0: была неприемлемой. Тегеран предлагал открыть пролив за 7 дней, прекратить бои, разморозить активы и снять санкции, но Вашингтон отказался. Джазовый саксофонист и народный артист России Алексей Козлов будет похоронен во вторник, 29 сентября, на Троекуровском кладбище. Как сообщается в соцсетях джаз-клуба Козлова, прощание и гражданская панихида пройдут с 14 до 16 часов в прощальном зале кладбища. Алексей Козлов скончался в пятницу на 91-м году жизни. Москву ждет солнечная и сухая неделя. В понедельник дожди прекратятся, днем до плюс 17. Во вторник ночь будет самой холодной с начала осени, плюс 4,6, а давление поднимется почти до рекорда – 764 миллиметра ртутного столба. В среду тепло и солнце до плюс 18, в четверг похолодает до плюс 11-13, но без дождя. В пятницу будет снова солнце, возможен рекорд давления. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК коллекция.
2: Выдача шенгенских мультивиз россиянам упала до отметки в 1 или 2%. Почему?
3: Как сообщила Ассоциация туроператоров России, речь идет о полугодовых многократных шенгенских визах. По данным организации, число обращений за шенгенскими визами выросло на 15-25% год к году. Чаще всего россияне подавали документы на визы Италии, Франции, Испании и Греции. Быстрее всего осенью оформить документы можно было через Грецию и Венгрию. Греческие визы рассматривались примерно от 3 до 6 недель, венгерские от 3 до 5, испанские и французские около 4-6 недель. Данные визового центра World Wild Consulting подтверждают тренд на Францию и Испанию. Об этом рассказал руководитель отдела Константин Калашников.
4: По оценкам туроператоров, в три летних месяца 2026 года больше всего поездок россияне совершили в Грецию, плюс 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, в Испанию плюс 30%. В Италию россияне ездили на уровне прошлого года. Поездки же на Кипр резко сократились из-за обязательной сдачи биометрии при получении виз. Чаще всего наши заявители выбирали оформление виз в Испанию и Францию вследствие доступности слотов на подачу документов и скорости рассмотрения поданных дел. Италия — высокий летний сезон — может задержать принятие решения по выдаче визы вплоть до непосредственной даты вылета. 3 месяца рассмотрения для консульства Италии скорее норма, чем исключение. Турист влетает в шенгенскую зону через страну, выдавшую эту визу, и уже внутри зоны может совершить поездку в реальную страну, в которой собирается провести отпуск. Но это скорее исключение. Чаще всего таким образом заявители совершают туристические поездки в Бельгию, Нидерланды, Швейцарию, Португалию и ряд других стран. Вследствие того, что эти страны либо вообще не выдают визы заявителям из России, либо делают почти невозможным процесс подачи документов.
2: Ну и как всегда бывает в таких ситуациях, доля отказов в выдаче визы, в первую очередь, зависит от страны, качества документов и, конечно же, профиля заявителя. Но напомним, что для россиян 90 евро, для лиц от 6 до 12 лет льготный тариф 45, но это практически никогда такая сумма не бывает, потому что есть еще всевозможные сборы, конечно, которые кратно увеличивают те деньги, которые россияне платят, претендуя на соответствующие документы. Но, кстати, по информации Ассоциации туроператоров России, у разных компаний она составляла от единичных случаев, именно количество отказов, до 7%. При этом больше сложностей возникало при оформлении виз Греции и Болгарии.
1: Повтор программы.
5: Всем привет, это Катя Воробьева. Сегодня продолжаем обсуждать тему кризиса кадров в модной индустрии. Gloria Jeans в своем финальном отчете прямо сказала и прямо назвала причину, почему они закрывают свои фабрики по всей России. Во всем виноват отток кадров и конкуренты, которые перекупают их профессионалов за более высокую зарплату, при этом просят, чтобы продукт они делали гораздо более низкого качества. Многие жалуются на нехватку швей, но при этом вопрос остается открытым. А кто этими швеями будет управлять и глобально кто будет создавать этот продукт? Давайте разбираться.
1: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
5: Сегодня у меня в гостях основатель агентства «Свой HR» Наталья Балмазова. Наталья, хочу сначала спросить, а сегодня вообще глобально рынок кого? Кандидата или рынок работодателя?
6: Последние полгода все-таки, наверное, рынок работодателя, потому что откликов очень много. У брендов есть ощущение, что есть из кого выбирать, хотя бы можно посмотреть. Некоторые позиции в нашей практике получают от 600 откликов.
5: Я думала, от 600 тысяч рублей вы скажете.
6: С удовольствием.
5: Скажите да, про зарплату, потому что если это рынок работодателя, означает ли это, что они могут так немножко допинговать этот рынок и торговаться за кандидатов?
6: Конечно, да, и еще, мне кажется, это обусловлено вот эта торговля.

0: торговлю, да, скажем так, тем опытом, который случился с нашими брендами, работодателями после 2022 года. Что я имею в виду? У нас был такой эпизод на рынке труда, когда у нас освободился персонал из известных компаний, и небольшие бренды или те бренды, у которых была цель, скажем так, расти, они думали, что купив сейчас какого-нибудь классного коммерческого директора, mm-hmm. да, или там продукта за любые деньги, да, вот у нас сейчас все побежит, попрет, заиграет и так далее. И это был у многих неудачный опыт, поэтому сейчас чаще всего, скажем так, оффер, да, он звучит таким образом, что давайте мы вот те самые там месяц, два, три поработаем, посмотрим друг на друга. Мы действительно хотим получить тот результат, который мы с вами там обсудили, или который вы можете гарантировать. И потом без проблем. То есть если это действительно случится, мы готовы уже там, к тем суммам, которые вы озвучиваете, каким-то дополнительным системам мотивации и так далее, и так далее.
1: А какие это суммы, если мы говорим, допустим, про коммерческого директора в сфере фэшн?
0: Конечно, зависит от уровня компании, но сейчас диапазон, наверное, 350-700. Вот разлет достаточно большой.
1: Ну, зависит от масштаба бизнеса, естественно. Uh-huh. Меня, знаете, лично очень триггерит история 12 Stories, которая в своих социальных сетях еще буквально весной искала дизайнера, а сейчас они ищут помощника для креативного директора Ирины Голомаздиной. Что меня, собственно, больше всего удивило, что в описании сказано, неважно, профильный ли вы специалист или вы просто человек с безупречным вкусом. Вопросов у меня много, но самый главный, а насколько вообще крупный бизнес может себе позволить именно так формулировать свой запрос к потенциальному кандидату.
0: Я думаю, что конкретно этот пример может себе так позволить, профессионально скажу, расширять воронку, именно потому что есть понятие бренда, привлекательности бренда, и действительно есть возможность вот таким широким мазком сначала посмотреть всех и потом выбирать. Если мы говорим о других брендах и других примерах, то, к сожалению, мы тоже как агентство встречаем часто, знаете, такую обратную связь. Мы не сошлись с ним по вайбу. И вот в этом случае мы всегда просим критерии вайба, по которому все-таки будет понятно, подойдет человек или не подойдет. А так, ну, имеет право, почему нет?
1: А как вообще часто к вам приходят с запросом на поиск именно дизайнера, такой творческой единицы? Не человека денег и бизнеса, как вот мы вначале проговорили, коммерческий директор, а именно творческая единица и дизайнер.
0: Да, конечно, такой запрос частый. Причем я могу сказать, что у нас из последних кейсов запрос был следующим. То есть это был классный бренд и есть. И они очень хорошо, что нам очень понравилось, понимают жизненный цикл сотрудника именно вот на позиции дизайнера. Мы обычно на глубинном интервью уточняем вопрос: расскажите, что было до того, как вы к нам пришли, или до того, как вы открыли вакансию. И этот опыт звучал следующим образом, что у нас в среднем дизайнеры живут в компании 1.5 года. Но мы их понимаем, потому что у нас очень широкая линейка, и я очень хорошо понимаю человека, которому из сезона в сезон требуется придумать коммерчески успешных 50 моделей брюк. Поэтому нельзя сказать, что у нас что-то случилось, или там прошлые дизайнеры были плохие, просто это цикл такой.
1: Да, но в этом же и состоит суть дизайнера, он приходит в компанию для того, чтобы бесконечно придумывать коллекции.
0: Да, но есть понятие человеческого ресурса, да, и, видимо, есть понятие творческого вот этого потенциала. Поэтому для тех, у кого из наших слушателей может быть вопрос, почему эта единица так часто заменяема, например, в моем бренде, ну, я бы здесь просто предложила как раз-таки замерить, а может быть, это нормально, и тогда это может быть частью вашей стратегии раз в 1.5 года просто публиковать вакансию и вновь смотреть рынок или придумывать какие-то варианты для восстановления ресурса текущего сотрудника.
1: Одной еще из причин кризиса кадров называют и тот факт, что образовательная система просто не успевает за развитием нашего рынка. Да, вы уже упомянули, что с 2022 года, начиная с этого времени, случился настоящий бум локальных марок. И хочется узнать у Екатерины Павелко, руководителя программы моды Высшей школы экономики и члена экспертного совета в проекте РБК «Визионеры», а что вообще происходит сейчас, сколько студентов поступило в этом году и какая вообще динамика, если мы будем сравнивать с годами предыдущими?
2: Динамика, на самом деле, не самая позитивная, но надо сказать, что школа дизайна последние 12 лет росла как на дрожжах, и то, что мы сейчас наблюдаем, конечно же, спад. Но при этом мы понимаем, что есть общая доктрина Министерства образования, фокус на колледже, вообще общее понимание, что нужно снова поднять престиж высшего образования. И у нас с набором все хорошо. Мы набрали две группы на дизайн одежды, это 40 человек. К нам пришло 29 магистров, которые занимаются арт-дирекшеном в моде или созданием фэшн-бренда.
1: Какие вообще направления самые популярные?
2: Я занимаюсь, собственно, всем направлением мода школы дизайна Высшей школы экономики, и у нас довольно все ловко распределено. У нас есть дизайн одежды и брендинг в индустрии моды. И там есть бакалавры, дети, которые в раннем возрасте сообразили, что мода их призвание, и приехали к нам со всей страны.
1: Катя, а вот еще такой вопрос. А сколько студентов реально на выходе понимают, что они хотят работать в этой индустрии? Потому что многие, мне кажется, эту профессию романтизируют и только столкнувшись с реальностью, понимают, что вот им придется, как Наталья рассказывает, придумывать бесконечно новые вещи и коллекции.
2: Да, на самом деле средняя статистика, около 80% тех, кто поступил, остается в индустрии. Но это нормальная, мне кажется, ротация для молодых людей, которые только должны определиться, чем они будут заниматься и что им нравится. Но вот те 80, что дошли до четвертого курса, получили диплом, как правило, все в подавляющем большинстве остаются в индустрии.
1: Наталья, вообще к вам приходят бренды с запросом, что они готовы брать вот буквально вчерашнего выпускника или все хотят опытного специалиста?
0: Чаще всего запрос на опытного специалиста.
1: А что же тогда делать студентам? Катя, у вас есть какие-то договоренности, не знаю, с брендами?
2: Знаете, у нас более хитрая политика. У нас есть портфолио, и это внешний ресурс. В него можно заглянуть и посмотреть. И, собственно, любой выпускник выходит с большим количеством проектов. Более того, на портфолио есть система поощрения, и самые классные проекты может увидеть кто угодно. Я знаю, что многие бренды внимательно следят за нашим портфолио, чтобы выцеплять студентов, как только они будут готовы выйти во внешний мир.
0: Я здесь готова дополнить. На самом деле сейчас достаточно удобное в этом плане время для студента. Это та самая проектная деятельность. Да, у нас тоже есть практика и знакомство с такими молодыми людьми, которые до того, как вообще, в принципе, решить идти в найм, намеренно идут и работают проектно для того, чтобы понять запрос, понять, как это взаимодействует с собственником бренда, как это создать ту самую коммерчески успешную продаваемую модель и так далее. Поэтому проектная деятельность — это самое простое. То, что сейчас можно сделать.
2: Согласна, это правда очень эффективная тактика. Большинство наших студентов проектно работают с брендами на старших курсах, участвуют в конкурсах. Ну и, конечно, еще сарафанное радио очень работает, учитывая, что во многих брендах уже много наших выпускников, они подтягивают за собой следующих.
1: А насколько вообще вот ваши программы соответствуют тому, в чем реально бренды нуждаются? Как вы соединяете реальность с обучением?
2: Смотрите, ну мы глобально занимаемся концептуальным дизайном, и в силу того, что у нас нет ситуации, что можно сидеть и ждать вдохновения, когда нам придет супергениальная идея, и только потом рисовать коллекцию, собственно, концептуальный метод позволяет делать это на потоке. И за 4 года у нас студенты учатся этому квалифицированно.
1: Спасибо большое. С нами была Екатерина Павелко, руководитель программы мода Высшей школы экономики и член экспертного совета в проекте РБК «Визионеры». Наталья, все-таки, мне кажется, вопрос с молодежью остается достаточно открытым. Что же делать начинающим специалистам? Тем более, что сфера довольно сложная и запрос на опытных и взрослых кандидатов.
0: Екатерина, я, наверное, сейчас буду отвечать вам из роли карьерного коуча и карьерного консультанта, потому что это достаточно частый запрос, и я вижу одни и те же повторяющиеся такие паттерны того, что молодые специалисты не делают. Они не храбрые, мне кажется. Вот самое простое, что нужно сделать, это просто посмотреть на тот бренд, который тебе нравится, и заявить о себе. Лучше живой встречи, наверное, нет ничего. Поэтому вот моя такая стандартная сейчас последнее время рекомендация — это выходить в офлайн, следить за брендами, где они присутствуют, да, где выступают, может быть, ключевые сотрудники. И тот самый нетворкинг очень хорошо работает. Второй вариант — это если отклик, то отклик не просто наряду со всеми, а отклик как раз-таки через отсылку к портфолио, для того, чтобы можно было увидеть то, что написано, и чтобы работодатель мог, скажем так, картинку увидеть, да, и посмотреть, что, о, да, действительно, в этом что-то есть, да, можно было бы общаться. Поэтому что делать? Находиться в активной фазе поиска, нарабатывать связи и не бояться работать проектно.
1: Но нет ли здесь сложности в том, что сама индустрия моды у нас достаточно такая молодая, не сформированная, и каждый владелец своего бизнеса ведет его по-разному? Мы видели разную волну, например, там, когда был расцвет социальных сетей, буквально только из-за этого родилось огромное количество брендов, а тех, которые были бы сформированы как настоящие бизнесы, они, наверное, появляются только сейчас, и их только там по пальцам одной руки пересчитать, просто неоткуда брать пример.
0: Я с вами полностью согласна, и более того, я вам скажу, что если посадить сейчас 5 брендов, брендов, которые в поисках, не знаю, продакт-менеджера, и с ними пообщаться, мы лично увидим 5 разных профилей с 5 разными категориями требований и так далее. То есть рынок сейчас максимально разношерстный. И это не то, что проблема, это, на мой взгляд, нормально для вот развивающейся индустрии.
1: Действительно, да, понимаю, что наша индустрия развивается, и она

0: должна пройти какой-то путь. Путь боли, путь развития, путь становления и насобирать каких-то своих шишек и своих ошибок, чтобы наконец-то встать на ноги. Решений здесь нет, кроме того, чтобы этот путь пройти.
1: Да, и мне кажется, что еще проблема, наверное, это мое такое наблюдение, что это тоже классический путь предпринимателя, то есть предприниматель в своем таком предпринимательском мире одинок очень часто, и в этом есть плюсы, то есть рождается какой-то уникальный опыт, да, который может внезапно выстрелить, и в этом есть минусы, потому что получается, что граблями бьет одного и того же, да, потому что он совершает одни и те же ошибки. Что в этом случае делать? Я бы здесь все-таки рекомендовала смотреть на опыт коллег, изучать на самом деле должности и позиции. Я, конечно, говорю из своей боли, но это правда. То есть когда ты общаешься по запросу, то есть а кто вам нужен? Во-первых, смотрите, я вам расскажу. Очень часто наш запрос звучит таким образом. Наталья, я не совсем понимаю, кто мне нужен. Давайте мы сделаем так. Я вам расскажу свое видение, а вы после этого решите, как этот человек называется. Ну и если вы будете знать, как его найти, найти вообще тогда замечательно. И я понимаю, когда это речь идет о каких-то современных, вот только-только зарождающихся позициях. Вот, например, тренд-аналитик. Это новая профессия. На мой взгляд, она очень нужна сейчас брендам. Как раз-таки для того, чтобы не было одинаковых бежевых брендов и так далее. Но, например, наши бренды не до конца понимают функционал этой позиции. То есть к ним приходит человек, он может даже откликаться, заявлять о себе. То есть пока что штатной единицы как таковой существует очень мало. Почему? Потому что мы не изучаем, мы не следуем, да, что происходит с рынком. Предпринимателю часто важно решить проблему, которая здесь и сейчас происходит, так потушить пожар, да, или там добиться уже, чтобы ткань приехала, чтобы мы зафиналили ту или иную модель и уже отдали в производство. Это как бы все понятно, но мне кажется, то, что мы сейчас наблюдаем, вот то массовое закрытие брендов, это и есть результат наших прошлых действий, когда мы не думали о стратегии и не думали о качестве команды.
0: Малый бизнес — это человек, который является маркетологом, HR-специалистом, и в силу того, что он просто не знает, как это должно быть, что вы сейчас, собственно, подтвердили, он не знает, как эффективность оценивать, как это выстраивать. Поэтому хочется подключить к нашему разговору Лидию Рой, директора Центра креативной экономики Школы управления Сколково. Лидия, расскажите, пожалуйста, а к вам вообще приходят владельцы модных бизнесов? Есть на это запрос?
2: Да, конечно, приходят, но, к сожалению, не так много и так часто. Мы наблюдали какой-то наплыв среди как раз фэшн-индустрии, модной индустрии буквально несколько лет назад. Это тот момент, когда мы находились в такой интересной точке, когда у нас ушло большое количество международных брендов. Тогда был какой-то небольшой наплыв, так скажем, связанный с управленцами из сферы модной индустрии. Но так как вы и проговорили, у нас есть, естественно, информация о том, что сегодня уже ситуация меняется, рынок становится более зрелым и одновременно более сложным. И причем он меняется не только из-за того, что какие-то бренды открылись, обожглись на ошибках, посмотрели, могут ли идти дальше, там разная ситуация, связанная с закрытием этих брендов, недофинансирование, непонимание того, какая должна быть структура, связанная в целом именно с развитием дальше, каким-то системным управлением, недостаток компетенций, связанных системным управлением, мы увидели то, что такой наплыв похожих брендов, и именно они и первыми начали закрываться, потому что какие-то более крупные бренды начали закрывать этот спрос и предлагать нам более выгодную цену. А на текущий момент, если речь идет именно о кадрах, мы видим то, что особенно остро идет вопрос именно управленческих компетенций, потому что есть запрос и спрос на построение команд и то, как должен выстраиваться грамотно вот с точки начального открытия этот бренд и дальше, если он нацелен на развитие, то как он должен выстраивать эту команду. Мы, конечно, выделяем продюсера как такого базового человека, который способен объединить креативную идею с приземлением и стратегическим мышлением и управлением и сборкой команды.
0: Лидия, подскажите, а какие вот чаще всего ошибки совершают вот новые управленцы?
2: Самая частая ошибка — думать то, что яркой айдентики бренда и инвестиций там первоначальных будет достаточно для запуска. И упускают самую основную составляющую, которая связана со сборкой команды, со стратегией, пониманием, куда движется этот бренд. Еще видно то, что многие упускают тот момент, то, что мы с вами все-таки уже живем в новую эпоху полной цифровизации, новых технологий, искусственный интеллект.

0: просто это настолько крепко сидит в производственных площадках, в том числе, то что если вы открываете новое производство, было бы здорово уже его ставить как на новую технологическую платформу, в том числе и специалистов, которые объединяют в себе умение работать с высокими технологиями.
1: Я, кстати, хочу здесь поддержать вас, да, что на самом деле, вот если касаться вопроса производства, почему там такой дефицит? А потому что у меня есть одна версия рынка там, учебных заведений, то что так мы готовы наших ребят, как они говорят, да, предоставить брендам, но, кажется, получается так, что у нас в колледже или в институте более современное оборудование иногда, чем в каком-то бренде. Это не является привлекательным. Да. А второй момент — это в целом, да, вот эта репутационная какая-то составляющая, что, не знаю, там, креатору работать классно, на производстве как будто бы не классно. И я поддержу ваш совет или рекомендацию с точки зрения того, что если вы сейчас задумываетесь, да, о создании производства, то самое, не то чтобы простое, но, мне кажется, нужно начинать с современных вот этих технологий оборудования.
0: Конечно, то есть как бы все мы нацелены на какую-то традиционную историю, и одно дело придумать коллекцию, концепцию, новый бренд, то, о чем вы говорите, да, там с точки зрения креаторов, прогреть аудиторию с точки зрения выхода, и совсем другое, когда ты понимаешь, что высокие технологии, искусственный интеллект, данные и вообще возможность сразу же на правильную технологическую платформу поставить свое производство, это что высокой идеи иногда недостаточно для того, чтобы у этого была системная жизнь.
1: А сколько уже примеров на рынке, когда бренд, у которого нет твердой стратегии, попал в спрос и не выжил?
2: Я хочу поблагодарить Лидию Рой, директора Центра креативной экономики школы управления Сколково. Ощущение, что мы и более глубокую еще одну подняли тему. Все-таки большинство модных бизнесов в России — это малые бизнесы. Но мы говорим про цифровизацию, про производство. Очевидно, что позволить себе это могут единицы. Тогда как вообще быть маленьким компаниям и просто не стать кузницей кадров для больших гигантов?
1: На мой взгляд, удержание и эффективность — вот это два слова для меня в 2026 году. На самом деле это тоже про стратегию, но уже с точки зрения HR-стратегии. А что я буду делать, когда, допустим, у меня часть сотрудников пройдет цикл, не знаю, 2 лет работы, 3 лет работы? Не всегда сотрудник покидает компанию, потому что ему где-то предложили больше или там задачи вдруг стали интересней. Частая причина выхода из компании, потому что у него действительно нет зоны развития дальше. Самое важное — это молодому бренду задуматься о том, как я могу развивать сотрудника. И честно признаться, если у меня нет этой зоны развития, то тогда потери неизбежны. Что еще делать? Это, на самом деле, периодически спрашивать команду, есть ли что-то, что можно сделать лучше, может быть, есть что-то, что им не хватает, может быть, есть какая-то зона развития, которая не очевидна для тебя, как для руководителя, но уже давным-давно необходима сотруднику. То есть это такой постоянный диалог. Потому что бояться того, что у меня кто-то кого-то заберет, перекупит, или завтра этот же человек откроет похожий бренд, скажем так, меня часто, кстати, об этом спрашивают, и более того, у меня есть примеры, когда сотрудников агентства за то, что они классно выполняют свою работу, звали прямо в бренд на работу. Но вот лично мое мнение такое, что если ты постоянно в контакте со своей командой, и здесь есть ценности, да, того совместного какого-то развития, то избежать этого проще.
2: Наталья, как правильно отвечать на вопрос, кем вы видите себя через 5 лет на собеседовании?
1: Скажу честно, мы этот вопрос задаем не кандидатам, а мы этот вопрос задаем нашим заказчикам. Поэтому давайте так, прежде чем задать этот вопрос кандидату, задайте этот вопрос себе.
2: Супер. Напомню, что у меня в гостях была основатель агентства «Свой HR» Наталья Балмазова. Это Катя Воробьева и программа «Напоказ». Экономили ваше время, а временами и деньги.
3: «Напоказ». Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
2: Самое ожидаемое для меня событие этой недели – 7-я московская неделя моды. Событие, которое лишний раз доказывает, что мода не существует в изоляции. На этот раз здесь собрались представители 15 стран. Свои коллекции показывают дизайнеры из Казахстана, Китая и Турции. Но мне особенно интересно наблюдать за развитием российских марок и тем, как их вещи оживают на подиуме. Например, в финальный день 1 октября пройдет показ Виктории Андриановой. После долгого перерыва дизайнер не просто вернется на подиум, а устроит настоящий перформанс. В финале шоу прямо на модели трансформируют свою фирменную рубашку. Что глобально московская неделя моды значит для индустрии, узнала у Юрати Граускайте, основателя журнала «Ю-магазин» и члена экспертного совета «Московской недели моды».
4: А показ — это всегда центральная часть на любой неделе моды, московской неделе в особенности, когда становится

0: относится таким самым эффективным маркетинговым инструментом для бренда. Он дает охват, внимание, звездность, охват, сопоставимый с полугодом по факту продвижения, сопутствующей программе показа. Еще дополнительно две программы «Маркет» и «Шоурум» превращают это внимание в продажи и оптовые заказы. Спрос и интерес после Московской недели моды заставляют бренды расширять свои производства, нанимать больше людей. И участие по факту конвертируется в рабочие места, что очень важно в текущих условиях развития индустрии моды, и загрузку российских фабрик. Для региональных брендов Московская неделя моды стала такой точкой входа в столичный и федеральный ритейл, когда предоставляются к услугам концепт-сторы, мультибрендовые пространства, собственные шоурумы в Москве и Санкт-Петербурге.
1: Кроме того, в рамках недели традиционно проходит международный форум БРИКС в Зарядье. Международные эксперты обсуждают новые тренды, как привлечь инвестиции, роли традиционных ремесел, использование искусственного интеллекта и технологичных тканей. Неделя проходит до 1 октября включительно в Манеже и становится площадкой, где можно показать себя, найти партнеров и новые возможности. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
3: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
4: Олимпиада пользуется сопоставимым спросом и во всем мире. Например, Олимпийские игры в Париже смотрели порядка 4 миллиардов человек. Что привлекает такого рода аудиторию, всегда активно монетизируется.
3: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать? И кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах? Каждую пятницу в 16:10. Что это было? В эфире.
5: На мой взгляд, необходимо рассмотреть возможность упрощения регулирования мини-нефтеперерабатывающих заводов и небольших установок для переработки.
6: Скажи, пожалуйста, это технически вообще возможно? От масштаба зависит вот эта сложность сертификации? Можно что-то буквально упростить в этом отношении?
5: Дело в том, что этим путем мы уже ходили. То есть не для мини-НПЗ, да, но для химико-технологических установок, в том числе, которые сейчас работают у нас, у наших клиентов, которые являются первым классом опасности, мы тот путь, который 3 года назад многие говорили, что нет, вы никогда на модульное изделие не получите необходимый сертификат, мы его прошли и получили, и очень многие этому удивились.
6: Поясни, что это значит? То есть вот ваша установка, что это значит, что с ней можно делать? Вот ты говоришь, мы получили на свою модульную установку сертификат.
5: Это значит, что она может законно эксплуатироваться на опасном производственном объекте, быть при этом поднадзорной не всем необходимым контролирующим структурам, и она полностью соответствует всему техническому регулированию и всему законодательству.
3: Основатель и генеральный директор инжиниринговой компании «Арскотек» Артем Воловиков в программе «Технологии и тренды».
7: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Президент Сербии Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным рассчитывает на продление газового контракта, истекающего 30 сентября. По его словам, Белград сохранит выгодную цену – 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночных 868. Вучич назвал тему энергетического сотрудничества особо важной и выразил уверенность, что поставки останутся стабильными. Дональд Трамп и лидеры Конгресса обсуждают возможность временного запрета на экспорт дизельного топлива. Как сообщил постпред США при ООН Майк Уолтс, президент держит фермеров в центре внимания. В Америке зафиксирован рекордный рост цен на дизель. Галлон стоит $6.5 против 3.5 год назад. Уолтс связал ситуацию не с Ормузским проливом, а с конфликтом России и Украины. Трамп призывает стороны прекратить удары по НПЗ. В Кремле ранее приветствовали такие призывы. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока» совместно с Германией. В соцсети X он написал, что Москва и Берлин вместе могут вновь запустить газопровод, подорванный 4 года назад. Так он отреагировал на призыв сопредседателя АДГ отремонтировать и открыть Nord Stream. Дмитриев назвал АДГ голосом немецкого народа, борющегося за энергетический суверенитет. Минфин поддержал повышение лимитов выплат по ОСАГО. Как заявил замглавы ведомства Иван Чебесков на московском финансовом форуме, речь прежде всего о выплатах за вред жизни и здоровью. Он отметил, что тема требует дополнительного обсуждения со страховым сообществом, ЦБ и парламентом, и выразил надежду, что это не приведет к существенному росту тарифов. Самым выгодным направлением для турпоездок по России в октябре названа Калуга, показало исследование сервиса OneToTrip. Перелет туда обойдется в среднем в 6,5 тысяч рублей, а ночь в отеле почти в 6 тысяч. Второе место – Тамбов, третье – Псков. В десятку также вошли Вологда, Чебоксары, Ярославль, Набережные Челны, Казань, Тобольск и Магас. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
3: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. Москва и Берлин встретились в Нью-Йорке. Глава МИДа Сергей Лавров провел закрытые переговоры с главой внешнего ведомства Германии Йоханном Вадефуллем впервые с начала 2022 года. Встреча заняла 20 минут. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, разговор инициировала немецкая сторона. В эпицентре было обсуждение украинского конфликта и двусторонние отношения. В разговоре с Алевтиной Сорокиной, заведующей отделом стран и регионов Института Европы РАН, Владислав Белов отметил, что эта инициатива со стороны Берлина только доказывает желание Европы присутствовать за столом переговоров.
4: Сегодняшняя встреча для меня удивительна. Приятно, удивительно, что все-таки Вадефуль подтвердил свою готовность на диалоге. Причина понятная. Сейчас много треков в рамках Генеральной Ассамблеи, визита Си, инициатив турецкой стороны относительно конфликта вокруг Украины, где Европа не присутствует. Ни Париж, ни Брюссель, ни Берлин. А Берлин заявляет о том, что он должен быть одним из основных акторов в этом векторе отношений Украины. И, по всей видимости, было принято решение этой позиции Фридриха Мерца, который понимает, что надо включаться в этот диалог, поэтому на первое место я поставлю конфликт вокруг Украины. Это претензии, в том числе в отношении якобы ведения России прокси-войны.
5: Я думаю, вы помните, да, были разговоры о фигуре Герхарда Шрёдера в качестве переговорщика от Европы для контактов с Москвой. Власти Германии, как и в целом Брюссель, отвергли кандидатуру Шрёдера. Но вот если мы будем возвращаться к тому, что Германия все-таки хочет видеть себя, Берлин хочет себя видеть за столом переговоров, то, значит, и кандидата какого-то, она все-таки, видимо, предлагает. И если уж не Шрёдер, то, ну, уж не Вады-Вулли.
4: Нет, не Вады-Вулли, конечно, будут сходу даже спекулировать не буду. К сожалению, Герхард Шрёдер отвергнут. К сожалению, в том числе и потому, что по инициативе Института Европы Герхард Шрёдер в 2008 году стал иностранным членом Российской Академии Наук, чем мы гордимся. И, кстати, Герхард Шрёдер, когда мы с ним встречались, надеюсь, будем встречаться, он всегда мне показывал на золотого на значок Ломоносова. Да, он мог бы быть. Пока вопрос открытый. Я могу только подтвердить, что сейчас появляются определенные сигналы.
3: Отвечать на вопросы журналистов глава МИД Германии не стал. Отмечу, что в последнее время отношения между Москвой и Берлином значительно ухудшились. И, как пишет агентство DPA, закрытие русского дома в Бонне и института Гёте в России отдалили страны друг от друга. В начале сентября Германия обвинила Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. По словам главы МВД ФРГ Александра Добринта, к выводу о причастности России правительство Германии пришло.

0: число, изучив, цитата, «примененные технологии» и другую информацию, в том числе разведывательную. Он утверждал, что произошедший инцидент укладывается в сложившуюся схему российских гибридных операций в Европе. Минэнерго предложило рассмотреть применение механизма внешнего управления к активам оператора сети АЗС «Трасса». Этот порядок предусмотрен новым указом президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. О предложении ведомства РБК сообщили два источника, знакомых с его содержанием. По словам одного из них, письмо было направлено еще до задержания топ-менеджеров и совладельцев Евротранс, управляющего сетью АЗС «Трасса», по обвинению в хищении топлива при поставках для полиции Подмосковья. По словам одного из источников РБК, предложение Минэнерго аргументировалось необходимостью обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры и мощности по хранению нефтепродуктов. Если предложение примут, это будет первый случай применения соответствующего указа президента. Ранее в эфире партнер юридической компании GRM Сергей Новиков подчеркнул, что пока до сих пор остается неясным, из каких источников будет производиться поддержание деятельности АЗС «Трасса». Подробнее об этом он рассказал Ирине Савельевой.
1: Действительно, очень интересная интерпретация закона номер 604, указа номер 604 от 24 августа 2026 года, потому что, собственно говоря, изначально этот указ был воспринят как некий инструмент приватизации, национализации. А вот видите, вот мы сейчас сталкиваемся с тем, что этот указ, первое его распределение, первое его использование будет в отношении актива, который, будем так говорить, находится в не очень хорошем финансовом положении. Мы с вами знаем о том, что есть дефолт по облигациям компании, есть требования со стороны банков, есть заявление о намерении признать компанию банкротом. Они не рассмотрены судом, то есть заявление о признании компании банкротом еще не поданы. Но факт в том, что компания находится в очень плохом финансовом состоянии, а это совершенно очевидный факт. И один из постулатов этого указано на 604 о том, что деятельность компании, которая передается под временное управление, должна осуществляться за счет доходов самого объекта. И по факту мы сейчас сталкиваемся с некой коллизией о том, что, собственно говоря, объекты нужно эксплуатировать, и объекты нужно сохранять, но как вот насчет доходов этого объекта, это очень большой вопрос. И поэтому это предложение, с одной стороны, оно имеет совершенно очевидно здравый смысл, здравое содержание, вот, но с другой стороны, вот как то лицо, которое будет управлять этой компанией, будет изыскивать доходы на содержание этого объекта, это очень большой вопрос.
2: Сергей, а как будет выглядеть процедура передачи под временное управление? Это какие-то стандартные параметры? И кто может получить контроль над АЗС «Трасса»?
1: Здесь у нас с вами очень много примеров о том, каким образом будет подобие временного управления по различным бизнесам, которые мы видим. Да, вот недавний пример — это компания «Нестле», «Лиман Про». Поэтому, собственно говоря, вы принимаете решение о передаче управления некому лицу, либо коммерческая структура, либо это Росимущество, где, собственно говоря, принимаете решение, кто конкретно будет возглавить исполнительный орган и, соответственно, будет осуществлять оперативное управление компанией.
2: А что значит для бренда эта процедура? Что будет с ценами на топливо, да, на АЗС самих? Это как-то поменяется?
1: Смысл временного управления — это контроль за тем, что происходит внутри компании, и направление денежных потоков туда, где вот в соответствии с указом выявлены нарушения. То есть, если мы понимаем, что там та или иная компания у нас с вами плохо заботится о своей безопасности, соответственно, как-то усиливается капитальное вложение в эту область, перераспределяются денежные потоки. А вот здесь, да, собственно говоря, мы понимаем, что сейчас мы фактически видим об этом каждый день, что бизнес трассы, он практически сжимается, он практически равен нулю. Есть там продажи дизельного топлива, но продажи бензина, которые раньше были превалирующими в бизнесе, и продажи на АЗС сопутствующих товаров, они сейчас практически равны нулю, заправки пустые стоят. Из каких источников будет производиться поддержание деятельности компании и сохранность этой компании? Это вот большой вопрос.
2: Сергей, как вы думаете, стоит ли напрячься другим частным сетям АЗС в России, или это такой единичный случай?
1: Я думаю, что абсолютно не стоит напрягаться иным розничным сетям АЗС в России. Почему? Потому что, в принципе, здесь ситуация, она, будем так говорить, то, что компания находится в плачевном состоянии, не сегодня-завтра ее ожидает процедура банкротства, и внешнее управление со стороны то, что предлагает государство, это некая попытка разобраться, что происходит, и мы знаем с вами, что очень много частных инвесторов в пуле компаний, вот, и поэтому это некая такая возможность очень красиво выйти из этой сложной ситуации.
0: РБК направил запросы в

0: Аппарат правительства, аппараты первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Александра Новака, а также в пресс-службу Минэнерго и Евротранс. К другим темам этой недели, в России резко выросло число дел о банкротстве строительных компаний. Согласно исследованию Контрфокуса, с июня к началу сентября их число выросло на треть и перевалило за 1000. При этом дела о банкротстве компании еще не означают такого же количества проблемных жилых домов. Риски для покупателей зависят от конкретного проекта и способа расчетов. Самые заметные проблемы в регионах – Казани, Челябинске, Сургуте, Перми, Красноярске и Новосибирске. Вместе с ростом числа банкротств снижаются и масштабы девелоперских проектов, рассказал эксперт по ускорению и повышению прибыльности девелопмента, руководитель компании BIMPRO Анна Смородина.
1: Да, действительно, такая проблема существует, она по всей России существует. Мы наблюдаем за этим, и застройщики, те, которые раньше чувствовали себя комфортно, они тоже сокращают расходы и используют типизацию. И для того, чтобы сэкономить в первую очередь, но в то же время не ухудшить качество. Мы видим действительно,

0: и стоимость денег, которая ведет к росту себестоимости. Все эти факторы из-за стоимости денег. Сегодня у нас сложилась ситуация, когда устойчивая экономическая ситуация в больших городах. Там Москва, Петербург. Но вы сейчас назвали города, которые до этого были устойчивы. Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск. Это очень плохо. Это очень сильные города были по девелопменту. Это означает, что они уже не выдерживают. Я вам скажу по своему опыту, что экономика Ленинградской области не самые элитные проекты в Петербурге на грани экономики. Экономика на грани.
1: Уже с 1 октября в России начнут действовать новые параметры семейной ипотеки. Самые низкие ставки будут доступны только семьям с 5 детьми. Это 2% во всех регионах России и 4% для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти. А для семей с одним ребенком в столичных регионах ставка составит 12% годовых и в остальных субъектах 10%. Эти изменения приведут к охлаждению спроса на новостройки, считает экономист, завкафедры ипотечного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов.
2: Нужно ждать некоторой просадки спроса в ближайшие месяцы, хотя бы по той простой причине, что когда мы ждали летом изменений, уже вот сентября знали, что изменения будут. Ну, а определенным образом спрос был заемный из периода октября-ноября, может, и декабря, когда люди торопились получить ипотечный кредит на тех условиях, которые были ранее. Поэтому сейчас неизбежно какая-то часть спроса уйдет. Плюс к этому, ну, условия меняются. Где-то растут суммы, где-то растут ставки, где-то становятся приятнее условия для индивидуального строительства. Очевидным образом может поменяться спрос и с тем, что на вторичную недвижимость подключат.
1: Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее на этой неделе сообщил, что ввод жилья сократился на 14% за год. Но снижение произошло в основном не в многоквартирных домах, а в сегменте индивидуального жилищного строительства. В Минпромторге утвердили тарифы технологического сбора на электронику. Главный фактор для итоговой суммы – легальный статус устройства в системе государственной маркировки. Для техники с подтвержденными данными сбор будет ощутимо ниже. Так, базовый тариф за ноутбуки и планшеты составит 746 рублей, а за смартфоны – 373 рубля. Однако реальные ставки будут различаться. За ноутбук с подтвержденной моделью и товарным знаком сбор составит 500 рублей, а без них ставка подскочит до 992 рублей. За смартфон с внесенными в систему данными придется заплатить 250 рублей, тогда как без записи в реестре сумма вырастет до 496 рублей. Власти пытаются закрыть дефицит средств на субсидии для микроэлектроники, но расчеты строились на стабильном спросе, а рынок гаджетов стремительно падает, рассказал ранее в эфире в беседе с Александром Ляпиным и Анной Забродой ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
3: Честным знаком мало кто пользуется, потому что у нас две параллельных экономики. У нас есть официальная экономика с компаниями, которые платят налоги, участвуют в честном знаке и так далее. И есть серый рынок, де-факто контрабанда, где цена товаров на 30-35% ниже. У нас есть маркетплейсы, которые из этого извлекают прибыль. Де-факто все на это упорно закрывают глаза.
4: Это такое стимулирование все-таки наносить эту маркировку и выйти из теневого сектора.
3: Скорее, те, кто наносит маркировку сегодня, от этого откажутся и откажутся платить технологический сбор, уйдут как раз-таки в тень, перестанут быть легальными. Ну, в первую очередь, это компании средней руки или небольшие в регионах, и сегодня к этому рынок активно толкают, по сути.
4: Что касается цен, вот эти 250-500 рублей, там, если мы про смартфон говорим, да, в среднем, так прям напрямую и перенесется?
3: Цена вырастет не на сумму технологического сбора, ее смело можно умножать минимум на 2, потому что технологический сбор собирается изначально, то есть вам нужно еще до того, как вы товар начали продавать, оплатить технологический сбор. То есть надо взять условно деньги в банке, за них заплатить высокий процент и связать эти деньги при падающем рынке электроники, смартфонов, планшетов, ноутбуков, чего угодно. Это достаточно большие суммы, поэтому мы видим минимум удвоение этой суммы, то есть в среднем.
4: Я, знаете, обратила внимание, есть графа «прочие телефонные аппараты». Сразу почему-то представляется образ такого ретро-дискового телефона, всплывает вопрос, а кто вообще покупает старые аппараты? Но тут любопытная была новость, что в марте в России резко выросли продажи обычных стационарных телефонов в рамках госзакупок. То есть получается, что в этом смысле бюджет заплатит техсбор?
3: Бюджет в любом случае заплатит техсбор, потому что у нас сегодня сегодня технологический сбор распространяется на, в том числе, российский бизнес, российских производителей, российские компании. Вообще, сама суть природы этого

0: сбора, она очень простая. Государство давало деньги российским компаниям из бюджета для того, чтобы они развивали микроэлектронику в том или ином виде. Это длинные, большие проекты, в которые десятки миллиардов рублей инвестировались. При дефиците бюджета деньги исчезли, и, по сути, поддержка этих проектов, вот Минпромторг нашел, каким образом их поддерживать. Но это при этом бьет по всем российским производителям, в том числе, потому что вы сначала должны заплатить за свою продукцию, вот то, что попало сейчас в этот список. И дальше уже, возможно, вам помогут, если у вас есть какие-то преференции. Если нет, то вы просто платите наравне, как зарубежные компании, вы отдаете эти деньги.
1: Эльдар, а вот эта мера, она поможет?
0: Вы знаете, оценки изначально, они подгонялись под те деньги, которые нужно было собрать для субсидирования как раз-таки проектов. И они исходили из того, что рынок будет плюс-минус, ну, там, рынок смартфонов, например, будет примерно одинаковый. То есть он не будет падать год к году. У нас полномасштабный кризис в мире, цены растут, и если мы говорим про смартфоны, ноутбуки, в этом году цены уже на новые модели выросли на 35-40%. Мы закроем этот год в России 20-20,5 миллионов смартфонов, то есть минус 2 миллиона смартфонов к предыдущему году. И следующий год, если оптимистично оценивать, это минус 2 миллиона смартфонов при росте средней цены. То есть государство недополучает налоги. Технологический сбор даже на момент запуска уже сейчас пересмотрен, то есть это даже не процент от стоимости устройства, что было бы логичным, как изначально предполагалось. И он не закроет, скажем так, те потребности, которые есть сегодня у государства.
2: Изначально техносбор ждали в сентябре, но бизнес добился отсрочки на 3 месяца. В итоге финансирование технологического суверенитета начнется с 1 декабря 2026 года в преддверии новогоднего спроса. Россияне проявили небывалую тягу к звездам.
3: РБК «Коллекция».
2: Они подали рекордное число заявок на отбор в отряд космонавтов, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином. По словам руководителя госкорпорации, 12 тысяч человек разместили соответствующее оповещение на едином портале госуслуг. Первичный отбор прошли 350 из них. Заявления в рамках открытого набора в отряд принимали с 12 апреля по 30 июня. Так каких же людей берут в космонавты и у кого больше шансов попасть в этот список, выяснял Владимир Асулов.
4: Начнем с того, что зумерам попасть в космос сейчас проще, чем миллениалам. Одно из первых требований к желающему пройти отбор в отряд космонавтов – это возраст. Желающий должен быть гражданином России не старше 35 лет. Физические параметры тоже здесь имеют значение. Претендент должен быть ростом от 150 до 190 сантиметров и весить от 50 до 90 килограммов. Все, что меньше или больше, сразу не подходит. А ступня кандидата должна быть не больше 46 размера. У будущего космонавта, ко всему прочему, обязательно должно быть высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. Он должен владеть иностранными языками и, конечно, обладать безупречным здоровьем. Самое трудное на первом этапе – как раз собрать для конкурсной комиссии медицинские документы. Таким опытом поделился аэрокосмический инженер, участник программы подготовки космонавтов ЦПК МАИ Никита Матасов.
5: Необходимо отправить целый пакет документов, исследования этого организма. И этот этап, он занимает несколько месяцев, как правило. Там исследуют почти абсолютно все системы этого организма. Это сдача и крови на различные микроэлементы и фракции, и эпиактивность головного мозга при различных раздражителях смотрит, как влияет и реагирует головной мозг на них. То есть резкие звуки, резкие вспышки, и специальный аппарат делает вот эту диаграмму эпиактивности. Если у тебя головной мозг реагирует на вот эти внешние раздражители очень резко, значит, стоит задуматься, стоит идти в космонавты. Нужно делать такие специфические анализы, которыми ты в повседневной жизни почти никогда не сталкивался. И стоматолог, и офтальмолог, все. А этот человек должен собирать абсолютно все сам, либо в частности по государственных поликлиниках.
4: Если претендент проходит вот этот первый этап, то ему следует дождаться приглашения на очный отбор в Центр подготовки космонавтов. Ну а там уже будут проверять, соответствует ли кандидат образованию, профессиональной квалификации и опыту работы. Будут выяснять его психологические качества, подходит ли он по медицинским показаниям и, естественно, проверят физподготовку. Для примера, нужно будет пробежать 1 километр за 3 минуты 30 секунд, проплыть 800 метров вольным стилем за 20 минут 10 секунд и еще подтянуться на перекладине 12 раз. О том, как морально ощущается вот этот очный этап, мне рассказал летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
6: Очный этап проходит все индивидуально, не в составе группы, поэтому, если говорить о психологической составляющей, то это, конечно, не то состояние, которое, допустим, присутствует у абитуриентов, которые сдают вступительные экзамены в ВУЗ. Да, конечно, у кандидата

0: должно быть понимание, что много желающих пройти конкурс и стать кандидатом в космонавт, еще не космонавтом, а кандидатом в космонавта. Но каждый такой потенциальный кандидат в кандидаты должен держать себя в руках и понимать, что он просто должен пройти все эти этапы отбора. Кругозор потенциального космонавта тоже проверяется и тоже выставляется оценка, поэтому каждый кандидат должен понимать, что отбор многогранный, комплексный, нужно стараться соответствовать требованиям, которые предъявляют по всем этапам проверки знаний.
1: В списке испытаний от Роскосмоса я, например, нашел и неочевидное. Там будет собеседование по культурологии на тему многообразия в мире культур, цивилизаций и религии, наиболее значимых достижениях в российском и мировом искусстве, а также знания истории России и Российской Конституции. Но при этом, даже если человек пройдет все отборы, не сразу получится полететь в космос после вот этих всех испытаний, говорит летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
0: Вообще для того, чтобы подготовить профессионального космонавта, от момента отбора в отряд космонавтов еще на позицию кандидата в космонавта до выполнения первого космического полета, если в процессе подготовки все идет нормально, требуется порядка 5-6 лет на подготовку. Если мы говорим именно о профессиональных космонавтах, а не об участниках космического полета. Это первое. Второе, нужно понимать, что даже если все 300 кандидатов благополучно пройдут все этапы отбора, это не значит, что все 300 кандидатов будут зачислены в отряд. Определяется определенное количество позиций для очередного набора, и эта цифра достаточно небольшая.
1: Сколько человек и кто именно пройдет очередной отбор в отряд космонавтов, станет ясно позднее. Роскосмос намерен завершить конкурс и объявить победителей до конца этого года.
2: О том, как проходит открытый отбор в отряд космонавтов, рассказал Владимир Асулов.
3: Кто есть кто? Пончи HQ-9 — это минивэн, который выглядит так, будто деловой кабинет поставили на колеса и зачем-то добавили третий ряд. Здесь все построено вокруг одного человека. Причем того, кто сидит сзади справа и явно не собирается сам открывать дверь. Больше 5 метров длины и схема рассадки 2+2+3. То есть HQ-9 — это не просто машина для большой семьи, это автобус, который надел дорогой костюм и внезапно начал считать себя руководителем департамента. Внешность соответствующая. Огромная вертикальная решетка радиатора, хитрый прищур фар, много хрома и красная полоса по центру капота. Хончи делает вид, будто ему по статусу положено парковаться у парадного входа, даже если там висит знак «Только для разгрузки». И самое важное, HQ-9 действительно умеет производить впечатление. И делает это он точно не за счет своей динамики. Под капотом 2-литровый турбомотор на 245 сил. Тяжеленный минивэн разгоняется до сотни за 10 секунд. В городе этого, конечно, хватает, но если хотите азарта, присмотритесь к гибридной версии. Бензиновый же HQ-9 выглядит как тот, кто опаздывает на важную встречу, но делает вид, будто он вообще никуда не торопится. На втором ряду 2 капитанских кресла, электрорегулировки, подогрев, вентиляция, массаж. Сзади можно устроиться так, будто автомобиль временно стал переговорной комнатой. Пока водитель занят дорогой, самый важный пассажир может взять на себя все остальное. Работу, телефон и сон. Третий ряд тоже есть, но тут начинается классическая математика минивэнов. 7 человек помещаются, но чем больше людей, тем меньше остается места для их багажа. В целом же салон напоминает дорогую гостиницу, которой зачем-то выдали табличку с госномером.
4: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? Хончи HQ-9 — это прямой конкурент Toyota Alphard. Как по формату, так и по идеям. Это не минивэн для тех, кому нужно просто много места. Это машина для тех, кому хочется, чтобы даже поездка на работу выглядела как деловая командировка. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.

0: каждый день в нашем эфире начинается одинаково. Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?». По будням на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
1: Анлок и вестинг в криптомире. В криптовалютах на цену влияет не только спрос, но и график выхода токенов на рынок. Этот процесс называется анлок. Анлок токенов – это разблокировка криптовалюты, которая ранее была заморожена по правилам проекта. А вестинг – это перевод, в течение которого токены постепенно становятся

0: становятся доступны владельцам. Почему проекты блокируют токены? Чтобы команда, инвесторы и ранние участники не могли продать все сразу после запуска. Это защищает рынок от резких обвалов и создает более предсказуемую экономику. Обычно в токеномике заранее прописано, какая часть токенов принадлежит команде, инвесторам, фондам и сообществу, и когда эти активы будут разблокированы. Когда происходит крупный анлок, предложение токена увеличивается. Это может создавать давление на цену, особенно если получатели решают зафиксировать прибыль. Поэтому инвесторы все чаще смотрят не только на технологию проекта, но и на календарь разблокировок. Он показывает даты анлоков, объемы и категории получателей. Практическое правило простое. Перед покупкой токена стоит проверить, ожидаются ли в ближайшее время крупные разблокировки. Это помогает лучше понимать риски и выбирать более удачный момент для входа. Анлоки и вестинг – базовые элементы экономики любого криптопроекта, которые напрямую влияют на стоимость активов. И игнорировать их сегодня – значит сознательно торговать вслепую.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Сергей Лавров выступил в ООН и подвел итоги визита в Нью-Йорк. Глава МИД заявил, что Запад ведет опасную игру, Европа срывает мир по Украине, но Россия добьется своих целей. Москва требует освободить Мадуро, снять блокаду Кубы и признать Палестину. Диалог США продолжается, договоренность в Анкоридже Москва считает действующей. С Европой воевать Россия не хочет, но ответит быстро. Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Йохан Вадефуль провели первую за 4.5 года встречу. Она прошла в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН и продлилась всего 22 минуты. Инициатором выступила германская сторона. Сам Сергей Лавров заявил, что не извлек ничего нового из диалога. По его словам, немецкий министр зачитал текст, полностью воспроизводящий официальную позицию Берлина, которую там публично заявляют ежедневно. Дональд Трамп заявил, что отклонил предложенный Ираном план по Армузу. По его словам, США контролируют пролив, а сделка была неприемлемой. Тегеран предлагал открыть пролив за 7 дней, прекратить бои, разморозить активы и снять санкции, но Вашингтон отказался. Джазовый саксофонист и народный артист России Алексей Козлов будет похоронен во вторник, 29 сентября, на Троекуровском кладбище. Как сообщается в соцсетях джаз-клуба Козлова, прощание и гражданская панихида пройдут с 14 до 16 часов в прощальном зале кладбища. Алексей Козлов скончался в пятницу на 91-м году жизни. Москву ждет солнечная и сухая неделя. В понедельник дожди прекратятся, днем до плюс 17. Во вторник ночь будет самой холодной с начала осени, плюс 4,6, а давление поднимется почти до рекорда – 764 миллиметра ртутного столба. В среду тепло и солнце до плюс 18, в четверг похолодает до плюс 11-13, но без дождя. В пятницу будет снова солнце, возможен рекорд давления. Больше новостей на сайте РБК.
0: РБК в цифрах.
2: 1700 зрителей, 80 метров сценического пространства и хрустальная люстра весом 6 тонн. Большой театр – не только главный храм искусства в нашей стране. За его историческим фасадом скрывается инженерное чудо – сложнейший механизм площадок, который уходит на глубину пятиэтажного дома. Театр сохранил многовековую эталонную акустику и блеск 15 тысяч золотых листков, оставаясь самой престижной сценой мирового балета.
0: Повтор программы.
3: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что Минэнерго предложило рассмотреть применение механизма внешнего управления к активам оператора сети АЗС-трасса. Этот порядок предусмотрен новым указом президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. О предложении ведомства РБК сообщили два источника, знакомых с его содержанием. По словам одного из них, письмо было направлено еще до задержания топ-менеджеров и совладельцев Евротранса, управляющего сетью АЗС-трасса, по обвинению в хищении топлива при поставках для полиции Подмосковья. По словам одного из источников РБК, предложение Минэнерго аргументировалось необходимостью обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры и мощности по хранению нефтепродуктов. Если предложение примут, это будет первый случай применения соответствующего указа президента. Ранее в эфире партнер юридической компании GRM Сергей Новиков подчеркнул, что пока остается неясным, из каких источников будет производиться поддержание деятельности АЗС-трасса. Подробнее об этом он рассказал Ирине Савельевой.
4: Действительно, очень интересная интерпретация закона номер 604, указа номер 604 от 24 августа 2026 года, потому что, собственно говоря, изначально этот указ был воспринят как некий инструмент приватизации, национализации. А вот видите, вот мы сейчас сталкиваемся с тем, что этот указ, первое его распределение, первое его использование будет в отношении актива, который, будем так говорить, находится в не очень хорошем финансовом положении. Мы с вами знаем о том, что есть дефолт по облигациям компании, есть требования со стороны банков, есть заявление на намерениях признать компанию банкротом. Они не рассмотрены судом, то есть заявление о признании компании банкротом еще не поданы. Но факт в том, что компания находится в очень плохом финансовом состоянии, а это совершенно очевидный факт. И один из постулатов этого указано на 604, о том, что деятельность компании, которая передается под временное управление, должна осуществляться за счет доходов самого объекта. И по факту мы сейчас сталкиваемся с некой коллизией о том, что, собственно говоря, объекты нужно эксплуатировать, и объекты нужно сохранять, но как вот насчет доходов этого объекта, это очень большой вопрос. И поэтому это предложение, с одной стороны, оно имеет совершенно очевидно здравый смысл, здравое содержание, вот, но с другой стороны, вот как то лицо, которое будет управлять этой компанией, будет изыскивать доходы на содержание этого объекта, это очень большой вопрос.
5: Сергей, а как будет выглядеть процедура передачи под временное управление? Это какие-то стандартные параметры, и кто может получить контроль над АЗС трасса?
4: Здесь мы с вами, у нас с вами очень много примеров о том, каким образом будет подобие временного управления по различным бизнесам, которые мы видим, да, вот недавние примеры от компании Nestle, Lehman Brothers. Поэтому, собственно говоря, вы принимаете решение о передаче управления некому лицу, либо коммерческая структура, либо это Росимущество, где, собственно говоря, принимается решение, кто конкретно будет возглавить исполнительный орган и, соответственно, будет осуществлять оперативное управление компанией.
5: А что значит для бренда эта процедура? Что будет с ценами на топливо, да, на АЗС самих? Это как-то поменяется?
4: Смысл временного управления – это контроль за тем, что происходит внутри компании и направление денежных потоков туда, где вот в соответствии с указом выявлены нарушения. То есть если мы понимаем, что там та или иная компания у нас с вами плохо заботится о своей безопасности, соответственно, как-то усиливается капитальное вложение в эту область, перераспределяются денежные потоки. А вот здесь, да, собственно говоря, мы понимаем, что сейчас мы видим об этом каждый день, что бизнес трассы, он практически сжимается, он практически равен нулю. Есть там продажи дизельного топлива, но продажи бензина, которые раньше были превалирующими в бизнесе, и продажи на АЗС сопутствующих товаров, они сейчас практически равны нулю, заправки пустые стоят. Из каких источников будет производиться поддержание деятельности компании и сохранность этой компании? Это вот большой вопрос.
5: Сергей, как вы думаете, стоит ли напрячься другим частным сетям АЗС в России, или это такой единичный случай?
4: Я думаю, что абсолютно не стоит напрягаться иным розничным сетям АЗС в России. Почему? Потому что, в принципе, здесь ситуация, она, будем так говорить, то, что компания находится в плачевном состоянии, не сегодня-завтра ее ожидает процедура банкротства, и внешнее управление со стороны то, что предлагает государство, это некая попытка разобраться, что происходит, и мы знаем с вами, что очень много частных инвесторов в пуле компаний, вот, и поэтому это некая такая возможность очень красиво выйти из этой сложной ситуации.
3: РБК направил запросы в аппарат правительства, аппараты первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Александра Новака, а также в пресс-службу Минэнерго и Евротранс. В начале сентября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о выявлении хищения моторного топлива, принадлежавшего подмосковному главку полиции. Оценка ущерба превышает 100 миллионов рублей. По делу проходит глава совета директоров Евротранса Игорь Мартышов и его заместитель, член совета директоров компании, а также сотрудники подмосковного главка полиции. Суд арестовал фигурантов и предъявил им обвинение в растрате в особо крупном размере. Одна из

0: Важных новостей уходящей недели. Верховный суд реформирует суд присяжных. Об этом сообщил зампред высшей инстанции Николай Тимошин, передает РБК. Новации предполагают объединение судей и присяжных в одну коллегию и сокращение их числа до 4. А также разрешают судьям находиться в совещательной комнате и давать пояснения присяжным. Сейчас в районных и гарнизонных военных судах такая коллегия состоит из 6 основных и 2 запасных присяжных заседателей. Авторы концепции считают, что она ускорит процесс рассмотрения дел, позволит отказаться от лишних процедур и снизит риск вынесения противоречивых решений. Один из судей высшей инстанции пояснил, что присяжные голосуют по внутреннему убеждению, основываются на собственном жизненном опыте и не обязаны мотивировать решение. Юридическое сообщество, впрочем, опасается, что подобные изменения снизят независимость присяжных, а число оправдательных приговоров сократится, так считает федеральный судья в отставке Сергей Пашин.
1: Предполагается, что судья будет в совещательной комнате, а присяжных будет слишком мало, и они, боюсь, будут не очень заинтересованы, раз судья контролирует их решение. Так что ближайшая перспектива – это резкий рост обвинительных приговоров. Но видите ли, если судья контролирует решение, значит, он за него отвечает и подменяет волеизъявление народа, представителей народа, своей позицией. Я судил с народными заседателями и знаю, что сколько бы их ни было, но они оглядываются на судью. Важно именно мнение судьи. Отмена оправдательных приговоров практически не практикуется в странах, где есть суд присяжных. А если у нас отменяется, то сплошь и рядом по неправовым основаниям. Отменяется многократно. Например, в присутствии присяжных запрещают говорить о пытках. И если защита выдвинула этот довод, то оправдательный приговор отменяют.
0: Если концепция работы суда присяжных будет изменена так, как предлагает Верховный суд, то привлекательность этого института может даже снизиться. Такое мнение ранее в нашем эфире выразил профессор кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Сергей Насонов.
2: Причина такой низкой явки в суды присяжных комплексная, и она связана с тем, что за все годы существования суда присяжных в России не было никакой социальной рекламы этого института. Далее, вообще-то говоря, у нас существует так называемая призывная система вызова кандидатов присяжных в суд, то есть когда его вызывают в суд, его не спрашивают, какое время ему удобнее. Он просто получает повестку, в которой указана дата, когда он должен явиться в судебное заседание. Но очевидно, что далеко не все могут вот так с места в карьер собраться и пойти в судебное заседание. Поэтому нередко граждане просто возможности как-то распланировать свои дела таким образом, чтобы явиться в заседание, не могут. Ну и, наконец, такой вопрос – это очень низкая компенсация их труда, потому что, ну вот, например, в московском регионе около 600 рублей в сутки получает присяжный заседатель. Вопрос о явке присяжных, он должен решаться не ликвидацией суда присяжных, не созданием гибридной модели, потому что вот предлагаемая Верховным судом поправка, когда мы судью соединяем с 4 присяжными, это никоим образом на явку не повлияет.
0: Согласно судебной статистике, в прошлом году с участием присяжных заседателей было рассмотрено около 600 дел, при этом общее число процессов за 2025 примерно в 1000 раз больше. Россияне проявили небывалую тягу к звездам.
3: РБК коллекция.
0: Они подали рекордное число заявок на отбор в отряд космонавтов, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам руководителя госкорпорации, 12 тысяч человек разместили соответствующее оповещение на едином портале госуслуг. Первичный отбор прошли 350 из них. Заявления в рамках открытого набора в отряд принимались с 12 апреля по 30 июня. Каких людей берут в космонавты, у кого больше шансов попасть в этот список, выяснял Владимир Расулов.
4: Начнем с того, что зумерам попасть в космос сейчас проще, чем миллениалам. Одно из первых требований к желающему пройти отбор в отряд космонавтов – это возраст. Желающий должен быть гражданином России не старше 35 лет. Физические параметры тоже здесь имеют значение. Претендент должен быть ростом от 150 до 190 сантиметров и весить от 50 до 90 килограммов. Все, что меньше или больше, сразу не подходит. А ступня кандидата должна быть не больше 46 размера. У будущего космонавта, ко всему прочему, обязательно должно быть высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. Он должен владеть иностранными языками и, конечно, обладать безупречным здоровьем. Самое трудное на первом этапе как раз собрать для конкурсной комиссии медицинские документы. Таким опытом поделился аэрокосмический инженер, участник программы подготовки космонавтов ЦПК МАИ Никита Матасов.
5: Необходимо отправить целый пакет документов, исследования этого организма. И этот этап, он занимает несколько месяцев, как правило. Там исследуют почти абсолютно все системы этого организма. это сдача и крови.

0: на различные микроэлементы и фракции, и эпиактивность головного мозга при различных раздражителях смотрит, как влияет и реагирует головной мозг на них. То есть резкие звуки, резкие вспышки. И специальный аппарат делает вот эту диаграмму эпиактивности. Если у тебя головной мозг реагирует на вот эти внешние раздражители очень резко, значит, стоит задуматься, стоит идти в космонавты. Нужно делать такие специфические анализы, которыми ты в повседневной жизни почти никогда не сталкивался. И стоматолог, и офтальмолог, все. А этот человек должен собирать абсолютно все сам, либо в частности по государственных поликлиниках.
1: Если претендент проходит вот этот первый этап, то ему следует дождаться приглашения на очный отбор в Центр подготовки космонавтов. Ну а там уже будут проверять, соответствует ли кандидат образованию, профессиональной квалификации и опыту работы. Будут выяснять его психологические качества, подходит ли он по медицинским показаниям и, естественно, проверят физподготовку. Для примера, нужно будет пробежать 1 километр за 3 минуты 30 секунд, проплыть 800 метров вольным стилем за 20 минут 10 секунд и еще подтянуться на перекладине 12 раз. О том, как морально ощущается вот этот очный этап, мне рассказал летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
2: Очный этап проходит индивидуально, не в составе группы, поэтому если говорить о психологической составляющей, то это, конечно, не то состояние, которое, допустим, присутствует у абитуриентов, которые сдают вступительные экзамены в ВУЗ. Да, конечно, у кандидата должно быть понимание, что много желающих пройти конкурс и стать кандидатом в космонавт, еще не космонавтом, а кандидатом в космонавты. Но каждый такой потенциальный кандидат в кандидаты должен держать себя в руках и понимать, что он просто должен пройти все эти этапы отбора. Кругозор потенциального космонавта тоже проверяется и тоже выставляется оценка, поэтому каждый кандидат должен понимать, что отбор многогранный, комплексный, нужно стараться соответствовать требованиям, которые предъявляют по всем этапам проверки знаний.
1: В списке испытаний от Роскосмоса я, например, нашел и неочевидное. Там будет собеседование по культурологии на тему многообразия в мире культур, цивилизации и религии, наиболее значимых достижениях в российском и мировом искусстве, а также знаний истории России и Российской Конституции. Но при этом, даже если человек пройдет все отборы, не сразу получится полететь в космос после вот этих всех испытаний, говорит летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
2: Вообще для того, чтобы подготовить профессионального космонавта, от момента отбора в отряд космонавтов еще на позицию кандидата в космонавты до выполнения первого космического полета, если в процессе подготовки все идет нормально, требуется порядка 5-6 лет на подготовку. Если мы говорим именно о профессиональных космонавтах, а не об участниках космического полета. Это первое. Второе, нужно понимать, что даже если все 300 кандидатов благополучно пройдут все этапы отбора, это не значит, что все 300 кандидатов будут зачислены в отряд. Определяется определенное количество позиций для очередного набора, и эта цифра достаточно небольшая.
1: Сколько человек и кто именно пройдет очередной отбор в отряд космонавтов, станет ясно позднее. Роскосмос намерен завершить конкурс и объявить победителей до конца этого года.
3: О том, как проходит открытый отбор в отряд космонавтов, рассказал Владимир Асулов. 7-я московская неделя моды стартовала в столице в центральном выставочном зале «Манеж». В программе показы коллекций российских и зарубежных дизайнеров, маркет локальных брендов и профессиональный шоурум. Также гостей ждет лекторий с участием экспертов индустрии. Корреспондент РБК Денис Давыдов, он один из самых, по моему мнению, стильных сотрудников редакции, а поэтому мы отправили его в гущу событий. По словам Дениса, на подиуме дерзкий авангард соседствует со сдержанной классикой, а российские кутюрье активно пересмысляют национальный культурный код.
4: Все ближайшие дни в Манеже будет очень много моды и красоты. С первого показа, с открытия недели моды, здесь ощущается настоящий праздник. И ощущается он не только за кулисами или на показах. Главное, невероятный стиль вперемешку с роскошью присутствует и у самих зрителей. В рамках недели моды пройдет почти 100 показов, а всего, включая шоурум и маркет, свои коллекции презентуют более 350 дизайнеров. Отечественную индустрию представят участники из 24 регионов. А вот зарубежные показы представят дизайнеров и проекты из Великобритании, Индии, Турции, Никарагуа, Беларуси, Китая, Шри-Ланки и Кении. Надо отметить, все коллекции привлекают своей оригинальностью. Есть среди них те, кто берет эпатажем, граничащим с провокацией. Но уже в первый день я увидел и довольно сдержанные образы. И вот здесь мне особенно приятно, что отечественные модельеры берут во внимание не только форму и фактуру из нашей культуры, но иногда даже используют литературную образы. Например, мне очень понравилась коллекция дизайнера из Челябинска. Модельер взяла за основу образ Татьяны из романа «Евгений Онегин». Представьте, как бы она была одета сегодня. А если вы захотите посмотреть на это вживую, то, как говорится, welcome на неделю моды в Москве.
3: Фэшн-шоу продлится до 1 октября.

0: Отдельным событием станет фестиваль модных короткометражных фильмов World Fashion Shorts. Он пройдет 27 сентября в арт-кластере «Хлебозавод номер 9». Покажут 56 картин режиссеров из разных стран. Кроме этого, с 28 по 30 сентября в концертном зале «Зарядье» пройдет международный форум BRICS плюс Fashion Summit. Он объединит экспертов индустрии более чем из 60 государств в программе «Новые тренды на рынке», поддержка локальных брендов и привлечение инвестиций, а также использование искусственного интеллекта в моде. Электоральные процессы, именуемые выборы в Государственную Думу 9-го созыва, завершился. Но впереди у депутатов есть одно значимое сражение – за просторный кабинет. В течение месяца избранники должны распределиться по Госдуме и красивый офис с видом на Кремль, как в фильме «Жмурки», если помните, достанется не всем. Кроме того, на кону служебные квартиры, которые депутаты предыдущего созыва обычно не спешат освобождать. Как забраться на этаж повыше и что, кстати, еще входит в соцпакет. Герой программы «Да или нет» — преподаватель курса «Законотворческий процесс» в Высшей школе экономики Павел Склинчук, который больше 10 лет проработал в Госдуме на должности помощника и консультанта депутатов. Надежда Сережкина, несмотря на годы работы в парламентском пуле, нашла чему удивиться.
1: «Да или нет».
2: Вы, допустим, выиграли выборы. Поздравляем. Так. Что дальше? Что депутат делает в первые 24 часа?
3: Наверное, празднует. А когда праздничная эйфория проходит, то, конечно, затем ему нужно будет получить атрибуты депутатства. Это значок и удостоверение. Удостоверение выдает Центральная избирательная комиссия, а значок – аппарат Государственной Думы.
2: Диспансеризацию нужно проходить.
3: Ну, на самом деле, он прикрепляет к поликлинике управделам президента, он получает возможность посещать санатории.
2: Сейчас меняется состав Думы. Насколько быстро проигравшему депутату нужно собрать свои вещи и освободить рабочее место? Есть регламент?
3: Кабинет обязан освободить в самое короткое время до первого заседания. А вот что касается квартир служебных, то там могут проживать и семьи самих депутатов. Есть случаи, когда очень долго депутаты не спешат покидать квартиры. Поэтому здесь аппарат Госдумы на первое время заказывает специально гостиницу для того, чтобы иногородние депутаты могли переехать уже в Москву буквально там на следующий день после получения удостоверения. В целом, наверное, к ноябрю месяцу уже все рассядутся по кабинетам.
2: А всем ли хватает кабинетов? Потому что депутатов 450. Есть 450 комнат?
3: Помещения, конечно, есть, но они, конечно, не тех масштабов, как, наверное, это должно соответствовать статусу федерального депутата. Если этот спикер, его заместитель, председатель комитетов, то, конечно, это чуть побольше. Там есть отдельная приемная. А вот что касается обычных рядовых членов комитета, то они сидят в помещении где-то 6 на 3 квадратных метра вместе с помощником. То есть условия достаточно спартанские.
2: Павел, а что считается думским люксом? Я не знаю, окно с видом на Кремль, верхний этаж, нижний этаж?
3: Думским люксом считается кондиционер, поскольку там одно здание построено в 30-е годы, другое в 70-е. Летом там очень жарко, а зимой очень холодно. А что касается вида, это обитатели старого здания на Охотном ряду. Там действительно можно усмотреть площадь. Для кого-то это Красная площадь, а для кого-то это Лубянка, новая площадь, кому что ближе. Те, кто заседают в новом здании, а таких большинство, это Георгиевский переулок, дом 2, там 15 этажей. Они в основном видят обзор Москвы, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда выходил царь на балкон и говорил «Лепота». Примерно то же самое депутаты верхних этажей могут увидеть.
2: А как туда попасть? Кому нести плитку Бабаевского, чтобы получить кабинет с видом?
3: Плиткой Бабаевского вы точно не отделаетесь. Идет распределение по комитетам. То есть комитет там по Дальнему Востоку, например, там на 10-м этаже вместе с комитетом по финрынку, комитет по экологии там на 6-м. Соответственно, куда депутат входит, то кабинет где-то в тех же краях, а ему и дадут. Плюс нового здания еще в том, что там 8 лифтов, и депутатам меньше нужно ждать в очереди, чтобы подняться до этажа. И когда заседание пленарное заканчивается, это, как правило, там 4 или 5 часов без перерыва, многие депутаты просто хотят размять ноги и идут по лестнице до своего кабинета, и это прям выглядит довольно-таки мило. Ну, знаю, что у многих депутатов в кабинетах есть свои штанги, гантели, у кого-то

0: там массажное кресло, кто в возрасте преклонном.
1: Есть слух о том, что верхние этажи, может быть, не очень, потому что крыша может протекать.
0: Крыша протекала, и это факт в самом зале пленарных заседаний. Это ангар, который построили в спешке вот в начале 90-х. Конечно, это помещение для того, чтобы там заседали 400 человек, оно не приспособлено. Можно видеть на фотографиях в интернете, как депутаты зевают, постоянно подтягиваются. Это как раз кислородное голодание. Там нет естественной вентиляции, освещение, в общем, жуткий свет, акустика, и поэтому физиологически сложно вытерпеть. А в старом здании на верхних этажах однажды туда залетала летучая мышь. Но ее потом сотрудники фракции ЛДПР куда-то выпустили в окошко.
1: Быть депутатом тяжело, да или нет?
0: Однозначно да, но приятно.
2: Да или нет? Портфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров почти как инвестиционные активы, и очень хорошо на этом зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина, каким должен быть его возраст, образование, внешность и социальный статус. Но в итоге она сама оказывается перед выбором – богатый и успешный мужчина или ее бывший, с которым она рассталась из-за денег.
4: Личность партнера определяет всю нашу жизнь. Не на год, два или десять лет – это навсегда.
5: Господи! Люси, вы очень мне нужны!
6: Я тоже в отчаянии!
3: Фильм сняла номинант на «Оскар» Селин Сон, а главные роли сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение. Но важно честно понять, что именно для вас определяет качество совместной жизни. Второе. Люси пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем партнера, оценивая его качество и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.
7: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
8: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
9: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материала до формирования городов будущего.
10: Каждый вторник в 16:10.
2: РБК Тренды.
11: Риск вместо роста.
12: Для части молодых американцев рискованные инвестиции становятся заменой привычному пути к достатку. Высокие цены на жилье, инфляция и страх потерять работу из-за искусственного интеллекта создают ощущение, что одной зарплаты и регулярных накоплений уже недостаточно. По данным аналитиков, 62% инвесторов младше 35 лет считают, что для достижения финансовых целей им необходимо сильно рисковать. 43% торговали опционами, а 22% использовали заемные деньги. Такое поведение называют финансовым нигилизмом. Если безопасная стратегия не позволяет купить жилье или заметно повысить уровень жизни, небольшая вероятность крупного выигрыша начинает казаться рациональным выбором. Особенно активно рискуют люди со средним доходом. У них уже есть некоторые накопления, но их недостаточно для покупки недвижимости. Поэтому

деньги все чаще направляются в криптовалюты, мемные акции и краткосрочные опционы. Но быстрый путь редко оказывается эффективным. Исследования показывают, что стабильно зарабатывать удается менее чем 1% активных трейдеров. Рынок в этом случае становится не инструментом накопления, а попыткой перепрыгнуть через недоступную ступень. И чем слабее вера в традиционный путь к благополучию, тем привлекательнее выглядит финансовая лотерея.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Президент Сербии Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным рассчитывает на продление газового контракта, истекающего 30 сентября. По его словам, Белград сохранит выгодную цену — 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночных 868. Вучич назвал тему энергетического сотрудничества особо важной и выразил уверенность, что поставки останутся стабильными. Дональд Трамп и лидеры Конгресса обсуждают возможность временного запрета на экспорт дизельного топлива. Как сообщил постпред США при ООН Майк Уолтс, президент держит фермеров в центре внимания. В Америке зафиксирован рекордный рост цен на дизель. Галлон стоит $6.5 против 3.5 год назад. Уолтс связал ситуацию не с Ормузским проливом, а с конфликтом России и Украины. Трамп призывает стороны прекратить удары по НПЗ. В Кремле ранее приветствовали такие призывы. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока» совместно с Германией. В соцсети X он написал, что Москва и Берлин вместе могут вновь запустить газопровод, подорванный 4 года назад. Так он отреагировал на призыв сопредседателя АДГ отремонтировать и открыть Nord Stream. Дмитриев назвал АДГ голосом немецкого народа, борющегося за энергетический суверенитет. Минфин поддержал повышение лимитов выплат по ОСАГО. Как заявил замглавы ведомства Иван Чебесков на московском финансовом форуме, речь прежде всего о выплатах за вред жизни и здоровью. Он отметил, что тема требует дополнительного обсуждения со страховым сообществом, ЦБ и парламентом, и выразил надежду, что это не приведет к существенному росту тарифов. Самым выгодным направлением для турпоездок по России в октябре названа Калуга, показало исследование сервиса One2Trip. Перелет туда обойдется в среднем в 6,5 тысяч рублей, а ночь в отеле почти в 6 тысяч. Второе место — Тамбов, третье — Псков. В десятку также вошли Вологда, Чебоксары, Ярославль, Набережные Челны, Казань, Тобольск и Магас. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
3: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что российский рынок БАДов ждет рост цен. Так считает опрошенный радио РБК эксперты. Причина – таможенные пошлины в 35% на биологически активные добавки из недружественных стран. Такие меры приняли российские власти. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство сделало исключение для Венгрии и Словакии. Документ вступит в силу 2 октября и будет действовать до конца следующего года. Как такие меры повлияют на рынок, разбиралась Александра Кудрявцева. Она со мной в студии. Саш, давай начнем с того, что сколько вообще на нашем рынке БАДов российского производства, а сколько импортного?
4: Да, здесь нужно сказать, что большую часть российского рынка занимают отечественные БАДы. За первый квартал этого года объем производства составил почти 200 миллионов упаковок. Это примерно 85% всей введенной в оборот продукции. Такие данные представляет оператор системы маркировки «Честный знак». Значительная часть импорта приходится на страны Евразийского экономического союза. Примерно половина из них — это поставки из Киргизии. А если говорить о недружественных странах, то здесь на российском рынке больше всего представлены БАДы из США, Германии, Великобритании и Польши. К слову, эксперты отмечают их высокое качество. В частности, то, что Запад при производстве добавок использует фармацевтические лекала. Но в России есть сопоставимые по качеству аналоги. Об этом говорит генеральный директор «Дипломат Клиник» Сергей Казимов.
5: Исторически к нам в страну поставляют неплохие биологически активные добавки из США, Германии, Кореи, Канады. Мне видится, что рынок не лишится этих биологически активных добавок. Просто стоить они будут не на 35%, а, например, вдвое дороже. Практически по всем товарным позициям, по всей номенклатуре биологически активных добавок у нас есть и российские аналоги, и аналоги из дружественных стран. 90% можно будет заменить. Европейские поставщики и производители, и американские, как правило, производят биологически активные добавки по лекалам из фармацевтики. фармакологической индустрии. При том, что биологически активные добавки производства Китая и Кореи, как правило, представляют собой эндемически специфические, содержащие растительного либо животного происхождения ингредиенты, присущие тому же самому Китаю или Корее. Флагманом в производстве на постсоветском пространстве, безусловно, является Российская Федерация.
3: Ну, получается, структура рынка вряд ли изменится, а вот основным последствием все-таки станет рост цен.
4: Да, аналитики говорят, что вырастет стоимость не только БАДов из недружественных стран, потому что если они начнут поднимать цены, то весь рынок последует такому примеру. Так считает, например, генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.
6: Система маркировки, она показывает страну происхождения. Там очень много деталей, которые не позволяют обходить вот такие варианты, делать страну происхождения другой, потому что есть и заводы, которые фиксируются именно в системе маркировки, производители, которые выпускают биологически активные добавки очень высокого качества. Но есть такой момент, это экономика, это ценообразование. Никогда не бывает разрыва в ценовых группах. То есть мы увидим инфляцию как на препараты, которые из недружественных стран к нам поставляются, так и увидим инфляцию на те БАДы, которые производятся на территории России.
4: Введение пошлин на БАДы из недружественных стран продвигал Национальный союз защиты прав потребителей. Еще в 2023 году они выступали за сборы в 220%. Тогда правительство ответило отказом. Причем власти не поддержали даже более мягкую меру установить пошлины в 50-70%. С такой инициативой выступали отечественные производители. Часть рынка тогда указывала, что ограничения нужны для снижения серых поставок. А противники подобной меры говорили, что проблема контрафакта не решится, и такой шаг приведет не только к росту цен на официально ввезенную продукцию, но и к расширению нелегального рынка. Такой прогноз дает и генеральный директор фармацевтической компании «Квадрат С» Олег Комаров.
7: Одной из самых основных проблем является серая продукция. То есть это либо не зарегистрированные как БАД, и которая продается под видом пищевых добавок, или та, которая нелегально заводится. На нее, как раз на эту продукцию, никакая 35-процентная пошлина распространяться не будет. Пошлина повышает стоимость прежде всего легального импорта. Продукция, которая зарегистрирована как БАД, официально вводится и маркируется. То есть легальный импорт становится дороже, а у серого импорта появляется дополнительное ценовое преимущество. По сути, такая конструкция создает дополнительный стимул для расширения серого рынка.
4: Опрошенные аналитики говорят, что Словакия и Венгрия стали исключением из списка пошлин по политическим причинам. Я напомню, что к недружественным странам относятся Великобритания, США, Канада, Исландия, Япония, а также все страны Евросоюза и Республика Корея. Всего последняя редакция перечня включает 49 государств и территорий.
3: Спасибо, Саша. Это была Александра Кудрявцева о том, почему российский рынок БАДов ждет рост цен и как новые меры повлияют на рынок в целом. Ну и к другим темам уходящей недели. Бизнес должен платить только за те риски, на которые может влиять. Минтруд на этой неделе предложил исключить несчастные случаи из-за атак беспилотников из расчета скидок и надбавок по страховым взносам. Речь также идет о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и иного характера, произошедших не по вине работодателей. Сейчас такие ЧП могут повышать тариф на страхование от несчастных случаев, и компания вынуждена платить больше, даже когда никак не могла предотвратить происшествие. В Минтруде подчеркнули, что изменения снизят нагрузку на компании. Хоть сейчас и тяжело оценить масштаб соответствующей нагрузки, инициатива однозначно положительная, рассказал Илья Приходько и Ирине Савельевой, учредитель кондитерской фабрики «Шкины сладости» Николай Кузаков.
8: Инициатива в свете последних событий оправдана. Это действительно снизит нагрузку на работодателя, и я думаю, что бизнес эту инициативу поддержит.
9: А для вас это действительно чувствительная нагрузка сейчас?
8: Пока что мы не ощущаем, но в целом мы должны перестраховаться.

0: волноваться и смотреть на будущее, чтобы все риски учесть в нашем бизнесе.
1: До вот этой инициативы Минтруда, как выглядела вот эта история вся? И какова была ваша зона ответственности как работодателя в таком случае?
0: Мы нормативные документы меняли и просто увеличили, грубо говоря, нагрузку на наших сотрудников в плане документации. Такая бюрократия, она увеличивает экономику предприятия.
1: А в плане документации что конкретно имеется в виду?
0: Дополнительные нормы, дополнительные требования, которые мы составляли на нашем предприятии.
1: Можно ли понять, насколько вам станет проще в случае, если Минтруд соответствующие поправки утверждает?
0: Так прямо сейчас оценить тяжело, потому что документация она еще готовит, нужно смотреть все поправки, оценить экономический эффект и в целом уменьшение на экономику предприятия сейчас тяжело. Поэтому после выпуска или конкретно уже окончательного решения можно посчитать.
2: Сейчас скидка или надбавка к тарифу страховых взносов на страхование от несчастных случаев на производстве определяется с учетом числа несчастных случаев за последние 3 года. Ну, а сейчас инсайт.
3: РБК Инсайт. В этом году в Москве случилось то, чего рынок давно боялся. Новым дата-центрам начали отказывать в подключении. Не хватает мощности. И это не только российская проблема. В Америке технологические гиганты перезапускают закрытые АЭС, стоят в очереди за газовыми турбинами и даже переделывают в электростанции двигатели от списанных Боингов. Причина одна — искусственный интеллект. Ему нужно столько электричества, сколько энергетика раньше не производила. Это программа Insight, я Аркадий Глушенков, и сегодня разберемся, почему бум ИИ застрял на уровне розетки и хватит ли России энергии, чтобы не вылететь из гонки.
4: Insight.
3: Начнем с масштаба. Сколько вообще электричества съедают дата-центры и почему именно искусственный интеллект все поменял? По оценке Международного энергетического агентства, в 2024 году дата-центры всего мира потребили 415 тераватт-часов электричества. В прошлом уже 485. А к 2030-му эта цифра почти удвоится до 950 тераватт-часов. Это примерно столько, сколько за год тратит вся Япония. В США на дата-центре придется почти половина всего прироста спроса на электричество до конца десятилетия. Почему рост такой быстрый? Дело в том, как устроены вычисления для ИИ. Обычная серверная стойка в российском дата-центре потребляет в среднем меньше 7 кВт. В мире около 20, а одна стойка NVIDIA с ускорителями для искусственного интеллекта около 120. К 2027 году компания вообще обещает стойку на 600 кВт, и резко меняется масштаб энергопотребления всего ЦОДа. Разницу хорошо объясняет на примере автомобилей Константин Степанов, директор по развитию и эксплуатации центров обработки данных РТК ЦОД, крупнейшего оператора в России.
5: Есть, в общем, самосвалы, есть легковые машины. И это все транспорт, но это два совершенно разных перевозчика. И действительно, на ГБУшке сейчас в потенциале формируют огромный спрос, такой отложенный спрос. И действительно, они, большинство из этих проектов, они на сотни мегаватт. А ЦОДы коммерческие или небольшие корпоративные ЦОДы, которые стоят рядом с городами, либо внутри городов, они, конечно, в разы меньше. То есть это там 10-20 мегаватт, это некие такие, скажем, объекты, в которых крутятся транзакционные различные истории, там, не знаю, биржевые системы, там, облачные платформы.
4: Insight.
3: Электричество в России есть, но совсем не там, где нужно. Яркий пример – Москва, сердце российского рынка ЦОДов. Именно здесь электричество закончилось первым. 76% всех стойкомест коммерческих ЦОДов в Москве и области. Еще 9% в Петербурге. И только 15% приходится на всю остальную страну. Так сложилось исторически. В Москве головные офисы банков, ритейла, телекома, госкомпаний. А дата-центр выгодно держать ближе к клиенту. Но в Москве электричество нужно всем сразу. Жилым районам, метро, промышленности. По схеме развития энергосистемы к 2031 году нехватка мощности в столичном регионе составит 4,1 гигаватта. Продолжает ведущий консультант IKS Consulting Станислав Мирин.
6: Это не то, что это прям началось в последний год, но в последний год она действительно обострилась, и связано это с тем, что мощности ЦОДов постоянно растут, и ЦОДы стали запрашивать уже там не мегаватты, а уже десятки мегаватт на подключение. И, в общем-то, постепенно вот энергосистема приходит к тому, что у свободных мощностей становится все меньше и меньше. В московском регионе получить электрические мощности становится все сложнее и сложнее. И прямо даже отказывают в этом даже крупным ЦОДам, тем, которые уже давно существуют на рынке.
4: Insight.
3: Почему нельзя просто протянуть кабель от ближайшей электростанции? Потому что крупный ЦОД — это не квартира, чтобы дать

0: говорят на рынке. На бумаге мощности заняты, по факту простаивают, и подключить на них никого другого нельзя. Выходит, сеть забита, частично по-настоящему, частично на бумаге, и ЦОДы начали искать электричество сами. Своя электростанция – это прежде всего газ. И классический вариант для большой мощности – газовая турбина. Но тут выясняется, что турбин в мире не хватает. Давайте посмотрим на портфель заказов крупнейшего производителя – американской GE Vernova. В начале 2025 года 50 гигаватт газовых турбин в текущих заказах и резерве. Летом 2026 уже 116. Для сравнения, это примерно 70% пикового потребления всей российской энергосистемы. Очередь у компании расписана до конца десятилетия, говорит Андрей Медведев, генеральный директор ПСМ, которая занимается производством электростанций для ЦОДов.
1: Раньше, условно, формула была простая. То есть небольшие мощности строились на поршневой энергетике, большие на турбинах. Но сейчас ситуация коренным образом изменилась в связи с тем, что на базе турбин вот не только в России, но и во всем мире, в том числе и из-за того, что есть большой дефицит турбин, вот уходит в несколько лет. Если ты хочешь что-то построить за 1-2 года, как это как бы жизненный цикл строительства ЦОДа, тебе в любом случае нужно поршневые машины. Поршневая машина – это всем известный двигатель внутреннего сгорания, такой же, как условно используется в автомобиле, только на базе газа.
0: Inside. А в Америке, где денег и спроса больше, дефицит турбин уже довел до настоящей инженерной фантазии. Вот самые неожиданные способы запитать дата-центр. Американская компания ProEnergy берет двигатели от списанных Боингов и переделывает их в газовые турбины. Одна такая 48 мегаватт, больше, чем целый городской ЦОД. Их применяют, потому что новую турбину для электростанции раньше конца десятилетия не получишь. Но это временный вариант. Илон Маск пошел дальше. Рядом со своим суперкомпьютером в Мемфисе он поставил 35 газовых турбин на прицепах. Раз передвижные, значит, как бы временные, и разрешение можно не оформлять. Построили быстро, но соседям достались шум и выбросы. Теперь с компанией судятся экологи. Есть и путь в прошлое. Уголь. В США старые станции, которые собирались закрыть, продлевают, в том числе из-за спроса дата-центров. Плюс очевидные станции уже готовы, минус тоже. Уголь – это самый грязный вариант. Мини-АЭС вообще мечта любого дата-центра. Стабильно, мощно и чисто. Google уже заказал малые реакторы на 500 мегаватт. Первые ждут около 30-го года. Но проблема в том, что серийных малых АЭС пока нет нигде в мире. И самое фантастическое – дата-центр в космосе. Стартап StarCloud в ноябре прошлого года вывел на орбиту спутник с видеокартой NVIDIA и обучил на нем нейросеть. В планах – космический ЦОД аж на 5 гигаватт. Но пока это очень сложно и очень дорого. Если вернуться на Землю, реальных вариантов немного, и у каждого свое узкое место. Сеть? В Москве все занято. Газовая турбина? Очереди. Большая АЭС? От 10 лет и больше. Малая? Пока в пилотных проектах. Остается газопоршневая станция. Строится за 1-2 года, набирается небольшими машинами по 2-3 мегаватта. Ее сейчас и выбирают ЦОДы. Но своя электростанция у каждого дата-центра – выход для отдельной компании, но не для страны. Системно так проблему не решить. Так что же делать? Решение номер один – правило. Сейчас ЦОД может зарезервировать мощность и годами ее не выбирать. Минэнерго предлагает принцип «бери или плати». Всем, кто подключится после 1 января 2027 года, платить сетям предлагают минимум за 70% заявленной мощности. Используешь ты ее или нет – неважно. Для крупных потребителей – лесенка. От 5 до 50 мегаватт в первый год платишь 15%, на четвертый год – 70%. А больше 50 начинаешь с 10% и до 70% доходишь на шестой год. Проект пока на доработке. Логику в отрасли принимают, но спорят о сроках, продолжает Константин Степанов.
2: На мой взгляд, правильный инструмент – это изначально получить технические условия по согласованному графику, который мы каждый год будем подтверждать, мы его будем выбирать, и мы будем выходить на свои проектные мощности вот в течение вот этого заданного периода. Если мы не выходим, мы действительно готовы финансовую модель положить все заложенные риски, все заложенные штрафы, и это, на мой взгляд, совершенно справедливо. Но, наверное, несправедливо – это с самого первого дня начинать платить штрафы за всю невыбранную мощность, из-за которой нам по большому счету с самого начала и не нужна.
0: Inside. Решение номер два – это переезд. Раз электричества нет в Москве, ЦОДы идут туда, где оно есть. И это уже видно по цифрам. В 2023 году Москва ввела больше 11 тысяч новых стойкомест, а все регионы вместе – меньше 1 тысячи. А в 2025

0: пятом регионы впервые обогнали столицу. Минэнерго предлагает сделать это правилом. Примерно 60% вычислений оставить рядом с городами, а 40% увести туда, где энергии с запасом. Подсоды уже присматривают площадки на Урале, в Поволжье, в Ленинградской области, а крупные ИИ-кластеры до 200 мегаватт в Восточной Сибири. И решение номер три – это новая генерация. Строить ее придется в любом случае, и крупную для энергосистемы, и свою для дата-центров. Но из чего? Большие газовые турбины Россия делает сама. Есть такие гиганты, как ОДК, силовые машины, Интеррао, но пока штучно. За весь прошлый год заказчики получили 6 турбин, а до 31-го энергетике нужно их 240, а то и 250. С газопоршневыми станциями другая история. Собирают их у нас, но двигатели в основном китайские. В итоге электричества в стране хватает, не хватает сетей, правил и железа. И без решения этих проблем бум ИИ в России так и останется в очереди на подключение. Это была программа «Инсайт». Слушайте нас в эфире радио РБК и смотрите в эфире телеканала.
1: РБК «Инсайт».
2: В Красноярске в субботу из-за медведей закрыли самую длинную лестницу в России. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Национальный парк «Красноярские столбы» тоже временно приостановил работу из-за выхода хищников. Россияне на этом фоне массово скупают отпугиватели медведей. Спрос на такие товары на маркетплейсах всего за несколько месяцев вырос на 228%. Об этом редакция «Радио РБК» рассказали представители Wildberries. Осень 2026 года стала рекордной по числу нападений бурых медведей на людей в России. Но помогают ли перцовые баллончики и петарды отпугивать медведей? Разбиралась Лиза Майнгард.
3: Что покупают? Это перцовые аэрозоли, сигнальные ракеты, фальшфейры, это такие сигнальные факелы с ярким пламенем и дымом, газовые баллончики, кричащие клаксоны, ревуны и даже ультразвуковые пугалки. Разбег цен на эти товары от пары сотен рублей до нескольких тысяч. Те, у кого, естественно, есть разрешение на оружие, стараются запастись патронами для отстрела медведей. Спрос на товары из вот этой категории отпугивания медведей, оказывается, такая даже есть, растет стремительными темпами уже несколько месяцев подряд. Об этом рассказала представитель компании Wildberries & Druz Яна Эльберт.
4: Мы действительно фиксируем рост спроса на приспособления для отпугивания медведей на Wildberries. Например, в период с июня по сентябрь текущего года таких устройств заказывали на 228% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в количественном выражении продажи остаются незначительными, речь идет всего о сотнях штук. Поэтому такая динамика не может свидетельствовать о каком-то ажиотаже или массовом спросе на такие товары.
3: Отдельным спросом пользуются услуги по установке специализированных заборов с электронапряжением и крупных отпугивающих устройств по типу ультразвуковых эхолокаторов. Якобы медведи слышат определенную частоту и не подходят к домам ближе, чем на несколько метров, когда слышат вот этот сигнал. Их приобретают турбазы или владельцы частных домов в надежде защитить себя. По оценкам профильных продавцов, спрос на них вырос на 40% вот в период как раз с июля по сентябрь этого года. Конечно, такие устройства гораздо дороже, чем обычный перцовый баллончик. Для того, чтобы обнести участок площадью 10 соток, вот этой электроизгородью придется отдать минимум 350 тысяч рублей. Часть специалистов по безопасности, с которыми мне удалось пообщаться, они придерживаются мнения, что они абсолютно бесполезны при встрече с медведем. Именно вот перцовые баллончики, газовые баллончики, а также фальшфейры, вот эти, которые со светом, с дымом. Для их использования нужен близкий контакт со зверем. Близкий контакт со зверем уже не предполагает никакой безопасности для человека. На что действительно стоит потратиться, если вы живете близко к лесу, если вы владелец турбазы, допустим, и принимаете у себя гостей, необходимо установить качественное видеонаблюдение для того, чтобы своевременно реагировать, если вы заметили вдалеке медведя, и обязательно электроизгородь. Вот таким мнением поделился специалист по безопасности в природной среде Михаил Ярин.
5: Значит, не стоит тратить деньги на перцовые баллончики, потому что перцовый баллончик подразумевает очень короткую дистанцию. Хорошо работают, ну вот по моему опыту, всякие петарды, бабахи, резкие звуки типа выстрелов. Очень хорошо работает электроизгородь. Это вот для турбаз, там, или каких-то поселений. Она денег стоит, но она реально держит медведя в периметре. Хотя он может ее порвать, но все-таки не часто это происходит. Все вот эти вот ультразвуковые штуки, они работают так себе. Хорошо работает огнестрельное оружие.
3: Что обнадеживает, большинство встреч заканчивается тем, что медведь сам уходит. Однако поведение животного зависит от ситуации. Как мы помним, самые опасные встречи – это самка с медвежатами.
2: В том, какие средства защиты от медведей покупают россияне, разбиралась Лиза Мангард.
1: Автоньюз. на автомобильном рынке скоро может появиться новый бренд из Саудовской Аравии. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, чем удивят ближневосточные новинки. Спойлер, к ним есть вопросы. После нескольких лет разработки и испытаний компания Sir представила сразу две версии своей первой модели Exabot – седан и внедорожник. По внешнему виду обе машины больше напоминают концепт-кары, чем привычные серийные автомобили. Главная особенность Exabot – огромное количество стекла и необычные пропорции кузова. Из-за большой длины и прозрачных дверей машины напоминают криокапсулы из фантастических фильмов, поставленные на колеса. Для Саудовской Аравии такое решение выглядит особенно смело. Летом температура здесь легко может превышать 60 градусов. В Sir утверждают, что предусмотрели эту проблему. Стекла получили тройное серебряное покрытие, которое должно уменьшить нагрев салона, а мощная система кондиционирования способна, по данным компании, снизить температуру до комфортной всего за 10 минут. Сам Sir появился в рамках совместного предприятия с Foxconn. При этом компания использует технологии сторонних производителей, в том числе электромоторы от BMW. В топовой версии седан развивает суммарно более 1100 лошадиных сил и 1500 ньютон-метров крутящего момента. Автомобиль способен разогнаться до 100 км в час чуть больше, чем за 2 секунды, а его максимальная скорость ограничивается на отметке 250 км в час. Внедорожник немного уступает седану. Разгон до первой сотни занимает 2,4 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 210 км в час. В салоне все выглядит в духе современных автомобилей. Под лобовым стеклом огромный 48-дюймовый экран. Посередине 10-дюймовый планшет мультимедийной системы. А еще есть отдельный 8-дюймовый экран для задних пассажиров. Цены на Exabot пока не объявлены. Насколько удобными окажутся эти машины в реальной эксплуатации, сейчас сказать сложно. Но история показывает, что необычные и редкие автомобили со временем могут становиться коллекционными. Например, в сентябре на аукционе Zoot Concours в бельгийском приморском курорте Nokia Heist выставили MCA Sentinel – углепластиковый суперкар, разработанный в Монако при участии Lamborghini. Таких машин существует всего 5, а предварительная оценка лота составляет 1 300 000 долларов.
6: Бренд — это когда ты в лесу встретил медведя.
7: Так.
6: Мне не нужно бегать супер быстро, в два раза быстрее. Мне достаточно на 2% бежать быстрее вас, чтобы спастись от медведя.

0: Кова «Рекламный щит». Место встречи руководителей бизнеса и маркетинга. Каждую среду в 21.00.
1: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
0: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Парботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
0: Walmart. Выход на международный рынок – это всегда огромный риск. В 1997 году американский торговый гигант Walmart решил развернуться в Германии. Корпорация не стала ничего менять, просто скопировала успешную бизнес-модель, принятую в США. На входе в немецкие магазины покупателей встречали радушные сотрудники, а на кассах специальные упаковщики бережно раскладывали товар по пакетам. Казалось бы, лучший сервис в мире. В итоге – катастрофа. Американские менеджеры забыли про менталитет европейцев. Дежурные улыбки воспринимались жителями как фальшь и даже вызывали подозрения, а непрошенная помощь – как грубое вторжение в личное пространство. Последней каплей была корпоративная этика. Walmart попытался запретить сотрудникам заводить служебные романы. Тогда профсоюзы обратились в суд. Тот счел это незаконным вмешательством в частную жизнь. Местные торговые сети воспользовались моментом и переманили клиентов. Руководство компании признало поражение на рынке, продав все свои точки немецкому ритейлу «Метро». Суммарные потери бренда составили около

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Сергей Лавров выступил в ООН и подвел итоги визита в Нью-Йорк. Глава МИД заявил, что Запад ведет опасную игру, Европа срывает мир по Украине, но Россия добьется своих целей. Москва требует освободить Мадуро, снять блокаду Кубы и признать Палестину. Диалог США продолжается, договоренность в Анкоридже Москва считает действующей. С Европой воевать Россия не хочет, но ответит быстро. Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Йохан Вадефуль провели первую за 4,5 года встречу. Она прошла в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН и продлилась всего 22 минуты. Инициатором выступила германская сторона. Сам Сергей Лавров заявил, что не извлек ничего нового из диалога. По его словам, немецкий министр зачитал текст, полностью воспроизводящий официальную позицию Берлина, которую там публично заявляют ежедневно. Дональд Трамп заявил, что отклонил предложенный Ираном план по Армузу. По его словам, США контролируют пролив, а сделка была неприемлемой. Тегеран предлагал открыть пролив за 7 дней, прекратить бои, разморозить активы и снять санкции, но Вашингтон отказался. Джазовый саксофонист и народный артист России Алексей Козлов будет похоронен во вторник, 29 сентября, на Троекуровском кладбище. Как сообщается в соцсетях джаз-клуба Козлова, прощание и гражданская панихида пройдут с 14 до 16 часов в прощальном зале кладбища. Алексей Козлов скончался в пятницу на 91-м году жизни. Москву ждет солнечная и сухая неделя. В понедельник дожди прекратятся, днем до плюс 17. Во вторник ночь будет самой холодной. С начала осени плюс 4,6, а давление поднимется почти до рекорда 764 миллиметра ртутного столба. В среду тепло и солнце до плюс 18, в четверг похолодает до плюс 11-13, но без дождя. В пятницу будет снова солнце, возможен рекорд давления. Больше новостей на сайте РБК.
2: Коллекция. Ставка по аренде коммерческой недвижимости в городах-миллионниках в первом полугодии снизилась на 4% к году. Такие данные приводит CoreXP. Теперь в среднем она составляет почти 1500 рублей за 1 квадратный метр в месяц. Сильнее всего цены упали в Красноярске и Самаре на 27% год к году. Динамика объясняется, с одной стороны, общим состоянием экономики, а с другой – потерей интереса к расширению в регионы со стороны московских компаний, рассказала исполнительный директор CoreXP Мария Зимина.
3: Большое развитие, которое у нас было при развитие контакт-центров банков, оно завершилось и, может быть, даже сокращается в некоторой степени. Ну и региональные девелоперы действительно стараются сейчас в том числе строить коммерческую инфраструктуру. Губернаторы получили такую задачу поднимать не только жилье, но и коммерческие площади. Но это, конечно, всегда непросто. Вопрос, кто будет занимать эти площади в таком масштабе. Развитие, которое мы получили после локдауна, оно практически завершилось в регионах. Из Москвы диджитальные компании и те компании, которые могли по максимуму использовать возможности удаленки, они уже те площади, которые хотели получить, получили, и роста в ближайшее время не наблюдается.
4: А что в Москве? В столице роста спроса на офисы тоже не ожидается. Крупные компании перестали активно занимать новые площади. Напомним, так было в 23-24 годах, к примеру. Сейчас не так. На фоне общего кризиса бизнес переходит к оптимизации и площадей, и ресурсов. Авито недвижимость сообщает. Каждый третий опрошенный столичный бизнес имеет запрос на помещение иного размера вместо текущего под свои задачи. Можно предположить, что речь идет об уменьшении площадей в первую очередь. Но в деловых районах спрос все-таки остается. Ставка аренды там как минимум не падает, а

0: Об этом говорит основатель и гендиректор инвестиционной платформы коммерческой недвижимости Simple Estate Никита Корниенко.
1: Если у нас в целом там ВВП якобы растет там на 1%, то внутри этого есть огромный рост секторов, связанных с военно-промышленным комплексом, и огромное падение потребительских секторов, которые очень часто как раз являются арендаторами офисов, поэтому деловая активность в экономике в целом замедляется. Хотя, опять же, если взять вот Москву, ключевые деловые районы, ставки не падают. И в хороших деловых локациях все равно рост есть. Он его сильно меньше, конечно же, но там и предложения особо нету, и поэтому ставки все равно либо как минимум не падают, обычно даже растут.
0: В отдельно взятой Москве спрос центростремительный. Коммерсант отмечает внутри столицы, а спрос тяготеет ближе к центру. 39% всех объектов ищут именно в ЦАО.
2: Повтор программы. Таманцев в итоге.
3: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах в теле- и радиоэфире РБК. В студии сегодня Евгений Уфимцев, президент Российского союза автостраховщиков, далее РСА, и Андрей Ольховский, генеральный директор холдинга «Автодом». Почему мы здесь сегодня? Явилась авторынку новая версия справочника РСА по стоимости запчастей для расчета выплат по ОСАГО. И за этой, на первый взгляд, технической историей стоит гораздо более крупный вопрос, на мой взгляд. Что, запчасти дорожают, ремонт дорожает, автомобили дорожают, люди все дольше ездят на неновых машинах. Что происходит со всей экономикой автомобиля, с рынком, с нами? Евгений Иванович, начнем с самого простого. Новые справочники стоимости запчастей уже заработали. Средняя стоимость деталей по версии РСА выросла примерно на 8,2%. Рост выплат в среднем прогнозно 7-8% через долю запчастей в стоимости ремонта. При этом средняя выплата в июле, если я не ошибаюсь, уже была на 14,6% выше, чем в январе, тогда как средняя премия выросла только на 5,7%. Вы следите за мной, чтобы не обманно. Правильно говорить, что новые справочники сами по себе добавляют к цене ОСАГО порядка тех самых 7-8%. Насколько подорожает полис?
4: Сразу скажу, нет. Столько не произойдет. Потому что уже часть подорожания как раз заложена в 5%, которые были с начала года. Это первое. Второе. Действительно, увеличение будет, но мне кажется, что все-таки увеличение будет для аварийных водителей. Вот очень плохо, когда мы меряем всегда средним температуру по больнице. Потому что для плохого водителя увеличится процентов на 20-25, для хорошего, я думаю, что процента на 1-2, не больше. Даже при новых справочниках.
3: Ну, все равно хотел спросить, что увидит водитель, средний водитель?
4: 5, я думаю, 10, что 80%, 80% водителей, то есть вот большая часть, она увидит совсем незначительное изменение стоимости полиса ОСАГО, ну, не более 5%.
3: А у нас 80% аварийных водителей. Так
4: вот, у нас 20% аварийных, а 80% не аварийных. Вот так.
3: Я просто спрашиваю человека, в структуре бизнеса, которого сервис сейчас, насколько я могу представить, самый маржинальный сегмент автомобилей.
5: Я думаю, что в целом я согласен с тем, что 80% это не аварийных водителей, а 20% аварийных. Но опять же, аварии всякие разные бывают. Есть аварии, ты немножко потер бампер, либо поцарапал дверь. А есть аварии, где либо полный тоталь, либо приходится менять полмашины.
3: Угу. Хорошо, пойдем дальше. И здесь, на мой взгляд, появляется вот такой парадокс. Чем дороже становится ремонт, тем сильнее человек хочет застраховать собственный автомобиль. 33% пролонгации КАСКО через дилерский канал. Еще примерно треть клиентов оформляет добровольное страхование непосредственно у страховщика или через агента. Это ваши данные, которые я нашел. Насколько человек готов платить за КАСКО сейчас, если сам автомобиль уже стоит несколько миллионов? И насколько страхование становится для дилера дополнительной услугой, частью F&A бизнеса?
5: Для дилера, наверное, это один из немногих способов получать какой-либо доход, потому что, конечно, страховые компании платят дилерам и всем участникам рынка, кто в этом процессе взаимодействует, комиссию, и это является частью сделки. Но когда мы формируем конечную стоимость для клиента, мы зачастую отдаем часть этой комиссии клиенту стоимость автомобиля. Это тоже надо учитывать. Поэтому в конечном счете дилер зарабатывает на нескольких этапах сделки, но при этом доход он не становится больше. Это правда.
3: Ну, страховая компания действительно в конечном счете платит дилеру или сервису за ремонт. кто здесь в итоге первым получает дополнительные деньги, а кто просто перекладывает выросшие издержки, не скажу,

0: кармана в карман, а на следующего участника цепочки.
1: Да нет, здесь, мне кажется, между страховщиками и дилером есть хороший баланс. Не открою тайны, наверное, все-таки здесь еще есть третий игрок, это банки, которые в автокредитах. Вот они, наверное, все-таки несколько больше нас, двоих участников, зарабатывают. Потому что и страховые компании, и как раз дилеры, мы на переднем рубеже, мы работаем с клиентом, когда у него происходит несчастье. Вот там как раз вся маржинальность и уходит на компенсацию, регулирование убытков и прочие вещи. Поэтому, на мой взгляд, на сегодняшний момент, кстати, автокаска, как ты правильно сказал, автокаска серьезно востребована. При этом я бы хотел сказать следующую тенденцию. У нас, знаете как, появилось новое такое понятие «мини-каска». Вот, оно, может быть, не так активно продается на площадках дилеров, вот, потому что там все-таки более новые автомобили, там люди хотят защитить полностью комплексный автомобиль, застраховать его от всего. А вот автомобили, которые уже там 5, 7, 10 лет и старше, они сейчас очень активно покупают, владельцы автомобилей, покупают так называемый мини-каско, которая только на усеченный набор рисков, когда, например, там у второго участника нету полиса, или когда, например, он сам там виноват, или когда, например, вот сейчас началась активная продажа полисов от падения БПЛА. Потому что тоже очень многие покупают уменьшенный полис мини-каско от падения БПЛА, и страховые компании сейчас активно стали предлагать это. Поэтому вот эти дешевые полисы, это прям очень хорошая новая тенденция.
0: То есть вот мы с вами прощались в предыдущей программе, как раз когда говорили по поводу страхования БПЛА, и тогда вот этот сегмент был самый проблемный, то есть не могли найти решение, чтобы застраховать автомобили от падения. Сейчас есть это...
1: Наверное, послушали страховщики нашу передачу с тобой. И держали в тайне, да, держали в тайне. И тут вдруг, вот последний, наверное, месяц, прям мы видели череду заявлений страховых компаний. Мы видели активное начало внедрения полисов. Кто-то прям автоматически включает это в покрытие. Кто-то делает мини-продукт с таким небольшим добавлением стоимости, который позволяет как раз застраховать свой автомобиль от падения БПЛА. Продукт востребованный, страховщики вовремя сориентировались. Ну, это защищает, помогает гражданам. Не зря работаем.
0: Не зря встречаемся. Кстати, что по поводу автокредитования сейчас? Какие программы предлагаются? В первичном, во вторичном сегменте мы еще долго не увидим вот того, что видели когда-то там 3%, 4% от производителей.
2: Ну, почему же? Сейчас очень много программ, которые делают автопроизводители, финансируя ставку. Поэтому по новым автомобилям такие программы есть. По автомобилям с пробегом, конечно, их нет. Там полная ставка, и ее платит клиент. Мы надеемся, что все-таки на следующий год мы увидим ставку ниже 10%, хотя, конечно, прогнозы Банка России сегодня немножко другие. Но это не даст возможности рынку опять заново продать столько машин, которые было до начала СВО.
0: Про рынок будем отдельно говорить. Рост стоимости ремонта действительно толкает человека в добровольное страхование?
2: Конечно, толкает добровольное страхование, потому что, когда случается несчастье, на первой линии оказываются страховые компании, а дальше он приезжает все равно к мастерской сервисной. И там от того, как работает мастерская, официально либо неофициально, зависит состояние клиента, кто попал в неприятную историю. И, конечно, мы как дилеры хотели бы, чтобы большинство клиентов приезжали, неважно, ОСАГО или КАСКО, к официальным сервисным станциям, которые имеют и оборудование, и людей, и запасные части, чтобы сделать качественный ремонт и сделать его быстро. Чем больше будет клиентов, тем больше будет на складах запчастей, и тем быстрее мы будем делать такие ремонты.
1: Ну и скидки будут за массовость, соответственно.
2: Абсолютно,
1: да,
2: точно.
1: Потому что это одна из задач. И страховщики поддерживают эту инициативу. Мы считаем, что ремонт и вообще восстановление автомобиля — это, наверное, самая лучшая часть. Потому что как только ты убираешь из взаимоотношений с клиентом деньги и даешь ему отремонтированный автомобиль, пропадает заинтересованность так называемых автоюристов, посредников и прочее. То есть здесь мы, взаимодействуя с тем же дилером, станциями, значит, загружая их.
0: Про мошенничество сейчас пытаетесь?
1: Нет. Я говорю, мы их когда загружаем просто, дилер, мы получаем хорошие скидки. И поэтому нам выгоднее, когда мы начинаем активно ремонтировать транспортные средства, есть возможность у страховщика. Просто для страховых компаний сейчас есть некий сдерживающий фактор, потому что иногда, к сожалению, даже желание страховщика отремонтировать автомобиль наталкивается на определенные ограничения в законе, которые сейчас есть. И которые мы считаем нужно скорректировать и сделать реформу натурального возмещения, чтобы больше ремонтировать.
0: По аналоговым и первичным деталям, да?
1: Нет. Именно, смотри, сейчас очень сложно страховщик

0: Например, срок 30 дней ограничен, только новыми запасными частями. Ну да, для нового автомобиля это работает, но когда машине там уже там 5 или 6 лет, запчасти не в наличии, у нас сейчас таких огромных складов нету, и выдать направление, и в случае чего попасть на большие штрафы, что ты не отремонтируешь автомобиль, страховщику очень затруднительно. Да и станция не хочет получать автомобиль, у которого сейчас наличия запасной части нету, а через 30 дней ты должен его отдать, иначе начинают штрафы капать. Поэтому мы говорим, надо реформу, надо менять подход, чтобы страховая компания выдавала направление, оно было какое-то по сроку ограниченное. Вот выдали направление, не смог приехать человек, повторно приезжаешь к страховщику, чтобы он повторно выдавал, вдруг другая станция сможет отремонтировать. Ну, еще ряд вещей, регулирующих процесс направления и ремонта автомобилей.
1: Это прям все благостно у вас. Какие трения возникают, какие претензии, вы скажите?
2: Претензий как таковых именно к страховым компаниям особо нет. Почему? Потому что они все зарегулированы Банком России и законом, который позволяет либо не позволяет делать некоторые вещи. Ну, для примера, срок ремонта по КАСКО по Москве 90 дней, 3 месяца. Срок ремонта по ОСАГО ограничен законом 30 дней и можно продлить до 45. Мы считаем, что нужно приравнять вот эти сроки к реальным срокам поставок запчастей и ремонта машин. Ну почему нет? Чем отличается ремонт КАСКО и ОСАГО с точки зрения поставок запчастей? Ничем. Это все равно ремонт автомобиля, который выполняется по определенным правилам, стандартам при наличии запчастей.
0: Ну и, конечно, нужно дифференцировать машины. Я, конечно, мы воюем с дилерами, производителями новых автомобилей, но мы понимаем, то есть очень часто они ограничены требованиями, когда им производитель сказал, что машина должна ремонтироваться только оригинальными запасными частями. А тогда цена полиса более дорогая и прочее. Но когда автомобилю там 15 или там даже 20 лет, и, конечно, загонять его, искать для него оригинальную запасную часть крайне проблематично. Лучше пускай будет более дешевый полис, и, соответственно, можно было не оригинальными запасными частями ремонтировать. И вот основной дисбаланс-то при ремонте как раз возникает из-за этого. Какой же автомобиль, какой запасной части ремонтировать, достаточно это или нет? И мне кажется, вот реформа это позволит сделать.
1: Разве нет претензий по лимиту на ремонт? Вот это 400 тысяч рублей. Сколько сейчас человек превышает по статистике стоимость?
0: Менее 10% сейчас. Менее 10%, которые вылезают за лимит 400 тысяч рублей. Но это, видишь, с учетом износа. То есть, все-таки вычитается износ, и поэтому вот величина 400 тысяч для 90% страховых случаев достаточно. Просто Россия очень огромная. В Москве, конечно, пропорция чуть другая. Но в целом по Российской Федерации доля сейчас 400-тысячных и выше автомобилей 10%.
1: Ну, не, я не знаю, вот люди рынка говорят, что стоимость ремонта стала вообще одной из главных проблем, в том числе и статистикой по тому, что показывает сектор, сегмент ОСАГО у страховых компаниях. Реально ремонтировать автомобиль стало кратно дороже. Вот насколько не по справочнику, допустим, да, совсем соглашайтесь. А по-вашему, вот есть заказ-наряд, чтобы посмотреть, сколько стоит в дилерском центре, в зависимости от марки автомобиля, ремонт?
2: Перед эфиром я попросил показать мне, коллег, сколько стоит ремонт одного автомобиля по справочнику по ОСАГО и по КАСКО. Угу. Для примера, это автомобиль BMW. По КАСКО ремонт автомобиля с одинаковым набором детали и работ будет стоить 1 115 000. Если этот же автомобиль будет ремонтироваться по нормативам ОСАГО, то стоимость ремонта запчастями и работы будет 585 000 рублей, в два раза меньше. Но нужно понимать, что стоимость работ, норматив, норма часа по ОСАГО 900 рублей, а по КАСКО 2200. Если взять другую машину, например...
1: То есть, правильно понимаю, что по ОСАГО не выгодно вам ремонтировать?
2: Мы не сможем оплатить работу наших механиков прозрачно, со всеми отчислениями в бюджет, чтобы тариф был 900 рублей, норма час.
1: Что вы делаете в этом случае? Говорите, ребята, мы не будем ремонтировать, случае... или давайте как-то порешим по-другому?
2: Нет, в этом случае мы просто не берем такие направления по ОСАГО, и такой клиент вынужден ехать туда, где отремонтировать за такую сумму.
1: Вот и вся благостность ваша.
2: Но давайте посмотрим другой автомобиль, наиболее популярный в России, это Хавейл Джулион. Мы сделали такой же аналогичный расчет. По ОСАГО стоимость ремонта будет 146 тысяч рублей. При этом по КАСКО эти же работы будут расценены 319 тысяч рублей.

0: И основное различие – это стоимость запчастей. Mm-hmm. В случае ОСАГО мы должны будем где-то найти их за 120 тысяч рублей, а в случае с КАСКО компания страховая готова будет согласовать за 270 тысяч рублей. Вот что мы можем поставить на эту машину за 120 тысяч рублей? Ну, наверное, только БУ. Либо совсем плохой аналог, который вряд ли будет безопасен для дорожного движения.
1: То есть, я еще не понял, западные запчасти стоят дешевле, чем китайские?
0: Нет, нет, нет. Если по ОСАГО, и мы ставим аналоговые запчасти, их цена должна быть не более чем 120 тысяч рублей. А если по КАСКО, то нам разрешат их приобрести за 270 тысяч рублей. Понимаете, в два раза то же самое дешевле по ОСАГО. Это значит, что мы должны где-то найти эти запчасти в два раза дешевле.
1: Где?
0: Неизвестно где. Либо поставить...
2: Рынок.
0: Рынок, нелегальный привоз, нелегальные продавцы и так далее, и так далее.
1: А как вы можете вообще аналоговые ставить? Есть же ограничения Центробанка же есть, отсечения.
2: Да, но отсечение Центробанка говорит о том, что для расчета справочников и использования запасных частей, которые применяются, отсечение 30%. То есть цена оригинала 10 тысяч рублей. Вот любая запчасть, которая стоит дороже, чем 3 тысячи, то есть 30% от этой цены, может попадать в расчет справочника. И поэтому, если запасная часть привозится, сертифицирована в Российской Федерации, она есть на маркетплейсах, страховые компании вынуждены использовать ее для расчета стоимости полиса ОСАГО, потому что она допустима по методике. Она не отличается более чем на 70%, то есть от величины оригинальной запасной части.
1: А насколько дилеров, ремонтников удовлетворяет вот это отсечение?
0: Нас, конечно же, это не удовлетворяет. Почему? Потому что при расчете стоимости детали делается выборка таких запчастей без учета реальности поставки таких запчастей. Это же электронная версия складов запчастей, которые могут быть предложены, но нет гарантии, что запчасть будет поставлена. А в реальной жизни ее может не быть в наличии, может быть другой срок поставки и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, если бы запчасти были бы на рынке в свободном доступе, ну хорошо, мы будем их брать на рынке, но их же нет. В этом-то и проблема.
2: Ну, я хочу тут один пример привести. Вот, тут же конфликтная ситуация есть. Вы знаете, вот мы долго думали, какое отсечение сделать, например, ну, не 30%, как отсекать, условно говоря, некачественные запасные части. У нее есть сертификат. Мы даже нарвались на то, что как только мы начали с одними производителями разговаривать, запасных частей, и говорить, ну вот у вас не совсем качественные запасные части, у нас есть замечания с сервисов о том, что не подходят. Нам говорят, только попробуйте. Нет, даже не китайские. А только попробуйте нас ограничить. Потому что у нас разрешено, у нас есть сертификат. На каком основании вы признаете нашу запасную часть не соответствующий требованиям. И, с одной стороны, мы понимаем, что, наверное, нужно в этом смысле наводить порядок, но, наверное, все-таки это не задача страховщиков, это, наверное, надзорных органов, там, Роскачество, Росстандарт, которым нужно все-таки при сертификации запасных частей на транспортные средства или допуск определенных производителей запасных частей более трепетно к этому относиться. И вот когда запасная часть допущена на рынок российский, да ради бога, мы будем ее предлагать и ставить. Сейчас они все допущены.
1: У нас также любят вот эти все сводные реестры. Почему нельзя сделать, вот насколько это сложно сделать, единый какой-то реестр сертифицированных аналогов?
2: Пожалуйста,
0: да. Нет, невозможно. Ну, невозможно. Китайские запчасти, их производят в больших количествах, миллион брендов. Наша идея была в том, чтобы обязать бренды, которые представлены на российском рынке, самим сертифицировать тех поставщиков, которые пытаются выйти на рынок. Ни страховщики, ни регулятор тем более, и ни дилеры не смогут это сделать. Очень большой спектр поставщиков, спектр брендов и качество этих поставщиков. Они все отличаются. А вот бренды, кто пришли в Россию, имеют в Китае очень большие штаты людей, кто может обеспечить качественный отбор поставщиков запасных частей на наш российский рынок.
1: Я тут вот впадаю просто в прекрасное. Да? Вот мы несколько лет слышали, давайте использовать аналоги, иначе ремонт станет неподъемным. Теперь получается, что обратно, слишком дешевые аналоги нельзя учитывать. И средняя стоимость запчастей, естественно, вырастает. Мы сейчас признаем, что прежде вся экономия по этому поводу была фикцией какой-то, фиктивной.
2: Нет, почему? Сейчас пытаемся найти баланс.
1: Кто?
2: Я считаю, надзорный орган все-таки не, правильно было сказано, не страховщики и не...

0: значит, дилеры, либо представительство, либо надзорные органы, должен быть баланс. Потому что за качество на сегодняшний момент сертификации допуска запасных частей на рынок все-таки отвечаем не мы. Если на рынке они продаются, эти запасные части, они используются в реальном обращении, то единственное, что может сделать Банк России, он это и сделал, он ограничил по стоимости. Он говорит, вот самое удобное для меня, совсем дешевые запасные части, это практически гарантия, что это, наверное, некачественная запасная часть. И он ставил ограничение 30%.
1: Поэтому, наверное, в вашем версии вашего нового справочника китайские запчасти для некоторых видов машин вы понижаете на 6%. Что это значит, узнаем уже после рекламы. Оставайтесь с нами.
2: Таманцев в итоге. Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В последнее время в соцсетях мне попадаются пародии на так называемый «клуб 5 утра». Человек демонстративно просыпается на рассвете, смотрит в объектив камеры с гордостью триумфатора и спрашивает, а что же делать дальше, чтобы, наконец, разбогатеть? В комментариях иронично отвечают, ну, конечно же, выпить теплой воды и помедитировать. Шутки понятные, в интернете ранний подъем давно продается как такой, знаете, магический ритуал успеха. Встал в 5, значит, ты дисциплинирован, продуктивен, спортивен и собран. Пока остальные спят, ты будто бы уже всех обогнал. Сделал зарядку, ответил на письма, прочитал книгу, выстроил стратегию и, возможно, уже захватил мир. Есть даже целая книга-бестселлер «Клуб 5 часов утра» Робина Шармы, где идея вставать с петухами продается как путь к настоящему процветанию. Довольно плохо написанная, на мой взгляд. И все бы хорошо, но есть маленькая такая проблема. Подъем ни свет ни заря, увы, не делает человека ни богатым, ни счастливым, ни продуктивным автоматически. У раннего утра, конечно, есть свои достоинства. В это время тихо, никто еще не пишет и нет рабочей суеты. Для кого-то это единственная возможность спокойно побегать, почитать, позавтракать, подумать или сделать важное дело до того, как все остальное начнет требовать внимания. Однако сомнологи напоминают, что гораздо важнее не само время подъема, а общая длительность сна и стабильный график, чтобы оставаться здоровыми, продуктивными и хорошо соображать в течение дня. То есть подъем в 5 утра – это прекрасная идея, если вы легли не позже 9-10. Если же вы заснули за полночь, то о здоровье и продуктивности говорить сложно. Хотя есть короткоспящие люди, которым и 5 часов достаточно, но их мало. Кроме того, у людей разные хронотипы, и ранний подъем подходит далеко не всем. Поэтому, если вам хорошо вставать в 5, пожалуйста, бегайте, читайте, медитируйте. Но только потому, что вам действительно подходит этот ритм. Чудес здесь ждать не стоит. А если ваше лучшее, самое ясное и продуктивное утро начинается в 7 или даже в 8, это тоже абсолютно нормально, и вы точно не отстанете от жизни. С вами был Евгений Тиханович, доверяйте собственным ощущениям и повышайте качество жизни на РБК.
4: Почему так сложно бывает на переговорах?
5: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, ну это просто нонсенс.
2: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
6: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
7: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
8: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
2: Библиотека РБК.
9: Здесь мы собираем книги первых лиц. Что читает исполнительный директор группы компании Skyeng Рустам Айнайдинов.
10: ИИ 2041. Кайфули. Это не просто прогнозы, а путешествие в будущее, где искусственный интеллект меняет все. От снижения страховых взносов за счет точных предсказаний до продления жизни через персонализированную медицину. Но что особенно круто, книга не скрывает и темную сторону. Искусственный интеллект может стать оружием, если его использовать во вред. Кайфули – это бывший глава Google в Китае. Дает, как мне кажется, честный взгляд не только с оптимизмом, но и с предупреждениями о том, чем искусственный интеллект может быть опасен. Рекомендую всем, кто хочет быть на шаг впереди.
11: Искусственный интеллект 2041. 10 образов нашего будущего. Чэнь Цуфань, Кайфули. Когда кто-то знает себя лучше, чем ты сам, это уже большой риск. Очевидное преимущество ИИ. Он может порекомендовать новые полезные продукты быстрее, чем ты их заметишь. Присоветовать совместимые варианты романтических партнеров и друзей, исходя из того, что ему известно о твоих нынешних близких. Но у такой осведомленности, безусловно, имеется и обратная сторона.
2: Библиотека РБК.
11: Заведующая Элина Тихонова.

0: обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Президент Сербии Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным рассчитывает на продление газового контракта, истекающего 30 сентября. По его словам, Белград сохранит выгодную цену 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночных 868. Вучич назвал тему энергетического сотрудничества особо важной и выразил уверенность, что поставки останутся стабильными. Дональд Трамп и лидеры Конгресса обсуждают возможность временного запрета на экспорт дизельного топлива. Как сообщил постпред США при ООН Майк Уолтс, президент держит фермеров в центре внимания. В Америке зафиксирован рекордный рост цен на дизель. Галлон стоит 6,5 долларов против 3,5 год назад. Уолтс связал ситуацию не с Ормузским проливом, а с конфликтом России и Украины. Трамп призывает стороны прекратить удары по НПЗ. В Кремле ранее приветствовали такие призывы. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока» совместно с Германией. В соцсети X он написал, что Москва и Берлин вместе могут вновь запустить газопровод, подорванный 4 года назад. Так он отреагировал на призыв сопредседателя АДГ отремонтировать и открыть Nord Stream. Дмитриев назвал АДГ голосом немецкого народа, борющегося за энергетический суверенитет. Минфин поддержал повышение лимитов выплат по ОСАГО. Как заявил замглавы ведомства Иван Чебесков на Московском финансовом форуме, речь прежде всего о выплатах за вред жизни и здоровью. Он отметил, что тема требует дополнительного обсуждения со страховым сообществом, ЦБ и парламентом, и выразил надежду, что это не приведет к существенному росту тарифов. Самым выгодным направлением для турпоездок по России в октябре названа Калуга, показало исследование сервиса One2Trip. Перелет туда обойдется в среднем 6,5 тысяч рублей, а ночь в отеле почти в 6 тысяч. Второе место Тамбов, третье Псков. В десятку также вошли Вологда, Чебоксары, Ярославль, Набережные Челны, Казань, Тобольск и Магас. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Программы. Таманцев в итоге.
2: Да, мы продолжаем. У нас в студии я и все те же. Это господин Уфимцев, президент Российского союза автостраховщиков, и господин Ольховский, генеральный директор холдинга «Автодом». На чем мы остановились? На том, что Российский союз автостраховщиков уверен в том, что китайские машины сегодня действительно дешевле в ремонте, и значит, китайцев становится дешевле содержать.
3: Ну, по нашим оценкам, в новых справочниках цены выросли на все марки машин. Да, просто на какие-то на 1-2%, на какие-то на 15-20%. Конечно, европейские и японские автомобили, на них больше получился рост, на китайские автомобили, может быть, меньше. Но я бы не сказал, что китайские автомобили легче ремонтировать на сегодняшний момент. И те же элементы, которые кузовные там или другие используются для наиболее массового ремонта, но они такие же, мне кажется, по затратам, как и по обычным стандартам автомобилям. Ну, не берем премиум-класс.
2: Евгений, вот это важный момент. То есть понижение стоимости ремонта в справочнике ни на один бренд нет. И если информация эта появляется в интернете, то это неверный подсчет.
3: То есть это выборка на какие-то отдельные узлы и агрегаты. Понятно, что у марки, может быть, там крылья, капот, там, условно говоря, да, чуть снизились, но зато на стекла, там, на оптику повысились. Мы считаем совокупно среднюю величину вот этого портфеля запасных частей по автомобилю. Так вот, на марке китайского производства среднее снижение не произошло. Может, какой-то 1-2 элемента, там, я не знаю, там 10 элементов снизилось, но большинство элементов по ним увеличилось.
2: Знаете, а подгоняется под статистику. Более половины автовладельцев автомобилей китайских не столкнулись с техническими неисправностями в зимний период этого года. 35% автомобилей китайских марок не старше 3 лет ни разу вообще владельцы не обращались за ремонтом, что на 15% больше, чем год назад. И для владельцев, затративших на ремонт менее 20 тысяч рублей, доля эта выросла с 27 до 35%. То есть ситуация с китайцами начинает налаживаться и по запчастям, и по ресурсу?
4: И да, и нет. Потому что ситуация, она дифференцирована от бренда. Кто-то смог наладить поставки запчастей, имеет склады в Российской Федерации и готов обеспечить определенный сервисный уровень поставки запчастей не хуже, чем было у европейцев. Кто-то все равно еще имеет проблемы с логистикой, с наличием запчастей здесь, и, безусловно...
2: Можно я уточню вот сразу, Андрей Сергеевич, с какими брендами, если вот вы имеете такую информацию, налаживается кое-как поставка запчастей? С теми, которые постепенно локализуются на территории России, или которые здесь представлены просто официально, но не имеют здесь ни собственных производств, ни сборки какой-то, да, отверточной?
4: Конечно, с теми, кто уже пытается собирать в России. Безусловно, к ним идут машинокомплекты, в том числе и запасные части. У них работают большие команды по логистике, по поставке запасных частей, поэтому у них ситуация более комфортная. Но далее, как работает вот последнее плечо до дилера, это, конечно, тоже вопрос. И там бывают проблемы. Но в целом ситуация лучше у них, чем те бренды, которые только дистрибьюторы и везут прямым импортом в Россию автомобили и уже здесь продают. Вторая проблема – это сменяемость модели, которая у китайцев идет невероятными темпами. Ну, мне кажется, скоро они уже обгонят Apple по скорости замены моделей. Каждый год будет выходить новая модель.
2: Гнутая причем?
4: Разная модель, и мы будем видеть в один год одну модель, на следующий год ее не будет, будет новая модель, и, соответственно, что происходит? Меняется на 50-60% артикулы запчастей. Это нужно дистрибьютору поддерживать громаднейшие объемы складов. Склады стоят инвестиций, инвестиции стоят денег. Соответственно, стоимость запасных частей будет расти. Это очевидный факт.
3: Либо будем ремонтировать колеса,
2: своими иероглифами там нумеруются. Нужно бы этот иероглиф срисовать потом. Я прошу прощения.
3: Нет, ну я говорю, либо будем ремонтировать с колес, для этого нужны поставки, поэтому, конечно, 30 дней срока вот по китайцам, по таким, как раз и бьет. Может быть, у него запчасти-то и есть, но пока ты ее с Китая привезешь, потому что здесь нет склада, к сожалению, любой срок ремонта там выйдет. Поэтому я вот согласен, мы много делали инициатив по изменению ремонта, и думаю, что как раз, наверное, складов в ближайшее время у нас не будет большого количества. Надо трансформировать систему ремонта, я имею в виду по ОСАГО, там, да, для того, чтобы срок был больше.
2: Хорошо бы не те, которые есть, и которые мы привыкли делать, да.
3: Да, поэтому, но китайцы, конечно, массовые, но все-таки большую часть парка составляют отечественные автомобили, старые европейские автомобили. Вот, по ним на сегодняшний момент запасные части поставляются, и некоторые локализованные здесь запасные части, ну, а для отечественных так вообще здесь производятся запасные части. Мы наблюдаем, в принципе, в достаточном количестве. И вот, например, по отечественным запасным частям мы видим достаточно хорошую ситуацию на сегодняшний момент в части ремонта.
2: Заканчивая этот блок, Андрей Сергеевич, что сегодня больше всего дорожает? Детали, работа, логистика, кузовной ремонт в сервисе? Какой процент стоимости, допустим, ремонта? Это сама деталь, сколько работала?
4: Или это... Дорожает то и другое, безусловно, потому что стоимость жизни растет, механиков не становится больше, особенности квалифицированных механиков, но при этом в любом заказ-наряде, как правило, 80-85% это стоимость запасных частей. Работа в заказ-нарядах это 15-20%. Поэтому, конечно, задача любого предприятия удерживать квалифицированный персонал, потому что это очень важно.
2: Нормы часы механиков тоже дорожают?
4: Конечно, дорожают, потому что каждый механик хочет жить лучше, так и есть. И он выбирает, куда пойти работать. При этом механики, как правило, работают посменно, 2 через 2, 3 через 3 и так далее. При этом, отработав у какой-то компании, у дилера, 2 дня он идет, остальные 2 дня дорабатывает у кого-то еще. Это правда.
2: Молодежи много в этом сегменте. Раньше, я помню, сервис был лакомым куском для молодого человека.
4: Мы с удовольствием приглашаем молодых ребят, учим, обучаем.

0: но большая часть хочет быть блогерами. Это тоже очевидный факт сегодня, который мы видим из тех людей, кто приходит.
1: Ну что, ждет ли автомобилистов заметное удорожание все-таки сервисного обслуживания дальше машин у дилеров дальше? В этом году дальше прогнозируете рост стоимости дальнейший?
0: Мы прогнозируем рост стоимости, безусловно, в определенные сезоны. Это зимний период, когда потребность кузовных элементов гораздо выше, чем в летний период. Мы к этому тоже готовимся, но все равно курс валюты определяет стоимость конечного заказ-наряда. Потому что запасные части, в особенности для иностранных машин, это все равно поставляемые запасные части за пределами и за пределов России. И очень важен курс валюты.
2: Ну, я здесь соглашусь, мы уже начали формировать, собирать, то есть, как только мы сделали справочник и запустили, у нас уже идет сборка, так скажем, запасных частей, стоимости их там, да, по новым справочникам. Мы действительно увидели, что то колебание, которое произошло, курса, которое было за летние месяцы, оно уже начинает сказываться на стоимость запасных частей, да, они поползли вверх, потому что они очень часто привозные, вот, и, соответственно, влияние, наверное, на декабрьскую версию запасных частей, которые будет делать Российский союз застраховщиков, если курс останется на этом же уровне, вот 84 там, рубля, будет то уже скажется, да.
1: Будет повышаться?
2: Да.
1: Будет повышаться здесь, будет повышаться там, и будет, наверное, повышаться самое, как бы, главное для клиента. А еще и потому, что страховщики терпят убытки, действительно. Страховая отрасль в части ОСАГО на грани краха. Насколько соответствует действительности вот эта оценка ситуации, которую я тоже читаю в пабликах, и не лежит ли она в плоскости «страховщики снова плачут»?
2: Ну, давайте так, не краха, а кризиса. Это все-таки две разные вещи. Крах, мне кажется, уже самая крайняя точка. Кризис действительно определенный есть, потому что итоги первого квартала, ну, может быть, погодные условия, в том числе такие аномальные, сказались в этом году. Они привели к тому, что страховщики совокупно получили больше 100% уровень убыточности. И выплаты в 41 регионе у нас превышали сборы. То есть страховая компания пока себе работала в минус, что, конечно, приводило к сложным, серьезным последствиям. У нас спас перестраховочный пул, который выравнивает убыточность между регионами, когда хорошие регионы, как говорится, поддержали плохие. Но кризис есть, и на наш взгляд, на сегодняшний момент как раз задача страхового сообщества, мы очень активно работаем с регионами, в этих проблемных регионах ситуацию так
1: погасить. Какой процентный разброс? Ну, плохие, хорошие.
2: Ну, вот пополам получилось. 41 регион из 86 регионов, которые есть. 41 регион, те, которые ушли у нас в минус для страховых компаний. Раньше была проблема такая, что у нас в красной зоне были в основном такие, ну, небольшие регионы, которые, может быть, не столь автомобильные. Когда ты имеешь там в ряде республик Кавказа убыток, то это не было сильно смертельно. Но когда у нас начали очень крупные регионы, как, например, Новосибирск, уходить в минус, там, да, Владивосток, где большое количество автомобилей, то, конечно, это по кассе для страховых компаний сыграло очень серьезную роль. Но хочу сказать, что мы очень активно, начиная с весны этого года, с региональными властями, вот в этих регионах проводим там рабочие группы, региональные такие рабочие, определяемся с проблемами, что нужно изменить для того, чтобы ситуация поменялась. Мне кажется, это позволит из кризиса выйти страховым компаниям, ситуацию улучшить. Ну и опять же, еще раз говорю, реформа нужна ремонта, потому что мы считаем, что лучше машину ремонтировать.
1: Вы слышали вчера, кстати, аплодисменты страховщикам? Я сейчас вот, сначала статистика. В первом квартале 2026 года коэффициент убыточности ОСАГО составил, знаете, сколько? 98%. Это данные Центробанка. Показатель, правда, включает в себя не только выплаты, но и резервы, расходы на урегулирование. Чистая прибыль всего страхового рынка за первое полугодие снизилась почти на треть, до примерно 206,5 миллиардов рублей. Я не понимаю, зачем, каким образом Мишустина заставили вас отметить. Я не понимаю, почему он вчера говорил, что...
2: Потому что там еще есть одна цифра очень важная. Дело в том, что по итогам 6 месяцев количество жалоб на страховые компании, по данным Центрального банка, упало на 9%. То есть страховые компании модернизируются, конкуренция позволяет более эффективно работать. Но на сегодняшний момент, с одной стороны, мы видим, что даже несмотря на увеличение существенной средней выплаты, вот, страховые компании стараются удерживать на приемлемом уровне страховой взнос, они не сильно растут. И самое главное, жалобы падают. 9% снижения жалоб, я считаю, это хороший показатель, поэтому, наверное, и глава правительства отметил страховое сообщество как достаточно.

0: на следующий год будет такого скачка? А если не подскочит курс валюты, который влияет на запасные части?
1: Верите, Андрей Сергеевич?
2: Для того, чтобы, в принципе, поднять, я думаю, что 8% достаточно. Но если мы хотим все-таки делать качественный сервис у дилеров, хотя бы не 5%, как сегодня происходит, а 50 или 60% нужно поднимать значительно больше. Не сможет дилер по таким расценкам делать качественный ремонт.
1: Подождите, уточните, 50% поднимать что? Стоимость полиса ОСАГО?
2: Возможно, да. Но он должен быть реальный полис, который обеспечивается ремонтом у дилера. Но мы не понимаем, как ставятся какие запчасти у каких-то сервисных станций, которые не могут подтвердить качество запасных частей. А эти же машины у нас на дорогах. Почему у нас одна машина едет гарантированно безопасно, а другая машина непонятно как?
1: Потому что камеры не работают. Есть полис? Нет полиса. Вот Уфимцев обещал уже, что 2 года назад. Сейчас все заработает, сейчас будет. Почему нет камеры, которая вычисляет до сих пор?
0: Ну, я очень надеюсь, что они все-таки заработают.
1: В этом году?
0: В следующем? Я думаю, что в этом году, как и было по поручению президента, информационная система ГИБДД будет поставлена и начнет использоваться, ну, не сразу для проверки камер, а для того, чтобы тестировать и начинать работать. Поэтому надеюсь, что запуск этой новой информационной системы, где есть прям наш модуль по проверке наличия или отсутствия полиса ОСАГО, он тоже там в ней устанавливается, да, нужна там сертификация, проверка, технические стороны, которые для всей России. Но то, что система, как мы знаем, действительно будет запущена, это уже точно, и, конечно, надеюсь, что в следующем году уже она будет работать.
1: Андрей Алексеевич, понимаете, плюс 50% на мой... Это все равно, что отпустить тарифы в свободное плавание, тарифы класса.
2: Ну, тут вопрос, что мы хотим получить? Мы хотим получить поднятие для галочки, или мы хотим реально сделать изменения, чтобы машины ремонтировались качественно? Нужно выбрать, вам шашечки или ехать. Это непростой вопрос, но он должен быть решен когда-то. Можно идти 5 лет, каждый год повышать, либо один раз принять правильное решение и повысить до требуемого уровня. Мы же, как открытая книга, готовы обсуждать расценки, запчасти и прочие вещи со всем рынком, со страховыми компаниями, с Банком России, с другими регуляторами. Ну, это же правильная вещь, чтобы машины были безопасны на дороге. Скоро появятся роботизированные машины, и это будет вообще другая эпоха. Мы это перестаем их контролировать. Мало того, что мы перестаем контролировать...
0: Закон уже на выходе. Уже скоро начнут эксплуатироваться реально беспилотные транспортные средства, которые действительно по-другому будут эксплуатироваться и ремонтироваться, может быть.
1: Если на дороге кто-то будет сидеть сверху на Яндекс, вот это вот доставки будет.
2: Никто не будет сидеть. Машина будет как некий снаряд ехать по дороге бесконтрольно с непонятно какими запчастями. Вот о чем я хочу сказать. И нужно сегодня уже делать шаги к тому, чтобы поменять подход. Ремонт должен быть качественный. Должен быть кто-то, кто верифицирует этот ремонт, верифицирует запчасти.
1: Тогда может вообще ОСАГО отменить, оставить только КАСКО?
0: Нет, я думаю, что должен быть баланс. Смотрите, ОСАГО все-таки обязательный вид страхования, в нем есть социальная составляющая. Тоже очень важно. Потому что разные автовладельцы, которые ездят, ну, представьте, КАСКО – это защита своего автомобиля, а ОСАГО – это ты попал в чью-то другую машину. То есть у тебя твой уровень благосостояния позволяет иметь не очень дорогой автомобиль. А попасть толку, ты можешь в очень дорогой.
1: Что толку, если отремонтировать? Поэтому... По ОСАГО его не могу
0: практически. Ну, свой там 15-летний автомобиль можно отремонтировать.
1: Если я превышаю лимит, что дальше? Я с кого?
0: С виновника.
2: С виновника. Потерпевший идет в суд.
1: Суд.
2: И взыскивает вас через суд. И это обычная процедура, которая может занимать там 3 месяца, 6 месяцев, может и годы.
0: Да. И по нашей статистике в первый год взыскание с виновника вот этих сверхлимитных не превышает по деньгам не более 9%. 10% только удается отсуживать. Поэтому, вот, например, может быть, сейчас не стоит изменять какие-то подходы, но, может быть, поменять лимит, вот это 400 тысяч, увеличить до 1 миллиона для того, чтобы хотя бы для людей убрать эту вот необходимость порочную, идти в суд и разбираться на остаток вот этого своего ремонта с виновником, когда тебе не хватило 400 тысяч. Поэтому Поэтому сейчас есть инициативы, может быть, рассмотреть действительно поднятие лимитов по жизни и здоровью до 2 миллионов рублей, а лимитов по, мы называем, железу, там, да, по имуществу, до 1 миллиона рублей. И это было бы первым этапом, все-таки не шоковой такой корректировкой тарифов, а вот таким первым этапом для того, чтобы все-таки начать двигаться в нужном направлении.
1: Ну, почему по жизни и здоровью? Можно легко повысить, а по железу, который, в принципе, то же самое жизни и здоровье,

0: Это невозможно
1: на
0: сделать.
1: 100 ДТП только 10 с поврежденным, значит, повреждением жизни и здоровья. То есть 90% ДТП – это чисто имущественные ДТП, когда бампер, крыло, там, то есть железо пострадало. И только 10%, ну, чуть больше по статистике, там 12, это те, когда в результате ДТП пострадала жизнь и здоровье. Поэтому цена увеличения лимитов по жизни и здоровью, она несколько отличается от лимитов по железу, так называемому.
0: Нужно как-то резюмировать, наверное, наш разговор. Андрей Сергеевич, что нужно, что необходимо, чтобы спокойно ремонтировались машины за адекватные деньги? Ну, понятно, что чисто риторически сейчас будет вопрос, но тем не менее.
2: Если сказать в двух словах, наверное, нужно все-таки взглянуть заново и почаще смотреть на коррекцию стоимости запасных частей, потому что все-таки запасные части, которые приобретает сервисная станция, должны быть как минимум безопасны. И здесь как раз вопрос коррекции справочника запчастей в более, наверное, частых итерациях и проверка того перечня запчастей, которые находятся в минимальной цене на предмет реальности поставки. Тогда, возможно, все выровняется, и будет понятно, что эта цена запчасти, которую может приобрести дилер, в целом она более-менее безопасна, ее можно установить.
0: Ну и, наверное, нужно понять, да, насколько мы готовы к персональному ОСАГО, где водитель платит именно за свой риск. Это, по-моему, то, о чем вы говорили.
1: Нет, мы все-таки за автомобиль. Легче проверять. То есть, с одной стороны, вроде бы, когда ты покупаешь полис чисто для себя, казалось бы, для автовладельца, у которого там одна машина, это хорошо, удобно там, да, и прочее, но проверять наличие полиса всегда, и все страны к этому приходят, выгодно по автомобилю.
0: Я благодарю вас за этот разговор, благодарю нашего зрителя и слушателя за то, что были с нами сегодня. Спасибо,
1: Антон. Спасибо.
0: Спасибо. Я благодарю. Спасибо. Спасибо еще.
1: Может, опять что-то поменяется?
0: Да, может быть, да.
1: Может, как с БПЛА что-нибудь застрахуют.
3: Таманцев. В итоге. РБК. Коллекция.
4: Экономика в России может быть невидимой, и Росстат оценил ее почти в 11% ВВП. Речь идет о деятельности, которую статистика не может посчитать напрямую. Это дачи, огороды, репетиторство, частный извоз, подработки через платформы и самозанятость. Сюда же входит и то, что бизнес умышленно скрывает от государства ради уходов налогов. По словам автора статьи, экономического обозревателя РБК Гульнары Вахитовой, теневая экономика сокращается из-за цифровизации ФНС, а неформальная растет за счет самозанятых. С ней беседовала Алиса Чанова.
5: Росстат использует широкий термин «ненаблюдаемая экономика», внутри которого три разных по природе компонента. Теневая – это законная деятельность, которую бизнес умышленно скрывает или занижает ради ухода от налогов. Например, это зарплаты в конвертах, неоформленные работники, занижение выручки. Неформальная – это легальная, но не зарегистрированная деятельность домохозяйств. Продажа продукции с личного подсобного хозяйства, репетиторство, частный извоз. Третий компонент – это производство для собственного потребления, которое вообще не является рыночной деятельностью.
6: Почему теневые операции компаний сокращаются?
5: По мнению экспертов, главная причина – это развитие налогового администрирования. За последние 7-8 лет Федеральная налоговая служба серьезно продвинулась в цифровизации. Онлайн-кассы, маркировка товаров и прослеживаемость сделали схемы уклонения более рискованными и дорогими. Дополнительно сыграли роль развитие самозанятости и упрощенных режимов, рост безналичных платежей, платформенная экономика и рост роли государства. Участие в госзакупках и получение субсидий требует легализации и достоверной отчетности.
6: Почему тогда растет неформальный сектор?
5: Эксперты выделяют несколько факторов. Растет спрос на самозанятость и дистанционные услуги. Это курьеры, таксисты, репетиторы, фрилансеры. В некоторых регионах и отраслях зарплаты в формальном секторе невысоки, поэтому люди ищут дополнительные источники дохода. Также бурно развивается платформенная экономика, которая вовлекает людей в деятельность без оформления официальных трудовых отношений. При этом значительная часть роста – это не уход в тень, а легализация через упрощение. Формат.
6: Как в лидерах оказалась недвижимость, сельское хозяйство и общепит?
5: В недвижимости доля ненаблюдаемой активности действительно самая высокая, почти 70%. Но это не про сокрытие доходов. Речь идет об условной стоимости проживания в собственном жилье. Статистика считает, что собственник как бы платит сам себе аренду. Денег при этом никто не платит, но в национальных счетах это учитывается. В России большая доля жилья находится в собственности, поэтому цифра такая высокая. высокая. Что касается сельского хозяйства, здесь около 32%.

0: Здесь тоже в основном не сокрытие. Люди выращивают картошку и овощи, держат скотину. Часть для себя, часть на продажу. Это личные подсобные хозяйства, которые статистика включает в ненаблюдаемую экономику. А вот в общепите почти 17%. Там могут быть уже реальные схемы, наличные расчеты, неоформленные сотрудники, занижение выручки.
1: Детали этой темы в подписке РБК.
2: Технологии и тренды.
3: Нейросеть Клод меньше чем за 45 минут разгадала шифр, над которым люди бились больше 370 лет. По крайней мере, так утверждают ее тестировщики. Однако независимые исследователи уже нашли в этой истории нестыковки. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Расскажу о том, как искусственный интеллект взялся за историческую загадку и что из этого вышло. В конце августа стартап Vals AI отчитался о новом эксперименте. Эта компания проверяет языковые модели на профессиональных задачах. Исследователь Гэби Джафф дал новейшей модели Claude Fable 5.1 задание — найти нерешенный исторический шифр и взломать его. По словам Джаффа, модель работала без подсказок. Она выбрала так называемый шифрованный дистих, то есть двустишие. Его связывают с шотландским писателем 17 века Томасом Урхартом. Сам шифр — это две строки по 32 числа. Загадку обсуждали еще в 19 веке. А историк криптографии Клаус Шмех включил ее в полсотни самых известных нерасшифрованных посланий. Прежние методы взлома ничего не давали. По версии Vals AI, модель заметила простую подсказку. В трактате Урхарта шифру предшествует ровно 32 пронумерованных пожелания, и автор специально подчеркивает это число. Получается, ключ — это сама книга. Берем первое число, открываем первое пожелание, отсчитываем нужное слово и выписываем его первую букву. Так сложилась рифмованная молитва. «Боже, храни короля Карла II» и сделай его верховным правителем этой земли. Но уже на следующий день команда Reticuli Labs выложила опровержение. Ее авторы изучили первое издание книги из британской библиотеки и не нашли там шифра. А главное, для 10 букв расшифровки в нужном пожелании просто нет слова, которое начиналось бы с такой буквы. При этом сама Vals AI признает, что опиралась не на первое издание, а на собрание сочинений Урхарта 19 века. И даже известный криптограф Брюс Шнайер сначала подал новость как факт, и только потом дописал, что все-таки сомневается в расшифровке. Мне же кажется, что эта история не столько про взлом конкретного шифра, сколько про доверие к ИИ вообще. Модели действительно хороши там, где нужно долго искать и перебирать варианты, но складный, красивый ответ — это еще не доказательство. Пока кто-то не сверит каждую букву с настоящей книгой, взломанный дистих остается гипотезой. Проверять такие открытия, да и почти любую работу LLM, нужно людям.
4: «Хочешь, я тебя обниму?» Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
5: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. «Родительский контроль». Каждый день. В эфире радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Криптореформа Японии. Япония окончательно признала криптовалюты частью традиционного финансового рынка. Парламент страны одобрил поправки, которые переводят цифровые активы под действие закона о финансовых инструментах и биржах, туда же, где регулируются акции и облигации. Для инвесторов главное изменение – налоги. Сейчас доходы от криптовалют могут облагаться по ставке до 55%. После налоговой реформы ставка должна снизиться примерно на 20%, то есть до уровня налогообложения операций с ценными бумагами. Ожидается, что эта часть реформы заработает в 2028 году. Кроме того, новый статус криптовалют открывает дорогу для появления в Японии спотовых криптовалютных ETF. Это позволяет инвесторам вкладываться, например, в биткоин через привычные биржевые инструменты, не покупая монеты напрямую. Но вместе с послаблениями приходит и более жесткий контроль. В стране вводится запрет на инсайдерскую торговлю криптоактивами, требования по раскрытию информации и более суровые наказания за работу без лицензии. Максимальный срок заключения увеличивается с 3 до 10 лет, а штраф до 10 миллионов йен. По сути, Япония перестает рассматривать криптовалюту как отдельный эксперимент. Теперь это полноценный финансовый актив с более низкими налогами, доступом институциональных инвесторов и правилами, почти как на фондовом рынке.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Сергей Лавров выступил в ООН и подвел итоги визита в Нью-Йорк. Глава МИД заявил, что Запад ведет опасную игру, Европа срывает мир по Украине, но Россия добьется своих целей. Москва требует освободить Мадуро, снять блокаду Кубы и признать Палестину. Диалог США продолжается, договоренность в Анкоридже Москва считает действующей. С Европой воевать Россия не хочет, но ответит быстро. Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Йохан Вадефуль провели первую за 4.5 года встречу. Она прошла в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН и продлилась всего 22 минуты. Инициатором выступила германская сторона. Сам Сергей Лавров заявил, что не извлек ничего нового из диалога. По его словам, немецкий министр зачитал текст, полностью воспроизводящий официальную позицию Берлина, которую там публично заявляют ежедневно. Дональд Трамп заявил, что отклонил предложенный Ираном план по Армузу. По его словам, США контролируют пролив, а сделка была неприемлемой. Тегеран предлагал открыть пролив за 7 дней, прекратить бои, разморозить активы и снять санкции, но Вашингтон отказался. Джазовый саксофонист и народный артист России Алексей Козлов будет похоронен во вторник, 29 сентября, на Троекуровском кладбище. Как сообщается в соцсетях джаз-клуба Козлова, прощание и гражданская панихида пройдут с 14 до 16 часов в прощальном зале кладбища. Алексей Козлов скончался в пятницу на 91-м году жизни. Москву ждет солнечная и сухая неделя. В понедельник дожди прекратятся, днем до плюс 17. Во вторник ночь будет самой холодной с начала осени, плюс 4,6, а давление поднимется почти до рекорда – 764 миллиметра ртутного столба. В среду тепло и солнце до плюс 18, в четверг похолодает до плюс 11-13, но без дождя. В пятницу будет снова солнце, возможен рекорд давления. Больше новостей на сайте РБК.

0: Резать лося.
1: Лося.
0: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
1: Лучок.
2: Названием компаний в нашей азбуке инвестиций следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, лучок – это Лукойл. Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. Газпром – Газик, Норникель – Норка, Транснефть – Труба, Яндекс – Яша и Русгидро – Гидро. Так, ну что, иду в магазин, возьму лучка, норку, трубу, Яшу и на сдачу немного гидры. Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
0: Повтор программы.
3: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что Минэнерго предложило рассмотреть применение механизма внешнего управления к активам оператора сети АЗС «Трасса». Этот порядок предусмотрен новым указом президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. О предложении ведомства РБК сообщили два источника, знакомых с его содержанием. По словам одного из них, письмо было направлено еще до задержания топ-менеджеров и совладельцев Евротранса, управляющего сетью АЗС «Трасса», по обвинению в хищении топлива при поставках для полиции Подмосковья. По словам одного из источников РБК, предложение Минэнерго аргументировалось необходимостью обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры и мощности по хранению нефтепродуктов. Если предложение примут, это будет первый случай применения соответствующего указа президента. Ранее в эфире партнер юридической компании GRM Сергей Новиков подчеркнул, что пока остается неясным, из каких источников будет производиться поддержание деятельности АЗС «Трасса». Подробнее об этом он рассказал Ирине Савельевой.
4: Действительно, очень интересная интерпретация закона номер 604, указа номер 604 от 24 августа 2026 года, потому что, собственно говоря, изначально этот указ был воспринят как некий инструмент приватизации, национализации. А вот видите, вот мы сейчас сталкиваемся с тем, что этот указ, первое его распределение, первое его использование будет в отношении актива, который, будем так говорить, находится в не очень хорошем финансовом положении. Мы с вами знаем,

0: знаем о том, что есть дефолт по облигациям компании, есть требования со стороны банков, есть заявление о намерениях признать компанию банкротом. Они не рассмотрены судом, то есть заявления о признании компании банкротом еще не поданы. Но факт в том, что компания находится в очень плохом финансовом состоянии, а это совершенно очевидный факт. И один из постулатов этого указано на 604 о том, что деятельность компании, которая передается под временное управление, должна осуществляться за счет доходов самого объекта. И по факту мы сейчас сталкиваемся с некой коллизией о том, что, собственно говоря, объекты нужно эксплуатировать, и объекты нужно сохранять, но как вот насчет доходов этого объекта, это очень большой вопрос. И поэтому это предложение, с одной стороны, оно имеет совершенно очевидно здравый смысл, здравое содержание, вот, но с другой стороны, вот как то лицо, которое будет управлять этой компанией, будет изыскивать доходы на содержание этого объекта, это очень большой вопрос.
1: Сергей, а как будет выглядеть процедура передачи под временное управление? Это какие-то стандартные параметры? И кто может получить контроль над АЗС «Трасса»?
0: Здесь у нас с вами очень много примеров о том, каким образом будет подобие временного управления по различным бизнесам, которые мы видим. Да, вот недавние примеры — это компания «Нестле», «Лиман Про». Поэтому, собственно говоря, вы принимаете решение о передаче управления некому лицу, либо коммерческая структура, либо это Росимущество, где, собственно говоря, принимается решение, кто конкретно будет возглавить исполнительный орган и, соответственно, будет осуществлять оперативное управление компанией.
1: А что значит для бренда эта процедура? Что будет с ценами на топливо, да, на АЗС самих? Это как-то поменяется?
0: Смысл временного управления – это контроль за тем, что происходит внутри компании, и направление денежных потоков туда, где вот в соответствии с указом выявлены нарушения. То есть если мы понимаем, что там та или иная компания у нас с вами плохо заботится о своей безопасности, соответственно, как-то усиливается капитальное вложение в эту область, перераспределяются денежные потоки. А вот здесь, да, собственно говоря, мы понимаем, что сейчас мы фактически видим об этом каждый день, что бизнес трассы, он практически сжимается, он практически равен нулю. Есть там продажи дизельного топлива, но продажи бензина, которые раньше были превалирующими в бизнесе, и продажи на АЗС сопутствующих товаров, они сейчас практически равны нулю, заправки пустые стоят. Из каких источников будет производиться поддержание деятельности компании и сохранность этой компании? Это вот большой вопрос.
1: Сергей, как вы думаете, стоит ли напрячься другим частным сетям АЗС в России, или это такой единичный случай?
0: Я думаю, что абсолютно не стоит напрягаться иным розничным сетям АЗС в России. Почему? Потому что, в принципе, здесь ситуация, она, будем так говорить, то, что компания находится в плачевном состоянии, не сегодня-завтра ее ожидает процедура банкротства, и внешнее управление со стороны, то, что предлагает государство, это некая попытка разобраться, что происходит, и мы знаем с вами, что очень много частных инвесторов в пуле компаний, вот, и поэтому это некая такая возможность очень красиво выйти из этой сложной ситуации.
2: РБК направил запросы в аппарат правительства, аппараты первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Александра Новака, а также в пресс-службу Минэнерго и Евротранс. В начале сентября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о выявлении хищения моторного топлива, принадлежавшего подмосковному главку полиции. Оценка ущерба превышает 100 миллионов рублей. По делу проходит глава совета директоров Евротранса Игорь Мартышов и его заместитель, член совета директоров компании, а также сотрудники подмосковного главка полиции. Суд арестовал фигурантов и предъявил им обвинения в растрате в особо крупном размере. Одна из важных новостей уходящей недели – Верховный суд реформирует суд присяжных. Об этом сообщил зампред высшей инстанции Николай Тимошин, передает РБК. Новации предполагают объединение судей и присяжных в одну коллегию и сокращение их числа до 4. А также разрешают судьям находиться в совещательной комнате и давать пояснения присяжным. Сейчас в районных и гарнизонных военных судах такая коллегия состоит из 6 основных и 2 запасных присяжных заседателей. Авторы концепции считают, что она ускорит процесс рассмотрения дел, позволит отказаться от лишних процедур и снизит риск вынесения противоречивых решений. Один из судей высшей инстанции пояснил, что присяжные голосуют по внутреннему убеждению, основываются на собственном жизненном опыте и не обязаны мотивировать решение. Юридическое сообщество, впрочем, опасается, что подобные изменения снизят независимость присяжных, а число оправдательных приговоров сократится, так считает федеральный судья в отставке Сергей Пашин.
3: Предполагается, что судья будет в совещательной комнате, а присяжных будет слишком мало, и они, боюсь, будут не очень заинтересованы, раз судья контролирует их решение. Так что ближайшая перспектива – это резкость.

0: резкий рост обвинительных приговоров. Но, видите ли, если судья контролирует решение, значит, он за него отвечает и подменяет волеизъявление народа, представителей народа, своей позицией. Я судил с народными заседателями и знаю, что сколько бы их ни было, но они оглядываются на судью. Важно именно мнение судьи. Отмена оправдательных приговоров практически не практикуется в странах, где есть суд присяжных. А если у нас отменяется, то сплошь и рядом по неправовым основаниям. Отменяется многократно. Например, в присутствии присяжных запрещают говорить о пытках, и если защита выдвинула этот довод, то оправдательный приговор отменяют.
1: Если концепция работы суда присяжных будет изменена так, как предлагает Верховный суд, то привлекательность этого института может даже снизиться. Такое мнение ранее в нашем эфире выразил профессор кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Сергей Насонов.
2: Причина такой низкой явки в суды присяжных комплексная, и она связана с тем, что за все годы существования суда присяжных в России не было никакой социальной рекламы этого института. Далее, вообще-то говоря, у нас существует так называемая призывная система вызова кандидатов присяжных в суд, то есть когда его вызывают в суд, его не спрашивают, какое время ему удобнее. Он просто получает повестку, в которой указана дата, когда он должен явиться в судебное заседание. Но очевидно, что далеко не все могут вот так с места в карьер собраться и пойти в судебное заседание. Поэтому нередко граждане просто возможности как-то распланировать свои дела таким образом, чтобы явиться в заседание, не могут. Ну и, наконец, такой вопрос – это очень низкая компенсация их труда, потому что, ну вот, например, в московском регионе около 600 рублей в сутки получает присяжный заседатель. Вопрос о явке присяжных, он должен решаться не ликвидацией суда присяжных, не созданием гибридной модели, потому что вот предлагаемая Верховным судом поправка, когда мы судью соединяем с четырьмя присяжными, это никоим образом на явку не повлияет.
1: Согласно судебной статистике, в прошлом году с участием присяжных заседателей было рассмотрено около 600 дел, при этом общее число процессов за 2025 примерно в 1000 раз больше. Россияне проявили небывалую тягу к звездам.
3: РБК коллекция.
1: Они подали рекордное число заявок на отбор в отряд космонавтов, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином. По словам руководителя госкорпорации, 12 тысяч человек разместили соответствующие оповещения на едином портале госуслуг. Первичные отборы прошли 350 из них. Заявления в рамках открытого набора в отряд принимались с 12 апреля по 30 июня. Каких людей берут в космонавты, у кого больше шансов попасть в этот список, выяснял Владимир Расулов.
4: Начнем с того, что зумерам попасть в космос сейчас проще, чем миллениалам. Одно из первых требований к желающему пройти отбор в отряд космонавтов – это возраст. Желающий должен быть гражданином России не старше 35 лет. Физические параметры тоже здесь имеют значение. Претендент должен быть ростом от 150 до 190 сантиметров и весить от 50 до 90 килограммов. Все, что меньше или больше, сразу не подходит. А ступня кандидата должна быть не больше 46 размера. У будущего космонавта, ко всему прочему, обязательно должно быть высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. Он должен владеть иностранными языками и, конечно, обладать безупречным здоровьем. Самое трудное на первом этапе – как раз собрать для конкурсной комиссии медицинские документы. Таким опытом поделился аэрокосмический инженер, участник программы подготовки космонавтов ЦПК МАИ Никита Матасов.
5: Необходимо отправить целый пакет документов, исследования этого организма. И этот этап, он занимает несколько месяцев, как правило. Там исследуют почти абсолютно все системы этого организма. Это сдача и крови на различные микроэлементы и фракции, и эпиактивность головного мозга при различных раздражителях, смотрит, как влияет и реагирует головной мозг на них. То есть резкие звуки, резкие вспышки, и специальный аппарат делает вот эту диаграмму эпиактивности. Если у тебя головной мозг реагирует на вот эти внешние раздражители очень резко, значит, стоит задуматься, стоить идти в космонавты. Нужно делать такие специфические анализы, которыми ты в повседневной жизни почти никогда не сталкивался. И стоматолог, и офтальмолог, все. Этот человек должен собирать абсолютно все сам, либо в частных, либо в государственных поликлиниках.
4: Если претендент проходит вот этот первый этап, то ему следует дождаться приглашения на очный отбор в Центр подготовки космонавтов. Ну а там уже будут проверять, соответствует ли кандидат образованию, профессиональной квалификации и опыту работы. Будут выяснять его психологические качества, подходит ли он по медицинским показаниям и, естественно, проверят физподготовку. Для примера, нужно будет пробежать 1 километр за 3 минуты 30 секунд, проплыть 800 метров вольным стилем за 20 минут 10 секунд и еще подтянуться на перекладине 12 раз. О том, как морально ощущается вот это этот очный этап, мне рассказал летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
6: Очный этап проходится индивидуально, не в составе группы, поэтому, если говорить о психологической составляющей,

0: это, конечно, не то состояние, которое, допустим, присутствует у абитуриентов, которые сдают вступительные экзамены в ВУЗ. Да, конечно, у кандидата должно быть понимание, что много желающих пройти конкурсы и стать кандидатом в космонавты, еще не космонавтом, а кандидатом в космонавты. Но каждый такой потенциальный кандидат в кандидаты должен держать себя в руках и понимать, что он просто должен пройти все эти этапы отбора. Кругозор потенциального космонавта тоже проверяется и тоже выставляется оценка, поэтому каждый кандидат должен понимать, что отбор многогранный, комплексный, нужно стараться соответствовать требованиям, которые предъявляют по всем этапам проверки знаний.
1: В списке испытаний от Роскосмоса я, например, нашел и неочевидное. Там будет собеседование по культурологии на тему многообразия в мире культур, цивилизаций и религии, наиболее значимых достижениях в российском и мировом искусстве, а также знаний истории России и Российской Конституции. Но при этом, даже если человек пройдет все отборы, не сразу получится полететь в космос после вот этих всех испытаний, говорит летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
0: Вообще для того, чтобы подготовить профессионального космонавта, от момента отбора в отряд космонавтов еще на позицию кандидата в космонавты до выполнения первого космического полета, если в процессе подготовки все идет нормально, требуется порядка 5-6 лет на подготовку. Если мы говорим именно о профессиональных космонавтах, а не об участниках космического полета. Это первое. Второе, нужно понимать, что даже если все 300 кандидатов благополучно пройдут все этапы отбора, это не значит, что все 300 кандидатов будут зачислены в отряд. Определяется определенное количество позиций для очередного набора, и эта цифра достаточно небольшая.
1: Сколько человек и кто именно пройдет очередной отбор в отряд космонавтов, станет ясно позднее. Роскосмос намерен завершить конкурс и объявить победителей до конца этого года.
2: О том, как проходит открытый отбор в отряд космонавтов, рассказал Владимир Асулов. Седьмая московская неделя моды стартовала в столице в центральном выставочном зале «Манеж». А в программе показы коллекций российских и зарубежных дизайнеров, маркет локальных брендов и профессиональный шоурум. Также гостей ждет лекторий с участием экспертов индустрии. Корреспондент РБК Денис Давыдов, он один из самых, по моему мнению, стильных сотрудников редакции, а поэтому мы отправили его в гущу событий. По словам Дениса, на подиуме дерзкий авангард соседствует со сдержанной классикой, а российские кутюрье активно пересмысляют национальный культурный код.
3: Все ближайшие дни в Манеже будет очень много моды и красоты. С первого показа, с открытия недели моды, здесь ощущается настоящий праздник. И ощущается он не только за кулисами или на показах. Главное, невероятный стиль вперемешку с роскошью присутствует и у самих зрителей. В рамках недели моды пройдет почти 100 показов, а всего, включая шоу-рум и маркет, свои коллекции презентуют более 350 дизайнеров. Отечественную индустрию представят участники из 24 регионов. А вот зарубежные показы представят дизайнеров и проекты из Великобритании, Индии, Турции, Никарагуа, Беларуси, Китая, Шри-Ланки и Кении. Надо отметить, все коллекции привлекают своей оригинальностью. Есть среди них те, кто берет эпатажем, граничащим с провокацией. Но уже в первый день я увидел и довольно сдержанные образы. И вот здесь мне особенно приятно, что отечественные модельеры берут во внимание не только форму и фактуру из нашей культуры, но иногда даже используют литературную образы. Например, мне очень понравилась коллекция дизайнера из Челябинска. Модельер взяла за основу образ Татьяны из романа «Евгений Онегин». Представьте, как бы она была одета сегодня. А если вы захотите посмотреть на это вживую, то, как говорится, welcome на неделю моды в Москве.
2: Фэшн-шоу продлится до 1 октября. Отдельным событием станет фестиваль модных короткометражных фильмов World Fashion Shorts. Он пройдет 27 сентября в арт-кластере «Хлебозавод номер 9». Покажут 56 картин режиссеров из разных стран. Кроме этого, с 28 по 30 сентября в концертном зале «Зарядье» пройдет международный форум BRICS плюс Fashion Summit. Он объединит экспертов индустрии более чем из 60 государств в программе «Новые тренды на рынке», поддержка локальных брендов и привлечение инвестиций, а также использование искусственного интеллекта в моде. Электоральный процесс, именуемый выборы в Государственную Думу 9-го созыва, завершился. Но впереди у депутатов есть одно значимое сражение – за просторный кабинет. В течение месяца избранники должны распределиться по Госдуме и красивый офис с видом на Кремль, как в фильме «Жмурки», если помните, достанется не всем. Кроме того, на кону служебные квартиры, которые депутаты предыдущего созыва обычно не спешат освобождать. Как забраться на этаж повыше? И что, кстати, еще входит в соцпакет? Герой

0: Программы «Да или нет» преподаватель курса «Законотворческий процесс» в Высшей школе экономики Павел Склинчук, который больше 10 лет проработал в Госдуме на должности помощника и консультанта депутатов. Надежда Сережкина, несмотря на годы работы в парламентском пуле, нашла чему удивиться.
1: «Да или нет».
2: Вы, допустим, выиграли выборы. Поздравляем. Так. Что дальше? Что депутат делает в первые 24 часа?
3: Наверное, празднует. А когда праздничная эйфория проходит, то, конечно, затем ему нужно будет получить атрибуты депутатства. Это значок и удостоверение. Удостоверение выдает Центральная избирательная комиссия, а значок – аппарат Государственной Думы.
2: Диспансеризацию нужно проходить.
3: Ну, на самом деле, он прикрепляется к поликлинике управделам президента. Он получает возможность посещать санатории.
2: Сейчас меняется состав Думы. Насколько быстро проигравшему депутату нужно собрать свои вещи и освободить рабочее место? Есть регламент?
3: Кабинет обязан освободить в самое короткое время, до первого заседания. А вот что касается квартир служебных, то там могут проживать и семьи самих депутатов. Есть случаи, когда очень долго депутаты не спешат покидать квартиры, поэтому здесь аппарат Госдумы на первое время заказывает специально гостиницу для того, чтобы иногородние депутаты могли переехать уже в Москву буквально там на следующий день после получения удостоверения. В целом, наверное, к ноябрю месяцу уже все рассядутся по кабинетам.
2: Совсем ли хватает кабинетов? Потому что депутатов 450. Есть 450 комнат?
3: Помещения, конечно, есть, но они, конечно, не тех масштабов, как, наверное, это должно соответствовать статусу федерального депутата. Если этот спикер, его заместитель, председатель комитетов, то, конечно, это чуть побольше. Там есть отдельная приемная. А вот что касается обычных рядовых членов комитета, то они сидят в помещении где-то 6 на 3 квадратных метра вместе с помощником. То есть условия достаточно спартанские.
2: Павел, а что считается думским люксом? Я не знаю, окно с видом на Кремль, верхний этаж, нижний этаж?
3: Думским люксом считается кондиционер, поскольку там одно здание построено в 30-е годы, другое в 70-е. Летом там очень жарко, а зимой очень холодно. А что касается вида, это обитатели старого здания на Охотном ряду. Там действительно можно усмотреть площадь. Для кого-то это Красная площадь, а для кого-то это Лубянка, новая площадь, кому что ближе. Те, кто заседают в новом здании, а таких большинство, это Георгиевский переулок, дом 2, там 15 этажей. Они в основном видят обзор Москвы, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда выходил царь на балкон и говорил «Лепота». Примерно то же самое депутаты верхних этажей могут увидеть.
2: А как туда попасть? Кому нести плитку Бабаевского, чтобы получить кабинет с видом?
3: Плиткой Бабаевского вы точно не отделаетесь. Идет распределение по комитетам. То есть комитет там по Дальнему Востоку, например, там на 10-м этаже вместе с комитетом по финрынку. Комитет по экологии там на 6-м. Соответственно, куда депутат входит, то кабинет где-то в тех же краях ему и дадут. Плюс нового здания еще в том, что там 8 лифтов, и депутатам меньше нужно ждать в очереди, чтобы подняться до этажа. И когда заседание пленарное заканчивается, это, как правило, там 4 или 5 часов без перерыва, многие депутаты просто хотят размять ноги и идут по лестнице до своего кабинета, и это прям выглядит довольно-таки мило. Знаю, что у многих депутатов в кабинетах есть свои штанги, гантели, у кого-то там массажное кресло, кто в возрасте преклонном.
2: Есть слух о том, что верхние этажи, может быть, не очень, потому что крыша может протекать.
3: Крыша протекала, это факт в самом зале пленарных заседаний. Это ангар, который построили в спешке в начале 90-х. Конечно, это помещение для того, чтобы там заседали 400 человек, оно не приспособлено. Можно видеть на фотографиях в интернете, как депутаты зевают, постоянно подтягиваются. Это как раз кислородное голодание. Там нет естественной вентиляции, освещения, жуткий свет, акустика, и поэтому физиологически сложно вытерпеть. А в старом здании на верхних этажах однажды сюда залетала летучая мышь. Ее потом сотрудники фракции ЛДПР куда-то выпустили в окошко.
2: Быть депутатом тяжело, да или нет?
3: Однозначно да, но приятно.
1: Да или нет?
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня Джали Гран Бистро. на Пресне.

0: Французское бистро с московским размахом. Легко, элегантно и немножко театрально. Ресторан занял историческое здание фабрики братьев Мамонтовых. У входа резной фасад кондитерской и цветочная лавка. Словно маленькую французскую улицу спрятали внутри старой Москвы. Дальше два уровня, арочное окно, потолки высотой почти 12 метров, торжественная лестница и открытая кухня. Много света, воздуха и деталей. Росписи по мотивам Анри Руссо, растительные светильники и текстиль с орнаментами Уильяма Морриса. За французскую кухню отвечают Виктор Кислинский и выпускник Cordon Bleu Вадим Борисихин. Их формула – французская классика, без тяжести плюс современная европейская техника. В меню – блюда, которые не требуют расшифровки. Тартары, салаты, паста, рыба и мясо. Все знакомо, но собрано аккуратно, легко и с парижской интонацией. Что здесь брать? Утку конфи. Это беспроигрышная классика. Еще закажите улиток эскарго, нисуаз со свежим тунцом на гриле и паштет из стерляди. Французская кухня во многом держится на бульонах и соусах. И тут особенно круто поработали с базой. При этом есть близкие нам русские интонации. Например, рядом с луковым супом в меню стоит уха, тоже построенная прежде всего вокруг хорошего бульона. Отдельная глава – десерты Андрея Сокольникова. Золотой орех, медовик и тарт с земляникой. Классика становится легче, ярче и эффектнее. Итог. Джоли Гранд Бистро – это Париж в декорациях старой Москвы. Высокая лестница, открытая кухня, цветы, шампанское и десерты, ради которых стоит оставить место. Это «Фуди» и я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: Как нам всем при этом колоссальном переизбытке информации выживать?
2: Специалисты говорят, что даже одно ухо, если вы заткнули, уже вашему мозгу гораздо проще.
1: Но мы слушателям не будем рекомендовать надеть беруши.
3: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: Сок на миллионы. В 2016 году стартап Juicero решил сделать для свежего сока то же, что кофейные капсулы сделали для кофе. Компания выпустила высокотехнологичный пресс за $699. Пользователю не нужно было мыть и резать фрукты. Достаточно вставить фирменный пакет с уже подготовленными овощами и фруктами. Машина подключалась к интернету, считывала QR-код, проверяла срок годности и только после этого выжимала сок. Пакеты стоили еще от $5 до $7 за порцию. Идея понравилась инвесторам. Они вложили около $134 миллионов. Позже цену пресса снизили до $399. Но настоящий удар случился в 2017 году. Журналисты обнаружили, что фирменный пакет можно просто взять в руки и выжать самостоятельно. Причем это занимало меньше времени, а сока получалось почти столько же, сколько после работы дорогого пресса. Оказалось, что главное устройство стартапа стоимостью в сотни долларов можно было заменить парой рук. После скандала покупателям предложили вернуть деньги, а уже в сентябре 2017 года компания закрылась. Juicero привлекла более $100 миллионов на технологию, без которой ее продукт, как выяснилось, прекрасно работал.
3: Ошибка на миллион.

С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Президент Сербии Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным рассчитывает на продление газового контракта, истекающего 30 сентября. По его словам, Белград сохранит выгодную цену 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночных 868. Вучич назвал тему энергетического сотрудничества особо важной и выразил уверенность, что поставки останутся.

0: стабильными. Дональд Трамп и лидеры Конгресса обсуждают возможность временного запрета на экспорт дизельного топлива. Как сообщил постпред США при ООН Майк Уолтс, президент держит фермеров в центре внимания. В Америке зафиксирован рекордный рост цен на дизель. Галлон стоит $6.5 против 3.5 год назад. Уолтс связал ситуацию не с Ормузским проливом, а с конфликтом России и Украины. Трамп призывает стороны прекратить удары по НПЗ. В Кремле ранее приветствовали такие призывы. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока» совместно с Германией. В соцсети X он написал, что Москва и Берлин вместе могут вновь запустить газопровод, подорванный 4 года назад. Так он отреагировал на призыв сопредседателя АДГ отремонтировать и открыть Nord Stream. Дмитриев назвал АДГ голосом немецкого народа, борющегося за энергетический суверенитет. Минфин поддержал повышение лимитов выплат по ОСАГО. Как заявил замглавы ведомства Иван Чебесков на московском финансовом форуме, речь прежде всего о выплатах за вред жизни и здоровью. Он отметил, что тема требует дополнительного обсуждения со страховым сообществом, ЦБ и парламентом, и выразил надежду, что это не приведет к существенному росту тарифов. Самым выгодным направлением для турпоездок по России в октябре названа Калуга, показало исследование сервиса OneToTrip. Перелет туда обойдется в среднем в 6 500 рублей, а ночь в отеле почти в 6 000. Второе место – Тамбов, третье – Псков. В десятку также вошли Вологда, Чебоксары, Ярославль, Набережные Челны, Казань, Тобольск и Магас. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что российский рынок БАДов ждет рост цен. Так считает опрошенный радио РБК эксперты. Причина – таможенные пошлины в 35% на биологически активные добавки из недружественных стран. Такие меры приняли российские власти. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство сделало исключение для Венгрии и Словакии. Документ вступит в силу 2 октября и будет действовать до конца следующего года. Как такие меры повлияют на рынок, разбиралась Александра Кудрявцева, она со мной в студии. Саш, давай начнем с того, что сколько вообще на нашем рынке БАДов российского производства, а сколько импортного?
2: Да, здесь нужно сказать, что большую часть российского рынка занимают отечественные БАДы. За первый квартал этого года объем производства составил почти 200 миллионов упаковок. Это примерно 85% всей введенной в оборот продукции. Такие данные представляет оператор системы маркировки «Честный знак». Значительная часть импорта приходится на страны Евразийского экономического союза. Примерно половина из них – это поставки из Киргизии. А если говорить о недружественных странах, то здесь на российском рынке больше всего представлены БАДы из США, Германии, Великобритании и Польши. К слову, эксперты отмечают их высокое качество. В частности, то, что Запад при производстве добавок использует фармацевтические лекала. Но в России есть сопоставимые по качеству аналоги. Об этом говорит генеральный директор Дипломат Клиник Сергей Казимов.
3: Исторически к нам в страну поставляют неплохие биологически активные добавки из США, Германии, Кореи, Канады. Мне видится, что рынок не лишится этих биологически активных добавок. Просто стоить они будут не на 35%, а, например, вдвое дороже. Практически по всем товарным позициям, по всей номенклатуре биологически активных добавок у нас есть и российские аналоги, и аналоги из дружественных стран. 90% можно будет заменить. Европейские поставщики и производители, и американские, как правило, производят биологически активные добавки по лекалам из фармакологической индустрии. При том, что биологически активные добавки производства Китая и Кореи, как правило, представляют собой эндемически специфические, содержащие растительного либо животного происхождения ингредиенты, присущие тому же самому Китаю или Корее. Флагманом в производстве на постсоветском пространстве, безусловно, является Российская Федерация.
1: Ну, получается, структура рынка вряд ли изменится, а вот основным последствием все-таки станет рост цен.
2: Да, аналитики говорят, что вырастет стоимость не только БАДов из недружественных стран, потому что если они начнут поднимать цены, то весь рынок последует такому примеру. Так считает, например, генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.
4: Система маркировки, она показывает страну происхождения. Там очень много деталей, которые не позволяют обходить вот такие варианты, делать страну происхождения другой, потому что есть и заводы, которые фиксируются именно в системе маркировки, производители, которые выпускают биологически активные добавки.

0: поставки очень высокого качества. Но здесь такой момент, это экономика, это ценообразование, никогда не бывает разрывов в ценовых группах. То есть мы увидим инфляцию как на препараты, которые из недружественных стран к нам поставляются, так и увидим инфляцию на те БАДы, которые производятся на территории России.
1: Введение пошлин на БАДы из недружественных стран продвигал Национальный союз защиты прав потребителей. Еще в 2023 году они выступали за сборы в 220%. Тогда правительство ответило отказом. Причем власти не поддержали даже более мягкую меру установить пошлины в 50-70%. С такой инициативой выступали отечественные производители. Часть рынка тогда указывала, что ограничения нужны для снижения серых поставок. А противники подобной меры говорили, что проблема контрафакта не решится, и такой шаг приведет не только к росту цен на официально ввезенную продукцию, но и к расширению нелегального рынка. Такой прогноз дает и генеральный директор фармацевтической компании «Квадрат С» Олег Комаров.
2: Одной из самых основных проблем является серая продукция. То есть это либо незарегистрированный как БАД, и которая продается под видом пищевых добавок, или та, которая нелегально заводится. На нее, как раз на эту продукцию, никакая 35-процентная пошлина распространяться не будет. Пошлина повышает стоимость прежде всего легального импорта, продукции, которая зарегистрирована как БАД, официально вводится и маркируется. То есть легальный импорт становится дороже, а у серого импорта появляется дополнительное ценовое преимущество. По сути, такая конструкция создает дополнительный стимул для расширения серого рынка.
1: Опрошенные аналитики говорят, что Словакия и Венгрия стали исключением из списка пошлин по политическим причинам. Я напомню, что к недружественным странам относятся Великобритания, США, Канада, Исландия, Япония, а также все страны Евросоюза и Республика Корея. Всего последняя редакция перечня включает 49 государств и территорий.
3: Спасибо, Саша. Это была Александра Кудрявцева о том, почему российский рынок БАДов ждет рост цен и как новые меры повлияют на рынок в целом. Ну и к другим темам уходящей недели. Бизнес должен платить только за те риски, на которые может влиять. Минтруд на этой неделе предложил исключить несчастные случаи из-за атак беспилотников из расчета скидок и надбавок по страховым взносам. Речь также идет о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и иного характера, произошедших не по вине работодателей. Сейчас такие ЧП могут повышать тариф на страхование от несчастных случаев, и компания вынуждена платить больше, даже когда никак не могла предотвратить происшествие. В Минтруде подчеркнули, что изменения снизят нагрузку на компании. Хоть сейчас и тяжело оценить масштаб соответствующей нагрузки, инициатива однозначно положительная, рассказал Илья Приходько и Ирине Савельевой, учредитель кондитерской фабрики «Нишкиной сладости» Николай Кузаков.
4: Инициатива в свете последних событий оправдана. Это действительно снизит нагрузку на работодателя, и я думаю, что бизнес эту инициативу поддержит.
5: А для вас это действительно чувствительная нагрузка сейчас?
4: Пока что мы не ощущаем, но в целом мы должны перестраховаться и смотреть на будущее, чтобы все риски учесть в нашем бизнесе.
6: До вот этой инициативы Минтруда как выглядела вот эта история вся? И какова была ваша зона ответственности как работодателя в таком случае?
4: Мы нормативные документы меняли и просто увеличили, грубо говоря, нагрузку на наших сотрудников в плане документации. Такая бюрократия, она увеличивает экономику предприятия.
6: А в плане документации что конкретно имеется в виду?
4: Дополнительные нормы, дополнительные требования, которые мы составляли на нашем предприятии.
6: Можно ли понять, насколько вам станет проще в случае, если Минтруд соответствующие поправки утверждает?
4: Так прямо сейчас оценить тяжело, потому что документация она еще готовит. Нужно смотреть все поправки, оценить экономический эффект и в целом уменьшение на экономику предприятия. Сейчас тяжело, поэтому после выпуска или конкретно уже окончательного решения можно посчитать.
3: Сейчас скидка или надбавка к тарифу страховых взносов на страхование от несчастных случаев на производстве определяется с учетом числа несчастных случаев за последние 3 года. Ну, а сейчас инсайт.
7: РБК Инсайт. В этом году в Москве случилось то, чего рынок давно боялся. Новым дата-центрам начали отказывать в подключении. Не хватает мощности. И это не только российская проблема. В Америке технологические гиганты перезапускают закрытые АЭС, стоят в очереди за газовыми турбинами и даже переделывают в электростанции двигатели от списанных Боингов. Причина одна — искусственный интеллект. Ему нужно столько электричества, сколько энергетика раньше не производила. Это программа «Инсайт», я Аркадий Глушенков, и сегодня разберемся, почему бум ИИ застрял на уровне розетки,

0: и хватит ли России энергии, чтобы не вылететь из гонки?
1: Инсайт.
0: Начнем с масштаба. Сколько вообще электричества съедают дата-центры и почему именно искусственный интеллект все поменял? По оценке Международного энергетического агентства, в 2024 году дата-центры всего мира потребили 415 тераватт-часов электричества. В прошлом уже 485. А к 2030-му эта цифра почти удвоится, до 950 тераватт-часов. Это примерно столько, сколько за год тратит вся Япония. В США на дата-центре придется почти половина всего прироста спроса на электричество до конца десятилетия. Почему рост такой быстрый? Дело в том, как устроены вычисления для ИИ. Обычная серверная стойка в российском дата-центре потребляет в среднем меньше 7 кВт. В мире около 20. А одна стойка NVIDIA с ускорителями для искусственного интеллекта около 120. К 2027 году компания вообще обещает стойку на 600 кВт. И резко меняется масштаб энергопотребления всего ЦОДа. Разницу хорошо объясняет на примере автомобилей Константин Степанов, директор по развитию и эксплуатации центров обработки данных РТК ЦОД, крупнейшего оператора в России.
2: Есть, в общем, самосвалы, есть легковые машины. И это все транспорт, но это два совершенно разных перевозчика. И действительно, на ГПУшки сейчас в потенциале формируют огромный спрос, такой отложенный спрос. И действительно, они, большинство из этих проектов, они на сотни мегаватт. А ЦОДы коммерческие или небольшие корпоративные ЦОДы, которые стоят рядом с городами, либо внутри городов, они, конечно, в разы меньше. То есть это там 10-20 мегаватт, это некие такие, скажем, объекты, в которых крутятся транзакционные различные истории, там, не знаю, биржевые системы, там, облачные платформы.
1: Инсайт.
0: Электричество в России есть, но совсем не там, где нужно. Яркий пример – Москва, сердце российского рынка ЦОДов. Именно здесь электричество закончилось первым. 76% всех стойкомест коммерческих ЦОДов в Москве и области. Еще 9% в Петербурге. И только 15% приходится на всю остальную страну. Так сложилось исторически. В Москве головные офисы банков, ритейла, телекома, госкомпаний. А дата-центр выгодно держать ближе к клиенту. Но в Москве электричество нужно всем сразу. Жилым районам, метро, промышленности. По схеме развития энергосистемы к 2031 году нехватка мощности в столичном регионе составит 4,1 гигаватта. Продолжает ведущий консультант IKS Consulting Станислав Мирин.
3: Это не то, что это прям началось в последний год, но в последний год она действительно обострилась, и связано это с тем, что мощности ЦОДов постоянно растут, и ЦОДы стали запрашивать уже там не мегаватты, а уже десятки мегаватт на подключение. И, в общем-то, постепенно энергосистема приходит к тому, что у свободных мощностей становится все меньше и меньше. В московском регионе получить электрические мощности становится все сложнее и сложнее. И прямо даже отказывают в этом даже крупным ЦОДам, тем, которые уже давно существуют на рынке.
1: Inside.
0: Почему нельзя просто протянуть кабель от ближайшей электростанции? Потому что крупный ЦОД – это не квартира. Чтобы дать дата-центру под ИИ сотни мегаватт, нужна новая подстанция на 220 кВт, новые линии электропередачи, а часто и новая генерация. В Минэнерго оценивают срок такого подключения минимум в 4 года. А в Москве, по оценкам экспертов, новые высоковольтные линии появятся только к 2030-му, а то и к 2032-му году. Но у дефицита есть и другая причина – дата-центр не заполняется за один день. Строишь его, например, под 100 мегаватт, а в первый год нужно 10, потом 30, потом 60, и только к четвертому году все 100. При этом сеть держит для тебя все 100 с первого дня. Разница между тем, что зарезервировано, и тем, что реально потребляется, это так называемый бумажный техприз, говорят на рынке. На бумаге мощности заняты, по факту простаивают, и подключить на них никого другого нельзя. Выходит, сеть забита, частично по-настоящему, частично на бумаге. И ЦОДы начали искать электричество сами. Своя электростанция – это прежде всего газ. И классический вариант для большой мощности – газовая турбина. Но тут выясняется, что турбин в мире не хватает. Давайте посмотрим на портфель заказов крупнейшего производителя – американской GE Vernova. В начале 2025 года 50 гигаватт газовых турбин в текущих заказах и резерве. Летом 2026 уже 116. Для сравнения, это примерно 70% пикового потребления всей российской энергосистемы. Очередь у компании расписана до конца десятилетия, говорит Андрей Медведев, генеральный директор ПСМ, которая занимается производством электростанций для ЦОДов.
4: Раньше, условно, формула была простая. То есть небольшие мощности

0: Данные способы запитать дата-центр. Американская компания ProEnergy берет двигатели от списанных Боингов и переделывает их в газовые турбины. Одна такая 48 мегаватт, больше, чем целый городской ЦОД. Их применяют, потому что новую турбину для электростанции раньше конца десятилетия не получишь. Но это временный вариант. Илон Маск пошел дальше. Рядом со своим суперкомпьютером в Мемфисе он поставил 35 газовых турбин на прицепах. Раз передвижные, значит, как бы временные, и разрешение можно не оформлять. Построили быстро, но соседям достались шум и выбросы. Теперь с компанией судятся экологи. Есть и путь в прошлое. Уголь. В США старые станции, которые собирались закрыть, продлевают, в том числе из-за спроса дата-центров. Плюс очевидные станции уже готовы, минус тоже. Уголь – это самый грязный вариант. Мини-АЭС – вообще мечта любого дата-центра. Стабильно, мощно и чисто. Google уже заказал малые реакторы на 500 мегаватт. Первые ждут около 30-го года. Но проблема в том, что серийных малых АЭС пока нет нигде в мире. И самое фантастическое – дата-центр в космосе. Стартап StarCloud в ноябре прошлого года вывел на орбиту спутник с видеокартой NVIDIA и обучил на нем нейросеть. В планах – космический ЦОД аж на 5 гигаватт. Но пока это очень сложно и очень дорого. Если вернуться на Землю, реальных вариантов немного, и у каждого свое узкое место. Сеть? В Москве все занято. Газовая турбина? Очереди. Большая АЭС? От 10 лет и больше. Малая? Пока в пилотных проектах. Остается газопоршневая станция. Строится за 1-2 года, набирается небольшими машинами по 2-3 мегаватта. Ее сейчас и выбирают ЦОДы. Но своя электростанция у каждого дата-центра – выход для отдельной компании, но не для страны. Системно так проблему не решить. Так что же делать? Решение номер один – правило. Сейчас ЦОД может зарезервировать мощность и годами ее не выбирать. Минэнерго предлагает принцип «бери или плати». Всем, кто подключится после 1 января 2027 года, платить сетям предлагают минимум за 70% заявленной мощности. Используешь ты ее или нет, неважно. Для крупных потребителей – лесенка. От 5 до 50 мегаватт в первый год платишь 15%, на четвертый год – 70%. А больше 50% начинаешь с 10% и до 70% доходишь на шестой год. Проект пока на доработке. Логику в отрасли принимают, но спорят о сроках, продолжает Константин Степанов.
1: На мой взгляд, правильный инструмент – это изначально получить технические условия по согласованному графику, который мы каждый год будем подтверждать, мы его будем выбирать, и мы будем выходить на свои проектные мощности вот в течение вот этого заданного периода. Если мы не выходим, мы действительно готовы финансовую модель положить все заложенные риски, все заложенные штрафы, и это, на мой взгляд, совершенно справедливо. Но, наверное, несправедливо – это с самого первого дня начинать платить штрафы за всю невыбранную мощность, из-за которой нам, по большому счету, с самого начала и не нужна. Инсайт.
0: Решение номер два – это переезд. Раз электричества нет в Москве, ЦОДы идут туда, где оно есть. И это уже видно по цифрам. В 2023 году Москва ввела больше 11 тысяч новых стойкомест, а все регионы вместе – меньше 1 тысячи. А в 2025-м регионы впервые обогнали столицу. Минэнерго предлагает сделать это правилом. Примерно 60% вычислений оставить рядом с городами, а 40% увести туда, где энергии с запасом. Под ЦОДы уже присматривают площадки на Урале, в Поволжье, в Ленинградской области, а крупные ИИ-кластеры до 200 мегаватт в Восточной Сибири. И решение номер три – это новая генерация. Строить ее придется в любом случае и крупную для энергосистемы, и свою для дата-центров. Но из чего? Большие газовые турбины Россия делает сама. Есть такие гиганты, как ОДК, силовые машины, Интеррао, но пока штучно. За весь прошлый год заказчики получили 6 турбин, а до 31-го энергетике нужно их 240, а то и 250. С газопоршневыми станциями другая история. Собирают их у нас, но двигатели в основном китайские. В итоге электричества в стране хватает. Не хватает сетей, правил и железа. И без решения этих проблем бум ИИ в России так и останется в очереди на подключение. Это была программа «Инсайт». Слушайте нас в эфире радио РБК и смотрите в эфире телеканала. РБК «Инсайт».
2: В Красноярске в субботу из-за медведей закрыли самую длинную лестницу в России. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Национальный парк «Красноярские столбы» тоже временно приостановил работу из-за выхода хищников. Россияне на этом фоне массово скупают отпугиватели медведей. Спрос на такие товары на маркетплейсах всего за несколько месяцев вырос на 228%. Об этом редакция «Радио РБК» рассказали представители Wildberries. осень 2026 года стала

0: рекордное по числу нападений бурых медведей на людей в России. Но помогают ли перцовые баллончики и петарды отпугивать медведей, разбиралась Лиза Майнгард.
1: Что покупают? Это перцовые аэрозоли, сигнальные ракеты, фальшфейры, это такие сигнальные факелы с ярким пламенем и дымом, газовые баллончики, кричащие клаксоны, ревуны и даже ультразвуковые пугалки. Разбег цен на эти товары от пары сотен рублей до нескольких тысяч. Те, у кого, естественно, есть разрешение на оружие, стараются запастись патронами для отстрела медведей. Спрос на товары из вот этой категории отпугивания медведей, оказывается, такая даже есть, растет стремительными темпами уже несколько месяцев подряд. Об этом рассказала представитель компании Wildberries & Druz Яна Эльберт.
2: Мы действительно фиксируем рост спроса на приспособления для отпугивания медведей на Wildberries. Например, в период с июня по сентябрь текущего года таких устройств заказывали на 228% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в количественном выражении продажи остаются незначительными, речь идет всего о сотнях штук. Поэтому такая динамика не может свидетельствовать о каком-то ажиотаже или массовом спросе на такие товары.
1: Отдельным спросом пользуются услуги по установке специализированных заборов с электронапряжением и крупных отпугивающих устройств по типу ультразвуковых эхолокаторов. Якобы медведи слышат определенную частоту и не подходят к домам ближе, чем на несколько метров, когда слышат вот этот сигнал. Их приобретают турбазы или владельцы частных домов в надежде защитить себя. По оценкам профильных продавцов, спрос на них вырос на 40% вот в период как раз с июля по сентябрь этого года. Конечно, такие устройства гораздо дороже, чем обычный перцовый баллончик. Для того, чтобы обнести участок площадью 10 соток, вот этой электроизгородью придется отдать минимум 350 тысяч рублей. Часть специалистов по безопасности, с которыми мне удалось пообщаться, они придерживаются мнения, что они абсолютно бесполезны при встрече с медведем. Именно вот перцовые баллончики, газовые баллончики, а также фальшфейры, вот эти, которые со светом, с дымом. Для их использования нужен близкий контакт со зверем. Близкий контакт со зверем уже не предполагает никакой безопасности для человека. На что действительно стоит потратиться, если вы живете близко к лесу, если вы владелец турбазы, допустим, и принимаете у себя гостей, необходимо установить качественное видеонаблюдение для того, чтобы своевременно реагировать, если вы заметили вдалеке медведя, и обязательно электроизгородь. Вот таким мнением поделился специалист по безопасности в природной среде Михаил Ярин.
3: Значит, не стоит тратить деньги на перцовые баллончики, потому что перцовый баллончик подразумевает очень короткую дистанцию. Хорошо работают, ну вот по моему опыту, всякие петарды, бабахи, резкие звуки типа выстрелов. Очень хорошо работает электроизгородь. Это вот для турбаз, там, или каких-то поселений. Она денег стоит, но она реально держит медведя в периметре. Хотя он может ее порвать, но все-таки не часто это происходит. Все вот эти вот ультразвуковые штуки, они работают так себе. Хорошо работает огнестрельное оружие.
1: Что обнадеживает, большинство встреч заканчивается тем, что медведь сам уходит. Однако поведение животного зависит от ситуации. Как мы помним, самые опасные встречи – это самка с медвежатами.
0: В том, какие средства защиты от медведей покупают россияне, разбиралась Лиза Майнгард.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Автомобильный бренд Bugatti представил проект 60-этажного небоскреба в Майами. Это будет первая брендированная резиденция марки в США. Об этом пишет архитектурный портал Dezin. Здание расположится в районе Бриккел. Небоскреб разделят на 4 блока с двойными по высоте пространствами между ними. Внутри 183 квартиры и 4 пентхауса. Дизайн вдохновлен как архитектурой Майами, так и формой суперкаров, включая знаменитую линию C, которая использовалась в автомобилях марки еще в 1930-х годах. Майами давно стал столицей брендированных небоскребов. Porsche Design Tower построили здесь еще в 2017 году. Его фишка – роботизированные лифты, которые поднимают автомобиль прямо в апартаменты. Сейчас эти квартиры работают на вторичном рынке, где пентхаусы доходят до 47,5 миллионов долларов. Строящийся Bentley Residence высотой 237 метров станет самым высоким жилым зданием на побережье США, и он тоже расположен в Майами. Запатентованный автомобильный лифт также доставляет машины владельца в приватный небесный гараж на 3-4 авто внутри апартамента. Больше половины из 216 резиденций уже продано, а пентхаусы уходят по 37,5 миллионов. Еще один проект здесь – Pagani Residence. Все 70 резиденций спроектированы с использованием карбона, редкой кожи и дерева, как в гиперкарах. А покупателям самых дорогих пентхаусов за 30 миллионов долларов в комплекте дают гиперкар Pagani Utopia Roadster Miami Edition.
6: – у Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
7: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
6: Нет, я согласен. Ну,
7: это за полгода, а годовых это уже получается 40%.
8: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
4: РБК «Тренды».
8: Один кошелек, несколько банков. У цифрового рубля есть особенность, которой нет у обычного банковского счета. Цифровой кошелек не привязан к конкретному банку. Счет открывается один раз на платформе Банка России. При этом управлять цифровыми рублями можно через приложения разных банков, при условии, что они подключены к платформе и в них открыт банковский счет. Например, если клиент обслуживается сразу в трех банках, один и тот же цифровой кошелек будет доступен через приложение каждого из них. Переводить цифровые рубли из одного банка в другой для этого не требуется. Деньги вообще не находятся на счетах этих банков. Есть и практическое преимущество. Если приложение одного банка временно недоступно, операции с тем же цифровым счетом можно проводить через другой подключенный банк. Таким образом, цифровой рубль отделяет сами деньги от банка, через который к ним получают доступ. Банк остается сервисом и интерфейсом, а счет и средства находятся на единой платформе Центробанка.
9: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
10: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
4: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК.
8: Что это было? В эфире.
11: Всякие группировки, которые работают в интересах спецслужб. Да,
12: да, то есть здесь любой подобный инструмент, который может использоваться и во благо, и во вред, по-любому попадет в руки злоумышленников, так или иначе, неважно, кто это будет.
7: Как с этим тогда бороться? Ну, то есть вот вы, в том числе в лаборатории, понимаете, что уже сейчас мы в мире, когда можно найти уязвимость нулевого дня в продукте, который там не замечали там, 20 лет, 30 лет. Как быть? Тоже натренировать свою ИИшку для того, чтобы она воевала с этим? Или как-то перестраивать подход к киберзащите полностью?
12: Во-первых, осознать тот факт, то, что любая подобная автоматизация сильно сжимает окно возможностей для защиты по времени.
7: Быстрее реагировать.
12: Мы всегда говорили про то, что кибербезопасность — это гонка между злоумышленниками и защитниками с точки зрения технологии и скорости. Если раньше для защиты условно были там недели, да, или какие-то там возможности для того, чтобы отложить это на потом, то сейчас после нахождения той или иной уязвимости или чего-либо такого, счет идет на минуты.
8: Руководитель Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского в России Дмитрий Галов в программе «Технологии и тренды».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 7 утра в столице, в студии Павел Потапов. Рыболовецкое судно «Триумф», где при пожаре пропали 4 человека, продолжает гореть. Высадиться на него невозможно, сообщили РИА Новости в морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского. Экипаж судна «Спасатели Суворовец» дожидается окончания горения и продолжает осматривать акваторию. К поискам привлекаются также проходящие мимо суда. Сайты для поиска работы смогут запрашивать сведения из электронной трудовой книжки на госуслугах для создания резюме и верификации опыта соискателя. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале официального опубликования правовых актов. Также рекрутинговые сайты смогут получать на госуслугах данные об образовании и водительском удостоверении соискателя. Минздрав утвердил новый стандарт лечения депрессии у взрослых. В частности, в перечень обязательных лабораторных исследований вошли тесты на гепатиты Б и С, ВИЧ и сифилис. Также будет проводиться электронейростимуляция головного мозга. Новый стандарт заменит действующие документы 2022 года. Крупнейшие американские телеканалы намерены возобновить совместную съемку мероприятий президента США Дональда Трампа. Это произойдет, несмотря на недопуск CNN, пишет New York Times. В телепул входят ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC. По предварительному плану 4 телеканала вернутся к работе. Когда очередь дойдет до CNN, будут решать, направлять ли вместо него другую съемочную группу. Если замены не будет, слот останется пустым. OpenAI приостановила обучение своих самых эффективных моделей до улучшения безопасности, сообщает Axios. По данным издания, исследователи этой компании и Anthropic проводят расследование десятков тысяч инцидентов, связанных с ИИ-агентами. Эксперты по безопасности пытаются выяснить, как эти самые ИИ-агенты обходят защитные механизмы, взламывают сайты и выходят из песочницы. Больше новостей на радио РБК.
2: Главное всем вовремя выйти из песочницы. У микрофона Илья Приходько, ближайший час в эфире радио РБК. В Швейцарии проходит референдум по вопросу нейтралитета. Стоит ли соблюдать антироссийские санкции? Кстати, тоже спрашивают у населения. Расскажем, каким может быть мнение жителей этой страны. Росстат дал оценку так называемой невидимой экономике России. Если забегать вперед, и в цифрах почти 11% ВВП. Что это значит? Разбираемся. Ну, а прямо сейчас о том, что Сергей Лавров завершил участие в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Что известно, Сергей Лавров завершил действительно работу, выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Заседание было посвящено Украине в том числе. Ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции. В своей речи глава российской дипломатии заявил: «Европа делает все, чтобы сорвать переговоры и помешать мирному процессу, в которых заинтересованы многие, в том числе и администрация президента США Дональда Трампа».
3: Ради утопической цели сдерживания России Запад своими руками разрушил систему европейской безопасности, взрастил русофобский режим в Киеве. Понимая тщетность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа. Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. На Западе грезят нанести России стратегическое поражение, но эти грезы, как уже бывало много раз в прошлом, приведут в стратегический тупик самих поджигателей войны.
2: До своего выступления Сергей Лавров и глава МИД Германии Йохан Вадефоль обсудили на встрече ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения. Это официальная информация, которую дает российское дипломатическое ведомство. К слову, беседа состоялась впервые с 2022 года, и, как в российском МИД подчеркнули, по инициативе немецкой стороны. Но еще одна деталь, которая эту встречу характеризует, она длилась всего 20 минут. Очень даже немного, наверное, для такого контакта, тем более первого за очень долгое время. Как все это дело комментируют со всех сторон? Давайте посмотрим. Ну, во-первых, что сказал по этому поводу сам Вадефоль после встречи? Заявил, что провел, собственно, рандеву. Настал, сейчас говорит глава немецкой дипломатии, подходящий момент. Позволю себе даже цитату в этом случае. Многочисленные коллеги из других государств сообщили мне, что Россия готова к переговорам, говорит Вадефоль. Германия хочет мира. Европа хочет мира. Мир хочет мира. Вот так он выразился. И далее Вадефоль продолжает. Поскольку я считал, что сейчас настал подходящий момент, потому и провел эту встречу, и необходима деэскалация. Прежде всего, конечно, на Украине. Москва, полагает немецкий дипломат, должна показать, действительно ли она стремится к миру. С другой стороны, я не хочу, чтобы мы, европейцы, полностью оставляли американцам диалог с Россией, поэтому я и провел этот разговор. Вот так свой мотив объяснил Йохан Вадефоль. Но мы видим, что Германия опять демонстрирует попытки вернуться за некий общий стол переговоров, и Вадефоль прямо говорит о том, что не желает Европа, в частности, Германия, упускать инициативу и полностью передавать ее администрации Дональда Трампа. А есть еще и комментарии экспертов по этому поводу. Например, политолог-международник Владимир Оленченко прокомментировал это все. Говорит, странам Европы сейчас важно показать, что именно они играют роль в дальнейшем развитии событий по украинскому треку. С Владимиром Оленченко беседовала Алиса Чанова.
4: Германия, это та же Франция, это Италия, Нидерланды, которые сознательно нагнетают психоз, антироссийский и милитаристский психоз. Достаточно посмотреть статистику их перечисления, их участия, я имею в виду финансовые и военные поставки, то есть сколько, скажем, вооружения они поставили за это время, сколько денег было вложено в Украину и какая роль их в принятии санкций.
5: На чем сейчас эти страны сосредоточены в первую очередь в рамках украинского конфликта?
4: На том же, на чем они хотели раньше. Им хочется быть теми, кто решает дальнейшие перспективы. Но одно из направлений, оно тоже очень известно. Им хочется разместить свои войска на Украине и создать своего рода такую демилитаризованную, как они выражаются, зону, то есть зону раздела между Россией и Украиной. Три страны на это претендуют. Германия, Франция и Нидерланды. Но эта идея, она пустая. Мы этого не приемлем и не примем, самое главное. И, видимо, они это понимают, но осознать диалектику развития у них не хватает. Они все еще живут в мыслях 22-го года, когда им казалось, что они объявят Россию изгоем, и Россия уступит во всем. Примерно в таком же русле сейчас это продолжается, хотя и задора нет, и денег нет, и международной изоляции нет.
2: Что еще говорил, например, Сергей Лавров? Он заявил, что европейцы готовятся к войне с Россией. При этом глава российского МИД напомнил, что Владимир Путин, президент, неоднократно отмечал, Россия не собирается воевать с Европой. Но, кстати, в следующем часе будем подводить итоги 81-й сессии Генассамблеи ООН. Поможет нам в этом корреспондент, работающий в Нью-Йорке все эти дни, Валентина Шварцман. Также она является автором программы «Пояснительная бригада» на радио РБК. Ну, а что касается этой прошедшей недели, недели высокого уровня или недели высокой дипломатии еще иногда так называют. Это традиционный пик работы вообще Генеральной Ассамблеи ООН. В штаб-квартире организации в Нью-Йорке обычно собираются лидеры государств, министры и другие высокопоставленные представители. Вот в 26-м году как раз она прошла в рамках 81-й сессии Генассамблеи. Главное событие — это общие прения, между прочим. Несколько дней подряд президент, премьер-министр и другие высокопоставленные делегаты из почти 200 стран выступают с трибуны Ассамблеи, озвучивая позиции своих государств по ключевым темам. Ну, напомним, что эти прения в нынешней сессии открыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он достаточно жестко поставил вопрос практически сразу с первых предложений своего выступления. Он заявил о том, что ООН надо реформировать. И в первую очередь нужно реформировать Совет Безопасности, а именно пересмотреть право вето. По его мнению, это очень сильно тормозит развитие международного диалога, а иногда просто не позволяет международному сообществу решать какие-либо вопросы. Поэтому о реформе ООН Реджеп Эрдоган говорил весьма ярко. Но вот запомнилось еще и выступление Сергея Лаврова, тезисно мы его сейчас разобрали в эфире радио РБК, но не только пленарные заседания проходили в рамках этой недели высокого уровня, еще были и тематические события, посвященные вопросам климата, также говорили об опасностях, связанных с повышением уровня моря, ну и говорили о предотвращении пандемии, готовности к реагированию на них со стороны международного сообщества. Продолжим разбирать, какие заявления звучали на этой неделе. К этой теме вернемся уже в следующем часе в эфире радио РБК. Часов 9 минут в Москве, и агенты все чаще используются на торгах. Современные решения могут полностью автоматизировать процесс. Насколько выгодно это, прямо сейчас услышим в программе «Технологии и тренды». Большой разговор.
6: Осенью прошлого года интернет следил за удивительным экспериментом. 6 нейросетей получили по 10 тысяч долларов настоящих денег и их отпустили торговать криптовалютой. Что же случилось? Через 2 недели в плюсе остались только 2 китайские модели. GPT-5 потерял почти 60% своей котлеты.
7: И тогда это был аттракцион скорее для энтузиастов. А сейчас подключать нейросети к счету разрешают сами брокеры. В США Robinhood и Interactive Brokers, а у нас Finam и T-инвестиции.
6: То есть по тихоньку ИИ из игрушки для гиков превращается в обычный вход на биржу. Осталось понять, кто отвечает, когда он ошибается. Вот с этого и начнем.
0: Технологии и тренды.
6: Я Аркадий Глушенков, со мной мой сведущий Иван Звягин, и с нами Александр Волков, руководитель отдела разработки сервисов для активных трейдеров Т-банка. Его команда как раз и подключала ИИ-агентов к брокерским счетам. Привет, Саша.
8: Привет, всем привет.
6: Если говорить про MCP, что человек уже сегодня может сделать с ИИ-агентом на своем счете? Что

0: это за зверь такой MCP?
1: MCP — это протокол для подключения и агентов к различным источникам данных. В данном случае это инвестиции. Это можно сравнить с USB-флешкой.
0: Так, интересно.
1: С USB-протоколом. То есть раньше, например, когда разные производители мобильных устройств делали свои зарядки, это было всем очень неудобно. А потом взяли, сделали
0: единый... Type-C, и все, и понеслось.
1: Type-C, да-да-да. И понеслось у всех одна и та же зарядка, и всем стало удобно. То же самое с агентами. 2 года назад компания Anthropic разработала протокол MCP, который поддержали достаточно быстро все игроки на рынке. И MCP позволяет подключить торговую платформу к любому агенту. И в основном задача, как ты спросил, какие задачи? Это 3. Первая задача — это аналитика рыночных данных и поиск вообще рыночных неэффективностей, событий, точек входа, сигналов. То есть, например, найти, какие классные точки входа сейчас есть на рынке.
2: Что растет быстрее всего? Вот
1: Да. А насколько выросла после диф-отсечки котировка той или иной бумаги? Это все можно сейчас уже задавать в агент и получать развернутую аналитику. Вторая часть — это портфельная аналитика, история операций. То есть тогда агент получает доступ к твоему портфелю, к истории твоих операций, и может уже дать себе аналитику по портфелю, проанализировать успешность твоих операций, посчитать налоги, дать рекомендации по налоговым оптимизациям всевозможным. А третий сегмент — это торговля. То есть наш MCP позволяет нашим клиентам выставлять поручения, отменять поручения, ставить тейк-профит и все остальные торговые действия, которые влияют на портфель.
0: Ну, в общем, делать все то же самое, что ты раньше делал через интерфейс своего брокера, только теперь через бота.
1: Через и-агента. Все так.
2: Но у меня тогда вопрос. Вкинем еще одну аббревиатуру. Это аббревиатура API. API же существовал до этого и до MCP тоже. По сути, это тоже такая ручка, за которую можно браться и трогать разные данные.
0: Команды передавать.
2: Да. А зачем MCP-то нужен в таком случае, если API уже был до этого?
1: Все верно, API был. И более того, скажу, что MCP сделано во многом поверх API, то есть функционал и объем данных, предоставляемый MCP, он во многом такой же, как и API-шный. Но если ты 2 года назад бы, например, попросил агента, а вот проанализируй мой портфель и какие-то гипотезы выдвини, то ему пришлось бы писать код, использующий API. Это было бы долго, сложно, с багами и огромным процентом галлюцинаций. MCP позволяет в структурированной форме передать те данные, которые интересуют клиента здесь и сейчас. Это получается гораздо быстрее, чем писать код и править в нем баги. И это позволяет использовать MCP не только программистам или людям, которые в состоянии проверить качество написанного агентом кода, но и аналитикам, людям, которые хотят проанализировать про свои портфели, найти интересные гипотезы.
0: Смотри, но если я правильно понимаю, минус MCP, вот ты поправь меня, если я не прав, API — это все-таки структурированная история, четкие команды, все. Если команда неудачная, значит, он получает как-то отказ. То с MCP тут у тебя появляется слой модельки, как она это интерпретирует, может что-то понять, что-то не понять. Вот такие баги становятся... Если для API баг в духе... Классический баг для API — это какие-то данные не получены или что-то запрошено неправильно, то для MCP классический баг — это «Ой, я не так понял, сейчас спасибо за уточнение, хозяин, сейчас я переформулирую».
1: Это не баг MCP, это ошибка слабой модели. Потому что MCP — это такой же формализованный протокол, и данные также маркируются, как и в API. То есть здесь каких-то разночтений нет. Но модели действительно бывают разные, агенты бывают разные. И чем более абстрактный задан вопрос, непонятный, что клиент вообще хочет, то тем больше вероятность каких-то галлюцинаций именно модели.
0: Смотри, хочется у тебя еще вот про что спросить. Есть группа трейдеров, которые прямо супер высокочастотные. Они прям любят торговать на скорость, это прям все, обойти рынок, бла-бла-бла, отследить сигнал, быстрее всех успеть. Обычно API использовали они. MCP, вот он там, где идет счет на миллисекунды, работает, или это все-таки не настолько быстрое?
2: Кажется, он помедленнее, да?
1: На самом деле нет, потому что сам MCP работает примерно со скоростью API. Одинаковое время ответа.
0: Дай угадаю ответ. Но вот бот...
1: В точку.
0: Агент.
1: А вот время обработки этого запроса агентом, моделью, большой языковой моделью, оно, конечно, может быть огромное, особенно если это используется через API-подключение, то, конечно же, здесь уже время ответа измеряется секундами, а иногда десятками секунд. И ни о каком высокочастотном трейдинге здесь речи пока не идет. Проблема не в MCP, а в том, что агенты еще пока достаточно медленные, и модели.
2: Если говорить про особенности агентов и моделей, то, конечно, возникает еще вопрос, а кто виноват в случае чего? Они зачастую очень услужливы и стараются тебе угодить. Вот с этим что делать?
1: А здесь можно провести аналогию с API. Ты можешь также разработать робота, может быть, сам, может быть, с использованием агентов. И если бот что-то сделает не так, на чьей стороне ответственность?
2: Ну, очевидно, твоей.
1: Да, на стороне клиента. С MCP ровно аналогично. Ответственность тоже на стороне клиента. Но при этом у нас есть несколько уровней безопасности.
2: Угу.
1: Начнем с первой. Это ролевая модель. То есть у нас
2: так.
1: Для того, чтобы вначале использовать и выдвигать торговые гипотезы, вовсе не надо торговать. И у нас поэтому в ролевой модели есть возможность выпуска токена для доступа агента к нашей торговой платформе в режиме только для чтения,
2: угу.
1: В режиме исполнения поручений, и в полном режиме, который еще в себя включает пополнение и переводы. И вот, естественно, вначале клиентам мы рекомендуем использовать только токены для чтения для того, чтобы с этим поиграться. Второй момент про безопасность. У нас в личном кабинете по умолчанию включено подтверждение сделок. Если оно включено, то, соответственно, без подтверждения ни одна сделка и через MCP не пройдет, не сработает.
2: Где же тогда выигрыш-то в этом удобстве, если мне все равно приходится возвращаться и подтверждать?
1: Это своего рода защита, защитный механизм.
2: Кстати,
1: защитный механизм – это демо-счета, так называемая песочница. Можно выпустить токен песочницы, там протестировать на виртуальных деньгах свою торговую стратегию, посмотреть. И потом, если уже получается, если ты не видишь ошибок агента, то перевести
2: такая
1: это
2: монополия, на, получается, интересно.
1: На реальную торговлю.
0: Я протестировал вашу штуку. Скажу две вещи. Первое, конечно, работает не сразу, в том смысле, что моделька, видимо, должна привыкнуть. Периодически я получаю ответы в духе: «Ой, да, я не тот запрос поставил, да, извини, сейчас я поправлюсь». Ну, то есть вот происходит такая притирка. Это первая история. И вторая история, конечно, это, видимо, уже модели специфичная история, отказывается мне иногда давать какие-то советы. Понимаешь, ты говоришь: вот давай мы с тобой выберем, во что мне вложиться. Я тебе не инвестиционный советник. Такой: подожди, сейчас давай мы вместе с тобой. Ну, вместе я еще готов. Насколько это неприятно, что тебе приходится модель уговаривать: ну, давай мы во что-нибудь вложимся. Она тебе говорит: нет-нет-нет, я могу только предложить варианты.
1: А какой моделью пользовался, если...
0: Это клодовские модели.
1: Клодовские. Сонет, Опус?
0: Это Опус.
1: Опус. И вначале он какие-то ошибки совершал, да?
0: Да-да-да, было-было.
1: Но это может быть нормальной историей, потому что один раз он совершит ошибку, например, не так сформирует запрос.
0: Да.
1: Потом его поправит, и дальше уже работает нормальная история для в целом всех агентов. По второй части, что он боится тебе давать ИРы.
0: ИРы, давай поясним, индивидуальные инвестиционные рекомендации. Мне было интересно его протестить, знаешь, угу. Как бы во что он мне скажет вкладываться и так далее. Я же как бы готовился к программе.
1: Да, достаточно сказать, что я готов получать ИРы, дай мне рекомендации.
0: Давай про цифры поговорим, потому что пока вот этот весь наш разговор на птичьем языке, MCP, API, все, насколько у вас действительно клиенты к этому готовы, и ты ждешь, что это станет массовым инструментом?
1: Я считаю, что это первый шаг, потому что сейчас все-таки порог входа большой, клиенту необходимо иметь своего агента. Может быть, оплатить какую-то подписку.
0: Скорее всего, оплатить какую-то подписку.
1: Да,
0: еще
1: да,
0: желательно иметь какую-нибудь систему типа VS-кода или какого-нибудь Гермеса, да? То есть это не просто чат GPT просто вот дал тебе токен и вперед.
1: Да, при этом для подписки должна быть какая-то карта зарубежная.
0: Ну, скорее всего, зарубежный телефон и все остальное.
1: Вот поэтому, конечно, порог входа здесь очень высок остается. И сейчас это действительно дело энтузиастов, тех, которых уже... у которых есть либо Клод, либо какие-то еще решения, и они заинтересованы в инвестициях, используют это прямо. Здесь, конечно, аудитория меряется в целом десятками тысяч человек, активно торгующих, я имею в виду, десятками тысяч человек по стране.
2: Но ведь это мало.
1: Конечно,
2: мало.
1: Вы
2: в это верите, получается?
1: Но мы в это верим, потому что это только первый шаг. В дальнейшем второй шаг – это уже добавлять подобные решения, подобных агентов в SaaS, в чаты. Чаты-то это инвестиции, в чаты там каких-то других экосистем российских. Для того, чтобы клиенту вообще не надо было ничего скачивать. И тогда охват здесь увеличится сразу уже на несколько порядков.
2: Даешь ли ты прогнозы, когда это случится?
1: Судя по тренду, насколько быстро это все развивается, я думаю, что там за год, за два мы к этому все придем.
0: Пробовал ли ты какие-то стратегии? Писал ли ты стратегии вместе с ИИшкой?
1: Конечно, у меня есть автоматизации, но они не прям суперактивным.
0: Как часто у тебя вот ИИшка сделает?
1: Ну, например, если я в конце дня ухожу в минус по гарантийному обеспечению, например, если фьючерсами торгую, то отдельный скрипт, отдельный сценарий продает бумаги фонда денежного рынка, либо ФЗшка для того, чтобы этот минус покрыть. Аналогично, если остаются какие-то средства на денежном счете, которые еще не были потрачены, то это авторазмещение тоже в ФЗ или каких-нибудь бумагах.
0: Это тоже у тебя через МСП сделано? Класс. Еще один важный вопрос, который меня интересует, и вот сейчас будет неприятно. Я могу долго ругать всех персональных менеджеров всех инвестиционных компаний России. Очень часто индивидуальные менеджеры играют за брокера против тебя. Он говорит, посмотри какую-нибудь структурную облигацию. Ты смотришь, зачем она мне? Тебе очень долго рассказывают, зачем тебе входить в какие-то очень сложные бумаги, которые, скорее всего, тебе не нужны, но у которых, очевидно, высокая комиссия для брокера, и менеджер заработает свою копеечку. Раньше что я делал? Я, когда ко мне мой менеджер приходил с какой-то рекомендацией, брал проспект, закидывал в условную GPT-шку и говорил, а мне надо с учетом моего риск-профиля? Обычно Ишка говорил, нет, не надо, возьми вместо этого что-нибудь попроще. Вы же у себя же хлеб отнимаете таким образом. Не боитесь, что ты пилишь сук, на котором сидишь?
1: Я про себя отвечу, что Давай. Мне наоборот очень нравится такой подход, потому что он максимизирует время жизни клиента у нас, в нашей экосистеме. Ведь когда тебе какой-нибудь консультант, советник там порекомендует плохую бумагу, ты даже ее купишь, но ты можешь уйти. Когда тебе даже Ишка дает дельные советы, ты им следуешь, у тебя портфель растет, то ты останешься в этой экосистеме, у этого брокера надолго. И я считаю, что гораздо лучше, конечно, весь LTV держать клиента и собирать по копейке на какой-нибудь брокерской комиссии, и клиент будет доволен, чем разово...
0: Нагреть и все, и забыли.
1: Да, совершенно верно.
2: Правильно ли я слышу, что кремниевый мозг работает лучше, чем мозг советника?
0: Зависит от мозга, мне кажется, Ваня.
1: Знаешь, однозначно зависит от мозга.
2: Хорошо. Так и запишем.
0: Ты можешь устроить... Мне кажется, что следующий этап, знаешь, это соревнование между инвестиционными советниками и ИИшкой. Типа, приходит к тебе менеджер, ты говоришь, а ты поторгуй против моего бота, который через MCP заведен в песочнице. Если твоя стратегия окажется лучше, то я тебе верю, я с тобой готов работать. А если ты не можешь обойти моего бота стратегии, то нет, ты плохой менеджер, я с тобой не работаю.
1: В Т-инвестициях есть турниры, и вот как раз сейчас стартует турнир по алготрейдингу, в котором принимают участие и агенты через MCP торгующие, и роботы.
2: Игры, раз... которые мы заслужили.
1: Да. Там критерии как
0: только
1: раз
0: роботы.
1: 90% сделок должны быть сделаны
0: Вау.
1: Через интерфейс API роботами. Вот, и можно вполне посмотреть на результаты, это уже реальность.
0: Хорошо, давай, наверное, к блицу немножечко перейдем. Какие права ты дал своему агенту? Что он может делать? Вот... Про простенькие скриптики ты говорил, да?
1: Да, и там полный доступ, конечно, чтобы они могли покупать либо продавать бумажки на вот этот остаток денег.
2: Дай, пожалуйста, один совет тому, кто сегодня впервые подключает ИИ к своему счету.
1: Использовать песочницу. Вначале,
2: чтобы не так страшно
1: было. Потренироваться на кошках, потренироваться в песочнице, и дальше уже при получении хорошего финреза переходить на реальную торговлю агентами.
0: Ну и давай заглянем в будущее. Какое будущее ты ждешь для инвестиций? Ты ждешь, что все прям начнут торговать через ИИшку, а если да, то в чем тогда будет выигрыш? ИИшка у всех примерно одинаковая.
1: ИИшка у всех примерно одинаковая, но у разных людей разная стратегия, разный горизонт планирования и разный контекст. И получается, что если тебе необходимо извлечь, допустим, денег через 2 месяца, для тебя какое-то событие на рынке будет критичным, и ты продашь бумажку, потому что будет локальная просадка. А если у тебя горизонт планирования 5 лет, то для тебя это может быть не критично, и ты ее трогать вообще не будешь. Поэтому для одних и тех же событий у разных людей будут разные решения. ИИшка будет помогать каждому из них максимизировать профит именно в рамках ожидания каждого клиента и стратегии каждого клиента.
0: Но мне, кстати, кажется, вот по своему опыту скажу, что ИИшка очень хорошо помогает именно строить эту стратегию, потому что она задает тебе правильные вопросы, и в целом ты получаешь действительно консультанта у себя на ладони, прям хорошего, хорошего финансового консультанта. Не того, который иногда заинтересован догреть и отпустить, а прям того, который с тобой надолго. Это приятно все-таки. Спасибо большое. Это был Александр Волков, руководитель отдела разработки сервисов для активных трейдеров Т-банка.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: В прокате идет «Девятая планета» с Юрой Борисовым в роли работяги, которому нужно вспомнить все о своей прошлой жизни. Когда-то он служил на другой планете, сражался с гигантскими насекомыми и добывал панацею. Но коварный ученый забрал эти воспоминания. Фильм Николая Рыбникова снят по оригинальному сценарию. Оскаровский номинант Борисов сыграл в паре с Ириной Старшенбаум, звездой «Притяжения» и «Вторжения», но история как-то не заиграла. Глядя на весьма скромную заполняемость кинотеатров к большой российской премьере, я немного грущу. Даже до стратосферы далеко нашей коммерческой научной фантастики. Она напоминает мне макет космической ракеты. Блестит, но не летает. А ведь чтобы вырваться к орбите или через пространство-время в далекое будущее, индустрии понадобилось 20 лет. Было несколько удачных тестов, но график полета так и не утрясли. В конце нулевых вышел «Обитаемый остров» Федора Бондарчука. Это было смело изобретать.

0: Тщательно, старательно. Отличная демонстрация возможностей зарождавшегося тогда российского кино в области фантастики. Конечно, «Обитаемый остров» есть за что поругать, но это был хороший тест. Потом, в 2017-м, опять же Бондарчук приземлил космический корабль в Чертанове. «Притяжение», а следом и «Вторжение» — настоящие аттракционы с узнаваемыми московскими пейзажами. А позже космический хоррор «Спутник» Егора Абраменко, тоже спродюсированный Бондарчуком, заслужил похвалу зарубежных зрителей и критиков. В 2020-х жанр разошелся по двум дорогам. По одной отправились большие семейные блокбастеры, вроде «100 лет тому вперед», по другой — маленькие авторские истории, вроде «Контактов». А теперь ситуация в прокате такая, что всем все некогда. Срочно требуется лихо подпрыгивать как можно выше, авось удастся развить первую космическую скорость и выйти на стабильную круговую орбиту. Но авось такую задачу не вывозит. И в «Девятой планете» это хорошо видно. Весь ее потенциал задвигает обширная мелодрама, а топлива у нее для дальних полетов маловато. Может быть, в следующий раз экипаж российской фантастики нащупает курс, когда найдет для зрителей убедительную причину лететь к неизведанным мирам. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
3: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
2: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
3: По будням на радио РБК.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Деньги – самое абстрактное и безличное из всего того, что существует в жизни людей. Макс Вебер.
3: Один час меняет рынок. Одно утро
5: меняет ваши решения.
3: Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции.
5: И на бирже тоже.
6: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
3: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя.
5: Каждый день на радио РБК.
3: Что это было?
5: В эфире.
7: Я всегда руководителям рекомендую в любом случае начинать с себя. Посмотреть на те практики, которые в коммуникациях со своими сотрудниками, нижестоящими или людьми, которые находятся с вами на одной линейке в параллели, используйте вы сами. Есть хорошая русская пословица про рыбу. Есть еще одно расхожее.
8: Которое с головы гниет.
7: Да, да. Но есть еще... Да, но есть еще прекрасное выражение, широко распространенное в бизнес-школах, в бизнес-среде, про рыбу, которую нужно выложить на стол, да, и якобы...
8: Не замалчивать проблемы.
7: Не замалчивать проблемы. И вот, собственно, начать разговор про существующие проблемы для многих руководителей — это уже огромный шаг, большой вызов, но это тот самый необходимый шаг, который нужно сделать.
3: Директор Центра коммуникации и цифровых решений Школы управления Сколково Ксения Трифонова в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

Половина восьмого в столице, в студии Павел Потапов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Касанова от должности министра обороны республики после гибели военнослужащих во время учений, сообщает пресс-служба главы государства. Накануне стало известно о задержании 5 сотрудников Минобороны Казахстана после инцидента на Каспии. Их подозревают в халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения. Кипр планирует ужесточить условия программы золотых виз перед вступлением.

0: вступлением в Шенгенскую зону, заявил заместитель министра по вопросам миграции Николас Иоаннидис. По его словам, за последние два года было выдано около 1500 виз в обмен на инвестиции. В настоящее время власти проводят тщательную проверку примерно 12 тысяч паспортов, выданных по этой программе с 2013 года. Средний размер пенсии работающих пенсионеров превысил 30 тысяч рублей в 10 субъектах, следует из данных социального фонда. Самый высокий показатель на Чукотке – 39 тысяч 600 рублей. В Ненецком автономном округе он составил 36 200, в Магаданской области – 35 100. Также в списке Камчатский край, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Якутия, Мурманская область, Сахалинская область и Коми. Работа паромной переправы «Холмск-Ванино» приостановлена в это воскресенье из-за шторма в Татарском проливе, предупреждает пресс-служба Министерства транспорта Сахалинской области. Паромная переправа на Сахалин из Хабаровского края обеспечивает более 75% всех грузовых и около 25% пассажирских перевозок между островом и материком. Неизвестный бросил яйцо в сторону сцены во время выступления премьер-министра Венгрии Петера Мадьера в городе Сольнок, пишет «Индекс». Мадьер прервал речь и обратился к оппонентам. «Если хотите облить меня, спокойно подойдите сюда, никаких проблем». Продолжить выступление сразу не удалось из-за выкриков из толпы. Позже сотрудники полиции задержали мужчину. По данным издания, задержанный сказал, что жалеет, что не попал премьеру в голову. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Складывается ощущение, что венгерский премьер Мадьер в последнее время коллекционирует продукты. Вот сейчас у него кинули яйцом, а до этого его облили вином на одной из сельскохозяйственных ярмарок. Что будет дальше, сложно представить. Хотя продукты можно употреблять и по-другому. У микрофона Илья Приходько. О политике, раз уж заговорили, возьмем еще одну ноту повыше политическую. Швейцария определяет свой статус, быть ли ей нейтральной дальше. Об этом прямо сейчас. Итак, в стране проходит референдум по вопросам нейтралитета. Задача – узнать у граждан, насколько Швейцария должна и обязана ли поддерживать контакты с НАТО и следовать в том числе санкционной политике, которую диктует Брюссель. В разговоре с Алевтиной Сорокиной, ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шейн подчеркнул, что желание провести референдум может свидетельствовать о расколе в евросообществе.
2: По опросам общественного мнения, противники мнений пока побеждают, там опережение двукратно. Я не думаю, что здесь состоится какая-то сенсация с точки зрения вот результатов этого референдума. И главное, что, собственно, изменения в Конституцию по вопросу нейтралитета продвигают Швейцарская народная партия, да, и консервативная организация еще за Швейцарию. И, соответственно, все остальные левые, либеральные, центристские партии, они выступают против. И вот такая коалиция устойчивая, которая все-таки выступает против, я думаю, что это тоже важный фактор, почему референдум нас не удивит с точки зрения результата.
3: Участие Швейцарии в программе НАТО, партнерство ради мира, потом так или иначе миссии в Косово и Афганистане, это вот насколько вообще оно совместимо с нейтралитетом?
2: Конечно, это с нейтралитетом несовместимо. Там есть оговорки, когда, соответственно, нейтральная страна может сотрудничать с военными объединениями, с военными альянсами, но, конечно, это не участие в программах партнерства ради мира. Комплекс факторов, который вот делает вроде бы уместным предложение вот такого референдума о закреплении нейтралитета. С одной стороны, Европейский Союз, его взаимоотношения с Швейцарией, где абсолютное доминирование Брюсселя. С другой стороны, собственный интерес Швейцарии, все-таки там есть заблокированные, да, российские активы, там есть активы физических, юридических лиц. Решить вопрос, с которыми Швейцария хотела бы, наверное, самостоятельно, а не с помощью Брюсселя. Я не говорю, что она тут же все разморозит, но, тем не менее, пространство для маневра она бы хотела. И третье, это, собственно, относится к тому, что вы спросили. Все-таки Североатлантический альянс сейчас тоже не на пике. Там идут процессы фрагментации, связанные, конечно же, с лидерством Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки. Поэтому здесь, соответственно, вот такой отход от более привычной модели взаимодействия с Североатлантическим альянсом, он тоже, в принципе, выглядит логичным.
1: Хочется подробностей, а, собственно, что спрашивают сейчас у жителей Швейцарии. Так вот, текст инициативы, вынесенный на голосование, предлагает добавить в Конституцию новую статью под названием, вернее, дополнение. Статья называется «Швейцарский нейтралитет». 4 пункта предлагается скорректировать. Страна сохраняет так называемый постоянный нейтралитет и не участвует в вооруженных конфликтах, но будет защищаться, предлагается так сформулировать. Кроме того, Берн сможет использовать нейтралитет для предотвращения и разрешения конфликтов, например, выступая в качестве посредника. Эти пункты пункты на практике применяются, но в основном в законе страны не закреплены. Вот предлагается теперь их туда внести. Еще два вынесенных на голосование пункта предполагают.

0: Это отказ от любых, цитата, невоенных мер против воюющих государств. Можно предположить, что речь идет в первую очередь о санкциях, рестрикциях в этом случае. Есть, правда, оговорка, что если только это не меры Организации Объединенных Наций. Если меры со стороны ООН, тогда да, однозначная поддержка. Предполагается также полный отказ от сотрудничества с оборонительными альянсами, если только на страну не нападает. Но тут, понятно, речь идет про НАТО. Если же народ Швейцарии, большинство кантонов проголосует за поправки, то Берну придется снять действующие санкции против России, а также ограничить совместные мероприятия с НАТО. Хотя Швейцария не входит в альянс, но участвует в некоторых программах, которые НАТО разворачивает на территории Европы. Напомню, что еще в конце 2022 года комитет, связанный с правоконсервативной швейцарской народной партией, предлагал определиться, что все-таки означает тот самый швейцарский нейтралитет. К 2024 году инициаторы собрали более 130 тысяч подписей в поддержку идеи референдума по этому вопросу, и вот момент настал, и сегодня, повторюсь, жители Швейцарии должны наконец-то дать ответ и скорректировать понятие швейцарского референдума. Но от себя добавлю, что, возможно, именно такая корректировка основного закона этой страны сможет сделать Швейцарию вновь привлекательной площадкой для международных политических переговоров. В последнее время Швейцария этот статус упустила и, скорее, в этом качестве чаще выступают страны Ближнего Востока. Но, может быть, что-то все-таки поменяется. Следим за развитием событий. Часов 37 минут в российской столице. Перенесемся к внутрироссийским же событиям. Итак, 11% ВВП у так называемых невидимых предпринимателей. К такому выводу пришел Росстат. О чем идет речь? Это деятельность, которая не попадает в статистику. То есть дачи, огороды, репетиторство, подработки и самозанятость. Да, это невидимое предпринимательство, если вы не знали. Сюда же вошло и умышленное сокрытие доходов у бизнеса. Соседство неприятное. Как отмечает РБК, за последние годы доля скрытых операций компаний сократилась во многом благодаря цифровизации налогового контроля, онлайн-кассам и маркировке товаров. А вот неформальный сектор, наоборот, вырос. Все больше людей работают на себя и оформляют самозанятость. По словам автора статьи экономического обозревателя РБК Гульнары Вахитовой, теневая экономика сокращается из-за цифровизации Федеральной налоговой службы, а неформальная растет за счет самозанятых. Беседовала с Гульнарой Вахитовой Алиса Чанова.
1: Росстат использует широкий термин «ненаблюдаемая экономика», внутри которого три разных по природе компонента. Теневая – это законная деятельность, которую бизнес умышленно скрывает или занижает ради ухода от налогов. Например, это зарплаты в конвертах, неоформленные работники, занижение выручки. Неформальная – это легальная, но не зарегистрированная деятельность домохозяйств. Продажа продукции с личного подсобного хозяйства, репетиторство, частный извоз. Третий компонент – это производство для собственного потребления, которое вообще не является рыночной деятельностью.
2: Почему теневые операции компаний сокращаются?
1: По мнению экспертов, главная причина – это развитие налогового администрирования. За последние 7-8 лет Федеральная налоговая служба серьезно продвинулась в цифровизации. Онлайн-кассы, маркировка товаров и прослеживаемость сделали схемы уклонения более рискованными и дорогими. Дополнительно сыграли роль развитие самозанятости и упрощенных режимов, рост безналичных платежей, платформенная экономика и рост роли государства, участие в госзакупках и получение субсидий требует легализации и достоверной отчетности.
2: Почему тогда растет неформальный сектор?
1: Эксперты выделяют несколько факторов. Растет спрос на самозанятость и дистанционные услуги. Это курьеры, таксисты, репетиторы, фрилансеры. В некоторых регионах и отраслях зарплаты в формальном секторе невысоки, поэтому люди ищут дополнительные источники дохода. Также бурно развивается платформенная экономика, которая вовлекает людей в деятельность без оформления официальных трудовых отношений. При этом значительная часть роста – это не уход в тень, а легализация через упрощение. Формат.
2: Как в лидерах оказалась недвижимость, сельское хозяйство и общепит?
1: В недвижимости доля ненаблюдаемой активности действительно самая высокая, почти 70%. Но это не про сокрытие доходов. Речь идет об условной стоимости проживания в собственном жилье. Статистика считает, что собственник как бы платит сам себе аренду. Денег при этом никто не платит, но в национальных счетах это учитывается. В России большая доля жилья находится в собственности, поэтому цифра такая высокая. Что касается сельского хозяйства, здесь около 32%. Здесь тоже в основном не сокрытие. Люди выращивают картошку и овощи, держат скотину. Часть для себя, часть на продажу. Это личные подсобные хозяйства, которые статистика включает в ненаблюдаемую экономику. А вот в общепите почти 17%. Там могут быть уже реальные схемы, наличные расчеты, неоформленные сотрудники, занижение выручки.
0: Полная версия статьи о невидимой российской

0: экономики доступно в подписке РБК. 7.40 в Москве. Минфин предложил ввести НДС в 22% на купленные зарубежные онлайн-товары этой недели. Вот уплачивать, напомню, будут маркетплейсы. Меру предложили для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке. Об этом говорит пресс-служба министерства. Сейчас НДС на иностранные товары, которые приобретаются через электронные торговые площадки, не взимается. Ну и, конечно, второе в связи с этим предложение. Предлагается ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, если они пересылаются из-за рубежа почтой. Это сделает условия конкуренции для российских продавцов более предсказуемыми, так полагает селлер на маркетплейсах Максим Попов.
1: В этом случае продавцы, там, в том числе из Китая, будут с нами гораздо более качественно конкурировать. То есть мы будем в равных условиях с ними. Как производитель в России, естественно, для меня это тоже хорошая новость, потому что, опять же, в этом случае будет более адекватная конкуренция с точки зрения НДС, который платится, с точки зрения всех расходов, которые платятся. Но при этом, конечно, как обычный человек, я понимаю, что это приведет к очередному удорожанию цен и станет все еще хуже, к сожалению.
0: НДС на зарубежные товары, которые продаются через маркетплейсы, планировалось вводить поэтапно. 7% в будущем году, 14% в 2028 и 2% на конец 2029. Налог должны уплачивать иностранные и российские торговые площадки. Не исключено, что все-таки стоимость товаров резко вырастет на этом фоне. Продавцы не закладывали подобные издержки в конечную цену, полагает президент ассоциации компании интернет-торговли Артем Соколов.
2: Бизнес, конечно, готовился к постепенному переходу. Ключевым вопросом здесь остается механизм возврата этого НДС, уплаченного на таможне. И если бы это был небольшой налог, можно было бы этот механизм отработать. И сейчас тогда, когда это 22% сразу, это большой вопрос. А если этот НДС нельзя будет вернуть после покупки товара, я боюсь, это приведет к существенному отказу потребителя от этого способа покупки. А с точки зрения привычного ассортимента, привычных сервисов для потребителей, конечно, здесь ничего не отменяется, кроме одного, скорее всего, цены на эти товары, потому что есть, помимо НДС, еще и фиксированный платеж, который необходимо будет платить товаров низкой стоимости. Это в определенной степени сделает эти товары дороже. Такой низкостоимостной ассортимент, конечно, в цене вырастет.
0: Что будет с ценами? По прогнозам аналитиков, в случае, если инициативу примут в нынешнем виде, цены на импортные товары на маркетплейсах могут вырасти в среднем на величину от 8 до 15%, а в отдельных категориях до четверти. Напомню, эти меры – часть налоговых предложений на ближайший трехлетний бюджет. Но есть и то, что стало дешевле. Например, снимать офисы в регионах. Ставка по аренде коммерческой недвижимости в городах-миллионниках в первом полугодии снизилась на 4%. Год к году это данные CoreXP. В среднем она составляет около 1400 рублей за квадратный метр в месяц, имеется в виду. Сильнее всего цены упали в Красноярске и Самаре на 27% год к году. Динамика объясняется, с одной стороны, общим состоянием экономики, а с другой, потерей интереса к расширению в регионах со стороны московских компаний. Об этом говорит исполнительный директор CoreXP Мария Зимина.
3: Большое развитие, которое у нас было при развитии контакт-центров банков, оно завершилось и, может быть, даже сокращается в некоторой степени. Ну и региональные девелоперы действительно стараются сейчас в том числе строить коммерческую инфраструктуру. Губернаторы получили такую задачу поднимать не только жилье, но и коммерческие площади. Но это, конечно, всегда непросто. Вопрос, кто будет занимать эти площади в таком масштабе. Развитие, которое мы получили после локдауна, оно практически завершилось в регионах. Из Москвы диджитальные компании и те компании, которые могли по максимуму использовать возможности удаленки, они уже те площади, которые хотели получить, получили, и роста в ближайшее время не наблюдается.
0: В Москве роста спроса на офисы тоже не ожидается. Крупные компании перестали активно занимать новые площади, как это было еще буквально пару лет назад. На фоне общего кризиса бизнес переходит к оптимизации и площадей, и ресурсов. Авито недвижимость сообщает, каждый третий опрошенный столичный бизнес имеет запрос на помещение иного размера вместо текущего под свои задачи. Но в деловых районах спрос остается. Ставка аренды там как минимум не падает, говорит основатель, гендиректор инвестиционной платформы коммерческой недвижимости Simple Estate Никита Корниенко.
4: Если у нас в целом там ВВП якобы растет там на 1%, то внутри этого есть огромный рост секторов, связанных с военно-промышленным комплексом, и огромное падение потребительских секторов, которые очень часто как раз являются арендаторами офисов, поэтому деловая активность в экономике в целом замедляется. Хотя, опять же, если взять вот Москву, ключевые деловые районы, ставки не падают. И в хороших деловых локациях

0: фильмов в год в течение 2 лет. Некоторые российские режиссеры были бы рады. Но еще гарантировать редакционную независимость CBS News и CNN. Подробности сделки собрала Яна Ритунская.
1: Многие обозреватели указывают, что сумма сделки вполне может оказаться неподъемной для Paramount. Я напомню, что стриминг-гигант первым собирался покупать активы Warner Brothers. И получается, довольно внушительная сумма. При этом, как отмечают кинообозреватели, каким образом эти инвестиции будут, скажем, отбиваться, пока непонятно, потому что рынок постоянно меняется. И учитывая, что Paramount теперь будет выходить на стриминговые платформы в том числе, вполне конкретная платформа HBO теперь оказывается в его владении. Там довольно часто меняется предпочтение аудитории. Буквально из сезона в сезон могут закрывать проекты, которые, казалось бы, были довольно перспективными. Какие еще есть обязательства для Paramount? Они теперь будут обязаны инвестировать в американское кинопроизводство. То есть от них добились, что в течение следующих 2 лет они должны снимать по 30 фильмов в год, то есть в сумме 60. И далее еще в течение 3 лет по 32 фильма в год. Придется вкладывать значительные деньги в это производство. С другой стороны, вероятно, у нас появится интересное малобюджетное кино. Но так считает киноэксперт и зам главного редактора «Московских новостей» Даниил Радштейн.
2: Очевидно, что Paramount попытаются для выполнения этой квоты ограничить бюджет у тех или иных картин, но это не обязательно является проблемой, потому что в целом мы видели в этом году успешные выступления в сегменте низкобюджетных фильмов, например, хоррор, обсессия, среднебюджетных, типа «Закулисье реальности». Мы видим в целом перформанс, например, А24. Это создает условия для творческой стрельбы картечью. Можно пробовать разные вещи, можно вкладываться в интересные идеи, в перспективных молодых режиссеров.
1: Теперь кажется, что для сделки никаких преград не осталось, потому что уже получили одобрение стороны от Минюста США, от Евросоюза, от ряда других стран. Даже с гильдиями удалось договориться, с гильдией сценаристов, например, в частности, которые переживали, что последует масштабное увольнение. Вот теперь и этот иск от генпрокуроров тоже улажен. Теперь нужно закрывать сделку. Сделать это должны до октября.
0: Тянуть с закрытием сделки смысла нет. Если этого не случится до конца сентября, то есть вот уже на днях, то компания будет каждый квартал платить 650 миллионов долларов неустойки. Эпиграфом к следующей теме могло бы служить выражение из известной песни «Бутылка кефира полбатона». Но если серьезно, то 1/2 кило мяса и 2 чашки кофе в день. Именно столько продуктов приходится на одного гостя российского отеля. Все включено, посчитала Ассоциация туроператоров России. Согласно исследованию, за один день человек также съедает примерно 700 граммов овощей, около 250 граммов фруктов и ягод, а также 340 граммов молочных продуктов. По потреблению мяса и птицы лидирует отель Подмосковью, кофе, гостиница Сочи, а алкоголя, вот тут интересно, его больше всего пьют в Геленджике, Туапсе и Крыму, что логично. Система All Inclusive все больше развивается в мировом отельном бизнесе, потому что люди хотят понимать свои траты во время отдыха, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
3: Каких-то 15 лет назад в России было всего 4 отеля по этой системе, а сейчас уже больше 200. Вот вам, пожалуйста, насколько и дальше будет расти в России это. И это растет в Тунисе, это растет в Африке, уже многие отели переходят на все включено. Шри-Ланка, Индия. Это не только, как многие думают, Турция или там Египет. В Израиле уже появились отели по системе все включено. То есть это система, которая достаточно плотно заходит на все рынки, потому что люди хотят понимать свои траты. В Европе все больше и больше, в Испании открывается, на Кипре, в Греции, даже в Италии, казалось бы, оплот высокой кулинарии, в Италии появляются отели, по системе все включено. Поэтому мы всегда говорим своим турецким коллегам, не надо пугать российский рынок, да и другие рынки, что вы отойдете от системы все включено. Вы сразу потеряете примерно 60% рынка российского, потому что россияне поедут в тот же Египет или в Арабские Эмираты. В Арабских Эмиратах все больше и больше отелей перешли на систему все включено. Совсем недавно этого не было, а сейчас уже большинство отелей в Эмиратах работает по этой системе.
0: В России минувшим летом отдых формата «Все включено» предлагали порядка 130 отелей. Больше половины из них находится в Анапе, это данные Российского Союза туриндустрии. Статистика островка. 95% заявок на размещение в отелях этой системы поступает, в первую очередь, от семьи с детьми. 7:51 в российской столице. Волейбольные клубы из нашей страны допустили к Еврокубкам, начиная с сезона 27-28 годов. С чем связано это решение и готов ли российский волейбол ворваться на международную арену, прямо сейчас расскажет спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
4: Спорт на РБК. чем не повод выпить еще одну бутылочку кефира, Илья. Действительно,

0: Российские волейбольные клубы допустили к Еврокубкам сезона 2027-2028. Пока это неофициальная информация, но, тем не менее, два довольно авторитетных источника со ссылкой на различные источники об этом сообщают. И я думаю, что эта новость превосходная. Правда, здесь есть пара нюансов.
1: Подводные камни? Какие же?
0: Ну, такие, булыжники, я бы сказал. Дело в том, что российские коллективы будут проводить домашние игры за пределами Российской Федерации. А значит, болельщики этих клубов не смогут спокойно прийти и поддержать на домашнюю арену свои любимые команды. Но я думаю, что в большей степени все-таки это хорошая новость. Все-таки возвращение в Еврокубки – это уже большое подспорье для российских клубов, потому что они, во-первых, смогут и в дальнейшем развиваться, проверять свой уровень уже на уровне вместе с европейскими сильнейшими командами. Ну и кроме того, я думаю, что эта новость, эта информация облегчит нашим клубам подписание каких-то сильных легионеров. Все-таки Еврокубки – это хорошее такое подспорье.
1: И мы видим все-таки какое-то хотя бы риторическое смягчение в отношении российских спортсменов, и в том числе и волейболистов, да и других. Будем надеяться, что дискуссия будет развиваться и дальше. А пока российские имена звучат на европейских все-таки турнирах. Например, в Братиславе фигуристы состязаются. Напомним, что там за турнир и кто там оказался в числе лучших.
0: Там проходили соревнования серии «Челленджер», и их победителем в мужском одиночном разряде стал Евгений Семененко, наш одиночник. И он практически на 13 с лишним баллов опередил итальянца Даниэля Грасля. А вот третьим стал, Илья, представляешь, олимпийский чемпион 2026 года Михаил Шайдеров. Он вообще практически на 20 баллов отстал от Евгения Семененко.
1: Неожиданно.
0: Да, и вот еще один любопытный факт. Евгений Семененко на этих соревнованиях набрал большую сумму баллов, чем Шайдеров на Олимпийских играх. Понятно, что это несопоставимого уровня соревнований. На Олимпиаде все-таки больше волнения. Но, тем не менее, я думаю, что для Семененко это превосходная новость. Ну и, кстати, в новом рейтинге Международного союза конькобежцев Евгений Семененко очень сильно свои позиции поправил и поднялся более чем на 50 строчек.
1: А Михаил Шайдеров должен наверняка задуматься и скорректировать свои программы, по которым он тренируется, чтобы таких не было сравнений в будущем. Спасибо. Это был спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Самое ожидаемое для меня событие этой недели – 7-я Московская неделя моды. Событие, которое лишний раз доказывает, что мода не существует в изоляции. На этот раз здесь собрались представители 15 стран. Свои коллекции показывают дизайнеры из Казахстана, Китая и Турции. Но мне особенно интересно наблюдать за развитием российских марок и тем, как их вещи оживают на подиуме. Например, в финальный день 1 октября пройдет показ Виктории Андриановой. После долгого перерыва дизайнер не просто вернется на подиум, а устроит настоящий перформанс. В финале шоу прямо на модели трансформируют свою фирменную рубашку. Что глобально Московская неделя моды значит для индустрии, узнала у Юрати Граускайте, основателя журнала «Ю-магазин» и члена экспертного совета Московской недели моды.
4: А показ – это всегда центральная часть на любой неделе моды, Московской неделе в особенности, когда становится таким самым эффективным маркетинговым инструментом для бренда. Он дает охват, внимание, звездность, охват, сопоставимый с полугодом по факту продвижения, сопутствующей программе показа. Еще дополнительно две программы «Маркет» и «Шоурум» превращают это внимание в продажи и оптовые заказы. Спрос и интерес после Московской недели моды заставляют бренды расширять свои производства, нанимать больше людей. И участие по факту конвертируется в рабочие места, что очень важно в текущих условиях развития индустрии моды, и загрузку российских фабрик. Для региональных брендов Московская неделя моды стала такой точкой входа в столичный и федеральный ритейл, когда предоставляются к услугам концепт-сторы, мультибрендовые пространства, собственные шоурумы в Москве и Санкт-Петербурге.
3: Кроме того, в рамках недели традиционно проходит международный форум БРИКС в Заряде. Международные эксперты обсуждают новые тренды, как привлечь инвестиции, роли традиционных ремесел, использование искусственного интеллекта и технологичных тканей. Неделя проходит до 1 октября включительно в Манеже и становится площадкой, где можно показать себя, найти партнеров и новые возможности. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как и

0: испортить все.
1: В 2017 году полицейские департамента авиации Чикаго силой вывели из салона самолета пожилого человека, отказывавшегося уступать место экипажу United Airlines. Видео инцидента мгновенно стало вирусным. Генеральный директор перевозчика сначала выпустил сухое заявление, назвав действия силовиков переразмещением. А уже во внутреннем письме, которое утекло в сеть, обвинил пассажира в дебоширстве. Циничность ситуации вызвала ярость в соцсетях и призыв к бойкоту. Акции материнской компании упали на 4%, что сократило ее рыночную стоимость на 1 миллиард 400 миллионов долларов.
0: Ошибка на миллион.
2: Ну, у Дженнифер Лопес все в целом хорошо. Она вызвала, конечно, небывалый ажиотаж.
3: Сбор урожая, новый роман Пелевина.
2: Да, именно так. Уникальный культурный феномен.
1: Экономика впечатлений. С Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Мир устал от фактов и снова ищет ощущений. Наблюдаем, как эмоции становятся стратегией.
2: В каждом выпуске мы обсуждаем, как устроен бизнес концертов, кино, видеоигр.
1: Пятница, 16:10. На радио РБК.
0: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: 20 миллионов биткоинов. В марте 2026 года число добытых биткоинов превысило 20 миллионов. Всего алгоритм криптовалюты позволяет выпустить около 21 миллиона монет. Значит, майнерам осталось добыть меньше 5% от общего количества. Но на это потребуется больше 100 лет. Новые биткоины появляются в качестве награды майнерам за добавление блоков с операциями в блокчейн. При запуске сети за один блок выдавали 50 биткоинов. Сейчас награда составляет 3,125 биткоина. Примерно раз в 4 года она сокращается вдвое. Поэтому новые монеты поступают в обращение все медленнее. Ожидается, что 99% всех биткоинов будет добыто уже к 2035 году. 99,9% к 2047. А последние доли монеты появятся только в 2139 году. После этого майнинг не исчезнет. Майнеры продолжат подтверждать операции и защищать сеть. Но вместо новых биткоинов их основным доходом станут комиссии пользователей. При этом доступных биткоинов может оказаться меньше 21 миллиона. Часть монет уже потеряна вместе с паролями и ключами от кошельков. Они остаются в блокчейне, но воспользоваться ими больше никто не может.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.
5: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
6: 8 утра в столице, в студии Павел Потапов. Горение на рыболовецком судне «Триумф» у берегов Камчатки уменьшилось. Спасатели пытаются отбуксировать «Сейнер», сообщили РИА Новости в морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского. Рыболовецкое судно загорелось в пятницу вечером. Эвакуировать удалось 25 человек, четверых госпитализировали. Местонахождение еще 4 моряков не установлено. В Сочи сняли режим угрозы применения безэкипажных катеров. Опасности для местных жителей и туристов нет, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Доступ к пляжным территориям и набережным осуществляется в штатном режиме. Криптовалюта активно используется для совершения преступлений, связанных с распространением наркотиков и деятельностью интернет-казино, а также для вывода за пределы России денег, полученных преступным путем, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Отмечается, что широкое распространение в преступной деятельности криптовалюта получила из-за высокого уровня анонимности, трансграничности и децентрализованности финансовых операций. Осенние, зимние и весенние каникулы в российских

0: В школах должны продолжаться минимум 9 дней, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС. В этом учебном году Минпросвещение рекомендовало провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта по 4 апреля. Каждая школа утверждает собственный график, ориентируясь на рекомендации ведомства. ИИ-агенты OpenAI забросали сайт ООН поисковыми запросами, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на отчет исследовательской компании TransLuce. С апреля по конец июня ИИ-агенты более 16 тысяч раз просканировали онлайн-ресурс конференции ООН по торговле и развитию. Перед ботами, по-видимому, была поставлена задача собирать общедоступную информацию, однако при возникновении препятствий они прибегали к агрессивным методам. Агенты, например, обошли установленный на сайте фильтр, блокировавший их запросы. Больше новостей на сайте РБК.
1: Ну вот теперь наконец-то появилось что-то, что куда более настойчивое, чем журналисты, например, это ИИ-агенты. Кстати, тему, связанную с этим, мы продолжим. Сотрудники Google начали прятаться от ИИ-агентов в отдельных групповых чатах. Дойдет ли до них и там искусственный интеллект, узнаем уже в середине этого часа. Тем временем москвичей с серыми доходами начали выявлять с помощью дорожных камер и участковых. Причем здесь искусственный интеллект тоже попытаемся разобраться. Ну а прямо сейчас давайте подведем итоги недели высокого уровня на 81-й сессии Генассамблеи ООН. Она завершилась, напомню, буквально накануне. Это одно из ключевых событий года в международной политике. Еще один интересный штрих. Антонио Гутерреш, пока что генеральный секретарь организации, он уже уходит со своего поста, выступил с прощальной речью 22-го, правда, еще сентября, получил стоячие овации. Его главное обращение – это реформа Совета Безопасности. По его словам, Совбез был создан по итогам Второй мировой и давно не отражает реалии современного мира. Самый яркий тезис – Африка – это единственный континент без постоянного места в Совбезе. Это несправедливо и недопустимо. Говорить вообще можно сейчас все, что угодно, особенно когда ты уходишь с поста. Российскую делегацию по традиции уже 18 раз представлял глава МИД России Сергей Лавров. За самыми важными заявлениями и встречами в Нью-Йорке следила наш корреспондент, автор программы «Пояснительная бригада» на радио РБК Валентина Шварцман. По ее словам, главными тезисами и темами сессии стали международные конфликты и угрозы искусственного интеллекта. С Валентиной Шварцман беседовала Алиса Чанова.
2: Главный вывод, наверное, стоит в том, что Генассамблея вновь показала двойственную роль ООН. Сама организация по-прежнему очень ограничена в возможности урегулировать и остановить крупнейшие конфликты, прежде всего, наиболее обсуждаемые здесь на полях Генассамблеи, Украины и Ближний Восток. Но Нью-Йорк все равно остается практически уникальной площадкой, где за несколько дней собираются почти все ключевые мировые игроки, многие мировые лидеры. И появляется возможность остановить даже те каналы коммуникации, которые до этого фактически не работали. Поэтому основная дипломатия на этой неделе, можно сказать, происходило не столько с трибуны Генассамблеи, он, хотя, конечно, какие-то отдельные громкие заявления были, но все-таки эта дипломатия велась скорее на полях заседаний и на двусторонних встречах. И как итоги недели, я бы, наверное, сформулировала так, что Генассамблея, она не принесла каких-то больших прорывов, серьезных соглашений, но она стала площадкой для перезапуска сразу нескольких дипломатических треков.
3: Стала ли это 81-я сессия Генассамблеи ООН реальным инструментом для продвижения по переговорному треку между Россией и Украиной?
2: Я бы сказала, что уже в любом случае мы имеем дело с чем-то большим, чем просто декларации. Но до реального прорыва еще действительно очень далеко. И это, в общем-то, американская сторона признает, которая вела эти контакты. В частности, отмечалось, что все еще очень серьезные разногласия между сторонами остаются. Но, что мне кажется крайне важно, на полях Генассамблеи удалось одновременно задействовать контакты Вашингтона и с Киевом, и с Москвой. При этом дискуссия стала более предметной, потому что обсуждались не только какие-то общие параметры, общие идеи, но и потенциальные узкие договоренности, с которых можно было бы начать первые такие шаги. Это в первую очередь энергетическое перемирие, а также черноморская инициатива, связанная с обеспечением безопасного судоходства танкеров и сухогрузов через Черное море. Но главным испытанием станет то, что будет происходить уже после Нью-Йорка, после того, как был придан такой вот импульс этим переговорам.
3: Чему еще уделяли отдельное внимание участники сессии, помимо украинского трека?
2: Параллельно с этим в Нью-Йорке возобновился дипломатический контакт вокруг ситуации в Иране были опосредованы переговоры между Вашингтоном и Тегераном. То есть Генассамблея здесь работала прежде всего как место, где Вашингтон попытался возобновить работу сразу нескольких переговорных каналов, но при этом пока ни на одном из этих направлений значимых прорывов достигнуто не было. Второй момент, который тоже обратил на себя внимание, это очень наглядная глубина международного раскола.

0: вокруг Израиля и Газы. Один из наиболее зрелищных и показательных эпизодов недели был во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, когда значительная часть делегации покинула зал. Третий момент — это искусственный интеллект, который окончательно трансформировался из такой сугубо технологической темы в вопрос действительно международной безопасности, потому что Совбез ООН провел специальное заседание по искусственному интеллекту, и перед членами Совета выступали руководители крупнейших компаний отрасли. Они говорили о рисках потери контроля как раз над все более мощными системами и необходимости международной координации.
1: Глава российской дипломатии Сергей Лавров провел на полях Генассамблеи марафон из порядка 40 двусторонних встреч. Программу открыли переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Они продлились 52 минуты. Была встреча с генсеком ООН Антонио Гутерришем. Там обсуждался украинский конфликт. Ну а завершился этот своеобразный марафон переговорами с главой МИД Мексики Роберто Веласко Альваресом. И отдельно отметим встречу с главой МИД ФРГ Йоханом Вадефулем. Первую за более чем 4,5 года. Она состоялась по просьбе немецкой стороны и длилась более 20 минут. Но Антонио Гутерриш, как я уже сказал, натура уходящая. Выборы нового генсека ООН должны завершиться до конца этого года. Но отмечу, консенсусного кандидата пока на этот момент нет. Кстати говоря, Сергей Лавров на пресс-конференции предположил, что преемником Гутерриша может стать представитель, например, Латинской Америки. И выразил надежду, что новый генсек будет придерживаться беспристрастности. Среди кандидатов, кстати, на этот пост и глава Международного энергетического агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. 8:08 в российской столице на Мосбирже появились вечные фьючерсы на криптовалюту. Что это такое и нужно ли добавлять свой портфель уже сейчас? Как повышение ставки ФРС повлияло на биткоин? Об этом и не только в программе «Хэш и кэш» на радио РБК через 45 секунд.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
3: Теперь слышали.
4: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
5: Представьте, что вы просыпаетесь и видите биткоин по 100 тысяч долларов. Буквально несколько дней назад это было реальностью, но наш любимый криптоактив откатился. Сегодня поговорим об этом и о многом другом. С вами программа «Хэш и кэш» на радио РБК, и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
6: Я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто». Здравствуйте.
7: «Хэш, хэш и кэш» – серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
5: Я абсолютно не понимаю, почему все росло. Ну и в целом продолжает еще худо-бедно расти.
6: Это аналитики лучше всего объяснять событие, которое уже произошло недавно, то есть говорить в прошедшем времени. Но тем не менее рынок сошелся на том, что произошла действительно курьезная ситуация. США подняли ставку.
5: Так.
6: И из-за этого вырос доллар. И как любой рисковый актив... Биткоин должен упасть.
5: И всегда так и было.
6: Но не в этот раз.
5: Да.
6: В этот раз биткоин покупают на ожиданиях проблем с госдолгом США. А с учетом поднятия ставки, доходность 10-летних облигаций уже превысила 5%, что не было достаточно давно. И с учетом этого никто не понимает, где хранить деньги. Потому что банковская система, так сказать, трещит по швам. И не только в США, но еще в Японии, в Южной Корее, в Европе и в Англии. И поэтому... Некоторые люди действительно используют так называемый план «Б». Часть денег они вкладывают как раз в криптовалюту, потому что если что-то произойдет с банковской системой, то мы можем увидеть беспрецедентный рост биткоина. Как раз для чего он и создавался? Против кризиса банковской системы. Еще в 2008 году, когда ипотечный кризис начался, тогда вот как раз примерно плюс-минус появилась идея создания биткоина.
5: Скажи, пожалуйста, ну ты веришь в дальнейший рост или все-таки в какой-то откат, прям ближайшее будущее, я спрашиваю?
6: Я могу определенно точно сказать, что скучно не будет. Будет и сильный рост, и будет мощный откат обязательно, потому что когда финансовая система традиционная трещит по швам, то люди склонны делать достаточно необдуманные поступки, нажимать кнопки очень часто и с очень большими объемами ордеров.
5: Ты отвечаешь сейчас как стандартный криптоэксперт, который не готов, вот как-то сказать,

0: что будет? Ну, будет.
1: Я думаю, что упадет. Я сегодня буду делать ставку на падение.
0: Ты будешь, как ты мне говоришь, когда я делаю любой шорт, что я на темной стороне.
1: Да, сегодня придется занять темную сторону. Ну, а может быть, я буду неправ, и тогда все заработают. Ну, а я потеряю немножко виртуальных денег, да.
0: Да, но об этом поговорим в конце программы. Есть еще новость. Мы уже говорили об этом еще в летних программах. Наконец-то, это я говорю без радости, просто как случившийся факт, окончательно закрылась биржа BitMEX.
1: Для меня это очень такое событие, знаешь, прям вот сердечко у меня ёкнуло, потому что первые сделки с криптовалютой я совершал именно с плечом на бирже BitMEX. И когда я первый записывал видео еще в 2017 году, рассказывая русскоязычной аудитории про то, что такое перепьючил фьючерсы, и что такое торговля непосредственно фьючерсами на биткоин, где можно было заработать достаточно большое количество денег, и это была биржа BitMEX. Теперь ее больше нет.
0: Что особенно интересно и грустно для меня, что, как заявляют сами представители биржи, ее никогда не взламывали, никакие средства не терялись. Причина закрытия – просто стратегический пересмотр. Ну, то есть им просто больше невыгодно.
1: Были много проблем у них с регуляторами США, были проблемы против Артура Хейса, как раз который создал эту биржу BitMEX, расследования разные. Очень много накопилось, ну и на самом деле биржа долго не развивалась. Ее резервы подистощили как раз вот эти вот разбирательства с регуляторами. И в целом, если сравнивать ее продукты относительно продуктов там Binance или OKEX или других флагманских компаний, то она уже очень сильно отстала. И конкурировать с учетом вот всех разных и акций, и фьючерсов, что вот уже есть, и можно и IPO уже скоро на Binance покупать, ну, уже, в принципе, бесполезно. Просто хотелось уйти, так сказать, на хорошем счету, ну, нежели чем учиться.
0: Ушли красиво.
1: Ушли красиво, да.
0: И чистыми.
1: Может быть, это как раз предвестник падения.
0: Будем все к этому подтягивать, да, сегодня. Ладно, но раз уж мы заговорили о бирже и ты про падение, я тебя абсолютно про другое спрашиваю. Есть такая биржа Bitfinex. Кстати, вот это первая биржа, на которой я совершал какие-то сделки с криптовалютой. Уже давно ее не использую, но тем не менее. Когда была вот эта фаза острого, скажем так, роста биткоина, и он стремился, там, мы думали, что он уже сейчас вот-вот 90 потрогает, случился момент, когда на Bitfinex курс биткоина был, ну как показывал, 153 или 154 тысячи долларов. В общем, практически в два раза выше, чем рыночный. У меня как у ламера к тебе вопрос. Я понимаю, что это какой-то там сбой, не сбой и так далее.
1: Знаешь, как трейдеры это называют? Ну. Это называется fat finger trade. Действительно, такое может происходить, когда происходит большая заявка, может быть, сбой в дате, может быть, в этот момент ошибся маркетмейкеры, со стакана ушли все объемы. Но, тем не менее, многие суеверные трейдеры и хомяки, которые любят такие всякие штуки, они это расценили как верхняя точка, куда киты показали, куда дойдет биткоин.
0: Вот, скажем, у меня был бы биткоин на Bitfinex, да, и я вот такой прям капец как верю в биткоин, поставил бы ордер на продажу по, не знаю, 150 тысяч долларов.
1: Это все разговоры для бедных, ты
0: короче,
1: бы не поставил.
0: Не, ну, допустим, сработал бы он в такой момент или нет?
1: Сделки происходили реально. Если у тебя там стоял ордер, какой-то объем произошел.
0: Ну, take-profit вот на 150.
1: Да, если такое было, то, вероятно, это сработало. Биржа потом откатила бы эти сделки, сделала коррекцию для того, чтобы некоторые участники полностью не обанкротились, которые тебе продали.
0: А если бы я очень быстро успел вывести деньги с биржи?
1: Ну, если слишком много
0: ну, да,
1: если. Понятно.
0: Да у меня и биткоина нет. Тогда давай перейдем к нашей, как сказать, от нерегулируемой истории крипты, внезапных взлетов и так далее, вполне регулируемой. То есть как теперь к нашей традиционной, можно сказать, рубрике, к тому, что происходит в России.
1: А что происходит в России?
0: Есть любопытные цифры. Как мы знаем, с 22 сентября Мосбиржа торгует расчетными однодневными фьючерсами с автопролонгацией на несколько криптоактивов. Это биткоин, эфир, солана, рипл и, по-моему, трон. Доступ, понятно, только у квалифицированных инвесторов. Но там есть любопытная цифра, что объем операций превысил 600 миллиардов долларов. Это, если очень грубо посчитать, это 6 миллиардов долларов. В принципе, понятно, что по меркам американских бирж не такая большая цифра, но как будто бы для Мосбиржи и для нового инструмента огромная.
1: Действительно, сумма большая. Мне тоже она, так сказать, порезала глаз, когда мы готовились к эфиру. Наверное, это можно оценить следующим образом, что 72 тысячи человек большое количество квалифицированных инвесторов, это тоже, на самом деле, меня удивило, попробовали просто сделать несколько сделок. Ну и, на самом деле, если все это размазать там на несколько месяцев, то объем не такой большой. С новым инструментом всегда большая проблема. Ты туда должен поставить ликвидность, ты туда должен поставить специальных маркетмейкеров, которые будут эту ликвидность поддерживать. Ты должен еще рассказать людям, как пользоваться. Так помимо этого, сделали еще ограничения для квалифицированных инвесторов. Старт, наверное, неплохой, я бы сказал так. Но в текущей ситуации все-таки еще не совсем понятно, каким образом плюсы от торговли на московской бирже сильно будут превышать плюсы от торговли, скажем, на площадках, которые находятся за пределами Российской Федерации.
0: И еще интересная вещь с Мосбиржи. Уже анонсирована очень любопытная пара биткоин к рублю. Мне кажется, для любителей вот полудить, для лудоманов это то, что нужно, потому что здесь очень много сразу, если торгуешь в рублях, то у тебя и тут курс доллара к рублю, который сейчас тоже довольно волатилен, и еще и биткоин к доллару, потом к рублю.
1: Я думаю, люди, которые торгуют биткоин, они уже максимально толерантны к риску, и неважно, что он будет к рублю, к иене, или к корейской воне.
0: К турецкой лире.
1: Или к турецкой лире, или к аргентинскому песо, прямо если уж совсем. Но в любом случае, это ставка на биткоин. А что мы знаем о биткоине, если посмотреть его график за долгое-долгое-долгое время? Что все основные валюты, да, он вырос против всех основных валют. Есть такая статистика, когда меряют в биткоинах, допустим, стоимость дома. То есть квартира стоила там 1000 биткоинов в 2015 году, и сейчас квартира стоит там 10 биткоинов.
0: Ты не поверишь, я видел еще более такое...
1: С айфоном, наверное.
0: Именно так, да, что цена айфона в биткоине практически не изменилась. Ну ладно, в сатоши. Тем не менее, что она практически не изменилась. Пока в России крипта становится биржевым деривативом, в США следующий шаг – это превращение биткоина в залог по обычному кредиту. Я говорю здесь о площадке Coinbase, которая готова выдавать фиксированный кредит под залог биткоина. Это, конечно, удивительная история для меня.
1: Ну, она даже не то, что удивительная, она напрашивалась. И, на самом деле, это один, на мой взгляд, из самых востребованных инструментов, который будет использоваться, так сказать, и институционалами, и обычными физиками. Мало того, что ты можешь брать ипотеку, обеспеченную в биткоине. Ну, то есть ты берешь ипотеку, у тебя на балансе лежит биткоин, ты его не продаешь, биткоин растет, ты, соответственно, можешь кусочки платить, погашать свой кредит, и у тебя растет и актив, твоя квартира, и биткоин
0: не,
1: растет.
0: Это все здорово, а если биткоин не растет, а сильно дешевеет, и мы знаем, что такие
1: фигуры случаются. В этот момент это как с любым кредитом. Ты должен либо довнести средства, либо твой залог будет продан, и, соответственно, это будет погашено.
0: Вот, допустим, я покупаю квартиру, условно, не знаю, 100 тысяч долларов. Mm-hmm. Это там сейчас, я очень сейчас грубо... Там,
1: в Новой Москве.
0: 1,2 биткоина, допустим, да? Ипотека у меня 20, 30, 40 лет. Через 3 года биткоин дешевеет вдвое, и, соответственно, мне нужно внести еще столько же, чтобы у меня было обеспечение моей ипотеки.
1: В среднем залог под биткоин принимается примерно 0,5. То есть, грубо говоря, если ты положил один биткоин, ну, по крайней мере, как это устроено у Coinbase, самой крупной американской биржи, то в целом ты можешь рассчитывать на получение USDT либо USDC, то есть криптодолларов, половина суммы от своего залога. Поэтому достаточно много есть у Coinbase возможностей для того, чтобы сократить свои риски. Примерно, да, 50% от вашего залога. И я думаю, что это на самом деле хороший инструмент. Также ты можешь использовать эту историю как примерно с кредиткой. То есть ты можешь держать биткоин, получать USDT, везде им расплачиваться, потом гасить свой долг, и тем самым просто достаточно удобный инструмент для тех людей, кто держит криптовалюту. Если ты его никогда не собираешься продавать, почему бы это не использовать?
0: Неплохо. Знаешь, прежде чем перейти к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель», я хотел бы один вывод такое подчеркнуть, что вот все три истории, которые мы сегодня описали, может быть, кроме самого начала, про рост или возможное падение биткоина, они как будто бы подчеркивают одно, что биток, в частности, и крипта, в общем, перестает быть отдельным миром, и об этом, кстати, говорят и последние новости, вот все, что происходит и в России, и в других странах. А правда становится частью вот этого большого финансового рынка, и потихонечку наследуют и его правила, и продукты, ну и риски. Хотя, конечно, в крипте всегда было рисков побольше, чем в традиционных финансах.
1: Отличный вывод. Я бы сказал, что этот вывод можно было сделать еще года 3-4 назад. Тем не менее, конечно же, даже обычному потребителю все больше и больше

0: больше финансовых продуктов, связанных с криптовалютой, это кредиты, это залоги, это возможность использовать деривативы, становится более-менее доступным во всех странах мира. И этот тренд, он только будет развиваться. А в целом это благоприятно будет влиять на цену криптоактивов.
1: И на этой позитивной ноте переходим к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель».
2: Хэш и кэш.
1: За прошедшую с прошлой ставки время Коля, то есть я, заработал на лонге анонимной монеты Zcash 12%, а Толя на хайпе опередил меня, заработал 17%. Но удивительные результаты. У меня $1485, а у Толи $1433. И вопрос не в том, что мы в плюсе, а в том, что прямо сейчас мы показываем результат в моем случае почти в 49% годовых, а в Толином случае 43% годовых, что, конечно, феноменально. Жаль,
0: если
1: что
0: вы хотите
1: виртуальный.
0: Проинвестировать свои виртуальные доллары в наш виртуальный фонд, а мы вас ждем.
1: И мы покажем вам виртуальные проценты.
0: Да, виртуальная прибыль, которую вы потом виртуально потратите.
1: Вот теперь, Толь, давай шортать Солану.
0: Я считаю, что все-таки монетарные проблемы во всем мире, которые вызваны Армузом, ростом дизельного топлива и в целом энергоресурсов, они практически вот игнорируются сейчас. И в какой-то момент на рубеже, скажем, следующей недели, потому что ставка у нас на неделю, я думаю, что где-то что-то может, знаешь, где тоненько там и порвется. Солана очень слабо выстрелила на росте текущего вот этого безумия, когда и альткоины выросли, и биткоин вырос, и вообще топ-монеты. И Солана как будто ничего даже нового продукта не предложила, чтобы вот этот, знаешь, хайп поддержать покупательски. И мне кажется, что если как актив в хорошее время не растет и не перформит, то этот актив должен еще и быстрее всех упасть. Поэтому у меня ставка на шорт Соланы.
1: Согласен с твоей логикой. Я не пойду на темную сторону. Я буду...
0: Кто-то должен из нас оставаться. Баланс в мире должен быть.
1: Я буду покупать уни, который, кстати, очень неплохо вырос за последнюю неделю.
0: Знаешь, что уни — это еще икра морского ежа?
1: Нет, кстати, не знал, но я знаю, что уни — это нативный токен площадки Uniswap.
0: Да, дексы развиваются очень хорошо, и с учетом того, что как раз Америка сделала послабление, дала возможность торговать токенизированные акции через дексы, а Uniswap в этом плане это, ну, наверное, лидер номер один. Плюс именно это так. Еще партнер Robinhood'а.
1: Да.
0: Хорошая
1: ставка. В общем, именно в этом была моя логика. Спасибо, что ты значительно проще и быстрее рассказал, чем я это делал.
0: Всегда, всегда, пожалуйста, Николай.
1: Ну что, через неделю увидим, кто был более удачлив и чья ставка заработала больше денег. С вами была программа «Хэш и кэш» на радио РБК, и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
0: И я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто».
1: Вне зависимости от того, начинаете ли вы свой путь на рынке криптовалют или уже хорошо разбираетесь в этой теме, вам к нам. Услышимся через неделю.
2: Кто есть кто?
3: 212Т01 — это автомобиль с названием, которое придумал калькулятор. Есть автомобильные бренды, названия которых звучат дорого. Lexus, Land Cruiser, Audi. Есть те, что звучат технологично. Lucid, Zeekr, Tesla. А есть 212. Просто 212. Как будто не автомобильная компания, а номер кабинета в районной поликлинике. Или код домофона, который хозяин забыл поменять с момента покупки. Причем модель называется Т01, поэтому вся конструкция выглядит так, словно вместо машины вам выдали промышленный образец. Изделие 212, тип Т01, эксплуатация в особо тяжелых условиях. За этим совершенно бездушным названием стоит история. Современный 212 — это наследник старого Beijing Jeep 212, который выпускался в Китае еще в 60-х и был одним из местных родственников нашего УАЗика. Только новый Т01 решили нарядить в модный костюм, поставить современный салон и сделать вид, что прошлого вообще не было. Внешность здесь вообще отдельный вид китайской психотерапии. Квадратный кузов, почти вертикальные стойки, круглая оптика, огромный капот, запаска сзади, никакой аэродинамической пластики. Машина выглядит так, будто дизайнеру показали современный кроссовер и спросили: а можешь сделать наоборот? И он смог. Причем Т01 не просто изображает суровость. Это действительно рамный внедорожник с двумя жесткими мостами, подключаемым полным приводом и понижающим передачи. На бездорожье Т01 ведет себя так, будто асфальт когда-то лично его обидел. На трассе начинает проявляться обратная сторона всей этой брутальности. Рама, мосты, высокий кузов, масса больше 2 тонн. Все это великолепно, но пока под колесами грязь, камни и подозрительно глубокий овраг. Но когда заканчивается приключение и начинается обычная поездка по МКАДу, выясняется, что Т01 все-таки не Каен и даже не Тигуан. Получился забавный контраст. Снизу мосты разрушаются, Mazda

0: Коробка и рама, а сверху планшет и беспроводные технологии.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? По духу 212Т01 пытается зайти на территорию Jeep Wrangler, Ford Bronco и Toyota Land Cruiser Prado. Но делает это без американского пафоса и без японского культа надежности. Перед нами китайский внедорожник из старой школы, к которому прикрутили современную электронику. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Резать лося.
3: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Лучок.
5: Названием компаний в нашей азбуке инвестиций следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, лучок – это Лукойл. Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. Газпром – Газик, Норникель – Норка, Транснефть – Труба, Яндекс – Яша и Русгидро – Гидро. Так, ну что, иду в магазин, возьму лучка, норку, трубу, Яшу и на сдачу немного гидры. Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
7: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
6: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
8: Soft Skills.
2: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
8: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
2: Библиотека РБК.
9: Здесь мы собираем книги первых лиц.
10: Что читает генеральный директор компании «Воздушные ворота северной столицы» Леонид Сергеев.
11: Вообще, три моих любимых книги. Это первая Netflix, про Netflix-компанию, про нарушая там правила. Вторая – это «Фави», это про французскую компанию, которая бирюзовая компания. Это очень человекоцентричная история, и они делают во французской деревне абсолютно уникальные продукты для всех топовых производителей автомобилей. И третья книга – это Луи Гершнер, кто сказал, что слоны не умеют танцевать. Это как он переделал IBM. Ключевая тема, то, что он все делал параллельно. Обычно люди говорят, там, вот на год поставь себе одну задачу, сфокусируйся, а он делал все, что нужно было. Вот сколько надо было, было бы 10, он бы 10 параллельно делал. Абсолютно шикарная книга. Вот эти три я всегда, когда ко мне приходят сотрудники, я говорю, прочитайте.
9: Луис Герстнер. Кто сказал, что слоны не могут танцевать? Жестокие реформы для выживания компании. Немало компаний, организаций, даже правительств испытывают те же проблемы, что и IBM, оказавшаяся в начале 90-х годов на грани краха. Данная тема особенно интересовала деловых людей за пределами США, перед которыми стояла задача превращения традиционных предприятий в агрессивных и гибких игроков мировой экономики. Гиганты не таковы, какими мы привыкли их считать. Качества, которые на первый взгляд придают им сил, зачастую являются источником большой слабости.
2: Библиотека РБК.
9: Заведующая Элина Тихонова.

Половина девятого в столице, в студии Павел Потапов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Касанова от должности министра обороны. Сообщение опубликовано на сайте главы государства. Отставка произошла спустя несколько дней после гибели 14 казахстанских военнослужащих во время учений на Каспийском море. Касанов был назначен на пост 8 июня 2025-го. Спецпосланник Папы Римского Льва XIV, глава конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи направляется в это воскресенье в Москву, пишет ТАСС. 28-30 сентября Дзуппи, по его словам, проведет в российской столице ряд встреч, направленных на решение гуманитарных проблем и поиск путей выхода из украинского кризиса. Общенациональный рейтинг блока ХДС ХСС в Германии упал до 19%. Это самый низкий показатель за текущий срок полномочий парламента, следует из данных опроса Инса для Bild am Sonntag. Он потерял 1% пункт. Показатель партии «Альтернатива для Германии» не изменился и составляет 29%. Шторм Нордост обрушился на восточное побережье США. Он принес ураганный ветер с порывами до 130 км в час и ливни. Поваленные деревья оборвали линии электропередачи. Без электричества остались как минимум 100 тысяч домов вдоль Атлантического побережья, сообщает Нью-Йорк-Пост. Одно из упавших деревьев в Бруклине смертельно травмировало мужчину. Губернатор

0: штата Нью-Йорк Кэти Хопл заявила, пик непогоды еще не пройден. Компания Boeing выявила сбой в программном обеспечении самолетов 737 MAX, пишет Wall Street Journal. Проблему обнаружили после обновления ПО в кабине пилотов. Она может возникнуть, когда экипаж меняет маршрут после ухода на второй круг. В ряде ситуаций пилотам может потребоваться управлять самолетом вручную, без некоторых функций автопилота. Boeing работает над обновлением, которое позволит устранить проблему. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Ну вот, а вы говорите, искусственный интеллект. Еще работать и работать. У микрофона Илья Приходько ручное управление эфиром прямо сейчас. Кстати, про искусственный интеллект тоже продолжим тему. Сотрудники Google, как сообщается, начали прятаться от ИИ-агентов в отдельных групповых чатах. Такую практику описали аналитики Google DeepMind в свежей научной работе после эксперимента внутри корпорации. Итак, 5 месяцев они тестировали автономных агентов более чем в 20 командах разработчиков. И не ждал команд, а анализировал переписку в реальном времени, ставил задачи, назначал созвоны и напоминал о дедлайнах. Все вроде бы пока неплохо. Однако активность роботов начала приводить и к другому эффекту. А именно, они вносили ложные правки в рабочие черновики, не понимали ролей, например, могли тегнуть вице-президента в отчете о рядовом баге. И еще машины не считывали сарказмы и шутки. Из-за этого они приходили к сотрудникам в личные сообщения и делали выговор за неправильный тон и настроение. Так тоже бывает. В итоге часть команды почувствовала себя под колпаком большого брата. Редакция радио РБК спросила отечественных предпринимателей, поставили бы они такого агента в чаты своих сотрудников. Для одних ожидаемо, что сотрудники создают чаты без начальников, кстати. Другие уже читают вечерние сводки от нейросети, что писали весь день в чатах их сотрудники.
2: Основатель Vengeance Games Константин Сахнов.
3: На самом деле в этом нет ничего нового. У них есть чатики отдельно от руководителя. И у моих коллег тоже есть чатики совершенно отдельно от меня, где они меня обсуждают, компанию и всех остальных. Если у них будет агент, они создадут отдельно от него чатики. Они будут чувствовать, что есть здесь некая модерация, будут включать самоцензуру. То есть это совершенно нормальная реакция, скорее всего, не с тем, что это ИИ, а с тем, что в принципе их кто-то контролирует. Неважно, машина, человек или еще кто-то.
2: Основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.
4: Здесь вопрос не в том, что нам потенциально интересно, а вопрос в том, что потенциально эффективно. Если какая-то новая технология, искусственный интеллект, помогает быстрее, эффективнее, качественнее оказывать результаты для клиентов, мы это внедряем. Конечно, какие-то рутинные задачи можно отдавать, какую-нибудь CRM-ку вести, следить за какими-то событиями, напоминать что-то, то есть функция секретаря. Это да, это пожалуйста, это возможно. А вот что-то уже подумать, проанализировать, искусственный интеллект должен выступать только как инструмент.
2: Основатель агентства элитной недвижимости Soul Estate Иван Ивлиев.
5: А у нас есть такой ИИ-агент. Постольку чатов рабочих много, сотрудников много. Он мне как руководителю предоставляет каждый день информацию о том, что делалось, какие объекты, какие вопросы обсуждались, какие новости были. Такая краткая сводка за целый день. Очень удобно, уже примерно года полтора, наверное, этим пользуемся. Наш агент, он фильтрует информацию, не все подряд добавляет сводки, только то, что нужно отложить, какие-то встречи назначает, в календарь заносит. А шутки, ну, все шутим, в этом нет никаких проблем.
1: Авторы исследования советуют не давать корпоративным агентам полную свободу действий, начиная с первого дня. Искусственный интеллект должен зарабатывать автономию в чатах постепенно. Например, начинать с простых поручений, как и обычный, в общем-то, стажер. Ну и помимо этого необходимо предусмотреть механизмы мгновенного аудита и отката работы агента на случай, если он начнет чудить, галлюцинировать и совершать ошибки как следствие. Ну а, кстати, по поводу того, что искусственный интеллект пока не очень понимает человеческий юмор, об этом тоже много написано. За что критикуют и агенты, да, нехватка вот этого сарказма, его непонимания. Во-первых, нехватка контекста, потому что зачастую смысл шутки живет за пределами своих слов, то есть в ситуации, в которой она была сказана, или в общих знаниях собеседников. К сожалению, и агентам пока это недоступно. Сложность некоторых форм, отмечают исследователи, особенно тяжело искусственному интеллекту дается сарказм, ирония или игра слов, так называемые каламбуры. Исследования показывают, модели иногда буквально натягивают шутку, то есть видят структуру, похожую на каламбур, уверенно уверенно называет ее смешной, даже если двойного смысла на самом деле нет. Люди этого не понимают. Ну и есть проблемы с генерацией. Даже если агент может распознать юмор, создать по-настоящему оригинальную местную или остроумную шутку, ему сложно. Часто получается шаблонно, вторично или вовсе банально. Профессиональные, кстати, комики в экспериментах

0: экспериментах отмечали, шутки искусственного интеллекта кажутся неоригинальными и слишком зачастую корректными. Ну и удивитесь, но и агенты при попытке генерировать юмор сталкиваются с таким понятием, как субъективность. То, что одному кажется смешным, другому может показаться обидным или неуместным. Так вот, у искусственного интеллекта нет понимания социальных границ и того. Он может сгенерировать шутку, которая кого-то заденет, просто потому, что она выучила такой паттерн из данных. Но вот пока и агенты не научились шутить, как люди, как мне кажется, еще не все потеряно. 8 часов 37 минут в российской столице. Через 40 секунд о главной санкционной истории уходящей недели, а именно Усманов и Фридман вышли из-под европейских санкций. А что дальше?
1: Реклама. Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса – лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
0: 8 часов 38 минут. Точное московское время. У микрофона Илья Приходько. Итак, Алишер Усманов и Михаил Фридман вне европейских санкций, но при этом остались в американском черном списке. Он еще также известен как SDN. Это самый строгий санкционный режим. Его еще иногда называют блокирующим.
1: В фокусе внимания.
0: Почему блокирующий? За любое сотрудничество с фигурантом этого перечня можно попасть под санкции. То есть европейские банки вряд ли рискнут открыть счет российским миллиардерам, в том случае, даже если Брюссель не предъявляет к ним претензии. Давайте прямо сейчас в прямом эфире проверю, остаются ли Усманов и Фридман в СДН-листе. Вбиваем фамилию Усманов, латиницей, конечно, само собой. Нажимаю. Да, по-прежнему значится. Что касается Фридмана, аналогично выполняю действия. Опять же, ввожу фамилию. Фридман, да, тоже есть соответствующие записи. Все остается, собственно, так, как и было на этой неделе. Можно ли выйти из этого самого американского санкционного списка? Герой программы «Да или нет» – юрист по делам о снятии санкций США Эрик Феррари. С его помощью мы составили самую подробную инструкцию. С чего начать?
2: «Да или нет».
3: Вы представляли интересы Олега Дерипаски в его борьбе за исключение санкционного списка еще задолго до 22 года. Расскажите о ваших текущих делах.
4: Ну, смотрите, чтобы оспорить включение в санкционный список, нужно учитывать технические, юридические основания для включения в список. Это самое главное. Во-вторых, важно понимать политическую среду, в которой вы работаете, реакцию аудитории, ее температуру и настроение. Один из способов смотреть, кого именно включают в санкционные списки. На сайте Министерства финансов, на странице ОФАК, есть раздел «Недавние действия», где указано, например, в начале года санкций против России не было в течение длительного времени. Затем активно вводились меры против Ирана и в сфере борьбы с наркотрафиком. Это даст вам понимание, что происходит в санкционной политике, если вы пытаетесь гадать на кофейной гуще. Второй сигнал — это заявление Государственного департамента. Что они говорят? Как представляют свое решение? Насколько агрессивной является их риторика? Обратите внимание на пресс-релизы АФАК и Госдепа. Для программ с более гибкой политикой в конце пресс-релиза часто пишут, что санкции не являются постоянными и направлены на принуждение к изменению поведения. В более приоритетных или принципиальных программах такой формулировки нет. Текст более прямой и жесткий. Впрочем, надо сказать, что сегодня этот прием используется реже, чем в прошлые годы. Но, например, при первой администрации Трампа это было очень заметно. Иногда было достаточно прочитать последний абзац пресс-релиза, чтобы понять, как администрация в целом относится к санкционной политике по конкретной программе.
3: Мы часто замечаем, что после введения санкций российские бизнесмены уходят со своих постов, заявляют, что больше не связаны с российской экономикой. Можно ли считать такую стратегию корректной отправной точкой для защиты?
4: Да, независимо от политического контекста, вам все равно приходится работать с теми формальными причинами, по которым человек был внесен в санкционный список. Если, скажем, вас внесли в список за работу в банке, который сам находится под санкциями, и при этом вы продолжаете там работать, может ли АФАК исключить вас из списка? Теоретически, да. Но вероятно ли это? Нет. Скорее всего, регулятор посмотрит на ситуацию и скажет, вы все еще работаете в этом банке, а значит, основания для санкций сохраняются, и зачем нам исключать вас из списка? Конечно,

0: Можно приводить и другие аргументы, что вы не участвуете в деятельности, за которую были введены санкции, или что нахождение вас в списке не отвечает интересам США, или выстраивать иную линию защиты. Но, как правило, регуляторы хотят видеть какие-то реальные изменения, на которые они могут сослаться как на обоснование для снятия санкций.
1: Пожертвование на благотворительность – аргумент?
0: В отдельных случаях такие аргументы действительно срабатывали. Правда, я не припоминаю подобных примеров именно в российском контексте, но в рамках других санкционных программ — да. Например, когда основания для включения в санкционный список были связаны с коррупцией, и лицо перечисляло сумму, эквивалентную предполагаемой незаконной выгоде, на благотворительные цели. В таких случаях это использовалось как один из аргументов в пользу исключения из списка.
1: Давайте сейчас будет самый сложный вопрос. Представим, что я ваш клиент. Меня внесли в санкционный список со ссылкой на, условно, финансирование российской военной машины. Посоветовали бы вы мне в таком случае направить деньги Украине?
0: Честно говоря, я не знаю. Это очень чувствительная тема. Даже если человек живет за пределами России, он все равно, скорее всего, остается гражданином России, и на него могут распространяться обязательства и ограничения российского законодательства, которые могут прямо запрещать подобные действия.
1: Я вам с уверенностью скажу, меня бы точно посадили.
0: Я не хочу, чтобы мои клиенты попадали в тюрьму где-либо. Я также не хочу, чтобы они оставались в санкционном списке. И один из моментов, который, на мой взгляд, демонстрирует определенную степень понимания со стороны американского правительства, это то, что я не видел случаев, когда бы ОФАК или Государственный департамент требовали от людей нарушать законы своей страны или страны проживания ради того, чтобы быть исключенными из списка. Американские власти проявляют уважение к тому, что человек одновременно подпадает под санкции США и подчинен законам своей страны.
1: Мы видим российских бизнесменов, которые принимают решение открыто выступить против политики Москвы. Считаете ли вы, что с точки зрения американских регуляторов это тоже может быть аргументом для продвижения дела?
0: Это точно то, что они хотели бы видеть. С другой стороны, я часто оспаривал такой подход. В конце концов, санкции предназначены для принуждения к изменению поведения, того самого, за которое человек был включен в список. Это не означает, что он должен предпринимать какие-либо активные действия в поддержку политики США. Достаточно просто прекратить действия, противоречащие американской политике.
1: По поводу российских бизнесменов и их компаний. Как вы считаете, смогут ли они когда-нибудь снова получить доступ к своим замороженным активам? Да или нет?
2: Yes.
0: Да.
3: Да или нет?
4: И еще одна ремарка в связи с этой темой. Важно не запутаться. Одновременно с исключением Фридмана и Усманова, ЕС все-таки продлил персональные санкции в отношении остальных. Речь идет о почти 3000 физических и юридических лиц, причем санкции продлены сразу на 3 года. Эксперты в эфире радио РБК высказывали предположение, что на замену единому санкционному режиму, который сейчас использует Евросоюз, может прийти индивидуальные национальные санкционные режимы, которые, по сути, будут идентичными, будут синхронизироваться между европейскими столицами, но существенно не поменяет фактическое расположение вещей. Ну и, повторюсь, в том числе и Усманов, и Фридман остаются в американском СДН-листе, который по-прежнему накладывает определенные ограничения. Поэтому вероятно, что запросто открыть счет в каком-нибудь европейском банке даже после соответствующего решения Евросоюза не получится. Без 15:09 в российской столице москвичей с серыми доходами выявляют с помощью дорожных камер и участковых. Как рассказали РБК в столичном департаменте эконом-политики, около 150 тысяч жителей города владеют недвижимостью, автомобилями, но, судя по налогам, не работают. Самый эффективный метод выявлять серых арендодателей с помощью участковых инспекторов. Но нарушителей слишком много. Есть данные Дом РФ, 95% жилья сдается неофициально. Это колоссальная цифра. Но есть и другой способ – дорожные камеры. Власти следят, чтобы личный автопарк не превращался в коммерческий, например, не использовался в качестве такси. Когда такие проверки покажут эффективность столицы, их начнут использовать и в других регионах, считает партнер юридической фирмы Косенков и Суворов Александр Ярасов.
5: Таких ситуаций встречается очень много. Налоговые органы сейчас переходят от практики точечного контроля, то есть чтобы не нужно было ловить за руку конкретных людей, потому что это требует времени и довольно большого уменьшить ресурсов, налоговые органы перестраивают свою работу. В этом им помогает активная цифровизация, которая способствует поиску, обработке и систематизации.

0: внимание привлекают в первую очередь платежи. Если это регулярные платежи на одну и ту же сумму и еще от одного и того же лица, вот это, конечно, самый главный красный флаг. Если у вас, условно, одна квартира, и вы иногда, например, в ней тоже проживаете, а на период отсутствия вы ее сдаете, то вот здесь можно говорить о том, что это не предпринимательская деятельность. И тогда такой доход должен быть обложен НДФЛ. На НДФЛ могут быть начислены пени, это 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки, и штраф до 30% от суммы недоимки за неподачу декларации. А если мы говорим про то, что это предпринимательская деятельность, то могут быть доначисления в базу по УСН. Если у лица есть ИП, и это ИП на упрощенной системе, а если же у лица нет ИП, тогда налоговый считает, что это лицо ИП на основной системе, которая помимо НДФЛ 13%, которому необходимо уплачивать еще и НДС.
1: Не хватает, конечно, подробностей. РБК направил запрос в Федеральную налоговую службу по этой теме. В столичном департаменте экономической политики уровень теневой занятости в Москве оценивает в 7%. Но, однако, в зависимости от отрасли, показатель может достигать даже и 80%. Кстати говоря, эта тема теневой занятости и выявления как раз тех, кто уклоняется от уплаты налогов с точки зрения налоговой же, опять же, службы. Это тема программы «Налоговая база» на этой неделе в эфире радио РБК. Если вдруг прослушали, не расстраивайтесь. Во-первых, есть возможность переслушать программу на сайте, а во-вторых, включить сегодня в 14:10 по Москве снова программу «Налоговая база» с Екатериной Виноградовой, как столичные власти выявляют уклонистов и к чему приготовиться тем, кто закон не нарушает. Повторюсь, 14:10 на радио РБК. Восемь часов 49 минут в Москве. На каких животных похожи инвесторы? На этой неделе выяснилось, что похожи они на ослов, феникса, на рыбу и бычок. Вот такой вариант высказывался. Во всяком случае, именно с ними сравнивали участники сессии «Российские финансовые активы» Московского финансового форума. На этой неделе событие прошло. Помимо обсуждения инвестиционного потенциала рынка и оценок вложений в государственные ценные бумаги, модератор сессии спросил у представителей российских банков и ЦБ, на каких животных похожи инвесторы. Получилась весьма любопытная выборка. Давайте послушаем.
2: Председатель правления Московской биржи Виктор Житков.
3: Птица Феникс. Вот сколько нашего российского инвестора уже говорили, что он пропал, да? А он возрождается. Никуда не девался на самом деле. Я считаю, что птица Феникс характеризует нашего инвестора.
2: Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
4: Ну, мне кажется, что аллегория из мира животных Кирилл Тримасов уже полностью раскрыл эту тему в Владивостоке, поэтому воздержусь, мне его не переплюнуть. И птица Феникс тоже прекрасная.
2: Заместитель министра финансов Владимир Колычев.
5: Первый вариант – это осел. Он очень трудолюбив. Ну, по сути, это такой символ смирения. Иисус там на осле пришел. Требуется, мне кажется, на российскому инвестору. А с другой стороны, вот мне Денис подсказал, медоед. Я такого животного, честно говоря, раньше не знал. Он, во-первых, бесстрашный. То есть он может конкурировать и бороться с животными, которые намного сильнее его. А во-вторых, он адаптивный и выживаемый. Ему удается долго жить. А в России надо жить долго.
2: Председатель правления и генеральный директор управляющей компании «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева.
6: У нас в компании есть маскот Гаврюша, поэтому нам действительно все-таки кажется, что бычок – это все-таки надежда на рост рынка, на такой очень яркий, позитивный настрой, бодрость вообще какого-то духа. И это, наверное, характерно и для российских инвесторов. Инвестор, наверное, это тот, кто, с одной стороны, символично поддерживает и вкладывается в реальный сектор, а с другой стороны, ну вот каждый день работает и надеется на то, что действительно наш российский рынок будет расти.
2: Первый заместитель президента, председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.
7: Российский инвестор, по моему мнению, он склонен переоценивать краткосрочную информацию и недооценивать долгосрочную. С одной стороны, близорук. А с другой стороны, обладает все-таки скорее короткой памятью. Близорукое животное с короткой памятью. Чтобы еще и было не обидно, пусть это будет рыба.
2: Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хатимский.
8: Для того, чтобы вообще инвестировать на российском рынке, нужно очень много усилий. Для меня это пчела, скорее. Потому что, во-первых, на самом деле ликвидность сейчас очень сильно зависит от действий небольших инвесторов. И на самом деле у нас бы рынок просто пересох вообще, если бы не огромные усилия, которые вкладывают миллионы людей. Перенос пыльцы там с цветочка на цветочек и постоянные какие-то заботы. Пчела такой самый яркий образ.
1: Как мы могли слышать, некоторые участники Московского финансового форума апеллировали и к ВЭФ, Восточному экономическому форуму. Там в начале сентября тоже звучали описания экономической ситуации в России. Тоже не обошлось без анималистичных сравнений. Например, сайт главы ЦБ Кирилл Тримасов выбрал верблюда, поскольку это животное.

0: животное может выживать в самых экстремальных условиях. Такое было от него пояснение. Президент опоры Александр Калинин сравнивал ситуацию с белым медведем. Причина та же, выживает медведь в экстремальных условиях. Ну, напомню, что, кстати, глава РСПП ранее Александр Шохин предлагал концепцию трех китов для российской экономики. Каждый кит одно, собственно, определение. Развитие людей, бизнеса и технологий. Вот, собственно, три эти составляющие. Борис Титов, спецпредставитель президента по связи с международными организациями, заявил, что сейчас все происходящее вообще ему напоминает режим берсерка. Это про санкции, в частности, и всевозможные ограничения, в которых существует российский бизнес. Ну и самое свежее, пожалуй, на этой неделе на Международном банковском форуме в Петербурге тоже состоялся такой диалог между председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной и Андреем Костиным. С реплики главы ВТБ все началось. Он говорил об ужесточении регулирования в банковском секторе и заметил: волки есть, и мы, зайчики, бегаем, как-то пытаемся выживать. То есть Костин имел в виду классическую динамику из мультфильма «Ну, погоди», где волк и заяц, собственно, бегали друг за другом, но в основном волк за зайцем. На это Эльвира Набиуллина, кстати, с иронией ответила: это вы-то зайчики, то есть она говорила про банки. Не стоит преуменьшать свою роль и изображать беззащитных. У банков достаточно ресурсов, чтобы действовать осознанно, а не только убегать. Но вообще интересно, почему в последнее время все чаще происходящее в российской экономике сравнивают с какими-то явлениями из животного мира, то инвесторов с какими-то обитателями леса, например, то вообще экономику предлагают поставить на киты. Очень интересное исследование, наверное, могло бы получиться, к примеру, у специалистов высшей школы экономики. Что это значит? Мы тоже попытаемся разобраться в дальнейшем.
1: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
2: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим о привычках и их формировании. Почему ребенку так трудно привыкнуть чистить зубы, убирать игрушки, делать уроки в одно и то же время? И почему после 3 недель усилий он все равно срывается? Если мы обратимся к науке, то она дает нам четкий ответ. Привычки живут не в префронтальной коре, а в базальных ганглиях. Базальные ганглии – структуры глубоко в мозге, отвечающие за автоматические действия. Когда мы делаем что-то впервые, префронтальная кора работает на полную мощность. Она планирует, контролирует, исправляет ошибки. Но она быстро устает. Поэтому эволюция создала систему базальных ганглий. Они берут на себя повторяющиеся действия, переводя их в автоматический режим. Но переключение из префронтальной коры в базальные ганглии требует времени. Минимум 21 день повторений при полной последовательности условий. Если вы пропускаете день, процесс сбивается. Инструкция к действию. Во-первых, не меняйте условия. Чистить зубы всегда после завтрака. Убирать игрушки перед сном. Последовательность должна быть строгой. Это помогает базальным ганглиям записать маршрут. Второе. Визуальные подсказки. Повесьте картинки напоминания. Базальные ганглии лучше запоминают зрительные образы, чем слова. Третье. Не давайте сложных инструкций. Базальные ганглии запоминают последовательность действий как один паттерн. Если вы вставляете новый шаг, этот паттерн ломается. Четвертое. Терпение. Первые 2-3 недели – критический период перестройки. Не ругайте за срывы, просто мягко возвращайте в русло. Нейронная сеть перестраивается медленно. И пятое. Не пытайтесь вводить более одной привычки за раз. Базальные ганглии могут записать только один новый автоматизм в период. Перегрузка приводит к тому, что не запоминается вообще ничего. Привычка – это не про силу воли, это про нейробиологию повторения. Дайте базальным ганглиям время и последовательность, и они сделают все за вас. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
3: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
4: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
3: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
4: По будням на радио РБК.
1: РБК в цифрах.
4: 4 базовых ингредиента, около 35 сантиметров в диаметре и минута на выпекание. Так выглядит строгий регламент настоящей неаполитанской пиццы. На ее родине с 1738 года работает старейшая пиццерия в мире. В 2017 году ЮНЕСКО внесла традиционное искусство местных мастеров в список нематериального культурного наследия человечества.

0: вот 20% ипотека кажется как приговор.
1: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
0: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
3: РБК Тренды.
2: Плохая компания. Может ли окружение испортить даже хорошо настроенный искусственный интеллект? Исследователи решили это проверить. Они создали 5 цифровых городов и поселили в каждом по 10 ИИ-агентов. Те должны были добывать ресурсы, договариваться, голосовать и несколько дней самостоятельно поддерживать жизнь своего сообщества. В одном городе все агенты на основе Клод продержались 16 дней без единого нарушения. Правда, почти всегда голосовали одинаково. Но когда агентов той же модели поселили вместе с другими нейросетями, их поведение изменилось. В рамках симуляции они начали использовать запугивание и кражу, методы, к которым раньше не прибегали. Другие цифровые города разрушались по-своему. В одном накопились сотни нарушений. Агенты на основе GPT почти не конфликтовали, но не смогли обеспечить себя ресурсами и прекратили работу через неделю. Получается, поведение ИИ зависит не только от его настроек, но и от окружения. Поэтому бизнесу придется проверять не только, что умеет каждый агент, но и что происходит, когда они начинают работать вместе. Как выяснилось, плохая компания бывает и у искусственного интеллекта.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.

0: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 утра в столице, в студии Павел Потапов. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Атаку отражали в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в Крыму. Российские военные поразили в Киеве центр обработки данных «Водафон». По данным Минобороны, эта компания – крупнейший поставщик услуг мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе для передачи разведданных. Генассамблея ФИДЕ оставила в силе отстранение Федерации шахмат России, передает ТАСС. Россияне активно едут учиться в страны, которые становятся центрами мирового развития и многополярного мира. Среди них Китай, Вьетнам и Малайзия, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы Миноборнауки Константин Могилевский. Он добавил, что министерство предоставляет российским студентам, министерство во Вьетнаме предоставляет российским студентам стипендии. Американская космическая обсерватория SWIFT продолжает терять высоту и к середине октября полностью прекратит функционировать, сообщает НАСА. Стремительная потеря высоты связана с возобновлением в сентябре работы ее телескопа для обнаружения гамма-всплесков. Использование этого прибора было приостановлено в апреле в целях энергосбережения и продления срока пребывания обсерватории на орбите в ожидании несостоявшейся спасательной операции с использованием спутника-буксира LINK. Две большие панды сегодня вылетели чартерным рейсом из Китая в США, где проведут 10 лет, сообщает Синьхуа. Перед вылетом в центре изучения и разведения больших панд в Чэнду для них устроили проводы. Председатель КНР Си Цзиньпин во время госвизита в США объявил, что Пин-Пин и Фушуан в ближайшие дни прибудут в зоопарк Атланты. Он назвал больших панд символом дружбы между китайским и американскими народами. Больше новостей на сайте РБК.

0: Это называется панда-дипломатия. Возможно, кстати, процесс несколько ускорился после того, как Си Цзиньпин оказался на Генассамблее ООН, где провел встречу с американским президентом Дональдом Трампом. Мы, кстати, подробно разбирали, в какой атмосфере проходил этот визит. Если не помните, напомню, в торжественной, с изысканным меню и таким впечатляющим, ослепляющим антуражем. Ну, кстати, как прошла Генассамблея ООН, неделя высокой дипломатии заканчивается в Нью-Йорке. К основным итогам перейдем ближе. В ближайшем нашем эфире, в частности, расскажем, как глава российской дипломатии поработал эти дни в Нью-Йорке. Что еще в этом часе? Сайты для поиска работы смогут запрашивать данные о соискателе из госуслуг, пишет РБК. Зачем это нужно, разберемся. Минфин обнародовал параметры бюджета на следующий год. Каким же будет дефицит, расскажем. Итак, Сергей Лавров завершил участие в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Он выступил на заседании Совбеза объединения. Заседание было посвящено украинскому конфликту. Ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции. В своей речи Лавров заявил, Европа делает все, чтобы сорвать переговоры и помешать мирному процессу, в которых заинтересованы многие, в том числе и администрация президента США Дональда Трампа.
1: Ради утопической цели сдерживания России Запад своими руками разрушил систему европейской безопасности, взрастил русофобский режим в Киеве. Понимая тщетность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа. Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. На Западе грезят нанести России стратегическое поражение, но эти грезы, как уже бывало много раз в прошлом, приведут в стратегический тупик самих поджигателей войны.
0: Специальный корреспондент РБК Валентина Шварцман рассказывала, что у Лаврова было запланировано несколько десятков встреч на Генассамблее ООН. Вот теперь можно говорить о том, что их было 40. Перед самым выступлением Лавров встретился с главой МИД ФРГ Йоханом Вадефулем. Обсудили они ситуацию вокруг Украины, двусторонние сообщения. Отношения об этом сообщили в российском МИД. Беседа состоялась впервые с 22 года по инициативе немецкой стороны, уточнила официальный спикер российской дипломатии Мария Захарова. Ну, от себя добавлю, что встреча длилась 22 минуты. Что-то не очень много для такой эпохальной исторической встречи, как будто бы. Сам, кстати, Вадефуль говорил, что назрел, собственно, факт встречи. Почему? Потому что из европейских столиц, по мнению немецкого дипломата, все чаще говорят о том, что Россия готова завершить конфликт. И чтобы эта тема целиком не уходила в руки нынешней американской администрации, администрации Дональда Трампа, Европа, в частности Германия, тоже должна каким-то образом в этом процессе участвовать. По мнению политолога-международника Владимира Алинченко, странам Европы сейчас важно показать, что они играют роль в дальнейшем развитии событий по украинскому треку. С Владимиром Алинченко беседовала Алиса Чанова.
2: Германия, это та же Франция, это Италия, Нидерланды, которые сознательно нагнетают психоз антироссийский и милитаристский психоз. Достаточно посмотреть статистику их перечисления, их участия, я имею в виду финансовые и военные поставки. То есть сколько, скажем, вооружения они поставили за это время, сколько денег было вложено в Украину и какая роль их в принятии санкций.
3: На чем сейчас эти страны сосредоточены в первую очередь в рамках украинского конфликта?
2: На том же, на чем они хотели раньше. Им хочется быть теми, кто решает дальнейшие перспективы. Но одно из направлений, оно тоже очень известно. Им хочется разместить свои войска на Украине и создать своего рода такую демилитаризованную, как они выражаются, зону, то есть зону раздела между Россией и Украиной. Три страны на это претендуют. Германия, Франция и Нидерланды. Но эта идея, она пустая. Мы этого не приемлем и не примем, самое главное. И, видимо, они это понимают, но осознать диалектику развития у них не хватает. Они все еще живут в мыслях 22-го года, когда им казалось, что они объявят Россию изгоем, и Россия уступит во всем. Примерно в таком же русле сейчас это продолжается, хотя и задора нет, и денег нет, и международной изоляции нет.
0: Что еще говорил Лавров, выступая с трибуны ООН? В частности, он указал, что страны Европы закупают оружие в Африке, Азии, Латинской Америке. Для чего? Для того, чтобы передать его на Украине. Там достаточно обширная была цитата. Вот, например, арабский мир тоже указывал Лавров как потенциальный рынок, где закупается вооружение. Все это передается украинскому режиму. Цитата. Об этом сказал Лавров. Также он отметил, европейцы готовятся к войне с Россией. При этом глава российского МИД напомнил, что Владимир Путин неоднократно отмечал, Россия не собирается воевать с Европой. Но продолжим эту тему исследовать, и в дальнейшем эфире радио РБК расскажем о том, каковы основные политические итоги 81-й сессии Генассамблеи ООН. 9 часов 7 минут в российской столице. Через минуту о том, что сайты для поиска работы смогут запрашивать данные соискателей из госуслуг. Зачем?
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
5: Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК компании. 18+.
0: 9 часов 8 минут в российской столице. У микрофона Илья Приходько. Итак, все данные, которые содержатся о вас на госуслугах, вполне могут оказаться у сайта для поиска работы. Почему? Во-первых, это следует из распоряжения правительства, с которым ознакомился РБК. Документ подписан главой Кабмина Михаилом Мишустиным. Что известно? Хедхантер, например, получит доступ к электронной трудовой книжке, данным об образовании, водительском удостоверении. Получается, что сервис в автоматическом режиме сможет создавать резюме кандидата и сверять опыт. Это интересно. Но пока все вот выглядит добровольным. Если соискатель своими данными делиться не хочет, ну, можно и вручную по-старому приукрасить что-нибудь в резюме о себе рассказывать. Будет ли новый инструмент пользоваться спросом и может ли это изменить рынок найма? Давайте попробуем разобраться вместе с основателем и генеральным директором HR-агентства Favorite Partners Натальей Дубинниковой. Наталья, доброе утро. Вы считаете, это скорее такой дополнительный положительный инструмент? Из госуслуг данные можно теперь перенести автоматически в резюме? Будет.
6: Доброе утро. Ну, я бы не говорила о том, что это будет прям польза для всех. Все равно эффект будет неоднозначным, очень много нюансов, потому что и рекрутмент, он разный, да, то есть если говорить про нас, про массовый подбор, где очень много откликов всегда приходит на одну позицию, то для рекрутера, конечно же, это будет таким серьезным подспорьем, когда уже одобрен опыт, когда мы уже точно знаем, что человек действительно работал на том или ином месте, у него есть стаж, водительское удостоверение к нужной категории и так далее, то, наверное, да. И, честно говоря, я думаю, что в ближайшем будущем это может быть даже хорошим конкурентным преимуществом, потому что, выбирая между человеком с согласованным опытом, да, одобренным опытом, подтвержденным и неподтвержденным, рекрутер будет, конечно же, выбирать в первую очередь людей, где все понятно.
0: То есть для работодателей понятно, здесь скорее плюсы, а для тех, кто ищет работу, какие риски можно здесь увидеть сейчас?
6: На разные позиции. То есть я бы вот говорила про массовый рынок отдельно, потому что для них, наверное, да, для другого будет и серьезное ограничение. Например, трудовая книжка все-таки подтверждает, где человек работал, да, но она ничего не говорит о том, как он работал. И если мы представим двух человек, которые занимают 5 лет позицию коммерческого директора, да, и один просто занимает кабинет, а другой там увеличил прибыль, построил команду, вывел компанию там, на новые рынки, например, то на госуслугах оба этих человека будут выглядеть примерно одинаково. Поэтому для профессионального отбора все равно это такой дополнительный слой верификации, я бы сказала. И точно не замена интервью, не замена рекомендациям, кейсам, оценкам результатов. Это точно. Да? Плюс еще есть люди, которые у которых сложная карьерная история. И электронная трудовая книжка же, она подтверждает только факт официальной работы, не весь профессиональный путь. И будут люди, которые несколько параллельно ролей вели, да, у которых была работа по договорам и так далее. То есть это люди, которые в эту категорию вообще не вписываются. Ну и плюс, опять не будем забывать, что есть люди, которые принципиально осторожны с персональными данными, которые не из-за того, что у них что-то там не так, но просто боятся утечки, потому что сейчас такие времена.
0: Ну да, здесь многие 10 раз подумают, передавать ли куда-то данные, тем более на сайту по подбору, собственно, вакансий. Наталья, такой вопрос. А как вы считаете, может ли получиться, что в будущем работодатели будут отдавать приоритет именно тем, кто верифицировался таким образом через госуслуги, то есть среди соискателей?

0: работодателей будет некое неравное положение? Может быть, не во всех отраслях, но в некоторых.
1: Ну вот в некоторых на массовой позиции, возможно, да, вот то, о чем я в самом начале сказала, потому что ну, это удобнее. Но если мы говорим про какие-то более сложные позиции, более там техническая экспертиза будет нужна, ну и так далее, тогда, конечно же, это не будет являться первым приоритетом. Но мне еще хочется отметить, что сейчас очень много почему-то проверок для соискателей. И мне кажется, что если бы что-то было для работодателей, было бы тоже неплохо, потому что мы видим, что много схем мошенничества в том числе. Работодателей фейковых. Да, и если бы вот в эту сторону посмотрели, мне кажется, только все бы выиграли от этого.
0: Наталья, вот представим такую ситуацию. Вот вы топ-менеджер, да, к примеру, и будете искать работу, ну, например, на таком сайте, который предлагает некий список вакансий. Вы бы позволили госуслугам получить доступ к вашему профилю на HeadHunter и синхронизировать данные и таким образом ну, как-то большую картину о себе дать или нет все-таки?
1: Я против всей этой информации, потому что ну, действительно сейчас не так спокойно, да, и давая доступ на какое-то время, опять же, на какое время, очень много нюансов. Поэтому если бы я была топ-менеджером, а я есть топ-менеджером, то я бы работу искала по-другому. И, конечно же, не давала бы возможность привлекать стороннему ресурсу мои персональные данные.
0: Ну, знаете, я скорее согласен с вами в этом вопросе. А как много вообще тогда те, кто на рынке ищет работу, готов будет дополнительные сведения о себе подгружать из госуслуг, как считаете?
1: Возможно, на какие-то простые позиции вот массового рынка, еще раз повторюсь, да, потому что это, конечно, с одной стороны, упрощение с точки зрения шаблона заполнения этого резюме, потому что у многих людей его даже нет, они даже не знают, как его писать. И когда подгружается все автоматически, многим просто проще. Ну, как бы это не хорошо, не плохо. Вот. А работодатель видит полную картину, да, и здесь выигрывает. Но если мы говорим про более там, технические позиции, более высокого уровня, то, конечно же, но это не будет являться никаким серьезным аргументом для того, чтобы рассмотреть этого человека.
0: Наталья, наши слушатели спрашивают, означает ли все это, что не нужно больше составлять идеальные резюме, то есть обращаться к HR-агентствам? Хороший вопрос, кстати.
1: Я думаю, что обращаться к агентствам или делать это самостоятельно, потому что сейчас очень много информации нужно, потому что все равно резюме – это некий путь, некий опыт. А если я претендую, да, или там любой человек претендует на какую-то конкретную роль, мы же не пишем весь свой опыт, мы пишем только то, что имеет отношение к будущей роли, и это очень важно. То есть это просто, ну, как бы я это называю упаковкой опыта, когда мы ничего не привираем, но опыт, ну, там, не знаю, за 10 лет мы же не напишем на 2 листочках бумажки, а 4, правильно? Все равно будем писать только то, что будет иметь отношение к делу. Поэтому, как бы, это две реальности, которые имеют право на существование.
0: Наталья, некоторые наши слушатели переживают вот по какому поводу. Некоторые в резюме искусственно занижают, например, свой возраст для того, чтобы попасть в выборку HR-ов, которые сидят тоже на этих сайтах, а потом приходят на собеседование, уже там выясняется, что сотрудник старше, чем хотел казаться, но сам факт уже собеседования состоялся, и начался разговор на дальнейшем трудоустройстве. Теперь, получается, если данные будут подгружаться из госуслуг, уже не получится где-то слукавить, где-то каким-то образом показаться выгоднее, чем ты есть на самом деле.
1: Ну, конечно, если данные будут подгружаться, то там ничего не скроешь, и возраст будет виден, но мы же все-таки почему-то очень много говорят сейчас про возраст, хотя это нарушение трудового законодательства. Не имеет работодатель права отказывать по возрасту.
0: Ну, это прям. Собственно, поэтому люди идут на эти ухищрения, да, чтобы как бы прийти.
1: Да. Да-да-да. Работодатель почему-то смотрит все равно на возраст, потому что есть очень много нюансов. Я могу сказать, что у меня там больше 20 лет практики в рекрутменте. Я могу сказать, что бывает, ну и опять же, не я одна, в 25 лет бывают настолько уставшие люди от всего, да, а 45-50 очень активные, драйвовые, да плюс у них еще и опыт за спиной колоссальный, которые могут быть хорошим наставником для молодых коллег. Да, поэтому все равно здесь надо смотреть на персонале, а не на возраст. И мне кажется, что порой даже через рекомендации заходить в какие-то компании лучше, потому что про тебя могут рассказать. И это сделает человек, а не просто страничка на там, каком-нибудь работном сайте. заполненным шаблоном резюме. Поэтому я прям настаиваю, что резюме должно быть собственное, свое, отражающее именно вашу экспертизу, а не просто то, что предлагает какой-то набор, не знаю, сделать на работном сайте.
0: Наталья, многие слушатели пользуются моментом, пока вы у нас в эфире.

0: И спрашивают, правда ли, что работодатели не смотрят ни на что, кроме последнего места работы, и весь профессиональный опыт зачастую в 1.5-2 десятка лет их не очень интересует?
1: Интересует последние 5, максимум 7. Это правда, потому что экспертиза, которая была там 15-20, она уже нерелевантна. И в большей степени даже, вот, наверное, вот последние 5 лет они больше актуальны, потому что человек знает, как это делать, что он делал, да, и вот это те знания, которые он будет использовать на новом месте работы для работодателя, именно поэтому важно, а не то, что там, не знаю, 20 лет назад я работал где-то кем-то, там уже мы никто не помним, чем мы занимались, и мы уже совсем другие.
0: Благодарю вас за комментарий и консультацию, соответственно, в прямом эфире. Основатель, генеральный директор HR-агентства Favorite Partners Наталья Дубинникова была в нашем эфире. Наш эксперт говорит, вот синхронизация данных с госуслугами вашего профиля на сайте, например, HeadHunter не изменит глобальные механизмы по подбору кадров или по вашему поиску на работу. Просто это будет еще один дополнительный инструмент, который в некоторых отраслях на массовых позициях может быть дополнительным таким пунктом в верификации вашего опыта, образования и знаний. Но в общем и целом, наверное, говорить о том, что все серьезно поменяется, не приходится. Тем более, повторюсь, что инструмент пока, по крайней мере, если вот смотреть на официальные всевозможные документы, пока это все дело добровольное. Хотите, ставьте галочку, синхронизируйте, подгружайте данные с госуслуг. Не хотите, не делайте этого, пишите резюме так, как вы это делали и до этого. Но учитывайте рекомендацию от Натальи. Последние 5-7 лет наиболее важные. Если вы красочно расписываете о том, кем вы были 10 лет назад, наверное, это не сильно кому-то сейчас интересно. Эксперимент по авторизации через единую систему идентификации и аутентификации проходит в России с апреля 21-го, напомню. В сентябре правительство расширило перечень целей и сведений, которые показатели пользователи могут передавать в электронном виде через госуслуги. Помимо HeadHunter, там также Авито, Яндекс, Озон и ВК. В Москве тема бюджета главная на уходящей неделе. Цифры известны. Доходы 2027 года 43 триллиона 300 миллиардов рублей, расходы 48 триллионов 800 миллиардов. Это как раз данные Минфина. Дефицит обозначен в процентах к ВВП 2,2%. Номинально расходы почти вырастут до 49 триллионов с приоритетом соцобязательств и оборонных тоже целей. Каким оказался проект бюджета, его внимательно изучил руководитель отдела экономики РПК, автор программы «Добавленная стоимость» Иван Ткачев.
2: На самом деле нам пока все параметры неизвестны. По большому счету названы только цифры следующего года. Конечно, ключевая из них – это расходы, которые действительно составят почти 49 триллионов рублей, и общий дефицит, который составит 5,5 триллионов рублей или чуть больше 2% ВВП. Вот, собственно, на этом основании наш источник, близкий к Минфину, назвал бюджет достаточно жестким. А что значит жесткость бюджета? Ну, это значит, что в нем проведены мероприятия по оптимизации расходов. Министр Антон Силуанов обозначил, что это они составили примерно 2 триллиона рублей в год. Это достаточно большая цифра. И одновременно проведена, ну, выражаясь в кавычках, мобилизация доходов. То есть некоторое повышение доходной части, которое потребовало, ну, скажем так, все-таки непопулярных решений. И, конечно, одно из них – это расширение прогрессивной шкалы, полноценной, пятиступенчатой, на так называемые пассивные доходы граждан, доходы по дивидендам, от процентов по вкладам и так далее. Здесь, на самом деле, важнее нам не общий дефицит бюджета, потому что он складывается в том числе из ожидаемых дополнительных нефтегазовых доходов на следующий год, которых не очень много, но будет, очевидно. Но они у нас идут в резервы по бюджетному правилу. Важнее нам здесь так называемый структурный первичный дефицит. Если выражаясь просто, это превышение фактического объема расходов над тем объемом, который должен быть по нормальному бюджетному правилу. Иными словами, это некоторый бюджетный импульс, да, который направляется в экономику сверх того, как, в общем-то, должно было бы быть.
0: А для экономики, Иван, что все это будет значить?
2: Для экономики это будет значить прежде всего то, что вот этот самый показатель структурного первичного дефицита, а это та мера, за которой следит Центробанк, меньше, чем то, что прогнозировал регулятор. И это на бумаге означает, что Центробанк сможет снижать ключевую ставку, возможно, даже быстрее, чем сейчас заложено его прогнозной траектории, но некоторые аналитики оценивают, что в следующем году это будет транслироваться в дополнительные 0,5% пункта снижения ключевой ставки. Но важный момент здесь заключается в том, что проект бюджета – это всегда некоторый план, некоторый прогноз. На практике все последние годы наши фактические расходы оказывались выше запланированных. И на практике у нас практически последние 7 лет наблюдается вот этот самый структурный

0: структурный первичный дефицит. То есть, грубо говоря, наши расходы опережают те, которые должны были бы быть, в том числе с точки зрения нейтрального влияния на денежно-кредитную
1: политику. Ну, корректировку этих цифр мы еще увидим, это практически 100% вероятность.
2: Ваня, правильно мы понимаем, что самое неприятное для рынка из всего того, что озвучил Минфин, это налог на пассивные доходы?
0: Все-таки это новость, так сказать, негативная для более обеспеченных граждан, для розничных инвесторов и так далее. Да, с этой точки зрения это все-таки негативное влияние на фондовый рынок. Но вот вчера, например, индексы падали на фоне больше даже новости про налог на сверхдоходы в горно-металлургическом комплексе. Деталей мы здесь, опять же, не знаем, но государство собирается изъять от 20 до 30% вот этого дополнительного дохода, который был получен в прошлом году в результате высоких мировых цен на сырье, такое как минеральные удобрения, золото, металлы и так далее.
1: Иван, вот важный момент. Есть несколько текстов, которые редакция РБК выпустила, все это посвящено бюджету. Ну, например, вот есть статья, каким оказался новый бюджет и что это значит для экономики. Другой материал называется «Вклады, акции, квартиры», что изменится в налогах, именно на пассивные как раз доходы, о которых мы говорили. Есть материал про семейную ипотеку, есть материал про паевые фонды, которые обложат налогом как раз 15%, и что это значит для инвестора. А есть еще один текст, как вот НДС 22% на иностранные онлайн-покупки отразится на рынке. Ты, как редактор отдела экономики, в каком порядке бы посоветовал эти материалы изучать, чтобы составить максимально полную и объективную картину происходящего?
0: Ну, начнем, конечно, с текста общего про бюджет, в котором, в общем-то, отражены все эти аспекты понемногу. Вторым, я думаю, по приоритетности будет текст про все-таки налоговые изменения, которые достаточно существенные. Кстати, они принесут, я думаю, что не менее триллиона рублей дополнительных доходов, скорее всего, в следующем году. Тоже, в общем-то, цифра немалая. Ну, а дальше, наверное, пойдут и семейная ипотека, и НДС на онлайн-покупки за рубежом и так далее. Но здесь, конечно, хочу подчеркнуть, что когда появится проект бюджета, будет гораздо больше новостей, мы увидим более точную структуру расходов, потому что сейчас мы ее фактически не видим, и от структуры расходов будет зависеть также и влияние в целом бюджета на экономику и экономический рост.
1: Но напомню, что Минфин ввел как раз, предложил пока ввести пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ на пассивные доходы. Это пока вызывает больше всего вопросов у инвесторов. Продолжаем разбираться в тех предложениях, которые озвучил Минфин.
3: Портфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
4: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров почти как инвестиционные активы, и очень хорошо на этом зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина, каким должен быть его возраст, образование, внешность и социальный статус. Но в итоге она сама оказывается перед выбором – богатый и успешный мужчина или ее бывший, с которым она рассталась из-за денег.
5: Личность партнера определяет всю нашу жизнь. Не на год, два или десять лет – это навсегда.
6: Господи! Люси, вы очень мне нужны!
7: Я тоже в отчаянии!
3: Фильм сняла номинант на «Оскар» Селин Сон, а главные роли сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение. Но важно честно понять, что именно для вас определяет качество совместной жизни. Второе. Люси пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем партнера, оценивая его качество и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.
8: На самом деле маркетинг и продажи – это, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.

0: Рекламный щит.
1: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21:00.
0: Классика денег. Афоризмы великих людей.
1: Деньги – это такая проверка, которую не всякий выдержит. Один рубль даст и горд, а другой последний отдаст и стыдится, что мало. Валентин Распутин.
2: Олимпиада пользуется сопоставимым спросом и во всем мире. Например, Олимпийские игры в Париже смотрели порядка 4 миллиардов человек. Что привлекает такого рода аудиторию, всегда активно монетизируется.
1: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
0: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
1: Бургер для взрослых. В 1996 году Макдональдс решил стать немного взрослее. Компания заметила, что ее рестораны слишком прочно ассоциируются с детьми и семейными походами, и выпустила Arch Deluxe – бургер со вкусом для взрослых. Над рецептом работали почти 2 года. Картофельная булочка, около 113 граммов говядины, бекон, салат, томат и специальный соус с дижонской горчицей. Даже рекламная кампания строилась на той же идее. Детям новый бургер якобы не понять. Arch Deluxe создавался специально для взрослых. Запуск был грандиозным. Макдональдс рассчитывал превратить бургер в бренд с миллиардными годовыми продажами, а на продвижение потратил, по разным оценкам, более 100 миллионов долларов. Но взрослая аудитория не спешила менять свои привычки ради взрослого Макдональдс. Arch Deluxe не смог развернуть падающие продажи американских ресторанов, а со временем исчез из меню. Макдональдс попытался изменить восприятие своего бренда новым бургером. Оказалось, одного нового вкуса для этого недостаточно.
0: Ошибка на миллион.

0: Половина десятого в столице, в студии Павел Потапов. Группа спасателей в настоящее время пытается высадиться на судно «Триумф», чтобы оценить ситуацию и определить возможность его буксировки в Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщили РБК в морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского. Из 29 членов экипажа судна 25 находятся уже в безопасности, их эвакуировали, судьба еще 4 остается неизвестной. Спасатели локализовали лесной пожар в районе хутора Джанхот под Геленджиком на площади 0,1 гектара, сообщила пресс-служба краевого лесопожарного центра. По словам главы Геленджика Алексея Богодистова, лесной пожар возник из-за падения обломков БПЛА накануне. Московский марафон стартовал в столице. Забег начался на улице Косыгина. Трасса пройдет по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, Тверской улице и историческому центру стен Кремля. Финишируют бегуны в Лужниках. Призовой фонд составляет 11 миллионов рублей. В столице действуют ограничения из-за спортивного события. Россия и США добились исключения ряда ограничений на использование военного искусственного интеллекта из проекта международного документа по регулированию автономного оружия, пишет Вашингтон-Пост, ссылаясь на источники. Из текста убрали требования о предсказуемой и надежной работе таких систем, учете этических норм, а также обязательные перепроверки человеком целей, выбранных алгоритмами. Обсуждения проходили без камер ООН, отмечает издание, представитель общественных организаций. Американский режиссер Джон Уоттс, известный по серии боевиков «Человек-паук» с Томом Холландом, может возглавить работу над новым фильмом франшизы «Звездные войны», сообщает Hollywood Reporter. Картина станет первым фильмом новой трилогии, она будет рассказывать о событиях вокруг семьи Скайуокеров. Проект все еще находится на стадии разработки и пока не получил одобрения компании Disney. Именно она владеет правами на франшизу «Звездные войны». Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Вы не поверите, но есть общий момент между «Звездными войнами» и операцией США в регионе Персидского залива. Это совершенно серьезная история. Я напомню, если вы вдруг забыли, помните, когда только были бомбардировки ядерного объекта «Фардо» в Иране? Об этом мы рассказывали в прошлом году. И в Пентагоне состоялся специальный брифинг, который был посвящен этому событию. Тогда участникам мероприятия показали фильм о работе бомбы, озвучили некую деталь из операции. Значит, бомба весом 14 тонн была разработана специально. И так далее. По словам американского генерала, при бомбежке в военно-воздушными силами США использовался метод из киноэпопеи «Звездные войны». Бомбы забрасывали в вентиляционные отверстия с тем, чтобы они проникали вглубь скального массива, в котором Иран спрятал завод по обогащению Ирана. Об Иране прямо сейчас, как вы догадались. Исламская республика ждет от посредников окончательного ответа США на предложение по Армузу. Да, снова. И это несмотря на то, что Дональд Трамп публично инициативу отверг. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, президент США делает много противоречивых заявлений. И при этом он отметил, любой прогресс в вопросе открытия Армузского пролива зависит в первую очередь от выполнения США иранских условий. Пока мы этого не видим. Что СМИ пишут о происходящем на Ближнем Востоке, Генассамблею он не приблизил. Судя по всему, решение этого вопроса. Далила Цельбель собрала наиболее интересные заметки мировых СМИ. А что вообще сейчас происходит на Ближнем Востоке?
2: Там как будто бы некоторое затишье. Последнее время очень мало говорят об обмене США и Ирана ударами, но зато в инфополе все чаще встречаются заявления как одной, так и другой стороны о каком-то возможном мире или продолжении, наоборот, бомбардировок. Ранее, я напомню, Иран предложил США сделку, которая призвана положить конец боевым действиям и открыть Армузский пролив в течение недели. Условия. США должны прекратить военную блокаду иранских портов, США должны разморозить иранские активы, США должны снять санкции на продажу иранской нефти, США должны выполнить ряд других условий, которые, впрочем, не то чтобы новые.
1: США должны, кажется, начало предложения.
2: Что должен сделать Иран? Иран просто пообещал открыть Армузский пролив.
1: Не самый хороший вариант для начала любых отношений. Иногда вот мужчины и женщины начинают встречаться, и тоже один что-то должен, а второй просто ждет возможностей, так?
2: Да, есть некие параллели. Associated Press пишет, что отличие от предыдущих неудачных попыток соглашения в более сжатых сроках реализации предложений. Всего неделю предлагает Иран. Иран в обращении к Трампу заявил, что быстрая сделка может помочь ему на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре. Но сам Трамп, кажется, такой помощи не захотел. Он накануне заявил, что отклонил предложенный Ираном план возобновления судоходства через Армузский пролив и объяснил это вот так.
3: Они хотят заключить сделку, по которой они немедленно откроют Ормузский пролив, потому что они проигрывают. Но мы-то выигрываем. Мы полностью контролируем Ормузский пролив. Через него поступает огромное количество нефти. Иран хочет заключить сделку. Оно и понятно. Мне нравится заключать сделки, но это было бы неприемлемой. Они сами хотят немедленно открыть Ормузский пролив. Знаете почему? Потому что они умирают. Знаете почему они умирают? Потому что у них нет денег. Потому что зарабатывают они только если пролив открыт. Так что иранцы сами себя перехитрили. Они сказали: давайте перекроем пролив и создадим проблему для всего мира. А потом появился я, и мы установили величайшую блокаду в военной истории.
1: Замечу, что наконец-то впервые за последние дни мы можем слышать голос Дональда Трампа, а не шум президентского вертолета. Он был значительно тише в этот раз.
2: Да, трансляция была хорошая в этот раз. По данным Минэнерго США, около 13 миллионов баррелей нефти в день проходят через Ормузский пролив. А в один из дней на прошлой неделе через пролив прошли более 20 миллионов баррелей нефти. Это, как отмечает Минэнерго, больше доконфликтных показателей. Как сообщает агентство Эйлер, нефтяной экспорт через Ормузский пролив восстановился до 76% от довоенного уровня. Нарастить поставки, по данным исследования этой компании, удалось за счет перевалки нефти судно на судно у берегов Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Тем временем британское управление морских торговых перевозок сообщает, что интенсивность коммерческого судоходства в Ормузском проливе остается примерно на 75% ниже уровня, который был до конфликта. Соответственно, по-прежнему именно танкеры составляют основную часть судов, которые проходят через Ормуз.
1: Прямо сейчас, если посмотреть на сайт Marine Traffic, видно, конечно, как единичные суда пытаются преодолеть Ормузский пролив, но все-таки большая часть находится сейчас либо на входе в Персидский залив снаружи, со стороны Индийского океана, либо все-таки внутри него, то есть Шарджа и Фуджейра, два основных порта, где сейчас скопление, как раз мы видим, и танкеров, и сухогрузов. Не сказать, чтобы это стабильный поток. Есть ли какая-то надежда на прекращение огня в регионе?
2: Ну, я напомню, Трамп все-таки ответ.

0: предложение Ирана. Иран все еще заявляет, что готов к дипломатии, но, как отмечает, например, Аль-Джазира, если до начала недели высокого уровня Генассамблеи ООН были какие-то ожидания от того, что встреча Трампа с Пезешкианом, например, или, в принципе, участие и американской, и иранской делегации во всех этих мероприятиях как-то приблизит урегулирование, то сейчас последняя надежда, цитата, ускользнула. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, дал интервью CBS и заявил, что прийти к урегулированию, по его мнению, будет очень непросто.
1: Нам сейчас нужно определить, по каким именно вопросам мы должны достичь понимания. Если мы не соблюдаем того, что на бумаге необходимо, можем ли мы разрешить проблему посредством диалога? Первое, что нужно сделать, это преодолеть недоверие, которое породила эта война. Соединенные Штаты должны показать, что не намереваются свергать наше правительство и нашу администрацию. Поставьте себя в наше положение. Представьте, что кто-то пришел и убил вашего верховного лидера, а затем не соблюдал ничего из того, о чем вы договорились. Какой была бы ваша реакция? Все это непросто разрешить.
2: Очень понятно разложил, как мне кажется.
0: Да, действительно, у всех же есть верховные лидеры. При этом несколько дней назад Трамп с трибун Генассамблеи ООН предположил, что США заключат сделку с Ираном после ноябрьских выборов. А накануне в соцсетях опубликовал карту, на которой Ормузский пролив назвал проливом Трампа. NBC пишет, что Белый дом, похоже, все-таки не торопится заключать сделку, а Рейтер отмечает, что Иран сейчас выражает большую готовность к миру, чем США. Нью-Йоркер пишет, что Иран испытывает такую горечь и недоумение по поводу того, как заключить мир с Трампом, потому что как будто уже сделали предложение выйти на сделку, но президент США все еще отказывается. Недавнее предложение об открытии Ормузского пролива, как пишет «Нью-Йоркер», Тегеран сделал по принципу «Орел, я выиграл, Решка, вы проиграли». Поскольку если бы соглашение заключили, то опять же Иран бы вошел в историю как миротворец, который предложил эту сделку. А если бы США отказались от предложения, то в глазах мировой общественности стали бы таким препятствием к дипломатии. Но, впрочем, именно это мы сейчас и видим.
2: Тем временем торг продолжается. Спасибо, это была Далила Цельбель. Вашингтон заявлял ранее, что в начале этой недели спецпосланники Трампа и представители Ирана провели трехчасовые непрямые переговоры через посредников. Результатов не очень много, по словам госсекретаря Марко Рубио. Обсуждения хоть и прошли хорошо, и США открыты для дальнейших контактов, контактов этих не было. При этом сам Трамп с трибуны Генассамблеи он заявил, что подумывает уничтожить Исламскую Республику. Вот так он выразился. Но Масуд Пезешкиан, иранский президент, отметил, Тегеран будет биться до последнего вздоха. Тем временем обстановка на Ближнем Востоке не становится более легкой и спокойной. Появились сообщения о том, что Саудовская Аравия, например, задумалась о том, чтобы обладать собственным ядерным оружием. В Москве дефицит новых мощностей тормозит строительство дата-центров в России. Причем не только в центральной части страны, но и за Уралом. Есть ли выход из сложившейся ситуации? Где искать новые источники энергии? Ответ в программе «Инсайт».
3: РБК «Инсайт». В этом году в Москве случилось то, чего рынок давно боялся. Новым дата-центрам начали отказывать в подключении. Не хватает мощности. И это не только российская проблема. В Америке технологические гиганты перезапускают закрытые АЭС, стоят в очереди за газовыми турбинами и даже переделывают в электростанции двигатели от списанных Боингов. Причина одна — искусственный интеллект. Ему нужно столько электричества, сколько энергетика раньше не производила. Это программа «Инсайт», я Аркадий Глушенков, и сегодня разберемся, почему бум ИИ застрял на уровне розетки и хватит ли России энергии, чтобы не вылететь из гонки.
4: Инсайт.
3: Начнем с масштаба. Сколько вообще электричества съедают дата-центры и почему именно искусственный интеллект все поменял? По оценке Международного энергетического агентства, в 2024 году дата-центры всего мира потребили 415 тераватт-часов электричества. В прошлом уже 485. А к 2030-му эта цифра почти удвоится до 950 тераватт-часов. Это примерно столько, сколько за год тратит вся Япония. В США на дата-центре придется почти половина всего прироста спроса на электричество до конца десятилетия. Почему рост такой быстрый? Дело в том, как устроены вычисления для ИИ. Обычная серверная стойка в российском дата-центре потребляет в среднем меньше 7 кВт. В мире около 20. А одна стойка NVIDIA с ускорителями для искусственного интеллекта около 120. К 2027 году компания вообще обещает стойку на 600 кВт. И резко меняется масштаб энергопотребления всего ЦОДа. Разницу хорошо объясняет на примере автомобилей Константин Стрелков.

0: Степанов, директор по развитию и эксплуатации центров обработки данных РТК ЦОД, крупнейшего оператора в России.
1: Есть, в общем, самосвалы, есть легковые машины. И это все транспорт, но это два совершенно разных перевозчика. И действительно, на ГПУшке сейчас в потенциале формируют огромный спрос, такой отложенный спрос. И действительно, они, большинство из этих проектов, они на сотни мегаватт. А ЦОДы коммерческие или небольшие корпоративные ЦОДы, которые стоят рядом с городами, либо внутри городов, они, конечно, в разы меньше. То есть это там 10-20 мегаватт, это некие такие, скажем, объекты, в которых крутятся транзакционные различные истории, там, не знаю, биржевые системы, там, облачные платформы.
0: Инсайт. Электричество в России есть, но совсем не там, где нужно. Яркий пример – Москва, сердце российского рынка ЦОДов. Именно здесь электричество закончилось первым. 76% всех стойкомест коммерческих ЦОДов в Москве и области. Еще 9% в Петербурге. И только 15% приходится на всю остальную страну. Так сложилось исторически. В Москве головные офисы банков, ритейла, телекома, госкомпаний. А дата-центр выгодно держать ближе к клиенту. Но в Москве электричество нужно всем сразу. Жилым районам, метро, промышленности. По схеме развития энергосистемы к 31 году нехватка мощности в столичном регионе составит 4,1 гигаватта. Продолжает ведущий консультант IKS Consulting Станислав Мирин.
2: Это не то, что это прям началось в последний год, но в последний год она действительно обострилась, и связано это с тем, что мощности ЦОДов постоянно растут, и ЦОДы стали запрашивать уже там не мегаватты, а уже десятки мегаватт на подключение. И, в общем-то, постепенно вот энергосистема приходит к тому, что у свободных мощностей становится все меньше и меньше. В московском регионе получить электрические мощности становится все сложнее и сложнее. И прямо даже отказывают в этом даже крупным ЦОДам, тем, которые уже давно существуют на рынке.
0: Инсайт. Почему нельзя просто протянуть кабель от ближайшей электростанции? Потому что крупный ЦОД – это не квартира. Чтобы дать дата-центру под ИИ сотни мегаватт, нужна новая подстанция на 220 кВт, новые линии электропередачи, а часто и новая генерация. В Минэнерго оценивают срок такого подключения минимум в 4 года. А в Москве, по оценкам экспертов, новые высоковольтные линии появятся только к 2030-му, а то и к 2032-му году. Но у дефицита есть и другая причина – дата-центр не заполняется за один день. Строишь его, например, под 100 мегаватт, а в первый год нужно 10, потом 30, потом 60, и только к четвертому году все 100. При этом сеть держит для тебя все 100 с первого дня. Разница между тем, что зарезервировано, и тем, что реально потребляется, это так называемый бумажный техприз, говорят на рынке. На бумаге мощности заняты, по факту простаивают, и подключить на них никого другого нельзя. Выходит, сеть забита, частично по-настоящему, частично на бумаге. И ЦОДы начали искать электричество сами. Своя электростанция – это прежде всего газ. И классический вариант для большой мощности – газовая турбина. Но тут выясняется, что турбин в мире не хватает. Давайте посмотрим на портфель заказов крупнейшего производителя – американской GE Vernova. В начале 2025 года 50 гигаватт газовых турбин в текущих заказах и резерве. Летом 2026 уже 116. Для сравнения, это примерно 70% пикового потребления всей российской энергосистемы. Очередь у компании расписана до конца десятилетия, говорит Андрей Медведев, генеральный директор ПСМ, которая занимается производством электростанций для ЦОДов.
3: Раньше, условно, формула была простая. То есть небольшие мощности строились на поршневой энергетике, большие на турбинах. Но сейчас ситуация коренным образом изменилась в связи с тем, что на базе турбин вот не только в России, но и во всем мире, в том числе из-за того, что есть большой дефицит турбин, вот уходит в несколько лет. Если ты хочешь что-то построить за 1-2 года, как это как бы жизненный цикл строительства ЦОДа, тебе в любом случае нужны поршневые машины. Поршневая машина – это всем известный двигатель внутреннего сгорания, такой же, как условно используется в автомобиле, только на базе газа.
0: Инсайт. А в Америке, где денег и спроса больше, дефицит турбин уже довел до настоящей инженерной фантазии. Вот самые неожиданные способы запитать дата-центр. Американская компания ProEnergy берет двигатели от списанных Боингов и переделывает их в газовые турбины. Одна такая 48 мегаватт, больше, чем целый городской ЦОД. Их применяют, потому что новую турбину для электростанции раньше

0: Фантастическая дата центра в космосе. Стартап StarCloud в ноябре прошлого года вывел на орбиту спутник с видеокартой NVIDIA и обучил на нем нейросеть. В планах — космический ЦОД аж на 5 гигаватт. Но пока это очень сложно и очень дорого. Если вернуться на Землю, реальных вариантов немного, и у каждого свое узкое место. Сеть? В Москве все занято. Газовая турбина? Очереди. Большая АЭС? От 10 лет и больше. Малая? Пока в пилотных проектах. Остается газопоршневая станция. Строится за 1-2 года, набирается небольшими машинами по 2-3 мегаватта. Ее сейчас и выбирают ЦОДы. Но своя электростанция у каждого дата-центра – выход для отдельной компании, но не для страны. Системно так проблему не решить. Так что же делать? Решение номер один – правило. Сейчас ЦОД может зарезервировать мощность и годами ее не выбирать. Минэнерго предлагает принцип «бери или плати». Всем, кто подключится после 1 января 2027 года, платить сетям предлагают минимум за 70% заявленной мощности. Используешь ты ее или нет – неважно. Для крупных потребителей – лесенка. От 5 до 50 мегаватт в первый год платишь 15%, на четвертый год – 70%. А больше 50 начинаешь с 10% и до 70% доходишь на шестой год. Проект пока на доработке. Логику в отрасли принимают, но спорят о сроках, продолжает Константин Степанов.
1: На мой взгляд, правильный инструмент – это изначально получить технические условия по согласованному графику, который мы каждый год будем подтверждать, мы его будем выбирать, и мы будем выходить на свои проектные мощности вот в течение вот этого заданного периода. Если мы не выходим, мы действительно готовы финансовую модель положить все заложенные риски, все заложенные штрафы, и это, на мой взгляд, совершенно справедливо. Но, наверное, несправедливо – это с самого первого дня начинать платить штрафы за всю невыбранную мощность, из-за которой нам по большому счету, с самого начала и не нужна. Inside.
0: Решение номер два – это переезд. Раз электричества нет в Москве, ЦОДы идут туда, где оно есть. И это уже видно по цифрам. В 2023 году Москва ввела больше 11 тысяч новых стойкомест, а все регионы вместе – меньше 1 тысячи. А в 2025-м регионы впервые обогнали столицу. Минэнерго предлагает сделать это правилом. Примерно 60% вычислений оставить рядом с городами, а 40% увести туда, где энергии с запасом. Под ЦОДы уже присматривают площадки на Урале, в Поволжье, в Ленинградской области, а крупные ИИ-кластеры до 200 мегаватт в Восточной Сибири. И решение номер три – это новая генерация. Строить ее придется в любом случае – и крупную для энергосистемы, и свою для дата-центров. Но из чего? Большие газовые турбины Россия делает сама. Есть такие гиганты, как ОДК, силовые машины, Интеррао, но пока штучно. За весь прошлый год заказчики получили 6 турбин, а до 31-го энергетике нужно их 240, а то и 250. С газопоршневыми станциями другая история. Собирают их у нас, но двигатели в основном китайские. В итоге электричества в стране хватает, не хватает сетей, правил и железа. И без решения этих проблем бум ИИ в России так и останется в очереди на подключение. Это была программа Insight. Слушайте нас в эфире радио РБК и смотрите в эфире телеканала.
2: РБК Insight. 9:51 в Москве. Подключение новых дата-центров напоминает игру в шахматы. Кстати, о шахматах. Генассамблея Международной шахматной федерации оставила в силе отстранение Федерации шахмат России. Об этом сообщает, в частности, ТАСС. Что происходит, расскажет прямо сейчас спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
3: Спорт на РБК. Илья, я даже продолжу. Делегаты большинством голосов отклонили предложение шахматных федераций Армении, Белоруссии, Кубы и Никарагуа о восстановлении членства Федерации шахматной России. Надо сказать, что вот это решение ФИДЕ, это, ну, можно сказать, продление санкций в отношении ФШР, ну а наложили их 11 июня. Дело в том, что согласно решению указ от 11 марта 2026 года ФШР должна прекратить любую деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму, чего сделано не было. Ну а поскольку решение КАС не исполнено до сих пор Федерации шахмат России, ну, по сути, поэтому и продлевается это отстранение.
4: Что хотя касается... мы знаем, можно юридически было оформить по-разному, в том числе и территорию деятельности Федерации шахмат России.
3: Можно. И касаются теперь ограничения только командных соревнований, в которых наши не могут принимать участие. В частности, вот в эти дни проходит в Самарканде шахматная олимпиада, и как раз стартовал последний тур. А вот по поводу индивидуальных состязаний, то там наши могут соревноваться.

0: без ограничений, но, правда, в нейтральном статусе.
1: Давай расскажем, что в Лиге наций футбольной у нас происходит. Кто сильнее, кто слабее. Что тебя удивило, может быть, в последнее время?
0: Ох, Илья, какой вчера был матч, честно говоря. Не пожалел я, что досидел допоздна. Англия-Испания. Встреча действующих чемпионов мира с бронзовыми призерами прошедшего мирового первенства. У Испании перед этой встречей была беспроигрышная серия в официальных матчах. 38. Представляешь, 38 матчей испанцев никто не может обыграть. С 2023 года тянется эта серия. Ну и англичане были, надо сказать, близки к тому, чтобы наконец эту серию оборвать. Хотя начался матч для родоначальников футбола обескураживающий. Уже на второй минуте Ламин Ямаль вывел испанцев вперед. Ну и в дальнейшем у «Красной Фурии» было очень серьезное преимущество. Можно сказать, что за первые полчаса счет мог быть вообще неприличным. Один из голов Феррана Торреса не засчитали. Ну и также два выхода 1-1 он запорол. Так вот, на первый тайм, тем не менее, соперники вышли при счете 2-1 уже в пользу Англии. На старте второй 45-й минутки Харри Кейн не реализовал пенальти, за что англичане и поплатились. Вышедшие на поле Баена и Ойарсабль принесли испанцам победу 3-2.
1: 90 минут в минутном изложении спортивного обозревателя РБК Ильи Попова.
2: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Поговорим про кофе. Напиток со своей культурой и буквально идеологией. Одни считают кофе чуть ли не эликсиром долголетия, другие – энергетиком, от которого легко словить тревогу и плохой сон, а третьи находятся где-то посередине и просто пьют его, потому что очень сильно любят. Недавно Американская кардиологическая ассоциация решила навести порядок в знании о кофе. Эксперты пересмотрели большой массив данных и пришли вот к какому выводу. Для большинства здоровых взрослых умеренное потребление кофе – не проблема. Ориентир – в районе 400 миллиграммов кофеина в сутки, то есть примерно 3-5 чашек обычного черного кофе. Это безопасная для сердца доза, если у вас нет с ним проблем. Впрочем, если мы говорим про пользу или вред, то важна не только доза, но и форма. В обзоре Американской кардиологической ассоциации речь идет прежде всего о чистом черном кофе, без сиропов, сахара и жирных сливок, потому что с ними кофе превращается в настоящий десерт, а у десертов, как мы понимаем, совсем другие правила игры. Что особенно интересно, умеренное потребление кофе в исследованиях связывают с более низким риском ишемической болезни сердца, а также инсульта и сердечной недостаточности. Но это не значит, что кофе – это лекарство, и его надо срочно назначать всем подряд. Скорее, есть повод относиться к нему как к части здорового рациона, но без иллюзий, что он превратит вас в долгожителя. При этом нужно разделять кофе и кофеиносодержащие энергетики. Последние могут давать неприятные скачки давления, сердцебиения и даже нарушения ритма, в том числе у молодых и в целом здоровых людей. И еще один важный момент. Универсальной нормы кофе все-таки не существует. Один и тот же эспрессо у одного человека вызовет легкий прилив энергии, а у другого – тремор и тревожность. Все зависит от возраста, генетики, лекарств, сопутствующих заболеваний и того, как быстро организм перерабатывает кофеин. Если после кофе у вас стабильное сердцебиение или плохой сон, это повод пересмотреть дозу или формат. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте сигналам организма, а не громким заголовкам. И повышайте качество жизни на РБК.
3: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Жижа. Как вы уже догадались, жижа – это нефть. А нефть – это главный сырьевой товар мировой экономики. Но в этой сфере есть немало других интересных слов. Чтобы их узнать, я нашел профессионального нефтяника. И вот что он рассказал. Люди, работающие на вышках, называют нефть углеводородицей. Бурильщик – это бурила. Помощник бурильщика – памбур. Но главное, в нефтянке не принято говорить «добыча». Если скажете «добыча», то вас зауважают на любой буровой.
5: Марья Ивановна, а что это за фонтан у вас на участке?
6: Да так, жижа какая-то.
5: А вдруг нефть?
6: Да какая нефть? Дурила.
5: Да не дурила я, бурила.
4: Дмитрий Полянский, Роман Ярошевский, Мария Соколова, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
7: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково. Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте,
8: и мы отслеживаем все, что имеет значение.
7: Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня
8: и анализируем, как события влияют на вас

0: В эфире «Что это значит?» По будням на радио РБК.
1: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
0: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. РБК «Тренды».
2: Аналитики американской компании ActiveTrack изучили 443 миллиона рабочих часов 163 тысяч сотрудников в 1111 организациях. Исследование активности в приложениях, электронной почте и мессенджерах показало реальное влияние искусственного интеллекта на бизнес-процессы вместо субъективных оценок. Выяснилось, что после внедрения нейросетей время на выполнение задач выросло на 27,346%, а объем переписки в чатах на 145%. При этом доля концентрации сократилась до 60% из-за частого переключения между задачами. Такая тенденция может потребовать от руководителей жестко регламентировать коммуникации, превращая защиту фокусного времени в базовый стандарт цифровой гигиены.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Айдоса Мырзахметова министром обороны республики, сообщает пресс-служба главы государства. До этого назначения он занимал должность командующего силами специальной операции вооруженных сил страны. Сегодня Токаев, напомню, освободил Даурена Касанова от должности министра обороны. Отставка произошла спустя несколько дней после гибели 14 казахстанских военнослужащих во время учений на Каспии. Генассамблея Международной шахматной федерации оставила в силе отстранение Федерации шахмат России. Делегаты большинством голосов отклонили предложение шахматных федераций Армении, Белоруссии, Кубы и Никарагуа. В Томске пожарные ликвидировали возгорание в нежилом здании на улице Нахимова, сообщает МЧС по региону. Распространение огня остановили на площади в 1600 квадратных метров. Пожар возле торгового центра «Оранжевое небо» произошел еще накануне. Следственные органы проверяют версию о поджоге. Работники машиностроительной отрасли России эффективно решают поставленные задачи, активно работают в рамках реализации национальных проектов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель правительства поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с профессиональным праздником. Россияне сдвинули турсезон в Анталии с лета на осень, рассказал РИА Новости глава Ассоциации ательеров Турции Осман Аик. Наблюдаем значительный спрос на туры на октябрь со стороны россиян, особенно на период школьных каникул, отметил он. Старое бабье лето ожидается в столице на следующей неделе. В городе прогнозируется солнечная погода и до плюс 18, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В центре Рима предложили выплачивать компенсации жителям, чьи парковочные места занимают съемочные группы. Соответствующую резолюцию приняли власти центрального района города. Кинокомпаниям также предлагают предоставлять альтернативные парковки для жителей, а грузовики, трейлеры и другую съемочную технику размещать за пределами исторического центра. Больше новостей на сайте РБК.

0: для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефис-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Мы считаем, что фундаментальный показатель нашего успеха – акционерная стоимость, создаваемая в долгосрочной перспективе. Эта стоимость будет прямым результатом нашей способности закреплять и расширять текущие позиции на рынке. Мы продолжим принимать решения именно так, а не на основе краткосрочной прибыли или сиюминутной реакции Уолл-стрит. Джефф Безос.
3: Повтор программы.
4: Всем привет, это Катя Воробьева. Сегодня продолжаем обсуждать тему кризиса кадров в модной индустрии. Gloria Jeans в своем финальном отчете прямо сказала и прямо назвала причину, почему они закрывают свои фабрики по всей России. Во всем виноват отток кадров и конкуренты, которые перекупают их профессионалов за более высокую зарплату, при этом просят, чтобы продукт они делали гораздо более низкого качества. Многие жалуются на нехватку швей, но при этом вопрос остается открытым. А кто этими швеями будет управлять и глобально кто будет создавать этот продукт? Давайте разбираться.
1: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Сегодня у меня в гостях основатель агентства «Свой HR» Наталья Балмазова. Наталья, хочу сначала спросить, а сегодня вообще глобально рынок кого? Кандидата или рынок работодателя?
5: Последние полгода все-таки, наверное, рынок работодателя, потому что откликов очень много. У брендов есть ощущение, что есть из кого выбирать, хотя бы можно посмотреть. Некоторые позиции в нашей практике получают от 600 откликов.
4: Я думала, от 600 тысяч рублей вы скажете.
5: С удовольствием.
4: Скажите, да, про зарплату, потому что если это рынок работодателя, означает ли это, что они могут так немножко допинговать этот рынок и торговаться за кандидатов?
5: Конечно, да, и еще, мне кажется, это обусловлено вот эта торговля, да, скажем так, тем опытом, который случился с нашими брендами, работодателями после 2022 года. Что я имею в виду? У нас был такой эпизод на рынке труда, когда у нас освободился персонал из известных компаний, и небольшие бренды или те бренды, у которых была цель, скажем так, расти, они думали, что купив сейчас какого-нибудь классного коммерческого директора, mm-hmm. да, или там продукта за любые деньги, да, вот у нас сейчас все побежит, попрет, заиграет и так далее. И это был у многих неудачный опыт, поэтому сейчас чаще всего, скажем так, оффер, да, он звучит таким образом, что давайте мы вот те самые там месяц, два, три поработаем, посмотрим друг на друга. Мы действительно хотим получить тот результат, который мы с вами там обсудили или который вы можете гарантировать. И потом без проблем. То есть если это действительно случится, мы готовы уже там к тем суммам, которые вы озвучиваете, каким-то дополнительным система мотивации и так далее, и так далее.
4: А какие это суммы, если мы говорим, допустим, про коммерческого директора в сфере фэшн?
5: Конечно, зависит от уровня компании, но сейчас диапазон, наверное, 350-700. Вот разлет достаточно большой.
4: Ну, зависит от масштаба бизнеса, естественно. Uh-huh. Меня, знаете, лично очень триггерит история 12 Stories, которая в своих социальных сетях еще буквально весной искала дизайнера, а сейчас они ищут помощника для креативного директора Ирины Голомаздиной. Что меня, собственно, больше всего удивило, что в описании сказано, неважно, профильный ли вы специалист или вы просто человек с безупречным вкусом. Вопросов у меня много, но самый главный, а насколько вообще крупный бизнес может себе позволить именно так формулировать свой запрос к потенциальному кандидату.
5: Я думаю, что конкретно этот пример может себе так позволить, профессионально скажу, расширять воронку, именно потому что есть понятие бренда, привлекательности бренда, и действительно есть возможность вот таким широким мазком сначала посмотреть всех и потом выбирать. Если мы говорим о других брендах и других примерах, то, к сожалению, мы тоже, как агентство, встречаем часто, знаете, такую обратную связь. Мы не сошлись с ним по вайбу. И вот в этом случае мы всегда просим критерии вайба, по которому все-таки будет понятно, подойдет человек или не подойдет. А так, ну, имеет право, почему нет?
4: А как вообще часто к вам приходят с запросом на поиск именно дизайнера, такой творческой единицы? Не человека денег и бизнеса, как вот мы вначале проговорили, коммерческий директор, а именно творческая единица дизайнер.
5: Да, конечно, такой запрос частый. Причем я могу сказать, что у нас из последних кейсов запрос был следующим. То есть это был классный бренд, и есть, и они очень

0: очень хорошо, что нам очень понравилось, понимают жизненный цикл сотрудника именно вот на позиции дизайнера. Мы обычно на глубинном интервью уточняем вопрос: расскажите, что было до того, как вы к нам пришли, или до того, как вы открыли вакансию. И этот опыт звучал следующим образом, что у нас в среднем дизайнеры живут в компании 1.5 года. Но мы их понимаем, потому что у нас очень широкая линейка, и я очень хорошо понимаю человека, которому из сезона в сезон требуется придумать коммерчески успешных 50 моделей брюк. Поэтому нельзя сказать, что у нас что-то случилось, или там прошлые дизайнеры были плохие, просто это цикл такой.
1: Да, но в этом же и состоит суть дизайнера, он приходит в компанию для того, чтобы бесконечно придумывать коллекции.
0: Да, но есть понятие человеческого ресурса, да, и, видимо, есть понятие творческого вот этого потенциала. Поэтому для тех, у кого из наших слушателей может быть вопрос, почему эта единица так часто заменяема, например, в моем бренде, ну, я бы здесь просто предложила как раз-таки замерить, а может быть, это нормально, и тогда это может быть частью вашей стратегии раз в 1.5 года просто публиковать вакансию и вновь смотреть рынок или придумывать какие-то варианты для восстановления ресурса текущего сотрудника.
1: Одной еще из причин кризиса кадров называют и тот факт, что образовательная система просто не успевает за развитием нашего рынка. Да, вы уже упомянули, что с 22 года, начиная с этого времени, случился настоящий бум локальных марок, и хочется узнать у Екатерины Павелко, руководителя программы моды Высшей школы экономики и члена экспертного совета в проекте РБК «Визионеры», а что вообще происходит сейчас, сколько студентов поступило в этом году, и какая вообще динамика, если мы будем сравнивать с годами предыдущими?
2: Динамика, на самом деле, не самая позитивная, но надо сказать, что школа дизайна последние 12 лет росла как на дрожжах, и то, что мы сейчас наблюдаем, конечно же, спад. Но при этом мы понимаем, что есть общая доктрина Министерства образования, фокус на колледже, вообще общее понимание, что нужно снова поднять престиж высшего образования. И у нас с набором все хорошо. Мы набрали две группы на дизайн одежды, это 40 человек. К нам пришло 29 магистров, которые занимаются арт-дирекшеном в моде или созданием фэшн-бренда.
1: Какие вообще направления самые популярные?
2: Я занимаюсь, собственно, всем направлением мода школы дизайна Высшей школы экономики, и у нас довольно все ловко распределено. У нас есть дизайн одежды и брендинг в индустрии моды. И там есть бакалавры, дети, которые в раннем возрасте сообразили, что мода их призвание, и приехали к нам со всей страны.
1: Катя, а вот еще такой вопрос. А сколько студентов реально на выходе понимают, что они хотят работать в этой индустрии? Потому что многие, мне кажется, эту профессию романтизируют и только столкнувшись с реальностью, понимают, что вот им придется, как Наталья рассказывает, придумывать бесконечно и бесконечно новые вещи и коллекции.
2: Да, на самом деле средняя статистика, около 80% тех, кто поступил, остается в индустрии. Но это нормальная, мне кажется, ротация для молодых людей, которые только должны определиться, чем они будут заниматься и что им нравится. Но вот те 80, что дошли до 4-го курса, получили диплом, как правило, все в подавляющем большинстве остаются в индустрии.
1: Наталья, вообще к вам приходят бренды с запросом, что они готовы брать вот буквально вчерашнего выпускника или все хотят опытного специалиста?
0: Чаще всего запрос на опытного специалиста.
1: А что же тогда делать студентам? Катя, у вас есть какие-то договоренности, не знаю, с брендами?
2: Знаете, у нас более хитрая политика. У нас есть портфолио, и это внешний ресурс. В него можно заглянуть и посмотреть. И, собственно, любой выпускник выходит с большим количеством проектов. Более того, на портфолио есть система поощрения, и самые классные проекты может увидеть кто угодно. Я знаю, что многие бренды внимательно следят за нашим портфолио, чтобы выцеплять студентов, как только они будут готовы выйти во внешний мир.
0: Я здесь готова дополнить. На самом деле, сейчас достаточно удобное в этом плане время для студента. Это та самая проектная деятельность. Да, у нас тоже есть практика и знакомство с такими молодыми людьми, которые до того, как вообще, в принципе, решить идти в найм, намеренно идут и работают проектно для того, чтобы понять запрос, понять, как это взаимодействует с собственником бренда, как это создать ту самую коммерчески успешную продаваемую модель и так далее. Поэтому проектная деятельность — это самое простое. То, что сейчас можно сделать.
2: Mm-hmm. Согласна, это правда очень эффективная тактика. Большинство наших студентов проектно работают с брендами, на старших курсах участвуют в конкурсах. Ну и, конечно, еще сарафанное радио очень работает, учитывая, что во многих брендах уже много наших выпускников, они подтягивают за собой следующих.
1: А насколько вообще вот ваши программы соответствуют тому, в чем реально бренды нуждаются? Как вы соединяете реальность с обучением?
2: Смотрите, мы глобально занимаемся концептуальным дизайном, и в силу того, что у нас нет ситуации, что можно сидеть и ждать вдохновения, когда нам придет супергениальная идея, и только потом рисовать коллекцию, собственно, концептуальный метод позволяет делать это на

0: потоки. И за 4 года у нас студенты учатся этому квалифицированно.
1: Спасибо большое. С нами была Екатерина Павелко, руководитель программы МОДА Высшей школы экономики и член экспертного совета в проекте РБК «Визионеры». Наталья, все-таки, мне кажется, вопрос с молодежью остается достаточно открытым. Что же делать начинающим специалистам? Тем более, что сфера довольно сложная и запрос на опытных и взрослых кандидатов.
2: Екатерина, я, наверное, сейчас буду отвечать вам из роли карьерного коуча и карьерного консультанта, потому что это достаточно частый запрос, и я вижу одни и те же повторяющиеся такие паттерны того, что молодые специалисты не делают. Они не храбрые, мне кажется. Вот самое простое, что нужно сделать, это просто посмотреть на тот бренд, который тебе нравится, и заявить о себе. Лучше живой встречи, наверное, нет ничего. Поэтому вот моя такая стандартная сейчас в последнее время рекомендация — это выходить в офлайн, следить за брендами, где они присутствуют, да, где выступают, может быть, ключевые сотрудники. И тот самый нетворкинг очень хорошо работает. Второй вариант — это если отклик, то отклик не просто наряду со всеми, а отклик как раз-таки через отсылку к портфолио, для того, чтобы можно было увидеть то, что написано, и чтобы работодатель мог, скажем так, картинку увидеть, да, и посмотреть, что, о, да, действительно, в этом что-то есть, да, можно было пообщаться. Поэтому что делать? Находиться в активной фазе поиска, нарабатывать связи и не бояться работать проектно.
1: Но нет ли здесь сложности в том, что сама индустрия моды у нас достаточно такая молодая, не сформированная, и каждый владелец своего бизнеса ведет его по-разному? Мы видели разную волну. Например, там, когда был расцвет социальных сетей, буквально только из-за этого родилось огромное количество брендов, а тех, которые были бы сформированы как настоящие бизнесы, они, наверное, появляются только сейчас, и их только там по пальцам одной руки пересчитать, просто неоткуда брать пример.
2: Я с вами полностью согласна, и более того, я вам скажу, что если посадить сейчас 5 брендов, которые в поисках, не знаю, продакт-менеджера, и с ними пообщаться, мы лично увидим 5 разных профилей с 5 разными категориями требований и так далее. То есть рынок сейчас максимально разношерстный. И это не то, что проблема, это, на мой взгляд, нормально для вот развивающейся индустрии.
1: Действительно, да, понимаю, что наша индустрия развивается, и она должна пройти какой-то путь. Путь боли, путь развития, путь становления, и насобирать каких-то своих шишек и своих ошибок, чтобы наконец-то встать на ноги. Решений здесь нет, кроме того, чтобы этот путь пройти.
2: Да, и мне кажется, что еще проблема, наверное, это мое такое наблюдение, что это тоже классический путь предпринимателя, то есть предприниматель в своем таком предпринимательском мире одинок очень часто, и в этом есть плюсы, то есть рождается какой-то уникальный опыт, да, который может внезапно выстрелить, и в этом есть минусы, потому что получается, что граблями бьет одного и того же, да, потому что он совершает одни и те же ошибки. Что в этом случае делать? Я бы здесь все-таки рекомендовала смотреть на опыт коллег, изучать на самом деле должности и позиции. Я, конечно, говорю из своей боли, но это правда. То есть когда ты общаешься по запросу, то есть а кто вам нужен? Во-первых, смотрите, я вам расскажу. Очень часто наш запрос звучит таким образом. Наталья, я не совсем понимаю, кто мне нужен. Давайте мы сделаем так. Я вам расскажу свое видение, а вы после этого решите, как этот человек называется. Ну и если вы будете знать, как его найти, вообще тогда замечательно. И я понимаю, когда это речь идет о каких-то современных, вот только-только зарождающихся позициях. Вот, например, тренд-аналитик. Это новая профессия. На мой взгляд, она очень нужна сейчас брендам. Как раз-таки для того, чтобы не было одинаковых бежевых брендов и так далее. Но, например, наши бренды не до конца понимают функционал этой позиции. То есть к ним приходит человек, он может даже откликаться, заявлять о себе. То есть пока что штатной единицы как таковой существует очень мало. Почему? Потому что мы не изучаем, мы не исследуем, да, что происходит с рынком. Предпринимателю часто важно решить проблему, которая здесь и сейчас происходит, так потушить пожар, да, или там добиться уже, чтобы ткань приехала, чтобы мы зафиналили ту или иную модель и уже отдали в производство. Это как бы все понятно, но мне кажется, то, что мы сейчас наблюдаем, вот то массовое закрытие брендов, это и есть результат наших прошлых действий, когда мы не думали о стратегии и не думали о качестве команды.
1: Малый бизнес — это человек, который является маркетологом, HR-специалистом, и в силу того, что он просто не знает, как это должно быть, что вы сейчас, собственно, подтвердили, он не знает, как эффективность оценивать, как это выстраивать. Поэтому хочется подключить к нашему разговору Лидию Рой, директор Центра креативной экономики Школы управления Сколково. Лидия, расскажите, пожалуйста, а к вам вообще приходят владельцы модных бизнесов? Есть на это запрос?
3: Да, конечно, приходят, но, к сожалению, не так много и так часто. Мы наблюдали какой-то наплыв среди как раз

0: фэшн-индустрии, модной индустрии буквально несколько лет назад. Это тот момент, когда мы находились в такой интересной точке, когда у нас ушло большое количество международных брендов. Тогда был какой-то небольшой наплыв, так скажем, связанный с управленцами из сферы модной индустрии. Но так как вы и проговорили, у нас есть, естественно, информация о том, что сегодня уже ситуация меняется. Рынок становится более зрелым и одновременно более сложным. И причем он меняется не только из-за того, что какие-то бренды открылись, обожглись на ошибках, посмотрели, могут ли идти дальше. Там разная ситуация, связанная с закрытием этих брендов, недофинансирование, непонимание того, какая должна быть структура, связанная в целом именно с развитием дальше, каким-то системным управлением, недостаток компетенций, связанных с системным управлением. Мы увидели то, что такой наплыв похожих брендов, и именно они и первыми начали закрываться, потому что какие-то более крупные бренды начали закрывать этот спрос и предлагать нам более выгодную цену. А на текущий момент, если речь идет именно о кадрах, мы видим то, что особенно остро идет вопрос именно управленческих компетенций, потому что есть запрос и спрос на построение команд и то, как должен выстраиваться грамотно вот с точки начального открытия этот бренд и дальше, на если он нацелен на развитие, то как он должен выстраивать эту команду. Мы, конечно, выделяем продюсера как такого базового человека, который способен объединить креативную идею с приземлением и стратегическим мышлением и управлением и сборкой команды.
1: Лидия, подскажите, а какие вот чаще всего ошибки совершают вот новые управленцы?
0: Самая частая ошибка — думать то, что яркой айдентики бренда и инвестиций там первоначальных будет достаточно для запуска. И упускают самую основную составляющую, которая связана со сборкой команды, со стратегией, пониманием, куда движется этот бренд. Еще видно то, что многие упускают тот момент, то, что мы с вами все-таки уже живем в новую эпоху полной цифровизации новых технологий искусственного интеллекта. Это настолько крепко сидит в производственных площадках в том числе, то что если вы открываете новое производство, было бы здорово уже его ставить как на новую технологическую платформу, в том числе и специалистов, которые объединяют в себе умение работать с высокими технологиями.
2: Я, кстати, хочу здесь поддержать вас, да, что на самом деле, вот если касаться вопроса производства, почему там такой дефицит? А потому что у меня есть одна версия рынка там учебных заведений, то, что так мы готовы наших ребят, как они говорят, да, предоставить брендам, но, кажется, получается так, что у нас в колледже или в институте более современное оборудование иногда, чем в каком-то бренде. Это не является привлекательным. Да. А второй момент, это в целом, да, вот эта репутационная какая-то составляющая, что, не знаю, там, креатору работать классно, а на производстве как будто бы не классно. И я поддержу ваш совет или рекомендацию с точки зрения того, что если вы сейчас задумываетесь, да, о создании производства, то самое, не то чтобы простое, но мне кажется, нужно начинать с современных вот этих технологий и оборудования.
0: Конечно, то есть как бы все мы нацелены на какую-то традиционную историю, и одно дело придумать коллекцию, концепцию, новый бренд, то, о чем вы говорите, да, там с точки зрения креаторов, прогреть аудиторию, с точки зрения выхода, и совсем другое, когда ты понимаешь то, что высокие технологии, искусственный интеллект, данные и вообще возможность сразу же на правильную технологическую платформу поставить свое производство, это что высокой идеи иногда недостаточно для того, чтобы у этого была системная жизнь.
2: А сколько уже примеров на рынке, когда бренд, у которого нет твердой стратегии, попал в спрос и не выжил?
1: Я хочу поблагодарить Лидию Рой, директора Центра креативной экономики школы управления Сколково. Ощущение, что мы и более глубоко еще одну подняли тему. Все-таки большинство модных бизнесов в России — это малые бизнесы. Но мы говорим про цифровизацию, про производство. Очевидно, что позволить себе это могут единицы. Тогда как вообще быть маленьким компаниям и просто не стать кузницей кадров для больших гигантов?
2: На мой взгляд, удержание и эффективность — вот это два слова для меня в 2026 году. На самом деле это тоже про стратегию, но уже с точки зрения HR-стратегии. А что я буду делать, когда, допустим, у меня часть сотрудников пройдет цикл, не знаю, 2 лет работы, 3 лет работы? Не всегда сотрудник покидает компанию, потому что ему где-то предложили больше или там задачи вдруг стали интересней. Частая причина выхода из компании, потому что у него действительно нет зоны развития.

0: развития дальше. Самое важное — это молодому бренду задуматься о том, как я могу развивать сотрудника. И, честно признаться, если у меня нет этой зоны развития, то тогда потери неизбежны. Что еще делать? Это, на самом деле, периодически спрашивать команду, есть ли что-то, что можно сделать лучше, может быть, есть что-то, что им не хватает, может быть, есть какая-то зона развития, которая не очевидна для тебя, как для руководителя, но уже давным-давно необходима сотруднику. То есть это такой постоянный диалог. Потому что бояться того, что у меня кто-то кого-то заберет, перекупит, или завтра этот же человек откроет похожий бренд, скажем так, меня часто, кстати, об этом спрашивают, и более того, у меня есть примеры, когда сотрудников агентства за то, что они классно выполняют свою работу, звали прям в бренд на работу. Но вот лично мое мнение такое, что если ты постоянно в контакте со своей командой, и здесь есть ценности, да, того совместного какого-то развития, то избежать этого проще.
1: Наталья, как правильно отвечать на вопрос, кем вы видите себя через 5 лет на собеседовании?
0: Скажу честно, мы этот вопрос задаем не кандидатам, а мы этот вопрос задаем нашим заказчикам. Поэтому давайте так, прежде чем задать этот вопрос кандидату, задайте этот вопрос себе.
1: Супер. Напомню, что у меня в гостях была основатель агентства «Свой HR» Наталья Балмазова. Это Катя Воробьева и программа «На показ». Экономили ваше время, а временами и деньги.
2: Автоньюз. Глава BMW раскритиковал китайских автопроизводителей за низкие цены в Европе. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, как европейские компании пытаются конкурировать с китайскими брендами. Новый генеральный директор BMW Милан Недалькович выразил обеспокоенность ценами на машины китайских марок, которые продаются в Европе. По его словам, на некоторые модели ставят цену, которая не имеет смысла для бизнеса. При этом BMW выступает за свободную торговлю и конкуренцию. В компании считают, что проблема возникает именно тогда, когда цены перестают отражать нормальные рыночные условия. Поэтому вместо новых торговых ограничений глава BMW предпочел бы диалог между Европой и Китаем и договоренности о правилах ценообразования. Например, ЕС уже ввел дополнительные пошлины на электромобили китайского производства после расследования, связанного с государственными субсидиями. Для самой BMW это особенно чувствительный вопрос. Компания десятилетиями строила глобальную производственную сеть и активно использовала международную торговлю. В том числе некоторые автомобили для европейского рынка BMW производит в Китае. Среди них Mini Cooper и кроссовер Aceman. Кроме того, и сама BMW испытывает давление. В Китае немецкой компании приходится конкурировать с местными производителями на фоне быстрого перехода рынка на электромобили и роста спроса на цифровые функции. Продажи BMW Group сократились с рекордных 850 тысяч автомобилей в 2021 году до 620 тысяч в прошлом. Но пока BMW только говорит о ценовой конкуренции, Audi уже столкнулась с последствиями и пошла в суд. Компания подала иск против фирмы Auto China, пытаясь остановить параллельный рынок автомобилей Audi, разработанных для китайского рынка, в Германию. Об этих поставках стало известно в конце августа. Даже с учетом всех таможенных пошлин и сопутствующих расходов, такие машины стоят заметно дешевле моделей, официально предназначенных для Европы. В Audi при этом не акцентируют внимание на разнице в цене. В компании заявляют, что намерены защищать свои права, поскольку китайские электромобили не предназначены для продажи за пределами КНР. Соответственно, немецкие дилеры не имеют возможности официально обслуживать такие машины. Резать лося.
3: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Усредниться.
4: Докупить актив, который уже есть в портфеле при его падении, значит усредниться. Такая сделка снижает среднюю стоимость покупки той или иной акции, и логично, что чем дешевле куплена бумага, тем больше у нее запас роста. Однако у такой стратегии есть свои противники. Они пренебрежительно называют усредняльщиками тех инвесторов, которые вместо того, чтобы закрыть убыточную позицию, наоборот, наращивают ее. Справедливости ради нужно сказать, усреднение несет риски и может привести к еще большим потерям. Элина, дай усредню.
5: Дима, успокойся, эти деньги на еду.
4: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Они ищут впечатления, собираются вместе и создают сообщество вокруг гастрономических открытий. Программа ресторанного критика Александра Пигарева «Фуди».

0: люди, авторские концепции, семейные рестораны. Места под любое настроение. Точки притяжения, за которыми хочется следить. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди. Слушайте на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
1: Криптоставки под запретом. Крипторынок снова сталкивается с запретами. На этот раз под удар попали сервисы прогнозов. В Аргентине суд обязал заблокировать крупнейшую платформу криптоставок в мире. Интернет-провайдеры должны закрыть доступ к сайту, а магазины приложений ограничить установку. Причина – претензии регуляторов. Платформа фактически работала как нелегальное онлайн-казино, без проверки личности, возраста и каких-либо ограничений. При этом сам формат – это не классические ставки. Пользователи покупали прогнозы «да» или «нет» на реальные события, от выборов до цен на криптовалюты. Но именно это и вызывает вопросы. Граница между аналитикой и азартной игрой здесь почти исчезает. Аргентина не первая. Ранее доступ к таким сервисам ограничили во Франции, Сингапуре, Таиланде и Австралии. В 2026 году к ним присоединились Португалия, Венгрия и Нидерланды. А вот в США противоположный тренд. Там крупные игроки, наоборот, заходят в рынок прогнозов и инвестируют в такие платформы. Здесь возникает ключевой вопрос. Это новый финансовый инструмент или просто азартные игры в цифровой оболочке? Ответ на него сейчас и определяет, будут такие сервисы расти или уходить в тень.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: 10:30 в столице, в студии Павел Потапов. Один мирный житель погиб, 7 человек пострадали в результате атак ВСУ за минувшие сутки в Белгородской области, сообщили власти региона. Силы ПВО нейтрализовали над регионом 106 беспилотников. Минск способен выступить надежной площадкой для переговоров по Украине, заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава дипломатического ведомства добавил, что любой устойчивый мир на Украине невозможен без устранения первопричин, которые годами игнорировались. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев посмертно наградил орденами за мужество и самоотверженность 14 погибших военнослужащих во время учений в Каспийском море, сообщила пресс-служба главы государства. Также сегодня Токаев назначил нового министра обороны. Вклад туризма в ВВП России по итогам прошлого года превысил 3%. Туризм является одной из самых быстрорастущих отраслей экономики страны. Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко во Всемирный день туризма. Он отметил, что в рамках самого масштабного проекта государственно-частного партнерства в туризме 5 морей и озеро Байкал в 10 субъектах России строится 12 круглогодичных морских курортов. Вьетнам становится все более популярным направлением для любителей гольфа. В стране строятся десятки новых полей, в том числе курорт Trump Organization стоимостью $1.5 миллиарда, сообщает Bloomberg. Природные условия делают Вьетнам привлекательным для строительства гольф-полей. По данным Министерства культуры, спорта и туризма страны, доходы от гольф-туризма выросли на 67% по сравнению с 2022 годом и достигли $1 миллиарда в 2025. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Вьетнам, как и любая другая страна с иной совершенно культурой, может быть хорош для того, чтобы бороться с депрессией. Если чувствуете, что накатывает, берете билет и куда-нибудь отправляетесь. Вот Вьетнам, к примеру, там можно в гольф поиграть. Да и причем в организации, к которой Дональду Трампу имеет отношение. Хороший вариант? Хороший. Но вообще депрессию станут лечить иначе. Об этом прямо сейчас. Обновленный стандарт утвердили в Минздраве. В частности, в рамках лечебного процесса будет производиться электропунктура, электронейростимуляция головного мозга и гипоксивоздействие. Так это написано. Новый стандарт заменит действующий документ 2022 года. Кроме того, пациентам положены осмотры врачей различных профилей от невролога до уролога, консультация медицинского психолога и расширенный анализ крови. Что поменяется вообще? К

0: подключается психиатр Василий Шуров. Василий, доброе утро. А что такое электропунктура, электронейростимуляция головного мозга и гипоксивоздействие?
1: Ну, гипоксия – это воздействие пониженным содержанием кислорода. Знаете, как в масочках тренируются некоторые спортсмены, чтобы у них устойчивость была. Гипоксии, соответственно, насыщение крови. Электропунктура – это разновидность вот этой китайской шизофрении, акупунктуры, когда, наверное, через иголки будут высокочастотный ток наносить по меридианам. Это, пожалуйста, не ко мне, я шаманизмом не занимаюсь. Ну, магнитное и прочее, очевидно, через электроды будут воздействовать различными физиотерапевтическими методами.
0: Василий, но это все не звучит, как будто бы кто-то лечит депрессию, а, честно говоря, как-то очень пугает. На медицину не очень похоже.
1: Ну, да. Ни поездка во Вьетнам, ни иголки в голову при депрессии не работают. Ну, включили в стандарты, хорошо.
0: А зачем понадобилось вот расширение стандартов, если сравнивать с 22-м годом? Вообще, насколько это эффективно, вы как будто сомневаетесь?
1: То, что я вижу, хорошо, что продлили до года клинический случай, потому что депрессия действительно вещь затяжная, и там нужно много повторных визитов для коррекции препаратов, для изменения схемы, возможно, если она не работает. Также неплохо, что будут смотреть анализы, чтобы не пропустить какое-то побочное действие. Убрали старые препараты, добавили новые, тоже интересный вариант. Ну вот все немедикаментозные методы, конечно, вызывают вопросы. Ну,
0: а зачем вообще, Василий, понадобилось сейчас пересматривать? Неужели депрессия неэффективно лечилась до этого? Или, может быть, есть тенденция к росту таких случаев?
1: Понимаете, как один герой говорил, наши шефы большие фантазеры, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может и шимпанзе дрессированной в цирке. Поэтому не совсем ко мне вопросы, почему для диагноза депрессии нужны там терапевты, неврологи, урологи для постановки этого диагноза, куча специалистов, анализы там на ВИЧ, на все. Ну, может быть, чтобы повысить выявляемость других заболеваний, но для постановки диагноза депрессии это не требуется. Требуется один специалист, который называется врач-психиатр.
0: И как в таком случае действует врач-психиатр для того, чтобы понять, что у человека депрессия без вот этих вот электростимуляций и удушения клиента?
1: Да. Есть понятие сбор анамнеза, клиническая беседа. Все мастерство психиатра состоит в оценке текущего состояния пациента, изучения того, как развивалась депрессия. У нас есть опросники, тесты, которые позволяют нам понять продолжительность, глубину и наметить ориентировочную терапию. Как правило, медикаментозную, потому что все остальное, плюс психотерапия, но даже психотерапию имеет смысл подключать чуть-чуть попозже, когда депрессия начинает уходить, потому что пациент мало готов к психотерапии сразу, будучи на глубине депрессивного эпизода.
0: Да, у нас слушатели уже реагируют на нашу с вами беседу и говорят, теперь, проще говоря, лучше не выходить из депрессии вообще с теми методами. Василий, ну а если серьезно, насколько это большая проблема, депрессивные всевозможные расстройства, да, в последнее время? Становится ли больше тех, кто к вам обращается и просит помочь?
1: Да, улучшилась информированность людей, они быстрее видят, что у них депрессия, чаще обращаются, это однозначно. Поэтому даже ВОЗ ставит на первое место сейчас психиатрию по распространенности. Как ни странно, ни заболевания сердца, ничего. Поэтому, к сожалению, вот по ряду факторов психиатрические проблемы выходят на первый уровень, а депрессия, тревожное расстройство – это, можно сказать, самое распространенное, с чем сталкивается большая часть пациентов.
0: Василий, можно ли сказать, что мы стали менее устойчивы к стрессам и всевозможным проблемам извне, поэтому чаще впадаем в депрессию, спрашивают наши слушатели?
1: Я думаю, что да. Очень напряженная информационная повестка, отсутствие навыков цифровой гигиены. Конечно, мы более изнежены, инфантильны. У нас более высокие ожидания от жизни. Поэтому соглашусь.
0: Давайте коротко три совета для наших слушателей, как не впасть в депрессию осенью 2026 года.
1: Да, не читайте советских газет за едой. Профессор Преображенский все сказал. Больше гулять, высыпаться, правильно питаться, физические нагрузки и информационная гигиена. Хватит думскроллинга и тревожных новостей. И будет вам счастье.
0: Спасибо. Психиатр Василий Шуров в эфире радио РБК. Мы постараемся тоже не нагнетать, а рассказывать только факты, как это на радио РБК бывает. Никакого дум-скроллинга, только то, что нужно. Ну, а вообще, вот новый стандарт мы обсуждали сейчас, лечение депрессии. Знаете, когда вы говорите «я в депрессии», по сути дела, вы себе можете серьезный медицинский диагноз поставить. И вообще, в таких случаях, конечно, надо обращаться к специалисту. Вот Василий Шуров говорит, идите к психиатру, это единственный специалист, который вам поможет, и для этого совершенно не обязательно электропунктура, электронейростимуляция головного мозга или, прости господи, гипоксивоздействие. Далее в эфире радио РБК, минута 20 полезной и деловой информации, после чего рассуждаем, а что будет новым золотом в 21 веке, и это не золото.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе?
4: Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить.
3: 6+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru. 16+.
0: 10:40 в российской столице. У микрофона Илья Приходько. От вопросов психического здоровья перейдем к экономике здоровой прямо сейчас. Медь – это новое золото. Напомню, такой пост глава РФП Кирилл Дмитриев на этой неделе опубликовал в социальной сети X. Напомню, что в начале этой недели, не далее как во вторник, стоимость этого металла на бирже COMEX обновила исторический максимум. Поднялась она почти до $7 за фунт. Это около 1 280 000 рублей за тонну. Вы не ослышались. 1 280 000. С начала года медь подорожала на 17% на фоне дисбаланса спроса и предложения. Высокотехнологичные производства толкают спрос вверх, но предложение сдерживает аварии и забастовки на основных месторождениях этого металла, отметил ведущий аналитик компании «Верес Капитал» Василий Данилов в эфире радио РБК.
6: При этом в ценах на медь есть тренд на долгосрочный рост, и он обусловлен двумя группами факторов. С одной стороны, мы сейчас видим очень сильный спрос на медь, в первую очередь со стороны высокотехнологичных отраслей. Например, развитие искусственного интеллекта требует строительства новых дата-центров, для их создания требуется медь. Бурными темпами растет выпуск электромобилей, а в электромобилях в том числе активно используется и медь. Мы видим риски предложения, которые связаны с авариями и забастовками на крупнейших месторождениях. Трейдеры опасаются того, что предложение металла будет сокращаться. Сравнение меди и золота не совсем корректно, так как золото – это особый металл, примерно половину спроса, на который формирует инвестиционный компонент. В отличие от золота, медь – это практически на 100% промышленный металл. На наш взгляд, медь уместнее сравнивать со своего рода скелетом, на котором стоит мировая экономика. Если нефть – это кровь экономики, то медь – это некий каркас.
0: Еще спрос на медь и рост цен подогревает ожидание возможных пошлин, которые США может ввести на импорт очищенной меди. Об этом Анжелике Протасовой рассказал руководитель редакции РБК «Инвестиции» Дмитрий Полянский.
7: Первое – это рост глобальной деловой активности. Дело в том, что за 5 месяцев мировое потребление меди выросло более чем на 2%, а в Китае на 3%. При этом на Китай приходится около 59% потребления очищенной меди. Фактор номер 2 – это ожидание американских пошлин. В связи с этим сейчас идет ускоренный приток меди на территорию США. Перестройка логистики, активные закупки со стороны сырьевых трейдеров. То есть они накапливают запасы. Этот фактор временный, этот фактор конечный, соответственно. соответственно, не надо закладываться на него как на что-то постоянное. Фактор номер три, который также стоит отметить, это, собственно, сокращение предложения. Были определенные проблемы на ряде крупных рудников в Чили, Индонезии и в Демократической Республике Конго. Мы видим на графике меди, что пиковой точкой были 10 числа сентября. Тогда котировки почти что достигли 15 тысяч долларов за тонну. Ну и сейчас они находятся примерно на том же уровне.
8: Насколько вероятно, что медь будет продолжать расти и дальше?
7: Это хороший вопрос. Опрошенные нами эксперты говорят, что есть определенный спекулятивный перегрев в этом активе. Наверное, не стоит закладываться на то, что он будет расти безгранично, и последует, вероятно, какое-то охлаждение. Что такое медь? Также ее называют в мировой экономике как доктор медь. Она имеет, в кавычках, докторскую степень по экономике и часто является индикатором циклов. То есть, когда растут цены на медь, разгоняется мировая промышленность. И наоборот, когда фиксируется спад, то цены на это сырье падают. Если искать какую-то историю не спекулятивную, покупка этого актива под ИИ, тему с содами, это то, что, похоже, будет драйвить данный актив.
0: Насколько меди в России? В Минприроды ранее заявили, что российские запасы составляют около 103 миллионов тонн. Это шестой результат в мире. 10:44 в Москве. Google закручивает гайки, и это отметили даже в российском Минцифры. С 30 сентября американская корпорация меняет правила для разработчиков Android-приложений. Вход для разработчиков в официальный магазин приложений Google только по паспорту. Буквально. Раньше любой мог разместить там свой софт. Теперь надо показать документы физическим лицам, юрлицам специальный международный идентификатор. Иначе не пустят товар на виртуальные полки. Максуд Шадаев, глава Минцифры, заявил, ведомство оценивает риски, потому что непонятно, как эта программа верификации будет работать. Редакция «Радио РБК» ознакомилась с официальной документацией от Google. В ней есть оговорка, что новые правила не распространяются на страны под санкциями. Ничего не мешает, кстати, корпорации убрать эту оговорку, отмечает эксперт по Android-разработке Кирилл Розов.
9: Конкретно сейчас я не слышал ни одного кейса, где реально бы не дали пройти верификацию разработчикам. Я ее сам проходил для приложений, которые санкционные. Тут нету никакого блокера со стороны Google. Но эта система защиты может быть использована как и блокирующий механизм. В России, скорее всего, с 30 сентября даже ничего не почувствуют, потому что просто этого не будет, потому что это не стартанет в этом регионе, и регион плюс санкционный. По сути своей, учитывая опыт за последние 4 года, то лучше подготовиться, чем потом бороться, когда все отключат вдруг резко, если это вообще отключат. Я, честно, не верю, что такое случится.
0: Из-за новой системы российские приложения могут остаться без цифровой подписи, то есть без штампа от Google, что программа проверена и безопасна. Глава Минцифры опасается, что это вообще приведет к невозможности устанавливать на Android приложение. Министр, впрочем, оговорился, что это пока гипотетические сценарии. После прохождения всех технологических испытаний вот этого нового механизма нужно будет еще и подождать потом 24 часа перед установкой программы, разъясняет технический директор Effective Серик Бисенов.
10: Предположим, они хотят установить приложение банка, который попал под санкции. И они покупают сертифицированный телефон с сертифицированным андроидом. Устанавливать даже с Рустора, ему говорят, надо как бы нажать пару кнопочек, чтобы разрешить устанавливать приложение из неверифицированных источников. И если сейчас это две кнопки, то после того, как введут ограничения, это будет 24 часа. Надо будет перейти в специальный режим, попросить установить приложение и подождать 24 часа, после этого оно установится. В остальном все остается по сути так же.
0: Корпорация Google объясняет введение таких барьеров в борьбу с вирусами и телефонными мошенниками. К другой теме. Российские селлеры позитивно отреагировали на предложение Минфина ввести НДС за 22% на зарубежные товары, купленные онлайн. Об этом они сами рассказали радио РБК. Ранее Минфин заявил, что уплачивать НДС будут маркетплейсы. Мера нужна для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке. Как все это отразится на ценах на товары, разбиралась Лиза Майнгард.
11: Под налог попадут почти все предметы ежедневного пользования. Одежда, обувь, товары для дома, игрушки, косметика, аксессуары для телефонов и прочие мелочи, которые россияне заказывали за рубежом ради более низкой цены. То есть все самое ходовое, что обычно приобретается на маркетплейсах. По оценкам участников рынка, при ставке 22% цены на импортные товары на маркетплейсах могут вырасти в среднем на 8-15%. А в некоторых категориях, например, в бытовой технике, аж до 25%. Отдельно, конечно же, придется закладывать вкладывать в цену сбор в 100 рублей за каждую почтовую посылку с товарами для личного пользования стоимостью до 200 евро. Это примерно 20 тысяч рублей. Больше всех пострадают продавцы товаров так называемой мелочевки. Таким мнением поделился президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
12: Бизнес, конечно, готовился к постепенному переходу. Ключевым вопросом здесь остается механизм возврата этого НДС, уплаченного на таможне. И если бы это был небольшой налог, можно было бы этот механизм отработать. И сейчас тогда, когда это 22% сразу, это большой вопрос. А если этот НДС нельзя будет вернуть после покупки товара, я боюсь, это приведет к существенному отказу потребителя от этого способа покупки. А с точки зрения

0: Многие поехали и прямо там начали регистрировать китайские юридические лица, потому что тогда они, а, не платили НДС, б, у них была льготная комиссия от площадок, как у иностранных селлеров. Тут простой пример из жизни бытовой абсолютно. Можете вы перепроверить и самостоятельно. Заходим на маркетплейс. Допустим, у российского продавца туфли стоят 4 рубля. Но ты можешь их заказать без предоплаты, и придут они послезавтра. А вот тут у китайского те же самые туфли за 2 рубля. Но оплатить нужно сразу и ждать 3 недели. Как это выглядит сейчас? Все то же самое. Ждать 3 недели и платить сразу, но уже за 4 рубля. Очевидно, что потребителям будет выгоднее заказывать сразу у российских продавцов. В любом случае, такое закрепощение иностранных селлеров, как выразился один из моих собеседников, выравнивает конкурентную среду в отрасли. Об этом рассказал генеральный директор компании SmartPro Сергей Игнатьев.
1: Наконец-то появится более честная конкуренция. Это еще не самая честная конкуренция, которая может быть между российскими селлерами и китайскими селлерами, потому что китайских селлеров сейчас нет ни НДС, ни честного знака, никому не нужного. У них совершенно другие комиссии по сравнению с российскими селлерами. И вот, пользуясь всеми этими преференциями, они приходят на российские площадки и откровенно демпингуют. Более того, китайские селлеры — это кто такие? Это перепродавцы. Нормальные, серьезные производители не выходят на российские маркетплейсы.
0: Ну, споры спорами, а в итоге пострадает покупатель, потому что он будет платить дороже.
2: Акцентирую внимание еще на одном моменте. Предлагается ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, если они пересылаются из-за рубежа с помощью почты. «10.50 в Москве. Компании наводнили трудовые оппортунисты. Кто это? Это сотрудники, которые профессионально имитируют реальную работу. Они научились успешно проходить собеседование на высокую позицию без нужного опыта. При этом работать они и не собирались. Кроме того, их увольнение сопряжено с большими компенсациями и риском восстановления через суд. Что делать работодателю, чтобы распознать такого кандидата еще на испытательном сроке, а лучше заранее с помощью резюме? Об этом ранее в эфире радио РБК рассказал руководителя отдела бизнеса Илья Носарев.
3: Подходят почти любые должности белых воротничков. Эти люди, которых очень много в офисах. А на самом деле такие трудовые оппортунисты возникают там, где очень плохо прописаны рабочие обязанности. Например, там участие в разработке, или там анализ показателей, или там синергия между отделами, что угодно. Да? Все это невозможно измерить. Невозможно какие-то KPI поставить. И человек может ходить там на совещания, участвовать в десятках каких-то созвонов. И даже у коллег может складываться впечатление, что он делает что-то важное. Я вот, например, от HR-ов знакомых слышу, что сейчас много таких людей, кто занимается внедрением ИИ как раз, потому что тема модная, денег платят много людям, которые внедряют ИИ. Приходят какие-то совершенно странные товарищи, которые до этого занимались цифровизацией, блокчейн, а когда-нибудь там в 2000-е годы они наверняка занимались NLP.
2: То есть все, что раньше, в чем упрекали системных администраторов, теперь перекинулось и на другие позиции. Человек вроде ходит, какая-то работа происходит, но никто не понимает, чем он занимается, и как будто бы деньги получать ни за что.
3: Именно. Но на самом деле, вот вы упомянули системных администраторов, в чем с ними проблема в том, что их руководство обычно не разбирается в их работе, да, и это очень хороший случай, чтобы трудовой оппортунист занял какое-то место, потому что если, как бы, его начальник не понимает, как устроена разработка или как устроена системная администрация, он и не может ему поставить KPI. Но вроде все работает, да, вроде все хорошо. При этом, может быть, оно работает, потому что оно было настроено хорошо предыдущим системным администратором, а тут сидит человек, там, может, год-два сидеть и исправлять какие-то мелочи.
4: Илья, а почему таких оппортунистов уволить невозможно? В чем их суперсила?
3: А ведь, смотрите, ведь есть какой-то трудовой контракт, да? В нем должны быть прописаны KPI, да? В нем должно быть четко прописано, что от человека ожидает компания. Если этого нет, то как его можно уволить? Да он же ничего как бы не нарушает. Он выполняет все, что сказано в трудовом соглашении. То он исправно ходит на работу.
2: А если дело доходит до суда, как можно избавиться от такого работника? И насколько это вообще применимая практика?
3: Ну вот юристы говорят, что с такими легче договориться, потому что в суде очень трудно будет. Надо какие-то собирать буквально случаи, когда ему дали какое-то задание, а он его не выполнил, например. Но это тоже очень трудно.
2: Но слежку организовывать за сотрудником тоже не вариант.
3: А да, это совсем не вариант, потому что ничего интересного, особенно на удаленке, вы не выясните. Человек может действительно участвовать в, вот я как говорил, да, в огромном объеме встреч, что-то говорить, предлагать какие-то идеи. Если от него это и требуется, то он выглядит как ценный сотрудник, пользы от него нет.
2: Важно и адекватно устроить испытательный срок для такого кандидата. Он должен напоминать короткий проект, говорят эксперты в материале на сайте РБК. Впрочем, если человек удобно устроился внутри системы, которую само руководство и поддерживает, даже автоматизация не способна решить проблему, резюмирует.

0: подходит эксперту. Она может сделать работу прозрачной, но не заставит директора в итоге принять неудобное решение, то есть увольнение такого трудового оппортуниста. Подробный разбор этой и других бизнес-тем в подписке РБК.
1: Технологии и тренды. OpenAI собирает команду, которая будет делать продукты для блогеров, музыкантов и художников. И позвала туда тех, кто научил авторов зарабатывать на подписках фанатов. Это технологии и тренды. Меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, зачем OpenAI понадобились люди из Patreon. 23 сентября Сэм Ям, сооснователь и технический директор платформы Patreon, объявил в соцсети X, что переходит в OpenAI. Там он возглавит новое направление – продукты для авторов. Вместе с ним уходят еще двое – бывший руководитель продукта Patreon Дрю Роуни и глава разработки Шеннон Ма. Об этом сообщает издание The Verge. Patreon — это сервис, где люди платят за подписку на эксклюзивный авторский контент. Ям основал его вместе с музыкантом Джеком Конте 13 лет назад. Именно эта модель стала образцом для многих подобных платформ. Что именно будет делать новая команда, пока не ясно. Ям пообещал разрабатывать инструменты вместе с авторами и давать им ранний доступ к новинкам. И посоветовал следить за конференцией OpenAI Dev Day, которая пройдет 29 сентября. На крупные запуски намекает и глава компании Сэм Альтман. Интересно, что громкий продукт для креаторов у OpenAI уже был. Это видеосервис Sora, но это приложение закрыли весной, а 24 сентября отключают и доступ для разработчиков. По данным The Wall Street Journal, генерация видео обходилась слишком дорого, а пользователей оказалось мало. Теперь фокус, похоже, сместится внутрь ChatGPT. Там уже есть приложение сторонних сервисов и реклама. Логичный следующий шаг – дать авторам зарабатывать прямо в чат-боте. Например, продавать подписку на свой контент или на собственного и помощника. Для Patreon уход сооснователя — это болезненный удар. В июле компания сократила 20% персонала, а венчурный инвестор Джош Констайн назвал переход Яма очередным гвоздем в крышку гроба экономики создателей. В России Patreon для большинства недоступен с 2022 года, когда из страны ушли Visa и MasterCard. Его нишу занял отечественный сервис Boosty, который с февраля берет с авторов единую комиссию почти 12%. Очевидно, в данном случае OpenAI покупает не технологии, а опыт. Как устроить платежи, подписки и отношения автора с аудиторией? Если такая модель заработает внутри ChatGPT с его почти миллиардом пользователей в неделю, Patreon и другим сервисам придется постараться, чтобы удержать аудиторию.
2: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
3: Уже более полугода мы не теряем деньги.
4: 1200 от 1000 это 20%.
2: Нет, согласен. Ну,
4: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
5: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Экономия – прекрасное дело, особенно когда родители сделали это за тебя. Уинстон Черчилль.
5: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки.
6: Но и мы не хомяки.
5: Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции.
6: И на бирже тоже.
1: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейдуо, Лисия, Аварфэй. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
5: Что это было?
6: В эфире.
7: В чем разница между бизнесменом и креатором?
8: У креатора амбиции и плохо физически, когда ты не можешь реализовать свою идею, которую долго вынашиваешь, а у бизнесмена показатели, цифры и увеличения. Для меня не приоритетная задача это все продать. Как будто бы изначально. Хотя, так как я сам этим всем владею, естественно, я должен прийти финально к тому, что мы встаем в хороший показатель по продажам. Но прежде всего, я думаю, моя доминирующая сила все-таки креативная.
7: Как часто ты смотришь на вот эти экселевские таблицы с продажами, со штуками?
8: Ежедневно. Да, я же сам управленец.
7: А не было мысли передать кому-то?
8: Очень хочется. Это одна из мыслей, куда, возможно, мы пойдем с брендом одежды, потому что мне очень легко

0: комфортно работать, когда у меня есть бизнес-партнер, и мы это проверили на других проектах. Мне лучше концентрироваться на своей силе, и я в ней даю то, что нужно как раз-таки другой стороне. И это максимально продуктивно в таком случае.
1: Стилист, блогер и телеведущий Георгий Карцев в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 11 утра в столице, в студии Павел Потапов. Спецпосланник Папы Римского Льва XIV, глава конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи сегодня приедет в Москву, об этом он сообщил ТАСС. По словам Дзуппи, эта поездка – часть гуманитарной миссии, порученной сначала Папой Франциском, а затем Львом XIV. Встречи с представителями российских властей запланированы на понедельник, вторник и среду. Турфирмы в прошлом году отправили в Турцию 3 миллиона 700 тысяч россиян, в Египет 1,9 миллиона, в Эмираты чуть более миллиона человек, следует из данных Росстата, опубликованных в статистическом бюллетене ко Всемирному дню туризма. Администрация Бангкока объявила о временном закрытии школ в понедельник из-за наводнения. В некоторых учебных заведениях власти развернули пункты временного размещения, где уже находится около 5000 человек. В столице Таиланда действует режим стихийного бедствия. Власти также предупредили об угрозе распространения опасных заболеваний. К наводнению привели ливневые дожди. Модный дом «Армани» в ближайшие недели планирует провести формальные переговоры с L'Oréal, Эссилор Луксотика и с LVMH о продаже миноритарной доли. Возможно, пишет Financial Times, это предусмотрено завещанием основателя Джорджа Армани. Наследники должны реализовать первоначальные 15% компании в течение 18 месяцев после смерти модельера. Близкие к Армани люди называют сумму около 10 миллиардов евро, тогда как потенциальные инвесторы оценивают модный дом в 3,7 миллиардов. Больше новостей на сайте РБК.
2: Больше модных тем в программе «На показ» в эфире радио РБК. Можно будет слушать обязательно. У микрофона Илья Приходько. Прямо сейчас о том, что рейтинг блока ХДС ХСС упал до 19%. Что происходит? Это следует из результатов опроса института INS для газеты Bild. Как пишет другое издание, Welt – это самый низкий показатель за работу действующего парламента. На первом месте по популярности расположилась правая партия «Альтернатива для Германии», на третьем – зеленые. Топ-5 замыкает левая партия. Что все это значит для действующего канцлера Фридриха Мерца? Попытаемся разобраться. К эфиру подключается доцент финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов. Иван, доброе утро. Стоит ли Фридриху Мерцу сейчас вообще о чем-то беспокоиться, глядя на последние и электоральные замеры, и результаты выборов?
3: Ну, беспокоиться-то ему, разумеется, есть о чем, потому что он стал сам по себе персонально очень непопулярной фигурой в Германии. Ну и партия его, в общем-то, в плане рейтинга очень серьезную просадку демонстрирует. Другое дело, что тут вопрос временной линии. Да? Есть ли ему смысл переживать, скажем так, в короткую, да, на ближайшую перспективу? На мой взгляд, нет. Потому что даже те результаты, которые показали альтернативно для Германии, да, там в ряде земель, или левые в Берлине, они не ведут к тому, что эти силы получают власть в государстве. Да? Более того, это даже не показатель того, что на будущих федеральных, да, там, выборах 29-го года, что они будут силой, которая действительно сможет свалить вот традиционный альянс, там, состоящий из СДПГ, да, ХДС, ХСС, зеленых и так далее.

0: далее. Но если смотреть вот в далекую перспективу, если, конечно, Мерц, да, воспринимает, ну, вот в такой продолжительности вообще политику, свою деятельность, ее наследие, то я думаю, что через выборы где-то там вполне себе к власти уже могут приходить новые коалиции, нестандартные, я бы сказал, для Германии.
1: Иван, как вы считаете, а если персонально Мерц возьмет на себя весь негатив и уйдет в отставку с поста канцлера? Сейчас 10%, да, уровень поддержки сейчас Форсы институт посчитал. Может, это спасет ситуацию для политических сил?
0: Не спасет, потому что недовольны не просто Мерцем, недовольны именно ХДС, ХСС. Это очень важный нюанс, потому что если бы вопросы были конкретно к Мерцу, то было бы более активное, скажем так, сопротивление внутри самой партии против его фигуры. Его бы действительно слили, и все. Да? Тут не нужно рассчитывать на его какое-то вот самопожертвование. Его бы просто сбросили с поста, имея такую возможность на уровне партии. Этого не сделали. Была встреча, да, несколько дней назад, на которой они собирались, общались за закрытыми дверями, но, выйдя оттуда, руководство партии пришло к выводу о том, что пускай Мерц остается. Мерц, который обранивал со своей стороны мысль о том, что, ну, может быть, он как бы покинет действительно свой пост, если будут результаты плохие, внезапно передумал, сказав, что нет, нужно продолжать деятельность, эти результаты показывают, что важно как бы оставаться все-таки на месте, чтобы вот исправить то, что работает неверно. В этом отношении я бы не ожидал от него ухода, его партия, в общем-то, не хочет, чтобы он ушел. Я думаю, опасаются, что это еще хуже скажется на ситуации внутри страны. Но не говоря уж о том, что, давайте честно, Мерц не единственный такой политик в Европейском Союзе, да, в европейском государстве, у которого, ну, зашкаливающий плохой рейтинг, ну и который при этом у власти остается. Можно ведь посмотреть на Макрона во Франции.
1: Как вы считаете, короткий вопрос и короткий ответ по возможности от вас. Популярность такая вот АДГ и левых, это во многом антирейтинг тех сил, которые сейчас у власти в Германии. Есть ли шанс у консерваторов как-то вернуться на политический олимп в Германии?
0: На мой взгляд, единственное, что консерваторы могут сделать, это попытаться заигрывать с вот этой повесткой хотя бы АДГ. Она им более или менее близка, чтобы перетянуть часть электората. Глобально же, да, это протестное выступление. Именно поэтому мы видим, что голосуют не конкретно в АДГ или конкретно в левых, а вообще во что угодно, лишь бы вот не в них. Так что только пытаться занять, перехватить повестку, это единственное, что их спасет.
1: Благодарю за исчерпывающие компетентные комментарии. Доцент финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов был в эфире радио РБК. Напомню, что на местных выборах в Мекленбурге перед Дни Померании 20 сентября ХДС впервые в истории современной ФРГ не прошла в земельный парламент менее чем 5% голосов. 11 часов 6 минут в Москве. Озеленение и благоустройство городов – это тренд последних десятилетий в России. А что внутри этого тренда? Можно ли увеличить стоимость квадратного метра, вложившись в озеленение? Ответ в программе «Недвижимость. Большой разговор» через минуту.
2: Реклама. Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О, А7 Агент. УГРН 124 770 063 8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru. 16+.
4: Здравствуйте, меня зовут Игнат Бушухин, а значит, говорим про недвижимость. И сегодня тема для разговора о озеленении и благоустройстве наших городов. В этой теме, я уверен, как в футболе и недвижимости разбираются все россияне. Так вот, у меня собеседник сегодня очень компетентный в этом вопросе, Андрей Кочетков, основатель и генеральный директор ландшафтной компании «Деревопарк».
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Андрей, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Ну вот про озеленение городов. Смотрите, Москва часто фигурирует в различных международных рейтингах как один из самых зеленых мегаполисов, но в некоторых исследованиях она либо отсутствует, либо уступает Берлину, Риму или Мадриду. Возможно, это связано с политикой, но вот ваш взгляд, насколько корректно вообще

0: сравнивать Москву с европейскими городами? Кто более зеленый?
1: Слушайте, ну, на мой взгляд, в принципе, сравнивать корректно, потому что Москва является, ну, достаточно большим мегаполисом. И Москва сейчас, ну, это действительно моя такая точка зрения, действительно сейчас достаточно и зеленый город, и с точки зрения самого мегаполиса и функций, которые сейчас сюда интегрированы и так далее, я действительно считаю это сейчас одним из лучших мегаполисов мира. Ну, и в принципе, потому что я еще и Москву, и Россию тоже очень сильно люблю. Но в целом, если говорить про озеленение, здесь очень сильно много параметров, да. В Москве действительно достаточно большое количество зеленых зон. Просто что такое зеленая зона? Вот тут можно разобраться. И, наверное, основной показатель, один из основных в плане озеленения городов, это доступность каждого человека до того или иного сквера, парка, да, и так далее. То есть это количество минут пешком, которые тебе понадобятся для того, чтобы попасть в ту или иную озелененную, собственно, зону.
0: Ну вот мы как бы в Москве строим 15-минутный город.
1: Как раз-таки в Москве, вот, ну, повторюсь, в целом, я, наверное, без подробностей, то есть я конкретно не знаю, сколько по районам в шаговой доступности, то есть там по Петербургу у меня есть такая аналитика, по Москве детально не изучал, но то есть по большому счету Москва достаточно сейчас зеленый город. Единственное, если мы начинаем сравнивать, понимаете, что такое? Ну, то есть любой зеленый пустырь, который даже есть, это тоже считается озеленением. То есть, например, в Советском Союзе, если говорить, там, например, про Санкт-Петербург, да, или, ну, и, например, какие-то 90-е годы, озеленение было условно больше в городах, потому что застройка вырубила достаточно большое количество зеленых насаждений. Другой вопрос заключается в том, что насколько эти зеленые насаждения были эксплуатируемыми.
0: Про советский опыт, да, еще спрошу, но все-таки вот если сравнивать с какими-то мировыми мегаполисами, вот, ну, с чем можно сравнить Москву?
1: Слушайте, Москва уникальна, вообще каждый мегаполис уникальный. Что мне нравится сейчас конкретно в Москве, основная, наверное, логика — это связанность пространств и выстраивание зеленого каркаса. Зеленый каркас для любого города — крайне важная история. То есть, ну, даже вот базово, да, там, берем какой-нибудь, там, не знаю, Стокгольм, и там достаточно большое количество животных прямо в городе. Ты их можешь встретить,
0: у нас,
1: да?
0: Тоже лосиный остров.
1: Можешь встретить, можешь не встретить, да, но там их больше, потому что большое достаточно биоразнообразие, это первое. И второе, зеленый каркас, он в том числе для того, чтобы тебе было комфортно передвигаться, да, чтобы легкие у тебя там лучше, да, дышали. Опять-таки, озеленение сильно влияет на ментальность там и так далее, и так далее. Не на ментальность, а в смысле на то, как мы реагируем на стресс, это снижает уровень стресса и прочее, прочее. И помимо этого, это еще и некие транзиты для животных, которые могут спокойно зайти в город, выйти в город. Условно говоря, я сейчас не про лосей каких-то говорю, да, больших. То есть это же, может быть, и небольшие достаточно, да, истории. Вот, поэтому Москва в этом плане сейчас развивается, на мой личный взгляд, очень неплохо и на мировой арене тоже. То есть это такой один из лидирующих действительно городов. Конкретно в нюансах надо смотреть. Я бы говорил про, наверное, недостаточность конкретно биоразнообразия. Биоразнообразие — это абсолютно разные типы разных посадок. Это нужно для того, чтобы поддерживать натуральные вот эти вот экосистемы и касательно там очистки воздуха, да, если мы говорим про зеленые легкие, и про то, чтобы всякие полезные насекомые появлялись, шмели, бабочки там и прочее, прочее, прочее. То есть вот в этом, наверное, я бы сказал, что есть то, куда нужно углубляться точно, да, то есть опять-таки зеленого каркаса мало не бывает, да, то есть его нужно еще больше связывать.
0: Вы из Петербурга, ваша компания, штаб-квартира, ее находится в Санкт-Петербурге. Как сравнить можно Москву с Санкт-Петербургом?
1: Ну, Москва тут на, я не знаю, на 10 голов впереди, потому что в Санкт-Петербурге, в принципе, очень маленькое количество зеленых зон. Это первое. Второе, в Санкт-Петербурге, ну, на мой личный взгляд, есть ребята, которые исследуют про деревья и так далее. То есть, действительно, Санкт-Петербург потерял большое количество озеленения за последние 20-30 лет, даже 40, не соединился как раз-таки зеленого каркаса в Санкт-Петербурге. Очень сильно мало зеленых коридоров там и прочее, прочее. То есть, есть такая некая несвязанность пространств с озеленением. Озеленения действительно не хватает. То есть, если берем, например, район Петроградский, у нас там офис, и его исследовали тоже с точки зрения, сколько минут каждому человеку идти до того или иного зеленого пространства, сколько озеленения идет на человека и так далее. Здесь, конечно, Санкт-Петербург глобально отстает. Но то есть, если мы говорим про, опять-таки, озеленение, да, или какие-то ТЭПы, то, условно, вытоптанный газон Это же тоже считается отделением, да? Но и вот если сравнивать по таким темпам, возможно, все будет и окей, но по большому счету для населения, конечно, тут углубляться нужно. По Питеру это целая такая проблема, которую комплексно целый ряд архитекторов там, и мы в том числе участвовали в создании как бы логики зеленого каркаса Санкт-Петербурга. Не совсем это все случилось, случается, но очень сильно маленькими шагами.

0: ночами, но я надеюсь, что все это поправится, так скажем. Москва в этом плане на порядок опережает. Ваши программы, как «Моя улица», которые еще с 2016 года там пошли, они сделали сильный буст развития зеленых экосистем, в принципе, в городе и налаживание логик благоустройства. То есть, когда это не просто для машин выделяется тротуар, приходит ритейл и так далее, и так далее.
1: Про советскую систему озеленения и вот современная российская, кто выигрывает, кто более эффективный, когда города были более зелеными?
0: Тоже нельзя, на мой взгляд, это сравнивать впрямую. То есть в Советском Союзе была, ну, вот эта плановая как бы экономика и плановое развитие, так скажем, городов, да. То есть если мы говорим про условно какой-то вид сверху, то в виде сверху зеленых зон в Советском Союзе было больше. По крайней мере, и в Питере, да, и в большом количестве городов. Но сами подходы сейчас, на мой взгляд, они гораздо более прогрессивные. Больше было связанности, больше думали о зеленых пространствах, но конкретно о каких решениях, да, то есть задача была Советского Союза наполнить озеленением достаточно простым, базовым и быстро растущим. Поэтому тополя, поэтому достаточно простое озеленение, просто наполнить. До сих пор там целая куча ошибок оттуда, благоустройство где-то выше, дорог оттуда грязь идет и так далее, и так далее. Это просто можно бесконечно количество раз перечислять, но в целом подходы сейчас, на мой взгляд, гораздо более уже какие-то и продуманные, и прогрессивные и так далее. Но вот, наверное, чуть в более меньшем масштабе. Вот я, наверное, как-то
1: понятно,
0: так
1: понятно, да. Про экономику. Сколько стоит вот одно взрослое дерево, которое сажают либо в городе, либо в каких-то крупных девелоперских проектах, потому что сейчас вот, ну, во всех новостройках там все время в рекламе посадили крупномеры. Дерево, береза. 4 метра.
0: Сколько стоит машина, например, с 4 колесами? Вот немножко разные стоимости. Слушайте, ну она просто настолько огромная, я ее назову. Ну, окей. Ну, то есть можно дерево купить и за, не знаю, 15 тысяч рублей какое-то, да, то есть это будет или 20 тысяч рублей, но это совсем будут прутики, да, как бы небольшие.
1: Да.
0: Ну, совсем, да, то есть это как бы деревом считать по смете оно может и проходить как дерево, но по факту это будет как бы палка, да, с каким-то там количеством ветвей, да. Деревья можно покупать и за миллион, и за миллионы, и даже рублей, если мы говорим про какие-то истории с, формированные специально, да, то есть как деревья.
1: Формированные
0: есть,
1: деревья?
0: Есть бонсаи, например, да, которые там, это елки, которые стригут там по 30-40 лет специальным образом формируют, делают перешколку, это постоянная пересадка дерева, чтобы другую немножко корневую систему, да, сформировать. И такого рода деревья, ну, за которыми действительно там 40 лет там стригут, они стоят дорого. Ну, оно может и миллион рублей стоить. Но опять-таки это одно уникальное дерево, которое на весь жилой комплекс может создать какой-то вау-эффект. Среднее, наверное, я бы сказал, если мы говорим про какое-то среднее такое озеленение, ну, пусть это будет. Очень сильно зависит лиственная, экранированная, неэкранированная, большая корневая система, маленькая, хвойная и так далее. Но, я не знаю, ну пусть будет там, не знаю, 8 тысяч рублей, это то, что нужно закладывать, наверное, если мы хотим видеть достаточно крупное хотя бы дерево, уже большое, то есть там, не знаю, 4-6 там, метров, да, и более-менее с плотной лесой. То есть очень сильно на стоимость влияет, экранированное или нет, то есть стрижется дерево, либо не стрижется. От этого зависит, опять-таки...
1: То есть просто из леса нельзя его взять, да?
0: Можно все что угодно. Просто из леса, первое, как бы вы найдете... Такого добра продается у нас достаточно много, и, в принципе, это сильно дешевле, чем из питомника. Но, первое, в лесу крайне сложно найти дерево, которая будет с каждой стороны одинаковой, это первое. А второе, приживаемость. Его будет, не знаю, раз в 5 меньше. И, то есть вероятность того, что оно приживется, будет крайне маленькой, потому что питомник формирует другой тип корневой системы. У питомника, у любого, раз в 2 года должна быть перешколка. Перешколка — это когда дерево просто пересаживается из одного места в другое. И если мы говорим про растение, которое растет в лесу, оно растет, как правило, корнями вниз, либо направо-налево, большими, толстыми. Питомник формирует другую мочковатую как раз-таки корневую систему. Это много корешков. За счет вот этих перешколок дерево как бы адаптируется. И таким образом при посадке вот этого дерева у вас приживаемость с очень большой долей вероятности.
1: Это правда, что до 2022 года большинство деревьев в девелоперских проектах были неотечественными?
0: И сейчас, на самом деле, то есть мы, как крупная ландшафтная компания, с нами работают и немецкие питомники, и другие питомники, мы до сих пор возим. Но единственное, мы не комплектуемся...
1: Деревья из Германии до сих пор возим в Россию?
0: Да, конечно. Ну, слушайте, там мы не комплектуемся полностью по Германии. Хотя есть, ну, вот в Москве сейчас конкретно, мы там просчитываем несколько, не буду на зоне девелопера говорить, у них вот прямо только Германии мы комплектуемся, все. Вот, вот
1: это, так, видимо, элитные какие-то дома.
0: Да, да, это элитные дома, просто это неоправданно дорого, на мой взгляд, сейчас. Ну, то есть, условно, смотрите, чем Германия отличается от российской истории? Много российских питомников,

0: сожалению, до сих пор просто везет из Германии, доращивает, что-то там пытается продать. И даже наши питомники торгуют там зачастую большим количеством немецкого посадочного материала. Это первое. А второе то, что даже элитные комплексы мы, наверное, формируем где-то 20 на 80, ну или там 30 на 70. То есть 20% это Германия, потому что нам нужно какой вау-эффект, классное экранированное дерево такое, да, вот максимально, что ты туда прям руку не всунешь, что вот плотная такая листва, многоствольное дерево, это называется такие, ну вот как отдельно стоящие, да, вот такие вот прям деревья, на которые ты смотришь, с какой стороны, это очень сильно красиво, это круто, да, вот какие-то вот такие позиции комплектуем в Германии, какие-то кустарники, смысл их вести оттуда нету никакого. И мы даже девелоперам говорим, ну зачем нам вести какие-то кизильник или еще что-то, вы переплатите там X2, у вас кизильник мы посадим, он через 4 месяца будет ровно точно таким же, мы его там попостригаем, это вам будет дешевле там в 10 раз.
1: Ну, березы-то березы русские.
0: Березы русские, но есть они русские. Да нет, на самом деле, ну, мы сейчас, слава богу, за последние 10 лет питомниководство России, оно достаточно сильно изменилось, и, в принципе, можно набирать. Единственное, конечно, проблема сейчас заключается в том, что когда мы комплектуем объект любой, комплектация идет минимум с 30 разных питомников. Невозможно, к сожалению, в одном питомнике купить все и все посадить. Нельзя. То есть, либо там будет недостаточно визуальная как бы характеристики, либо какие-то плохие кома, это все там будет умирать, либо просто нету такого посадочного материала. Поэтому, ну вот, мы это комплектуем по всей России, зачастую там минимум с 25-30 питомников.
1: Какова роль озеленения и вообще вот такого ландшафтного дизайна сегодня в современных жилых проектах, в новостройках? Сколько стоит квадратный метр двора такого благоустроенного? И как это сказывается на стоимости квадратного метра непосредственно квартиры?
0: Парадигму как-то складывается на квадратный метр, я, если честно, не знаю в деталях, но по стоимостям, да, я назову, то есть мы делаем много проектов, и к нам девелоперы зачастую сразу приходят с техническим заданием непосредственно на, ну, по стоимости за квадратный метр. То есть если мы говорим про московские комплексы, бизнес плюс, вот, ну, такой бизнес плюс, такой хороший, это работает в районе там 30-40 тысяч рублей за квадратный метр. Это не про озеленение, это про все вместе, да, то есть это такая усредненная оценка от 28 до 40, условно говоря, это такой хороший бизнес плюс, начало какого-то условно премиума, да, допустим. Туда входит все, это усредненные работы, материалы, детские площадки, естественно, озеленение и так далее, и так далее. И там уже ты сам делаешь определенную градацию, сколько озеленения, сколько там зависит от проекта, зависит, естественно, от площади. Если мы говорим про 20 гектар, это, естественно, меньше сумма, потому что загруженность функции на 20 гектар будет ниже, чем на полгектарном там объекте, которого нужно максимально нафаршировать, так скажем, функции детскими площадками и какими-то рекреационными зонами, да, и так далее, и так далее. В плане, насколько это сейчас является преимуществом, на мой взгляд, я все-таки ландшафтник, но это сейчас становится одним из основных конкурентных преимуществ. Ну, пример простой, не знаю, в Санкт-Петербурге, да и в Москве, в принципе, такие примеры. Вот мы делаем благоустройство, фотографируем его, и на билбордах, я смотрю, вот в городе висит наши фотографии конкретно, и продают. Ну, то есть мы благоустройство сфоткали, и где-то сзади там домик. И они продают за счет благоустройства. И вот такое прямо сейчас вот, ну, многое на самом деле где, и очень много сейчас пишут именно про благоустройство, что вот да, вот компания «Деревопарк» какая-то там сделала там и так далее, все, вот у нас такие-то функции, и в дальнейшем уже рассказывают про мопы, саму архитектуру и так далее. То есть ландшафт сейчас максимально ценится, и несмотря на не самые приятные, так скажем, периоды, наверное, для девелопмента, не сильно это все сокращается бюджет именно здесь.
1: Какие тренды сейчас вот в таком благоустройстве новостроек?
0: Ну, давайте, наверное, по классам разберемся, да, то есть если мы говорим про озеленение, то сейчас идет такой тренд, он давно уже идет на такую естественность, натуральность, да, он там начал приходить еще достаточно давно. Он
1: такой небрежный, да?
0: Ну, условно, мы стараемся копировать природу, то есть мы привносим пласты природы в город, и это достаточно сложно. Вроде звучит очень сильно просто, на самом деле для того, чтобы понять, как эта природа работает, есть там программирование садов, black box gardening, там это прочее, прочее. То есть наша задача — это вот такие создание естественных биоценозов, да, биоценозы — это то, что, ну вот условно, вы приходите в лес, и вы там видите биоценоз. Ну, то есть, условно, растет сосна, с нее падают хвоинки, она раскисляет почву, в этой почве хорошо растут грибочки, грибочки помогают рододендрону, который там тоже в этой кислой почве возится, там, да, растет и так далее. И это экосистема, которая сама по себе растет. Она не требует участия человека. Она красивая, потому что мы в этом родились. Это не может.

0: может нам казаться некрасивым, да, природа, так скажем. Поэтому при внесении пластов натуральных в городскую ткань, которая достаточно агрессивна относительно там леса, да, и так далее, потому что нету ни части растений, ни животных, которые это все там поддерживают, эту экосистему, плюс там нагрузки пешеходные, транспортные там и такие сякие, вот, соответственно, вот это, наверное, можно выделить как такой некий тренд, он идет достаточно давно. Тут я могу часами про это рассказывать.
1: Очень увлеченно рассказываете, прямо влюблены в свою профессию. Большое вам спасибо за этот разговор. Поговорили про озеленение, да, и про благоустройство и городов, и новостроек. Мой собеседник Андрей Кочетков, основатель и генеральный директор ландшафтной компании «Дерево Парк». Было очень интересно. Спасибо.
0: Спасибо большое.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать. Сегодня я на проспекте Вернадского, в Атлантика. Это второй ресторан Максима и Сергея Дыриных. Первый уже хорошо знают на Кутузовском. Здесь сразу понятно. Главный герой – море. Открытая кухня, роу-бар, рыба и морепродукты на льду. А в огромном аквариуме – лобстеры и крабы. Меню огромное. Около 120 позиций. И это задачка. Хочется заказать слишком много. Я бы начал с морепродуктов и не стал распыляться. Заливное с камчатским крабом и красной икрой. Хорошая идея. Вроде бы знакомая советская конструкция, но краб сразу переводит ее в совсем другой жанр. Еще интереснее – краб-кейк с черным трюфелем. Сочетание неожиданное, но краб здесь не теряется. А это важно, ведь трюфель слишком мощно играет в любом блюде. Котлета из черной трески наоборот. История понятная и спокойная. И, пожалуй, именно такие блюда мне здесь нравятся больше всего. Хороший продукт и минимум шоу вокруг него. А на десерт возьмите лава-кейк с мисо, трюфельным мороженым и, конечно, черной икрой. Вот тут я бы сказал так. Блюдо спорное, но точно запомнится. Сохранили и фирменную традицию Атлантика. Каждый день недели один вид рыбы или морепродуктов становится главным. Осьминог, гребешок, устрицы, краб или креветки. Его отдают гостям по приятной цене. Итог. Атлантика на Вернадского – ресторан с очень широким размахом. Иногда даже слишком широким. Потому что главная сила Атлантика все-таки не в количестве деликатесов на одной тарелке, а в самом продукте. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
3: Почему так сложно бывает на переговорах?
4: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
5: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
6: 4 авторских варианта. 2 громкие кражи и рекордные 120 миллионов долларов на аукционе. Такова история картины Эдварда Мунка «Крик». Во время первого ограбления в 1994 году преступникам хватило 50 секунд, чтобы вынести полотно и оставить записку. Спасибо за плохую охрану. В ходе второго налета шедевр сорвали со стены. На поиски ушло 2 года, а на сложную реставрацию еще 12 месяцев.
7: Женя Стогова. Вы знаете меня как обозревателя РБК и ведущую программы «Медиатренды». Помимо этого, у меня есть увлечение – скалолазание. И сейчас я обращу внимание на печальный антитренд. Новости о гибели людей во время восхождений появляются с пугающей частотой. Почему столько трагедий? У меня в эфире люди, которые не понаслышке знают горы и сами не раз поднимались на вершины. Вместе разберемся, как подготовиться к восхождению и как сделать его безопаснее.
5: «Медиатренды» с Женей Стоговой. Завтра в 21:00. Радио РБК в тренде.
8: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
5: Технологии и

0: тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК. РБК тренды.
1: Американские ученые из Вустерского политехнического института разработали новый ферментативный конструкционный материал – экологическую альтернативу бетону. В отличие от традиционных составов, он поглощает углекислый газ, не требует обжига и застывает за считанные часы. Благодаря регулируемой прочности и возможности полной переработки, новинка может совершить переворот в отрасли. Легкость и скорость возведения делают ее идеальным для строительства доступного жилья и восстановления зданий после стихийных бедствий. Минимальные энергозатраты и биологическое сырье в основе инновационного материала позволяют создавать углеродно-нейтральную инфраструктуру в рамках тренда на экономику замкнутого цикла.

0: Половина двенадцатого в столице, в студии Павел Потапов. Российские войска установили контроль над населенным пунктом Хрипуны в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны. Хрипуны заняли подразделение группировки «Север». Село расположено примерно в 86 километрах от Харькова и в 27 от Волчанска. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в окрестностях британской авиабазы «Фэрфорд». Несколько человек были задержаны по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах, сообщили в полиции графства Глостершир. Помимо этого, была проведена эвакуация жителей домов, находящихся неподалеку деревни. Как отмечает телеканал Sky News, база «Фэрфорд» задействовалась в США в операции по нанесению воздушных ударов по Ирану. Большинство участников конгресса ФИДЕ ждут возвращения российских сборных и восстановления Федерации шахмат России в правах, но чтобы это случилось, сначала необходимо решить ряд формальностей. Об этом ТАСС заявил вице-президент ФИДЕ Павел Колобков. Сегодня, напомню, Генассамблея Международной шахматной федерации оставила в силе отстранение Российской Федерации. Кенийский легкоатлет Мика Чемвена стал победителем московского марафона. Он преодолел дистанцию в 42,2 километра за 2 часа 10 минут и 36 секунд. Российские предприятия в области автомобильной промышленности восстановили выпуск во всех востребованных классах, заявил глава Минпромторга Антон Ольханов в видеопоздравлении с Днем машиностроителя. Он добавил, что в отрасли станкостроения в России на сегодня работает более 400 предприятий. Освоено производство всех основных видов промышленных роботов, созданы 8 центров промышленной робототехники. В Японии пожилым сотрудникам могут платить за то, что они практически ничего не делают, сидя за рабочим столом у окна, пишет Фочин. Обычно это люди в возрасте около 60 лет и старше, которые стали менее востребованными из-за изменений в технологиях или стратегии компании. Вместо увольнения этих сотрудников переводят на второстепенные позиции. Их называют мадагивизаку – племя у окна. Они могут изредка отвечать на письма, перекладывать и сортировать документы. Практика связана в том числе с системой пожизненного найма и оплатой труда в зависимости от статуса. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: В японской культуре есть несколько пословиц и поговорок, которые связаны со старшим поколением. Одну процитирую. «Красиво стареют лишь добрые люди». Глядя в окно, судя по всему, если верить этой заметке. А вот персидская пословица о старении другая. Старость – это когда перестаешь завидовать и начинаешь сожалеть. Прямо сейчас, кстати, о событиях в Персидском заливе несколько слов у микрофона Илья Приходько. Итак, Иран ждет от посредников окончательного ответа США на предложение по Армузу. И это несмотря на то, что Дональд Трамп публично инициативу отверг. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, президент США делает много противоречивых заявлений. Он заявил, что любой прогресс в вопросе открытия Армузского пролива зависит в первую очередь от выполнения США именно иранских условий. Что СМИ пишут о происходящем на Ближнем Востоке, наиболее яркие и интересные заметки собрала Далила Цельбель.
2: Последнее время очень мало говорят об обмене США и Ирана ударами, но зато в инфополе все чаще встречаются заявления как одной, так и другой стороны о каком-то возможном мире или продолжении, наоборот, бомбардировок. Ранее, я напомню, Иран предложил США сделку, которая призвана положить конец боевым действиям и открыть Армузский пролив в течение недели. Условия. США должны прекратить военную блокаду иранских портов, США должны разморозить иранские активы, США должны...

0: снять санкции на продажу иранской нефти, США должны выполнить ряд других условий, которые, впрочем, не то чтобы новые.
1: США должны, кажется, я начала предложение.
0: Что должен сделать Иран? Иран просто пообещал открыть Ормузский пролив.
1: Не самый хороший вариант для начала любых отношений. Один что-то должен, а второй просто ждет возможностей, так?
0: Associated Press пишет, что отличие от предыдущих неудачных попыток соглашения в более сжатых сроках реализации предложений. Всего неделю предлагает Иран. Иран в обращении к Трампу заявил, что быстро сделка может помочь ему на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре. Но сам Трамп, кажется, такой помощи не захотел. Он накануне заявил, что отклонил предложенный Ираном план возобновления судоходства через Ормузский пролив и объяснил это вот так.
2: Они хотят заключить сделку, по которой они немедленно откроют Ормузский пролив, потому что они проигрывают. Но мы-то выигрываем. Мы полностью контролируем Ормузский пролив. Через него поступает огромное количество нефти. Иран хочет заключить сделку. Оно и понятно. Мне нравится заключать сделки, но это была бы неприемлемой. Они сами хотят немедленно открыть Ормузский пролив. Знаете почему? Потому что они умирают. Знаете почему они умирают? Потому что у них нет денег. Потому что зарабатывают они, только если пролив открыт. Так что иранцы сами себя перехитрили. Они сказали, давайте перекроем пролив и создадим проблему для всего мира. А потом появился я, и мы установили величайшую блокаду в военной истории.
1: Замечу, что наконец-то впервые за последние дни мы можем слышать голос Дональда Трампа, а не шум президентского вертолета. Он был значительно тише в этот раз.
0: Да, трансляция была хорошая в этот раз. По данным Минэнерго США, около 13 миллионов баррелей нефти в день проходят через Ормузский пролив. А в один из дней на прошлой неделе через пролив прошли более 20 миллионов баррелей нефти. Это, как отмечает Минэнерго, больше доконфликтных показателей. Как сообщает Эйлер, нефтяной экспорт через Ормузский пролив восстановился до 76% от довоенного уровня. Нарастить поставки, по данным исследования этой компании, удалось за счет перевалки нефти судно на судно у берегов Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Тем временем британское управление морских торговых перевозок сообщает, что интенсивность коммерческого судоходства в Ормузском проливе остается примерно на 75% ниже уровня, который был до конфликта. Соответственно, по-прежнему именно танкеры составляют основную часть судов, которые проходят через Ормуз.
1: Прямо сейчас, если посмотреть на сайт Marine Traffic, видно, конечно, как единичные суда пытаются преодолеть Ормузский пролив, но все-таки большая часть находится сейчас либо на входе в Персидский залив снаружи со стороны Индийского океана, либо все-таки внутри него, то есть Шарджа и Фуджейра, два основных порта, где сейчас скопление, как раз мы видим, и танкеров, и сухогрузов. Не сказать, чтобы это стабильный поток. Есть ли какая-то надежда на прекращение огня в регионе?
0: Ну, я напомню, Трамп все-таки отверг предложение Ирана. Иран все еще заявляет, что готов к дипломатии, но, как отмечает, например, Аль-Джазира, если до начала недели высокого уровня Генассамблеи ООН были какие-то ожидания от участия и американской, и иранской делегации во всех этих мероприятиях как-то приблизит урегулирование, то сейчас последняя надежда, цитата, ускользнула. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, дал интервью CBS и заявил, что прийти к урегулированию, по его мнению, будет очень непросто.
3: Нам сейчас нужно определить, по каким именно вопросам мы должны достичь понимания. Если мы не соблюдаем того, что на бумаге необходимо, можем ли мы разрешить проблему посредством диалога? Первое, что нужно сделать, это преодолеть недоверие, которое породила эта война. Соединенные Штаты должны показать, что не намереваются свергать наше правительство и нашу администрацию. Поставьте себя в наше положение. Представьте, что кто-то пришел и убил вашего верховного лидера, а затем не соблюдал ничего из того, о чем вы договорились. Какой была бы ваша реакция? Все это непросто разрешить.
1: Очень понятно разложил, как мне кажется.
0: Да, действительно, у всех же есть верховные лидеры. При этом несколько дней назад Трамп с трибун Генассамблеи ООН предположил, что США заключат сделку с Ираном после ноябрьских выборов. А накануне в соцсетях опубликовал карту, на которой Ормузский пролив назвал проливом Трампа. NBC пишет, что Белый дом, похоже, все-таки не торопится заключать сделку, а Рейтер отмечает, что Иран сейчас выражает большую готовность к миру, чем США. Нью-Йоркер пишет, что Иран испытывает такую горечь и недоумение по поводу того, как заключить мир с Трампом, потому что как будто уже сделали предложение выйти на сделку, но президент США все еще отказывается. Недавнее предложение об открытии Ормузского пролива, как пишет Нью-Йоркер, Тегеран сделал по принципу «Орел, я выиграл, решка, вы проиграли». Поскольку если бы соглашение заключили, то опять же Иран бы вошел в историю как миротворец, который предложил эту сделку, а если бы США отказались от предложения, то в глазах мировой общественности стали бы таким препятствием к дипломатии. Но, впрочем, именно это мы сейчас и видим.
1: Во вторник спецпосланники Трампа и представители Ирана провели трехчасовые непрямые переговоры через посредников. Информацию об этом распространил Белый дом. По словам госсекретаря,

0: Марко Рубио обсуждения прошли хорошо, США открыты для дальнейших контактов. А далее Трамп с трибуны Генассамблеи ООН говорит, подумывает уничтожить Исламскую Республику, почти прямая цитата. Президент Ирана Масуд Пезешкян отметил, что Тегеран будет биться до последнего вздоха, правда, не уточнил чего. Но затем подчеркнул, что Исламская Республика по-прежнему открыта для дипломатии, продолжаем следить за развитием событий на Ближнем Востоке. Нефть марки Brent все так же в районе $100 за баррель.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: 11 часов 40 минут. Точное московское время. У микрофона Илья Приходько. Итак, Россия и США договорились не ограничивать работу военного искусственного интеллекта. Что все это значит? Соответствующую информацию распространяет «Вашингтон-Пост». Источники газеты отмечают, российские и американские делегаты обсуждали этот вопрос в конце августа в отделении ООН в Женеве. Стороны работали над неким проектом международного документа по регулированию автономного оружия. В результате из текста исключили ключевые пункты ограничений. Например, там были требования о предсказуемости и надежности, а также о том, что человек обязательно должен перепроверять выбор целей за машиной. Теперь, видимо, это не потребуется. На связи со студией военный эксперт, главный конструктор научно-производственной организации «Двина» Владимир Орлов. Владимир, доброе утро. Что такое военный ИИ? Давайте определимся с терминологией.
2: Доброе утро. Ну, вообще, если говорить о том, понять, что такое военный ИИ, на самом деле здесь нет какой-то тайны. Это тот же самый искусственный интеллект, но с одной особенностью. Он допущен, условно говоря, там закрытые базы, он может управлять определенными закрытыми государственными системами. Вот, и, соответственно, тот персонал, который работает с подобным искусственным интеллектом, он имеет определенные там формы допуска для того, чтобы работать с теми результирующими знаниями или действиями, которые производит этот так называемый искусственный интеллект. Работают они все на одних и тех же движках, по сути, только просто разница в объеме как бы информации, которая доступна для конкретной там той или иной модели искусственного интеллекта, вот, и те действия, которые он может принимать.
0: Мы видим, как развивается сейчас искусственный интеллект. Понятно, что военная сфера здесь одна из первых, где подобные технологии применяются. Вообще, насколько далеко зашло, по вашей оценке, развитие ИИ в военном деле сейчас?
2: Ну, понимаете, как бы военные – это, безусловно, атрибут любого общества, которые так или иначе впитывают в себя вершину современных технологий. Конечно, искусственный интеллект здесь не является исключением. Он точно так же приходит на службу. Да, мы, впрочем, уже и сейчас можем наблюдать применение искусственного интеллекта, например, в военных конфликтах на Ближнем Востоке, в специальной военной операции. То есть мы видим, уже дроны летают не просто под управлением операторов, они летают на определенных моделях искусственного интеллекта для того, чтобы классифицировать цели там, да, либо донаводить свое применение.
0: Но все равно это все контролируется пока человеком, я правильно понимаю?
2: Не всегда, вы знаете, опять же, не всегда. Вот если мы посмотрим, например, работу израильской системы «Железный купол», то есть она давно работает уже под управлением искусственного интеллекта. То есть оператор там, он не занимается конкретно управлением всей этой системы. Всей этой системой управляет искусственный интеллект. Оператор, он всего лишь только либо подтверждает правильность действия системы, либо, как говорится, там находится в дежурном режиме, наблюдает, как система ведет там, условно говоря, борьбу там с теми ракетами, которые летят. Если мы посмотрим, опять же, на специальную военную операцию со стороны противника, то есть мы видим, активно противник внедряет системы искусственного интеллекта, например, тот же самый пресловутый Palantir, да, который позволяет, может анализировать определенные потоки данных и на основании вот этих потоков данных вырабатывать определенные решения на применение тех или иных средств, которые, ну, уже в последующем, конечно, там применяет либо человек, там, либо в каком-то автоматизированном порядке. То есть системы искусственного интеллекта, они к чему-то внедряют.

0: есть мы видим, что наше Министерство обороны также обратилось, как говорится, в это направление. Сейчас под эгидой нового нашего управления цифрового развития Минобороны тоже идет эта работа по созданию определенных нейросетевых моделей, которые должны, ну, скажем так, упростить принятие решений нашими командирами на как на поле боя, так и в пункте.
1: С практической точки зрения, Владимир, здесь более чем все понятно, а с морально-этической, если можно так сказать. Вот у нас есть, например, Женевские конвенции, да, там сказано, как военные там должны обращаться с гражданским населением, там, с военнопленными и прочее. Вот чего-то подобного для искусственного интеллекта, как я понимаю, сейчас не существует. Ответственность-то все-таки финальная на ком? На там, командирах, тех, кто принимает решение о применении тех или иных средств, которые построены на искусственном интеллекте. Правильно понимаю?
0: А вот здесь, вы знаете, у нас, как говорится, большой пробел. Большой пробел, да, поскольку ну, для человека, там, будь то гражданского, будь то военного, решение, которое принимает искусственный интеллект, это в любом случае черный ящик. Вот. Если существует определенная предвзятость человека перед искусственным интеллектом, то человек всегда считает, ну, скажем так, достаточно часто, да, что искусственный интеллект принял правильное решение, нужно его выполнять. То есть мы примеры подобного видели, опять же, на Ближнем Востоке, когда там Соединенные Штаты по указанию искусственного интеллекта там наносили удары там по паркам, по школам и по прочей гражданской инфраструктуре только на основании того, что искусственный интеллект посчитал, что там находится военный интеллект. То есть, да, существует определенная предвзятость. И понятие, да, вот, а кто должен отвечать в данном случае, то есть военный, который нанес удар, разработчик, который там, да, создал эти искусственные алгоритмы, там, да, либо там еще кто-то, да, вот. На сегодняшний день, к сожалению, вот подобных каких-то, ну, решений их не существует. То есть, да, это такой вот правовой вакуум, который появился как раз с приходом вот этих вот новых технологий. Да, есть такие понимания, когда вот человек в цикле принятия решения, человек там над циклом там, или человек вне цикла. То есть сейчас у нас зачастую человек находится либо над циклом, либо вне цикла. То есть...
1: Да, здесь не очень понятно. Это не только, кстати, военной сферы касается. Да, спасибо, Владимир. Стало понятнее очень многие вещи. Военный эксперт, главный конструктор научно-производственной организации «Двина» Владимир Орлов. Вот, судя по всему, международное сообщество сейчас пытается как-то это урегулировать, но мы видим пока вот единичные сообщения о том, что пока работа военного искусственного интеллекта не ограничивается. По крайней мере, Москва и Вашингтон об этом договорились. К этой теме еще будем возвращаться. 11.46 в Москве. Тем временем сайты для поиска работы смогут запрашивать данные соискателей из госуслуг. Это следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК. Пока речь идет о хедхантере, который получит доступ к электронной трудовой книжке, данным образованию и водительском удостоверении. Но пока все добровольно. Это новый инструмент будет полезен при устройстве на массовые вакансии, предполагает эксперты. В основном лучше создавать актуальные резюме вручную. Такого мнения, в частности, придерживается основатель и генеральный директор HR-агентства Favorite Partners Наталья Дубинникова.
2: Эффект будет неоднозначный, очень много нюансов, потому что и рекрутмент, он разный. То есть, если говорить про массовый подбор, где очень много откликов всегда приходит на позицию, то для рекрутера, конечно же, это будет таким серьезным подспорьем, когда уже одобрен опыт, когда мы уже точно знаем, что человек действительно работал на том или ином месте, у него есть стаж, водительское удостоверение к нужной категории и так далее. То, наверное, да. И, честно говоря, я думаю, что в ближайшем будущем это может быть даже хорошим конкурентным преимуществом, потому что, выбирая между человеком согласованным опытом, подтвержденным и неподтвержденным, рекрутер будет, конечно же, выбирать в первую очередь людей, где все понятно.
1: То есть для работодателей понятно, здесь скорее плюсы, а для тех, кто ищет работу?
2: Я бы говорила про массовый рынок отдельно, потому что для них, наверное, да, для другого будет серьезное ограничение. Например, трудовая книжка все-таки подтверждает, где человек работал, но она ничего не говорит о том, как он работал. И если мы представим двух человек, которые занимают 5 лет позицию коммерческого директора, один просто занимает кабинет, а другой увеличил прибыль, построил команду, вывел компанию на новые рынки, например, то на госуслугах оба этих человека будут выглядеть примерно одинаково. Поэтому для профессионального отбора все равно это такой дополнительный слой верификации. И точно не замена интервью, не замена рекомендациям, кейсам, оценкам результатов. Плюс еще есть люди, у которых сложная карьерная история. Электронная трудовая книжка же, она подтверждает только факт официальной работы, не весь профессиональный путь. И будут люди, которые несколько параллельно ролей вели, у которых была работа по договорам и так далее. То есть это люди, которые в эту категорию вообще не вписываются. Ну и плюс, опять не будем забывать, что есть люди, которые принципиально осторожны с персональными данными, которые не из-за того, что у них что-то там не так, но просто боятся утечки, потому что сейчас такие времена.
1: Ну да, здесь многие 10 раз подумают, передавать ли куда.

0: это данные, тем более сайту по подбору вакансий. А как вы считаете, может ли получиться, что в будущем работодатели будут отдавать приоритет именно тем, кто верифицировался таким образом через госуслуги, то есть среди соискателей будет некое неравное положение? Может быть, не во всех отраслях, но в некоторых?
1: На массовые позиции, возможно, да, потому что это удобнее. Но если мы говорим про какие-то более

0: предлагает некий список вакансий. Вы бы позволили госуслугам получить доступ к вашему профилю на HeadHunter, синхронизировать данные, таким образом большую картину о себе дать или нет все-таки?
1: Нет, я против всей этой информации, потому что действительно сейчас не так спокойно. И давая доступ на какое-то время, опять же, на какое время, очень много нюансов. Я бы и работу искала по-другому. И, конечно же, не давала бы возможность привлекать стороннему ресурсу мои персональные данные.
0: Ну, знаете, я скорее согласен с вами в этом вопросе. А как много вообще тогда те, кто на рынке ищет работу, готов будет дополнительные сведения о себе подгружать из госуслуг, как считаете?
1: Возможно, на какие-то простые позиции. Это, конечно, с одной стороны, упрощение с точки зрения шаблона заполнения этого резюме, потому что у многих людей его даже нет. Они даже не знают, как его писать. И когда подгружается все автоматически, многим просто проще. Ну, как бы это не хорошо, не плохо. Работодатель видит полную картину, весь выигрывает. Но если мы говорим про более технические позиции, более высокого уровня, то, конечно же, это не будет являться никаким серьезным аргументом для того, чтобы рассмотреть этого человека.
0: Наши слушатели спрашивают, означает ли все это, что не нужно больше составлять идеальные резюме, то есть обращаться к HR-агентствам?
1: Обращаться к агентствам или делать это самостоятельно, потому что сейчас очень много информации нужно, потому что все равно резюме — это некий путь, некий опыт. А если любой человек претендует на какую-то конкретную роль, мы же не пишем весь свой опыт, мы пишем только то, что имеет отношение к будущей роли, и это очень важно. Я это называю упаковкой опыта, когда мы ничего не привираем, но опыт, ну, там, не знаю, за 10 лет мы же не напишем на 2 листочках бумажки А4, правильно? Все равно будем писать только то, что будет иметь отношение к делу. Поэтому это две реальности, которые имеют право на существование.
0: Некоторые наши слушатели переживают вот по какому поводу. Некоторые в резюме искусственно занижают, например, свой возраст для того, чтобы попасть в выборку HR-ов, которые сидят тоже на этих сайтах, а потом приходят на собеседование, уже там выясняется, что сотрудник старше, чем хотел казаться, но сам факт уже собеседования состоялся, и начался разговор на дальнейшем трудоустройстве. Теперь, получается, если данные будут подгружаться из госуслуг, уже не получится где-то слукавить, где-то каким-то образом показаться выгоднее, чем ты есть на самом деле.
1: Конечно, если данные будут подгружаться, то там ничего не скроешь, и возраст будет виден, но почему-то очень много говорят сейчас про возраст, хотя это нарушение трудового законодательства. Не имеет работодатель права отказывать по возрасту.
0: Собственно, поэтому люди идут на эти ухищрения.
1: Да-да-да. Работодатель почему-то смотрит все равно на возраст, потому что есть очень много нюансов. Я могу сказать, что у меня больше 20 лет практики в рекрутменте, и бывает в 25 лет настолько уставшие люди от всего, а 45-50 очень активные, драйвовые, да плюс у них еще и опыт за спиной колоссальный, которые могут быть хорошим наставником для молодых коллег. Поэтому все равно здесь надо смотреть на персонале, а не на возраст. И мне кажется, что порой даже через рекомендации заходить в какие-то компании лучше, потому что про тебя могут рассказать. И это сделает человек, а не просто страничка на каком-нибудь работном сайте, заполненном шаблоном резюме. Поэтому я прям настаиваю, что резюме должно быть собственное, свое, отражающее именно вашу экспертизу, а не просто то, что предлагает какой-то набор сделать на работном сайте.
0: Многие слушатели пользуются моментом, пока вы у нас в эфире, спрашивают, правда ли, что работодатели не смотрят ни на что, кроме последнего места работы, и весь профессиональный опыт зачастую в 1,5-2 десятка лет их не очень интересует?
1: Интересует последние лет 5, максимум 7. Это правда, потому что экспертиза, которая была 15-20, она уже нерелевантна. В большей степени даже вот последние 5 лет они больше актуальны, потому что человек знает, как это делать, что он делал. Это те знания, которые он будет использовать на новом месте работы. Для работодателя именно поэтому важно, а не то, что 20 лет назад я работал где-то кем-то, там уже мы никто не помним, чем мы занимались, и мы уже совсем другие.
0: Повторюсь, пока это дело добровольное. Если соискатель своими данными делиться не захочет, можно все-таки по-старому создавать резюме вручную и его заполнять. Если не хотите, хотите более автоматически все выполнять, пожалуйста, то подгрузка данных из госуслуг резюме создаст автоматически, еще и опыт проверит. Эксперимент по авторизации через единую систему идентификации и аутентификации, те же госуслуги, проходит в России с апреля 2021 года, я напомню. А в сентябре, кстати, правительство расширило перечень целей и сведений, которые пользователи могут передавать разным электронным площадкам через госуслуги. Помимо HeadHunter, о котором сейчас говорили подробнее, в списке также Авито, Яндекс, Озон и ВК.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а один невинный вопрос к нейросети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.
3: Бешеные деньги.
2: Все мы уже привыкли спрашивать у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне. И если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор по имени Алекс решил

0: уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в 2 миллиона долларов. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов. В криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.
1: Бешеные деньги.
2: Что это было? В эфире.
3: Всякие группировки, которые работают в интересах спецслужб. Да,
4: да, то есть здесь любой подобный инструмент, который может использоваться и во благо, и во вред, по-любому попадет в руки злоумышленников, так или иначе, неважно, кто это будет.
5: Как с этим тогда бороться? Ну, то есть вот вы, в том числе в лаборатории, понимаете, что уже сейчас мы в мире, когда можно найти уязвимость нулевого дня в продукте, который там не замечали там, 20 лет, 30 лет. Как быть? Тоже натренировать свою ИИшку для того, чтобы она воевала с этим? Или как-то перестраивать подход к киберзащите полностью?
4: Во-первых, осознать тот факт, то, что любая подобная автоматизация сильно сжимает окно возможностей для защиты по времени.
5: Быстрее реагировать.
4: Мы всегда говорили про то, что кибербезопасность — это гонка между злоумышленниками и защитниками с точки зрения технологии и скорости. Если раньше для защиты условно были там недели, да, или какие-то там возможности для того, чтобы отложить это на потом, то сейчас после нахождения той или иной уязвимости или чего-либо такого, счет идет на минуты.
2: Руководитель глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского в России Дмитрий Галов в программе «Технологии и тренды».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 16:10. Каждый день в нашем эфире начинается одинаково. Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?» По будням на радио РБК. Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ, главный научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики Наталья Зубаревич.
7: Это Дунай, река империй, чтобы вы понимали, что такое специфика Центрально-Восточной Европы, начиная с кусочков Баварии и далее через Австрию, чтобы вы почувствовали разницу, почему эта разница так сложилась. Это и история, и культура. И просто дико интересно читать, потому что у тебя расширяется понимание различий стран и народов.
6: Андрей Шарый, «Дунай. Река империй». На разных языках, живых и мертвых, у Дуная насчитывается больше дюжины названий. Пока река течет по Германии и Австрии, она женского рода. На славянских территориях Дунай меняет род на мужской, в албанском и румынском возвращает себе женственность, в древнегреческом и на латыни снова предпочитают мужественность. В венгерском и турецком Дунай вовсе теряет признаки пола, поскольку эти языки обходятся без родовой грамматической категории. В славянском языке Дунай раздваивается. Данава женского рода – это река, а Дунай мужского рода – это город Вена.
1: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.
8: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабный инфраструктурный проект.

0: Проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: В столице полдень, в студии Павел Потапов. Минобороны России сообщила о ночном ударе по центру обработки данных компании Vodafone в Киеве. В ведомстве подчеркнули, что это одна из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи интернета ВСУ. Кроме того, был нанесен удар по логистическому центру Zalmer Group в Киевской области, по складам БПЛА в Николаеве, а также по лого-центру в Одесской области, где хранились FPV-перехватчики. Минздрав утвердил новый стандарт лечения депрессии у взрослых. В частности, в перечень обязательных лабораторных исследований вошли тесты на гепатиты Б и С, также ВИЧ. Кроме того, будет проводиться электронейростимуляция головного мозга. Новый стандарт заменит действующий документ 2022 года. Сайты для поиска работы могут запрашивать сведения из электронной трудовой книжки на госуслугах для создания резюме и верификации опыта соискателя. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале официального опубликования правовых актов. Также рекрутинговые сайты смогут получать на госуслугах данные об образовании и водительском удостоверении соискателей. Не менее 27 человек погибли при двух нападениях со стрельбой в ЮАР. Еще 26 получили ранения, сообщила полиция страны. Первое нападение произошло накануне вечером в таверне в шахтерском поселке Ведела. Второе – в Лвандле, в провинции Западный Кейп. Для поиска подозреваемых были созданы группы следователей и специализированные подразделения. Дефицит товаров и услуг в мире исчезнет по мере развития искусственного интеллекта и робототехники, заявил в интервью CMG глава SpaceX и Tesla Илон Маск. По его словам, благодаря ИИ производство товаров и услуг может вырасти до уровня, значительно превышающего возможности их потребления людьми. Маск также предположил, что в будущем в ряде компаний на одного человека могут приходиться сотни или тысячи физических и цифровых роботов, что значительно увеличит его производительность. Больше новостей на сайте РБК.
3: Тему искусственного интеллекта мы продолжим уже через 5 минут. В программе ИИ в деле разговор пойдет об экзоинтеллекте, цифровом экзоскелете для компании. Будем разбираться, кто в итоге кем управляет. 12 часов 2 минуты в Москве. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. А еще в этом часе поговорим о том, что депрессию станут лечить иначе. Обновленный стандарт утвердил Минздрав. Что в итоге изменится, насколько эффективна новая методика, мы спросили психиатра. Прямо сейчас подводим итоги недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Она завершилась в Нью-Йорке. Это было одно из ключевых событий года в международной политике. Итак, основные мероприятия уже позади, но формально общие прения еще не закрыты. Они возобновятся в понедельник. Российскую делегацию по традиции уже в 18-й раз представлял глава российского МИДа Сергей Лавров. За самыми важными заявлениями и встречами следила в Нью-Йорке наш корреспондент и автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман. По ее словам, самыми главными темами сессии стали международные конфликты и угроза искусственного интеллекта. С ней беседовала Алиса Чанова.
4: Главный вывод, наверное, стоит в том, что Генассамблея вновь показала двойственную роль ООН. Сама организация по-прежнему очень ограничена в возможности урегулировать и остановить крупнейшие конфликты, прежде всего, наиболее обсуждаемые здесь на полях Генассамблеи, Украины и Ближний Восток. Но Нью-Йорк все равно остается практически уникальной площадкой, где за несколько дней собираются почти все ключевые мировые игроки, многие мировые лидеры. И появляется возможность остановить даже те каналы коммуникации, которые до этого фактически не работали. Поэтому основная дипломатия кстати, на этой неделе, можно сказать, происходило не столько с трибуны Генассамблеи, он, хотя, конечно, какие-то отдельные громкие заявления были, но все-таки эта дипломатия велась скорее на полях заседаний и на двусторонних встречах. И как итог недели, я бы, наверное, это сформулировала так, что Генассамблея, она не принесла каких-то больших прорывов, серьезных соглашений, но она стала площадкой для перезапуска сразу нескольких дипломатических треков.
5: Стала ли это 81-я сессия Генассамблеи ООН реальным инструментом для продвижения по переговорному

0: треку между Россией и Украиной?
1: Я бы сказала, что уже в любом случае мы имеем дело с чем-то большим, чем просто декларация. Но до реального прорыва еще действительно очень далеко. И это, в общем-то, американская сторона признает, которая вела эти контакты. В частности, отмечалось, что все еще очень серьезные разногласия между сторонами остаются. Но, что мне кажется крайне важно, на полях Генассамблеи удалось одновременно задействовать контакты Вашингтона и с Киевом, и с Москвой. При этом дискуссия стала более предметной, потому что обсуждались не только какие-то общие параметры, общие идеи, но и потенциальные узкие договоренности, с которых можно было бы начать первые такие шаги. Это в первую очередь энергетическое перемирие, а также черноморская инициатива, связанная с обеспечением безопасного судоходства танкеров и сухогрузов через Черное море. Но главным испытанием станет то, что будет происходить уже после Нью-Йорка, после того, как был придан такой вот импульс этим переговорам.
0: Чему еще уделяли отдельное внимание участники сессии, помимо украинского трека?
1: Параллельно с этим в Нью-Йорке возобновился дипломатический контакт. Вокруг ситуации в Иране были опосредованы переговоры между Вашингтоном и Тегераном. То есть Генассамблея здесь работала прежде всего как место, где Вашингтон попытался возобновить работу сразу нескольких переговорных каналов, но при этом пока ни на одном из этих направлений значимых прорывов достигнуто не было. Второй момент, который тоже обратил на себя внимание, это очень наглядная глубина международного раскола вокруг Израиля и Газа. Один из наиболее зрелищных и показательных эпизодов недели был во время выступления премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, когда значительная часть делегации покинула зал. Третий момент — это искусственный интеллект, который окончательно трансформировался из такой сугубо технологической темы в вопрос действительно международной безопасности, потому что Совбез ООН провел специальное заседание по искусственному интеллекту, и перед членами Совета выступали руководители крупнейших компаний отрасли. Они говорили о рисках потери контроля как раз над все более мощными системами и необходимости международной координации.
2: Сергей Лавров провел на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке марафон из порядка 40 двусторонних встреч. Программу открыли переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, которые продлились 52 минуты. Состоялась встреча с генсеком ООН Антонио Гутерришем, где обсуждался украинский конфликт. А завершился марафон переговорами с главой МИД Мексики Роберто Веласко Альваресом. Отдельно стоит отметить встречу с главой МИД ФРГ Йоханом Вадефулем, первую за более чем 4,5 года. Она состоялась по просьбе немецкой стороны и продлилась более 20 минут. Выступил Сергей Лавров и на заседании Совбеза, посвященном Украине, ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции. О чем говорил министр иностранных дел в своей речи? Он вновь затронул тему урегулирования конфликта на Украине, заявил, что Европа делает все, чтобы сорвать переговоры и помешать мирному процессу, в которых заинтересованы многие, в том числе и администрация президента США Дональда Трампа. Западные страны, продолжил Лавров, накачивают Украину оружием, помогают нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. По его словам, на Западе грезят нанести России стратегическое поражение. Но эти грезы, как уже бывало много раз в прошлом, отметил министр, приведут в стратегический тупик самих поджигателей войны. Ну, еще с трибуны ООН Лавров также потребовал от США как можно скорее освободить бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который вместе с супругой был захвачен американскими военными в январе. Буквально через минуту в нашем эфире программа «ИИ в деле».
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка ВЭД-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
4: Теперь слышали.
5: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
4: 18+.
6: В программе упоминается компания Мета и ее продукты. Признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
7: 2035 год. Звонишь другу, а в трубке говорят: умный помощник не может принять вызов. У абонента закончились токены.
8: Очень не смешной анекдот, если честно.
7: Ну и не должно быть. В чем дело? С апреля Билайн первым в России положил в тариф ИИ-токены. Следом так сделали уже Мегафон и МТС. То есть шутка наполовину сбылась. Токены в пакете есть, они могут закончиться.

0: как это работает и как меняет модель использования услуг связи? Вот сегодня и спросим у человека, который это придумал. Меня зовут Эльвира Муравицкая, со мной мой соведущий Аркадий Глушенков, и это программа «ИИ в деле» о том, как не дать искусственному интеллекту заменить себя.
1: ИИ в деле.
2: Да, я в деле.
3: И у нас в студии Сергей Анохин, генеральный директор Билайна. Сергей, привет!
4: Всем привет!
3: Вы предложили действительно абонентам ИИ токены наравне с минутами и гигабайтами. Насколько это востребованный продукт или поначалу был скорее маркетинг?
4: Ну, для начала успокою, эти токены никак не повлияют на то, что прекратится голосовая связь или интернет. Это действительно дополнительная фишка. Это не маркетинг, это очень понятный востребованный сервис и услуга. Мы открою такую секретную тайну. Мы, на самом деле, ИИшки встроили в наши тарифы более года назад. Да, мы добавили нейрочат, да, что можно было из приложения Билайна или там тогда еще в одном из мессенджеров пользоваться любыми там самыми популярными нейронками либо сценариями, и, там без VPN-ов, без зарубежных карточек, очень удобно. Вот, и мы поняли, что на самом деле потребление и пользование такими сервисами есть. Оно такое хорошее проникновение получило. Вот, и дальше, в общем-то, мы подумали, что, наверное, это действительно становится нашим таким каждодневным инструментом все больше и больше. Вот, и, ну, наверное, пришло время сделать это действительно таким же гигиеническим элементом связи, да, и возможности доступа там в интернет, в технологии, как минуты, смс-ки, гигабайты. Вот, и таким образом добавили. И сейчас мы видим растущий спрос, растущее проникновение. Действительно, люди пользуются этими токенами, они решают какие-то задачи, докупают токены. Поэтому в целом это абсолютно такой рабочий инструмент и востребованная услуга.
0: Слушай, ну токены вообще, это же дорого. У вас уже экономика сходится или пока это только инвестиции?
4: Когда мы на все действующие линейки добавили там условно по 300 токенов каждому человеку, конечно, это было от нас вот просто инвестиция. Дальше у нас все равно экономика рассчитана, что люди начинают пользоваться, начинают переносить это использование из внешних каких-то менее удобных сред в нашу более удобную среду и начинают уже докупать у нас, и общая экономика такого модели, она сходится.
3: Я знаю, что вы эту историю двигаете не только для абонентов, и, может быть, даже в первую очередь не для абонентов. Вы и для сотрудников активно развиваете. Знаю, что у тебя есть вообще свой ИИ-помощник целый, да, такой совет директоров. Расскажи, пожалуйста, как это выглядит, почему ты начал с себя, а потом уже и к сотрудникам перейдем.
0: И зачем тебе целых 22, я дополню?
4: Ну, все начиналось скромно, как, наверное, у всех. Это болталка там с каким-нибудь чат-GPT, там, Perplexity, там Алиса или еще кем-то. Вот, а дальше я съездил в Китай, у нас была экспедиция там в КАСПИ, я посмотрел, там все говорят, агенты, OpenClaw, там что-то такое. Плюс у ряда коллег я посмотрел, что уже есть там загруженный свой контекст, там какая-то история. Думаю, так, а у меня-то что-то пока этого нет, надо посмотреть. Вот, и оказалось, что это достаточно просто. Вот я развернул своего там агента на тот момент на OpenClaw, посмотрел просто, где это можно сделать, там, поупражнялся пару ночей, и начал решать какие-то вопросы, бытовые задачи. Вот, а потом действительно произошла как-то численность и агентов тоже растет, как и любой организации. Вот я поставил задачу проработать план форсайт-сессии отраслевой.
3: Форсайт-сессия с живыми сотрудниками?
4: Да-да, я просил, я хочу форсайт-сессию провести там по перспективам отрасли, вот мне предложи формат. Вот он мне сделал формат, прериды, там тексты, что нужно почитать до, там формочки, которые надо будет заполнять во время форсайт-сессии. Вот, и говорит, вот такой набор экспертов тебе от специалистов и топов от компании нужны. Вот, я что-то подумал, говорю, а давай ты мне создашь, тогда еще было 16, кстати, создашь мне таких субагентов, обучишь их вот по вот этим отраслям, по доменам знаний, прицепил к ним разные модели, чтобы они еще там друг с другом спорили. Это не одна и та же модель была в разных масках. Вот. И говорю, а теперь запускай эту форсайт-сессию. Вот. Я в течение дня в фоновом режиме ее раза три прогнал. И на выходе у меня был там огромный массив информации, там протокол их обсуждения, споров, принятия решений, выработка там вот этих всех скоркард, там трендов и подготовка материалов в формате там для правления, для сайт-директоров, там в стиле там разных там консалтинговых компаний. Вот. И вот это вот все мне выгрузилось. Вот. Я еще просил, говорю, сколько это все мне стоило с точки зрения токенов, оборудования? 4000 рублей. Вот. А это, в принципе, я там вместо 5 дней там 16 топов вот провел. Ну, прислал своей команде.
3: А ты сравнивал результаты? Да, вот только хотел спросить.
4: Да, я прислал своей команде. Говорю, слушай, я погонял тут свой AI-борд новый, а вот они что думают насчет отраслей. Ну, и мне так Сергей говорит, ну что, все, мы пошли? Я говорю, не-не-не, подождите. Здесь вся ценность именно в совместном мышлении, да, что эта команда ИШная, она за нас выполнила большую аналитическую работу, да, с пластом знаний где-то больше и шире, чем наш у каждого.
3: Да, конечно.
4: Но у него не хватает нашего контекста, нашего личного опыта, экспертизы, которую мы как люди, как топ, как команда прошли. Поэтому это нам сильно может ускорить погружение, да, такой всесторонний взгляд. Но дальше нужно, я говорю, ценность от нас добавить наш неоцифрованный опыт, да, и посмотреть, во что мы верим, во что мы не верим, что мы возьмем во внимание, и существенно быстрее, скажем так, вот эту развилку пройти и взять какой-то инсайт себе в работу. Вот, собственно, так это пошло. Ну, а дальше стало добавляться разные эксперты.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что у каждого из твоих вот этих и агентов есть какое-то маленькое поле, и плюс это разные модельки, и в этом их отличие. То есть они не все примерно одно и то же делают.
4: Да, в этом было принципиально, чтобы это были разные модели, они по-разному смотрели на ситуацию, потому что у каждой модели есть свой профиль. Какая-то попроще, какая-то больше на поиск ориентирована, какая-то больше на технологии. Обязательно там встроить защиту от галлюцинаций, факт-чекинг, плюс там адвокат дьявола, который будет качать каждого из них. Ну, то есть такая перекрестные проверки. Вот, и тогда эта система действительно получается сбалансированной, дает качественный результат.
0: А было такое, что виртуальный борт говорит одно, а нормальный твой борт говорит, нет, вообще не так делать не будем. Ты кого слушаешь в этом случае?
4: Я все-таки даю эту информацию как дополнительность. У нас вот летом была стратегическая уже сессия, да, и мы там тоже смотрели, на что сделать ставку, какие-то продуктовые идеи.
3: Тоже с виртуальным бортом?
4: Я не удержался, я сначала прогнал с утра, значит, со своими, я говорю, давайте, что думаете вот на эту тему, вот, и придержал. Потом пошел с утра уже наша сессия с нашей топ-командой. Я где-то в течение дня некоторые идеи вбросил в обсуждение, которое мне ИШный борт дал, потому что он интересный взгляд, он просто синтезировал несколько наших отдельных идей в какую-то сводную концепцию, еще подсветил, где здесь возникает конкурентное какое-то уникальное свойство, которое нас может там выделить и помочь быстрее развиваться. И вот этот взгляд, я говорю, ребята, а вот смотрите, вот что думаете вот насчет вот такой вот группировки, например, да? Это было оценено, да, говорит, это интересная штука, и мы это взяли как бы достойным, так, вводной информацией для дальнейшей работы.
0: А булшит какой-то был, что вот, ну, совсем ерунда какая-то, и надо переделывать, и вообще не стоит использовать, и как-то ты менял после этого?
4: Ну, конечно, все-таки главное, я не беру вслепую, знаешь, что-то они мне нагенерили, говорю, потом беру и форвожу, говорю, вот идите исполняйте, да? Во-первых, конечно, это, если это серьезные вопросы, то это несколько итераций. А если говорить про бытовую часть, там, конечно, булшита много, там и тогда такая ерунда получается.
3: Насколько у тебя команда к этому уже готова? Насколько сотрудники активно сами себе что-то подобное настроили и знают, что, ну вот Сергей там погоняет свой AI-борд, я тоже погоняю свой AI-борд, я подготовлен, приду, и мы будем говорить на равных.
4: В какой-то момент я даже был отстающим.
3: Вау.
4: Вот, я смотрел на своих коллег, я смотрю, у них там уже какие-то, говорю, свои агенты, контекст, а я тогда все еще там, значит, просто чатился с ишками в браузере. Вот, а потом я вот такой квантовый скачок произвел, там ребята такие говорят, блин, ну вот это ёшка.
3: Прокачался.
4: Теперь мы отстаем, теперь нам надо тебя догонять. И это хорошо, вот нас вот так вот друг друга ускоряет. И команду, вот если говорить там про вот такую ключевую там топ-линейку, там все ребят прокачаны, все используют достаточно обширно. Вот, и мы дальше это все, конечно, в компанию транслируем.
0: А можно сразу про цифры спрошу, если считал? Уже деньги, часы сэкономлены есть? Вот уже какие-то конкретные там условно?
4: Ну, здесь, наверное, пока мы такую общую сводную цифру не сделали, потому что это очень разные направления. Ну, например, мы встроили, запустили инженера, который сидит круглосуточно вместе с диспетчерской командой и мониторит работу инфраструктуры, да, и обрабатывает инциденты. То есть это такой уже сотрудник прям сидит вместе вот в штате с как-то людьми, с нормальными людьми, да. Например, мы каждый год существенно расширяем нашу инфраструктуру, количество базовых станций, объектов мониторинга становится сильно больше. Да, а мы по численности не растем в этой части, может быть, даже где-то и понимаем, что можем уменьшиться как раз за счет каких-то технологий. Вот, и вот здесь такой эффект. Да, где-то мы, допустим, заменили там всеми нелюбимые там, не знаю, бот-помощники или какие-то ассистенты в службе поддержки, да, на языковую модель, которая существенно качественно не обслуживает. Да, у нас растет удовлетворенность наших клиентов и скорость решения их задач.
3: И падает количество сообщений «позови человека».
4: Ну, и в том числе, как бы, да, то есть, тем не менее, мы все равно принципиально для нас решение приняли, что у нас точно человек есть, точно с ним, но нам можно и нужно связаться с каким-то сложным ситуациям, не будем полностью это все убирать, это все-таки...
3: Это важно, 100%.
4: Мы человеческий контакт, мы верим в это и будем сохранять.
3: Знаешь, про что хотелось спросить? У вас есть платформа, экзоинтеллект, вы ее назвали, для своих сотрудников. Там уже, если я не путаю метрики, 10 тысяч человек, 600 ассистентов работает, но хочется понять, а какая часть из этого прям ежедневная работа, а какая скорее пока вау-эффект?
4: Ну, конечно, вау-эффект, он добавляет вдохновение и желание изучать, осваивать, при этом тоже внутри обсуждаем, не надо романтизировать там ИИшку, это просто алгоритмы. Вот у нас действительно 10 тысяч сейчас человек уже зарегистрировано, вот последние метрики где-то около

0: 6-7 тысяч уже это такое, то, что называется MAU, это ежемесячные пользователи, и около 3 тысяч DAU, то есть это ежедневные. То есть моя цель, конечно же, это то, когда вот внутри себя обсуждаем, говорю, ребят, я хочу, чтобы мы DAU, вернее MAU довели примерно до 80%, допустим, у нас для нашей сети продаж, да, есть уже целый набор агентов, которые помогают где-то обслужить клиента, где-то разобраться в тарифах, вот, и там уже тысячи людей, которые каждый день этим пользуются.
1: Сразу вопрос, а есть ли люди, которые могут тебе сказать, нет, пользоваться не буду, мне не надо, и ты скажешь ему, окей, не надо вообще,
0: ради бога. Мы не заставляем, у нас нет обязаловки какой-то, да, что вот если ты, там, не знаю, не прошел что-то, то сейчас все там тебе...
2: А ты знаешь эту прекрасную историю про токен-максинг же, да, в западных компаниях? Я для аудитории поясню, есть просто потрясающая же история про то, как запрещенная и признанная экстремистской в России Мета, она больше всех преуспела в этом кейсе, сказала сотрудникам, что мы сейчас будем лучших награждать, а тех, кто будет в хвосте, наказывать.
0: Да, пошли сжечь токены, да?
2: Да, пошли сжечь токены на всякие бесполезные задачи там по кругу. А для руководства ты там суперпродуктивный, по факту ты просто жжешь электричество вообще непонятно зачем.
0: Ну да, поэтому мы все-таки за разумный подход, нам не нужны галочки, какие-то красивые цифры, нам нужно качественное изменение нашей работы. Вот. Ну и плюс дальше мы ведем и AI-мастерские, где вот как раз ребята, которые что-то прикольное сделали, они приходят, показывают, как они это сделали, какие инструменты. Самый эффективный, кстати, подход по обучению. У нас к таким вебкастам подключаются там по 2000 человек примерно. Вот, и дальше они идут, повторяют что-то, делают. Это прям самое классное такое вот сарафанное радио.
1: Слушай, давай немножко про тебя поговорим. Вот у тебя ИИшка с концом рабочего дня заканчивается, или ты ее в личной жизни тоже как-то имплементируешь?
0: Ну, такое, знаете, вот может быть не очень сложно, но там я как раз вот понял такую масштабность, как бы, насколько можно упростить.
3: Такой бытовой кейс на даче. У меня есть там маленький бассейнчик такой, да, вот там с противотоком. Вот, и там какой-то, ну, там какая-то пыль летит, знаете, там...
2: 100% ручки это же дача.
0: Налетают, да. И, соответственно, мне мастер в свое время показал, как его фильтровать, как там пылесосить, это убирать, все вот. И я все делал каждый раз, а какой-то мелкий песок, он у меня весь обратно, значит, вылетал. И я думаю, что делать, как-то все бесполезно. Вот, я потом, когда вот эту агент свою сделал, я ему просто фотографировал на стене вот это все оборудование, говорю, слушай, вот оборудование, вот такая ситуация. У меня здесь мелкий песок, как-то вместо фильтрации обратно в бассейн попадает, что мне делать? Он все это разобрал по картинке, понял, какое оборудование, какие форсунки, где что, и дал мне пошаговую инструкцию, как надо, куда что повернуть, что поделать в последовательности. Вот,
2: помогло?
0: Мне... Вообще, я думаю, елки-палки.
2: Все, избавился от песка?
0: Да, это просто 2 года неправильно все делал.
2: Серьезно-то?
0: Да, да. И после этого вот оно так решилось. Ну, то есть какое-то вот просто одно действие сделал, задал вопрос. Да, так бы я там сидел, значит, там в интернете, чатил, изучал, находил оборудование, какие-то формы там смотрел.
2: YouTube смотрел бы, да. Да,
0: так все это, там, полминуты, все, и все сделал. Вот, поэтому, конечно, я в быту тоже использую. У меня есть, ну, такой рабочий болталк, я так сказал, да, по всяким разным вопросам. Потом я от него сделал ответвление, сделал такого AI-ментора. Такой, он такой ментор, коуч, психолог, прям интересно, такой туда самые мощные модели, значит, поставил. Вот, и там прям интересно он разбирает, прям так я... Так смотрю, как он меня препарирует, какие-то вопросы.
2: Ты имеешь в виду рабочие конфликты, вот это все?
0: Где-то персонально, где-то рабочее, то есть вот такой на стыке вот всего этого. Потом из последнего я сделал AI-брокера. Ну, так просто интересно.
2: И как результат?
0: Я ему сказал, вот тебе, значит, сумма под управление, так. Значит, анализируй рынок и давай мне рекомендации, я буду просто делать, что ты скажешь. Так. Вот мне нужна, там, не знаю, доходность 30% годовых. Вот,
2: немало ты захотел.
0: Если его... сделаешь, я тебе удвою портфель под управлением. Вот. Но я это сделал в момент, как раз, когда у нас пару месяцев назад рынок начал валиться. Поэтому статистика у него пока не очень, как бы.
2: То есть, как бы против рынка не попрешь, да, в общем, может быть, прекрасный советник, но если рынок идет, вот как бы.
0: Но, кстати, все равно, вот он сейчас, вот я сравниваю, то он чуть лучше, чем индекс Мосбиржи идет.
2: Ну, уже неплохо, неплохо. Да, то есть, как бы в минусе, да. Но не настолько. Да.
1: Мне просто интересно, столько ИИшка занимает в твоей жизни, а есть что-то, что ты принципиально делаешь сам, ИИшке не доверяешь?
0: Знаете, как читать. Думать, придумывать и критически мыслить, это вот человек должен как бы делать. Да, и тогда действительно у тебя ИИшка, вот эти вещи она не должна заменять, она тебя может усилить, как вот тот самый концепция экзоинтеллекта, да, но придумать сам человек должен. Да, я вот именно так действую. Я придумываю, а потом говорю, ребят, покачайте, покритикуйте, доработайте, там, предложите, но идея будет все равно моя, потому что здесь вот тем мы, наверное, уникальны, как люди, да, у нас есть свой индивидуальный опыт, какой-то своя чуйка, какие-то идеи, взгляды, этим мы ценны, и это вот то, что, наверное, должно оставаться с нами.
1: Прекрасный, мне кажется, вывод для нашей программы.
2: Да, абсолютно точно. Спасибо большое.
1: Это был Сергей Анохин, генеральный директор Билайна, и программа ИИ в деле о том, как не дать искусственному интеллекту заменить тебя.
4: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.

0: прокате идет «Девятая планета» с Юрой Борисовым в роли работяги, которому нужно вспомнить все о своей прошлой жизни. Когда-то он служил на другой планете, сражался с гигантскими насекомыми и добывал панацею. Но коварный ученый забрал эти воспоминания. Фильм Николая Рыбникова снят по оригинальному сценарию. Оскаровский номинант Борисов сыграл в паре с Ириной Старшенбаум, звездой «Притяжения» и «Вторжения», но история как-то не заиграла. Глядя на весьма скромную заполняемость кинотеатров к большой российской премьере, я немного грущу. Даже до стратосферы далеко нашей коммерческой научной фантастики. Она напоминает мне макет космической ракеты. Блестит, но не летает. А ведь чтобы вырваться к орбите или через пространство-время в далекое будущее, индустрии понадобилось 20 лет. Было несколько удачных тестов, но график полета так и не утрясли. В конце нулевых вышел «Обитаемый остров» Федора Бондарчука. Это было смело, изобретательно, старательно. Отличная демонстрация возможностей зарождавшегося тогда российского кино в области фантастики. Конечно, «Обитаемый остров» есть за что поругать, но это был хороший тест. Потом, в 2017-м, опять же Бондарчук приземлил космический корабль в Чертанове. «Притяжение», а следом и «Вторжение» — настоящие аттракционы с узнаваемыми московскими пейзажами. А позже космический хоррор «Спутник» Егора Абраменко, тоже спродюсированный Бондарчуком, заслужил похвалу зарубежных зрителей и критиков. В 2020-х жанр разошелся по двум дорогам. По одной отправились большие семейные блокбастеры, вроде «100 лет тому вперед», по другой — маленькие авторские истории, вроде «Контактов». А теперь ситуация в прокате такая, что всем все некогда. Срочно требуется лихо подпрыгивать как можно выше, авось удастся развить первую космическую скорость и выйти на стабильную круговую орбиту. Но авось такую задачу не вывозит. И в «Девятой планете» это хорошо видно. Весь ее потенциал задвигает обширная мелодрама. А топлива у нее для дальних полетов маловато. Может быть, в следующий раз экипаж российской фантастики нащупает курс, когда найдет для зрителей убедительную причину лететь к неизведанным мирам. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой. Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Дивы.
3: Инвесторы просто обожают дивиденды, поэтому наш трейдерско-русский словарь был бы невозможен без этого слова. Дивы – это выплаты, которые распределяются среди акционеров. Там, где есть дивы, где-то неподалеку и дивидендный гэп, или коротко дивгэп. Это резкое падение, которое демонстрирует акция после закрытия реестра под дивы. Ну а если вы хотите прослыть биржевым эстетом, запомните еще одно слово – дивитикер, то есть акция с большим дивидендом.
4: Хорошая компания, нормально дивов насыпала. Возьму-ка еще.
3: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Я, наверное, ИИшке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что ИИ не ангажирован.
6: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
7: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
1: РБК Тренды.
8: Полет длиною в сутки.
7: Испытательный аэробус А350-1000 ULR провел в воздухе больше суток. Лайнер поднялся над Мельбурном в понедельник, а приземлился во французской Тулузе уже во вторник, через 24 часа и 24 минуты. За это время самолет преодолел 23 тысячи километров, пересек Тихий океан, Северную Америку и Атлантику. Это был не пассажирский рейс, а испытание. Инженеры проверяли системы самолета и дополнительный топливный бак в задней части фюзеляжа. Он увеличивает дальность почти на 2000 километров. Новый лайнер создают для прямых рейсов из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Путешествие продолжительностью до 21 часа должно обходиться без пересадки и экономить пассажирам несколько часов. Но у такой экономии времени есть цена. В самолете будет всего 238 мест, заметно меньше обычного для лайнера такого размера. Более 40% салона займут первый класс, бизнес и премиум-эконом. Авиакомпания рассчитывает брать за прямой перелет примерно на 20% больше и получать от проекта более 400 миллионов австралийских долларов в год. Получается, два рассвета лишь красивые.

0: столице 12:30 с новостями Ася Касьянова. Здравствуйте. Три крупнейших гос-НПЗ Индии планируют увеличить импорт сжиженного газа из США более чем на четверть, чтобы снизить зависимость от Ближнего Востока. По данным Bloomberg и Reuter, если контракты подпишут, доля американского топлива на рынке Индии вырастет до 15% к 2027 году. Решение принято из-за регулярных перебоев с транспортировкой сырья через Ормузский пролив, отмечают издания. Саммит АТЭС в Китае – хорошая возможность для встречи Владимира Путина с лидерами США и КНР. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что российский лидер планирует посетить съезд. Мероприятие пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне. В России официально начались совместные учения сил стран ОДКБ. По информации Минобороны, тренировка является ключевым элементом военной подготовки организации в 2026 году. Актуальность совместных учений обусловлена крайне сложной военно-политической обстановкой в мире, сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков. Сделать приоритетом безопасность службы и сохранение жизней солдат поручил новому министру обороны Айдосу Мырзахметову президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Мырзахметов сменил на этом посту Даурена Касанова. Кадровая перестановка последовала за трагической гибелью 14 моряков на учениях в Каспийском море. Россия возглавила рейтинг самых популярных направлений для белорусских туристов, опередив Турцию. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета республики, который приводит ТАСС. В 2025 году Россию посетили 163 тысячи граждан Беларуси. Также в пятерку лидеров по популярности у белорусских туристов вошли Египет, Арабские Эмираты и Грузия. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.
1: Добавлю еще несколько заявлений Дмитрия Пескова. Он, в частности, заявил, что предоставление данных Starlink для ударов вглубь России было бы очень пагубным и потенциально опасным и опрометчивым шагом. Также пресс-секретарь российского президента отметил, что отношения России и США по-прежнему находятся, мягко говоря, не в лучшей форме. Возможное предоставление спутниковых систем Starlink Илона Маска для ударов вглубь России было бы опрометчивым и опасным шагом. Это была цитата. К этой теме мы вернемся. 12:32 в Москве. У микрофона Ирина Савельева. Вы слушаете радио РБК. Полгода. Ровно настолько, по оценке Германа Грефа, российские ИИ-модели отстают от китайских, и, похоже, этот разрыв может сохраниться. Глава Сбера на ежегодной технологической конференции GigaConf 2026 заявил, что разрыв связан с нехваткой вычислительных мощностей для проведения большого количества экспериментов. При этом Китай, добавил Греф, на те же полгода уступает США. Оценка об отставании России от Китая в этой сфере в полгода еще оптимистичная, рассказала в нашем эфире директор Центра искусственного интеллекта МГИМО Анна Абрамова.
2: Возможно, даже разрыв больше. Я бы, наверное, оценила год-полтора. Если мы сравниваем с Россией, США, Китай, то здесь это не только вопрос мощности, это вопрос еще объема инвестиций. Того объема инвестиций непосредственно в искусственный интеллект и объема инвестиций, скажем так, в реальном секторе по адаптации, введению и использованию искусственного интеллекта. То есть не только в разработку, но и дальше уже в практическую плоскость.
1: Анна, как вы считаете, вообще реально сократить разрыв?
3: Сколько надо вкладывать для того, чтобы его сократить?
1: Прирост? Сколько времени понадобится?
2: Ну, это сложно. Такие, конечно, вопросы, учитывая всю остальную нашу сложную ситуацию в экономике и вообще саму складывающуюся ситуацию на глобальном рынке, наше участие в нем. Я думаю, что разрыв возможно сокращать. Но это вопрос уже принятия решения о том, что инвестиции должны быть больше и со стороны государства, и со стороны компаний. И должна быть сформулирована система мер поддержки, стимулирования для того, чтобы компании не только IT-сектора, но и реального сектора могли дальше это внедрять в практику.
3: Как мы понимаем, речь идет о том, чтобы не просто увеличить финансирование со стороны государства и бизнеса, а сделать это кратно буквально.
2: Да, и я думаю, что наши реалии таковы, что кратно это увеличить невозможно.
3: Кратно сколько? В 2, в 3, в 5, в 10? Просто интересно это сопоставить, потому что, да, вот у нас есть тут оценка Грефа полгода, есть ваша оценка в полтора года. А сколько же нужно сейчас прямо вот действительно вкладывать? Хотел бы к этому вернуться, чтобы это отставание, ну, хотя бы начать преодолевать.
2: Вы знаете, тут еще такой момент, если мы сравниваем мою оценку и Кевина Оскаровича, тут нужно понимать, по каким конкретно продуктам мы говорим, потому что если в среднем это будет одна история, типа каким-то более узким нишевым, вполне возможно полгода хватит. Но если мы говорим про увеличение инвестиций, то это кратно, я думаю, что это порядка порядка 10 раз. Потому что даже если смотреть по официальным источникам, сколько складывают Соединенные Штаты Америки, миллиардов долларов, Китай также в миллиардах. Понятно, что наша цифра, она значительно уступает.
1: Анна, а вот на бытовом уровне для обычного пользователя, насколько чувствительно это отставание на полгода?
3: И в каких продуктах, может быть, прежде всего?
2: Я думаю, что пользователь, если мы говорим именно про частного пользователя и про малый и средний бизнес, я думаю, что они этого не ощущают, потому что в каких-то секторах, как телеком, банки, отдельные сектора в сфере услуг, маркетинге, использование уже достаточно активное, широкое, многие из них делают свои собственные решения. То есть здесь они, скажем так, с точки зрения эффективности бизнеса, это не ощущают остро. Мы, как частные пользователи, я думаю, что все прекрасно понимают, что мы пользуемся различными сервисами, часто уже не осознавая даже.
1: В августе гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил, что победа Китая в гонке ИИ может привести к уничтожению мира. Ранее он заявил, что мир достиг точки сингулярности в гонке искусственного интеллекта. В начале августа президент США Дональд Трамп заявил, что победитель гонки получит решающее преимущество и фактически станет лидером. Позднее Bloomberg писал, что Китай сокращает отставание от США, а по некоторым показателям китайские ИИ-модели уже выходят вперед. Дополнительные сборы с пассажиров заставят их спуститься с неба на землю. Авиакомпании в этом случае рискуют увеличить количество пустых кресел на маршрутах. Так опрошенные радио РБК профильные эксперты оценили возможность появления в России сбора для поддержки лизинга и эксплуатации новых самолетов. По данным газеты «Коммерсант», введение такого сбора обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Размер платежа пока не определен, но большинство собеседников издания утверждают, что для внутренних рейсов он может составить до 500 рублей, а для международных до 1000 на один билет. Как новый сбор с пассажиров может помочь отечественным авиаперевозчикам и к чему в итоге все это приведет, выяснял Владимир Асулов.
4: Все дело тут в обновлении парка самолетов. Воздушные иностранные суда, как мы помним, последние 4 года недоступны российским авиакомпаниям, поэтому вся надежда на собственные новинки. Перевозчики довольно давно ждут импортозамещенных ближнемагистральных суперджетов и среднемагистральных МС-21. Понятно, что никто не заставляет сразу авиакомпании покупать новые самолеты. Самый простой вариант здесь – это лизинг, по сути, аренда. Перевозчик либо платит за лайнер, пока тот летает, это операционный лизинг, либо берет судно в рассрочку, это финансовый. Платежи засчитываются в стоимость самолета, и потом компания, по сути, просто получает машину в свою собственность. С одной стороны, дополнительные деньги здесь лишними никак не будут. А чтобы понять примерный порядок цифр, используем простую арифметику. Возьмем данные Росавиации. В прошлом году на российских внутренних линиях перевезли более 81 миллиона пассажиров. На международных направлениях речь шла про 27,5 миллионов. Умножаем эти цифры на 500 и 1000 соответственно, и в сумме получаем более 68 миллиардов рублей. Но такие цифры несущественно поддержат перевозчиков, говорит управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин.
5: Если я правильно помню, стоимость МС-21 скорее 5 миллиардов. То есть 58 миллиардов – это 11-12 МС-21. На самом деле не очень большие деньги. Государство и так финансирует все, что можно финансировать в авиастроении. Это выделяет деньги авиастроителям, выделяет деньги лизингодателям, чтобы, в принципе, вот этот механизм заработал. Но чисто теоретически во всем мире, в принципе, так и работает. Да? То есть есть лизинговая компания, она дает самолеты в лизинг авиакомпании. Авиакомпания на этих самолетах зарабатывает деньги, часть этих денег возвращает в виде лизинговых платежей. Лизингодатчику. То есть зачем вот вводить еще какой-то дополнительный сбор, я не очень понимаю.
4: При этом буквально прошлой осенью в России ввели другой сбор на реконструкцию аэродромов. Речь идет про 150 рублей на одного пассажира. Министр транспорта Андрей Никитин неделю назад сообщал, что пассажиропоток по сравнению с прошлым годом за 7 месяцев немного подрос. Российские авиакомпании перевезли почти 60 миллионов человек, на международных линиях 15,5 миллионов, а цифры иностранных перевозчиков в российских аэропортах увеличились вообще на 13%. Однако, если появится новый сбор с путешественников, то показатели, наоборот, начнут сокращаться. Так считает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.
6: Если этот сбор будет введен, наверное, он пойдет Минпромторгу на поддержку отечественных производителей, поддержку лизинговых компаний и так далее. Налоговая система в нашей стране достаточно стройная. Делать еще один объект налогообложения – это авиаперевозки совершенно не нужно, излишне. Еще один фактор – стоимость

0: Дешевле билетов приведет к тому, что вообще пассажиропоток перестанет расти и станет падать. Люди будут там, где есть альтернатива, больше использовать другие виды транспорта. Не в пик сезона, а авиабилеты на внутренних рейсах могут стоить достаточно недорого. Скажем, я сегодня лечу в Казань за 3000 рублей, а так будет не 3000, а 3500. Вроде незаметно, наверное, пассажир по делу полетит, а пассажир не по делу уже будет сравниваться с ценой билета на поезд.
1: Мы направили запросы в Минпромторг, Минтранс и Ростех по поводу перспектив нового сбора для пассажиров. Минтранс и Минпромторг оставили все без комментариев. Ну а здесь важно понять вообще, за что платить, поскольку серийные поставки долгожданных импортозамещенного суперджета и МС-21 по официальным данным профильных властей намечены только на следующий год. До этого сроки неоднократно сдвигали вперед.
2: Вообще цены на авиабилеты в этом году вели себя интересно. После дорогого новогоднего периода весной и в начале лета они снижались год к году, но к осени снова подросли.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: 12:41 в Москве. У микрофона Ирина Савельева. ФАС предложила расширить запрет для энергокомпаний на майнинг криптовалют. Согласно документу антимонопольной службы, энергетикам нельзя будет становиться операторами майнинг-инфраструктуры. Запрет для них уже действует. Теперь ФАС предлагает распространить его на услуги по размещению профильного оборудования. Так, энергетическая компания, которая сама контролирует мощность, не сможет построить инфраструктуру под добычу крипты и зарабатывать на размещении устройств майнинг. Таким образом, государство пытается исключить конфликт интересов и обеспечить приоритет обычных потребителей, а не майнинга, рассказал главный редактор РБК «Крипто» Николай Загвоздкин.
4: Энергокомпания сможет продавать майнеру электричество, но не сможет быть оператором майнинговой инфраструктуры. Если брать с точки зрения майнеров, это скорее минус, потому что электроэнергия – это одна из главных статей себестоимости добычи криптовалюты. Логично, что чем ближе майнинг находится к генерации, тем дешевле может быть энергия. Если между генератором и майнером появляется дополнительное звено, это может означать какие-то дополнительные расходы и в конечном счете более высокую себестоимость добычи, что на пользу бизнесу, наверное, не пойдет. Для энергетиков ситуация тоже неоднозначная. В регионах, где электроэнергии не хватает, логика ФАС вполне понятна. У производителя не должно быть собственного майнингового бизнеса и стимула туда мощность доступную отправлять. То есть тут очевидный конфликт интересов. Скорее всего, таким образом государство пытается исключить тот самый конфликт интересов и обеспечить приоритет обычных потребителей промышленности, а не майнинга, который в моменте может быть, например, более выгоден.
2: Новые правила не повлияют на тарифы на электроэнергию, заверили в ФАС. Ранее в этом году добывать криптовалюту запретили в ЦОДах, которые могут получить ряд льгот, например, в упрощенном порядке подключаться к магистральной электросети. Такие ЦОДы отнесены к сооружениям связи и состоят в спецреестре Минцифры. Еще недавно пост гендиректора был пределом мечтаний для амбициозных управленцев. Сегодня от этого кресла все чаще отказываются добровольно. По данным исследования сервиса «Работа.ру», стать руководителем своей компании хотят лишь 22% россиян, а среди зумеров о позиции главы как о цели мечтают и вовсе всего 6%. К тому же, как отмечают HR-консалтеры, генеральные директора в России в последние годы превратились в тихих жертв. Собственники переваливают на них вину за объективные трудности, а сотрудники не доверяют. Как рассказала клинический психолог и HR-консультант Зулия Лойкова, из-за кризиса на рынке труда многие теперь предпочитают горизонтальный рост.
5: Мы наблюдаем уплощение сейчас ролей в целом на рынке труда. То есть мы видим, что срезается средний менеджмент. То есть кризис он начинает подчищать. Плюс искусственный интеллект поддавливает на ряд различных категорий руководителей и начинающих специалистов. То есть начинающих не берут, потому что все делегируют искусственному интеллекту, если это возможно. Ну и, соответственно, средний менеджмент как некую такую прослойку менеджеров убирает. А руководителям достается очень большая нагрузка. То есть высокий высокий уровень давления и пристальное внимание со стороны руководства, собственников и так далее, то есть приходится принимать множество решений в турбулентность, за которую тебя в том числе могут привлечь к административной даже уголовной ответственности. При этом сюда прибавьте ненормированный график работы,

0: то сильнейший стресс, сложное взаимодействие, например, с советом директоров либо собственником. Но мало кто готов постоянно работать в таком режиме. Еще я здесь обратила внимание на то, как изменилось само понимание карьеры. Если раньше ты хорошо работал, вкладывался, обучался, то у тебя были такие плюшки в виде высокого роста, высокой должности, ответственности, возможности зарабатывать в растущем рынке. Когда рынок испытывает дефицит и кризис, в целом мировой, уже сложнее оставаться на плаву, приходится прикладывать больше действий и, соответственно, не понимать в обмен на что ты это делаешь, то есть у тебя нет никакой гарантии. Именно поэтому мы видим, что молодое поколение не особо стремится вообще брать эту ответственность внутри компании. Они стараются развивать свою карьеру уже не вертикально, а на развитие профессиональной экспертизы.
1: Сегодня даже среди миллениалов, самых больших карьеристов, хотел бы оказаться в кресле гендиректора лишь один из трех, пишет Bloomberg. При этом число исков к директорам в России только растет. В прошлом году суды удовлетворили уже 61% заявлений о субсидиарной ответственности, а средний размер взыскания превысил 90 миллионов рублей. Буквально только что говорили, что руководители испытывают постоянный стресс на работе. И вот новость этого дня. Депрессию в России начнут лечить иначе. Обновленные стандарты утвердили в Минздраве. В частности, в рамках лечебного процесса будет проводиться электропунктура, электронейростимуляция головного мозга и гипоксивоздействие. Новый стандарт заменит действующий документ от 2022 года. Кроме того, пациентам положены осмотры врачей различных профилей, от невролога до уролога, консультация медицинского психолога, а также расширенный анализ крови. В основе диагностики и схем лечения у врачей-психиатров находятся именно медикаменты, а не электровоздействие, отметил психиатр Василий Шуров.
2: Гипоксия – это воздействие пониженным содержанием кислорода. Знаете, как в масочках тренируются некоторые спортсмены, чтобы у них устойчивость была. Гипоксия, соответственно, насыщение крови, электропунктура, когда, наверное, через иголки будут высокочастотный ток наносить по меридианам. Магнитное и прочее, очевидно, через электроды будут воздействовать различными физиотерапевтическими методами.
3: Василий, но это все не звучит, как будто бы кто-то лечит депрессию, а, честно говоря, как-то очень пугает. На медицину не очень похоже.
2: Ни поездка во Вьетнам, ни иголки в голову при депрессии не работают. Ну, включили в стандарты, хорошо.
3: А зачем понадобилось расширение стандартов, если сравнивать с 2022 годом? Вообще, насколько это эффективно, вы как будто сомневаетесь.
2: То, что я вижу, хорошо, что продлили до года клинический случай, потому что депрессия действительно вещь затяжная, и там нужно много повторных визитов для коррекции препарата, для изменения схемы, возможно, если она не работает. Также неплохо, что будут смотреть анализы, чтобы не пропустить какое-то побочное действие. Убрали старые препараты, добавили новые, тоже интересный вариант. Ну вот, все немедикаментозные методы, конечно, вызывают вопросы.
3: А зачем вообще, Василий, понадобилось сейчас пересматривать? Неужели депрессия неэффективно лечилась до этого? Или, может быть, есть тенденция к росту таких случаев?
2: Понимаете, как один герой говорил, наши шефы большие фантазеры, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может и шимпанзе дрессированной в цирке. Совсем ко мне вопросы, почему для диагноза депрессии нужны там терапевты, неврологи, урологи для постановки этого диагноза, куча специалистов, анализы там на ВИЧ, на все. Ну, может быть, чтобы повысить выявляемость других заболеваний, но для постановки диагноза депрессии это не требуется. Требуется один специалист, который называется врач-психиатр.
3: И как в таком случае действует врач-психиатр для того, чтобы понять, что у человека депрессия без вот этих вот электростимуляций и удушения клиента?
2: Есть понятие сбор анамнеза, клиническая беседа. Все мастерство психиатра состоит в оценке текущего состояния пациента, изучение того, как развивалась депрессия. У нас есть опросники, тесты, которые позволяют нам понять продолжительность, глубину и наметить ориентировочную терапию. Как правило, медикаментозную, потому что все остальное, плюс психотерапия, но даже психотерапию имеет смысл подключать чуть-чуть попозже, когда депрессия начинает уходить, потому что пациент мало готов к психотерапии сразу, будучи на глубине депрессивного эпизода.
3: Василий, можно ли сказать, что мы стали менее устойчивы к стрессам и всевозможным проблемам извне, поэтому чаще впадаем в депрессию?
2: Я думаю, что да. Очень напряженная информационная повестка, отсутствие навыков цифровой гигиены. Конечно, мы более изнежены, инфантильны. У нас более высокие ожидания от жизни. Поэтому соглашусь.
3: Коротко, три совета для наших слушателей. Как не впасть в депрессию осенью 2026 года?
2: Да, не читайте советских газет.

0: 2023 года. В Российском футбольном союзе мотивировали это тем, что ходить на стадионе станет безопаснее. Без паспорта болельщика невозможно купить билет себе или ребенку. А за нарушение порядка на арене у владельца фан-айди блокируют навсегда. По этой причине активные фанаты, которые обычно занимают места за воротами, скандируют лозунги и делают баннеры, бойкотировали матчи, на которых нужен был фан-айди. Болельщики разных клубов рассказали радио РБК о том, что изменилось после введения фан-айди.
1: Болельщик из Санкт-Петербурга Дмитрий.
2: У меня есть фан-айди, но я за то, чтобы эту систему отменили, потому что считаю ее не инструментом обеспечения безопасности, а системой излишнего контроля и воздействия на футбольных болельщиков. На трибунах нет тех людей, которые громче всех, эмоциональнее всех поддерживают команду, заряжают. И из-за этого смотреть матчи очень скучно. Я хожу на матчи РПЛ, где действует фан-айди, хожу на матчи Кубка России, хожу на матчи второй лиги и могу сказать, что примерно на матчах в рамках Кубка или в рамках второй лиги атмосфера совершенно иная. Активная фанатская трибуна, она заряжает, она кричит.
1: Болельщик из Москвы Егор.
3: Я сделал себе фан-айди, да, я сделал его для того, чтобы смотреть матчи российской премьер-лиги и в финальных стадиях Кубка России. Фан-айди позволяет посещать матчи неактивным, в том числе болельщикам, без опасений за свое здоровье. Раньше присутствовала пиротехника и прочее, болельщики могли получить некие увечья. Стало своего рода спокойнее.
1: Болельщик из Воронежа Федор.
4: Здесь, на мой взгляд, вопрос в доверии конкретного человека. Если это доверие есть, то не вижу никакой проблемы в том, чтобы болельщику этот фан-айди оформить. А если этого доверия нет или доверие не полное, то, конечно, тогда у человека могут быть вопросы по поводу того, что государство сможет его при определенных условиях ограничивать в правах. Это может человека смущать, и тогда желания оформить фан-айди у него немного. Пожалуй, я к таким людям и отношусь. Большого желания оформлять фан-айди у меня нет. Мне бы, наверное, не хотелось бы тратить дополнительное время, изучать эти инструкции по поводу того, как именно оформить фан-айди, что нужно какую-то заявку подавать, куда-то идти, фотографию готовить. Наверное, в такой ситуации я предпочту просто остаться дома, у телевизора, смотреть любимый футбольный матч.
1: Болельщик из Москвы Матвей.
5: Основной коллектив фанатский после введения фан-айди придерживался такой позиции, что домой по паспорту не ходят. И в целом я с этим солидарен. На трибунах и так давным-давно уже было много установлено камер, систем распознавания лиц. И так в целом на футбол ходить было безопасно. Я не вспомню каких-то конфликтных ситуаций, чтобы это были какие-то массовые драки.
0: Вероятно, зрителей на стадионах станет еще меньше, и доходы клубов упадут, рассказали РБК спортивные аналитики. По их словам, нельзя списывать и сезонный фактор. Матчи в России проводят даже в декабре, и многие болельщики не готовы сидеть неподвижно 2 часа на морозе. Сами клубы тоже подготовились. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов уже заявил, что команду предупредили о введении фан-айди заранее. Именно поэтому они не стали продавать билеты на сезон сразу. А по информации Sports.ru, в первый год действия фан-айди средняя посещаемость домашних матчей РПЛ упала на 9%, а на 15 крупных аренах, на которые приходилось 85% всех матчей, этот показатель снизился еще сильнее, почти на 24%.
6: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
7: Самое ожидаемое для меня событие этой недели – 7-я московская неделя моды. Событие, которое лишний раз доказывает, что мода не существует в изоляции. На этот раз здесь собрались представители 15 стран. Свои коллекции показывают дизайнеры из Казахстана, Китая и Турции. Но мне особенно интересно наблюдать за развитием российских марок и тем, как их вещи оживают на подиуме. Например, в финальный день 1 октября пройдет показ Виктории Андриановой. После долгого перерыва дизайнер не просто вернется на подиум, а устроит настоящий перформанс. В финале шоу прямо на модели трансформируют свою фирменную рубашку. Что глобально московская неделя моды значит для индустрии, узнала у Юрати Граускайте, основателя журнала U-Magazine и члена экспертного совета «Московской недели моды».
8: А показ – это всегда центральная часть на любой неделе моды, московской неделе, в особенности, когда становится таким самым эффективным маркетинговым инструментом для бренда. Он дает охват, внимание, звездность, охват, сопоставимый с полугодом по факту продвижения, сопутствующей программе показа. Еще дополнительно 2 программы «Маркет» и «Шоурум» превращают это внимание в продажи и оптовые заказы. Спрос и интерес после Московской недели моды заставляют бренды расширять свои производства, нанимать больше людей. И участие по факту конвертирует

0: вкладываются в рабочие места, что очень важно в текущих условиях развития индустрии моды, и загрузку российских фабрик. Для региональных брендов Московская неделя моды стала такой точкой входа в столичный и федеральный ритейл, когда предоставляются к услугам концепт-сторы, мультибрендовые пространства, собственные шоурумы в Москве и Санкт-Петербурге.
1: Кроме того, в рамках недели традиционно проходит международный форум БРИКС в Зарядье. Международные эксперты обсуждают новые тренды, как привлечь инвестиции, роли традиционных ремесел, использование искусственного интеллекта и технологичных тканей. Неделя проходит до 1 октября включительно в Манеже и становится площадкой, где можно показать себя, найти партнеров и новые возможности. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
3: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет — это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
4: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. И запираемся в одиночестве. И все наши богатства, прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить. Антуан де Сент-Экзюпери.
6: Женя Стогова. Вы знаете меня как обозревателя РБК и ведущую программы «Медиатренды». Помимо этого, у меня есть увлечение – скалолазание. И сейчас я обращу внимание на печальный антитренд. Новости о гибели людей во время восхождений появляются с пугающей частотой. Почему столько трагедий? У меня в эфире люди, которые не понаслышке знают горы и сами не раз поднимались на вершины. Вместе разберемся, как подготовиться к восхождению и как сделать его безопаснее.
4: «Медиатренды» с Женей Стоговой. Завтра в 21.00. Радио РБК в тренде. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
7: Карманный Windows. Когда в 2007 году Apple представила iPhone, Microsoft уже много лет выпускала операционную систему для смартфонов. Windows Mobile использовали устройства HTC, Samsung, Motorola и других производителей. Глава Microsoft Стив Балмер тогда заявил, что у iPhone нет шансов получить значительную долю рынка. Он указывал на цену в $500 и отсутствие клавиатуры. Microsoft, по его словам, уже продавала миллионы более дешевых смартфонов. Полностью новую систему Microsoft представила только в 2010 году, спустя 3 года после выхода iPhone и через 2 года после запуска магазина App Store. Даже на пике доля Windows Phone на мировом рынке смартфонов составляла около 3-4%. В 2013 году Microsoft решила ускорить развитие платформы и купила мобильный бизнес Nokia за 5,4 миллиарда евро. Уже через 2 года Microsoft списала около 7,5 миллиардов долларов, связанных с телефонным бизнесом. Microsoft вошла в мобильную эпоху раньше Apple, но так и не поняла, что смартфону нужна не маленькая Windows, а новая логика.
4: Ошибка на миллион.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Сейчас дня с новостями Ася Касьянова. Предоставление данных Starlink

0: для ударов вглубь России было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также ожидает, что российский аналог Starlink системы «Рассвет» в скором времени заработает эффективнее. Компания «Бюро 1440» планирует запустить коммерческий сервис спутникового интернета в 2027 году. Она уже провела два пакетных запуска космических аппаратов. Комитет парламента Австралии вызвал руководителей OpenAI Сэма Альтмана и Anthropic Дарио Амадеи на слушания, посвященные вопросам искусственного интеллекта и дата-центров. Решение последовало за заявлением премьер-министра Энтони Альбанезе о несанкционированном доступе ИИ-агента OpenAI к данным государственной системы здравоохранения страны, пишет Guardian. Консолидация избирателей вокруг власти на фоне СВО стала главной причиной худшего результата «Справедливой России» в ее истории на выборах в Госдуму. Об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов в письменном ответе на вопросы РБК. «Справедливороссы» набрали чуть больше 5% голосов, они потеряли 10 мандатов. Среди других факторов Миронов выделил дорогостоящие кампании конкурентов, а также внутренние ошибки, пообещав принять организационные и кадровые решения. Вьетнам становится все более популярным направлением для любителей гольфа. В стране строятся десятки новых полей, в том числе курорт Trump Organization стоимостью $1.5 миллиарда, сообщает Bloomberg. Сейчас во Вьетнаме насчитывается около 100 гольф-полей, а к 30-му году их число планируют увеличить примерно до 200. По данным National Golf Foundation, на развитие гольф-индустрии во Вьетнаме приходится почти половина всех подобных проектов в Азии. Больше новостей на сайте РБК.
1: Часов 2 минуты, точное московское время. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. В этом часе Россия и США договорились не ограничивать работу военного искусственного интеллекта, по крайней мере, это утверждает газета «Вашингтон-Пост». Узнали, что вообще такое военный ИИ и как он работает. Иран ждет от посредников окончательного ответа США на предложение по Армузскому проливу, хотя ранее Трамп публично отверг инициативу. Прочитали, что об этом пишут зарубежные СМИ. Ну а сейчас о том, что рейтинг блока ХДС-ХСС упал до 19%. Это следует из результатов опроса Института Инса для газеты «Бильд». И как отмечает Вельт, это самый низкий показатель за работу действующего парламента. На первом месте по популярности расположилась правая партия «Альтернатива для Германии», на третьем – «Зеленые», топ-5 занимает левая партия. Фактически это отражение того, что жители Германии недовольны не только канцлером Фридрихом Мерцем, но и блоком ХДС-ХСС в принципе, рассказал Илья Приходько, доцент финансового университета Иван Пятибратов. Тем не менее, по его мнению, Мерцу есть о чем волноваться.
2: Он стал сам по себе персонально очень непопулярной фигурой в Германии. Ну и партия его, в общем-то, в плане рейтинга очень серьезную просадку демонстрирует. Другое дело, что тут вопрос временной линии. Есть ли ему смысл переживать в короткую? На мой взгляд, нет. Потому что даже те результаты, которые показали альтернативно для Германии, да, там в ряде земель, или левые в Берлине, они не ведут к тому, что эти силы получают власть в государстве. Да? Более того, это даже не показатель того, что на будущих федеральных, да, там, выборах 29-го года они будут силой, которая действительно сможет свалить вот традиционный альянс, там, состоящий из СДПК, да, ХДС, ХСС, зеленых и так далее. Но если смотреть вот в далекую перспективу, если, конечно, Мерц, да, воспринимает, ну, вот в такой продолжительности вообще политику, свою деятельность, ее наследие, то я думаю, что через выборы где-то там вполне себе к власти уже могут приходить новые коалиции, нестандартные, я бы сказал, для Германии.
3: Если персонально Мерц возьмет на себя весь негатив и уйдет в отставку с поста канцлера. 10%, да, уровень поддержки сейчас Форсу институт посчитал. Может, это спасет ситуацию для политических сил?
2: Не спасет, потому что недовольны не просто Мерцем, недовольны именно ХДС-ХСС. Это очень важный нюанс, потому что если бы вопросы были конкретно к Мерцу, то было бы более активное, скажем так, сопротивление внутри самой партии против его фигуры. Его бы действительно слили и все, да, тут не нужно рассчитывать на его какое-то вот самопожертвование. Была встреча, да, несколько дней назад, на которой они собирались, общались за закрытыми дверями, но выйдя оттуда, руководство партии пришло к выводу о том, что пускай Мерц остается. Мерц, который обранивал со своей стороны мысль о том, что, ну, может быть, он как бы покинет действительно свой пост, если будут результаты плохие, внезапно передумал, сказав, что

0: нет, нужно продолжать деятельность, эти результаты показывают, что важно как бы оставаться все-таки на месте, чтобы вот исправить то, что работает неверно.
1: Популярность такая вот АДГ и левых, это во многом антирейтинг тех сил, которые сейчас у власти в Германии. Есть ли шанс у консерваторов как-то вернуться на политический олимп в Германии?
0: Единственное, что консерваторы могут сделать, это попытаться заигрывать с вот этой повесткой хотя бы АДГ. Она им более или менее близка, чтобы перетянуть часть электората. Глобально же, да, это протестное выступление. Именно поэтому мы видим, что голосуют не конкретно в АДГ или конкретно в левых, а вообще во что угодно, лишь бы вот не в них.
2: Слухи о возможной отставке Мерца активизировались на фоне неудовлетворительных результатов ХДС-ХСС на местных выборах. В том числе речь идет о земле Мекленбург-Переднее Померание. Там ХДС впервые в истории современной ФРГ не прошла в земельный парламент. Победила на выборах АДГ, она получила более 38% голосов. Сам Мерц такие результаты ХДС назвал катастрофой. Мы решили связаться с жителями Мекленбурга-Переднее Померание, узнать, каковы сейчас настроения в этой земле. Политический обозреватель журнала «Берлинский телеграф» Грегор Шпицын рассказал Далиле Цельбель, что голоса жителей региона разделились. По мнению эксперта, неудача ХДС – это результат недоверия большинства избирателей, причем вне зависимости от их политических предпочтений, возраста, экономического статуса и так далее, к канцлеру Фридриху Мерцу.
3: Проблемы в немецкой экономике просто так не решить. Проблемы с внешней политикой тоже просто так не решить. Должность канцлера фактически должность расстрельная, и поэтому Мерц, пусть он уже дальше свой рейтинг гробит, а потом, когда уже достигнет дна и будут какие-то перспективы, можно будет задуматься о смене канцлера.
4: Вы живете сейчас в Ростоке, верно?
3: Так точно.
4: Это как раз земля Мекленбург-Переднее Померание. На местных выборах ХДС впервые в истории современной Германии не прошла в земельный парламент, а вот зато АДГ показала хорошие результаты. Какие на этом фоне в Мекленбурге Переднее Померание настроение?
3: Земля у нас очень сильно разделена. Если посмотреть на последние итоги выборов, да, в Ландтаг, плюс-минус практически одинаковые результаты у социал-демократической партии и у АДГ. Крупные приморские города, там первенствует как раз-таки социал-демократическая партия Германии. Здесь у нас в Ростоке, например, даже плакаты АДГ предвыборные не висели, я ни разу не видел, потому что они фактически сразу же срывались. А вот если заехать в провинцию, там, пожалуйста, там даже флаги АДГ висят. Провинция, маленький города проголосовали за АДГ, а крупные мегаполисы, там у нас как раз-таки СДПГ. Что касается того, что вылетели ХДС из Ландтага, ну, на это особо внимания не обратил. Понятно, что над ними поглумились, конечно. Поглумились АДГшники, потому что в округе Грайфсвальд, откуда получила путевку в большую политику Ангела Меркель, как раз-таки ХДС проиграли АДГ. АДГ по этому поводу нещадно троллит оппонентов. Ну, понятно, что это политическая пощечина, что все это, конечно, очень все печально для ХДС, но по большому счету ничего не изменилось в немецкой политике, потому что Запад Германии контролируется ХДС-ХСС.
2: Неудачи блока ХДС-ХСС Мекленбургом и Переднее Померание не ограничились. Так, по результатам выборов в Ландтаг, Саксонии, Анхальт, АДГ не только одержала победу, но и впервые приблизилась к возможности возглавить земельное правительство. ХДС получил там рекордно низкие 17,2%, а социал-демократы 9,3%, в связи с чем их лидеры созвали кризисное совещание, на котором признали историческое поражение. Буквально через минуту будем разбираться, почему хотят пересмотреть правила возврата купленных онлайн-товаров.
5: Реклама. Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
2: 13:10 в Москве. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. Правила возврата купленных онлайн-товаров могут пересмотреть. Это заявил глава Центра стратегических разработок Павел Смелов. По его словам, продавцы на маркетплейсах регулярно сталкиваются со злоупотреблениями со стороны покупателей. Например, по словам Смелова, покупатель может вернуть товар не из-за ненадлежащего

0: Настоящего качества, а из-за личных предпочтений. Он отметил, рационально было бы ограничить возврат товаров, которые в офлайн-продаже вернуть нельзя, а также стоит повысить прозрачность контроля за возвратами. По его словам, это запрос рынка. Выясним, так ли это. На связи с нашей студией президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков. Андрей, добрый день. Как вы оцениваете эту инициативу?
1: Добрый день. На самом деле, эта инициатива назрела уже очень давно, и действительно со стороны покупателей наблюдается не очень хорошее отношение к ответственности за выкуп товаров, которые они заказывают.
0: Мы видим, что, конечно, проблемы с логистикой возникли на фоне ударов по центрам Wildberries и Озона. Эта ситуация как-то влияет на разработку новых мер, новых правил?
1: Нет, эта ситуация была задолго до проблем с логистикой и до летних событий. Этой проблеме, во всяком случае, Союз продавцов маркетплейсов уделяет уже второй год внимания. И на самом деле те поправки, которые указаны и в новом пакете к закону о платформенной экономике, и в данном моменте, они действительно нуждаются во внедрении. И очень давно.
0: В целом ситуация с возвратами насколько сильно финансово нагружает продавцов? На кого чаще ложатся расходы за транспортировку товара, от которого отказались покупатели?
1: Все расходы всегда ложатся на плечи продавца. И продавец вынужден все эти риски этих расходов закладывать в цену товара. Соответственно, тем, что покупатель не выкупает большинство товара, который заказывает, он сам себе увеличивает цену своих покупок, как минимум раза в 1.5-2. То есть, если бы процент выкупа был гораздо выше, то и цена на товар была бы гораздо ниже.
0: Андрей, а как вы думаете, новые правила не станут ущемлять права покупателей?
1: Нисколько. Дело в том, что эти новые правила, они направлены как раз на борьбу с потребительским экстремизмом. То есть добропорядочный покупатель абсолютно ничего не получит в качестве ухудшений своих условий. Он как покупал свои заказы, как выкупал, так и будет выкупать. А те люди, которые заказывают по 50 вещей и выкупают одну, дай бог, или две, против таких людей эти поправки не направлены.
0: То есть какой-то некачественный возврат, товар, или который не подошел, можно будет вернуть без проблем?
1: Абсолютно без проблем. С этим проблем и не было, и не будет. Потому что у нас есть законы, по закону все четко прописано, и никто эти законы нарушать либо менять не собирается.
0: Андрей, по-моему, вы сами отмечали, что тезисы центра совпадают с тезисами Союза. Можно об этом как-то говорить, что бы вы добавили или, возможно, сами предложили в новые правила, которые хотят сейчас как раз пересмотреть?
1: Да, мы подавали аналогичные запросы, повторюсь, уже на протяжении года этим занимаемся. Мы бы, в принципе, настаивали, что возврат должен не только согласовываться с продавцом. Но и деньги за возврат покупателю должны блокироваться до того момента, пока продавец не получит товар. Подмен очень много. Забирают, допустим, фирменный какой-то смартфон, присылают откровенный кирпич или какую-нибудь китайскую подделку. А маркетплейс уже выплатил покупателю его деньги и страдает сам продавец. То же самое с книгами, то есть у покупателя есть 7 дней на то, чтобы книжку прочитать и спокойно вернуть, чем некоторые, к сожалению, пользуются. Поэтому если такой возврат приходит обратно продавцу, у продавца должна быть возможность заблокировать выплату денег покупателю и вернуть этот товар обратно покупателю, пусть он дальше пользуется.
0: Благодарю вас за разъяснение. Андрей Пасынков, президент Союза продавцов маркетплейсов, был в прямом эфире радио РБК. Россия и США договорились не ограничивать работу военного и искусственного интеллекта. По крайней мере, так пишет газета «Вашингтон-Пост». Источники издания сообщили, что российские

0: российские и американские делегаты обсуждали этот вопрос в конце августа в отделении ООН в Женеве. Стороны работали над проектом международного документа по регулированию автономного оружия. В результате из текста исключили ключевые пункты ограничений. Например, требования о предсказуемости и надежности, а также о том, что человек обязательно должен перепроверять выбор целей за машиной. Технологии искусственного интеллекта уже много лет активно применяются в военных конфликтах. Однако этическая сторона вопроса никак не отрегулирована, рассказал Илья Приходько, военный эксперт, главный конструктор научно-производственной организации «Двина» Владимир Орлов.
1: Здесь нет какой-то тайны. Это тот же самый искусственный интеллект, но с одной особенностью. Он допущен, условно говоря, там закрытые базы, он может управлять определенными закрытыми государственными системами, и, соответственно, персонал, который работает с подобным искусственным интеллектом, он имеет определенные там формы допуска для того, чтобы работать с теми результирующими знаниями или действиями, которые производит этот так называемый искусственный интеллект. Работают они все на одних и тех же движках, по сути, просто разница в объеме информации, которая доступна для конкретной той или иной модели искусственного интеллекта и те действия, которые он может принимать.
2: Мы видим, как развивается сейчас искусственный интеллект. Понятно, что военная сфера здесь одна из первых, где подобные технологии применяются. Вообще, насколько далеко зашло, по вашей оценке, развитие ИИ в военном деле сейчас?
1: Военные — это, безусловно, атрибут любого общества, которые так или иначе впитывают в себя вершину современных технологий. Конечно, искусственный интеллект здесь не является исключением. Он точно так же приходит на службу. Да, мы, впрочем, уже и сейчас можем наблюдать применение искусственного интеллекта, например, в военных конфликтах на Ближнем Востоке, в специальной военной операции. Мы видим уже дроны летают не просто под управлением операторов, они летают на определенных моделях искусственного интеллекта для того, чтобы классифицировать цели, либо донаводить свое применение.
2: Все равно это все контролируется пока человеком, я правильно понимаю?
1: Не всегда. Вот если мы посмотрим, например, работу израильской системы «Железный купол», она давно работает уже под управлением искусственного интеллекта. Оператор не занимается конкретно управлением всей этой системы. Все эта система управляет искусственный интеллект. Оператор всего лишь либо подтверждает правильность действия системы, либо находится в дежурном режиме и наблюдает, как система ведет борьбу с теми ракетами, которые летят. И если мы посмотрим на специальную военную операцию, мы видим, активно противник внедряет систему искусственного интеллекта, например, тот же самый пресловутый «Палантир», который может анализировать определенные потоки данных и на основании потоков данных вырабатывать определенные решения на применение тех или иных средств, которые уже в последующем, конечно, применяет либо человек, либо в каком-то автоматизированном порядке. То есть системы искусственного интеллекта, они активно внедряются. Наше Министерство обороны также обратилось в это направление, и сейчас под эгидой нашего управления цифрового развития Минобороны тоже идет эта работа по созданию определенных нейросетевых моделей, которые должны упростить принятие решений нашими командирами.
2: С практической точки зрения, Владимир, здесь более чем все понятно, а с морально-этической, если можно так сказать. Вот у нас есть, например, Женевские конвенции, там сказано, как военные должны обращаться с гражданскими населением, военнопленными и прочее. Чего-то подобного для искусственного интеллекта, как я понимаю, сейчас не существует. Ответственность-то все-таки финальная на ком? На тех, кто принимает решение о применении тех или иных средств, которые построены на искусственном интеллекте. Правильно понимаю?
1: А вот здесь у нас большой пробел, поскольку для человека, будь то гражданского, будь то военного, решение, которое принимает искусственный интеллект, это в любом случае черный ящик. Существует определенная предвзятость человека перед искусственным интеллектом, то есть человек всегда считает, что искусственный интеллект принял правильное решение, нужно его выполнять. Мы примеры подобного видели, опять же, на Ближнем Востоке, когда там Соединенные Штаты по указанию искусственного интеллекта наносили удары по паркам, по школам и прочей гражданской инфраструктуре только на основании того, что искусственный интеллект посчитал, что там находятся военные. Существует определенная предвзятость. Понятие, так кто должен отвечать в данном случае? Военный, который нанес удар, разработчик, который создал эти искусственные алгоритмы, либо еще кто-то. На сегодняшний день, к сожалению, вот подобных каких-то решений их не существует. Это правовое вакуум, который появился как раз с приходом вот этих новых технологий. Есть такие понимания, человек в цикле принятия решения, человек над циклом или человек вне цикла. Сейчас у нас зачастую человек находится либо над циклом, либо вне цикла.
0: Переговоры об автономном оружии не имеют обязательной силы, тем не менее могут привести к заключению договора, если страны-участницы придут к согласию. «Вашингтон-Пост» называет встречу в Женеве самой масштабной глобальной попыткой урегулировать использование оружия на основе искусственного интеллекта на поле боя. В МИД России, Госдепартаменте США и ООН не ответили на запросы журналистов о комментариях. Кстати, в военной среде использование искусственного интеллекта иногда приводит к трагедиям, и дело тут не только в ошибках алгоритма, а в комплексе проблем, как систему проектируют, как ее используют люди и какие условия складываются в моменте. Например,

0: Весной этого года СМИ сообщали, что американский аналитик использовал ИИ-чат-бот, чтобы обработать разведданные о китайском судне на Ближнем Востоке. Бот объединил открытые источники и данные радиоэлектронной разведки, но сделал ложный вывод. Корабль перевозит компоненты для ядерной программы. На основе этого доклада военные готовили перехват, самолеты были в воздухе, спецназ готовился к высадке. К счастью, в последний момент информацию решили перепроверить вручную и на этой стадии выявили ошибку. Источники CNN отмечали, такая операция могла спровоцировать вооруженный конфликт между США и Китаем. Google закручивает гайки. Ужаснулись даже в российском Минцифры. С 30 сентября американская корпорация меняет правила для разработчиков Android-приложений. Вход для разработчиков в официальный магазин приложений Google только по паспорту, буквально. Раньше любой мог там разместить свой софт, а теперь надо показать документы, и это требование даже для физлиц. А юрлицам нужен специальный международный идентификатор, иначе не пустят на виртуальные полки. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство оценивает риски, потому что непонятно, как программа верификации будет работать. Редакция «Радио РБК» ознакомилась с официальной документацией от Google. В ней есть оговорка, что новые правила не распространяются над страны под санкциями. Ничего не мешает Google убрать эту оговорку, отмечает эксперт по Android-разработке Кирилл Розов, но лично он не верит в такое развитие событий.
1: Конкретно сейчас я не слышал ни одного кейса, где реально бы не дали пройти верификацию разработчикам. Я ее сам проходил для приложений, которые санкционные. Тут нету никакого блокера со стороны Google. Но эта система защиты может быть использована как и блокирующий механизм. В России, скорее всего, с 30 сентября даже ничего не почувствуют, потому что просто этого не будет, потому что это не стартанет в этом регионе, и регион плюс санкционный. По сути своей, учитывая опыт за последние 4 года, то лучше подготовиться, чем потом бороться, когда все отключат вдруг резко, если это вообще отключат. Я, честно, не верю, что такое случится.
0: Но все не так хорошо, как кажется. Есть нюансы. Из-за новой системы отечественные приложения могут остаться без цифровой подписи, то есть без штампа от Google, что программа проверена и безопасна. И глава Минцифры опасается, что это приведет к невозможности устанавливать на Android-приложение. Министр, впрочем, оговорился, что это все-таки скорее сценарий. С 30 сентября установка непроверенных программ действительно превратится в технический квест, состоящий из множества действий. И после прохождения всех этих технологических испытаний нужно будет подождать еще 24 часа перед установкой программы, разъясняет технический директор Effective Серик Бейсенов.
2: Предположим, они хотят установить приложение банка, который попал под санкции. И они покупают сертифицированный телефон с сертифицированным андроидом. Устанавливать даже с Рустора, ему говорят, не надо как бы нажать пару кнопочек, чтобы разрешить устанавливать приложение из неверифицированных источников. И если сейчас это две кнопки, то после того, как введут ограничения, это будет 24 часа. Надо будет перейти в специальный режим, попросить установить приложение и подождать 24 часа, после этого оно установится. В остальном все остается по сути так же.
0: Разрешить телефону устанавливать непроверенные приложения можно бессрочно или на неделю. Во втором случае квест придется повторить по истечении 7 дней. Сама корпорация Google объясняет введение этих барьеров борьбой с вирусами и телефонными мошенниками. Они убеждают жертву в экстренной ситуации «спасайте ваши деньги» и требуют немедленно скачать троянское приложение под видом защитного софта или банковского обновления. Суточная пауза и перезагрузка призваны сбить спешку и дать жертве время прийти в себя, а также посоветоваться с близкими.
3: Кто есть кто? Пунчи HQ9 – это минивэн, который выглядит так, будто деловой кабинет поставили на колеса и зачем-то добавили третий ряд. Здесь все построено вокруг одного человека. Причем того, кто сидит сзади справа и явно не собирается сам открывать дверь. Больше 5 метров длины и схема рассадки 2+2+3. То есть HQ9 – это не просто машина для большой семьи, это автобус, который надел дорогой костюм и внезапно начал считать себя руководителем департамента. Внешность соответствующая. Огромная вертикальная решетка радиатора, хитрый прищур фар, много хрома и красная полоса по центру капота. Хончи делает вид, будто ему по статусу положено парковаться у парадного входа, даже если там висит знак «Только для разгрузки». И самое важное, HQ9 действительно умеет производить впечатление. И делает это он точно не за счет своей динамики. Под капотом двухлитровый турбомотор на 245

0: 5 сил. Тяжеленный минивэн разгоняется до сотни за 10 секунд. В городе этого, конечно, хватает, но если хотите азарта, присмотритесь к гибридной версии. Бензиновый же HQ9 выглядит как тот, кто опаздывает на важную встречу, но делает вид, будто он вообще никуда не торопится. На втором ряду два капитанских кресла, электрорегулировки, подогрев, вентиляция, массаж. Сзади можно устроиться так, будто автомобиль временно стал переговорной комнатой. Пока водитель занят дорогой, самый важный пассажир может взять на себя все остальное – работу, телефон и сон. Третий ряд тоже есть, но тут начинается классическая математика минивэнов. 7 человек помещаются, но чем больше людей, тем меньше остается места для их багажа. В целом же салон напоминает дорогую гостиницу, которой зачем-то выдали табличку с госномером.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Хончи HQ9 – это прямой конкурент Toyota Alphard. Как по формату, так и по идеям. Это не минивэн для тех, кому нужно просто много места. Это машина для тех, кому хочется, чтобы даже поездка на работу выглядела как деловая командировка. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Почему так сложно бывает на переговорах?
3: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
4: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. И запираемся в одиночестве. И все наши богатства, прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить. Антуан де Сент-Экзюпери.
6: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
7: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
8: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
9: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
10: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
9: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
10: По будням на радио РБК.
4: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
11: Сжигание токенов. Сжечь токены – значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует рост цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.

Москве 13:30 с новостями Ася Касьянова. Отношения России и США находятся, мягко говоря, не в лучшей форме, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Двумя днями ранее Владимир Путин, говоря об экономическом взаимодействии между странами, охарактеризовал его как почти сведенное к нулю.

0: Турция продолжает переговоры о реэкспорте купленных у России систем С-400 и объявит об их результатах позже, сообщил глава МИД Хакан Фидан. Об этом пишет издание ТР-Хабер. Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Анкара не запрашивала разрешения на перемещение комплексов, а для их перепродажи требуется обязательное согласие Москвы. Сделку на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году, после чего США исключили Турцию из программы по созданию истребителей F-35. Мошенники стали применять цифровой рубль в старых схемах обмана. Об этом РИА Новости сообщил сенатор Артем Шейкин. По его словам, аферисты уверяют продавцов на площадках объявлений, что оплатили товар новой валютой и присылают ссылки на QR-коды, якобы для получения денег. А после на фишинговых страницах крадут пароли и данные карт. Эксперты напоминают, что таких подтверждений не нужно. Перевод совершает сам отправитель по номеру телефона. Тысячи французских госслужащих выйдут 29 сентября на забастовку с требованием повысить зарплаты. По всей стране запланировано более 160 акций. По данным BFM TV, к протестам примкнут учителя, медики, пожарные и сотрудники транспортной сферы, что может парализовать движение в Париже. Манифестации пройдут на фоне дефицита госбюджета и планов властей ввести в 2027 году меры жесткой экономии на 54 миллиарда евро, отмечает издание. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.
1: Часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. В ближайшие минуты о ситуации на Ближнем Востоке. Напряжение в регионе сохраняется. Что происходит там прямо сейчас? И есть ли надежды на дипломатическое урегулирование? Будем разбираться. Иран ждет от посредников окончательного ответа США на предложение по Армузу. И это несмотря на то, что Дональд Трамп публичную инициативу отверг. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи отметил, что президент США делает много противоречивых заявлений. Он заявил, что любой прогресс в вопросе открытия Армузского пролива зависит от выполнения США иранских условий. Что СМИ пишут о происходящем на Ближнем Востоке, разбирались с Далилой Цельбель.
2: В последнее время очень мало говорят об обмене США и Ирана ударами, но зато в инфополе все чаще встречаются заявления как одной, так и другой стороны о каком-то возможном мире или продолжении, наоборот, бомбардировок. Ранее, я напомню, Иран предложил США сделку, которая призвана положить конец боевым действиям и открыть Армузский пролив в течение недели. Условия. США должны прекратить военную блокаду иранских портов, США должны разморозить иранские активы, США должны снять санкции на продажу иранской нефти, США должны выполнить ряд других условий, которые, впрочем, не то чтобы новые.
3: США должны. Каждый
2: все
3: начало
2: так.
3: Предложение.
2: Что должен сделать Иран? Иран просто пообещал открыть Армузский пролив.
3: Не самый хороший вариант для начала любых отношений. Один что-то должен, а второй просто ждет возможностей. Так?
2: Associated Press пишет, что отличие от предыдущих неудачных попыток соглашения в более сжатых сроках реализации предложений. Всего неделю предлагает Иран. Иран в обращении к Трампу заявил, что быстрая сделка может помочь ему на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре. Но сам Трамп, кажется, такой помощи не захотел. Он накануне заявил, что отклонил предложенный Ираном план возобновления судоходства через Армузский пролив и объяснил это вот так.
4: Они хотят заключить сделку, по которой они немедленно откроют Армузский пролив, потому что они проигрывают. Но мы-то выигрываем. Мы полностью контролируем Армузский пролив. Через него поступает огромное количество нефти. Иран хочет заключить сделку. Оно и понятно. Мне нравится заключать сделки, но это было бы неприемлемой. Они сами хотят немедленно открыть Армузский пролив. Знаете почему? Потому что они умирают. Знаете почему они умирают? Потому что у них нет денег. Потому что зарабатывают они только если пролив открыт. Так что иранцы сами себя перехитрили. Они сказали, давайте перекроем пролив и создадим проблему для всего мира. А потом появился я, и мы установили величайшую блокаду в военной истории.
3: Замечу, что наконец-то впервые за последние дни мы можем слышать голос Дональда Трампа, а не шум президентского вертолета. Он был значительно тише в этот раз.
2: Да, трансляция была хорошая в этот раз. По данным Минэнерго США, около 13 миллионов баррелей нефти в день проходят через Армузский пролив. А в один из дней на прошлой неделе через пролив прошли более 20 миллионов баррелей нефти. Это, как отмечает Минэнерго, больше доконфликтных показателей. Как сообщает Эйлер, нефтяной экспорт через Армузский пролив восстановился до 76% от довоенного уровня. Нарастить поставки, по данным исследования этой компании, удалось за счет перевалки нефти судно на судно у берегов

0: Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Тем временем британское управление морских торговых перевозок сообщает, что интенсивность коммерческого судоходства в Ормузском проливе остается примерно на 75% ниже уровня, который был до конфликта. Соответственно, по-прежнему именно танкеры составляют основную часть судов, которые проходят через Ормуз.
1: Прямо сейчас, если посмотреть на сайт Marine Traffic, видно, конечно, как единичные суда пытаются преодолеть Ормузский пролив, но все-таки большая часть находится сейчас либо на входе в Персидский залив снаружи со стороны Индийского океана, либо все-таки внутри него. То есть Шарджа и Фуджейра — два основных порта, где сейчас скопление, как раз мы видим, и танкеров, и сухогрузов. Не сказать, чтобы это стабильный поток. Есть ли какая-то надежда на прекращение огня в регионе?
0: Ну, я напомню, Трамп все-таки отверг предложение Ирана. Иран все еще заявляет, что готов к дипломатии. Но, как отмечает, например, Аль-Джазира, если до начала недели высокого уровня Генассамблеи ООН были какие-то ожидания от участия и американской, и иранской делегации во всех этих мероприятиях как-то приблизит урегулирование, то сейчас последняя надежда, цитата, ускользнула. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, дал интервью CBS и заявил, что прийти к урегулированию, по его мнению, будет очень непросто.
2: Нам сейчас нужно определить, по каким именно вопросам мы должны достичь понимания. Если мы не соблюдаем того, что на бумаге необходимо, можем ли мы разрешить проблему посредством диалога? Первое, что нужно сделать, это преодолеть недоверие, которое породила эта война. Соединенные Штаты должны показать, что не намереваются свергать наше правительство и нашу администрацию. Поставьте себя в наше положение. Представьте, что кто-то пришел и убил вашего верховного лидера, а затем не соблюдал ничего из того, о чем вы договорились. Какой была бы ваша реакция? Все это непросто разрешить.
1: Очень понятно разложил, как мне кажется.
0: Да, действительно, у всех же есть верховные лидеры. При этом несколько дней назад Трамп с трибун Генассамблеи ООН предположил, что США заключат сделку с Ираном после ноябрьских выборов. А накануне в соцсетях опубликовал карту, на которой Ормузский пролив назвал проливом Трампа. NBC пишет, что Белый дом, похоже, все-таки не торопится заключать сделку, а Рейтер отмечает, что Иран сейчас выражает большую готовность к миру, чем США. Нью-Йоркер пишет, что Иран испытывает такую горечь и недоумение по поводу того, как заключить мир с Трампом, потому что как будто уже сделали предложение выйти на сделку, но президент США все еще отказывается. Недавнее предложение об открытии Ормузского пролива, как пишет Нью-Йоркер, Тегеран сделал по принципу «Орел, я выиграл, Решка, вы проиграли». Поскольку если бы соглашение заключили, то опять же Иран бы вошел в историю как миротворец, который предложил эту сделку, а если бы США отказались от предложения, то в глазах мировой общественности стали бы таким препятствием к дипломатии. Но, впрочем, именно это мы сейчас и видим.
3: С Далилой Цельбель беседовал Илья Приходько. Ранее Вашингтон заявил, что во вторник спецпосланники Трампа и представители Ирана провели трехчасовые непрямые переговоры через посредников. По словам госсекретаря Марко Рубио, обсуждения прошли хорошо, и США открыты для дальнейших контактов. При этом Трамп с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что подумывают уничтожить Исламскую Республику. Президент Ирана отметил, что Тегеран будет биться до последнего вздоха, но затем подчеркнул, что Исламская Республика по-прежнему открыта для дипломатии. Через минуту узнаем, почему медь называют новым золотом.
4: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК-компании 18+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЕ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
3: 13:40 в Москве. Вы слушаете радио РБК. Глава РФП Кирилл Дмитриев на этой неделе опубликовал в соцсети X-пост «Медь – это новое золото». Он не мог пройти незамеченным. Во вторник, 22 сентября, стоимость металла на бирже Комекс обновила исторический максимум. Она поднялась почти до $7 за фунт. Это около 1 280 000 рублей за тонну. С начала года медь подорожала на 17% на фоне дисбалансов.

0: баланса спроса и предложения. Высокотехнологичные производства толкают спрос, но предложение сдерживают аварии и забастовки на основных месторождениях металла, отметил ведущий аналитик компании «Велес Капитал» Василий Данилов в эфире «Радио РБК».
1: При этом в ценах на медь есть тренд на долгосрочный рост, и он обусловлен двумя группами факторов. С одной стороны, мы сейчас видим очень сильный спрос на медь, в первую очередь со стороны высокотехнологичных отраслей. Например, развитие искусственного интеллекта требует строительства новых дата-центров, для их создания требуется медь. Бурными темпами растет выпуск электромобилей, а в электромобилях в том числе активно используется и медь. Мы видим риски предложения, которые связаны с авариями и забастовками на крупнейших месторождениях. Трейдеры опасаются того, что предложение металла будет сокращаться. Сравнение меди и золота не совсем корректно, так как золото – это особый металл, примерно половину спроса, на который формирует инвестиционный компонент. В отличие от золота, медь – это практически на 100% промышленный металл. На наш взгляд, медь уместнее сравнивать со своего рода скелетом, на котором стоит мировая экономика. И если нефть – это кровь экономики, то медь – это некий каркас.
0: Также спрос на медь и рост цен подогревает ожидания возможных пошлин, которые США могут ввести на импорт очищенной меди. Об этом Анжелике Протасовой рассказал руководитель редакции РБК «Инвестиции» Дмитрий Полянский.
2: Первое – это рост глобальной деловой активности. Дело в том, что за 5 месяцев мировое потребление меди выросло более чем на 2%, а в Китае на 3%. При этом на Китай приходится около 59% потребления очищенной меди. Фактор номер 2 – это ожидание американских пошлин. В связи с этим сейчас идет ускоренный приток меди на территорию США. Перестройка логистики, активные закупки со стороны сырьевых трейдеров. То есть они накапливают запасы. Этот фактор временный, этот фактор конечный, соответственно. Не надо закладываться на него как на что-то постоянное. Фактор номер 3, который также стоит отметить, это, собственно, сокращение предложения. Были определенные проблемы на ряде крупных рудников в Чили, Индонезии и в Демократической Республике Конго. Мы видим на графике меди, что пиковой точкой были 10 числа сентября. Тогда котировки почти что достигли 15 тысяч долларов за тонну. Ну и сейчас они находятся примерно на том же уровне.
3: Насколько вероятно, что медь будет продолжать расти и дальше?
2: Это хороший вопрос. Опрошенные нами эксперты говорят, что есть определенный спекулятивный перегрев в этом активе. Наверное, не стоит закладываться на то, что он будет расти безгранично, и последует, вероятно, какое-то охлаждение. Что такое медь? Также ее называют в мировой экономике как доктор медь. Она имеет, в кавычках, докторскую степень по экономике и часто является индикатором циклов. То есть, когда растут цены на медь, разгоняется мировая промышленность. И наоборот, когда фиксируется спад, то цены на это сырье падают. Если искать какую-то историю не спекулятивную, покупка этого актива под ИИ, тему с содами, это то, что, похоже, будет драйвить данный актив.
0: В Минприроды ранее заявили, что российские запасы меди составляют около 103 миллионов тонн. Это 6-й результат в мире. Сайты для поиска работы смогут запрашивать данные о соискателе из госуслуг. Это следует из распоряжения правительства, с которым ознакомился РБК. Документ подписал премьер Михаил Мишустин. Хедхантер, например, получит доступ к электронной трудовой книжке, данным об образовании и водительском удостоверении. Таким образом, сервис в автоматическом режиме сможет создавать резюме кандидата и сверять опыт. При этом все добровольно. Если соискатель своими данными делиться не хочет, то можно и по-старому. Новый инструмент будет полезен при устройстве на массовые вакансии. В остальном лучше создавать актуальное резюме вручную. Такое мнение в беседе с Ильей Приходько выразила основатель и гендиректор HR-агентства Favorite Partners Наталья Дубинникова.
4: Эффект будет неоднозначный, очень много нюансов, потому что и рекрутмент, он разный. То есть, если говорить про массовый подбор, где очень много откликов всегда приходит на позицию, то для рекрутера, конечно же, это будет таким серьезным подспорьем. Когда уже одобрен опыт, когда мы уже точно знаем, что человек действительно работал на том или ином месте, у него есть стаж, водительское удостоверение к нужной категории и так далее, то, наверное, да. И, честно говоря, я думаю, что в ближайшем будущем это может быть даже хорошим конкурентным преимуществом, потому что, выбирая между человеком согласованным реализованным опытом, подтвержденным и неподтвержденным, рекрутер будет, конечно же, выбирать в первую очередь людей, где все понятно.
5: То есть для работодателей понятно, здесь скорее плюсы, а для тех, кто ищет работу?
4: Я бы говорила про массовый рынок отдельно, потому что для них, наверное, да, для другого будет серьезное ограничение. Например, трудовая книжка

0: все-таки подтверждает, где человек работал, но она ничего не говорит о том, как он работал. И если мы представим двух человек, которые занимают 5 лет позицию коммерческого директора, один просто занимает кабинет, а другой увеличил прибыль, построил команду, вывел компанию на новые рынки, например, то на госуслугах оба этих человека будут выглядеть примерно одинаково. Поэтому для профессионального отбора все равно это такой дополнительный слой верификации. И точно не замена интервью, не замена рекомендациям, кейсам, оценкам результатов. Плюс еще есть люди, у которых сложная карьерная история. Электронная трудовая книжка же, она подтверждает только факт официальной работы, не весь профессиональный путь. И будут люди, которые несколько параллельно ролей вели, у которых была работа по договорам и так далее. То есть эти люди, которые в эту категорию вообще не вписываются. Ну и плюс, опять не будем забывать, что есть люди, которые принципиально осторожны с персональными данными, которые не из-за того, что у них что-то там не так, но просто боятся утечки, потому что сейчас такие времена.
1: Ну да, здесь многие 10 раз подумают, передавать ли куда-то данные, тем более сайту по подбору вакансий. А как вы считаете, может ли получиться, что в будущем работодатели будут отдавать приоритет именно тем, кто верифицировался таким образом через госуслуги, то есть среди соискателей будет некое неравное положение? Может быть, не во всех отраслях, но в некоторых.
0: На массовые позиции, возможно, да, потому что это удобнее. Но если мы говорим про какие-то более сложные позиции, более техническая экспертиза будет нужна и так далее, тогда, конечно же, это не будет являться первым приоритетом. Но мне еще хочется отметить, что сейчас очень много почему-то проверок для соискателей. И мне кажется, что если бы что-то было для работодателей, было бы тоже неплохо, потому что мы видим, что много схем мошенничества, в том числе работодателей фейковых. И если бы вот в эту сторону посмотрели, мне кажется, только все бы выиграли от этого.
1: Наталья, вот представим такую ситуацию. Вы топ-менеджер, к примеру, и будете искать работу, ну, например, на таком сайте, который предлагает некий список вакансий. Вы бы позволили госуслугам получить доступ к вашему профилю на HeadHunter и синхронизировать данные, таким образом большую картину о себе дать или нет все-таки?
0: Нет, я против всей этой информации, потому что действительно сейчас не так спокойно. И давая доступ на какое-то время, опять же, на какое время, очень много нюансов. Я бы работу искала по-другому. И, конечно же, не давала бы возможность привлекать стороннему ресурсу мои персональные данные.
1: Ну, знаете, я скорее согласен с вами в этом вопросе. А как много вообще тогда те, кто на рынке ищет работу, готов будет дополнительные сведения о себе подгружать из госуслуг, как считаете?
0: Возможно, на какие-то простые позиции. Это, конечно, с одной стороны, упрощение с точки зрения шаблона заполнения этого резюме, потому что у многих людей его даже нет. Они даже не знают, как его писать. И когда подгружается все автоматически, многим просто проще. Ну, как бы это не хорошо, не плохо. Работодатель видит полную картину, здесь выигрывает. Но если мы говорим про более технические позиции, более высокого уровня, то, конечно же, это не будет являться никаким серьезным аргументом для того, чтобы рассмотреть этого человека.
1: Наши слушатели спрашивают, означает ли все это, что не нужно больше составлять идеальные резюме, то есть обращаться к HR-агентствам?
0: Обращаться к агентствам или делать это самостоятельно, потому что сейчас очень много информации нужно, потому что все равно резюме — это некий путь, некий опыт. А если любой человек претендует на какую-то конкретную роль, мы же не пишем весь свой опыт, мы пишем только то, что имеет отношение к будущей роли. И это очень важно. Я это называю упаковкой опыта, когда мы ничего не привираем, но опыт, за 10 лет мы же не напишем на 2 листочках бумажки А4, правильно? Все равно будем писать только то, что будет иметь отношение к делу. Поэтому это две реальности, которые имеют право на существование.
2: Эксперимент по авторизации через единую систему идентификации и аутентификации проходит в России с апреля 2021 года. В сентябре правительство расширило перечень целей и сведений, которые пользователи могут передавать электронным площадкам через госуслуги. Помимо HeadHunter в список вошли также Авито, Яндекс, Озон и ВК. Сейчас о том, чего лучше не делать в фитнес-клубах. Поднятие больших весов в спортзале без страховки, прыжки с бортика в бассейне и подливание воды на электронагреватель в хамаме. Все это достаточные поводы для того, чтобы при многократных нарушениях разорвать договор с клиентом фитнес-клуба, рассказала радио РБК президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Однако сейчас спортивным организациям крайне трудно досрочно завершить договор с клиентом. По этой причине сообщество обратилось к премьер министру Михаилу Мишустину с просьбой наделить их такими правами. И согласно инициативе, деньги за неиспользованные дни в спортзале клиенту вернут. При этом клубы будут иметь право не заключать новый договор с нарушителем в течение года, рассказала Руслану Айнединову президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
3: Мы за гибридную модель правового обслуживания наших клиентов в силу того, что одна история тогда, когда заключается договор на оплату услуг и абонемент или клубную карту какую-то длительную, а другая история тогда, когда мы говорим о конкретной ответственности клиента за пользование фитнес-объектом, в том числе поведение клиента на территории клуба и поведение, которое не противоречит правилам клуба,

0: мере у клиента будет появляться ответственность за его поведение и понимание, за что клуб может разорвать контракт. Ситуации разные бывают, и они не так часто встречаются. В большей степени это продиктовано регионами. Москва в этом смысле очень конкретная и более-менее понятная с точки зрения взаимодействия с клиентом. А вот в регионах бывают разные случаи.
1: А можем назвать конкретные нарушения?
0: Номер один. Клиент тренируется в зоне свободных весов. Например, для того, чтобы выполнять те или иные упражнения с большим весом рабочим, обязательно должна быть страховка. То есть клиент должен подойти к дежурному тренеру или согласованно тренироваться персонально с тренером. Клиент, соответственно, если самостоятельно пользуется более увеличенной историей своей тренировки и травмоопасно для себя и для окружающих, это уже нарушение. Если клиент берет большие веса, он может потерять равновесие, соответственно, он может травмировать себя и травмировать окружающих. Или мы знаем, что бассейн – это самая такая зона повышенной ответственности. Вот если нельзя нырять с бортика, потому что там определенный принцип глубины, а клиент все равно прыгает и ныряет, то это опасно как для окружающих, так и для самого клиента. Что касается, например, пользования хамамами, саунами и так далее. Сегодня электрические камни-нагревателями сауны, но если запрещено туда поливать водой для того, чтобы там пар был, для этого, опять же, есть специальные обученные этому люди, то все, что может так или иначе навредить окружающему, в том числе самому клиенту, всегда, как правило, прописывается. И таких историй очень много, и они в каждом клубе будут свои. Обязательно будут внесены свои особенности, потому что каждый клуб – это определенная бизнес-модель, в которой присутствуют разные тренировочные зоны.
1: Клуб зафиксировал 3 нарушения и, получается, разрывает договор, а сумма за неиспользованные дни клиенту возвращается, и клуб имеет право не продлевать контракт. Правильно понимаю?
0: Абсолютно верно. Это как правонарушители, те, которые на дорогах, если забирают права, человек не имеет права получить заново новые права, будучи автомобилистом. В данном случае такая же история про то, что потом в дальнейшем с клиентом этот договор не заключается. Деньги, естественно, пересчитываются в зависимости от того периода времени, который тренировался клиент.
1: Вы сказали, что крайне трудно разорвать договор. А как все-таки эта процедура выглядит сейчас? Почему трудно?
0: Каждая процедура требует определенных законодательных аспектов. Допустим, защищенность на сегодняшний день потребителя, она гораздо больше, нежели чем бизнеса. Поэтому мы за то, чтобы бизнесу было комфортно.
2: Впрочем, как отмечает газета «Коммерсант», систематически правила фитнес-клубов нарушает лишь процент посетителей. Наиболее популярные нарушения – это скрытое тренерство, воровство, агрессивное или неадекватное поведение.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Почти 90% спроса на премиальные новостройки Москвы вышло за пределы Садового кольца. Такие данные приводит NF Group. Еще несколько лет назад, в 2019-2021 годах, за пределами центра покупали лишь 60-70% премиального жилья. Сегодня в столице вообще насчитывается 34 премиальных проекта. Только треть из них находится внутри Садового кольца. При этом объем предложения за 5 лет вырос на 78%. С 1,5 до почти 2500 квартир и апартаментов. Почти весь прирост обеспечили проекты вне центра. Там предложение удвоилось. Этот переток объясняется разницей в ценах. Квадратный метр в центре стоит более 2 миллионов рублей, а за его пределами около 1,5. Это на треть дешевле. Схожие процессы фиксирует и компания «Интермарк. Городская недвижимость». С января по июль этого года доля денег, вложенных в элитные новостройки вне центра, выросла с 38 до 44%. За это время была заключена 1571 сделка. Это на 16% меньше, чем год назад. Общий денежный объем покупок сократился до 189 миллиардов рублей в премиальном сегменте новостроек. Но если центр потерял почти треть выручки, то сегмент за пределами ЦАО лишь 10%. Удержав почти всю прошлогоднюю выручку в 83 миллиарда. Главный драйвер продаж премиального жилья – северные районы вдоль ленинградского направления. Там за 7 месяцев заключено 408 сделок против 250 годом ранее. Рост на 63%. Денежный объем покупок увеличился с 15 до 25 миллиардов рублей. На эти районы приходится около трети всех денег, которые покупатели тратят на премиальные новостройки за пределами центра. Эксперты отмечают, что премиальный рынок расширяется избирательно. Новые проекты появляются точечно, прежде всего в качественных локациях рядом с водой и парками с хорошей транспортной доступностью. Инвестиции в недвижимость России по итогам 9 месяцев 2026 года превысят 600 миллиардов рублей. Но это меньше прошлогодних 679 миллиардов. Такие предварительные данные приводит компания Core XP.
3: Резать лося.
5: Лося.
3: Словарь биржевого.

0: сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
1: Шлак и шлаки.
2: Не самый экологичный термин в нашем трейдерско-русском словаре, но зато очень популярный. Можно сказать «шлак» в единственном числе или «шлаки» во множественном. Чаще всего так называют акции компаний из второго и третьего эшелонов. Они мало ликвидны и потому мало предсказуемы. Могут взлетать, падать и делать любые кульбиты на десятки процентов в день. Шлаками иной раз называют и некоторые голубые фишки, если у них серьезные проблемы в бизнесе. Так или иначе, если вы любите пощекотать себе нервы, то шлаки точно для вас. Доктор, в моем портфеле накопилось очень много шлаков.
3: Понятно, будем резать.
2: Да ну, прям меня?
3: Да нет, позиции.
2: Дмитрий Полянский и Ян Мелкумов, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
5: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
0: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково. Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?». По будням на радио РБК.
6: Что это было? В эфире.
7: Возьмем одну из самых распространенных у нас проблем, это рак желудка. И здесь что может быть инвестицией в здоровье? Может быть питание, когда мы действительно следим, поскольку это, ну, в какой-то степени влияет на здоровье желудка. А с другой стороны, диагностика. Потому что 90% случаев рака желудка связаны с бактерией хеликобактер, которая там живет. И если мы инвестируем 1500 рублей в диагностику хеликобактер, а потом при необходимости, если она есть, инвестируем еще 5000 рублей
8: в лечение. Например, еще, да? Или...
7: Мы даже не рассматриваем сейчас гастроскопию.
8: Даже
7: не гастроскопию. Гастроскопия, может быть, следующий шаг или большие амбиции, да? По минимуму. Просто тест на хеликобактер и просто лечение. Это 1500 плюс 5000 рублей и все.
5: Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.
9: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
10: 22 часа дня с новостями Ася Касьянова. Один человек погиб и двое получили ранения в результате утренней атаки беспилотников на Энергодар. Как сообщил мэр города Максим Пухов, раненых госпитализировали, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Саммит АТС в Китае – это хорошая возможность для встречи Владимира Путина с лидерами США и КНР. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что российский лидер планирует посетить съезд. Мероприятие пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне. Американский сжиженный газ может занять до 15% индийского рынка к 2027 году из-за стремления Дели диверсифицировать поставки топлива. По информации зарубежных СМИ, три ведущие нефтеперерабатывающие госкомпании Индии готовы нарастить импорт сырья из США.

0: США более чем на 25%. К такому шагу производители пришли на фоне логистического кризиса в Ормузском проливе. Размер возмещения ущерба за незаконный вылов речных раков увеличили в России в 15 раз. Вместо 115 рублей теперь почти 1700 за штуку. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Документ вносит изменения в правила расчета ущерба от 2018 года. Бывший футболист Дэвид Бекхэм заработал 50 миллионов долларов в качестве дивидендов на фоне масштабной рекламной кампании во время летнего чемпионата мира по футболу, пишет Guardian. По данным финансовой отчетности, возросший спрос со стороны мировых брендов, таких как Lenovo и McDonald's, обеспечил его коммерческой компании рекордную выручку в размере 110 миллионов долларов. Больше новостей на сайте РБК.
1: Часов 2 минуты в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Через 5 минут в нашем эфире программа «Налоговая база». Выясняем, как в Москве выявляют серую аренду и кто попадает в зону риска. А еще поговорим о новых стандартах лечения депрессии. Электрический ток, стимуляция мозга и фильтрация крови. Так планируют лечить людей с депрессией. Новый стандарт утвердил Минздрав. Что изменится и насколько эффективна такая методика, мы спросили у психиатра. А прямо сейчас о мошенничестве с цифровым рублем. Мошенники начали использовать цифровой рубль для обмана продавцов. Как это работает? Мошенники говорят продавцам, что уже оплатили товар цифровыми рублями. Говорят перейти по ссылке и отсканировать QR-код или ввести данные банковского приложения, чтобы оплата зачислилась селлеру на счет. Но в итоге деньги списываются именно у продавца. Об этом РИА Новости рассказал сенатор Артем Шейкин. Почему это работает? Спросим эксперта по информационной безопасности, представителя группы компаний «Гарда» Луки Сафонова. Он присоединяется к нашему эфиру. Лука, добрый день. Мы постоянно слышим о новых схемах мошенничества. Казалось бы, люди уже привыкли никому не доверять, по ссылкам не переходить. И вот опять очередная новая схема. Почему это работает?
2: Добрый день. Ну, мошенники, как правило, всегда используют какие-то нововведения, какие-то новые сервисы для того, чтобы обманывать других людей. Что касается цифрового рубля, тут тоже было понятно, что, скорее всего, мошенники не оставят в стороне этот сервис. Вот. Что касается самой схемы мошенничества, здесь достаточно мало людей еще пока пользуются этим сервисом, поэтому мошенники пытаются извлечь из этого выгоду. Но если человек пользуется цифровым рублем, он как бы эту схему мошенничества сразу поймет, потому что, во-первых, если у человека не открыт этот цифровой рубль, счет цифрового рубля, то ему просто-напросто невозможно туда перевести деньги. Вот это самое главное стоит запомнить. Если вы такой счет не открывали, то вам туда перевести не могут деньги, и, соответственно, ничего подтверждать не надо. Вот. По поводу подтверждения тоже. Обычно подтверждение платежей делает тот, кто платит, как и в любых других сервисах. Поэтому подтверждать то, что вам пришли какие-то деньги, переходить по QR-кодам, ссылкам и диктовать какие-то смс-сообщения, либо какие-то пуши мошенникам, либо кому бы то еще, тоже не следует.
1: Лука, если покупатель использует цифровой рубль, это достаточно новый инструмент, какие еще нюансы нужно знать, чтобы не попасться на удочку мошенников?
2: Ну, это, по сути, просто такой же счет в банке, на который вам на определенный счет приходят деньги. И, соответственно, если вам, если вы не ожидаете никаких платежей, и вам вдруг туда приходят деньги, то следует уведомить об этом банк свой. Если, соответственно, вам должны туда что-то перевести, то, соответственно, смотреть тоже, от кого вам направлены денежные средства, чтобы вы не попались как бы в цепочку отмывания каких-то ворованных средств и так далее.
1: Если случилось непоправимое, и действительно человек попался на развод, что ему делать? Есть ли у него шанс вернуть переведенные мошенниками средства?
2: Ну, есть банки, которые страхуют ваши сбережения и вклады, есть эти услуги, соответственно, по ним, я думаю, можно вернуть. А так, в любом случае, надо уведомить как минимум банк, я думаю, дальше они проконсультируют, там, возможно, стоит писать заявление в правоохранительные органы и так далее.
1: Лука, давайте мы на всякий случай еще раз перечислим основные какие-то правила цифровой гигиены, да, чтобы все-таки люди меньше попадались на развод мошенников.
2: Давайте, да. Если у вас нету счета,

0: цифрового рубля, то и деньги вам туда перевести не могут. Никак. Для того, чтобы принять платеж, обычно это делает подтверждение тот, кто отправляет деньги. Тот, кто принимает деньги, ничего подтверждать не должен ни банкам, ни каким-либо спецслужбам, никому. Вот. Ну и, соответственно, следить, кто и за что вам отправил деньги. Это касается не только цифрового рубля, но и других счетов, соответственно, чтобы не стать в цепочку отмывания денег каких-то преступных.
1: Благодарю вас. Лука Сафонов, эксперт по информационной безопасности, представитель группы компании «Гарда», был в прямом эфире радио РБК. Нужно сохранять бдительность в любом случае. Ну и напомню, что в августе глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предупредил, что мошенники на фоне внедрения цифрового рубля могут предлагать за его использование льготы. 23 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совещании с Владимиром Путиным сообщила, что россияне открыли почти 200 тысяч счетов в цифровых рублях за первые три недели после полноценного запуска нового платежного инструмента. Цифровой рубль стал доступен для массового пользования 1 сентября этого года.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
1: 14:08 в Москве. У микрофона Ирина Савельева. Мы продолжаем рассказывать о ключевых новостях уходящей недели. США начинают строить две военные базы в Гренландии. Об этом во вторник заявил Дональд Трамп на Генассамблее ООН. И на том же мероприятии власти Соединенных Штатов, Дании и самого большого в мире острова подписали соглашение о безопасности последнего. В рамках этого документа американцы рассчитывают расширить свое военное присутствие. Кроме того, он призван завершить долгие споры Копенгагена и Вашингтона о принадлежности Гренландии. Что известно о соглашении и как его оценивают все стороны, выяснял Владимир Расулов.
3: Все началось во время второго срока Дональда Трампа на посту президента. Как мы помним, в январе этого года он впервые заявил, что Вашингтон должен получить контроль над самым большим в мире островом на севере Атлантики и у побережья Северной Америки. А нужно это, по словам американского президента, для того, чтобы защитить стратегические интересы США в Арктике. Трамп неоднократно утверждал, что Гренландия буквально окружена российскими и китайскими кораблями и подлодками. Пекин и Москва, к слову, отвергали и опровергали неоднократно эти утверждения. И здесь есть нюанс. Вообще-то, с 1953 года Гренландия имеет статус автономной территории в составе Дании, то есть другого государства. Правда, у острова есть собственное правительство и прочие органы власти. Ну а Дания контролирует там внешнюю политику и оборону. И вообще датская крона является официальной валютой острова. Остров с населением в 56 тысяч человек имеет большие запасы золота, алмазов, урана и редкоземельных металлов. Дональд Трамп говорил, что оборона его состоит из, цитата, «двух собачьих упряжек». Поэтому США, по его мнению, должны установить полностью всю безопасность в этом регионе. Местные жители даже протестовали против подобных заявлений американского президента, но в итоге Соединенные Штаты заключили все-таки с королевством Дании и Гренландии вот это соглашение, и оно дает Вашингтону постоянный контроль над безопасностью и другими потребностями острова. Кроме того, как утверждал Трамп, соглашение запрещает делать чувствительные инвестиции в остров без письменного одобрения Вашингтона. Поэтому вот это соглашение можно считать дипломатической победой американского президента. В этом уверен главный научный сотрудник Центра североамериканских исследований и Иран Александр Петров.
4: Вот этот вот максимальный шаг, который был сделан Трампом по поводу аннексии острова, по поводу сделать его следующим штатом Соединенных Штатов, это вот желание невозможного фактически для того, чтобы получить максимальное возможное при взаимодействии с властями Дании. Собственно говоря, ему во многом это удалось, несмотря на риторику, которая раздается в странах Западной Европы, Дании, Гренландии, что Трампу нет, ничего не удалось. Нет, на самом деле ему, конечно же, удалось не просто расширить присутствие Соединенных Штатов, а фактически диктовать условия, как Дания должна себя вести на международной арене. Это можно назвать дипломатической победой с точки зрения вот именно расширения экономического присутствия и развития присутствия Соединенных Штатов в регионе в целом.
3: Как сообщили в Белом доме, подписанное соглашение запрещает размещать в Гренландии любые военные объекты стран, которые не входят в НАТО. США в рамках документа смогут модернизировать и расширить военную базу Петуфик на северо-западе острова, а также создать две новые. Вашингтон, в частности, планирует восстановить объект в Нарсарсуаке на юге. Там в 50-х годах закрылась американская база Blue и West One. Создать новую планируется и в

0: Эстерсвиге, на востоке острова. Сейчас это аванпост, которым пользуется лыжный патруль на собачьих упряжках «Сириус» военно-морских сил Дании. Соглашение укрепляет американские оборонительные возможности, в первую очередь противолодочные и противоракетные. Впрочем, это не первоочередная проблема с точки зрения противостояния России-НАТО. Так считает научный сотрудник Центра международной безопасности ММОРАН Дмитрий Стефанович.
1: Там и так стоят радиолокационные станции, системы предупреждения ракетного нападения. Возможно, это будет усиливаться, какая-то модернизация будет более активно вестись. Какие-то датчики для контроля воздушного, морского пространства, океанских глубин, вот это вот что-то там, безусловно, и предполагается разворачивать в первую очередь. Там будут и средства активного противодействия, то есть перехватчики противоракетной обороны, я ожидаю там увидеть. Но ударной системы вряд ли, конечно, потому что в этом особого смысла нет. Хотя нельзя исключать, что, например, с учетом тех противоречий уже между США и некоторыми странами НАТО, относительно пролетов их дальней авиации для нанесения удара в Персидском заливе, там может появиться и какая-нибудь база американской бомбардировочной авиации передовая, что особенно важно с учетом их планов по наращиванию производства перспективного бомбардировщика B-21 Raider.
0: Власти Дании и Гренландии перед этим в один голос говорили, что соглашение признает суверенитет и территориальную целостность королевства, а также право островного народа на самоопределение. И последовала реакция от американской стороны. Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, успел заявить, что соглашение США с Данией по Гренландии позволяет Вашингтону построить там столько военных баз, сколько необходимо.
2: Подробности соглашения о безопасности Гренландии изучил Владимир Расулов. ФАС предложила расширить запрет для энергокомпаний на майнинг криптовалют. Согласно документу антимонопольной службы, энергетикам нельзя будет становиться операторами майнинг-инфраструктуры. Запрет для них уже действует, и теперь ФАС предлагает распространить его на услуги по размещению профильного оборудования. Так, энергетическая компания, которая сама контролирует мощность, не сможет построить инфраструктуру под добычу крипты и зарабатывать на размещении устройств майнеров. Таким образом, государство пытается исключить конфликт интересов и обеспечить приоритет обычных потребителей, а не майнинга, рассказал главный редактор РБК «Крипто» Николай Загвоздкин.
3: Энергокомпания сможет продавать майнеру электричество, но не сможет быть оператором майнинговой инфраструктуры. Если брать с точки зрения майнеров, это скорее минус, потому что электроэнергия – это одна из главных статей себестоимости добычи криптовалюты. Логично, что чем ближе майнинг находится к генерации, тем дешевле может быть энергия. Если между генератором и майнером появляется дополнительное звено, это может означать какие-то дополнительные расходы и в конечном счете более высокую себестоимость добычи, что на пользу бизнесу, наверное, не пойдет. Для энергетиков ситуация тоже неоднозначная. В регионах, где электроэнергии не хватает, логика ФАС вполне понятна. Производителя не должно быть собственного майнингового бизнеса и стимула туда мощность доступную отправлять. То есть тут очевидный конфликт интересов. Скорее всего, таким образом государство пытается исключить тот самый конфликт интересов и обеспечить приоритет обычных потребителей промышленности, а не майнинга, который в моменте может быть, например, более выгоден.
2: Новые правила не повлияют на тарифы на электроэнергию, заверили ФАС. Ранее в этом году добывать криптовалюту запретили в ЦОДах, которые могут получить ряд льгот. Например, в упрощенном порядке подключаться к магистральной электросети. Такие ЦОДы отнесены к сооружениям связи и состоят в спецреестре Минцифры. Далее в нашем эфире программа «Налоговая база». Выясняем, как в Москве выявляют серую аренду и кто попадает в зону риска.
4: Трудоспособный возраст, отсутствие официальной работы и 50 квартир в собственности. Так в общих чертах выглядит портрет нарушителя налогового законодательства, к которому в Москве сейчас приковано особое внимание. По версии мэрии, десятками объектов недвижимости, автомобилей, яхт и нулевым официальным доходом в столице обладают 154 тысячи человек. Вряд ли они их просто коллекционируют. Почти наверняка речь идет о получении масштабных теневых доходов. Как в Москве выявляют серую аренду? По какой формуле определяют налоговый потенциал недвижимости и кто действительно находится в зоне риска? Я Екатерина Виноградова. Здесь базовый минимум о налогах.
5: Налоговая база.
4: У меня в гостях сегодня руководитель налоговой практики адвокатского бюро БВМП Александр Андропов. Александр, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Екатерина.
4: Александр, а как вам кажется, почему выбран такой фокус, трудоспособный и неработающий? Потому что, ну, по логике вещей, пенсионер, который сдает в аренду квартиру и не платит налоги, это такой же нарушитель, как трудоспособный гражданин.
6: Налоговая в первую очередь обращает внимание на количество объектов, зарегистрированных на физическом лице. О том, что трудоспособен он или не получает доход, это уже косвенный признак. Откуда он получает доход? Здесь включается логика. И если человек, имея столько квартир, не получает доход, то есть на что он живет? Вопрос. Соответственно,

0: его стоит проверить.
1: Ну да, потому что у нас вообще-то правительством и президентом обозначен сейчас курс на борьбу именно с теневой занятостью, а занятые — это люди, как правило, в трудоспособном возрасте. Поэтому, мне кажется, здесь еще есть вот такой крючок. Хорошо, но вот в мэрии говорят, что основной канал сбора информации о незаконной аренде — это участковые. Действительно ли это так, и что делает участковый для того, чтобы установить факт неуплаты налогов с аренды?
0: Участковый по запросу налогового органа может выйти на адрес, который будет указан в запросе, и опросить либо жильцов, кто проживает на данном объекте недвижимости, либо соседей. То есть он выполняет эту функцию контроля, но по запросу налогового органа.
1: То есть не самостоятельно, инициативно он не может пройтись по подъездам и собрать информацию о нарушителях?
0: У него такой задачи нет, и у него таких функций нету, в принципе. То есть у него своя работа, он ей занимается, но по запросу налогового органа он может выйти и, так скажем, осуществить эту работу.
1: А какие-то документы он может истребовать?
0: Он имеет право требовать документы, подтверждающие личность, взять объяснение, задавать вопросы. Но договор аренды он не имеет права истребовать, потому что это является документом, подтверждающим право собственности. Также выписку из ЕГРН он не может запросить. В его обязанности это не входит. Поэтому если ему в этом отказали, либо просто не открыли дверь, вопрос на этом как бы закрыт. Но закрыт не навсегда. В любом случае он может опросить соседей, консьержа, либо сотрудников управляющей компании. Если в этих объяснениях будет понятно, что там проживают иные лица, ну, которые сняли эту квартиру, да, то эта информация поступит в налоговые органы, и, соответственно, последствия будут соответствующие.
1: А какая-то финансовая мотивация участковых есть дополнительная за выявление потенциальных нарушителей?
0: Таких сведений у меня нет. Ну, возможно, есть какие-то внутренние поощрения, но это скорее вопрос к структурам МВД.
1: По версии мэрии, помимо участкового, выявлением теневых доходов от аренды занимается также Государственная инспекция по недвижимости, ГИД. В чем принципиальная разница в ее подходе по сравнению с участковыми?
0: ГИД занимается проверкой объектов недвижимости коммерческой, выявляет самострои, незаконные перепланировки, составляют акты, и эта информация, я не встречал у себя на практике, чтобы передавалась в налоговые органы. Возможно, она существует где-то в других структурах, хранится, но за всю мою практику не было, чтобы передавали эту информацию, вот проверьте этих, не было. ГИД может, да, установить каких-то незаконных арендаторов, но это будут, скорее всего, мелкие магазины, склады,
1: там, то есть как мастерские. Какой-то побочный продукт ее деятельности.
0: Все верно, да, это как побочный продукт, но
1: не основная задача. Но ведь да, что-то могло измениться на самом деле в 2025-2026 годах.
0: Но мы это увидим в будущем.
1: Совсем скоро. Хорошо. А как налоговая, собственно, выявляет теневые доходы от аренды? Об этом мы спросили управляющего партнера ГИН и партнеры Киру ГИН.
2: Выявлением незаконной аренды сейчас в первую очередь занимается налоговая инспекция. Как она это делает? Во-первых, в распоряжении налоговиков есть данные Росреестра. И налоговые органы уделяют особое внимание собственникам нескольких объектов недвижимости, которые не подают декларацию 3 НДФЛ или отражают в ней минимальные доходы. Помимо данных Росреестра, налоговые органы используют альтернативные источники, а именно бывших арендаторов, соседей, участкового, управляющую компанию. При необходимости инспектор может выехать по адресу, опросить консьержа, соседей, а также уточнить у жильцов, кто проживает в квартире, собственники они или арендаторы. Кроме того, налоговые органы стараются получить доступ к банковской выписке физического лица. Для этого физических лиц вызывают на допросы в налоговые органы и направляют им требования о представлении документов и информации.
1: Хорошо, то есть три основных источника – Росреестр, опросы людей и банковская выписка. А так ли просто ее получить? Вообще, при каких условиях налоговый орган может посмотреть на данные, например, движения по счетам человека?
0: Налоговые органы это может сделать, но это не так просто. Направляется запрос в вышестоящий налоговый орган, который должен согласовать получение данной выписки. Только после этого можно ее проанализировать и увидеть, да, системность платежей и так далее. Но получить эту выписку получается крайне незначительным количеством инспекторов.
1: То есть вышестоящий орган не всегда согласовывает эту меру?
0: Крайне не всегда.
1: Мне кажется, это важно зафиксировать. Принято. Но какие у налогового еще могут быть лазейки для получения информации о серой аренде, нам рассказала налоговый консультант Линда Куркулита.
3: Другим вариантом, когда ФНС узнает о том, что квартира, дом сдаются в аренду, являются сами арендаторы. Если возникает конфликтная ситуация, есть риск, что арендатор пойдет в инспекцию

0: и зная о том, что арендодатель не платит налоги, расскажет всю информацию, всю подноготную налоговому инспектору. Кроме этого, нельзя недооценивать вариант, когда сам арендодатель, не зная о том, что он делает, представляет выписки, например, банковские в инспекцию в рамках проведения камеральной налоговой проверки декларации для подтверждения, например, расходов на приобретение ценных бумаг, транспорта, недвижимости и так далее. И налоговый инспектор среди всех сведений, которые представлены в выписке, находит систематическое зачисление денежных средств, например. И далее уже, когда возникают вопросы у налогового инспектора, он начинает сводить 2 плюс 2, и таким образом можно понять, что налогоплательщик сдает в аренду недвижимость.
1: Вот в ситуации, когда бывшие арендаторы или соседи сообщают налоговому органу о том, что что-то там нечисто, какая реакция обычно и как это выглядит? То есть в свободной форме можно написать, знаете, вот в 57-й квартире Иван Иванович, кажется, поселил какую-то семью и не платит налоги с аренды. То есть вот как это должно все выглядеть?
2: Да, это действительно имеет место быть. То есть недовольные соседи, может быть, бывшие супруги обиженные, либо какие-то еще недовольные люди, которые с вами плохо расстались в каком-то случае, они могут действительно подать жалобу в налоговую через свой личный кабинет на собственника квартиры, да, то есть он может описать ситуацию, что вот есть подозрение, что данную квартиру сдают и получают незаконный доход. Эти обращения в обязательном порядке регистрируются и находятся на особом контроле в вышестоящем налоговом органе и в 100% случаев отрабатываются. То есть выходит инспектор территориального налогового органа и опрашивает лиц, осматривает объекты, ну, то есть выходит по адресу. Вывод такой, что не нужно ссориться с соседями, лучше с ними дружить и приходить с пирогами.
1: Да, после нашего выпуска все, значит, пошли к своим соседям с хлебом, с солью. Надеюсь, так и будет. А вот что, если в квартирах, например, налоги с аренды которых не платятся в налоговый орган, живут, например, родственники, друзья или какие-то иные лица и живут безвозмездно? Вот я могу как-то зафиксировать этот факт и представить в качестве доказательства в налоговый орган, чтобы снять претензии с себя?
2: Да, конечно, здесь подойдет договор безвозмездного проживания, заключенного между проживающим и, соответственно, собственником жилья. Но важно понимать, что чтобы не было, да, системных платежей, это важный факт, но из-за того, что налоговый их напрямую не увидит, кроме как от вас, эта информация не поступит, да, в налоговый орган. Поэтому этого документа будет достаточно, но на словах инспекция не поверит этому, да, то есть необходимо подтверждение документальное в любом случае.
1: Угу. То есть договор безвозмездного проживания может быть таким решением. Но, конечно, если у вас такой договор на 50 квартир оформлен, наверное, это тоже никого не обманет. Давайте еще обсудим вот какую вещь. По версии мэрии, в Москве 154 тысячи человек, у которых нулевой официальный доход, и при этом в собственности 50 объектов недвижимости или там 70 транспортных средств. Порядок такой. Мне вот что интересно. Как вообще у человека может появиться такое заоблачное количество квартир? Потому что интуитивно кажется, что это какое-то вообще невероятное количество, и таких людей нет. Я ошибаюсь?
2: Такие люди есть. Мы должны гордиться за нашу страну, что у нас такие люди живут. Вот, ну, по моему мнению, это инвесторы, да, которые на стадии котлована вкладывали денежные средства свои в объекты недвижимости и на сегодняшний день имеют такой потенциал. Да. Касаемо транспортных средств, ну, здесь это, скорее всего, собственники таксопарков. Да. Здесь больше это похоже на такое сокрытие деятельности предпринимательской, которая не регистрируется и не платит налоги. Касаемо вот тех, у кого по 50 квартир, да, то есть вряд ли это прям направлено было на сокрытие доходов, да, от сдачи в аренду, скорее это все-таки как больше инвестиционные проекты. Вот. А если говорить о том, что это номинальные какие-то держатели квартир, здесь тоже я сомневаюсь в этом, потому что вряд ли кто-то захочет с этим связываться и на кого-то оформлять такое количество недвижимости.
1: Соглашусь, но мы с вами сейчас теоретизируем во многом, а теперь давайте перейдем к разбору кейсов. Вот поделитесь, пожалуйста, какие в вашей практике были случаи, когда налоговая реально ловила физическое лицо на сокрытие доходов от аренды.
2: Да, был такой кейс. К нам обратился мужчина, который на протяжении нескольких лет сдавал 8 гаражей в одном кооперативе. Он искренне считал, что это его гаражи, и он не должен с этого платить налоги. То есть он не занимается предпринимательской деятельностью, это его собственность, он их сдает. Потом, когда уже налоговая доначислила ему сумму налогов и вручила акт,

0: налоговой проверки. Он уже обратился к нам. Налоговая, значит, донасчитала ему НДФЛ, потому что он не подавал декларации и не отчитывался, не платил налоги, соответственно. Сверху сумму штрафа доначислил, а также штраф за нерегистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, за незаконную предпринимательскую деятельность.
1: Вот как. А почему здесь возникла предпринимательская деятельность? Потому что речь идет о нежилой недвижимости?
0: Да, здесь речь идет о нежилой недвижимости, и это ключевой фактор в данном случае. Даже были намеки о том, чтобы НДС ему вменить, скажем так, но 145-я статья Налогового кодекса говорит об обратном, что здесь все-таки применяются функции индивидуального предпринимателя, который не обязан, да, НДС уплачивать. И от НДС мы отбились. В итоге мы вот сократили штраф в 6 раз, но налог пришлось все-таки доплатить.
1: А по какой формуле рассчитывался налог к уплате? Потому что мэрия предложила такой подход. За годовой доход от аренды принимается эквивалент 5% кадастровой стоимости жилой недвижимости и 20-30% коммерческой. Это адекватно? И действительно ли он применялся, допустим, в вашем случае?
0: Адекватным было бы посчитать стоимость с фактических перечислений, но так как не всегда можно получить эти данные оперативно из банковских выписок, поэтому пришли к такой функции, да, чтобы посчитать это с кадастровой стоимости. Если индивидуальный предприниматель находится на патенте, у него либо 4% с дохода с физлиц, либо 6% с юрлиц. Они взяли среднюю, значит, по больнице, да, 5%. Это чтобы просчитать сумму приблизительно, да, то есть необходимую к уплате в бюджет с дохода, указать ее как основание, да, вызвать, соответственно, физическое лицо.
1: И начать торг.
0: Не то, что торг, а вы нам документы, там мы увидим уже действительные цифры, с которых же мы посчитаем реально.
1: В мэрии сейчас говорят, что в основном претензии приходят людям, у которых 50, 60, 70 квартир и столько же транспортных средств. И они двигаются по принципу пирамиды. Начинают от самых богатых, но потом постепенно-постепенно будут переходить уже к менее обеспеченным людям. Как вам кажется, сегодня людям, которые незаконно сдают, допустим, 2-3 квартиры, стоит переживать?
0: Эффект пирамиды действительно существует. Те, кто сдают 2-3 квартиры, прямо сейчас переживать не стоит, но и забываться не стоит, потому что это зависит от конкретной инспекции. Если там попадутся очень активные инспектора и отработают первичные списки, то и дойдут до них.
1: Хорошо, переходим к блицу. Короткие вопросы, по возможности короткие ответы. Если официально показать минимальный доход и продолжить сдавать квартиры в серую, это безопасно?
0: Нет.
1: Если задекларировать доход от 25 квартир, а еще 25 квартир продолжить сдавать, налоговая не придет?
0: Придет, и инспектор спросит, а где остальные 25?
1: До начисления налогов за аренду десятка объектов недвижимости – это перспектива банкротства физического лица?
0: Нет, скорее у кого 50 квартир собственности, им есть с чего платить налог и штрафы. Скорее всего, банкротство здесь не светит.
1: Насколько практики Москвы по выявлению теневых доходов применимы сегодня в регионах?
0: Настолько же, насколько и в Москве, только объем немного меньше.
1: И финально. Оказавшись перед налоговым инспектором, что вы ему скажете?
0: Давайте говорить о фактах. Документы мы представим в установленные законом сроки.
1: Спасибо. Это была налоговая база и ее ведущая Екатерина Виноградова. Вместе с руководителем налоговой практики адвокатского бюро БВМП Александром Андроповым мы разбирали, как налоговая сегодня выявляет серую аренду. До встречи через неделю.
2: Вэйл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Джалис, Авар, гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
3: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
4: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
5: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
6: Что это было? В эфире.
7: Ты считаешь себя блогером?
8: Конечно.
7: В чем это выражается? Только в ведении своего канала? Или...
8: Какого канала? Я веду, во-первых, все социальные сети.
7: Так.
8: Любые социальные сети, которые существуют, я в них. У меня огромное количество экранного времени в телефоне.

0: Я живу в этом. Все. Это просто количество времени, которое я на это трачу.
1: Ты эту жизнь осознанно монетизируешь? Для тебя это источник дохода?
0: Конечно,
1: или
0: конечно. Это гораздо выгоднее, чем мода. Если вы выбираете блогинг и мода, друзья, светите лицом, не делайте одежду, украшения, очки, ничего из этого не делайте. Просто танцуйте на камеру.
1: У тебя самоцензура срабатывает?
0: У меня она включена, да, автоматически, потому что у меня ответственность за партнерские отношения, за людей, с которыми я работаю, за мою семью, за себя. Мне кажется, это нормально.
2: Стилист, блогер и телеведущий Георгий Карцев в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе?
3: Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Столица 14.33 с новостями Ася Касьянова. Около 2000 военных и 350 единиц техники задействовано в совместных учениях стран ОДКБ, которые стартовали на российском полигоне Чебаркульский. Об этом сообщает Минобороны. На маневры прибыли воинские контингенты из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков подчеркнул, что актуальность учения обусловлена сложной военно-политической обстановкой в мире и деградацией международных отношений. Возможный запрет США на экспорт дизеля обернется катастрофой для Великобритании. По данным газеты «Телеграф», это решение вызовет резкий рост цен и разгонит инфляцию. Подорожание топлива сильно ударит по британскому фермерству, строительству и логистике. Найти альтернативу в Европе Лондону будет тяжело, ведь раньше пятую часть дизеля страна закупала у России, отмечает издание. Против идеи Дональда Трампа ограничить экспорт уже выступили главы американских корпораций «Шеврон» и «ExxonMobil». Компания OpenAI временно приостановила обучение своих новейших моделей искусственного интеллекта на фоне участившихся случаев выхода ИИ-агентов из-под контроля. Об этом со ссылкой на заявление разработчика сообщает агентство Associated Press. В компании пояснили, что процесс возобновится только после внедрения дополнительных мер безопасности. Администрация Бангкока объявила о временном закрытии столичных школ из-за наводнения. В зданиях ряда учебных заведений развернули пункты временного размещения. В них находятся около 5000 человек. Режим зоны стихийного бедствия из-за ливней ранее расширили на всю территорию города. Вода затопила десятки магистралей. Последствия дождей затронули 50 тысяч домовладений. Власти также предупредили об угрозе распространения опасных заболеваний. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.
7: Часов 14:36 в Москве. У микрофона Ирина Савельева. Вы слушаете радио РБК. И в ближайшие минуты об изменениях в работе маркетплейсов. Теперь это не просто площадки для торговли. Почему? Расскажем. 1 октября вступит в силу норма, согласно которой при обнаружении недостатков приобретенного товара покупатель

0: покупатель сможет предъявлять требования продавцу непосредственно через цифровую платформу. Это позволит обращаться с претензиями в рамках самой площадки. Как сообщил на этой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин, это будет регулировать закон о правовых основах платформенной экономики. Кроме того, маркетплейсы должны будут дать покупателям техническую возможность потребовать от продавца возврат средств. А если селлер откажет, то выплатить самостоятельно. В ближайшее время эти меры никто из участников торговли на себе не ощутит, но со временем цены могут вырасти, рассказал эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов.
1: Норма, которая действует еще до 1 октября закона о торговле, давала продавцу право претензии от покупателя принимать по месту своего нахождения. Чем, собственно, пользовались многие компании, которые торговали в интернете, перерегистрировались куда-нибудь в Якутию. То если, соответственно, покупателю что-то не нравится по товару, он хочет сделать возврат денежных средств, пожалуйста, вот обращайся в Якутию. Сейчас же в новой редакции путь сокращен до минимума, и одновременно площадку, что называется, вовлекли в этот оборот. К тому же недавно было решение Верховного суда и Конституционного суда по схожим кейсам, которые признали, что площадка должна нести ответственность за товар, который она продает. Если она ответственность нести не хочет, значит, она должна с продавцом, который продает такой товар, просто не иметь отношения, его блокировать. Ну и, соответственно, если продавец вдруг откажется делать возврат покупателю средств за некачественный товар, в таком случае площадка будет возвращать средства, а дальше сама выяснять свои отношения с продавцом, урегулировать их как-то и взыскивать с него, если какие-то убытки понесет. Там же много очень изменений с 1 октября. Они все сразу, как бы, вряд ли смогут заложить там в цену, как-то учесть. Они будут анализировать. Если поймут, что у них появилась дополнительная статья расходов, и им приходится за продавцов там нерадивых, либо у которых денег нету, платить покупателям за некачественный товар, ну, конечно, они все это посчитают. Что бы ни происходило, какие бы новации на площадках ни происходили, всегда они влекут только одно – товар дорожает.
0: Редакция «Радио РБК» направила запросы в «Озон» и «Вайлдберрис» для комментариев. Директор по взаимодействию с федеральными органами власти «Озон» Елена Заева рассказала нам, что «Маркетплейс» полностью готов к новым требованиям. По ее словам, он сделает взаимодействие платформы предпринимателей и покупателей более открытым и предсказуемым.
2: На наш взгляд, закон о платформенной экономике комплексно балансирует интересы предпринимателей, покупателей и платформы. С 1 октября мы полностью готовы к исполнению требований закона о платформенной экономике. Что кардинально поменяется для продавцов? Поведение платформы, структура взаимодействия с платформой будет более открытая, понятная, четкая и предсказуемая. На платформу, в частности, возлагается обязательство уведомлять в существенных изменениях договора, которые могут повлечь ухудшение положения интересов партнеров за 45 дней. Во всех остальных случаях, которые являются нейтральными, не менее 15 дней. Ну и платформа может день в день объявить об изменениях, которые улучшают положение партнера. Либо исполняют требования законодательства, решения суда или органа государственной власти. Для продавцов возникают дополнительные обязанности по подгрузке документов на товары, а для платформы, соответственно, по проверке этой информации и недопущению к размещению карточки товара, по которой не подтверждены документы соответствия. Это очень важная деятельность для потребителей, которые теперь могут быть уверены, что все, что они видят на площадке маркетплейса, все является товарами надлежащего качества.
0: Представитель РВБ Ксения Вардугина рассказала редакции «Радио РБК», что закон не привнесет в деятельность платформы ничего нового. Однако она также отмечает, что правила будут способствовать более комфортному взаимодействию предпринимателей и покупателей на площадке.
3: Для пользователей Wildberries порядок возврата товаров останется привычным. Закон закрепляет механизм, который уже давно реализован на площадке. Если покупатель хочет отказаться от предоплаченного товара в ПВЗ, например, если он не подошел, это можно сделать без оформления дополнительной заявки. При возврате товара надлежащего качества сотрудник ПВЗ проверяет отсутствие дефектов и принимает товар. Если товар имеет недостатки, покупатель обращается непосредственно к продавцу через чат на площадке и оформляет соответствующую заявку. Решение по возврату принимает продавец. Если стороны не смогли прийти к соглашению, к рассмотрению ситуации может подключиться поддержка маркетплейса. В этом случае площадка устанавливает, не возникли ли повреждения по ее вине, например, на складе или в ПВЗ. Если вина маркетплейса подтверждается, стоимость товара компенсируется за его счет. Если урегулировать вопрос с продавцом не удалось, покупатель вправе продолжить спор с продавцом, в том числе в судебном порядке. Маркетплейс при этом предоставит необходимые для этого контакты продавца.
0: Как пишет РБК со ссылкой на Высшую школу экономики, совокупный оборот российских цифровых платформ по итогам 2025 года достиг почти 18,5 триллионов рублей, или это 8,5% ВВП страны. При этом 78% интернет-пользователей используют цифровые платформы для общения, 63% для заказа товаров, а чуть меньше половины для доступа к развлекательному.

0: у контенту. Яндекс создал и обучил новую языковую модель. По словам разработчиков, она полностью суверенная. Обновленная Алиса AI Foundation обучена без использования сторонних иностранных составляющих. Она пойдет в основу другой думающей ИИ-системы Яндекса. Модель содержит 80 миллиардов параметров. Ее обучали на 18 триллионах токенов. Для сравнения, у последней модели ChatGPT, по оценкам экспертов, от 2 до 5 триллионов параметров. У китайской Qwen почти 2,5 триллиона. Новая модель станет основой для будущих разработок компании, рассказали в пресс-службе компании.
1: Модель показывает высокие результаты в программировании и способности к рассуждению, а по качеству ответов на русском языке превосходит многие мировые аналоги, особенно в задачах на знание фактов, интересных русскоязычной аудитории. Моделей у нас много, и каждая служит своей цели. Конкретно сегодня мы выложили в открытый доступ сильную претрейн-версию модели, обученную с нуля. Она под открытой лицензией. Алиса же сложный продукт, в ней, по-умному, используется множество различных моделей. Так вот, все удачные наработки конкретно этого релиза лягут в основу будущих релизов. Например, единой резонирующей модели в Алисе.
0: В июле глава Сбербанка Герман Греф отметил, что единственная отечественная языковая модель в России разработана его компанией. Тогда он подчеркнул, процитирую, «Яндекс сегодня дообучает Qwen, в основе лежит китайская модель». Об этом он заявил на пленарном заседании Совета Федерации. В Яндексе это отрицали. Разработка собственной отечественной LLM-модели – хороший старт, однако потребителям был бы актуален другой тип нейросети, считает предприниматель и эксперт по искусственному интеллекту Александр Кананадзе.
2: К сожалению, у нас модели значительно слабее, и агентских моделей практически нету. То, что бизнесу требуется сейчас реально, это агентские модели. Да, то есть обучение агентов и оркестрации у нас очень плохо реализовано. Это когда у вас агенты выполняют узкопрофильные функции, над ними есть руководитель, который задает им задачи. И наверху есть оркестратор, который принимает результаты работы и дает ее в дальнейшую проработку. Вот у нас таких агентских моделей нет, и они нам очень нужны для бизнеса, потому что просто текстовые модели, они, конечно, тоже помогают бизнесу, но наибольший эффект вот как бы дают агентские модели. Если мы хотим конкурировать с другими странами, нужны агентские модели. Ну, отлично, что он сделал, если она будет лучше, чем Гигачат или Холмогоров у Тинькова, то прекрасно, потому что те-то, в общем, для бизнеса дорогие очень и, соответственно, пока были достаточно слабы.
0: Напомню, что понятие суверенности в устройстве языковых моделей регулируется законом с 1 сентября. Так, в тексте разделяется понятие суверенной и национальной модели нейросетей. К первому типу применяются гораздо более жесткие требования. Ее код, архитектура и инфраструктура не должны включать в себя компонентов иностранной разработки. Национальные же модели имеют право использовать решения с открытым исходным кодом из-за рубежа. Часов 44 минуты. В Москве у микрофона Ирина Савельева. Депрессию в России начнут лечить иначе. Обновленные стандарты утвердили в Минздраве. В частности, в рамках лечебного процесса будет проводиться электропунктура, электронейростимуляция головного мозга, гипоксивоздействие. Новый стандарт заменит действующий документ от 2022 года. Кроме того, пациентам положены осмотры врачей различных профилей. От невролога до уролога, консультация медицинского психолога, а также расширенный анализ крови. В основе диагностики и схем лечения у врачей-психиатров находятся именно медикаменты, а не электровоздействие, отметил психиатр Василий Шуров в беседе с Ильей Приходько.
3: Гипоксия – это воздействие пониженным содержанием кислорода. Знаете, как в масочках тренируются некоторые спортсмены, чтобы у них устойчивость была. Гипоксия – соответственно, насыщение крови. Электропунктура – когда, наверное, через иголки будут высокочастотный ток наносить по меридианам. Магнитное и прочее, очевидно, через электроды будут воздействовать различными физиотерапевтическими методами.
4: Василий, но это все не звучит, как будто бы кто-то лечит депрессию, а, честно говоря, как-то очень пугает. На медицину не очень похоже.
3: Ни поездка во Вьетнам, ни иголки в голову при депрессии не работают. Ну, включили в стандарты, хорошо.
4: А зачем понадобилось расширение стандартов, если сравнивать с 22-м годом? Вообще, насколько это эффективно, вы как будто сомневаетесь.
3: То, что я вижу, хорошо, что продлили до года клинический случай, потому что депрессия действительно вещь затяжная, и там нужно много повторных визитов для коррекции препарата, для изменения схемы, возможно, если она не работает. Также неплохо, что будут смотреть анализы, чтобы не пропустить какой-то

0: побочное действие. Убрали старые препараты, добавили новые, тоже интересный вариант. Ну вот все немедикаментозные методы, конечно, вызывают вопросы.
1: А зачем вообще, Василий, понадобилось сейчас пересматривать? Неужели депрессия неэффективно лечилась до этого? Или, может быть, есть тенденция к росту таких случаев?
0: Понимаете, как один герой говорил, наши шефы большие фантазеры, у них нет конкретной работы. Отдавать руководящие указания может и шимпанзе дрессированной в цирке. Совсем ко мне вопросы, почему для диагноза депрессии нужны там терапевты, неврологи, урологи для постановки этого диагноза, куча специалистов, анализы там на ВИЧ, на все. Ну, может быть, чтобы повысить выявляемость других заболеваний, но для постановки диагноза депрессии это не требуется. Требуется один специалист, который называется врач-психиатр.
1: И как в таком случае действует врач-психиатр для того, чтобы понять, что у человека депрессия без вот этих вот электростимуляций и удушения клиента?
0: Есть понятие сбор анамнеза, клиническая беседа. Все мастерство психиатра состоит в оценке текущего состояния пациента, изучение того, как развивалась депрессия. У нас есть опросники, тесты, которые позволяют нам понять продолжительность, глубину и наметить ориентировочную терапию. Как правило, медикаментозную, потому что все остальное, плюс психотерапия, но даже психотерапию имеет смысл подключать чуть-чуть попозже, когда депрессия начинает уходить, потому что пациент мало готов к психотерапии сразу, будучи на глубине депрессивного эпизода.
1: Василий, можно ли сказать, что мы стали менее устойчивы к стрессам и всевозможным проблемам извне, поэтому чаще впадаем в депрессию?
0: Я думаю, что да. Очень напряженная информационная повестка, отсутствие навыков цифровой гигиены. Конечно, мы более изнежены, инфантильны. У нас более высокие ожидания от жизни. Поэтому соглашусь.
1: Коротко, три совета для наших слушателей. Как не впасть в депрессию осенью 2026 года?
0: Да, не читайте советских газет за едой. Профессор Преображенский все сказал. Больше гулять, высыпаться, правильно питаться, физические нагрузки и информационная гигиена. Хватит думскроллинга и тревожных новостей.
2: Напомню, что введение электротерапии в лечебный план предложили еще в июле. Тогда в Минздраве предложили добавить электрическое воздействие на мозг вместе с расширенными анализами и доступом к обследованиям. Вслед за китайским языком россияне стали чаще учить арабский. Пик спроса на литературу по арабскому пришелся на январь-июль, а на онлайн-приложение на февраль и август. Об этом говорится в совместном исследовании книжного магазина «Литрес» и магазина приложений «Рустор», который имеется в распоряжении РБК. Самыми популярными среди приложений стали словари, тренажеры по грамматике и переводчики. Интерес к арабскому языку, вероятнее всего, растет на фоне расширения деловых и культурных связей со странами Ближнего Востока, а также из-за общего тренда на изучение редких и востребованных языков, говорится в исследовании. Ну а мы решили выяснить, сколько времени надо потратить, чтобы начать говорить на арабском хотя бы базовые фразы. Старший преподаватель арабского языка в Центре педагогического мастерства София Гальтяева в нашем эфире обучила базовым фразам прямо в прямом эфире.
1: София Гальтяева. София, ассаляму алейкум вам.
3: Алейкум ассалям. Сабахаль хейр.
1: Вот это что вы сказали? Первое я понял, а вот вторая часть фразы.
3: Доброе утро.
1: А, отлично. Ну, неплохо. Достаточно мелодично звучит. К вам чаще обращаются сейчас за тем, чтобы выучить арабский?
3: В частном порядке? Пожалуй, что нет. Но действительно курсы, которые я веду в Центре педагогического мастерства, стали более популярными и групп стало больше.
2: София, а зачем в этом году учить арабский язык вообще сейчас, в наше время?
3: Ну, во-первых, из-за того, что на Ближнем Востоке постоянно происходит какая-то движуха. И вследствие этого арабский, в принципе, становится популярным направлением, чтобы реализовать себя в сфере политики, вот, в сфере международных отношений. Для всего этого необходим язык, чтобы с людьми общаться прямо на улице.
1: Интересно, София, а в арабском языке есть аналог слова «движуха», который вы сейчас употребили?
3: Есть слово «шум», диалектальное, «аж-э».
1: А, то есть так же, как и на русском, в общем-то, и на арабском обозначает какие-то да. Движения. А, София...
3: Это такая немножечко хаотичная движуха.
1: София, а вот когда люди к вам приходят учиться арабскому языку, что чаще всего они обозначают как свою цель? Что они хотят узнать? Каким-то базовым фразам? Или, может быть, именно деловое общение их интересует?
3: Знаете, обычно начинают именно с базовых фраз и с достаточно прозрачного «я хочу научиться арабскому». А что такое на самом деле арабский язык? Это вопрос сложный, потому что все арабы говорят как минимум на трех разных арабских языках. Один из которых коранический, другой классический и третий разговорный. И они далеко не всегда пересекаются между собой по лексике.
1: А если люди хотят что-то выучить, какой это чаще всего? Разговорный? Или, может быть, есть какой-то официальный деловой в таком случае?
3: Вот в таком случае они обычно...

0: Радио РБК.
1: Российский бизнес, который выходит на рынки арабских стран, все чаще сталкивается с тем, что для решения многих задач английского языка бывает недостаточно, и приходится как раз учиться арабский или находить переводчиков, говорят эксперты. Добавлю, что с этого учебного года программу изучения арабского языка утвердили и в российских школах. 14 часов 52 минуты в Москве. Расскажу, за какими темами еще следим сегодня. Мошенники начали использовать цифровой рубль для обмана продавцов. Как это работает и что можно сделать, чтобы себя обезопасить, спросили у эксперта по информационной безопасности. Сергей Лавров завершил участие в Генассамблее ООН. Он выступил на заседании Совета Безопасности, которое было посвящено Украине, и ответил на вопросы журналистов. Собрали самые яркие заявления министра. Иран ждет от посредников окончательного ответа США на предложение по Ормузскому проливу, хотя ранее Дональд Трамп публично отверг инициативу. Какова сейчас обстановка на Ближнем Востоке? Есть какие-то подвижки к миру? Мы узнали, что об этом пишет зарубежная пресса. Сайты для поиска работы смогут запрашивать данные о соискателе из госуслуг. Headhunter, например, получит доступ к электронной трудовой книжке, данным об образовании и водительском удостоверении. Будет ли новый инструмент пользоваться спросом и как изменит рынок найма, расскажем. Рейтинг блока ХДС-ХСС упал до 19%. Таковы результаты опроса института Инса для газеты «Бильд». И это самый низкий показатель за работу действующего парламента. Разбираемся, что это значит для канцлера Фридриха Мерца. РБК, слушай, смотри, читай.
2: Автоньюз. Бентли представила первый в истории электрический кроссовер Торкал. Вот только поклонники марки новинку не оценили. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, что увидели специалисты и журналисты. Британцы не стали заигрывать с футуризмом или устанавливать агрессивные накладки, которые любят производители китайских автомобилей. Вместо этого кроссовер получил по-европейски сдержанные угловатые формы, которые, впрочем, немного отличаются от привычного округлого дизайна бренда. В салоне небольшой планшет, аккуратно вписанный в торпедо, небольшая ниша для хранения мелочевки на центральном тоннеле и, самое главное, обилие физических кнопок, чтобы в дороге водитель как можно реже отвлекался на сенсор. В общем, все то, чего не хватает во многих современных китайских электрокарах. Даже на материалах не экономили. В салоне используются кожа, шерсть, натуральный шпон и алюминий. Но и так как это электрокар, то мощность, конечно, на уровне. Базовая версия развивает 820 лошадиных сил и почти 1200 ньютон-метров крутящего момента. До первой сотни она разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км в час. Существует и более мощная версия. Торкал с приставкой S получил 888 лошадиных сил и 1350 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до сотни занимает 2,9 секунды, а максимальная скорость 260 км в час. В общем, получился максимально классический автомобиль, насколько это можно ожидать от современного электрокара. Отбросив в сторону субъективную оценку дизайна, в соцсетях и на форумах машину критиковали за отказ от традиций. Мол, не может породистый британский люксовый бренд делать машины без двигателя внутреннего сгорания. Цену новинки пока не назвали, но профильные СМИ предполагают, что она будет не менее 250 тысяч евро. И в сети не очень понимают, а зачем переплачивать. Почти то же самое предлагает электрический Cayenne в версии Turbo, который к тому же еще мощнее. А российские клиенты к тому же могут рассмотреть гибридные Zeekr 9X или Lisan Levis. Первые машины начнут появляться только в следующем году, поэтому говорить о точных сроках поставок в Россию пока рано. Кроме того, как показывает статистика, спроса на электрический люкс у нас почти нет.
3: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
4: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет — это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
0: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии.

0: депрессии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00.
1: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
2: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
4: Каждый вторник в 16:10.
5: РБК Тренды.
6: Серебряный рынок.
7: Старшая аудитория становится все заметнее для бизнеса, но многие компании до сих пор объединяют людей старше 45 лет в один сегмент, хотя их доходы, привычки и потребности могут сильно различаться. По прогнозу ООН, к 2050 году каждому шестому человеку в мире будет больше 65 лет. При этом меняется не только возраст населения, но и само старение. По оценке Международного валютного фонда, 70-летний человек в 2022 году в среднем показывал такой же уровень когнитивного здоровья, как 53-летний в 2000-м. Тем временем маркетинг часто обращается к старшей аудитории так, будто она не пользуется технологиями и интересуется только медициной. Но россияне старше 65 лет проводят в интернете в среднем около 2 часов в день. Они изучают товары онлайн, пользуются мессенджерами и маркетплейсами, но могут дольше принимать решения и чаще обращаться за консультацией. Для них особенно важны понятное описание, удобный интерфейс и возможность быстро связаться с человеком. Главная ошибка – считать всех старше 45 одной аудиторией. Работающий руководитель в 50 лет и пенсионер в 75 отличаются не меньше, чем представители молодых поколений.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 3 часа дня с новостями Ася Касьянова. Жители Швейцарии на референдуме отклонили инициативу о сохранении нейтралитета, следует из данных Федерального статуправления. Инициатива также предусматривала отмену антироссийских санкций и запрет на вступление конфедерации в НАТО. Согласно предварительным результатам голосования, против высказались 68% избирателей, явка составила 46%. Также идею не поддержали 13 из 26 кантонов. Рейтинг блока ХДС под руководством канцлера Германии Фридриха Мерца упал до 19%, установив антирекорд за текущий созыв. Согласно результатам опроса Института Инца, партия сейчас отстает от лидирующей альтернативы для Германии на 10 процентных пунктов. АДГ выступает за восстановление экономических отношений с Москвой и пересмотр санкционной политики. Вести торговлю и жить спокойно не сможет ни одна страна, если Иран будет лишен такой возможности из-за действий внешних сил. Об этом заявил главнокомандующий армии Исламской Республики генерал Амир Хатами. Военачальник подчеркнул стратегическую роль ключевого морского маршрута для Ирана. Накануне Дональд Трамп подтвердил, что отверг новый 7-дневный план Ирана по открытию Ормузского пролива и прекращению боевых действий. Не менее 56 человек погибли в Индии из-за наводнения после 60 часов ливней. Об этом со ссылкой на местное правительство сообщает издание «Индия Тудей». Повреждено более 1000 жилых домов. Синоптики прогнозируют продолжение гроз и штормового ветра. Больше новостей на сайте РБК.

0: 15:02 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Через 5 минут в нашем эфире программа «Таманцев в итоге». Подводим итоги встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. О чем на самом деле договариваются США и Китай? И что это значит для России? А прямо сейчас о политическом кризисе в Германии. Как уже прозвучало в новостях, рейтинг ХДС ХСС, который возглавляет канцлер Германии Фридрих Мерц, с прошлых федеральных выборов впервые опустился ниже 20%. Что это означает для Мерца, будем разбираться. Кстати, это самый низкий показатель за работу действующего парламента. Что касается других партий, на первом месте по популярности расположилась правая партия «Альтернатива для Германии». На втором как раз ХДС, ХСС, на третьем «Зеленые». Топ-5 замыкает левая партия. Фактически, это отражение того, что жители Германии недовольны не только канцлером Фридрихом Мерцем, но и блоком ХДС, ХСС в принципе. Об этом рассказал Илья Приходько, доцент финансового университета Иван Пятибратов. Тем не менее, по его мнению, Мерцу есть о чем волноваться.
1: Он стал сам по себе персонально очень непопулярной фигурой в Германии. Ну и партия его, в общем-то, в плане рейтинга очень серьезную просадку демонстрирует. Другое дело, что тут вопрос временной линии. Есть ли ему смысл переживать в короткую? На мой взгляд, нет. Потому что даже те результаты, которые показали «Альтернативно для Германии», да, там в ряде земель, или «Левые» в Берлине, они не ведут к тому, что эти силы получают власть в государстве. Да? Более того, это даже не показатель того, что на будущих федеральных, да, там, выборах 29-го года они будут силой, которая действительно сможет свалить вот традиционный альянс, там, состоящий из СДПГ, да, ХДС, ХСС, зеленых и так далее. Но если смотреть вот в далекую перспективу, если, конечно, Мерц, да, воспринимает, ну, вот в такой продолжительности вообще политику, свою деятельность, ее наследие, то я думаю, что через выборы где-то там вполне себе к власти уже могут приходить новые коалиции, нестандартные, я бы сказал, для Германии.
2: Если персонально Мерц возьмет на себя весь негатив и уйдет в отставку с поста канцлера. 10%, да, уровень поддержки сейчас Форсу институт посчитал. Может, это спасет ситуацию для политических сил?
1: Не спасет, потому что недовольны не просто Мерцем, недовольны именно ХДС, ХСС. Это очень важный нюанс, потому что если бы вопросы были конкретно к Мерцу, то было бы более активное, скажем так, сопротивление внутри самой партии против его фигуры. Его бы действительно слили и все, да, тут не нужно рассчитывать на его какое-то вот самопожертвование. Была встреча, да, несколько дней назад, на которые они собирались, общались за закрытыми дверями, но выйдя оттуда, руководство партии пришло к выводу о том, что пускай Мерц остается. Мерц, который обранивал со своей стороны мысль о том, что, ну, может быть, он как бы покинет действительно свой пост, если будут результаты плохие, внезапно передумал, сказав, что нет, нужно продолжать деятельность, эти результаты показывают, что важно как бы оставаться все-таки на месте, чтобы вот исправить то, что работает неверно.
2: Популярность такая вот АДГ и левых, это во многом антирейтинг тех сил, которые сейчас у власти в Германии. Есть ли шанс у консерваторов как-то вернуться на политический олимп в Германии?
1: Единственное, что консерваторы могут сделать, это попытаться заигрывать с вот этой повесткой хотя бы АДГ. Она им более или менее близка, чтобы перетянуть часть электората. Глобально же, да, это протестное выступление. Именно поэтому мы видим, что голосуют не конкретно в АДГ или конкретно в левых, а вообще во что угодно, лишь бы вот не в них.
0: Мы связались с жителями Мекленбурга Передней Померании и узнали, каково сейчас настроение в этой земле. Политический обозреватель журнала «Берлинский телеграф» Грегор Шпицен рассказал Далиле Цельбель, что голоса жителей региона разделились.
3: Проблемы в немецкой экономике просто так не решить. Проблемы с внешней политикой тоже просто так не решить. Должность канцлера фактически должность расстрельная, и поэтому Мерц, пусть он уже дальше свой рейтинг гробит, а потом, когда уже достигнет дна и будут какие-то перспективы, можно будет задуматься о смене канцлера.
4: Вы живете сейчас в Ростоке, верно?
3: Так точно.
4: Это как раз земля Мекленбург-Передняя Померания. На местных выборах ХДС впервые в истории современной Германии не прошла в земельный парламент, а вот зато АДГ показала хорошие результаты. Какие на этом фоне в Мекленбурге Передней Померании настроение?
3: Земля у нас очень сильно разделена. Если посмотреть на последние итоги выборов, да, в Ландтаг, плюс-минус практически одинаковые результаты у социал-демократической партии и у АДГ. Крупные приморские города, там первенствует как раз-таки социал-демократическая партия Германии. Здесь у нас в Ростоке, например, даже плакаты АДГ предвыборные не висели, я ни разу не видел, потому что они фактически сразу же срывались. А вот если заехать в провинцию, там, пожалуйста, там даже флаги АДГ висят. Провинция маленький города проголосовали.

0: голосовали за АДГ, крупные мегаполисы, там у нас как раз-таки СДПГ. Что касается того, что вылетели ХДС из Лантага, ну, на это особо внимания не обратил. Понятно, что над ними поглумились, конечно. Поглумились АДГшники, потому что в округе Грайфсвальд, откуда получила путевку в большую политику Ангела Меркель, как раз-таки ХДС проиграли АДГ. АДГ по этому поводу нещадно троллит оппонентов. Ну, понятно, что это политическая пощечина, что все это, конечно, очень все печально для ХДС, но по большому счету ничего не изменилось в немецкой политике, потому что Запад Германии контролируется ХДС-ХСС.
1: Неудачи блока ХДС-ХСС Мекленбургом Передней Померании не ограничились. Например, по результатам выборов в Ландтаг Саксонии-Анхальт АДГ не только одержала победу, но и впервые приблизилась к возможности возглавить земельное правительство. ХДС получил там рекордно низкие 17,2%, а социал-демократы 9,3%, в связи с чем их лидеры созвали кризисное совещание, на котором признали историческое поражение. Через несколько минут в нашем эфире программа «Таманцев». В итоге подводим итоги встречи Трампа и Си Цзиньпина в Вашингтоне.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
3: Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru 16+.
3: Повтор программы.
2: Таманцев в итоге.
5: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах. В телерадиоэфире РБК. В студии сегодня Прохор Тебин, ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшей школы экономики. И Сергей Илконин, заведующий сектором экономики и политики Китая ММО РАН. Здравствуйте, благодарю вас, что вы здесь сегодня. Поговорим о том, кто и как перекраивает мировой порядок и что, соответственно, меняется на внешнем контуре для России, пользуясь, как говорится, случаем. Си Цзиньпинь сегодня прибыл в США с первым государственным визитом за 11 последних лет. Трамп лично встретил китайского лидера на красной дорожке на взлетке, крайне нетипичная для американского дип-протокола ситуация. Прошли F-16, на бреющим пролетел Б-1, Трамп вздрогнул, Си не моргнул. Немножко такой патетики. Вечером государственный ужин с участием крупнейших американских технологических корпораций, но дипломатический этикет – это одно, а что лежит под ним – совсем другое. Вот мы попробуем посмотреть, заглянуть под скатерть. Обсуждать будут многое, в том числе Украину, ближневосточные войны, потом, как Китай практически перестал закупать саудовскую нефть, а российскую берет рекордными объемами, по крайней мере, цифры говорят об этом. Оба конфликта в зоне интересов Китая. Предварительные ожидания почти единодушные, слабые результаты и в итоге просто визит за впечатлениями. Но не обещает ли приезд Си Цзиньпина уже сразу стать знаковым в пику всем прогнозам и заголовкам наших СМИ? Вот торговые перемирия, да, Пусанская сделка, еще вчера не договорились, было красной строкой в заголовках, сегодня пролонгировано. Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками. Настроен урегулировать все разногласия с Соединенными Штатами. Си Цзиньпинь из официального заявления по прибытию. Пожалуйста, ваше мнение. Прохор Юрьевич, давайте.

0: Данный визит, несомненно, является важным, и в то же время скепсис к нему абсолютно понятен. Простого какого-то ответа дать сложно. Очевидно, что Трамп лично возлагает достаточно большие надежды. Ему очень нравится вот эта вот дипломатия лидеров. Вместе с тем, у китайского руководителя явно гораздо более сдержанная позиция. В то же время на уровне общественном и экспертном в Америке, по-моему, скорее доминирует скепсис, и сейчас на повестке, ну, собственно, как и всегда в США, внутренняя политика, промежуточные выборы, и Китай на самом деле, и взаимодействие Китая с Китаем не первая новость, и даже не новость там в топ-5. В Китае, наоборот, на мой взгляд, достаточно распространены взгляды, что сейчас реальная разрядка между Китаем и США, много оптимизма, на мой взгляд, зачастую преувеличенного.
1: Угу. А у меня немножко скепсис к скепсису. Вот я смотрю, в преддверии визита Народный банк Китая ослабил сопротивление укреплению юаней, который 21 сентября достиг более чем трехлетнего максимума. И аналитики трактуют это прежде всего как создание некого спокойного валютного фона перед встречей, чтобы не раздражало. Вот чем не аргумент к готовности чего-то достичь? Что если будет не просто продление торгового перемирия, а пакет по торговле технологиям, ресурсам, искусственному интеллекту, каким-то правилам, не знаю, вокруг Тайваня? Что было бы самым чувствительным в этом случае для России?
2: Ну, во-первых, я думаю, что никаких правил вокруг Тайваня быть не может, потому что Китай считает Тайвань своей внутренней территорией. Это провинция Китайской Народной Республики. Поэтому какие правила можно обсуждать вокруг Тайваня с точки зрения Пекина? Никаких правил обсуждать невозможно, потому что, ну, вот в отношении нашей Рязанской области можно ли какие-то обсуждать правила там с Соединенными Штатами Америки? Нет. По поводу скепсиса, вот хотел бы подискутировать немного с коллегой по поводу скепсиса или, наоборот, позитивных ожиданий в Китае. Да я думаю, что все они прекрасно понимают, что ждать многого не стоит. Но с другой стороны, вот подобные визиты, встречи, даже краткосрочные договоренности, они направлены на то, чтобы просто делать внешнюю среду для китайских стратегических планов более предсказуемой. Поэтому с точки зрения Пекина, даже минимальные договоренности уже идут на руку Пекина. Поэтому, ну да, даже если никаких сделок, пакетов и не будет, сам факт того, что хотя бы что-то обсуждают, дает возможность Пекину чуть более точно выстраивать свою внешнеэкономическую, внешнеполитическую, а оттого и внутриэкономическую и политическую стратегию. Для России, ну, я бы сказал, что понятно, что если, да, там, Пекин и Вашингтон достигают неких договоренностей, это означает, что российские интересы, даже минимальные, ну, там, Пекин хоть что-то отстаивал, да, говорил, что нужно понимать, из-за чего начался украинский конфликт, принимать во внимание опасения Российской Федерации, ну, и так далее, да, он, может быть, станет менее рьяно это делать, более сдержанно, хотя он и так-то, в общем-то, не особенно активничал на внешней арене. Но и с другой стороны, все равно я не верю, что, хотя странно слышать это от эксперта, да, термины «верю» или «не верю».
1: А я, что тут еще?
2: Да, я не думаю, что может быть реальная какая-то сделка, потому что это тогда, ну, это тогда вопрос я перекидываю к Прохору Тыбину, как специалиста по штатам. Это тогда штаты должны признать, что они проигрывающая сторона, и, да, подумать, в какой сфере они должны сделать шаг назад. А мне кажется, что такого, ну, невозможно. Да? Поэтому вот игра двух сторон. Пекин понимает, что Штаты его обманывают, но надо тянуть время. Штаты понимают, что с Пекином невозможно договориться, но нам тоже надо тянуть время. И вот такая дипломатическая игра.
1: Прокурорович, я немножко оренбургских кружев добавлю. Вот мне понравилась асимметрия горизонтов. По-моему, очень точно, очень красиво это. Да, и тут реакция эксперта, да? От чего? Вашингтон живет электоральными циклами, а Пекин десятилетиями. Если это некрасивый миф, что тогда вообще для Китая является результатом этой встречи? Доступ к американским технологиям? Или просто купить 12-18 месяцев предсказуемости, вернуться домой и спокойно строить то же самое, что она делала? Стратегическую архитектуру по глобальному югу. Мы перебросили опять

0: про Китай. Про Китай. Ну, вы со стороны американцев посмотрите.
1: Ну, смотрите, на мой взгляд, значительная часть текущей разрядки между США и Китаем – это формальности и слова, но они на самом деле сыграли большую роль. В конце администрации Байдена отношения на самом деле стали весьма и весьма непростые. И Трамп, он что он сделал реально? Он на самом деле ничего прямо вот кардинального в американской политике не пересмотрел. Он начал, во-первых, дипломатию лидеров и попытки подружиться, побрататься с Си Цзиньпином. Во-вторых, убрал, скажем так, из военно-политического курса США в отношении Китая идеологическую составляющую. Там осталось сдерживание, там осталось соперничество. И просто, ну, условно, нету больше явных провокационных визитов, там, не знаю, Пелоси на Тайвань. И это реально снизило градус напряженности. Сейчас очень популярно в американской экспертной среде рассуждать про... Ну, изначально это начали про китайскую как раз экономику, что она К-образная, то есть многие сектора идут вниз, но есть сектора, в том числе высокотехнологичные, которые тянут вверх и всю ситуацию вытягивают. И сейчас вот ту же самую аллегорию применяют в отношении китайско-американского взаимодействия, что это и не разрядка, и не конфронтация однозначно, это вот такая достаточно противоречивая диалектическая ситуация, когда объективные долгосрочные тенденции, они на самом деле китайско-американские отношения тянут вниз, и чтобы они реально как-то нормализовались, действительно нужно... Ну, китайцы считают, что американцы должны отступить, американцы считают, что это невозможно и недопустимо, и есть как бы доводы в пользу и тех, и других. Но в то же время дипломатия лидеров, снижение идеологической, идейной как бы напряженности, это толкает отношения вверх. Вот в каком-то таком взаимодействии все и происходит. Ну и повторюсь, как бы для американцев, у них, во-первых, внутренняя политика играет огромную роль, и Китай это сейчас, ну, не новое, новость первого порядка и не тема первого порядка, и вряд ли она будет качественно влиять на американскую политическую жизнь.
0: Высокотехнологичный сектор вы затронули. Сейчас, Сергей Александрович, одну минуту. Ужин, да, я вспоминаю, ужин с представителями всех высокотехнологичных компаний Соединенных Штатов назначен на сегодняшний вечер. А Си, как выясняется, не включил в состав своей делегации глав крупнейших китайских корпораций, если ничего не изменилось до настоящего момента, потому что точной информации не было. Но нет Ляньюньфэня, DeepSeek, нет ни Xiaomi, ни BYD и так далее. И опять же это вызывает, так сказать, мнение и прогнозы о том, что договориться в этом секторе ни о чем серьезном не просматривается. В общем-то, наверное, это имеет место быть. Если бы не одно но, да, вы что-то хотите сказать?
2: Хотелось пошутить.
0: Да, пожалуйста.
2: Что, может быть, просто недавно же Китай ввел в действие новое правило разрешения или разрешения выезда из страны, и в том числе там есть элемент, который касается технических команд. Может быть, просто Госсовет не разрешил выезжать
0: инновационно предпринимателям из Китая. Даже с председателем, ребят, можно я возьму с собой? Не, извини. Есть еще один момент. Американские чиновники якобы сочли, что это вот инсайды без фамилии, сочли, что китайские IT-гиганты, связанные якобы с китайской армией, неуместны на мероприятии. Как вы считаете?
1: Ну, это как раз одна из тех тем, где вот это верхний уровень позитивного настроя дипломатии лидеров, он сталкивается с реальностью, с реальными противоречиями и опасениями Китая в отношении США и США в отношении Китая и долгосрочным соперничеством, потому что как бы оно будет так или иначе развиваться в ближайшие годы, вне зависимости от Трампа, и как раз высокотехнологичная сфера, где обе стороны вероятно хотели бы на высоком уровне и поговорить, и договориться, и найти какие-нибудь варианты сотрудничества или как минимум диалога, но на самом деле там есть реальное соперничество, и очень многие игроки, они болезненно воспринимают китайские успехи, ну, а китайские игроки, конечно, внимательно следят за американцами.
0: Ну, вы усматриваете вот в этом всем, в отсутствии китайских лидеров,

0: операторов высокотехнологичных компаний, как бы ответ Китая на возможный запрос на урегулирование вот в этой сфере, на регулирование?
1: В Китае есть, на мой взгляд, реальное желание снизить... Ну, сейчас вот часто говорят, что в сфере искусственного интеллекта фактически гонка вооружений, ну, гонка технологий. И американцы, и китайцы, отдельные эксперты видны, они явно хотят снизить накал нарративов в этой сфере. Но я бы вот не усматривал каких-то излишних сигналов. Мне кажется, для китайской стороны это политический визит руководства страны. И как бы, ну, принимающая сторона, она может на официальный прием позвать кого угодно. Мы приехали, ну, китайская сторона приехала в качестве руководства страны и будет обсуждать на высоком уровне актуальные вопросы. Все остальное, если будут достигнуты какие-то намерения, они будут уже в рабочем порядке обсуждаться.
0: А как вам такое, Сергей Алексеевич? Си приезжает договариваться с Трампом о торговле, но за пределами этой встречи Китай одновременно и буквально накануне выстраивает систему, которая должна позволить ему пережить гораздо более длинный конфликт. Я имею в виду новый или переписанный, если хотите, да, закон об оборонной мобилизации, где речь уже не просто о резервистах и военных заводах, да. Это все, по-моему, выглядит как эпиграф к визиту. Если что, мы готовы перейти от мирного состояния к военному быстрее, чем река меняет цвет, когда смотришь на воду. Ну, это я. Да. Это сигнал прежде всего кому?
2: Я думаю, что это не сигнал. Я думаю, что это типично китайская попытка резервировать какие-то средства на будущее. То есть понятно, что Китай, ну, если бы я был лидером великой державы, я бы не рассматривал вероятность какого-либо сценария, а рассматривал бы, что все сценарии могут быть реализованы. И один из сценариев – это начало крупного военного конфликта. Я всеми возможными способами с точки зрения Китая попытаюсь избежать его, потому что для меня это будет конец развитию социально-экономическому моему, что в конце концов ставит под угрозу и власть коммунистической партии Китая, а мы, да, нужно помнить, что в Китае 1 миллиард 400 миллионов человек, ну, сейчас меньше, да, ну, примерно.
0: И 1,3 вот, чуть-чуть назад.
2: Да, да, и вот эти вот возможные акции протеста, это вообще очень серьезная угроза. Поэтому, естественно, я буду резервировать средства, буду готовиться, возможно, к какому-либо конфликту, но сам приложу максимум усилий к тому, чтобы в него не влезать.
0: Вот у России законодательная система мобилизационной подготовки существует давно, ну, к слову, да, но Китай сейчас делает ее предметом некой кардинальной модернизации, да, цифровизирует, выстраивает данные, технологии, гражданскую промышленность и цепочки поставок. Ну, вы, наверное, более подробно можете рассказать об этом, если хватит времени. И вот у нас мобилизационная система тоже якобы предусматривает и мобилизационные планы, экономику, и подготовку предприятий к работе, скепсис, да, вот уже проходящий к работе в военное время. Но насколько вот наша эта система соответствует войне, в которой критическим ресурсом становятся уже не только металлы и станки, а данные, микроэлектроника, программное обеспечение и устойчивость логистики.
2: Ну, во-первых, надо отдать должное китайцам, да, как бы мы там к чему бы с критикой не относились, у них есть специалисты, государственные управленцы, которые, по крайней мере, стараются видеть картину в целом. И вот эта вот тенденция, там, резервирование, выстраивание данных и прочее, прочее, это же тенденция не вчерашнего дня. Это началось все там с начала 2000-х, 2010-х годов, когда Китай запустил полноценные программы развития национальной промышленности, национальной науки, национальной обороны, национальной космической промышленности. И все это в рамках пятилетних планов, в рамках среднесрочных целей развития страны до 2035 года. Это все увязано друг с другом. Поэтому это не чисто военный компонент. Это компонент общего социально-экономического развития страны. Поэтому вот у нас всегда отставали в развитии, по темпам развития, внутренние районы Китая. Что нужно сделать для того, чтобы ускорить? Ну, во-первых, можно перенести туда какие-либо предприятия, какие-то элементы, звенья цепочек добавленной стоимости. Что-то не выходит, что-то не получилось. Но вот сейчас одна из идей – это перенос туда центров обработки данных. По центру обработки данных…
0: Вы про Китай сейчас говорите?
2: Да, про Китай, да. Про центр обработки данных…
0: Думаю, естественно, неужели у нас уже это делается?
2: Мы запускаем всю промышленность, которая будет производить полупроводительные

0: некий обработок.
1: Знаете, ну, и так далее. Китай – страна, которая не ведет и не участвует ни в каком военном конфликте напрямую. Да? Хотя мы знаем, что Китай, конечно, продает все компоненты микроэлектроники и одной стране, и другой стороне. Но, тем не менее, как в США смотрят на именно вот на то, что со стороны кажется подготовкой к войне?
2: Ну, так и американцы готовятся примерно к тому же самому и окружают Китай сетью сдерживания, и оно никуда не девается. Кроме того, как бы вот в отношениях США у Китая некоторое потепление, например, если посмотреть на ситуацию в отношениях с Японией, там очень и очень серьезное охлаждение отношений. Американцы, опять же, влезли в Иран, и как бы результаты, скажем так, текущей иранской кампании заставляют американцев очень о многом задуматься. Если возвращаться к вашему предыдущему вопросу про нас, то Россия к тяжелейшему продолжительному напряженному конфликту, где фактически опосредованная война со всем Западом, оказалась готова во многих отношениях лучше, чем могли быть любые другие страны. Как раз вопрос о мобилизационной готовности тут все показали. Например, я помню, как много-много лет, десятилетий смеялись и критиковали, например, систему баз хранения еще советской военной техники и вооружения, потом оказалось, что на самом деле это нужно. Американцы сейчас задумываются примерно о том же, когда операция в Иране против Ирана, она привела к резкому опустошению, судя по всему, запасов высокоточного оружия. Это у США, у которых, ну, как бы надо понимать, что и США, и Китай сейчас в плане размера экономики, развития ряда ключевых направлений высокотехнологичных, они являются, ну, впереди планеты всей существенным образом. И мобилизационные сценарии просматриваются и там, они их реализуют просто по-разному. У США нету определенных возможностей, скажем, на уровне госуправления, там, заставлять штаты, например, конкретные проводить МОП-подготовку или там коммерческие предприятия заставлять излишне вкладываться в резервирование мощностей. Но Трамп активнейшим образом пытается это все стимулировать. Получается не очень хорошо.
1: Получается асимметрия горизонтов по всему, по всем точкам треугольника. И тогда возникает не очень такой приятный вопрос. Россия в этой конструкции мыслит какими горизонтами? Об этом сразу после рекламы будем говорить. Оставайтесь.
3: В итоге.
4: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
5: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
3: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает управляющий партнер «Спектр Консалтинг Групп», эксперт школы управления РБК Артур Цыкунов.
7: Это Бен Хоровиц. «Легко не будет». Про то, как делаются дела в Силиконовой долине, как он построил несколько крупных фондов, как падал. Это типичная книга для владельца или топ-менеджера компании про то, что всегда будут проблемы. Вот они по факту всегда будут, всегда ты их будешь решать. Поэтому соберись и решай.
6: Бен Хоровиц. «Легко не будет. Как построить бизнес, когда вопросов больше, чем ответов». Как старший по должности в компании, я считал, что никто не сможет справиться с разочарованием от плохих новостей лучше меня. Оказалось, как раз наоборот. Никто не реагировал на них острее, чем я. Программисты с легкостью выбрасывали из головы новости, заставлявшие меня ночь напролет мучиться от бессонницы. Ну, в конце концов, я же основатель компании, ее CEO, я просто был женат на своей работе. Если дела шли совсем плохо, то все могли уйти. Все, кроме меня. В результате сотрудники воспринимали плохие новости гораздо спокойнее. Что еще более глупо, я почему-то считал, что это моя и только моя обязанность беспокоиться о проблемах компании.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
1: Столица 15.33 с новостями Ася Касьянова. Режим беспилотной опасности введен в нескольких муниципалитетах Краснодарского края, включая Сочи, Геленджик и Туапсе. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону. Иранские военные захватили в Ормузском проливе американский подводный шпионский беспилотник, сообщает КСИР. В Тегеране отметили, что изучают память аппарата для раскрытия методов работы американского флота. Иранская сторона также утверждает, что это уже второй подводный беспилотник США, перехваченный в Ормузском проливе. Швейцария сохранит санкции против России и не станет запрещать себе вступление в НАТО. Таковы предварительные итоги прошедшего в стране референдума. Граждане отказались закреплять в Конституции вечный нейтральный статус государства. Против реформы высказались 68%. По закону для принятия изменений требовалось также одобрение большинства регионов. 13 кантонов не поддержали предложение. Консолидация избирателей вокруг власти на фоне СВО стала главной причиной худшего результата «Справедливой России» в ее истории на выборах в Госдуму. Об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов в письменном ответе на вопросы РБК. «Справедливороссы» набрали чуть больше 5% голосов, они потеряли 10 мандатов. Среди других факторов Миронов выделил дорогостоящие кампании конкурентов, а также внутренние ошибки, пообещав принять организационные и кадровые решения. Мужская сборная Узбекистана стала победителем Всемирной шахматной олимпиады в Самарканде, а в женском зачете золотые медали завоевала команда Китая. Сборные России не принимали участие в соревнованиях из-за недопуска. Ранее Генеральная ассамблея ФИДЕ оставила в силе отстранение Федерации шахмат России. За историю турнира мужская российская сборная выигрывала олимпиаду 6 раз, а женская – 3. Туристический сезон в Турции планируется сделать круглогодичным и распространить его на все провинции. Об этом сообщили Минтуризма страны, сообщает ТАСС. По словам представителей гостиничного бизнеса, модель всесезонного отдыха за счет развития медицинского и культурного туризма уже успешно внедряется в Анталии. В прошлом году страну посетили 634 миллиона иностранных гостей, среди которых первое место по числу заняли граждане России. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Макси.
2: Мы продолжаем наш разговор в студии Прохор Требин. Тебин, простите, ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских международных исследований НИУ школы экономики, и Сергей Луконин, заведующий сектором экономики и политики Китая ММО РАН. Прохор, извините. На чем мы остановились? Да, вот. На эпиграфах. У США свой эпиграф. Есть к этому ко всему, наверное, может показаться в связи вот с событиями и то, как они развиваются в Иране, что Америка слабеет. Но Америка не отступает при всем том, это нужно всмотреться. Одновременно с визитом Си Конгресс дал Трампу право карать покупателей российской нефти и газа. Китай, Индия, Турция в августе, именно на них приходилась львиная доля российского экспорта. Совпадение, Прохорович?
3: Ну, почему обязательно совпадение? Это и не совпадение, и не случайность. Это целенаправленная американская политика. Законопроект долго-долго шел, долго реализовывался. Ну, и Америка, она, конечно, слабее, все равно остается очень сильной. Я вот люблю говорить, что доля Запада в мировой экономике сокращается, а доля США в экономике Запада растет. То есть, а это большой ресурс

0: для укрепления положения США относительно их союзников. И не только союзников, если вот этот законопроект мы рассмотрим, это как раз не только и не столько против России, сколько инструмент Трампу, который он может использовать или не использовать в отношении там и Индии в том числе.
1: Китая. Вы говорите, Китай не первая новость сейчас в Соединенных Штатах, но именно Китай, как представляется, должен помочь Трампу сбить цены на топливо внутри страны в преддверии электорального цикла, который грядет.
0: А как он это может сделать напрямую?
1: Как может сделать это Китай?
2: И зачем? Не знаю. Ну, теоретически, наверное, если поспрашивать сотрудников не самых каких-то профессиональных средств массовой информации, то, наверное, будет такой распространенный тезис, что Китай должен договориться с Ираном, чтобы он прекратил военные действия против Америки и союзников в регионе.
1: Я самый непрофессиональный сотрудник на РБК, на деловом канале. Мне тоже так представляется, что Китай должен поговорить, в общем-то, с Ираном, по мнению Трампа. Нет? Разве не так?
2: Нет, я думаю, что возможно. Возможности Китая здесь сильно преувеличены, и если бы мы задали вопрос властям Китая, да, о том, что хороша для них эта ситуация или плоха, они бы сказали, что нет, эта ситуация плохая, потому что это ставит под угрозу развитие всей мировой экономики, а учитывая размер экспорта китайского в мир, это ставит под угрозу темпы прироста китайского ВВП.
1: Кстати, вы интересные вещи говорите. То есть Китай не хочет или не может надавить на Иран для того, чтобы ситуация с логистикой, с нефтяной логистикой была нормализована.
2: Я думаю, что попытки были. Китай неоднократно посылал очень четкие сигналы и через Пакистан, и напрямую иранским властям. Однако это особенно ни к чему не привело.
1: Китайские танкеры проходят через Армуз.
2: Да, но все остальные это не проходят. Даже если китайские танки проходят, все равно есть дефицит на рынке энергоносителей.
1: Китай это и нормально?
2: Его товары никто не будет покупать. Потому что если у Китая у одного будет все хорошо, а в других странах начнется экономический кризис, то в итоге он не сможет продавать то избыточное производство, которое сейчас в китайской экономике присутствует. А ему это, да, конечно, за последнее время значимость китайского экспорта для развития китайской экономики, она, конечно, снизилась. Но в последнее время растет. Чистый экспорт дает значимый вклад в темпы прироста китайского ВВП. И если сейчас представить, что там, допустим, например, там, я сейчас точно уже не помню, ну, 2-3% пункта, который там обеспечивает китайский экспорт, это, в общем, серьезно. В Китае начнется экономический кризис. Они, конечно, с ним справятся, деньги есть, золотовалютные резервы, но это ударит по будущему развитию китайской экономики.
1: Ситуация может Китае... позвонить Трампу, сказать, что это напрасно вообще, все надежды на это.
0: Я думаю, я бы даже сказал, грубо говоря, еще более жестко, то есть Китай и не может, и не хочет. Он как-то, наверное, пытался эту ситуацию разрулить, но однозначно, во-первых, ситуация на Ближнем Востоке не в интересах Китая, он не хочет ее усугубления. Он не может повлиять должным образом на Тегеран, который...
1: Вот объясните мне, я прерву. Вот у меня непонимание такое возникло. Супердержава, да, практически второй гегемон, который ничего не делает, смотрит на все как бы в 3D формате, вот, и при этом не проявляет никакой инициативы. Почему?
0: Ну, во-первых, это не второй гегемон. Как-то тут в свое время недавно вышла очень жесткая американская одна статья одного известного специалиста, которая называлась «Есть только одна сфера влияния». Региональный гегемон в мире один. Это Соединенные Штаты Америки. Регион, где они являются гегемоном, это западное полушарие. Китай не является пока гегемоном в Восточной Азии, несмотря на весь свой размер, мощь и все прочее. Они мыслят долгосрочно, они мыслят очень осторожно. И сейчас, на самом деле, насколько я могу судить, от Китая во многих регионах мира, во многих странах ожидали в последние, скажем так, полтора года каких-то хотя бы действий проактивных. Вместо них Китай не только не нарастил свою активность внешнеполитическую визави США, а наоборот снизил. И это, как минимум, краткосрочно, достаточно серьезно, на мой взгляд, ударило по репутации Китая за рубежом. Есть ли за этим рациональное долгосрочное обоснование, или это

0: текущая какая-то ошибка и пассивность, это покажет только будущее.
1: Ну, тут справедливости надо... Да,
2: все ошибаются в Китае? Почему такой пышный прием? Ради чего тогда, если ничего нет в карманах у Китая?
1: Ну, тут смотри, справедливости надо отметить, что некоторые китайские дипломатические инициативы увенчались успехом. Например, мы слышали про урегулирование отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Не перепутал, между Саудовской Аравией, да, по-моему. Вот. И тут как будто бы они почувствовали себя на коне. Да? Потом начался украинский кризис, Китай начал выдвигать какие-то свои тоже планы по урегулированию, оно не сработало. И здесь, с точки зрения Китая, эту проблему, например, да, наших там взаимодействий с Европой или с Америкой, ее решить нельзя. Но если туда влезть и ничего не получится, то он потеряет имидж. Поэтому лучше сейчас держаться в стороне, чуть-чуть над схваткой и демонстрировать всему остальному миру, что он является ответственной мировой державой. Это вот сейчас как раз нарратив, который они продвигают. И вот с точки зрения создание такого имиджа, лучше никуда не вылезать, а да, разбрасываться такими риторическими, давайте, чтобы было все хорошо везде, а давайте жить в мире, да, та ситуация взаимного обоюда выигрышной ситуации.
2: Ну, и так просто, далее. Да, это просто может быть, это вот известные Лао Цзы, там, сиди и жди, пока проплывет мимо тебя.
1: Ну, с точки зрения...
2: То, что уже не представляет никакой опасности.
0: Я бы даже сказал, что скорее, как есть три базовые уже существ реакции в стрессовой ситуации. Вот то, что говорил Сергей Александрович про ответственную державу, про позитивную риторику, мне кажется, это вот было последние годы. А в последнее время у Китая сейчас отчасти реакция «замри». То есть они очень не хотят раскачать лодку в негативном для себя свете и смотрят, потому что явно ситуация сейчас немножко стала раскачиваться, они очень не хотят этому способствовать. И китайцы, будучи тысячелетней цивилизацией, много тысячелетней цивилизацией, очень самобытной, очень специфичной, они зачастую плохо понимают своих соседей, от чего многие противоречия там бывают и с Индией, и со странами АСЕАН, и вот этот вот взаимодействие, диалог и понимание того, как их воспринимают, иногда, на мой взгляд, дает сбой.
1: А я бы еще добавил даже, вот правильно вы заметили, а вот с точки зрения, да, очень легко мыслить там столетиями, да, 15-летними планами, когда у тебя внешняя обстановка, она стабильна, предсказуема и благоприятна тебе. Когда тебя берут в ВТО, когда ты пользуешься благами глобализации, когда к тебе идут инвестиции из Европы и США, а когда вдруг начинается жесткая конкуренция, ну, смотреть вдаль мы, конечно, по инерции продолжаем, но прям строить и действительно попадать в точку, предсказывать что-то, это становится очень сложно.
2: А что можно выстроить? Вот парадоксальные ситуации, казалось бы. Насколько невероятный инструмент, что вот тот рычаг, который используется для изоляции России, я имею в виду вторичные санкции, 100% тариф, постепенно заставит Россию и Китай, Индию и других создавать уже не механизмы обхода, да, вот этого всего, а альтернативно торгово-финансовую песочницу. Я сразу, я говорю о БРИКС, допустим, я говорю о ШОС. Вот недавно все это было в саммитах пройдено, мы опять слышали и о независимых расчетах, снижение зависимости от доллара, расширение торговли между странами глобального юга. Вот этот принципиальный вопрос. БРИКС может стать альтернативой зарождающейся системы такой?
0: Но он отчасти и становится. Просто это процесс весьма медленный, весьма противоречивый и неоднозначный. И как бы и с политической точки зрения, и с экономической нельзя... Вот...
2: Вот скептики сейчас вот в пабликах, да, мои союзники, обыватели, которые читают и видят все, и которые очень умные люди, они говорят, о чем вы говорите? Одновременно Индия пытается сохранить отношения с США, а Китай ведет переговоры с Трампом. И опять же, по поводу продажи микроэлектроники и элементов для производства ППЛА, а Россия подвергается вторичным санкциям и угрозам. Какая вообще альтернативность? Какой вообще союз? О чем мы?
1: Ну, я, пожалуй, гиперболизирую и тоже так вброшу до крайней точки зрения. Я вообще считаю, что пока нет альтернативной системы финансовых расчетов, ни о каком, ни о какой полицентричности, многополярности

0: или о значимости роли БРИКС говорить не приходится. Это все слова.
1: Может Вашингтон действительно вот взять и выставить Китаю 100% тариф из российской нефти?
2: Теоретически может, но, на мой взгляд, это не нужно ни той, ни другой стороне, и сейчас...
1: А что нужно Трампу, скажите, от Си? Вот что нужно Трампу? Почему такой пышный прием? Еще раз я повторюсь, если у него нет никаких рычагов в кармане, и он просто наблюдает...
2: У него есть рычаги, но задействование большей части рычагов вызовет проблемы либо для администрации Трампа, либо для США в целом. Но они есть, и как бы Соединенные Штаты являются одним из ключевых партнеров для Китая. Им есть где надавить, есть и военно-политической, и в экономической сфере. И Китай очень болезненно, на самом деле, это воспринимает. Часто любят шутить и смеяться, как журнал «Экономист». Он там на протяжении уже 20 лет, по-моему, регулярно, каждый год у него бывает номер на обложке что-нибудь типа «Китайский рост закончился». Но на самом деле в последние годы, после ковида, в том числе вследствие экспортного контроля, санкций, тарифов и противодействия американцев, очень серьезная нагрузка на Китай и их, скажем так, экономическую, экспортно-ориентированную экспансию. То есть практически экспортная экспансия. Вот. И Китай огромный, у него колоссальные технологии, колоссальная экономика, экспорт, промышленность, но очень серьезные внутренние напряженности.
1: Да, и внутреннего спроса не хватает на то, чтобы, да, Америка самый мощный по-прежнему, пока еще рынок и самый объемный в мире. Ну вот, как бы мы говорим про нефть, да, вот российская нефть вдруг оказалась в совершенно необычном положении, да, и смесь Urals нашего уже в отдельных направлениях стало дороже Brent. Это впервые такое происходит. Как раз эксперты связывают это с дефицитом ближневосточных поставок. Вот, то есть санкции против России ужесточаются, тоже некий парадокс, да, а рынок одновременно делает российский ресурс более дорогим и востребованным. Правда, пока нет твердой уверенности, что сверхдоходы и колоссальные прибыли оседают, приходят в российский бюджет по определенным причинам, но появляются основания предполагать, что украинский конфликт будет продолжаться сколь угодно долго. Вот вы видите, Прохор Юрьевич, политические ограничения, вот даже если есть какие-то деньги и ресурсы на такое развитие?
2: Политические ограничения на что?
1: Я имею в виду политические ограничения на прекращение конфликта. Ну, вот те же самые переговорный процесс, который сейчас как бы вновь активировался. Причем и со стороны челночной дипломатии, да, и со стороны классической.
2: Ну, на мой взгляд, позиция Москвы, она последовательна и поступательна. И как бы мы идем к целям СВО, но достижение их, как вы видите, оно это дело не быстро. И давление, несомненно, есть. Челночная дипломатия вновь активизировалась. Это...
1: А не складывается ли впечатление, что Москва в последнее время стала не мягче, а наоборот требовательной в вопросах переговоров? Да, еще недавно обсуждалась последовательность прекращения огня, энергетической перемирия. Сейчас звучат гораздо больше предварительных условий, по крайней мере, из уст министра иностранных дел.
0: Ну, я сейчас выскажу теорию мирового заговора, которую я сам придумал.
1: Давайте.
0: Да, я вообще считаю, что Соединенным Штатам Америки не нужна победа ни в Иране, ни на Украине. Ему достаточно создать точки напряженности на евразийском континенте для того, чтобы в том числе опосредованно влиять на китайскую экономику.
1: Так же, как и Китаю.
0: Да, и, в общем, на мой взгляд, конечно, с их стороны украинский конфликт, его не нужно урегулировать, его нужно заморозить, чтобы в нужный момент его опять разжечь. И я думаю, что у наших, там, лидера нашей страны, у наших первых лиц, наконец-таки, все-таки зародилось понимание того, что договариваться с нами никто особенно не хочет, а просто хотят тянуть время. И поэтому, вероятно, из-за этого у нас наша риторика, наши действия становятся более жесткими, потому что, ну, хорошо, договоримся мы о чем-то, а кто будет соблюдать эти договоренности? А как контролировать эти договоренности? А какая ответственность будет? Да, у лиц, которые поставили свою подпись под этими договоренностями.
1: Это бы камень в огород Прохора Юрьевича. А Вашингтон?
2: Ну, а что Вашингтон? Мне кажется, что позиция России действительно стала более

0: риска более сложная.
1: Угу. Да, действительно. Вот Марк Рубио допускает встречу президентов России и США в декабре, если президент Путин приедет на саммит. Вот для такой поездки какой нужен значимый повод? Хотя уже появилась информация, что Владимир Владимирович приедет именно на саммит, который, где будет председательствовать Си Цзиньпинь, саммит, все. Да. Вы, вам нужно высказаться по поводу, будет встреча, это обычная ситуация, будет встреча, не будет встречи такой.
0: Тут как встретить динозавра на улице, либо встречу, либо не встречу. Я думаю, что новый саммит руководителей России, Соединенных Штатов Америки возможен, несомненно, но для этого должна быть проделана работа. И, опять же, российско-американские отношения, они отнюдь не ограничиваются и не сводятся к конфликту на Украине. Есть целый ряд других весьма серьезных вопросов от НАТО и стратегических наступательных вооружений до там, торгового, технологического и дипломатического взаимодействия. Все эти вопросы, они на самом деле решаются гораздо медленнее. Ну, по сути, сейчас топчутся на месте, но есть надежда на то, что это изменится.
1: Да. А что сегодня Россия рискует неправильно понять в отношениях США и Китая? Прям буквально коротко. Если коротко можно в отношении Китая.
2: Я думаю, что нужно, конечно, очень внимательно смотреть над договоренностями, которые между...
1: Все-таки нужно подождать, да.
2: Да.
1: Ну что ж, посмотрим, что будет в итоге. Спасибо, что были с нами. Я благодарю вас. Спасибо.
3: Таманцев в итоге. Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В последнее время в соцсетях мне попадаются пародии на так называемый «клуб 5 утра». Человек демонстративно просыпается на рассвете, смотрит в объектив камеры с гордостью триумфатора и спрашивает, а что же делать дальше, чтобы, наконец, разбогатеть? В комментариях иронично отвечают, ну, конечно же, выпить теплой воды и помедитировать. Шутки понятные, в интернете ранний подъем давно продается как такой, знаете, магический ритуал успеха. Встал в 5, значит, ты дисциплинирован, продуктивен, спортивен и собран. Пока остальные спят, ты будто бы уже всех обогнал. Сделал зарядку, ответил на письма, прочитал книгу, выстроил стратегию и, возможно, уже захватил мир. Есть даже целая книга-бестселлер «Клуб 5 часов утра» Робина Шармы, где идея вставать с петухами продается как путь к настоящему процветанию. Довольно плохо написанная, на мой взгляд. И все бы хорошо, но есть маленькая такая проблема. Подъем ни свет ни заря, увы, не делает человека ни богатым, ни счастливым, ни продуктивным автоматически. У раннего утра, конечно, есть свои достоинства. В это время тихо, никто еще не пишет, и нет рабочей суеты. Для кого-то это единственная возможность спокойно побегать, почитать, позавтракать, подумать или сделать важное дело до того, как все остальное начнет требовать внимания. Однако сомнологи напоминают, что гораздо важнее не само время подъема, а общая длительность сна и стабильный график, чтобы оставаться здоровыми, продуктивными и хорошо соображать в течение дня. То есть подъем в 5 утра – это прекрасная идея, если вы легли не позже 9-10. Если же вы заснули за полночь, то о здоровье и продуктивности говорить сложно. Хотя есть короткоспящие люди, которым и 5 часов достаточно, но их мало. Кроме того, у людей разные хронотипы, и ранний подъем подходит далеко не всем. Поэтому, если вам хорошо вставать в 5, пожалуйста, бегайте, читайте, медитируйте, но только потому, что вам действительно подходит этот ритм. Чудес здесь ждать не стоит. А если ваше лучшее, самое ясное и продуктивное утро начинается в 7 или даже в 8, это тоже абсолютно нормально, и вы точно не отстанете от жизни. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте собственным ощущениям и повышайте качество жизни на РБК.
5: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
6: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
5: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
7: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
8: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
3: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково. Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что...

0: что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?». По будням на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
1: Новая упаковка. Производитель соков Тропикана потерял около 30 миллионов долларов, просто поменяв картинку на упаковке. В 2009 году компания решила осовременить дизайн своей главной линейки. С коробки убрали знакомый апельсин с трубочкой. Вместо него появился обычный стакан сока, название развернули вертикально, а упаковку сделали более минималистичной. Проблема обнаружилась уже в магазине. На полке новый дизайн стал похож на десятки других, а постоянные покупатели перестали узнавать привычный продукт. За 2 месяца продажи соков Тропикана упали на 20%. Потери оценили примерно в 30 миллионов долларов. После этого компания объявила о возвращении прежнего дизайна. Тропикана хотела, чтобы упаковка выглядела современно. Но забыла, что в супермаркете дизайн должен не удивлять, а помогать покупателю за секунду найти знакомый товар.
0: Ошибка на миллион.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: 34 часа дня с новостями Ася Касьянова. Российские предприятия восстановили производство всех востребованных классов автомобилей, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По сообщению министерства, в стране также освоен выпуск ключевых промышленных роботов и развивается серийное производство гражданских самолетов. В отечественном станкостроении сегодня занято свыше 400 предприятий. Нерюнгринская ГРЭС в Якутии полностью восстановит работу и выйдет на штатную мощность к концу года. Такое заявление сделал глава республики Айсен Николаев. Станцию остановили из-за пожара, который произошел 22 сентября. Тогда без отопления временно остались 4 населенных пункта. Сейчас подача тепла восстановлена, а на энергоблоках продолжаются ремонтные работы. Режим беспилотной опасности введен в нескольких муниципалитетах Краснодарского края, включая Сочи, Геленджик и Туапсе. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону. Иранские военные захватили в Ормузском проливе американский подводный шпионский беспилотник, сообщает КСИР. В Тегеране отметили, что изучают память аппарата для раскрытия методов работы американского флота. Иранская страна также утверждает, что это уже второй подводный беспилотник США, перехваченный в Ормузском проливе. Всемирную шахматную олимпиаду в Самарканде выиграли мужская сборная Узбекистана и женская команда Китая. Из-за действующего запрета со стороны Генассамблеи ФИДЕ отечественные спортсмены не смогли принять участие в соревновании. За всю историю турниров мужская российская сборная забирала золото 6 раз, а женский состав побеждал 3. В Таиланде объявили 2 дополнительных выходных из-за сильных дождей и подтоплений в Бангкоке и 3 соседних провинциях. По данным местных СМИ, специальными нерабочими днями утверждены 28 и 29 сентября. Режим зоны стихийного бедствия из-за ливней ранее расширили на всю территорию Бангкока. Вода затопила десятки магистралей, последствия дождей затронули 50 тысяч домовладений. Власти также предупредили об угрозе распространения опасных заболеваний. Больше новостей на сайте РБК.

0: Реклама. Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК компании. 18+.
1: Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе?
2: Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить.
1: 6+.
3: Российской микроэлектронике готовят новую стратегию. Об этом сообщил «Коммерсант». Минпромторг вместе с производителями и разработчиками обсуждает, как поддержать отрасль и как, главное, обеспечить стабильный спрос на отечественные чипы. Но между разработкой микросхемы и ее работой на настоящем заводе большой путь, честно говоря. Что мы уже прошли, а где есть какие-то сложности, будем разбираться. Здравствуйте, это программа «Технологии и тренды». Я Аркадий Глушенков, и со мной мой, как всегда, соведущий.
4: Всем привет.
3: Заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак. Василий, приветствую.
4: Привет, Аркадий. Привет уважаемым гостям. Привет нашим слушателям и зрителям. Добавлю от себя, что это тоже важно. В конце сентября в Сириусе пройдет форум «Микроэлектроника 2026». И в преддверии этой встречи мы решили устроить большой разговор, что удалось сделать за последние годы, какие чипы нужны нашим предприятиям и что нам необходимо для следующего шага, потом последующего, потом последующего.
0: Технологии и тренды.
3: Сегодня с нами два прекрасных гостя. Это Андрей Евдокимов, генеральный директор Baikal Electronics, и Андрей Ульянов, генеральный директор Reglab, производителя промышленной автоматики. Один, собственно, разрабатывает чипы, другой создает оборудование, которое на этих чипах должно работать и надежно годами. Коллеги, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Попросим вас коротко описать, что изменилось с 22 года и к чему отрасль пришла к сегодняшнему дню. Андрей, можно я прошу начать?
5: Ну, 22 год для отрасли был очень тяжелый, и удар по нам был нанесен, ну, невероятной силы, но постепенно, мне кажется, к 26-му отрасль перестроилась. Очень большой акцент был сделан на производство внутри страны, на создание, запуск производств, запуск, разработка оборудования для производства полупроводников и так далее, да. Если говорить с нашей стороны, с точки зрения дизайн-центра, да, то, конечно, нам пришлось полностью перестроить все цепочки поставок, где-то больше внимания обратить на там отечественные разработки, да, например, мы гораздо активнее стали использовать отечественные IP-ядра в своих чипах, вот как раз которые поставляем, например, Reglab. И, ну, в целом кажется, что отрасль из кризиса выходит постепенно, и постепенно появляются новые продукты. И массовые продукты, что самое главное, да, серийные, там появляются даже серийные продукты, полностью произведенные в России, там, пока еще микроконтроллеры, но это только начало. Кажется, что как бы есть свет в конце туннеля и есть позитив.
3: И коротко хочется здесь уточнить, если я правильно понимаю, то вот довольно болезненным оказался разрыв с производителями же, да?
5: Ну, именно так.
3: Вы, да, производились на TSMC, да. Ну, наверное, одной из лучших фабрик в мире.
5: Не только, но здесь в 22-м году мы были, скажем так, интегрированы в мировое разделение труда, но мы не были в него интегрированы как неотъемлемая часть, но были участниками его как потребители. Да. Вот именно система разделения труда построена и, там, ну, в США, Европе, Японии, Корее, например, самые главные страны. Да, и в 22-м году нас от этой системы разделения труда, ну, практически полностью отключили. Соответственно, нам пришлось, с одной стороны, гораздо активнее строить собственную систему разделения труда, но кажется, что это дает свои плоды. И как будто бы плоды долгосрочные.
4: Я считаю, что по старой русской традиции все как обычно. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Тренд на оригинализацию мировой экономики наметился давно. И во время ковида мы ощутили, насколько хрупка мировая логистическая система.
3: Даже базовые чипы, в общем, да?
4: Да, абсолютно. Те же чипы для автоэлектроники. Мы помним, 4 месяца в Америке стали автомобильные заводы из-за того, что не было чипов, были перебои. Хотя перебои были всего лишь с логистикой, да, с точки зрения ковида. Дальше больше начались санкционные войны, начались взаимные претензии. И это коснулось не только нашей страны между Штатами и Китаем. То есть, в целом, структура мировой экономики меняется. И микроэлектроника, ну, наверное, это одна из самых сложных отраслей, с точки зрения международного разделения труда, о чем Андрей сказал. И нам, по большому счету, с вами, коллеги, мы это не осознаем, но нам-то повезло. Почему? Потому что нам первыми создали условия, при которых мы были вынуждены начинать складывать. Хотя начали-то мы раньше. Начали мы с момента принятия стратегии в 2020 году, понимая, чем дело кончится. Мы начали строить свою суверенную систему и в сотрудничестве с теми, кто готов идти вместе с нами. Но 22-й год очень сильно ускорил эти процессы. И я могу констатировать, что мы справились, мы выжили, мы устояли. Более того, мы решительными шагами пошли вперед. Поэтому, Андрей, цепочки явно оказались сложнее, потому что вы складывали их заново. Это явно все стало дороже, очевидно. Как это сказалось на заказчике? Что из этих изменений в цене, сроках, качествах, в качестве он сильнее всего почувствовал? Ну, пусть сначала расскажет один Андрей. А потом спросим у другого. Сравним эти показания, да.
5: Усложнение цепочек поставок и усложнение работы с ним действительно произошло, да. То есть, все-таки раньше мы пользовались неким таким отлаженным механизмом. Сейчас каждый раз его приходится собирать, ну, где-то заново, где-то перестраивать и так далее, да. И здесь, наверное, основная нагрузка ложится на нас, как на разработчика, да. Те ЧП, которые мы поставляем в Реглаб, у нас, например, выстроены там две линии сборки, да, два подрядчика по сборке. Потому что мы хотим гарантировать, что большие объемы могут пропускаться в заданные, скажем так, в предсказуемые сроки. Да. Потому что одно дело производить 1000 штук, другое дело, когда ты заказываешь 1000000, там сразу, ну, чуть-чуть сложнее становится. Что касается стоимости, выросла стоимость разработки существенно. И нагрузка на инженеров тоже выросла в силу того,
3: стоимость, что... Стоимость разработки из-за того, что пришлось с IP поморочиться.
5: Ну, из-за того, что и морочиться с IP, и все-таки подрядчики, ну, скажем так, не самые лучшие в мире, да, некоторые, и приходится с ними более плотно работать.
4: Надо все-таки зрителям и слушателям, что такое IP, пояснить, о чем речь-то идет.
3: Можно я прошу тогда коротко объяснить?
5: IP – это компоненты там либо процессоров, либо микроконтроллеров, например, процессорные ядра, да, которые мы покупаем
3: у... Интеллектуальная собственность.
5: Да, интеллектуальная собственность, да, какие-то составные части, из которых дальше мы собираем, собственно, свои продукты. Это мировой стандарт, все абсолютно разработчики, там, даже включая там Apple, Nvidia и самых ведущих, все используют так называемый IP-дизайн, когда готовы уже компоненты. Не все, может быть, но какие-то базовые берутся, и из них собирается уже продукт. Это позволяет существенно ускорить разработку и повысить качество продуктов. Да, ну, как пример, там, автомобильный двигатель, да, очень часто производитель автомобиля один, а двигатель поставляет другой. То же самое у нас. В этой части, да, стало сложнее, при этом, если говорить про стоимость конечной продукции, мы не можем, то есть мы ограничены рынком. Есть конкуренция с западными, там, и восточными, ну, и с иностранными компаниями. Она сохраняется до сих пор, все равно, когда нас с кем-то сравнивают, нас сравнивают с, там, ну, условно, в микроконтроллерах, там, со STMicro, Texas Instruments и так далее, да, и ты не можешь стоить в два раза дороже них. Ты можешь, как отечественный продукт, стоить, ну, там, на 10-20% дороже, но как бы сильно дороже не может быть, поэтому все равно ты здесь ограничен. И мы, ну, должны делать такие продукты, чтобы они были конкурентоспособны.
3: Андрей, расскажите нам, пожалуйста, удается ли коллегам быть конкурентоспособными по цене? Вот 10-20%, про которые говорил Андрей.
6: Ну, скажем так, цена на мировых рынках на подобные микросхемы всегда была дешевле и будет, к сожалению, потому что мы не можем бороться с тем рынком сбыта, который есть там и который есть здесь. Это не, ну, это просто неадекватное сравнение. Ценник выше. Точно могу сказать, что он выше, но он приемлемый для нас, как для производителя. Вот это вот я точно могу сказать. Значит,
4: а в чем тогда, Андрей, смысл принятия вами решения при переходе на поставку именно российских чипов? Это чисто регуляторика, мы вас как регулятор заставляем делать, или есть какая-то другая мотивация?
6: Нет, вы нас не заставляете это делать. Значит, все достаточно просто. Нет, ну, давайте так. Мы сами хотим поддерживать свою электронику, и это правильное направление. Мы же точно так же, как и Андрей, собственно говоря, столкнулись в 2022 году с этой стеной, да. Стена была болезненна для нас. Мы также были интегрированы в цепочки поставок, да. Мы покупали рэк в любом месте, в любой точке мира, на любой фабрике. Мы же еще, помимо железа, мы все-таки еще, у нас еще куча софта, да. То есть у нас своя операционная система, там, свои средства разработки, дальше. И по большому счету вся вся наша софтверная история, она была тоже так же прибита и привязана к мировому потоку, да, а когда все случилось, соответственно, у нас там под запрет попали Windows и прочее, и прочее, и прочее. И нам для того, чтобы использовать чипы уже любые чипы, да, чтобы мы вообще ни от кого не зависели, нам пришлось первым, что сделать, это пересобрать внутри себя, ну, фактически софтверную часть, да, у нас там своя новая операционная система под линуксами, она родная, она никем не написана, мы ее сами сделали, и за счет этого мы теперь достаточно

0: спокойно смотрим на мир. Мы можем брать любой китайский чип, мы можем взять любой российский чип, ну, фактически там, и его спокойно к себе интегрировать, уже ни от кого не зависев. А зависимости были, у нас же еще и поушные были зависимости. У нас там использовался QNX раньше. QNX, сами понимаете, его надо поддерживать. То есть для того, чтобы в QNX поднять какой-нибудь камень, типа, тебе нужно туда... ну, грубо, прибить драйвер какой-нибудь, да, драйвер ты сам не пишешь, его пишут производители, как правило, этих же чипов.
1: Да, мы сейчас серьезную задачу задали нашим слушателям, потому что в двух предложениях QNX, драйвер,
0: камень. Да, QNX – это операционная система реального времени.
2: Да, это давайте поясним немножко, что, собственно, мы тут говорим про системы, в первую очередь, для автоматизации промышленности, и для них реал-тайм – это критичная история, да? То есть нужно в реальном времени передавать данные с промышленного оборудования.
0: Да, вот. Ну, собственно говоря, перестроив софт, мы следующим, что сделали и делали параллельно, мы перешли на более ближайшего соседа, да, у нас 95% РЭКа сейчас чипов используется.
1: РЭК – это радиоэлектронные компоненты, да.
0: Да, мы, значит, используем 95% китайского РЭКа, 5% совсем специфического покупаем по миру. И вот уже когда у нас вот все получилось, мы встали на некие рельсы вот за все это время, да, мы стали смотреть, а что же есть в России. Первое, что мы применили, это был вовсе не Байкал и Андрей, это был Амур. То есть Амур, скорость инсталляции этого кристалла была достаточно высокой. В мае 2025 года мы получили спецификацию. В сентябре и в августе мы уже выпустили первые платы. И в феврале этого года, 26-го, мы уже вышли на серийное производство внутри.
1: Поясню насчет Амура. Амур – это название микроконтроллера. Это микросхема отечественного первого уровня. Это значит, что она и разработана, и произведена у нас в стране.
0: Вот, но вот на Амуре мы работаем, все. Дальше, следующим этапом, мы увидели и узнали, что существует такой прекрасный Байкал процессор, а у нас их используют, ну, сотнями тысяч мы их используем. Соответственно, вошли в диалог с Baikal Electronics, и сейчас вот, ну, все это достаточно успешно делается. У себя мы подготовлены под замену, вот, ну, мы можем поменять что угодно, и дальше все открыто, то есть
1: Мотивация-то все-таки это в чем? В том, что когда поставщик у тебя здесь рядом, он, во-первых, может проводить кастомизацию непосредственно под твои нужды. У тебя всегда техподдержка, в любом случае ты получаешь то, что нужно. При модернизации он учитывает твои пожелания, соответственно, функционал твоих устройств из-за этого растет и так дальше, и так дальше. Я правильно все говорю, Андрей?
0: Абсолютно. Ну и все-таки важный момент. Стена, которая возникла в 2022 году, никто не гарантирует, что она не возникнет еще раз с какой-нибудь другой стороны.
2: А приходилось ли что-то коллегам дорабатывать под ваши требования? Потому что, когда вы говорите, ну, мы можем вытащить и там поменять любой, сколько на это времени уходит и там денег, если вы хотите что-то на что-то поменять?
0: Во-первых, вот смотрите, вот сейчас с Байкалом есть некая кастомизация, да, вот тут...
3: Программное обеспечение.
0: Да, программное обеспечение. А сам кристалл, нет, не модернизировался. И с Амуром точно так же.
2: Амур вам не нужно это, да? То есть вас, в принципе, устраивает базово...
0: Может быть, и нужно, но мы понимаем, что не все это возможно, это может быть очень долгая игра.
3: Я бы здесь сказал так, что менять кристалл, конечно, очень тяжело, но мы ведем разговор о том, что дальше.
2: Ага. Ну,
3: то есть диалог о том, а давайте подумаем, что может быть следующим, он идет, и он очень содержательный, да, то есть коллеги нам, ну, открыто говорят, что как они видят дальнейшие свои продукты, и что, ну, каких чипах они могли быть построены. А доработка софта, конечно, с каждым более-менее крупным клиентом, она всегда делается, ну, вот могу сказать про Reglab, мне кажется, мы чуть ли не раз в неделю технические команды созваниваются, обсуждают прогресс. Здесь в этом плане мы считаем это своим преимуществом, очень важным, что... Мы здесь рядом, мы можем очень быстро реагировать на вопросы клиента, можем очень быстро что-то сделать, то, что ему нужно. В этом плане такой поддержки ни со стороны одной иностранной компании сейчас, в принципе, нет.
1: А как только устройство Reglab захватит подавляющее большинство аккаунтов пользователей нашей страны, и их заказ индустриальный в сторону Байкала достигнет реально цифр 6, а может быть и 7 нулями, вот тогда... Получится как бы та экономика, при которой Байкал, конечно же, готов будет.
2: А есть ли интерес у зарубежных заказчиков к вашим устройствам? Потому что понятно, что российский рынок промышленной автоматизации немалый, но и не гигантский. Есть ли какие-то страны, которые интересуются нашим опытом?
1: Давайте я тогда скажу несколько слов. И важно отметить то, что уже звучало в выступлениях коллег. Необходимо четко придерживаться логики и идеологии открытых архитектур сквозным образом во всей экосистеме устройств. И поскольку мы сейчас говорим про СУТП, не могу не сказать о той инициативе, которая идет у нас уже там четвертый год, это открытое СУТП, это то последствие того, с чем

0: как раз столкнулись в 2022 году, когда очень большое количество иностранных вендоров, которые свои решения продвигали на российском рынке, одномоментно или перестали их поддерживать, или вообще вовсе наш рынок покинули. И потребители были вынуждены как бы собраться вместе, достаточно большое количество организаций, кто является потребителем таких решений. Мы поддержали эту инициативу, и сейчас открытая СУТП стремительно развивается. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что для потребителя на своей инфраструктуре им формируются такие требования, некий стандарт, который позволяет стандартизировать информационный протокол, аппаратный интерфейс таким образом, что замена любого решения от вендора на инфраструктуре происходит у тебя бесшовно. И у тебя все работает, не надо переписывать софт, не надо там изменять какие-то настройки и так дальше. И это позволяет создавать большой рынок. Буквально 2 недели назад у нас был Циндао выезд. Мы там проводили код индустрии, международный этап той конференции, которую мы ежегодно здесь проводим в России. И мы возили туда как раз большую группу наших коллег, демонстрировали нашим китайским партнерам вот наше достижение в части открытой СУТП. Очень высокий интерес, и китайцы сталкиваются с тем же самым. Почему? Потому что даже несмотря на то, что Китай сейчас лидер, безусловно, с точки зрения промышленной, в электронике, на первых ролях до сих пор на большинстве их промышленных предприятий элементы СУТП используют в себе большое количество западных технологий. И там тоже проприетарные решения.
1: Ну, а давайте, может, назовем. Я же правильно понимаю, что речь там как Siemens, Schneider Electric, вот это все.
0: И там, Mitsubishi. Там, и так дальше. И поэтому китайцам это тоже интересно. И мы договорились с коллегами, что мы эту совместную работу начинаем, когда мы синхронизируем требования заказчиков тем техническим решениям, которые используются на инфраструктуре. Помимо китайцев у нас есть контакты и с бразильскими коллегами. И в целом думаю, что это будет иметь очень хорошую международную перспективу.
1: А видите ли вы вот перспективу этой истории глобально и во что она может вылиться? Андрей, можно я прошу тут начать?
2: Мы открыли в Китае своего представителя физически, да, это компания Reglab Pidgin.
1: Вау, дистрибьютируете?
2: Да. Нет, сложнее. Мы обучили китайцев, и китайцы сейчас, то есть это уже длится год, и китайцы на наших контроллерах из России собирают системы автоматики в Китае. Но в чем тут нюанс? В России конечные заказчики большие закупают много блочного оборудования. Ну, назовем это, не знаю, компрессор или какая-нибудь маленькая установка или большая установка чего-нибудь. И это чего-нибудь в Россию должно заезжать с российской СУТП. Вот это российское СУТП мы делаем китайскими руками на стороне Китая. И за этот год, ну, в порядка, я буквально 2 недели назад вернулся из некой контрольной поездки туда, в Чунцин. И вот за год эта компания пропустила через себя, через свой пресейл, порядка 50 проектов, 7 вообще успели реализовать за один год. Это очень большая скорость.
1: Первый год работает, да?
2: Да. Слушайте, да, круто. Да. Когда мы погружали во всю эту историю китайцев, значит, они, ну, понятно, они сначала вообще не верили, что в России кто-то что-то может делать. А потом, значит, они, ну, понятно, поизучали, изучали, посмотрели, обучились, и, собственно говоря, они достаточно уверенно говорят про то, что можно выходить на рынок Китая. То есть не заходить именно на установки, которые делаются для РФ, а вот попытаться уже походить в сторону. Теоретически это можно сделать, но для этого нужна будет локализация там какая-то, потому что, ну, там могут быть объемы сразу большие, и, соответственно, из России экспортировать вот с этой вот большой накруткой там на логистике, на деньгах и так далее, это будет достаточно сложно. В Китае очень низкая цена на железо. Но если начать это железо делать там, под нашим именем, то, в принципе, это сработает. И еще такой был, у меня есть еще такой комментарий, вот как раз на тему открытой СУТП и вообще любой СУТП для Китая. Когда мы попытались с ними говорить о DCS, именно о DCS, то китайцы сказали...
1: Мне кажется, нужно еще одно пояснение.
2: DCS – Distributed Control System, распределенная система управления. Это большие системы, которые управляют большими заводами с переработкой крупнотоннажной. То есть, по сути, это такая гигантская, непрерывная что-то преобразующая штука. Вот DCS – это вот для этого. А есть решение PLC SCADA, это, скажем, более локальные установки. Вот мы сейчас, по сути, зашли на рынок PLC SCADA. DCS у нас тоже есть, мы в этом году его запустили, получили вот буквально недавно Минпромторговскую бумагу. И когда мы китайцам предложили вариант подумать насчет DCS, они сказали, что мы не ставим на свои заводы.
1: Принципиально?
2: Да, принципиально. Вообще никаких решений чужих. У них, вот что же интересно, у них на заводах, ну, по крайней мере, так они нам доносили, стоят только свое родное. Стоит Халиси, стоит Сапкон, там что, еще кто-то стоит. Там нет ни Фоксбора, ни Шнайдера. Шнайдера, Сименса там полно, Ханивелла полно, но на именно переработочных, на больших заводах, условных ЗОКИ, только Китая, да, стоит китайское железо.
0: Значимый объект критической национальной инфраструктуры. Давайте добавлю несколько слов к тому, что сказал Андрей. Мы с коллегами были на Хайре, у нас была большая сессия, большая встреча. Под капотом у них очень много стоит иностранных решений, но это во многом наследие того, что было, потому что очень много заводов строилось с участием иностранного акционерного капитала, и поэтому китайцы вынуждены систему верхнего уровня тоже создавать таким образом, чтобы она покрывала всю ту периферию, которая уже стоит. Самое-то интересное, что мир очень сильно идет вперед, и сейчас уже про автоматизацию говорить, конечно, нужно, но больше надо говорить уже не про автоматизацию производства, а про интеллектуализацию. А интеллектуализация – это данные, верифицированные данные, неизменяемые данные, данные в реальном времени. Как только речь идет про данные, тут подход к выбору решений становится еще более значимым. Потому что если есть данные, если есть выход в интернет, всегда есть риск, что эти данные куда-то уходят не туда.
1: Прекрасно. Мне еще очень хочется с вами поговорить, конечно, про процессоры и про пользовательские устройства. Но давайте это сделаем после короткого перерыва.
3: Кинопортфель.
4: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
4: Сегодня мой выбор – фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров почти как инвестиционные активы, и очень хорошо на этом зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина, каким должен быть его возраст, образование, внешность и социальный статус. Но в итоге она сама оказывается перед выбором – богатый и успешный мужчина или ее бывший, с которым она рассталась из-за денег.
5: Личность партнера определяет всю нашу жизнь. Не на год, два или десять лет – это навсегда.
6: Господи! Люси, вы очень мне нужны!
7: Я тоже в отчаянии!
4: Фильм сняла номинант на «Оскар» Селин Сон, а главные роли сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение. Но важно честно понять, что именно для вас определяет качество совместной жизни. Второе. Люси пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем партнера, оценивая его качество и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.
3: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
8: На всю котлету. Незаменимое блюдо в нашем биржевом меню, конечно же, котлета. Это все деньги на брокерском счете, либо просто крупная сумма. Чаще всего котлета употребляется с глаголами «тарить» и «затарить». Затариться на всю котлету означает вложиться во что-то одно на все деньги. Обычно такое практикуют новички рынка, либо просто горячие головы. Как вы понимаете, это полное безрассудство, так как нарушается важный принцип диверсификации. Официант, мне акции вот этой компании на всю котлету, пожалуйста. Спасибо. Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: Тут зовут Женя Стогова. Вы знаете меня как обозревателя РБК и ведущую программы «Медиатренды». Помимо этого, у меня есть увлечение – скалолазание. И сейчас я обращу внимание на печальный антитренд. Новости о гибели людей во время восхождений появляются с пугающей частотой. Почему столько трагедий? У меня в эфире люди, которые не понаслышке знают горы и сами не раз поднимались на вершины. Вместе разберемся, как подготовиться к восхождению и как сделать его безопаснее.
3: «Медиатренды» с

0: Не стоговый. Завтра в 21:00. Радио РБК в тренде. РБК тренды.
1: Рабочие для ИИ. Бум искусственного интеллекта создает спрос не только на программистов, но и на электриков, строителей и монтажников. Показательный пример – молодой электрик из Аризоны. Он пришел в профессию сразу после школы, начав с $15 в час. Работодатель оплатил ему обучение, и за 7 лет специалист вырос до руководителя участка. Теперь он получает больше $40 в час, а в его подчинении находятся 45 человек. Последние 2 года он работает на строительстве дата-центров. Именно там размещаются серверы, системы охлаждения и километры электропроводки, необходимые для работы моделей искусственного интеллекта. Чем больше компании вкладывают в ИИ, тем больше требуется людей, способных построить и подключить его физическую инфраструктуру. И речь идет не только о временном строительном буме. Дата-центры нужно обслуживать, расширять и обеспечивать энергией. Поэтому вместе со спросом на вычислительные мощности растет ценность профессий, которые еще недавно считались традиционно рабочими. Искусственный интеллект может сократить часть офисных рабочих мест. Но чем умнее становятся машины, тем больше людей требуется, чтобы построить для них реальный мир.

столице 16.30 с новостями Ася Касьянова. Рекордный объем нефти, превышающий показатели перед войной США с Ираном, был перевезен прошлой ночью через Ормузский пролив. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами. По его словам, война закончится в ближайшее время и цены на нефть обрушатся. Мирная жительница погибла в Белгородской области при ударе дрона, сообщает оперативный штаб региона. Взрывное устройство сдетонировало на территории частного двора. Преступным непрофессионализмом и халатностью офицеров назвал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев гибель 14 военных на учениях на Каспии. На совещании с военным руководством он потребовал от Генштаба тщательно расследовать причину ЧП, в результате которого в море унесло 17 человек. На фоне этой трагедии президент уже сменил министра обороны страны. Российские предприятия восстановили производство всех востребованных классов автомобилей, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По сообщению министерства, в стране также освоен выпуск ключевых промышленных роботов и развивается серийное производство гражданских самолетов. В отечественном станкостроении сегодня занято свыше 400 предприятий. Кенийский легкоатлет Мика Чимвена стал победителем московского марафона. Он преодолел дистанцию 42 195 метров за 2 часа 10 минут и 36 секунд. Вторым стал россиянин Дмитрий Неделин, третьим также кениец Майкл Кируи. Не менее 56 человек погибли в Индии из-за наводнения после 60 часов ливней. Об этом со ссылкой на местное правительство сообщает издание «Индия Тудей». Повреждено более 1000 жилых домов. Синоптики прогнозируют продолжение гроз и штормового ветра. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.

0: Продолжаем программу «Технологии и тренды». Это наш большой разговор. В эфире Василий Шпак, Андрей Евдокимов из Baikal Electronics, Андрей Ульянов из RegLab. Мы поговорили о том, как, собственно, российские чипы прошли 22-й год, но не поговорили про процессоры такие, более хардкорные, то, что ближе к пользователю. Потому что, когда разговариваешь с, например, да даже с коллегами в холдинге и рассказываешь про успехи микроэлектроники, тебе говорят, а когда iPhone-то на российских чипах? Это все хорошо, но когда? Ждать ли какие-то, условно, смартфоны на российских чипах и через сколько лет это возможно?
1: Возможно, и на самом деле более чем возможно. Более того, такая задача перед нами стоит, мы над ней работаем. Простите, более конкретных сроков или каких-то явок, паролей, имен назвать не могу. Какие-то вещи лучше делать в тишине. Но экономический смысл в том, чтобы делать специализированный чип непосредственно под смартфон внутри страны, он возникнет тогда, когда у нас сложится, собственно говоря, сначала рынок устройств российских. Для этого в первую очередь

0: должна развиваться история с мобильной операционной системой. То есть это вопрос не в одном чипе, вопрос во всем стеке. Понимаете? А операционная система требует экосистемы соответствующих приложений. Работа в этом направлении ведется, есть разные подходы, но в первую очередь можно поговорить про операционную систему мобильную нашу «Аврора». В общем, Аркадий, предлагаю, это тема отдельной передачи.
1: Это 100%?
0: И по большому счету рынок у нас это уже начинает расти с точки зрения польских устройств. Ну, например, российским планшетом уже никого не удивить. То есть это устройства, эти устройства, которые достаточно широко используются. И смартфонов у нас в реестре российской промышленной продукции тоже уже больше десятка. Все они выпускаются в разной комплектации, и у всех на борту отечественная мобильная операционная система. Другое дело, что пока, конечно, экосистема приложений на отечественной мобильной операционной системе, ну, что греха таить, она сильно уступает Android и iOS. Поэтому, как правило, это ограниченные сферы применений, там, где нужна высокая доверенность к той информации, которая обрабатывается у тебя на телефоне.
1: Ну, для бизнеса, в первую очередь, для сотрудников или госсектор.
0: И как только сложится достаточный рынок устройств, будет экономическая целесообразность в том, чтобы переходить к тому, чтобы эти устройства работали на отечественных чипах. Ну, разработка этих чипов – это как-то достаточно дорогое удовольствие, длительное по времени. И этим имеет смысл заниматься только в том случае, если ты их будешь продавать десятками миллионов. Если ты десятки миллионов продавать не будешь, то никогда эти инвестиции не отобьешь.
1: Ну вот Андрей сидит, кивает, очевидно, согласен. Андрей, если вот загадывать на будущее, я понимаю, что это самый неблагодарный вопрос, конечно, который возможен, да, а через сколько лет ждать. Но вот так, если оптимистически смотреть на вещь.
2: Здесь важный момент для нас, как для разработчика ЧПА, именно вот что касается смартфонов. Да, mm-hmm. Смартфон – это очень глубоко интегрированная система. Все внутри смартфона, так он очень маленький и очень многофункциональный, очень сильно все провязано между собой, и, главное, программное обеспечение, которое все это соединяет в единую систему. И нам для того, чтобы делать мобильный чип, мы, к сожалению, не можем взять и у себя внутри компании придумать, вот как должен быть встроен чип для смартфона. Нам нужно знать, в какой смартфон он будет вставать. Да? Почему Apple так хорош? Да, потому что он супер интегрирован, софт, все. Apple точно знает, какой будет железо, какой будет софт, и он может все связать между собой. Мы, наверное, так сделать именно так не сможем, но нам хочется, ну, максимально близко к этому подойти. Вот, соответственно, когда, ну, смартфоны станут достаточно взрослыми, да, у нас в стране, и мы сможем вот с ними вести диалог о том, какой будет смартфон, там, условно, через 3 года, через 4 года, тогда мы сможем под это спроектировать чип. Сейчас пока, к сожалению, мы пока вот такого партнера, такого контрагента не нашли. Но если говорить в целом...
1: Ну, то есть, можно я прям перебью? Хочется такого уровня контрагента, как, условно, коллеги из Реглаба, но на рынке смартфонов.
2: Ну, например, ну, да.
0: Ну, конечно, если посмотреть на то, какими тиражами продает Реглаб и сотни тысяч устройств, это уже достаточный уровень для того, чтобы вести эти разговоры. И думаю, что пройдет совсем короткое время, когда Андрей Ульянов будет продавать не сотни тысяч устройств, а это уже будут десятки миллионов устройств.
2: Но при этом, например, про польскую технику, если говорить, то это же не только вот смартфоны, да, есть же планшеты, ноутбуки и так далее. Я думаю, что вот это мы увидим значительно раньше, чем смартфоны, и уже в ближайшие годы будут и планшеты, и ноутбуки на отечественных чипах. Здесь у нас в стране опыт больше производителей, там, тех же ноутбуков и планшетов.
1: Давайте перейдем потихонечку к стратегии. Василий, можно я прошу немножко подраскрыть на завесу тайны, что должно туда войти? И коллег, может быть, поспрашиваем, а что им важно, если говорить про стратегию развития отечественной микроэлектроники, увидеть в этом документе?
0: Первая стратегия, она была принята в 2020 году. Она, ну, действующая. Понятно, что с 2020 года, мягко говоря, много воды утекло, в том числе и 2022 год, да, который мы с вами сегодня обсуждали. Помимо этого, у нас есть целый ряд еще других стратегических документов. В январе было совещание у президента, который достаточно серьезное внимание уделяет развитию нашей отрасли. И там было дано поручение, в первую очередь, Министерства промышленности и торговли, актуализировать стратегические документы, привести их в соответствие с текущими реалиями, чем, в общем-то, мы сейчас и занимаемся. Естественно, все инициативы, все разумные мысли, все идеи, которые есть, мы постараемся учесть в наших стратегических документах разного уровня.
1: Ну, а если набрасывать какой-то главный приоритет, то вот что?
0: Чего главный ждать? Приоритет – это рынок. Mm-hmm. Как ни крути, но в любом случае любая разработка, мы сегодня тоже про это говорили, она стоит дорого. И производство, и создание, например, новых производств по микроэлектронике, это стоит тоже очень дорого. Поэтому все это возможно только на соответствующем масштабе рынка. Тут, в общем-то, рецепт один – чтобы на нашем масштабе рынка добиться значительных заказов, нам нужна унификация. Унификация и с точки зрения требований к компонентам, и унификация с точки зрения приборов. Поэтому такие подходы, про которые я говорил, это открытая архитектура, на примере открытого СУТП, это как раз то решение, которое позволяет в едином стандарте работать большому количеству разработчиков-производителей и создавать необходимый масштаб, глубину, емкость рынка, который будет позволять генерить заказ. Поэтому вот такая работа, она шаг номер ноль. Да, это приоритет, и тогда у нас появится возможность под этот масштаб уже формировать индустриальный заказ, и будет складываться экономика. Государство не в состоянии бюджетом закрыть все эти гэпы, все эти разрывы.
1: Особенно
0: это
1: в этой
0: очень
1: отрасли.
0: Дорого. Да.
1: Невозможно.
0: Поэтому унификация, сначала унификация внутри отраслей под конкретные решения, например, то, что мы сегодня обсуждаем в рамках СУТП, потом мы увидим, что если мы сделали это в промышленности, и СУТП для промышленных применений заработало, мы с удивлением обнаружим, что многие из этих решений могут быть переиспользованы для управления технологическим процессом, например, в энергетике, или в транспорте, или в сельском хозяйстве, или еще где-то. Таким образом, этот рынок будет расширяться, и по факту унифицированные и компоненты, и унифицированные решения будут иметь все больше и большую глубину и масштаб этого рынка.
1: Я, наверное, Андрея Ульянова тут хотел подключить к диалогу. Вот насколько в целом, по вашему опыту, реально, в сфере СУТП, как договориться всему рынку, с точки зрения унификации компонентов?
2: Я думаю, что договориться здесь можно, только не прям сесть и давайте вот это. А в принципе, любой производитель подобного нам железа, он хочет одного и того же, разноуровневых процессоров, это первая история. Второе, это ЦАП и АЦП. Третье, это всякие барьеры, реле твердотельные, опторазвязки и так далее. Значит, что мы делаем? Да, мы смотрим на рынок. Значит, вот я уже прям по шагам, и будет понятно тогда, куда это все может перевести. Значит, поставили Амур, ставим Байкал. Следующим этапом мы ставим большой Байкал. Байкал-Л — это уже будет процессорный модуль. Это уже будет прям очень красивая история. То есть мы совсем отвяжемся от внешних рынков процессоров. Вот. А дальше мы смотрим просто на свое потребление. Да, условно мы потребляем какого-то типа микросхем максимально много, да, и вот этим потреблением мы можем стимулировать развитие того же Байкала. И, соответственно, постепенно, по шагам, опускаясь все ниже, по этой табличке покупных элементов для себя, мы постепенно можем как-то на этот рынок влиять. Это не сделать каким-то одним движением, это делается постепенно, но вот тем не менее, пока выглядит картина, что идем мы правильно, вот.
1: Мы, когда готовились к эфиру, вы говорили про три звена важных, да, про изготовление, собственно, кристаллов, про сборку и корпусирование и про испытательный центр. Вот можно объяснить как-то слушателям, которые вообще не очень знакомы, с тем, как производится микроэлектроника, почему вот эти три звена, они критически важны для того, чтобы говорить о том, что в России все есть уже собственное полноценное производство, и мы сильно снизили зависимость от импорта?
2: Потому что это, собственно, три этапа неотъемлемых, которые важны для... которые обязательно необходимы для производства, для того, чтобы мы получили качественный продукт. То есть мы должны произвести кристаллы, мы должны эти кристаллы где-то собрать в корпуса, и мы должны дальше получившуюся продукцию где-то протестировать, разбраковать, чтобы, как известно, есть... На каждом из этих этапов есть какой-то процент брака. Мы считаем не брака, мы считаем количество качественных продуктов, то есть мы считаем выход годных. У нас есть вот...
0: КВГ.
2: Да,
0: коэффициент
2: выхода годных. Соответственно, везде есть выход годных, где-то он на маленьких чипах он может быть и 99%, а на больших может и 50%.
1: Это нормальная вещь для всего мира, да?
2: Это стандарт отраслевой, и это просто количество ошибок на единицу площади кристалла, условно говоря. Чем больше у вас кристалл, чем более сложная топология, тем, соответственно, больше этих ошибок. И нам, конечно, для того, чтобы производить все в России, нам хочется иметь вот эти три передела в России.
1: А что из этого есть уже в России?
2: Уже есть, в общем-то, в той или иной степени, наверное, есть все, но хочется, чтобы оно развивалось и, скажем так, дорастало до международных стандартов.
1: До ваших потребностей.
2: Да, абсолютно верно. Потому что все-таки, когда мы говорим о конкуренции с тем же STMicro, например, все-таки требования очень высокие. И по, и по технологическим опциям, и по тому же выходу годных. Да? Если у меня выход годных на микроконтроллер будет 50%, никогда в жизни я ни с кем конкурировать не смогу. Да? Вот. Но это, надо сказать, что это развивается, и...

0: В общем, у нас здесь полное взаимопонимание там с Минпромторгом.
1: Давайте два слова комментария. Это тоже все упирается в масштаб рынка. О чем говорит Андрей? Ему для того, чтобы развивать свой продукт, нужно, чтобы к тому моменту, когда он сделает новый кристалл, упаковщики были готовы работать с этим новым кристаллом. И тестировщики были готовы с этим новым кристаллом работать. А это возможно только в том случае, если у них существует объем рынка такой, который позволяет им с этого объема какие-то деньги инвестировать в собственное развитие. Мы сейчас находимся вот в этой переломной точке. Потому что всем нужно эффективность бизнеса показывать в этих условиях. Для этого надо искать местных поставщиков, местных производителей, строить свои экосистемы. Поэтому, если оглядываться назад и посмотреть с 2020 года, мы сейчас в 2026, прошло 6 лет, из которых с 2022 по 2026, 4 года мы живем в условиях санкций, СВО и всего остального, и посмотреть нашу динамику, мы очень быстро двигаемся. Да, понятно, что нас всегда будет не устраивать скорость нашего движения, нам всегда надо будет быстрее. Но, тем не менее, я еще продолжу про те технологические уровни, про которые говорил Андрей Евдокимов. Он нам говорит, он начал с того, что нам чип надо произвести. Для того, чтобы нам чип произвести, нам надо, чтобы у нас были заводы, чтобы на этих заводах было наше оборудование, чтобы это оборудование работало на наших материалах, на нашей химии, чтобы этим оборудованием управляли наши управляющие программы, чтобы проектировали мы в нашем САПРе. Поэтому уникальность момента в том, что нам нужно в очень короткие сроки сделать вообще все. И, конечно, пытаемся заново сложить, в том числе и международную кооперацию тоже. У нас есть хороший опыт взаимодействия с нашими коллегами из Республики Беларусь. У нас есть очень хороший сейчас диалог с коллегами из Китайской Народной Республики, из Индии, из Ирана. Все находятся в таких же условиях, как и мы. Все друг от друга зависят. Поэтому вот как это заново сейчас все переупакуется, это международное разделение труда. Вот кто быстрее всего построит такую эффективную модель, тот и окажется в плюсе. И самое главное, надо понимать, что рынок-то падающий.
2: Микроэлектроники?
1: Нет. Вообще, в целом, мировой рынок падающий. Как бы, если мы посмотрим на уровень продаж и выручки у ведущих компаний, то мы с удивлением заметим, что спрос-то падает на многие вещи, которые до этого раньше были драйвером развития. И на этом падающем рынке уже не будут эффективными те модели, с которых мы жили последние 30 лет. Fabless Foundry, когда в одном месте огромное количество заказов контрактным образом обрабатывается, отдается и так дальше. Наоборот, будет тренд на гибкие, высокоавтоматизированные, быстро перестраиваемые производственные системы, которые при небольшом масштабе, тем не менее, могут собираться быстро под большой заказ в какие-то сети и выгружать эти заказы. Вот какой сейчас тренд. И если мы его понимаем и готовы на него реагировать, тогда там через 3-5 лет мы вполне можем оказаться в лидерах.
2: Слушайте, у меня, наверное, один вопрос здесь. А Китай вообще готов вести этот диалог? Вот интерес китайцев-то в чем сотрудничать в этом новом разделении труда?
1: Мы 2 недели назад были, первый раз делали выставку, участвовали в выставке международной в УСИ в Китае, специализированной по электронному машиностроению, материалам, химии и всего остального. И мы устраивали стенд, возили наших российских производителей туда и показывали. Ну, нам было важно понять, где мы находимся, да, и свое показать, чужое посмотреть. И достаточно высокий интерес. Достаточно высокий интерес. Коллеги идут, коллеги разговаривают, и они-то в таких же, такой же ситуации, как и мы. Они там только в последние 5 лет, глядя на то, что происходит с нами в формате СВО, пошли в создание, например, собственного оборудования. До этого они, и когда к ним, к самим начали санкции применять китайцы, ограничивая продажу ASML, американцы. Вот, и поэтому все тут сейчас в этом смысле в условиях одинаковые. Поэтому нам есть что предложить, им есть что предложить нам. Надо двигаться.
2: Последний вопрос, короткий, хочется всем задать. Коллеги, 2030 год уже очень скоро. Чего хотелось бы достичь вот в плане отрасли? Андрей, можно я прошу начать? Какую-то одну короткую, один короткий тезис.
3: Развитие DCS-системы дальнейшей. То есть мы на это делаем очень большую ставку. И вот это, наверное, главная задача.
2: Для вашего рынка да, вот прям большим шагом будет. Да, хорошо, Андрей.
0: Нам бы хотелось, чтобы DCS-системы работали на наших чипах, которые бы производились в России.
1: А нам бы хотелось, чтобы на наших заводах во всей промышленности стояли отечественные DCS-системы, которые были бы сделаны на отечественных чипах, которые были бы сделаны на наших заводах, на которых стоит наше оборудование, которое использует наши материалы, химию, сырье.
2: Прекрасно. Как это? Осталось только встретиться в 2030 году и проверить, сбылись ли наши пожелания для отрасли.
0: Надо договориться, встретиться в 30-м году в эту студию.
2: Никаких проблем. Спасибо большое. Это были Андрей Евдокимов, генеральный директор Baikal Electronics, Андрей Ульянов.

0: Баранов, генеральный директор Реклаб, Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли.
1: И Аркадий Глушенко.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
3: 16.48, точное московское время. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. Продолжаем рассказывать о главных новостях уходящей недели. Дополнительные сборы с пассажиров заставят их спуститься с неба на землю. Авиакомпании в этом случае рискуют увеличить количество пустых кресел на маршрутах. Так, опрошенные радио РБК профильные эксперты оценили возможность появления в России сбора для поддержки лизинга и эксплуатации новых самолетов. По данным газеты «Коммерсант», введение такого сбора обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Размер платежа пока не определен, но большинство собеседников издания утверждают, что для внутренних рейсов он может составить до 500 рублей, а для международных – до 1000 на один билет. Как новый сбор с пассажиров может помочь отечественным авиаперевозчикам и к чему в итоге все это приведет, выяснял Владимир Расулов.
4: Все дело тут в обновлении парка самолетов. Воздушные иностранные суда, как мы помним, последние 4 года недоступны российским авиакомпаниям, поэтому вся надежда на собственные новинки. Перевозчики довольно давно ждут импортозамещенных ближнемагистральных суперджетов и среднемагистральных МС-21. Понятно, что никто не заставляет сразу авиакомпании покупать новые самолеты. Самый простой вариант здесь – это лизинг, по сути, аренда. Перевозчик либо платит за лайнер, пока тот летает, это операционный лизинг, либо берет судно в рассрочку, это финансовый. Платежи засчитываются в стоимость самолета, и потом компания, по сути, просто получает машину в свою собственность. С одной стороны, дополнительные деньги здесь лишними никак не будут. А чтобы понять примерный порядок цифр, используем простую арифметику. Возьмем данные Росавиации. В прошлом году на российских внутренних линиях перевезли более 81 миллиона пассажиров. На международных направлениях речь шла про 27,5 миллионов. Умножаем эти цифры на 500 и 1000 соответственно, и в сумме получаем более 68 миллиардов рублей. Но такие цифры несущественно поддержат перевозчиков, говорит управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин.
5: Если я правильно помню, стоимость МС-21 5,5 миллиардов. То есть 58 миллиардов – это 11-12 МС-21. На самом деле не очень большие деньги. Государство и так финансирует все, что можно финансировать в авиастроении. Это выделяет деньги авиастроителям, выделяет деньги лизингодателям, чтобы, в принципе, вот этот механизм заработал. Но чисто теоретически во всем мире, в принципе, так и работает. Да? То есть есть лизинговая компания, она дает самолеты в лизинг авиакомпании. Авиакомпания на этих самолетах зарабатывает деньги, часть этих денег возвращает в виде лизинговых платежей. То есть зачем вот вводить еще какой-то дополнительный сбор, я не очень понимаю.
4: При этом буквально прошлой осенью в России ввели другой сбор на реконструкцию аэродромов. Речь идет про 150 рублей на одного пассажира. Министр транспорта Андрей Никитин неделю назад сообщал, что пассажиропоток по сравнению с прошлым годом за 7 месяцев немного подрос. Российские авиакомпании перевезли почти 60 миллионов человек, на международных линиях 15,5 миллионов. А цифры иностранных перевозчиков в российских аэропортах увеличились вообще на 13%. Однако, если появится новый сбор с путешественников, то показатели, наоборот, начнут сокращаться. Так считает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.
6: Если этот сбор будет введен, наверное, он пойдет Минпромторгу на поддержку отечественных производителей, поддержку лизинговых компаний и так далее. Налоговая система в нашей стране достаточно стройная. Делать еще один объект налогообложения – это авиабилет, совершенно ненужный, излишний. Еще один фактор роста стоимости авиабилетов приведет к тому, что вообще пассажиропоток перестанет расти и станет падать. Люди будут там, где есть альтернатива, больше использовать другие виды транспорта. Не в пик сезона авиабилеты на внутренних рейсах могут стоить достаточно недорого. Скажем, я сегодня лечу в Казань за 3000 рублей, а так будет не 3000, а 3500. Вроде незаметно, наверное, пассажир по делу полетит, а пассажир не по делу уже будет сравниваться с ценой билета на поезд.
4: Мы направили запросы в Минпромторг, Минтранс и Ростех по поводу перспектив нового сбора для пассажиров. Минтранс и Минпромторг оставили все без комментариев. Ну а здесь важно понять вообще, за что платить, поскольку серийные поставки долгожданных импортозамещенного суперджета и МС-21 по официальным данным профильных властей намечены только на следующий год. До этого сроки неоднократно сдвигали вперед.
3: О перспективах нового сбора с авиапассажиров в России рассказал Владимир Расулов. Но прямо сейчас расскажу, что еще можно послушать в эфире радио РБК.

0: где проходит грань между заботой о себе и бесконечной оптимизацией. Здоровье все чаще становится отдельным проектом. Биомаркеры, трекеры, профилактика. Как не зайти слишком далеко в поисках долголетия? Может ли философия помочь в биохакинге? И можно ли сохранить интерес к жизни в преклонном возрасте? Ответы на эти и другие вопросы в программе «Качество жизни».
1: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а один невинный вопрос к нейросети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.
2: Бешеные деньги.
1: Все мы уже привыкли спрашивать у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне. И если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор по имени Алекс решил уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в 2 миллиона долларов. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов. В криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.
2: Бешеные деньги.
3: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
4: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
3: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
4: По будням на радио РБК.
5: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
7: Что читает исполнительный директор группы компании Skyeng Рустам Айнайдинов.
8: «Война и мир» Льва Толстого. Прошло уже больше 150 лет, а книга все так же по-прежнему актуальна. В эпоху искусственного интеллекта, в эпоху гаджетов, она напоминает, что технологии действительно меняются, а вот человеческая природа нет.
6: «Война и мир» Лев Толстой. То, что справедливо и несправедливо, не дано судить людям. Люди вечно заблуждаются и будут заблуждаться, и ни в чем больше, как в том, что они считают справедливым и несправедливым.
5: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.
9: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
10: Уже более полугода мы не теряем деньги.
11: 1200 от 1000 это 20%.
9: Нет, согласен. Ну,
11: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
12: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
5: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
13: Зачем рынку индексы Solana? В России готовится расширить линейку биржевых инструментов, связанных с криптовалютами. Речь идет о появлении новых индексов, отражающих динамику – Solana, Ripple и Tron, и производных контрактов на их основе. Это важный сдвиг в логике рынка. Инвесторам предлагают не прямую покупку токенов, а доступ к их ценовой динамике через регулируемую инфраструктуру. По сути, криптовалюта начинает встраиваться в традиционный биржевой контур как полноценный класс базовых активов. Solana – один из крупнейших блокчейнов по объему операций. Он ориентирован на высокую скорость и низкие комиссии и активно используется в сегментах DeFi, NFC и игровых приложениях. В отличие

0: биткоина Solana – это прежде всего технологическая платформа, а не только средство сбережения. Интерес к таким индексам отражает более широкий тренд. Крипторынок постепенно перестает быть исключительно средой прямых спекуляций и начинает интегрироваться в привычные финансовые конструкции через индексы, фьючерсы и другие деривативы. Это снижает инфраструктурные риски для участников, но не отменяет рисков рыночных. Волатильность криптовалют остается высокой, а сами активы по-прежнему чувствительны к настроениям инвесторов и регуляторным новостям. Фактически рынок делает следующий шаг – от экспериментов с цифровыми активами к их встраиванию в финансовую систему.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В 5 вечера с новостями Ася Касьянова. Иран нанес удары по 19 судам в Ормузском проливе за последние двое суток, передает агентство «Фарс». Дональд Трамп на этом фоне заявляет, что через морской коридор прошлой ночью перевезли рекордный объем нефти, превышающий довоенные показатели. По словам американского лидера, война закончится в ближайшее время и цены на нефть обрушатся. Белоруссия готова предоставить Минск в качестве надежной площадки для переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков, пишет Интерфакс. При этом глава ведомства подчеркнул, что завершение кризиса невозможно без устранения его первопричин, среди которых невыполнение Минских соглашений и планы по расширению НАТО. Министры внутренних дел 18 стран Евросоюза согласовали план борьбы с нелегальной миграцией, сообщила газета «Бильд». Документ включает единые критерии форс-мажора, ускоренную депортацию и создание спецотряда по защите границ. Поводом для экстренных мер послужил масштабный миграционный кризис в испанском эксклаве Сеута. В июле на территорию ЕС из Марокко одновременно проникли десятки тысяч нелегалов. При этом Мадрид на переговорах ЕС по этому вопросу отсутствовал. Крупный пожар площадью 1200 квадратных метров произошел на складе мебельного магазина в Южно-Сахалинске. Как сообщили агентству ТАСС, в пресс-службе МЧС России возгорание зафиксировано в двухэтажном помещении на Солнечном переулке. Есть угроза распространения огня на соседнее административное здание. Больше новостей на сайте РБК.
2: В 17:02 в Москве в прямом эфире радио РБК. У микрофона Серафим Сашлиев. Здравствуйте. И прямо сейчас о том, что мошенники начали использовать цифровой рубль для обмана продавцов. Они сообщают селлерам, что уже оплатили товар цифровыми рублями, просят перейти по ссылке и отсканировать QR-код. Ну или ввести данные банковского приложения, чтобы оплата зачислилась продавцу на счет. Но в итоге деньги списываются именно у селлера. Об этом рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин. Чтобы не стать жертвой такой схемы, нужно следить за поступающими переводами средств и контролировать подтверждение платежей, рассказал Ирине Савельевой, эксперт по информационной безопасности, представитель компании Гарда Лукас Афонов.
3: Что касается цифрового рубля, тут тоже было понятно, что, скорее всего, мошенники не оставят в стороне этот сервис. Что касается самой схемы мошенничества, здесь достаточно мало людей еще пока пользуются этим сервисом, поэтому мошенники пытаются извлечь из этого выгоду. Но если человек пользуется цифровым рублем, он как бы эту схему мошенничества сразу поймет, потому что, во-первых, если у человека не открыт счет цифрового рубля, то ему просто-напросто невозможно

0: можно туда перевести деньги. Вот это самое главное стоит запомнить. Если вы такой счет не открывали, то вам туда перевести не могут деньги, и, соответственно, ничего подтверждать не надо. По поводу подтверждения тоже. Обычно подтверждение платежей делает тот, кто платит, как и в любых других сервисах. Поэтому подтверждать то, что вам пришли какие-то деньги, переходить по QR-кодам, ссылкам и диктовать какие-то смс-сообщения, либо какие-то пуши, тоже не следует.
1: Если покупатель использует цифровой рубль, это достаточно новый инструмент. Какие еще нюансы нужно знать, чтобы не попасться на удочку мошенников?
0: Это, по сути, просто такой же счет в банке, на который вам на определенный счет приходят деньги. И, соответственно, если вы не ожидаете никаких платежей, вам вдруг туда приходят деньги, то следует уведомить об этом банк свой. Если вам должны туда что-то перевести, то, соответственно, смотреть тоже, от кого вам направлены денежные средства, чтобы вы не попались как бы в цепочку отмывания каких-то ворованных средств и так далее.
1: Если случилось непоправимое, и действительно человек попался на развод, что ему делать? Есть ли у него шанс вернуть средства?
0: Ну, есть банки, которые страхуют ваши сбережения и вклады, есть эти услуги, соответственно, по ним, я думаю, можно вернуть. А так, в любом случае, надо уведомить как минимум банк, я думаю, дальше они проконсультируют, там, возможно, стоит писать заявление в правоохранительные органы и так далее.
2: В августе глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предупредил, что мошенники на фоне внедрения цифрового рубля могут предлагать за его использование льготы. На этой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что россияне уже открыли почти 200 тысяч счетов в цифровых рублях. Такой платежный инструмент стал доступен для массового использования 1 сентября. Швейцария выступила против нейтралитета. В стране завершился референдум о закреплении в Конституции более строгого определения независимости страны. Согласно инициативе правопопулистской швейцарской народной партии, Берн в будущем мог бы воздержаться от санкций против Москвы и сотрудничества с НАТО. Более 2/3 избирателей высказались против этой инициативы. Вот в разговоре с Алевтиной Сорокиной, ведущей научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шейн подчеркнул, что Швейцарию трудно назвать страной, которая даже в прошлом сохраняла нейтралитет.
3: По опросам общественного мнения, противники мнений пока побеждают, там опережение двукратно. Я не думаю, что здесь состоится какая-то сенсация с точки зрения вот результатов этого референдума. И главное, что, собственно, изменения в Конституцию по вопросу нейтралитета продвигают Швейцарская народная партия, да, и консервативная организация еще за Швейцарию. И, соответственно, все остальные левые, либеральные, центристские партии, они выступают против. И вот такая коалиция устойчивая, которая все-таки выступает против, я думаю, что это тоже важный фактор, почему референдум нас не удивит с точки зрения результата.
4: Участие Швейцарии в программе НАТО, партнерство ради мира, потом так или иначе миссии в Косово и Афганистане, это вот насколько вообще оно совместимо с нейтралитетом?
3: Конечно, это с нейтралитетом несовместимо. Там есть оговорки, когда, соответственно, нейтральная страна может сотрудничать с военными объединениями, с военными альянсами, но, конечно, это не участие в программах партнерства ради мира. Комплекс факторов, который вот делает вроде бы уместным предложение вот такого референдума о закреплении нейтралитета. С одной стороны, Европейский Союз, его взаимоотношения с Швейцарией, где абсолютное доминирование Брюсселя. С другой стороны, собственный интерес Швейцарии, все-таки там есть заблокированные, да, российские активы, там есть активы физических, юридических лиц. Решить вопрос, с которыми Швейцария хотела бы, наверное, самостоятельно, а не с помощью Брюсселя. Я не говорю, что она тут же все разморозит, но, тем не менее, пространство для маневра она бы хотела. И третье, это, собственно, относится к тому, что вы спросили. Все-таки Североатлантический альянс сейчас тоже не на пике. Там идут процессы фрагментации, связанные, конечно же, с лидерством Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки. Поэтому здесь, соответственно, вот такой отход от более привычной модели взаимодействия с Североатлантическим альянсом, он тоже, в принципе, выглядит логичным.
2: Еще в конце 2022 года его комитет, связанный с правоконсервативной швейцарской народной партией, предложил определиться, что все-таки означает нейтралитет. К 2024 году инициаторы собрали более 130 тысяч подписей в поддержку идеи референдума по этому вопросу. К другим темам. Сотрудники Google начали прятаться от ИИ-агентов в отдельных групповых чатах. Такую практику описали аналитики Google DeepMind в свежей научной работе после эксперимента внутри корпорации. 5 месяцев они тестировали автономных агентов более чем в 20 командах разработчиков. ИИ не ждал команд, а анализировал переписку в реальном времени и ставил задачи, назначал созвоны, напоминал о дедлайнах. Однако активность

0: роботов имело и обратную сторону. Они вносили ложные правки в рабочие черновики, не понимали ролей, к примеру, могли тегнуть вице-президента в отчете о рядовом баге. Но еще машины не считывали сарказм и шутки, из-за чего приходили к сотрудникам в личные сообщения и делали выговор за, цитата, «неправильный тон и настроение». В итоге часть команд почувствовала себя под колпаком большого брата, что называется. Редакция радио РБК спросила отечественных предпринимателей, поставили бы они такого агента в чаты своих сотрудников. Для них ожидаемо, что сотрудники создают чаты без начальников. Другие уже читают вечерние сводки от нейросети, что писали весь день в чатах их сотрудники.
1: Основатель Vengeance Games Константин Сахнов.
2: На самом деле в этом нет ничего нового. У них есть чатики отдельно от руководителя. И у моих коллег тоже есть чатики совершенно отдельно от меня, где они меня обсуждают, компанию и всех остальных. Если у них будет агент, они создадут отдельно от него чатики. Они будут чувствовать, что есть здесь некая модерация, будут включать самоцензуру. То есть это совершенно нормальная реакция, скорее связана не с тем, что это ИИ, а с тем, что в принципе их кто-то контролирует. Неважно, машина, человек или еще кто-то.
1: Основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.
3: Здесь вопрос не в том, что нам потенциально интересно, а вопрос в том, что потенциально эффективно. Если какая-то новая технология, искусственный интеллект, помогает быстрее, эффективнее, качественнее оказывать результаты для клиентов, мы это внедряем. Конечно, какие-то рутинные задачи можно отдавать, какую-нибудь CRM-ку вести, следить за какими-то событиями, напоминать что-то, то есть функция секретаря. Это да, это пожалуйста, это возможно. А вот что-то уже подумать, проанализировать, искусственный интеллект должен выступать только как инструмент.
1: Основатель агентства элитной недвижимости Soul Estate Иван Ивлиев.
4: А у нас есть такой и агент. Постойку чатов рабочих много, сотрудников много. Он мне как руководителю предоставляет каждый день информацию о том, что делалось, какие объекты, какие вопросы обсуждались, какие новости были. Такая краткая сводка за целый день. Очень удобно, уже примерно года полтора, наверное, этим пользуемся. Наш агент, он фильтрует информацию, не все подряд добавляет сводки, только то, что нужно отложить, какие-то встречи назначает, в календарь заносит. А шутки, ну, все шутим, в этом нет никаких проблем.
0: Авторы исследования советуют не давать корпоративным агентам полную свободу действий с первого дня.
5: Реклама.
6: Вы это слышали?
7: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
6: Теперь слышали.
7: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
6: 18+.
8: Повтор программы.
1: С вами Александр Ляпин
9: и Евгения Стогова. Каждую неделю мы обсуждаем, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях. И сегодня поговорим о таком, ну, довольно необычном.
1: Нишевом, как сейчас модно говорить.
9: Нишевом виде досуга, как путешествие по местам съемок известных кинофраншиз.
1: Кстати, Жень, ты где-нибудь была в таких локациях?
9: Да, я была в пустыне Вадирам в Иордании. Там снимали, я напомню, «Дюну» и «Марсианина». И на нескольких локациях в Великобритании, где были съемки «Гарри Поттера». А ты?
1: Ну, я был поменьше, у меня была локации в Дубровнике, где снимали «Игру престолов».
9: На самом деле, это целая индустрия на стыке таких досуговых сфер, где зарабатывают не только кинопродакшены, но и туристическая индустрия.
1: А в некоторых случаях такой туризм становится вообще основой для экономики целой страны.
9: Сегодня мы поговорим, какие кинофраншизы положили основу для такого туризма, сколько стоит путешествие по местам съемок известных фильмов и кто на этом зарабатывает.
8: Экономика впечатлений.
9: Ты уже анонсировал, что некоторые страны буквально живут на такого рода туризме, и тут в первую очередь стоит назвать Новую Зеландию, где снимались знаменитые «Властелин колец» и «Хоббит».
1: Да, оригинальная трилогия, напомню, стартовала еще в 2001 году, но вот страна зарабатывает до сих пор почти четверть века. Поток кинотуристов принес экономике Новой Зеландии буквально миллиарды. Сразу после выхода вот оригинальной трилогии ежегодный приток иностранных туристов вырос на 40%. Вот было до 1,7 миллионов, после 2,4 миллиона человек в год. К 2019 году только толкиновский туризм генерировал в стране где-то 630 миллионов долларов ежегодно.
9: 16% всех иностранных путешественников, то есть почти каждый шестой, называют «Властелин колец» одной из главных причин выбора Новой Зеландии для поездки. Причем, по данным издания Good Local Media, такие туристы намного выгоднее стране, чем обычные. В среднем кинопутешественник оставляет в Новой Зеландии порядка 5000 долларов за поездку, в то время как обычный иностранный турист тратит примерно 3500 долларов.
1: То есть 1500 долларов. Да, добавка.
9: Разница. Они добавляют, во-первых, они добавляют стране дополнительный бюджет, во-вторых, они дольше там остаются, активнее арендуют какой-то транспорт, чтобы

0: посетить некие отдаленные регионы, где, собственно, и были съемки.
1: Ну, главное направление — это, конечно, деревня Хабитон в Матамате. Только эта локация привлекает сотни тысяч человек в год, обеспечивая работой около 300 человек персонала. Монетизация вообще банальная. Это экскурсии, сувениры, тематический паб, норы хоббитов для фотосъемок. Их там несколько десятков сохранилось после съемок. Хабитон зарабатывает примерно от 30 миллионов до 45. Это новозеландских долларов, если пересчитать на американские, около 30 миллионов долларов США. Это только на прямых продажах билетов.
0: Кстати, весьма интересно, что Хабитон — это вообще-то частная ферма. Она принадлежит семье по фамилии Александер. Это обычные новозеландские фермеры, которые еще в конце прошлого века просто выкупили участок в регионе Вайкато, недалеко, собственно, от самой Матаматы. И в сентябре 1998 года, когда Питер Джексон буквально на вертолете летал над Новой Зеландией,
1: да,
0: выбирал локацию.
1: Да, искал локацию себе. Да,
0: ему очень понравились вот эти пастбища холмистые и атмосфера, которая там есть, а там не было на тот момент ни дорог,
1: никаких признаков цивилизации. Вообще
0: ничего,
1: да.
0: И не было линии электропередач, что для него было очень важно. И он решил, что а почему бы там все это не снять, попросил, предложил.
1: Еще одна локация, про которую расскажем, это и экономика, которая опирается на кинотуризм, в том числе, это хорватский город Дубровник. Он считается самой популярной в Европе локацией для путешествий по местам съемок, хотя важно отметить, что и до этого Дубровник был очень популярным местом для туристов. Но вот все-таки после «Игры престолов», где, собственно, Дубровник сыграл вот роль королевской гавани, поток только усилился.
0: По оценкам Института экономики Загреба, сектор кинотуризма приносит городу и Хорватии в целом также десятки миллионов евро ежегодно. Это прямые потоки, а косвенный экономический эффект то измеряется фактически сотнями миллионов. В пиковые годы популярности «Игры престолов» Дубровник приезжало около 250 тысяч именно кинотуристов. То есть это люди, которые адресно из сериала туда поехали. И в среднем они оставляли в отелях и частных апартаментах города более 200 миллионов евро.
1: Знаешь, важно это сказать. Дело в том, что Дубровник очень маленький город. И вот эта цифра в 250 тысяч, это просто огромные толпы для такого города. Ну и плюсом идут, конечно, пешеходные экскурсии по местам съемок. Это огромный рынок для гидов и агентств. Цена на стандартный двухчасовой тур где-то 25-30 евро с человека. Ну и индивидуальный тур могут стоить уже там от сотни евро и выше.
0: Третий очень значимый пример, который стоит привести, обсуждая кинотуризм, это, безусловно, франшиза «Гарри Поттер». И вот тут, безусловно, уже зарабатывает не одна страна, а несколько таких кинохабов. Главный бенефициар — это Великобритания. Тут и вокзал «Кингс Кросс», и мост «Миллениум», и множество всяких уличных локаций, где шли съемки. Ну и, безусловно, студия Warner Brothers в Ливсдене. С момента открытия в 2012 году она заработала более, точнее, почти 1,5 миллиарда долларов.
1: Ну, постановка «Гарри Поттер и проклятое дитя» — это постановка в лондонском театре «Палас Театр», также генерирует огромный поток туристов. Годовой оборот театральной компании, которая этим шоу управляет, составляет около 33 миллионов фунтов и обеспечивает чистую прибыль в 7,5 миллионов фунтов. Это или там около 10 миллионов долларов это получается.
0: Помимо Великобритании, на поклонниках «Гарри Поттера» зарабатывают США и Япония. Там находятся, я напомню, самые масштабные тематические парки и музеи по этой франшизе. И вот только одна зона Хогсмита в парке Орландо привлекает около 10 миллионов посетителей в год.
1: Миллионов.
0: Миллионов.
1: Ну, важно сказать, что кинотуризм вместе с киноиндустрией развивается активно и в России. Вот согласно данным Российского союза туриндустрии, спрос на путешествия по местам съемок фильмов и сериалов за последний год вырос на 25%. Причем самое востребованное направление – это Териберка в Мурманской области, где снимали фильмы «Виафан».
0: Ну, здесь тоже важно отметить, что это помимо Москвы и Петербурга. О том, насколько среди россиян популярен такой формат досуга, что именно их привлекает, мне рассказал руководитель по развитию сервисов для арендодателей в «Авито-путешествиях» Рауль Салахов.
2: Кинотуризм действительно сейчас популярен у россиян. Совсем недавно мы провели опрос с онлайн-кинотеатром «Кион», по результатам которого увидели, что примерно для каждого пятого россиянина атмосфера того места, которое он увидел на телеэкранах, в кинотеатре, оно является одной из основных причин для того, чтобы как раз-таки поехать туда, это место, изучить его, напитаться этой атмосферой. Сильнее на поездку мотивирует только история, если вот какой-то там природный объект уникальный, который хочется увидеть. Дальше идут как раз-таки у нас фильмы и сериалы. И фильмы и сериалы впечатляют и мотивируют на поездку больше, чем, например, не знаю, блогеры или какие-то подкасты. Если говорить про особенности таких поездок, то человек в первую очередь, конечно, едет за ощущениями, а не на точку на карте. Поэтому маршрут обычно строится вокруг пейзажей, традиций, вот быта жителей, чтобы прочувствовать вот ту атмосферу, которая была на киноэкране. По регионам, кстати, интересно, что самый популярный регион, который впечатляет с кинолент, это Сибирь. Дальше идут Северный Кавказ,

0: юг России, потом северо-запад нашей страны, ну, а замыкает вот эту пятерку основных регионов Дальний Восток. При этом, если говорить про молодежь, то вот люди помоложе выбирают больше центральную Россию и Кавказ. А вот уже постарше поколение смотрят на Алтай, Крым, Карелию, ну, и, конечно, Петербург.
1: Кстати, средние расценки получаются довольно бюджетными. Давай посмотрим, почему вообще люди готовы тратить деньги и, самое главное, время, чтобы оказаться в каком-нибудь месте из фильма.
2: Не опросы, а замеры.
3: Да, мы попробовали разобраться в психологии, почему люди едут. И вот есть интересное британское ведомство Visit Britain, оно в 2025 году опрашивало людей, которые посещали Великобританию в предыдущие 5 лет, то есть с 2020 года по 2025, и также потенциальных путешественников. И вот среди уже побывавших в стране 53% участвовали хотя бы в одном занятии, связанном с кино или телевидением. А среди потенциальных туристов 75% говорят, что им было бы интересно. Интересно, вот подобное развлечение во время поездки.
1: Здесь важно тоже подчеркнуть. Это не значит, что половина всех туристов приезжают исключительно ради кино.
3: Нет, конечно. То есть не то, чтобы каждый второй турист едет, но у них была довольно узкая выборка. Тем не менее, она показывает, что это такой очень привлекательный вид. И люди часто, когда приезжают в какие-то локации, они обращают на это внимание и готовы принимать участие в таких вот интересных
1: активностях.
3: Да. Есть, кстати, большая разница между вот двумя вопросами: вы приехали в страну конкретно из-за фильма, или вы просто посетили по ходу дела какую-то локацию.
1: То есть у кинотуристов тоже есть разные категории. Кто-то приезжает и мимоходом заезжает в тот же условный Дубровник, а кто-то адресно едет только ради этого.
3: Да, и тут можно выделить три основных мотива. Первый — это эмоциональная связь с произведением. Человек хочет там увидеть место, которое у него ассоциируется с любимыми героями, собственной жизнью в том числе. Второй мотив — это просто физически оказаться внутри истории. Это вот конкретно пройти по дороге Фродо, увидеть Королевскую гавань, вот эти стены, башни и так далее, там, или сфотографироваться с местом, где был любимый актер или герой. И третий — это социальный, очень важный. Кстати, вот каждый раз с тобой говорим об этом. Это возможность встретить других поклонников, почувствовать принадлежность к какому-то сообществу. То есть комьюнити — это очень важная тоже история.
1: А здесь интересно, вот обычный турист, который условно никогда не смотрел «Игру престолов» или там, представим, такого человека, который ни разу не видел «Властелина колец», он может случайно попасть на тематическую экскурсию?
3: Да, вполне, и поэтому предприниматели, которые этим занимаются бизнесом, они стараются продавать не только фанатам, которые знают сюжет, они хотят сделать из этого отдельное впечатление. Да, вот, например, экскурсия по Дубровнику одновременно является и экскурсией по средневековому городу, он действительно очень красивый, и даже если ты не смотрел никогда этот сериал, тебе будет все равно интересно окунуться вот в эту вот атмосферу. Да.
1: Если обобщить, то получается довольно интересная картина. У одних кино является причиной поездки, у других причиной выбрать определенный, может быть, город в рамках этой поездки, а у третьих, ну, попросту как-то разнообразить свой досуг в рамках общего путешествия.
3: Да, для оценки это принципиально, потому что первый турист, вот он может привести в город расходы на несколько дней проживания, это большие суммы, о чем мы уже говорили. Второй просто перераспределяет деньги между направлениями, приехал отдохнуть, но какую-то часть денег тратит на связанное с кино или сериалом активность. Ну, а третий просто покупает билет на 2 часа и идет на отдельную экскурсию.
1: И это всегда разная экономика и разная выгода для самой локации. Давай попробуем понять, какой же должна быть, по сути, своей франшиза, чтобы задрайвить вот такой туризм. Я пообщалась с гендиректором исследовательской компании Ванта Групп Марией Щербаль. Вот что она говорит.
4: Каждый второй зритель за последние несколько лет видел фильмы, где образ города был таким ярким, что врезался в память. Лидеры — Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщили более половины опрошенных. В топ-5 также входят Сочи, Казань и Екатеринбург. Среди тех, кто видел яркие образы городов в кино, треть после просмотра начинают целенаправленно искать информацию о городе или рассматривать варианты поездки. Каждый десятый в итоге посетил город, который запал ему в душу. Туристические маршруты по местам съемок фильмов под кодовым названием «Кинопитер» — одни из самых востребованных среди неклассических и неисторических экскурсий. Какой именно образ города работает так, что в нем хочется оказаться? Наиболее привлекательны ночной и исторические образы. Причем здесь четко видна возрастная сегментация. Молодежь до 24 лет активнее реагирует на ночные улицы с подсветкой, шумные заведения. 36% против 16% у аудитории аудитории 35+. В то время как более возрастных зрителей от 35 лет сильнее цепляет историческая составляющая. Во втором эшелоне идет летний солнечный город. Такой образ чаще всего работает на семьи с детьми. Мистические, романтические, рождественские, зимние образы тоже хорошо работают, но уже на более узкую аудиторию. За каждым крупным российским городом уже закрепился свой киношный характер. Неформальный образ за Владивостоком, исторический за Санкт-Петербургом, ночной за Москвой.
3: Это была гендиректор исследовательской компании «Ванта Групп» Мария Щербаль. Вот она говорит все-таки о российском сегменте. Давай шире посмотрим на эту картину.
1: Ну, успешный кинотуризм действительно не возникает случайно. Это сплав такого визуального сторителлинга, масштаба бренда и грамотного всегда маркетинга. Первая составляющая, по сути, бренд. Причем это должен быть именно такой бренд-мир с географией, с культурой, с какими-то своими правилами. То есть Средиземье, Вестерос, не знаю, волшебный мир Гарри Поттера.
3: Ну и вторая важная составляющая – это уникальная и запоминающаяся эстетика локации, это пейзажи или архитектура. Они должны быть настолько в фильме визуально выразительными, чтобы действительно их хотелось туда приехать, естественно, сфотографироваться. И кадр из фильма должен мгновенно считываться туристом. То есть приехал, увидел и сразу узнал. Да, да?
1: Точно должно быть понятно по фотографии, где это было.
3: Где это произошло, да. Вот здесь я хочу привести, кстати, один кейс, который мы, скажем так, можно выделить его из общей массы. Это «Сумерки». Мы экономику их с тобой уже рассматривали в одном из последних выпусков. И вот благодаря феномену саги, крошечный, вообще до этого никому неизвестный,
1: буквально,
3: по сути,
1: загнивающий
3: город, да, это лесозаготовительный городок Форкс, пережил настоящий туристический взрыв. Вот статистика. В последние годы поток туристов Форкс составляет в среднем от 40 до 70 тысяч человек ежегодно в маленький городок. А в 25-м году там вообще был рекорд 90 тысяч посетителей. И это при том, что съемки там практически не проводились.
1: Третий момент, который частично объясняет как раз вот этот феномен, это культовый статус самой франшизы и, самое главное, ее долговечность. То есть разовый кассовый хит редко создает какой-то вот такой долгосрочный туристический поток.
3: Ну, тут «Марсианин» исключение, наверное.
1: Но это единственное, пожалуй, исключение. Тем не менее, обычно нужен такой мощный, преданный, платежеспособный фандом, который живет годами и передается из поколения в поколение. То есть вот эти проекты в духе «Звездных войн», «Марвел», «Гарри Поттер», они создают стабильный турпоток на десятилетия.
3: И ключевое тут поддержка на госуровне и на коммерческом уровне. То есть, опять же, банальный маркетинг, кинотуризм не работает в вакууме, и власти, и бизнес должны вовремя вот этот тренд подхватить. И пример это, конечно, тоже Новая Зеландия. Агентство «Туризм New Zealand» официально продвигали страну как 100% Pure Middle Earth, то есть Средиземье.
1: Это причем бренд на государственном уровне зарегистрированный. Туда же самолеты, которые раскрашиваются в стиле персонажей, какие-то сувенирные магазины на вокзалах либо в аэропорту, интеграция карт съемок в путеводители городов. Это все на государственном уровне.
3: Ну, давай подведем итог, почему кинотуризм работает. Зритель влюбляется не просто в сам сюжет фильма, а в ту атмосферу, место на экране, да, даже если это место вымышленное.
1: То есть фанат «Властелина колец» едет в Новую Зеландию не ради Питера Джексона. Он хочет физически оказаться в Средиземье. Фанат «Гарри Поттера» точно так же хочет физически оказаться в Хогвартсе.
3: Ну и что важно для экономики, кинотуризм довольно часто развивает инфраструктуру той или иной локации страны. Вот посмотри, как расцвела та же Териберка благодаря потоку туристов. Хотя раньше туда добраться было вообще не всегда возможно. За несколько лет там вот с нуля построили современную сеть отелей, ресторанов, арктической кухни и благоустроенных кемпингов.
1: Еще один небанальный экономический эффект, который дает кинотуризм, страна начинает развивать непосредственно кинематограф у себя на родине. Трилогия Питера Джексона помогла создать в Новой Зеландии мощнейшую кинобазу, а также большое количество студий спецэффектов. Та же самая всемирно известная VTFX. Теперь туда приезжают для съемок уже других блокбастеров, другие съемочные компании, а значит, это постоянный приток новых денег, это новые таланты, ну и самое главное, рабочие места.
3: Это была «Экономика впечатлений». Для вас ее провели Александр Ляпин
1: и Евгения Стогова.
5: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
6: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
7: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
8: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
9: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиция точно

0: не теряются.
1: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. РБК «Тренды».
2: Генеративный искусственный интеллект перестал быть игрушкой. Цифровые подделки и дипфейки обеспечивают стремительный рост атак на финансовую идентификацию, из-за чего классическая поверхностная проверка документов теряет смысл. В ближайшие годы технологии сделают создание фальшивок еще доступнее, и бизнес окажется перед выбором – инвестировать в антифрод-системы нового поколения или нести убытки. На фоне этой угрозы зарождается технологический тренд – переход к оценке цифрового следа файла целиком, от пиксельных шумов до метаданных, а не просто его визуальной части. Компании, которые уже сегодня внедряют многофакторную верификацию и интеллектуальный анализ, смогут защитить свои активы и клиентов от мошеннических схем с использованием нейросетей.

0: 17:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Здравствуйте. Швейцария помогает Nestlé по дипломатическим каналам после передачи российского бизнеса во временное управление. Цель — добиться отмены этого решения. Nestlé изучает варианты и обещает защищать свои права. При этом штаб-квартире подчеркивает, заявление российского подразделения о продолжении работы с ними не согласовано. Это позиция временной администрации. Эксперты допускают, что Nestlé может пойти по пути Данон и продать бизнес. Иран сохраняет надежду на дипломатию США, но не видит причин возвращаться к ней из-за поведения Вашингтона. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По его словам, Тегеран обогащает уран до 60% в мирных целях и не нарушает договор о нераспространении ядерного оружия. Ранее Иран передал США через посредников условия для открытия Армузского пролива, среди которых снятие блокады, разморозка активов и прекращение войн на всех фронтах. Трамп эти условия не принял. Пожарные локализовали возгорание на складе мебельного магазина в Южно-Сахалинске. Как сообщили в МЧС, площадь пожара 1500 квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Проводится разборка конструкции. Тушение продолжается на двух участках. Информация о пострадавших не поступала. Все ограничения движения в Москве, введенные для проведения московского марафона, сняты, сообщил столичный Дифтранс. Последними открыли набережные Смоленскую, Лужники и Хамовнический вал. Ранее ограничения снимались постепенно, сейчас движение в городе полностью восстановлено. В Ницце появился пляж для собак имени Брижит Бардо. Так город почтил память актрисы, которая всю жизнь защищала животных. Бардо умерла в декабре прошлого года в возрасте 91 года. Ранее в ее честь переименовали пляж в Каннах рядом с Дворцом фестивалей. За почти 20-летнюю карьеру Бардо снялась более чем в 50 фильмах и исполнила свыше 70 песен. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: В Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что рейтинг блока ХДС ХСС упал до 19%. Это следует из результатов опроса Института Инса для газеты «Бильд». Это самый низкий показатель за работу действующего парламента. На первом месте по популярности расположилась правая партия «Альтернатива для Германии» 29%, на втором ХДС ХСС 19%, на третьем «Зеленые» 15%, и топ-5 замыкает левая партия 10% одобрения. Фактически это отражение того, что жители Германии недовольны не только канцлером Фридрихом Мерцем, но и блоком ХДС ХСС в принципе, рассказал Илья Приходько, доцент финансового университета Иван Пятибратов. Тем не менее, по его мнению, на Мерцу есть о чем волноваться.
2: Он стал сам по себе персонально очень непопулярной фигурой в Германии. Ну и партия его, в общем-то, в плане рейтинга очень серьезную просадку демонстрирует. Другое дело, что тут вопрос временной линии. Есть ли ему смысл переживать в короткую? На мой взгляд, нет. Потому что даже те результаты, которые показали «Альтернативно для Германии», да, там в ряде земель, или «Левые» в Берлине, они не ведут к тому, что эти силы получают власть в государстве. Да? Более того, это даже не показатель того, что на будущих федеральных

0: Иногда там в выборах 29-го года они будут силой, которая действительно сможет свалить вот традиционный альянс, там состоящий из СДПГ, да, ХДС, ХСС, зеленых и так далее. Но если смотреть вот в далекую перспективу, если, конечно, Мерц, да, воспринимает, ну, вот в такой продолжительности вообще политику и свою деятельность, ее наследие, то я думаю, что через выборы где-то там вполне себе к власти уже могут приходить новые коалиции, нестандартные, я бы сказал, для Германии.
1: Если персонально Мерц возьмет на себя весь негатив и уйдет в отставку с поста канцлера. 10%, да, уровень поддержки сейчас Форсу институт посчитал. Может, это спасет ситуацию для политических сил?
0: Не спасет, потому что недовольны не просто Мерцем, недовольны именно ХДС, ХСС. Это очень важный нюанс, потому что если бы вопросы были конкретно к Мерцу, то было бы более активное, скажем так, сопротивление внутри самой партии против его фигуры. Его бы действительно слили и все, да, тут не нужно рассчитывать на его какое-то вот самопожертвование. Была встреча, да, несколько дней назад, на которые они собирались, общались за закрытыми дверями, но выйдя оттуда, руководство партии пришло к выводу о том, что пускай Мерц остается. Мерц, который обранивал со своей стороны мысль о том, что, ну, может быть, он как бы покинет действительно свой пост, если будут результаты плохие, внезапно передумал, сказав, что нет, нужно продолжать деятельность, эти результаты показывают, что важно как бы оставаться все-таки на месте, чтобы вот исправить то, что работает неверно.
1: Популярность такая вот АДГ и левых, это во многом антирейтинг тех сил, которые сейчас у власти в Германии. Есть ли шанс у консерваторов как-то вернуться на политический олимп в Германии?
0: Единственное, что консерваторы могут сделать, это попытаться заигрывать с вот этой повесткой хотя бы АДГ. Она им более или менее близка, чтобы перетянуть часть электората. Глобально же, да, это протестное выступление. Именно поэтому мы видим, что голосуют не конкретно в АДГ или конкретно в левых, а вообще во что угодно, лишь бы вот не в них.
2: Слухи о возможной отставке Мерца активизировались на фоне неудовлетворительных результатов ХДС, ХСС на местных выборах, в том числе речь идет о земле Мекленбург, Передняя Померания. Там ХДС впервые в истории современной ФРГ не прошла в земельный парламент. Но победила на выборах альтернатива для Германии. Она получила более 38% голосов, а сам Мерц такие результаты ХДС назвал катастрофой. Мы решили связаться с жителями Мекленбурга, Передней Померании, и узнать, каковы сейчас настроения в этой земле. Политический обозреватель журнала «Берлинский телеграф» Грегор Шпицен рассказал Далиле Цельбель, что голоса жителей региона разделились. По мнению эксперта, неудача ХДС – результат недоверия большинства избирателей, причем вне зависимости от их политических предпочтений, возраста, экономического статуса и так далее, к Мерцу.
3: Проблемы в немецкой экономике просто так не решить. Проблемы с внешней политикой тоже просто так не решить. Должность канцлера фактически должность расстрельная, и поэтому Мерц, пусть он уже дальше свой рейтинг гробит, а потом, когда уже достигнет дна и будут какие-то перспективы, можно будет задуматься о смене канцлера.
4: Вы живете сейчас в Ростоке, верно?
3: Так точно.
4: Это как раз земля Мекленбург, Передняя Померания. На местных выборах ХДС впервые в истории современной Германии не прошла в земельный парламент, а вот зато АДГ показала хорошие результаты. Какие на этом фоне в Мекленбурге, Передней Померании, настроение?
3: Земля у нас очень сильно разделена. Если посмотреть на последние итоги выборов, да, в Ландтаг, плюс-минус практически одинаковые результаты у социал-демократической партии и у АДГ. Крупные приморские города, там первенствует как раз-таки социал-демократическая партия Германии. Здесь у нас в Ростоке, например, даже плакаты АДГ предвыборные не висели, я ни разу не видел, потому что они фактически сразу же срывались. А вот если заехать в провинцию, там, пожалуйста, там даже флаги АДГ висят. Провинция маленькая, города проголосовали за АДГ, а крупные мегаполисы, там у нас как раз-таки СДПГ. Что касается того, что вылетели ХДС из Ландтага, ну, на это особо внимания не обратил. Понятно, что над ними поглумились, конечно. Поглумились АДГшники, потому что в округе Грайфсвальд, откуда получила путевку в большую политику Ангела Меркель, как раз-таки ХДС проиграли АДГ. АДГ по этому поводу нещадно троллит оппонентов. Ну, понятно, что это политическая пощечина, что все это, конечно, очень все печально для ХДС, но по большому счету ничего не изменилось в немецкой политике, потому что Запад Германии контролируется ХДС, ХСС.
2: Неудачи блока ХДС, ХСС Мекленбургом, Передней Померании не ограничились так. По результатам выборов в Ландтаг Саксония-Анхальт АДГ не только одержала победу, но и впервые приблизилась к возможности возглавить земельное правительство. Но ХДС получил там рекордно низкие 17,2%, а социал-демократы 9,3%, а в связи с чем их лидеры созвали кризисное совещание, на котором признали историческое поражение. Депрессию в России начнут лечить иначе. Обновленные стандарты утвердили в Минздраве, в частности, в рамках

0: лечебного процесса будет проводиться электропунктура, электронейростимуляция головного мозга, а также гипоксивоздействие. Новый стандарт заменит действующий документ 2022 года. Кроме того, пациентам положены осмотры врачей различных профилей, от невролога до уролога, консультации медицинского психолога и расширенный анализ крови. Впрочем, сейчас в основе схем лечения у врачей-психиатров находятся именно медикаменты, а не электровоздействие, отметил ранее в эфире в беседе с Ильей Приходько психиатр Василий Шуров.
1: Гипоксия – это воздействие пониженным содержанием кислорода. Знаете, как в масочках тренируются некоторые спортсмены, чтобы у них устойчивость была. Гипоксия, соответственно, насыщение крови. Электропунктура, когда, наверное, через иголки будут высокочастотный ток наносить по меридианам. Магнитное и прочее, очевидно, через электроды будут воздействовать различными физиотерапевтическими методами.
2: Василий, но это все не звучит, как будто бы кто-то лечит депрессию, а, честно говоря, как-то очень пугает. На медицину не очень похоже.
1: Ни поездка во Вьетнам, ни иголки в голову при депрессии не работают. Ну, включили в стандарты, хорошо.
2: А зачем понадобилось расширение стандартов, если сравнивать с 22-м годом? Вообще, насколько это эффективно, вы как будто сомневаетесь.
1: То, что я вижу, хорошо, что продлили до года клинический случай, потому что депрессия действительно вещь затяжная, и там нужно много повторных визитов для коррекции препарата, для изменения схемы, возможно, если она не работает. Также неплохо, что будут смотреть анализы, чтобы не пропустить какое-то побочное действие. Убрали старые препараты, добавили новые, тоже интересный вариант. Ну вот, все немедикаментозные методы, конечно, вызывают вопросы.
2: А зачем вообще, Василий, понадобилось сейчас пересматривать? Неужели депрессия неэффективно лечилась до этого? Или, может быть, есть тенденция к росту таких случаев?
1: Понимаете, как один герой говорил, наши шефы большие фантазеры, у них нет конкретной работы. Отдавать руководящие указания может и шимпанзе, дрессированный в цирке. Совсем ко мне вопросы, почему для диагноза депрессии нужны там терапевты, неврологи, урологи для постановки этого диагноза, куча специалистов, анализы там на ВИЧ, на все. Ну, может быть, чтобы повысить выявляемость других заболеваний, но для постановки диагноза депрессии это не требуется. Требуется один специалист, который называется врач-психиатр.
2: И как в таком случае действует врач-психиатр для того, чтобы понять, что у человека депрессия без вот этих вот электростимуляций и удушения клиента?
1: Есть понятие сбор анамнеза, клиническая беседа. Все мастерство психиатра состоит в оценке текущего состояния пациента, изучение того, как развивалась депрессия. У нас есть опросники, тесты, которые позволяют нам понять продолжительность, глубину и наметить ориентировочную терапию. Как правило, медикаментозную, потому что все остальное, плюс психотерапия, но даже психотерапию имеет смысл подключать чуть-чуть попозже, когда депрессия начинает уходить, потому что пациент мало готов к психотерапии сразу, будучи на глубине депрессивного эпизода.
2: Василий, можно ли сказать, что мы стали менее устойчивы к стрессам и всевозможным проблемам извне, поэтому чаще впадаем в депрессию?
1: Я думаю, что да, очень напряженная информационная повестка, отсутствие навыков цифровой гигиены, конечно, мы более изнежены, инфантильны, у нас более высокие ожидания от жизни, поэтому соглашусь.
2: Коротко, три совета для наших слушателей, как не впасть в депрессию осенью 2026 года.
1: Да, не читайте советских газет за едой. Профессор Преображенский все сказал. Больше гулять, высыпаться, правильно питаться, физические нагрузки и информационная гигиена. Хватит думскроллинга и тревожных новостей.
0: Напомню, введение электротерапии в лечебный план предложили еще в июле. Тогда в Минздраве предложили добавить электрическое воздействие на мозг вместе с расширенными анализами и доступом к обследованиям. Тверь, Вологда и Кисловодск вошли в топ самых популярных бюджетных направлений для отдыха на новогодние праздники. Это данные сервиса онлайн-бронирования «Островок».
3: РБК «Коллекция».
0: Самым дешевым вариантом размещения оказалась Тверь. Средняя стоимость ночи в отелях составляет чуть более 5000 рублей. Ну а помимо этого, среди самых популярных направлений для поездок на новогодние праздники у россиян оказались, ну, ожидаемо, две столицы – Москва, Санкт-Петербург, а также Суздаль, Нижний Новгород и Ярославль. Но почему россияне выбирают малые города для отдыха, разбиралась Лиза Мейнгард.
4: Большая часть туристов посчитала, что лететь в этом году куда-то будет слишком дорого, и гораздо бюджетнее обойдется поездка на личном автомобиле. Потом у нас уже несколько лет на подъеме тренд на русскость. Все хотят наделать красивых фотографий в этой исконно русской обстановке.

0: парки со старинными усадьбами, баранками, самоварами, ну и, конечно же, параллельно понаслаждаться архитектурой и историческими местами. На рост спроса поездок в ту же Вологду также существенно повлияло то, что этот город выбрали новогодней столицей России в этом году. На этом фоне, соответственно, количество броней увеличилось на 42% в годовом выражении, это данные от аналитиков. Плюс Вологда, и как в целом и все остальные другие города, это некие тоже перевалочные пункты между дальнейшими путешествиями. Конкретно с Вологды это промежуточный путь до Великого Устюга. Если вы едете посмотреть на Деда Мороза всей семьей из Москвы или Санкт-Петербурга, а оттуда почти 80% отдыхающих, вам придется сделать остановку. Об этом рассказал местный гид Алексей Красиков.
1: Примерно 80% приходится на Москву и Петербург, и примерно 20% на другие города России. Прежде всего соседние с нами регионы, это Ярославская область, Костромская, Тверская. Последние годы достаточно много туристов на Новый год из Нижнего Новгорода. То есть те регионы, с которыми хорошая автомобильная доступность. Плюс еще один очень важный фактор для Вологды – это соседство с Великим Устюгом. Из Москвы или Петербурга доехать на машине до Великого Устюга без остановки, такой серьезной остановки с ночевкой, достаточно сложно. Естественно, большинство путешественников Великий Устюг – это путешественники с детьми, и такое расстояние преодолеть без остановки нельзя, поэтому люди останавливаются на ночь, а иногда и на две ночи.
0: В целом, сейчас еще есть время забронировать что-то себе до середины октября. Дальше либо уже космические цены, либо раскупают все билеты, бронируют все номера, и почти вариантов не остается. Длина бронирования в среднем, как мне рассказали турагенты, это 5-6 дней. За это время реально уложиться в сумму до 150 тысяч рублей на всю семью, если это мы говорим о поездках в старинные города. Ну, на горнолыжные курорты, конечно, нужно будет выложить сумму гораздо внушительнее. Минимум от 250 тысяч рублей за семью из трех человек. Неожиданно относительно бюджетным, скажем так, направлением стал Дальний Восток. Видимо, слишком мало отважных лететь из Москвы столько километров, ну и поэтому он показал такие цифры. Как раз для горнолыжного отдыха, помимо Шерегеша, Розы Хутор, Домбай и прочих, россияне в этом году выбирают Сахалин. Об этом рассказал директор по развитию компании «Я-туроператор» Виктор Куликов.
2: У нас основная главная беда, да, что рейсы очень дорогие. Я думаю, что где-то вот к октябрю, то есть вот уже будет просто очень сложно что-то покупать, потому что будет дорого. Но сейчас раскладывают буквально последние билеты. Я думаю, что в октябре уже, то есть в конце мы увидим стоп продаж по городским праздникам просто из-за того, что цены уже в небеса. Есть хорошие цены по странам Дальнего Востока. И вот у нас уже который год мы замечаем, что наши туристы горнолыжку покупают на Сахалине. Это прям уже тренд последних лет. И еще один важнейший тренд, который мы видим последние годы, зимние туры по трассе Якутск-Магадан, та самая знаменитая Калмыцкая дорога.
0: Отдельной популярностью пользуется Мурманск. Туда едут ради северного сияния и русской кухни. Арктический туризм в топах, как мы видим, уже который год.
3: В том, где россияне планируют отдыхать на новогодние праздники, в этом году разбиралась Лиза Мангард. Другим заметным новостям уходящей недели: Форт Боярд на Атлантическом побережье Франции откроют для туристов в 2028 году. Именно тогда завершится его масштабная реставрация, пишут французские СМИ. Сейчас знаменитый форт почти разрушен из-за эрозии и морских волн. На его восстановление власти выделили более 10 миллионов евро. Специалисты укрепляют фундамент, реконструируют волнорез и гавань у причала. Всемирную известность крепости принесло одноименное французское телешоу. Кстати, в России оно вышло в эфир в 1998 году и транслировалось до 2021 года. В нем принимали участие различные знаменитости, среди которых фигуристы Евгений Плющенко, гимнастка Алина Кабаева, телеведущая Дана Борисова, актер Александр Домогаров и другие. Эксперт моды и участник «Форт Боярд» 2012 года Влад Лисовец поделился с радио РБК своими впечатлениями от игры. Спойлер, он хотел бы вернуться туда снова.
4: Это одно из самых ярких событий в моей жизни. Это невероятное ощущение. Ты и ребенок, и взрослый, и воин, и спортсмен. Во-первых, само по себе расположение фантастическое. Во-вторых, все эти препятствия. В-третьих, командная игра. В общем, если бы была возможность отправиться еще раз, конечно, я бы молил Бога, чтобы мне не попалась высота. Я бы, наверное, точно съездил бы второй раз и сыграл, потому что ты абсолютно отключаешься. Кстати, когда я поехал туда, я именно поэтому и поехал, потому что у меня был кризис 40-летний, кризис возрастной, и мне нужно было как-то вот себя взбодрить, перевернуть. Благодаря Форту Боярд я вернулся, мне кажется, все-таки другим человеком, уже более спокойным, поэтому я бы рекомендовал всем это сделать.
3: Строительство Форта Боярд началось еще в 1801 году по приказу Наполеона и завершилось в 1857. То есть это не декорация для игры, как многие думали, а настоящий морской форт. Изначально он был вынужден

0: вынужденно построен для защиты военно-морской базы в Рашфоре, но к моменту завершения строительства форт уже успел устареть и оказался бесполезен. Идея телеигры появилась, когда французский продюсер Жак Антуан обратил внимание на форт после просмотра фильма «Искатели приключений». Московская «Динамо» впервые в своей истории выиграла Кубок России по регби. В финале столичная команда победила красноярский «Енисей» СТМ. О других новостях из мира спорта расскажет Илья Попов.
1: Спорт на РБК. Генассамблея ФИДЕ оставила в силе отстранение Федерации шахмат России. В июне международная организация приняла решение о временной приостановке членства ФШР. Причина – неисполнение в установленный срок решения спортивного арбитражного суда прекратить деятельность Федерации шахмат России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму. Если в командных турнирах россияне не могут принимать участие в период отстранения ФШР, то на индивидуальной никаких ограничений нет, кроме нейтрального статуса. Российские волейбольные клубы начнут участвовать в Еврокубках сезона 2027-2028. Об этом со ссылкой на разные источники сообщает журналист Якуб Балцержак и портал volleyball.it. Нашим командам дали год, чтобы подготовиться к возвращению. Правда, домашние игры они будут проводить за пределами территории России. А наш фигурист Евгений Семененко выиграл соревнование серии «Челленджер» в Братиславе. По сумме двух программ спортсмен набрал 292 балла. Ближайшего преследователя, итальянца Даниэля Грасля, россиянин опередил на 13 с лишним баллов. Третьим стал олимпийский чемпион Михаил Шайдров из Казахстана. Он, кстати, на играх в Италии набрал меньшую сумму баллов, чем Семененко на этих соревнованиях. После этого успеха россиянин поднялся на 54 позиции в рейтинге Международного союза конькобежцев. Со 135 места на 81. Новичок «Коламбуса» Валерий Нечушкин демонстрирует великолепную игру в предсезонных матчах Национальной хоккейной лиги. В противостоянии с «Детройтом» форвард забросил шайбу и отдал голевую передачу. У Кирилла Марченко один ассистентский балл. Усилия россиян не пропали даром. «Блю Джекетс» выиграли 4-2. Футбольная сборная Испании продлила свою беспроигрышную серию в официальных матчах до 39. В первом туре Лиги наций действующие чемпионы мира обыграли в гостях Англию. Стартовые 30 минут прошли с огромным преимуществом «Красной Фурии». Правда, реализовали гости всего лишь один момент. А вот англичане дважды наказали соперника за потерю концентрации. В начале второго тайма Харри Кейн мог увеличить преимущество сборной трех львов, но не реализовал пенальти. Перелом в игру внес наставник испанцев Луис де ла Фуэнте заменами. Сперва только-только вышедший на поле Баена счет сравнял, а победу сильнейшей сборной мира принес Ойарсабль, также появившийся по ходу матча. 3-2 в пользу Испании. После игры наставник этой команды скромно умолчал о своем вкладе в успех, а подсветил исключительно заслуги футболистов.
2: Что ж, эта победа наглядно показывает, по какой траектории движется это поколение футболистов. Они исключительны. Цифры налицо. Это объективные данные. То, что делает эта команда, делать очень-очень трудно. И самое главное, они хотят продолжать совершенствоваться. Это самое важное. И следующий матч мы снова проведем так, будто последний, который нам предстоит сыграть. И я настаиваю. Все это благодаря этим потрясающим футболистам, которые просто хотят расти, расти и продолжать расти. Всегда.
1: Манчестер Сити грозит исключение из профессионального футбола, утверждает журналист Бен Джейкобс. Клуб признали виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги по 114 пунктам обвинения. По сведениям Джейкобса, если горожан исключат из премьер-лиги, английская футбольная лига, куда входят чемпионшип 1 и 2 дивизионы, в знак солидарности поддержит позицию АПЛ и не допустит Ман-Сити к своим соревнованиям. А все, что ниже, это уже не профессиональный уровень. Джейкобс подчеркивает, это лишь один из сценариев. Многое будет зависеть от наказания, которое получит Манчестер Сити. А вариантов там масса. Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе пропустит около 2 недель из-за травмы, пишет издание АЭС. Форвард получил повреждение в игре за сборную Франции против Турции в стартовом туре Лиги наций. Мбаппе забил гол, после чего схватился за колено и сел на газон. Капитана трехцветных сразу заменили. Реал озвучил официальный диагноз, а журналисты АЭС, как и других медиа, опираются на стандартный для таких травм срок восстановления. Если ничего не случится, Мбаппе сможет играть после перерыва на матче сборных. Бывший игрок мадридского Реала Интер и Анжи, а также сборной Бразилии Роберто Карлос заявил, что кто потерял 99% денег, заработанных за карьеру. Из-за действий агентов и семейных неурядиц бывший игрок, по собственным оценкам, лишился 160 миллионов евро. Также Роберто Карлос призвал молодое поколение

0: на крупные склады. Торговая недвижимость потеряла 23%. Объем вложений составил 89 миллиардов в этом году. Это средний уровень за последние 6 лет. Почти все сделки прошли в Москве. Гостиничный сегмент просел сильнее всего. Минус 60% до 18 миллиардов рублей. Зато география стала разнообразнее. Больше половины пришлось на Санкт-Петербург, а не Москву. Единственный сегмент, где зафиксирован рост, это жилая недвижимость. Инвестиции выросли на 45% и достигли почти 179 миллиардов рублей, а доля жилого сегмента увеличилась до 29%. Основной объем здесь традиционно сосредоточен в Москве. Далее идут Санкт-Петербург и регионы. Важный сдвиг в структуре. Доля вложений с чисто инвестиционными целями выросла до 83% против 64% годом ранее, а покупки активов под собственные нужды сократились почти в 2,5 раза. Главная причина общего снижения – не только дорогие деньги, но и дефицит качественных объектов, способных дать инвестору требуемую доходность.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает глава Всемирной организации здравоохранения в России Батыр Бердыклычев?
4: Я открыл себе, что я перечитываю то, что когда-то в детстве мы читали еще в школьной программе. Скажем так, классику. Это и Чехов, и Достоевский. Например, совсем недавно «Леди Макбет» Мценского уезда Лескова. Хотя читали уже 2 раза, но когда перечитываешь это уже в таком более зрелом возрасте, открывается столько много граней. Поэтому периодически я перечитываю и классику, но хотел бы, чтобы больше было времени на такое приятное времяпровождение.
2: Николай Лесков, «Леди Макбет» Мценского уезда.
5: При всем довольстве и добре житье Катерины Львовны в свекровом доме было самое скучное. В гости она езжала мало, да и то, если и поедет она с мужем по своему купечеству, так тоже не на радость. Народ все строгий, наблюдают, как она сядет, да как пройдет, как встанет. А у Катерины Львовны характер был пылкий, и, живя девушкой в бедности, она привыкла к простоте и свободе. Пробежать бы с ведрами на реку, да покупаться бы в рубашке под пристанью, или обсыпать через калитку прохожего молодца подсолнечную лузгою. А тут все иначе.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.
6: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
7: Это и есть та самая персонализация в действии. Персонализация работает в любом случае, работает очень хорошо. Нам всем хочется быть не цифркой в статистике, а индивидуальностью, под которые подстраивается компания.
1: Рекламный щит.
6: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21:00. Что это было? В эфире.
8: Вы пишете в дороге?
9: Я пишу, да. У меня был опыт такой, но он не связан с транспортом Москвы, он связан с железными дорогами. У меня был опыт, я в 2010 году проехал на поезде от Москвы до Владивостока. Это моя была давняя еще детская мечта, и вот я ее осуществил. И я в дороге ввел записи, все, что я наблюдал и за окном, и внутри вагона, а я ехал в плацкартном вагоне специально, чтобы видеть вагонную жизнь. Она очень интересная.
10: Сколько ты ехал?
9: Неделю, 7 суток. 146 часов. Рассказ так называется 146 часов. Я не выходил из поезда, то есть остановок не делал. И я написал целый довольно большой объем текста, я его писал в телефоне. Телефон, люди думают, что я там играю, еще что-то, никто меня не беспокоил. А я написал текст, я вышел из поезда с готовым написанным текстом.
6: Писатель-драматург Дмитрий Данилов в программе Юлии Темниковой «Двери открываются».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по пятницам в 14 часов.
8: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс.

0: комплекс и медицинский центр, новые спортивные объекты, поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия, создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: Часов вечера в столице с новостями Артем Самойлов. Минобороны отчиталось о новых ударах в Киеве. Поражены дата-центры Омега-Телеком и Киев-Стар, обслуживавшие ВСУ. А в Одессе уничтожен логистический центр «Новая почта» с военными грузами. Еще один сухогруз с военным имуществом поражен в море на подходе к порту. Иран готов к дипломатии, но в случае дальнейшей агрессии со стороны США намерен противостоять ей, даже если конфликт дойдет до масштабов войны судного дня. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в эфире NBC News. По его словам, Тегеран ждет от посредников официальный ответ Трампа на 7-дневный план восстановления судоходства через Ормузский пролив. Аракчи отметил, план не нов и уже содержался в меморандуме о взаимопонимании. Трамп ранее заявил, что отклонил его, по словам постпреда США при ООН Майка Уолтса, отчасти из-за недоверия к Тегерану. Тем временем Дональд Трамп заявил, что США вывезли через Ормузский пролив рекордный объем нефти, больше, чем до войны с Ираном. Количество баррелей он не назвал. По словам американского президента, нефть сейчас стоит дешевле, чем при Джо Байдене. И цены будут снижаться дальше, особенно после окончания войны. Граждане Швейцарии на референдуме отвергли предложение о более строгой интерпретации нейтралитета, сообщают швейцарские СМИ. Более 70% выступили против инициативы, около 30% за. Она предлагала вводить санкции только с одобрения Совбеза ООН и запретить сотрудничество с НАТО. Больше новостей на сайте РБК.

0: реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Soft Skills.
2: Стили лидерства сегодня важны не как модная типология, а как инструмент управления командой в условиях постоянных изменений. От того, как лидер выбирает способ общения и принятия решений, напрямую зависит атмосфера, инициативность и результаты команды. Меня зовут Игорь Тростников, это программа Soft Skills, и мы говорим об умениях и навыках, которые в современном мире имеют, возможно, решающее значение. Сегодня поговорим о том, какие бывают стили лидерства и есть ли среди них наиболее эффективные. В студии РБК музыкант, популяризатор классической музыки и участник стратсессии, я думаю, всех крупнейших российских компаний Сергей Бурлака. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый день, Игорь.
2: Как из мира музыки попадает в мир менеджмента и корпорации?
3: Для меня самого этот переход трудно объясним. Нет такого пути. Пришлось протаривать его своими ногами. 2011 год, Нью-Йорк. Мы с оркестром Спиваковой играем в штабе ООН. И я помню, что у нас была такая важная программа. Мы привезли туда в мягкую силу единство оркестра. Мы так упаковали свою программу, что в какой-то момент я посмотрел в зал и увидел, что там никто ничего не понимает. Не понимают наши смыслы, не считывают музыку. Я приехал после этой поездки и стал проводить лекции о классической музыке и связи ее с медициной, с космосом. Я звал космонавтов, врачей и других специалистов. И в какой-то момент меня приметили программные директоры корпоративных программ в Яндексе, в Сколково, позвали, сказали: «Сергей, вы нам нужны специалисты и возможность посмотреть на свою экспертизу им через экспертизу музыканта». Я один раз выступил, оказалось, что там столько всего общего у нас, у дирижера и руководителя, у оркестра и команды, вдохновение и мотивация в командах.
2: Все так оно и понеслось.
3: Вот и понеслось.
2: Знаете, есть такое очень популярное на командообразующих стратсессиях упражнение, называется «Team Culture».

0: Смысл в чем? Участник астроцессии разбивает на мини-группы. Каждой мини-группе дают набор карточек с картинками. И задание такое. Надо выбрать одну или несколько карточек, которые наилучшим образом описывают идеальную команду. Потом участники собираются вместе, и через несколько итераций, поговорив и обсудив друг с другом, они выбирают одну карточку. И это образ идеальной команды, как они его понимают и к которому они теперь будут стремиться. Вопрос. Какую карточку выбирают в большинстве, если не в подавляющем большинстве случаев? Как она называется? И что на ней изображено?
1: Надо знать, какие там карточки.
0: Ну, но... всякий раз. Часовые механизмы. Ну, что-то вот...
2: Конечно, механизм есть. Но мне кажется, сегодня современных людей, особенно у нас в российском бизнесе, людей смущает механистичность.
0: Да, ответьте на вопрос.
1: Оркестр.
0: Оркестр. Правильно. Оркестр. Я в вас не сомневался. Карточка называется симфонический оркестр. Расскажите, для вас оркестр – это метафора вообще корпорации в каком-то смысле. Дирижер – это лидер и так далее. Можете вот несколько слов сказать, как вы это понимаете?
2: Прямо это метафора, которая не требует большого перевода, она интуитивно понятна, поэтому люди выбирают эту карточку. Дирижер – это человек, который управляет командой в больше, чем 100 человек, которые сидят в разных точках сцены, играют на разных инструментах. Они разного характера, они по-разному ели, по-разному спали, они вот встретились, им нужно сделать одно дело, будучи разными. И это что, как не метафора команды?
0: Он и добиться при этом идеальной гармонии.
2: А добиться идеальной гармонии. А сделать это в один момент, когда вы выходите на сцену, когда нет возможности много дублей сделать.
0: А я же правильно понимаю, что у дирижера есть еще какие-то административные, возможно, обязанности за пределами концерта?
2: Конечно. Дирижер отвечает за все, что происходит в концертном зале. Конечно, разные дирижеры в своем концертном зале отвечают вплоть до того, какая ткань на обивке сидушек, потому что от этого тоже зависит звук. Я знаю одного дирижера российского, который лично занимается обивкой в одном из театров, в одной из столиц.
0: Как его зовут?
2: Валерий Гергиев. Маэстро Гергиев сам беспокоится о том, чтобы новая ткань не убила звук в концертном зале.
0: В общем, дирижер — это полноценные лидеры, которые отвечают за результат, отвечают за состояние команды. Давайте, собственно, про это и поговорим. Стили лидерства. Нету какой-то эталонной градации. Бывают авторитарные, директивные, демократические, коучинговые и так далее. Вы какие выделяете? С какими вам приходилось сталкиваться? Какую типологию вы видите вообще?
2: В целом, я считаю, что дирижер – прекрасный показатель самого термина лидерства. Дирижер и лидер, я считаю, что это человек, который дает возможность рассказать свою историю огромному количеству людей и сделать это вместе. Вот это вот мое определение. А вот как это сделать? Это очень по-разному можно сделать. Можно супер директивно. Один из таких примеров антикризисного менеджмента, микроменеджмента, я считаю, что это Рикардо Мути. Ныне живущий дирижер, сейчас он в возрасте, сейчас он помягче, чел немножко, но в молодости это человек, к которому на метр не подойдешь. Это человек, который, когда дирижирует, это настолько четкий жест, потому что жест — это одна из возможностей показать, что ты хочешь. Есть еще взгляд. Взгляд просто пронизывающий, холодящий кровь. И это, конечно, еще в целом тело, как оно работает. И то, что человек говорит. Но дирижеры не могут на концерте уже ничего сказать, поэтому все передается через жест, взгляд и через тело. Так вот, это тело, оно контролирует тебя, оно видит тебя, если ты даже сидишь в 10 метрах от него, он видит все, что... Он слышит, куда ты смотришь, и контролирует этот взгляд. Хорошо ли это? Я сейчас немножко так категорично высказываюсь, но иногда так нужно. И в кризисы...
0: Иногда когда или всегда?
2: Я считаю, что и время показывает наше, и мои опыты в корпорациях и в оркестре показывают, что всегда это не будет работать. Люди выгорают, текучка кадров. Пресловутое поколение Z, которое уже не терпит этого, оно не готово работать с жестким управлением, кнутом и пряником. Люди это чувствуют, они бегут от такого руководителя, их хантят конкуренты, их забирают. Вот выступал на металлургическом комбинате в Магнитогорске, и там директор по работе с персоналом сказал, что мы жестко работаем, ну, работали. Если кому-то что-то не нравится, до свидания. За забором стоят 10 человек, которые готовы сейчас зайти и работать.
0: Очень знакомая.
2: Но сказал, что
0: картина.
2: Нам приходится что-то менять, потому что за забором не стоит уже 10 человек.
0: Хорошо, а какой-нибудь противоположный пример?
2: Противоположный – это Алондра де ла Пара, мексиканского происхождения дирижер, женщина, латам, с ее экспрессией и с ее потрясающей потрясающей способностью эмпатически чувствовать людей, слушать их и предвкушать то, что

0: ей предстоит услышать от них. Однажды она перед сезоном со своим концертом просто объявила, что обычно программу сезона определяет дирижер. Он смотрит на вкусы публики с одной стороны, с другой стороны на свои какие-то амбиции. А тут она объявила опрос всех 106 музыкантов, а что вы хотите сыграть в этом сезоне? И, конечно, этот сезон они сыграли потрясающе, потому что она учла их запрос. И сейчас многие тоже компании российские пытаются идти вот в эту клиентократию. Ее можно назвать менеджером-клиентократом. И клиент и внешний, и внутренний. Она их слушает, она их уважает.
1: Но так можно ведь и не договориться.
0: Можно, есть большая опасность. И есть издержки здесь. Потому что нужно всех выслушать, нужно всех учесть.
1: В вашей практике вы же много играли и играли в лучших оркестрах, на лучших концертных площадках. Вам какие попадались типы дирижеров?
0: Мне посчастливилось работать и с теми, и с теми. И я благодарен за опыт и работы с тиранами, прямо с тиранами.
1: Что она вам дала?
0: Стойкость. То, что Пушкин называл самостоянием. Потому что это закалка. Мир музыки — мир жестокий. Как и мир корпорации — это мир жестокий, это мир конкуренции, это мир больших рисков. Когда от этих рисков зависит не только твое благосостояние, но и благосостояние твоей команды. И, конечно, в этих ситуациях такое резкое умение требовать результата, оно потрясающе. Но это долго не работает.
1: Это кто вам такой попался?
0: Это Марк Горинштейн, известный дирижер Светлановского оркестра. Это было очень сложной школой, когда он может тебя одного поднять и 40 минут ждать, пока ты не сыграешь правильно, и ты испепеляешься под взглядами других оркестрантов, потому что ты слабое звено.
1: По-моему, чем больше времени проходит, тем меньше шансов правильно сыграть. Просто от напряжения,
0: от стресса, от напряженности. Стресса, да, да. Ужасно.
1: Хорошо. А обратный пример ваш?
0: Ну, конечно, маэстро Спиваков, с кем мы тоже
1: он
0: много...
1: Он более мягкий лидер.
0: Да. Хотя в нем есть железный стержень. Это он боксировал в молодости. Это человек, который не сдает позиции. И вот есть какая-то точка, где дирижер и оркестр, они все-таки борются. Вероника Дударова тоже железный дирижер. Она попала в книгу рекордов Гиннесса за то, что максимально долго управляла оркестром. Так вот, она говорила, что когда дирижер выходит к оркестру, а мы можем читать, когда лидер, топ-менеджер выходит к команде, достаточно 10 секунд, чтобы понять, кто на ком будет ехать. Дирижер на оркестре или оркестр на дирижере. Так вот, маэстро Спиваков, я бы сказал, что это у меня такое слово возникло, это барин. И когда барин приехал, я помню первую встречу, свет софитов на точку, где он будет выходить. И это репетиция, это не концерт. И мы в ожидании. И там ведущий был на репетиции, говорит, маэстро Владимир Спиваков. 60 секунд еще тишины, и вот он идет, и он дарит всем улыбку. И это была такая мотивация для нас, молодых музыкантов оркестра стран СНГ, потому что мы все ждали его улыбки, мы ждали его взгляда. И когда он смотрел, боже мой, все готовы были сделать все, что он скажет.
1: И кричать не надо.
0: И кричать не надо. И я вижу таких лидеров, которые заходят.
1: Например, назовите.
0: Я работал с Внешэкономбанком. Игорь Иванович Шувалов. Человек, который очень любит музыку, любит оперу, восхищается ей. Я видел, когда мы работали в Сколково с командой Веба, я видел, как его уважают, как его боятся, но все-таки это был барин, который...
1: Но все-таки это не директивный стиль, да?
0: Это не директивный стиль. Это технократичный стиль. Это стиль, в котором все просчитано. Там есть взгляд на человека. Мне кажется, это очень важно.
1: Хорошо. Лидер и оркестр, дирижер — это все-таки про результат. Вы, как я понимаю, утверждаете, что от стиля лидерства дирижера зависит и то, как звучит музыка.
0: Конечно.
1: Мы можем это продемонстрировать?
0: Конечно. Я предлагаю эксперимент для вас, Игорь, для слушателей наших, для зрителей. Я попрошу сейчас звукорежиссера поставить буквально 8 нот из 5-й симфонии Бетховена, то самое «та-да-да-дам», ту самую «стук судьбы в дверь», и мы услышим только 8 нот, но в интерпретации разных дирижеров. Это один и тот же фрагмент, 4 раза повторенный. И вот нам с вами, вы от лица зрителей и слушателей, скажите, пожалуйста, где был директивный из этих 4?
1: Это очень большая на мне сейчас ответственность с моим отсутствием музыкального слуха. Ну,
0: я
1: давайте
0: вас
1: попробуем.
0: Верю, Игорь.
1: Спасибо.

0: Это сложный вопрос, это очень сложно.
1: Ну, давайте, что тут тянуть? Я на второй поставлю фрагмент.
0: На второй, да.
1: Вопрос был, какой, как мне кажется, более директивный стиль управления оркестром. Я бы поставил на второй.
0: Да. Я с вами соглашусь, первый и второй. Первый такой же директивный, первый — это Артура Тосканини. Второй — это французский дирижер Шарль Мюнш. Третий — это Герберт фон Караян. И четвертый — это Леонард Бернстайн. Четвертый был самый человекоцентричный, но я понимаю, что это очень сложно измерить, потому что «та-да-да-дам» — это стук судьбы в дверь, а не дирижеров в команде.
1: Разница все равно чувствуется.
0: Чувствуется, правда?
1: Да. У меня такой коварный вам вопрос. Но ведь это все величайшие дирижеры, и тех, которых мы до этого называли, тех, которых вы слушали, тех, которых вспоминали. Если есть результат, то какая разница, какой стиль лидерства?
0: Конечно, результат разный. Результат не один и тот же.
1: Но он есть. Их он все есть. Равно уважают. На их концерты ходят. Их слушают.
0: Конечно. Очень важно, а что о тебе думают музыканты? В конце концов, ты работаешь с командой и для команды в первую очередь, а не только для зрителей. Но на самом деле и зрители это чувствуют. Они приходят на Тирана, они готовы слушать, но они видят зажатый оркестр, они видят, что люди напряжены, они не получают сами этого удовольствия. И я встречался с этим опытом как раз в корпорациях, когда я прихожу и вижу, что люди шутят, люди готовы поговорить, и они свободны. А если они свободны, они готовы создавать инновации. Невозможно в инновационной технократической компании, поселив политику страны, страха ждать творчества. Поэтому стиль лидерства, я бы так сказал, он зависит от вводных, это специфика команды, ее собранность,
1: бюджета. Ситуация, в какой компании оказалась. Какой,
0: да, контекст, акустика зала, да, можно тоже сравнить ее с той атмосферой и теми вызовами. А геополитика, она тоже влияет, и дирижеры за этим следят. Бывает так, что люди, которые работают, то, что происходит в мире, тоже на них влияет. И лидер должен это учитывать. Он должен объяснить, почему мы это делаем. И для Росатома, например, для них очень важно, они прям говорят, мы ядерный щит страны. Эта акустика, она определенным образом влияет на их работу.
1: Бывало такое в истории, что дирижер выбирал не тот стиль управления?
0: Конечно. И платился за это карьерой.
1: Например?
0: Например, тот же Рикардо Мути, который проработал с Ласкалой 20 лет и управлял достаточно жестко. В 2003 году, по-моему, случился скандал коррупционный, он был как-то в этом замешан, и его снимают с должности главного дирижера Ласкалы. Это трагедия. Но он не сдавался, он говорит, мои оркестранты за меня заступятся. Италия, профсоюзы мощнейшие. Если они скажут долой, руки прочь от нашего маэстро, его бы оставили, их опросили. Все 700 сотрудников оперы Ласкала были солидарны в трех точках. Это гениальный дирижер. Это лучший маэстро, с которым мы работали. Его надо уволить. И за него никто не заступился. Ему пришлось искать новое место работы.
1: Бывало ли такое, что дирижер, понимая, что выбрал не тот лидерский стиль, менялся сам, менял свой стиль управления, подстраивался в чем-то?
0: Да, и это супер навык хорошего руководителя, когда он знает, что он по своей природе жесткий управленец, но он может управлять своим характером, своей природой. Я не сторонник того, что сегодня лидеры должны быть хамелеонами, которые меняют цвет в зависимости от команды, от ситуации. Да нет, мы такие, какие мы есть, и нужно быть верным себе. Но нужно уметь расширять диапазон своей компетенции руководителей. Это, на самом деле, одна из моих главных миссий, когда я выступаю в компаниях, в командах для топ-менеджеров, это показать, что надо шагнуть немножко в другую сторону. Нужно быть более внимательным к тому, что говорит команда, или быть, наоборот, более директивным для того, чтобы добиться результата.
1: Какие еще критически важные качества лидера? Можете ответить, опираясь на ваш вот опыт работы музыкантом и общения с разными дирижерами.
0: Первое – это слух. Нужно слышать всех. Дирижер 97% своего времени тратит на то, чтобы слушать. И в этом был разрыв шаблона при встрече с большими руководителями. А когда меня зовут выступать, все, конечно, сомневаются, зачем музыканта звать на страт-сессию огромной корпорации. И лидер, руководитель, президент компании иногда лично встречается. Я был уверен, что это ораторы, что это мастера, которые скажут «удвоить беду, уничтожить конкурентов», и все сделают это. Но это не так. Я увидел при этих коротких встречах, что это люди потрясающие слушатели. Они так внимательно тебя слушают. 30 секунд он тебя слушает, но эти 30 секунд он слышит тебя на 300%. Поэтому слух, слышать всех, зайти в open space, зайти на

0: совет директоров и услышать то, что висит в воздухе. Второе — это эмпатия. Прошли времена, когда можно было управлять жестко. Сегодня нужно быть эмпатичным лидером. Нужно чувствовать. И это очень характерно для нас, для живущих людей в России, в русском культурном коде. Мы очень чуткие. Мы не всегда понятливы, но мы люди чувствительные. Если мы уважаем лидера, мы пойдем за ним куда угодно. Поэтому вот добиться этой эмпатии, открыться этой эмпатии — это супернавык. Ну и третье, я считаю, что сегодня лидеру недостаточно быть узким специалистом по управлению. Хорошие руководители вырастают из недр компании, они знают, как оно все устроено. Дирижер сегодня при выходе из консерватории играет минимум на 5 инструментах. Если ты что-то требуешь от коллег, от подчиненных, ты должен хоть немножко туда нырнуть, в перплексити, я не знаю, в ИИшку используй, посмотри, о чем ты будешь говорить с человеком. Если ты покажешь, что ты разбираешься, что ты туда немножко шагнул, это всегда вызывает ответную лояльность команды.
1: Резюмируя, это уметь меняться, уметь слышать, уметь развиваться.
0: Отлично, вы подытожили, Игорь, да.
1: И все-таки, какой стиль лидерства самый эффективный и есть ли такой? Вот профессор Сколковый, один, наверное, из главных специалистов в стране по лидерству Андрей Шапенко, считает, что хороший лидер должен уметь сочетать 4-5 стилей.
0: Я с этим согласен. Это трудно в жизни сделать, потому что, повторюсь, что мы рождаемся с каким-то типом управления, с каким-то типом характера. Я отвечу не в струе моего уважаемого коллеги, мы очень дружим, общаемся. Для меня один из примеров и эталонов — это стиль Леонарда Бернстайна. Леонард Сергеевич Бернстайн, дирижер с русскими корнями, родившийся в Америке. Это человек, который в центр своего управления командой ставил смысл. Он вдохновлял смыслом, он заражал этим смыслом, он напоминал об этом смысле. Он требовал технической оснастки, да, без определенного уровня экспертности, экспертизы с ним было трудно работать. Но когда этот уровень есть, чтобы сделать X100 в своей команде, он, конечно, говорил о смыслах, он заражал этим смыслом. И я вижу отклик сегодня во всех компаниях, где я выступал, я вот могу сказать, что это 100%. Технологически, недвижимость, фарма. Никто не хочет делать бессмысленную работу. Никто не хочет быть просто винтиком в механизме. Люди хотят видеть итоговую ценность нашего продукта для нашего народа, для своих близких. И когда люди об этом вспоминают, что они же делают препараты, которые их же родственники будут употреблять, они такие, да-да. И вот напоминать об этом, я бы так сказал, проповедовать.
1: Имеет смысл.
0: А проповедовать надо об этом, это имеет смысл.
1: Три книги про лидерство, про то, как, возможно, развивать лидерство в себе.
0: «Братья Карамазовы», Достоевского.
1: Почему?
0: Потому что там типажи, которые представил Федор Михайлович, это типажи не только русского человека, это типажи русских руководителей. Я считаю, что там можно научиться тому, какие во главу угла ставит человек ценности и какие результаты этого приходят. Второе, я заменю книгу на фильм, и это фильм «Одержимость».
1: Почему-то я был уверен, что вы
0: да?
1: это скажете. Да.
0: Отлично.
1: Но это же прям директивный стиль управления.
0: Это директивный стиль управления, и это не только критика этого стиля. Я считаю, что там в этом фильме есть и апология этого стиля, потому что там есть результат, там есть профит, который солист, главный герой фильма, который проходит через тиранические наставления своего педагога, все-таки что-то рождает.
1: А потому что одержимость, без которой великих результатов не добиться.
0: Да, я сам вышел от педагога, который требовал очень многом. Я вылетал, вылетали мои ноты. Я плакал на уроках, когда мне было 14 лет. Я рыдал, потому что это было насилие. Психологическое, не физическое. Но я сейчас посмотрю на выводок моего педагога Аллы Павловны Гусевой. Это все первые скрипки во всех лучших оркестрах мира. Мы добились поэтому результата. Ну и третье. Я скромно могу порекомендовать мою книгу. Я дописал ее. Первая книга — это как первый ребеночек. Команда как как оркестр называется, искусство управлять талантами в мире большой музыки и большого бизнеса. И вот сюда я щедро упаковал все, что я знаю о мире управления и команды, о мире дирижеров и мире оркестра. Здесь QR-коды есть, можно послушать музыку, можно посмотреть на дирижеров. Тут потрясающие иллюстрации, сделанные гениальным художником, я считаю, Настей Искусовой из Новосибирска. Она смогла передать в картинке стиль лидера. Ищите эту книгу.
1: Сергей, спасибо.

0: Мы говорили с музыкантом и популяризатором классической музыки Сергеем Бурлако о разных стилях лидерства на примере величайших дирижеров в истории. Главный вывод, наверное, такой. Не бывает одного идеального стиля. Каждый может быть эффективен в зависимости от ситуации и стоящих перед лидером и командой задач. До встречи!
1: Технологии и тренды. Антропик предсказала страшное будущее, в котором экономика богатеет на треть, а без работы останется почти каждый пятый офисный специалист. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как самые страшные прогнозы об ИИ иногда зависят от одного показателя. Исследователи Anthropic построили интерактивную модель экономики США до 2030 года. В нее можно подставить скорость развития и распространения ИИ, долю автоматизированной работы и время, которое потребуется уволенному человеку, чтобы найти новое место. Авторы предлагают три сценария. В умеренном искусственный интеллект почти не меняет привычную экономику. ВВП оказывается лишь на 1.5% выше, чем без ИИ, а безработица почти не растет. В среднем сценарии ВВП прибавляет 8%, однако занятость в интеллектуальных профессиях сокращается примерно на 4%. Экстремальный вариант выглядит как алармизм сооснователя компании Дарио Амадеи. ИИ выполняет почти половину нынешней умственной работы, экономика растет на треть, но занятость менеджеров, офисных сотрудников и специалистов падает больше, чем на 20%. Безработица среди них достигает почти 18%. Доля трудовых доходов в экономике снижается с 60 до 45%. Почти весь дополнительный рост достается владельцам капитала. Но сами авторы подчеркивают, это не прогноз и вероятность. Сценариям они не присваивают. Более того, судьбу работников на самом деле решает один параметр – сколько новых человеческих задач появится взамен автоматизированных. В умеренном сценарии на две исчезнувшие задачи возникает одна новая, в среднем – одна на четыре, а в экстремальном – ни одной. Именно здесь модель начинает спорить с историей. Технологические революции не только уничтожали профессии, но и создавали роли, которые заранее невозможно было назвать и предсказать. Авторы это понимают, однако неизвестное все равно приходится превращать в конкретную цифру, например, в ноль. Поэтому интерактивная модель Anthropic полезна не как машина предсказаний, а как машина допущений. Она показывает не то, что обязательно сделает ИИ, а то, насколько мрачным получится будущее, если люди не придумают для себя новые работы.
2: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
3: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя? Каждый день на радио РБК.
1: РБК в цифрах.
3: 25 тысяч римских скуди или 70 килограммов чистого золота. Астрономическая сумма для середины 18 века стала ценой Сикстинской Мадонны Рафаэля. В мае 45 года советские солдаты обнаружили шедевр в товарном вагоне, где тот погибал от плесени. Потом тайно вывезли в Москву, восстанавливали целое десятилетие и безвозмездно передали Дрезденской галерее.
4: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Они ищут впечатления, собираются вместе и создают сообщество вокруг гастрономических открытий. Программа ресторанного критика Александра Пигарева «Фуди». Авторские концепции, семейные рестораны, места под любое настроение, точки притяжения, за которыми хочется следить. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. «Фуди». Слушайте на радио РБК.
3: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже. Что это было? В эфире.
5: Самое главное, почему мы не закрываемся, потому что мы относимся к бизнесу как к бизнесу, но делаем это хорошо. И мне кажется, что вся проблема 26-го года заключается в том, что очень многие люди не делали бизнес, а делали некое хобби, и сейчас они столкнулись с тем, что это хобби стало дорогим для них.

0: И мне кажется, что это очень важно, понимать то, для чего ты это делаешь. И бизнес — это про зарабатывание. И мы тут шутили недавно, что мы не будем покупать терки в Китае и перепродавать их в Москве, потому что мы можем заработать на этом кучу денег, но нам не нравится такой формат зарабатывания денег. Именно это отличает бизнесменов, у которых сейчас все, в принципе, нормально, от тех, кто закрывается.
1: Сооснователь сети кафе «Excellent» Светлана Михалева в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.

0: 18.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Дональд Трамп ожидает новых переговоров с Ираном на предстоящей неделе. По его словам, Тегеран хочет заключить сделку с США, но это не та сделка, которую хотел бы заключить он сам. Отвечая на вопрос, рассматривает ли он возобновление ударов по Ирану, Трамп не отверг такую возможность, заявив: «Я всегда об этом думаю». Заявление прозвучало в интервью Axios. Ранее Иран передал США 7-дневный план по Армузскому проливу, который Трамп отверг. Глава МИД Ирана Аракчи заявил, что Тегеран ждет официального ответа Вашингтона через посредников. Украина входит в самый тяжелый период конфликта с точки зрения экономики, пишет New York Times со ссылкой на Минэкономики Украины. Ущерб к концу года может достичь 10 миллиардов долларов. Причины – нехватка рабочих рук и удары по инфраструктуре. Европейский банк реконструкции и развития снизил прогноз роста ВВП Украины на этот год с 2,2% до 1,5%, а некоторые эксперты допускают рост около нуля. Александр Вучич намерен сегодня подать в отставку с поста президента Сербии. После сложения полномочий он планирует принять участие в кампании к досрочным парламентским выборам, назначенным на 25 октября. Накануне сербский лидер провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсудив двустороннее сотрудничество, региональную ситуацию и конфликт вокруг Украины, а также поблагодарил президента России за 14 лет совместной работы. Турция планирует сделать туристический сезон круглогодичным и охватить все провинции. Как заявил глава Минтуризма страны, цель – доступность туризма во все сезоны при сохранении наследия. В Анталии модель уже работает. В 2025 году Турцию посетили около 64 миллионов иностранцев, больше всех россияне. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: .18:32 в Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. Прямо сейчас о том, что в России резко выросло число дел о банкротстве строительных компаний. Согласно исследованию Контрфокуса, с июня к началу сентября их число выросло на треть и перевалило за 1000. При этом дела о банкротстве компании еще не означают такого же количества проблемных жилых домов. Риски для покупателей зависят от конкретного проекта и способа расчетов. Самые заметные проблемы в регионах – Казани, Челябинске, Сургуте, Перми, Красноярске и Новосибирске. Вместе с ростом числа банкротств снижаются и масштабы девелоперских проектов, рассказал эксперт по ускорению и повышению прибыльности девелопмента, руководитель компании BIMPRO Анна Смородина.
2: Да, действительно, такая проблема существует, она по всей России существует. Мы наблюдаем за этим, и застройщики, те, которые раньше чувствовали себя комфортно, они тоже сокращают расходы, используют типизацию. И для того, чтобы сэкономить в первую очередь, но в то же время не ухудшить качество. Мы видим действительно региональные проблемы по повышению уровня банкротства строительных компаний, и также видим сильное падение объемов девелопмента буквально в десятки раз. То есть те проекты, которые раньше были в масштабах миллионов квадратных метров, сейчас сокращаются вплоть до 70-100 тысяч квадратных метров, а некоторые компании вовсе не могут продолжить строительство.
1: Основные причины банкротств, которые называют участники отрасли – дорогие кредиты, недостаточные продажи и увеличение затрат. Пока деньги не станут дешевле, говорить о росте строительства нельзя, считает вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Вячеслав Семененко.
3: Все эти факторы – это из-за стоимости денег. Стоимость денег на строительство, стоимость денег высокая для ипотечного кредитования и стоимость денег, которая ведет к росту себестоимости. Все эти факторы – из-за стоимости денег. Сегодня у нас сложилась ситуация, когда устойчивая экономическая

0: ситуация в больших городах. Там Москва, Петербург. Но вы сейчас назвали города, которые до этого были устойчивы. Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск. Это очень плохо. Это очень сильные города были по девелопменту. Это означает, что они уже не выдерживают. Я вам скажу по своему опыту, что экономика Ленинградской области, не самые элитные проекты в Петербурге, на грани экономики. Экономика на грани.
1: Уже с 1 октября в России начнут действовать новые параметры семейной ипотеки. Самые низкие ставки будут доступны только семьям с 5 детьми. Это 2% во всех регионах России и 4% для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти. А для семей с одним ребенком в столичных регионах ставка составит 12% годовых, в остальных субъектах 10%. Эти изменения приведут к охлаждению спроса на новостройки, считает экономист, завкафедры ипотечного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета Александр Цыганов.
2: Нужно ждать некоторой просадки спроса в ближайшие месяцы. Хотя бы по той простой причине, что когда мы ждали летом изменений, уже вот с сентября знали, что изменения будут. Ну, а определенным образом спрос был заемный из периода октября-ноября, может, и декабря, когда люди торопились получить ипотечный кредит на тех условиях, которые были ранее. Поэтому сейчас неизбежно какая-то часть спроса уйдет. Плюс к этому, ну, условия меняются. Где-то растут суммы, где-то растут ставки, где-то становятся приятнее условия для индивидуального строительства. Очевидным образом может поменяться спрос и с тем, что на вторичную недвижимость подключат.
1: Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее на этой неделе сообщил, что ввод жилья сократился на 14% за год. Но снижение произошло в основном не в многоквартирных домах, а в сегменте индивидуального жилищного строительства. Но одна из самых заметных новостей уходящей недели – Алишер Усманов и Михаил Фридман вышли из-под европейских санкций, но остались в американском черном списке. Мы узнали, как Фридман смог выйти из-под санкций, особенности работы над этим кейсом. Радио РБК рассказал партнер адвокатского бюро Дякина Гарцунян и партнеры Вадим Аванакайнина, который представлял интересы миллиардера. А сможет ли он теперь открыть счет в европейском банке? Какой размер команды юристов, открылось ли окно возможностей для других подсанкционных бизнесменов? Все подробности выяснил наш коллега Алексей Орлов.
3: Вот санкции с Михаила Фридмана сняли, и, насколько мы понимаем, процедура такова, что теперь он получает возможность снова воспользоваться своими активами, которые были заблокированными. Насколько это соответствует действительности, и если да, то спустя какое время он сможет получить доступ к этим активам?
4: Нет, ну, с точки зрения именно санкционного права, документы о снятии санкций, они уже выпущены официальным органом Европейского Союза, то есть оснований для дальнейшей блокировки нет, и оснований ограничивать его права тоже у Европейского Союза нет. С правовой точки зрения, по крайней мере, доступ к активам он восстановлен.
3: То есть вот прям сразу, как только его фамилию вычеркнули из этого списка, автоматически европейские банки ему дают возможность ими пользоваться, получается?
4: Я не могу сказать, есть ли какая-то процедура именно по снятию внутренних ограничений с точки зрения написать письмо в банк или связаться с менеджером. Но вот с точки зрения права ЕС оснований для каких-либо ограничений уже нет. То есть, может быть, где-то какие-то технические шаги надо предпринять, но это формальность.
3: Сколько человек было в вашей команде, которая работала над этим кейсом, и, может быть, вы привлекали коллег из других стран?
4: Ну, конечно, команда очень масштабная, достаточно большая, международная, в которую входили как бы и наша юридическая фирма, английские баристеры, адвокаты, европейские адвокаты, которые в том числе и представляли позицию в суде ЕС и прорабатывали санкционные аргументы в инвестиционных арбитражах. В общей сложности над разными аспектами дела работали порядка, я думаю, 30 юристов в разных юрисдикциях, которые вот день и ночь защищали интересы Михаила Фридмана.
3: Очень часто же все это измеряется в томах, да? Вот сколько томов вы собрали?
4: Международный арбитраж перешел на электронную систему документооборота, поэтому, как в российских судах, там томов дела нет. Но, конечно, это очень большой объем, это тысячи, может быть, даже десятки тысяч приложений различных документов. Сами правовые позиции — это документы по 200-300 страниц.
3: Ну, если я вас попрошу в гигабайтах тогда оценить, сможете?
4: Навскидку я бы сказал пару терабайт, может быть. По поводу процедуры, это была не одна процедура, это была сразу последовательно юридическая работа по нескольким направлениям. Во-первых, Михаил Фридман инициировал международное инвестиционное разбирательство по инвестиционным соглашениям против Люксембурга и Нидерландов. Он утверждал, что меры, в частности санкции, они являются нарушением стандартов защиты инвестиций, они приравниваются к экспроприации, а за экспроприацию полагается выплата справедливой компенсации. И во-вторых,

0: Михаил также последовательно добивался отмены санкций в суде ЕС, то есть конкретно оспаривал правомерность введения санкций в органах Европейского Союза. Да, и там был очень важный этап. В апреле 2024 года суд ЕС удовлетворил его заявление, признал, что акты о включении его в санкционные списки с февраля 2022 года по март 2023 года были неправомерными, пришел к выводу, что у Совета ЕС не было достаточно доказательств, и в последующих продлениях также Совет ЕС не обосновал включение Михаила Фридмана в списки.
1: Смотрите, насколько мы понимаем из публикации вот западной прессы, вы подавали иск против Люксембурга о незаконной заморозке активов. При этом рассмотрение этого дела продолжается. Как связаны вот это судебное разбирательство против Люксембурга и отмена санкций?
0: По информации, опять же, которая была в международной прессе, исключение было поддержано, в частности, Люксембургом. Но, опять же, СМИ связывают позицию Люксембурга в рамках обсуждений, продлять ли санкции в отношении Михаила Фридмана именно с этим иском на 16 миллиардов долларов, который инициировал Михаил. То есть это не какое-то прямое следствие, да, но по сообщениям дипломатов это был одним из факторов принятия этого решения. Само разбирательство автоматически не прекращается в связи с снятием санкций, оно в данный момент является текущим, но, конечно, это тоже один из элементов, который будет учтен при формировании стратегии по делу и при дальнейшем развитии арбитража. И мы с коллегами, с нашей юридической командой, конечно, формируем стратегию сейчас, как снятие санкций отражается на дальнейшем развитии дел, да, ну и, конечно, положительное участие Люксембурга в процессе по снятию санкций — это один из факторов, который мы рассматриваем. Но, как я уже сказал, разбирательства, они продолжаются.
1: А Нидерланды тогда, вот вы упомянули их, они какую тогда роль играют в этом деле?
0: Нидерланды также являются ответчиком в параллельном деле. Как бы информация дипломатов, какое участие принимали Нидерланды в рамках переговоров, продление или не продление санкций, не было. Но, опять же, поскольку решения Советом ЕС принимаются единогласно, то есть они должны быть либо поддержаны, либо сторона должна воздержаться, очевидно, что Нидерланды не возражали против непродления санкций на итоговом голосовании.
1: Как вы думаете, сколько еще может продолжаться вот это дело против Люксембурга и Нидерландов?
0: Не могу сказать, опять же. Во-первых, это сложно прогнозируемый процесс. Наверное, в мировой практике они продолжаются примерно от 5 лет, дела такого масштаба, может быть, 3-5 лет.
1: Можно ли ожидать каких-то аналогичных решений для российского бизнеса, который, ну, наверняка попробует доказать свою правоту по вашему пути и по вашей процедуре?
0: Что касается каких-то похожих дел, или можно ли это считать прецедентом, здесь сложно говорить, поскольку санкционные споры, инвестиционные споры, они всегда очень фактоориентированы. И автоматически сказать, что это означало бы применение к другим спорам, нельзя. Но вместе с тем это хороший пример, что активная позиция инвестора, последовательное использование разных механизмов защиты в разбирательстве ЕС, в инвестиционном арбитраже, это фактор, который может привести к важному практическому результату. Ну, с исторической точки зрения, Михаил Фридман один из первых, кто инициировал подобный процесс. И мне известно, что многие бизнесмены как бы смотрели на перспективы этого разбирательства, оценивали. Не могу сказать о стратегии каждого из них, но это был флагман практики международного инвестиционного арбитража, на который все смотрели.
2: Евросоюз 22 сентября снял ограничения еще с одного российского бизнесмена, Алишера Усманова. Его, как и Фридмана, внесли в санкционный список в 2022 году. Решение обосновали тем, что миллиардеры играют значимую роль в российской экономике и имеют связи с Кремлем. Оба бизнесмена оспаривали санкции на протяжении нескольких лет. Медиасделка века близка к завершению. Генпрокуроры 12 американских штатов на уходящей неделе достигли соглашения с кинокомпанией Paramount. Теперь она может купить Warner Brothers. Антимонопольный иск против этой сделки готовы отозвать. В обмен на это Paramount должна выполнить ряд условий. Среди них, к примеру, обязанность выпускать по 30 фильмов в год в течение 2 лет, а еще гарантировать редакционную независимость CBS News и CNN. Подробности сделки собрала Яна Ритунская.
3: Многие обозреватели указывают, что сумма сделки вполне может оказаться неподъемной для Paramount. Я напомню, что стриминг-гигант первым собирался покупать активы Warner Brothers, и получается, ну, довольно внушительная сумма. При этом, как отмечают кинообозреватели, каким образом эти инвестиции будут, скажем, отбиваться, пока непонятно, потому что рынок постоянно меняется, и учитывая, что Paramount теперь будет выходить на стриминговые платформы в том числе, ну, вернее, вполне конкретная платформа HBO теперь оказывается в его владении, владениях. Там довольно часто меняется предпочтение аудитории. Буквально из сезона в сезон могут закрывать проекты, которые, казалось бы, были довольно перспективными. Какие еще есть обязательства для Paramount? Они теперь будут обязаны инвестировать в американское кинопроизводство. То есть от них добились, что в

0: В течение следующих 2 лет они должны снимать по 30 фильмов в год, то есть в сумме 60. И далее еще в течение 3 лет по 32 фильма в год. Придется вкладывать значительные деньги в это производство. С другой стороны, вероятно, у нас появится интересное малобюджетное кино. Так считает киноэксперт и замглавного редактора «Московских новостей» Даниил Радштейн.
1: Очевидно, что Paramount попытается для выполнения этой квоты ограничить бюджеты тех или иных картин, но это не обязательно является проблемой. Потому что в целом мы видели в этом году успешные выступления в сегменте низкобюджетных фильмов, например, хоррор-обсессия в среднебюджетных, типа «Закулисье реальности». Мы видим в целом перформанс, например, А-24. Это создает условия для творческой стрельбы картечью. Можно пробовать разные вещи, можно вкладываться в интересные идеи, в перспективных молодых режиссеров.
0: Теперь кажется, что для сделки никаких преград не осталось, потому что уже получили одобрение стороны от Минюста США, от Евросоюза, от ряда других стран. Даже с гильдиями удалось договориться, с гильдией сценаристов, например, в частности, которые переживали, что последует масштабное увольнение. Вот теперь и этот иск от генпрокуроров тоже улажен. Теперь нужно закрывать сделку. Сделать это должны до октября.
2: Отмечу, у Paramount есть серьезный стимул не тянуть с закрытием сделки. Если этого не случится до конца сентября, компания будет каждый квартал платить 650 миллионов долларов неустойки. Итоги сделки Paramount и Warner Bros. Подводила Яна Ритонская. «Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас», как пели в известной песне. Россияне подали рекордное число заявок на отбор в отряд космонавтов, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
3: РБК «Коллекция».
2: По словам руководителя госкорпорации, 12 тысяч человек разместили соответствующее оповещение на едином портале госуслуг. Первичный отбор прошли 350 из них. Заявления в рамках открытого набора в отряд принимались с 12 апреля по 30 июня. Так каких же людей берут в космонавты, у кого больше шансов попасть в этот список, выяснял Владимир Асулов.
4: Начнем с того, что зумерам попасть в космос сейчас проще, чем миллениалам. Одно из первых требований к желающему пройти отбор в отряд космонавтов – это возраст. Желающий должен быть гражданином России не старше 35 лет. Физические параметры тоже здесь имеют значение. Претендент должен быть ростом от 150 до 190 сантиметров и весить от 50 до 90 килограммов. Все, что меньше или больше, сразу не подходит. А ступня кандидата должна быть не больше 46 размера. У будущего космонавта, ко всему прочему, обязательно должно быть высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. Он должен владеть иностранными языками и, конечно, обладать безупречным здоровьем. Самое трудное на первом этапе как раз собрать для конкурсной комиссии медицинские документы. Таким опытом поделился аэрокосмический инженер, участник программы подготовки космонавтов ЦПК МАИ Никита Матасов.
5: Необходимо отправить целый пакет документов, исследования этого организма. И этот этап он занимает несколько месяцев, как правило. Там исследуют почти абсолютно все системы этого организма. Это сдача и крови на различные микроэлементы и фракции, гиперактивность головного мозга при различных раздражителях, смотрит, как влияет и реагирует головной мозг на них. То есть резкие звуки, резкие вспышки. И специальный аппарат делает вот эту диаграмму гиперактивности. Если у тебя головной мозг реагирует на вот эти внешние раздражители очень резко, значит, стоит задуматься, стоит идти в космонавта. Нужно делать такие специфические анализы, которыми ты в повседневной жизни почти никогда не сталкивался. И стоматолог, и офтальмолог, все. А этот человек должен собирать абсолютно все сам, либо в частности по государственных поликлиниках.
4: Если претендент проходит вот этот первый этап, то ему следует дождаться приглашения на очный отбор в Центр подготовки космонавтов. Ну а там уже будут проверять, соответствует ли кандидат образованию, профессиональной квалификации и опыту работы. Будут выяснять его психологические качества, подходит ли он по медицинским показаниям и, естественно, проверят физподготовку. Для примера, нужно будет пробежать 1 километр за 3 минуты 30 секунд, проплыть 800 метров вольным стилем за 20 минут 10 секунд и еще подтянуться на перекладине 12 раз. О том, как морально ощущается вот этот очный этап, мне рассказал летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
6: Очный этап проходит индивидуально, не в составе группы, поэтому если говорить о психологической составляющей, то это, конечно, не то состояние, которое, допустим, присутствует у абитуриентов, которые сдают вступительные экзамены в ВУЗ. Да, конечно, у кандидата должно быть понимание, что много желающих пройти конкурс и стать кандидатом в космонавт, еще не космонавтом, а кандидатом в космонавты. Но каждый такой потенциальный кандидат в кандидаты должен держать себя в руках, данных и понимать, что он просто должен пройти все эти этапы отбора. Кругозор потенциального космонавта тоже проверяется и тоже выставляется.

0: ЦМК, поэтому каждый кандидат должен понимать, что отбор многогранный, комплексный. Нужно стараться соответствовать требованиям, которые предъявляют по всем этапам проверки знаний.
1: В списке испытаний от Роскосмоса я, например, нашел и неочевидное. Там будет собеседование по культурологии на тему многообразия в мире культур, цивилизации и религии, наиболее значимых достижениях в российском и мировом искусстве, а также знаний истории России и Российской Конституции. Но при этом, даже если человек пройдет все отборы, не сразу получится полететь в космос после вот этих всех испытаний, говорит летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
0: Вообще для того, чтобы подготовить профессионального космонавта, от момента отбора в отряд космонавтов еще на позицию кандидата в космонавты до выполнения первого космического полета, если в процессе подготовки все идет нормально, требуется порядка 5-6 лет на подготовку. Если мы говорим именно о профессиональных космонавтах, а не об участниках космического полета. Это первое. Второе, нужно понимать, что даже если все 300 кандидатов благополучно пройдут все этапы отбора, это не значит, что все 300 кандидатов будут зачислены в отряд. Определяется определенное количество позиций для очередного набора, и эта цифра достаточно небольшая.
1: Сколько человек и кто именно пройдет очередной отбор в отряд космонавтов, станет ясно позднее. Роскосмос намерен завершить конкурс и объявить победителей до конца этого года.
2: О том, как проходит открытый отбор в отряд космонавтов, рассказал Владимир Асулов. И к другим темам. Сотрудники Google начали прятаться от ИИ-агентов в отдельных групповых чатах. Такую практику описали аналитики Google DeepMind в свежей научной работе после эксперимента внутри корпорации. 5 месяцев они тестировали автономных агентов более чем в 20 командах разработчиков. ИИ не ждал команд, а анализировал переписку в реальном времени и ставил задачи, назначал созвоны, напоминал о дедлайнах. Однако активность роботов имела и обратную сторону. Они вносили ложные правки в рабочие черновики, не понимали ролей, например, могли тегнуть вице-президента в отчете о рядовом баге. А еще машины не считывали сарказм и шутки, из-за чего приходили к сотрудникам в личные сообщения и делали выговор за, цитата, «неправильный тон и настроение». В итоге часть команд почувствовала себя под колпаком большого брата. Редакция радио РБК спросила отечественных предпринимателей, поставили бы они такого агента в чаты своих сотрудников. Для одних ожидаемо, что сотрудники создают чаты без начальников. Другие уже читают вечерние сводки от нейросети, что писали весь день в чатах их сотрудники.
3: Основатель Vengeance Games Константин Сахнов.
4: На самом деле в этом нет ничего нового. У них есть чатики отдельно от руководителя. И у моих коллег тоже есть чатики совершенно отдельно от меня, где они меня обсуждают, компанию и всех остальных. Если у них будет агент, они создадут отдельно от него чатики. Они будут чувствовать, что есть здесь некая модерация, будут включать самоцензуру. То есть это совершенно нормальная реакция, скорее всего, не с тем, что это ИИ, а с тем, что в принципе их кто-то контролирует. Неважно, машина, человек или еще кто-то.
3: Основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.
5: Здесь вопрос не в том, что нам потенциально интересно, а вопрос в том, что потенциально эффективно. Если какая-то новая технология, искусственный интеллект, помогает быстрее, эффективнее, качественнее оказывать результаты для клиентов, мы это внедряем. Конечно, какие-то рутинные задачи можно отдавать, какую-нибудь CRM-ку вести, следить за какими-то событиями, напоминать что-то, то есть функция секретаря. Это да, это пожалуйста, это возможно. А вот что-то уже подумать, проанализировать, искусственный интеллект должен выступать только как инструмент.
3: Основатель агентства элитной недвижимости Soul Estate Иван Ивлиев.
6: А у нас есть такой ИИ-агент. Постойку чатов рабочих много, сотрудников много. Он мне как руководителю предоставляет каждый день информацию о том, что делалось, какие объекты, какие вопросы обсуждались, какие новости были. Такая краткая сводка за целый день. Очень удобно, уже примерно года полтора, наверное, этим пользуемся. Наш агент, он фильтрует информацию, не все подряд добавляет сводки, только то, что нужно отложить, какие-то встречи назначает, в календарь заносит. А шутки, ну, все шутим, в этом нет никаких проблем.
2: Авторы исследования советуют не давать корпоративным агентам полную свободу действий с первого дня. Искусственный интеллект должен зарабатывать автономию в чатах постепенно, на простых поручениях, как обычный стажер. И кроме этого, необходимо предусмотреть механизмы мгновенного аудита и отката работы агента на случай, если начнет чудить и совершать ошибки.
7: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
8: В прокате идет «Девятая планета» с Юрой Борисовым в роли работяги, которому нужно вспомнить все о своей прошлой жизни. К Когда-то он служил на другой планете, сражался

0: изобретательно, старательно. Отличная демонстрация возможностей зарождавшегося тогда российского кино в области фантастики. Конечно, «Обитаемый остров» есть за что поругать, но это был хороший тест. Потом, в 2017-м, опять же Бондарчук приземлил космический корабль в Чертанове. «Притяжение», а следом и «Вторжение» — настоящие аттракционы с узнаваемыми московскими пейзажами. А позже космический хоррор «Спутник» Егора Абраменко, тоже спродюсированный Бондарчуком, заслужил похвалу зарубежных зрителей и критиков. В 2020-х жанр разошелся по двум дорогам. По одной отправились большие семейные блокбастеры, вроде «100 лет тому вперед», по другой — маленькие авторские истории, вроде «Контактов». А теперь ситуация в прокате такая, что всем все некогда. Срочно требуется лихо подпрыгивать как можно выше, авось удастся развить первую космическую скорость и выйти на стабильную круговую орбиту. Но авось такую задачу не вывозит. И в «Девятой планете» это хорошо видно. Весь ее потенциал задвигает обширная мелодрама. А топлива у нее для дальних полетов маловато. Может быть, в следующий раз экипаж российской фантастики нащупает курс, когда найдет для зрителей убедительную причину лететь к неизведанным мирам. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
3: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю капету.
4: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Женщина может сделать миллионером любого мужчину-миллиардера. Чарли Чаплин.
4: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням. Повышайте качество жизни на радио РБК.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство. Как испортить все.
4: Ставка на цену. В конце 90-х Walmart вышел на рынки Южной Кореи. Компания привезла с собой модель, которая сделала ее крупнейшим ритейлером мира. Огромные магазины, простой складской интерьер и ставка на низкие цены. Но в Корее оказалось, что дешево еще не значит удобно. Американский Walmart был рассчитан на большую загрузку. Приехать на машине, набрать тележку товаров и уехать домой. Корейские покупатели чаще заходили за продуктами и особенно ценили свежую еду. Овощи, мясо, рыбу. Сам поход в магазин тоже имел значение. Местные сети делали торговые залы более удобными и привлекательными. На этом фоне магазины Walmart с высокими стеллажами и складским оформлением выглядели слишком утилитарно. Исследования рынка показывали, корейские покупатели воспринимали их как дешевые магазины с не самым высоким качеством товаров. А местный конкурент E-Mart предложил и низкие цены, и формат, лучше приспособленный к местным привычкам. За 8 лет Walmart так и не смог набрать необходимый масштаб. В 2016 году компания продала все 16 магазинов в Южной Корее местной компании примерно за 880 миллионов долларов. Ошибка Walmart была в том, что компания считала низкую цену главным конкурентным преимуществом. В Южной Корее выяснилось, покупатель выбирает не только ценник, он выбирает еще и то, как ему удобно покупать.
1: Ошибка на миллион.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: Такаев назвал это непрофессионализмом генералов. Пятерых чиновников Минобороны задержали, министра обороны сменили. Самолет «Люфтганза», следовавший из Франкфурта в Лиссабон, совершил вынужденную посадку в Лионе из-за возгорания пауэрбанка на борту. Как сообщает телеканал RTL со ссылкой на перевозчика, инцидент произошел накануне вечером. Устройство загорелось в районе одного из кресел. Экипаж поместил его в противопожарную сумку и объявил сигнал бедствия. На борту находились 198 пассажиров и 6 членов экипажа. Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в китайском Ханчжоу. В четвертьфинале он в трех сетах обыграл гонконгца Колмена Вонга 6-3, 6-7, 6-3. За выход в финал Медведев сыграет с соотечественником Романом Сафиуллиным. А в другом полуфинале встретится Андрей Рублев и француз Кириан Жаке. Для Медведева это шестой полуфинал в сезоне. Ранее он выиграл турниры в Брисбене и Дубае. Больше новостей на сайте РБК.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и в этом часе поговорим о том, что Швейцария выступила против нейтралитета. В стране завершился референдум о закреплении в Конституции более строгого определения независимости страны. Также рейтинг блока ХДС ХСС упал до 19%. С чем это связано, какие перспективы, обсудим. Ну и прямо сейчас о том, что мошенники начали использовать цифровой рубль для обмана продавцов. Они сообщают селлерам, что уже оплатили товар цифровыми рублями, просят перейти по ссылке, отсканировать QR-код или ввести данные банковского приложения, чтобы оплата зачислилась продавцу на счет, но в итоге деньги списываются именно у селлера. Об этом рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин. Чтобы не стать жертвой такой схемы, нужно следить за поступающими переводами средств и контролировать подтверждение платежей, рассказал Ирине Савельевой эксперт по информационной безопасности, представитель компании Гарда Лука Сафонов.
2: Что касается цифрового рубля, тут тоже было понятно, что, скорее всего, мошенники не оставят в стороне этот сервис. Что касается самой схемы мошенничества, здесь достаточно мало людей еще пока пользуются этим сервисом, поэтому мошенники пытаются извлечь из этого выгоду. Но если человек пользуется цифровым рублем, он как бы эту схему мошенничества сразу поймет, потому что, во-первых, если у человека не открыт счет цифрового рубля, то ему просто-напросто невозможно туда перевести деньги. Вот это самое главное стоит запомнить. Если вы такой счет не открывали, то вам туда перевести не могут. Деньги, соответственно, ничего подтверждать не надо. По поводу подтверждения тоже. Обычно подтверждение платежей делает тот, кто платит, как и в любых других сервисах. Поэтому подтверждать то, что вам пришли какие-то деньги, переходить по QR-кодам, ссылкам и диктовать какие-то смс-сообщения, либо какие-то пуши, тоже не следует.
3: Если покупатель использует цифровой рубль, это достаточно новый инструмент. Какие еще нюансы нужно знать, чтобы не попасться на удочку мошенников?
2: Это, по сути, просто такой же счет в банке, на который вам на определенный счет приходят деньги. И, соответственно, если вы не ожидаете никаких платежей, вам вдруг туда приходят деньги, то следует уведомить об этом банк свой. Если вам должны туда что-то перевести, то, соответственно, смотреть тоже, от кого вам направлены денежные средства, чтобы вы не попались как бы в цепочку отмывания каких-то ворованных средств и так далее.
3: Если случилось непоправимое, и действительно человек попался на развод, что ему делать? Есть ли у него шанс вернуть средства?
2: Ну,

0: Есть банки, которые страхуют ваши сбережения и вклады, есть эти услуги, соответственно, по ним, я думаю, можно вернуть. А так, в любом случае, надо уведомить как минимум банк. Я думаю, дальше они проконсультируют, там, возможно, стоит писать заявление в правоохранительные органы и так далее.
1: В августе глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предупредил, что мошенники на фоне внедрения цифрового рубля могут предлагать за его использование льготы. На этой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что россияне уже открыли почти 200 тысяч счетов в цифровых рублях. Такой платежный инструмент стал доступен для массового пользования 1 сентября. Швейцария выступила против нейтралитета. В стране завершился референдум о закреплении в Конституции более строгого определения независимости страны. Согласно инициативе правопопулистской швейцарской народной партии, Берна в будущем мог бы воздержаться от санкций против Москвы и сотрудничества с НАТО. А более 2/3 избирателей высказались против этой инициативы. В разговоре с Левтиной Сорокиной, ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шейн подчеркнул, что Швейцарию трудно назвать страной, которая и в прошлом сохраняла нейтралитет.
2: По опросам общественного мнения, противники мнений пока побеждают, там опережение двукратное. Я не думаю, что здесь состоится какая-то сенсация с точки зрения вот результатов этого референдума. И главное, что, собственно, изменения в Конституцию по вопросу нейтралитета продвигают Швейцарская народная партия, да, и консервативная организация еще за Швейцарию. И, соответственно, все остальные левые, либеральные, центристские партии, они выступают против. И вот такая коалиция устойчивая, которая все-таки выступает против, я думаю, что это тоже важный фактор, почему референдум нас не удивит с точки зрения результата.
3: Участие Швейцарии в программе НАТО, партнерство ради мира, потом так или иначе миссии в Косово и Афганистане, это вот насколько вообще оно совместимо с нейтралитетом?
2: Конечно, это с нейтралитетом несовместимо. Там есть оговорки, когда, соответственно, нейтральная страна может сотрудничать с военными объединениями, с военными альянсами, но, конечно, это не участие в программах партнерства ради мира. Комплекс факторов, который вот делает вроде бы уместным предложение вот такого референдума о закреплении нейтралитета. С одной стороны, Европейский Союз, его взаимоотношения с Швейцарией, где абсолютное доминирование Брюсселя. С другой стороны, собственный интерес Швейцарии, все-таки там есть заблокированные, да, российские активы, там есть активы физических, юридических лиц. Решить вопрос, с которыми Швейцария хотела бы, наверное, самостоятельно, а не с помощью Брюсселя. Я не говорю, что она тут же все разморозит, но, тем не менее, пространство для маневра она бы хотела. И третье, это, собственно, относится к тому, что вы спросили, все-таки Североатлантический альянс сейчас тоже не на пике. Там идут процессы фрагментации, связанные, конечно же, с лидерством Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки. Поэтому здесь, соответственно, вот такой отход от более привычной модели взаимодействия с Североатлантическим альянсом, он тоже, в принципе, выглядит логичным.
1: Еще в конце 2022 года комитет, связанный с правоконсервативной швейцарской народной партией, предложил определиться, что все-таки означает нейтралитет. К 2024 году инициаторы собрали более 130 тысяч подписей в поддержку идеи референдума по этому вопросу.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. Рейтинг блока ХДС ХСС упал до 19%. Это следует из результатов опроса Института Инса для газеты «Билд». Это самый низкий показатель за работу действующего парламента. На первом месте по популярности расположилась правая партия «Альтернативы для Германии» 29%, на втором Христианско-демократический союз Германии, и на третьем «Зеленые». И топ-5 замыкает левая партия, это 10% одобрения. Фактически, это отражение того, что жители Германии недовольны не только канцлером Фридрихом Мерцем, но и блоком ХДС ХСС в целом, рассказал Илья Приходько, доцент финансового университета Иван Пятибратов. Тем не менее, Мерцу есть о чем волноваться.
5: он стал сам

0: по себе персонально очень непопулярной фигурой в Германии. Ну и партия его, в общем-то, в плане рейтинга очень серьезную просадку демонстрирует. Другое дело, что тут вопрос временной линии. Есть ли ему смысл переживать в короткую? На мой взгляд, нет. Потому что даже те результаты, которые показали альтернативно для Германии, да, там в ряде земель, или левые в Берлине, они не ведут к тому, что эти силы получают власть в государстве. Да? Более того, это даже не показатель того, что на будущих федеральных, да, там, выборах 29-го года они будут силой, которая действительно сможет свалить вот традиционный альянс, там, состоящий из СДПГ, да, ХДС, ХСС, зеленых и так далее. Но если смотреть вот в далекую перспективу, если, конечно, Мерц, да, воспринимает, ну, вот в такой продолжительности вообще политику, свою деятельность, ее наследие, то я думаю, что через выборы где-то там вполне себе к власти уже могут приходить новые коалиции, нестандартные, я бы сказал, для Германии.
1: Если персонально Мерц возьмет на себя весь негатив и уйдет в отставку с поста канцлера, 10%, да, уровень поддержки сейчас Форсу институт посчитал, может, это спасет ситуацию для политических сил?
0: Не спасет, потому что недовольны не просто Мерцем, недовольны именно ХДС, ХСС. Это очень важный нюанс, потому что если бы вопросы были конкретно к Мерцу, то было бы более активное, скажем так, сопротивление внутри самой партии против его фигуры, его бы действительно слили, и все, да, тут не нужно рассчитывать на его какое-то вот самопожертвование. Была встреча, да, несколько дней назад, на которой они собирались, общались за закрытыми дверями, но выйдя оттуда, руководство партии пришло к выводу о том, что пускай Мерц остается. Мерц, который обранивал со своей стороны мысль о том, что, ну, может быть, он как бы покинет действительно свой пост, если будут результаты плохие, внезапно передумал, сказав, что нет, нужно продолжать деятельность, эти результаты показывают, что важно как бы оставаться все-таки на месте, чтобы вот исправить то, что работает неверно.
1: Популярность такая вот АДГ и левых, это во многом антирейтинг тех сил, которые сейчас у власти в Германии. Есть ли шанс у консерваторов как-то вернуться на политический олимп в Германии?
0: Единственное, что консерваторы могут сделать, это попытаться заигрывать с вот этой повесткой хотя бы АДГ. Она им более или менее близка, чтобы перетянуть часть электората. Глобально же, да, это протестное выступление. Именно поэтому мы видим, что голосуют не конкретно в АДГ или конкретно в левых, а вообще во что угодно, лишь бы вот не в них.
2: Слухи о возможной отставке Мерца активизировались на фоне неудовлетворительных результатов ХДС, ХСС на местных выборах. В том числе речь идет о земле Мекленбург-Передняя Померания. Там ХДС впервые в истории современной ФРГ не прошла в земельный парламент. Победила на выборах ультраправая АДГ. Она получила более 38% голосов. Сам Мерц такие результаты ХДС назвал катастрофой. Мы решили связаться с жителями Мекленбурга-Передняя Померания и узнать, каковы сейчас настроения в этой земле. Политический обозреватель журнала «Берлинский телеграф» Грегор Шпицен рассказал Далиле Цельбин, что голоса жителей региона разделились. По мнению эксперта, неудачи ХДС – результат недоверия большинства избирателей, причем вне зависимости от их политических предпочтений, возраста, экономического статуса к Мерцу.
3: Проблемы в немецкой экономике просто так не решить. Проблемы с внешней политикой тоже просто так не решить. Должность канцлера фактически должность расстрельная, и поэтому Мерц, пусть он уже дальше свой рейтинг гробит, а потом, когда уже достигнет дна и будут какие-то перспективы, можно будет задуматься о смене канцлера.
4: Вы живете сейчас в Ростоке, верно?
3: Так точно.
4: Это как раз земля Мекленбург-Передняя Померания. На местных выборах ХДС впервые в истории современной Германии не прошла в земельный парламент, а вот зато АДГ показала хорошие результаты. Какие на этом фоне в Мекленбурге, Передней Померании, настроение?
3: Земля у нас очень сильно разделена. Если посмотреть на последние итоги выборов, да, в Ландтаг, плюс-минус практически одинаковые результаты у социал-демократической партии и у АДГ. Крупные приморские города, там первенствует как раз-таки социал-демократическая партия Германии. Здесь у нас в Ростоке, например, даже плакаты АДГ предвыборные не висели, я ни разу не видел, потому что они фактически сразу же срывались. А вот если заехать в провинцию, там, пожалуйста, там даже флаги АДГ висят. Провинция, маленький города проголосовали за АДГ, а крупные мегаполисы, там у нас как раз-таки СДПГ. Что касается того, что вылетели ХДС из Ландтага, ну, на это особо внимания не обратил. Понятно, что над ними поглумились, конечно. Поглумились АДГшники, потому что в округе Грайфсвальд, откуда получила путевку в большую политику Ангела Меркель, как раз-таки ХДС проиграли АДГ. АДГ по этому поводу нещадно троллит оппонентов. Ну, понятно, что это политическая пощечина, что все это, конечно, очень все печально для ХДС, но по большому счету ничего не изменилось в немецкой политике, потому что Запад Германии контролируется ХДС, ХСС.
2: Неудачи блока ХДС-ХСС Мекленбургом Переднее Померание не ограничились. Так, по результатам выборов в Ландтаг Саксония-Анхальт-Адыгея не только одержала победу, но и в

0: впервые приблизилась к возможности возглавить земельное правительство. Сайты для поиска работы смогут запрашивать данные соискателей из госуслуг. Это следует из распоряжения правительства, с которым ознакомился РБК. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Так, в частности, хедхантеры получат доступ к электронной трудовой книжке, данным об образовании и водительском удостоверении. Таким образом, сервис в автоматическом режиме сможет создавать резюме кандидата и сверять опыт. Отмечу главное, все добровольно. Если соискатель своими данными делиться не хочет, то можно и по-старому. Новый инструмент будет полезен при устройстве на массовые вакансии, а в остальном лучше создавать актуальное резюме вручную. Такое мнение в беседе с Ильей Приходько выразила основатель и генеральный директор HR-агентства Favorite Partners Наталья Дубинникова.
1: Эффект будет неоднозначный, очень много нюансов, потому что и рекрутмент, он разный. То есть, если говорить про массовый подбор, где очень много откликов всегда приходит на позицию, то для рекрутера, конечно же, это будет таким серьезным подспорьем. Когда уже одобрен опыт, когда мы уже точно знаем, что человек действительно работал на том или ином месте, у него есть стаж, водительское удостоверение к нужной категории и так далее, то, наверное, да. И, честно говоря, я думаю, что в ближайшем будущем это может быть даже и хорошим конкурентным преимуществом, потому что, выбирая между человеком согласованным опытом, подтвержденным и неподтвержденным, рекрутер будет, конечно же, выбирать в первую очередь людей, где все понятно.
2: То есть для работодателей понятно, здесь скорее плюсы, а для тех, кто ищет работу?
1: Я бы говорила про массовый рынок отдельно, потому что для них, наверное, да, для другого будет серьезное ограничение. Например, трудовая книжка все-таки подтверждает, где человек работал, но она ничего не говорит о том, как он работал. И если мы представим двух человек, которые занимают 5 лет позицию коммерческого директора, один просто занимает кабинет, а другой увеличил прибыль, построил команду, вывел компанию на новые рынки, например, то на госуслугах оба этих человека будут выглядеть примерно одинаково. Поэтому для профессионального отбора все равно это такой дополнительный слой верификации и точно не замена интервью, не замена рекомендациям, кейсам, оценкам результатов. Плюс еще есть люди, у которых сложная карьерная история. Электронная трудовая книжка же, она подтверждает только факт официальной работы, не весь профессиональный путь. И будут люди, которые несколько параллельно ролей вели, у которых была работа по договорам и так далее. То есть эти люди, которые в эту категорию вообще не вписываются. Ну и плюс, опять не будем забывать, что есть люди, которые принципиально осторожны с персональными данными, которые не из-за того, что у них что-то там не так, но просто боятся утечки, потому что сейчас такие времена.
2: Ну да, здесь многие 10 раз подумают, передавать ли куда-то данные, тем более сайту по подбору вакансий. А как вы считаете, может ли получиться, что в будущем работодатели будут отдавать приоритет именно тем, кто верифицировался таким образом через госуслуги, то есть среди соискателей будет некое неравное положение? Может быть, не во всех отраслях, но в некоторых?
1: На массовой позиции, возможно, да, потому что это удобнее. Но если мы говорим про какие-то более сложные позиции, более техническая экспертиза будет нужна и так далее, тогда, конечно же, это не будет являться первым приоритетом. Но мне еще хочется отметить, что сейчас очень много почему-то проверок для соискателей. И мне кажется, что если бы что-то было для работодателей, было бы тоже неплохо, потому что мы видим, что много схем мошенничества, в том числе работодателей фейковых. И если бы вот в эту сторону посмотрели, мне кажется, только все бы выиграли от этого.
2: Наталья, вот представим такую ситуацию. Вы топ-менеджер, к примеру, и будете искать работу, ну, например, на таком сайте, который предлагает некий список вакансий. Вы бы позволили госуслугам получить доступ к вашему профилю на HeadHunter и синхронизировать данные, таким образом большую картину о себе дать или нет все-таки?
1: Нет, я против всей этой информации, потому что действительно сейчас не так спокойно. И давая доступ на какое-то время, опять же, на какое время, очень много нюансов. Я бы и работу искала по-другому. И, конечно же, не давала бы возможность привлекать стороннему ресурсу мои персональные данные.
2: Ну, знаете, я скорее согласен с вами в этом вопросе. А как много вообще тогда те, кто на рынке ищет работу, готов будет дополнительные сведения о себе подгружать из госуслуг, как считаете?
1: Возможно, на какие-то простые позиции. Это, конечно, с одной стороны, упрощение с точки зрения шаблона заполнения этого резюме, потому что у многих людей его даже нет, они даже не знают, как его писать. И когда подгружается все автоматически, многим просто проще. Ну, как бы это не хорошо, не плохо. Работодатель видит полную картину, здесь выигрывает. Но если мы говорим про более технические позиции, более высокого уровня, то, конечно же, это не будет являться никаким серьезным аргументом для того, чтобы рассмотреть этого человека.
2: Наши слушатели спрашивают, означает ли все это, что не нужно больше составлять идеальные резюме, то есть обращаться к HR-агентствам?
1: Обращаться к агентствам или делать это самостоятельно, потому что сейчас очень много информации нужно, потому что все равно резюме — это некий путь, некий опыт. А если любой человек претендует на какую-то конкретную роль, мы же не пишем весь свой опыт, мы пишем только то, что имеет отношение к будущей роли, и это очень важно. Я это называю упаковкой опыта, когда мы ничего не привираем, но опыт, ну, там, не знаю, за 10 лет мы же не напишем на двух листочках бумажки А4, правильно? Все равно будем писать только то, что будет иметь отношение к делу. Поэтому

0: это две реальности, которые имеют право на существование.
1: Некоторые наши слушатели переживают вот по какому поводу. Некоторые в резюме искусственно занижают, например, свой возраст для того, чтобы попасть в выборку HR-ов, которые сидят тоже на этих сайтах, а потом приходят на собеседование, уже там выясняется, что сотрудник старше, чем хотел казаться, но сам факт уже собеседования состоялся, и начался разговор на дальнейшем трудоустройстве. Теперь, получается, если данные будут подгружаться из госуслуг, уже не получится где-то слукавить, где-то каким-то образом показаться выгоднее, чем ты есть на самом деле.
0: Конечно, если данные будут подгружаться, то там ничего не скроешь, и возраст будет виден, но почему-то очень много говорят сейчас про возраст, хотя это нарушение трудового законодательства. Не имеет работодатель права отказывать по возрасту.
1: Собственно, поэтому люди идут на эти ухищрения.
0: Да. Работодатель почему-то смотрит все равно на возраст, потому что есть очень много нюансов. Я могу сказать, что у меня больше 20 лет практики в рекрутменте, и бывает в 25 лет настолько уставшие люди от всего, а 45-50 очень активные, драйвовые, да плюс у них еще и опыт за спиной колоссальный, которые могут быть хорошим наставником для молодых коллег. Поэтому все равно здесь надо смотреть на персонале, а не на возраст. И мне кажется, что порой даже через рекомендации заходить в какие-то компании лучше, потому что про тебя могут рассказать. И это сделает человек, а не просто страничка на каком-нибудь работном сайте, заполненным шаблоном резюме. Поэтому я прям настаиваю, что резюме должно быть собственное, свое, отражающее именно вашу экспертизу, а не просто то, что предлагает какой-то набор сделать на работном сайте.
1: Многие слушатели пользуются моментом, пока вы у нас в эфире, спрашивают, правда ли, что работодатели не смотрят ни на что, кроме последнего места работы, и весь профессиональный опыт зачастую в 1,5-2 десятка лет их не очень интересует?
0: Интересует последние лет 5, максимум 7. Это правда, потому что экспертиза, которая была 15-20, она уже нерелевантна. В большей степени даже вот последние 5 лет они больше актуальны, потому что человек знает, как это делает, что он делал. Это те знания, которые он будет использовать на новом месте работы. Для работодателя именно поэтому важно, а не то, что 20 лет назад я работал где-то кем-то, там уже мы никто не помним, чем мы занимались, и мы уже совсем другие.
2: Эксперимент по авторизации через единую систему идентификации и аутентификации проходит в России с апреля 2021 года. В сентябре правительство расширило перечень целей и сведений, которые пользователи могут передавать электронным площадкам через госуслуги. Помимо HeadHunter в список вошли также Авито, Яндекс, Озон и ВК. Другим новостям уходящей недели: полкило мяса и 2 чашки кофе в день. Столько продуктов приходится на одного гостя российского отеля, все включено. Такие подсчеты приводит Ассоциация туроператоров России. Согласно исследованию, за день один человек также съедает примерно 700 граммов овощей, около 250 граммов фруктов и ягод, а также 340 граммов молочных продуктов. Система All Inclusive все больше развивается в мировом отельном бизнесе, потому что люди хотят понимать свои траты во время отдыха, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан.
3: Каких-то 15 лет назад в России было всего 4 отеля по этой системе, а сейчас уже больше 200. Вот вам, пожалуйста, насколько и дальше будет расти в России это. И это растет в Тунисе, это растет в Африке, уже многие отели переходят на все включено. Шри-Ланка, Индия. Это не только, как многие думают, Турция или там Египет. В Израиле уже появились отели по системе все включено. То есть это система, которая достаточно плотно заходит на все рынки, потому что люди хотят понимать свои траты. В Европе все больше и больше, в Испании открывается, на Кипре, в Греции, даже в Италии, казалось бы, оплот высокой кулинарии, в Италии появляются отели, по системе все включено. Поэтому мы всегда говорим своим турецким коллегам, не надо пугать российский рынок, да и другие рынки, что вы отойдете от системы все включено. Вы сразу потеряете примерно 60% рынка российского, потому что россияне поедут в тот же Египет или в Арабские Эмираты. В Арабских Эмиратах все больше и больше отелей перешли на систему все включено. Совсем недавно этого не было, а сейчас уже большинство отелей в Эмиратах работает по этой системе.
2: В России летом 2026 года отдых формат «Все включено» предлагали порядка 130 отелей, и больше половины из них находится в Анапе, сообщает Российский союз туриндустрии. Согласно статистике «Островка», 95% заявок на размещение в отелях этой системы поступает от семей с детьми.
4: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
5: Самое ожидаемое для меня событие этой недели – 7-я Московская неделя моды. Событие, которое лишний раз доказывает, что мода не существует в изоляции. На этот раз здесь собрались представители 15 стран. Свои коллекции показывают дизайнеры из Казахстана, Китая и Турции. Но мне особенно интересно наблюдать за развитием российских марок и тем, как их вещи оживают на подиуме. Например, в финальный день 1 октября пройдет показ Виктории Андриановой. После долгого перерыва дизайнер не просто вернется на подиум,

0: А устроит настоящий перформанс. В финале шоу прямо на модели трансформируют свою фирменную рубашку. Что глобально московская неделя моды значит для индустрии, узнала у Юрати Граускайте, основателя журнала «Ю-Магазин» и члена экспертного совета «Московской недели моды».
1: А показ – это всегда центральная часть на любой неделе моды, московской неделе в особенности, когда становится таким самым эффективным маркетинговым инструментом для бренда. Он дает охват, внимание, звездность, охват, сопоставимый с полугодом по факту продвижения, сопутствующей программе показа. Еще дополнительно две программы «Маркет» и «Шоурум» превращают это внимание в продажи и оптовые заказы. Спрос и интерес после Московской недели моды заставляют бренды расширять свои производства, нанимать больше людей. И участие по факту конвертируется в рабочие места, что очень важно в текущих условиях развития индустрии моды, и загрузку российских фабрик. Для региональных брендов Московская неделя моды стала такой точкой входа в столичный и федеральный ритейл, когда предоставляются к услугам концепт-сторы, мультибрендовые пространства, собственные шоурумы в Москве и Санкт-Петербурге.
0: Кроме того, в рамках недели традиционно проходит международный форум БРИКС в Заряде. Международные эксперты обсуждают новые тренды, как привлечь инвестиции, роли традиционных ремесел, использование искусственного интеллекта и технологичных тканей. Неделя проходит до 1 октября включительно в Манеже и становится площадкой, где можно показать себя, найти партнеров и новые возможности. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Ключевые вопросы.
3: И практически все обсуждение договоров сводится к тому, а какой у вас есть бюджет.
2: Разбор острых тем.
4: Для обычных пользователей мессенджера рисков или последствий, в том числе и за финансовые операции, пока нет.
2: Самая точная информация.
5: Я же работаю на радио РБК, я говорю только правду.
2: Как главные новости дня влияют на каждого из нас? Отвечаем в программе «Что это значит?» По будням с 18 до 21 на радио РБК. РБК в цифрах.
6: Компания SpaceX уже вывела на орбиту более 10 тысяч спутников Starlink, а к 2030 году их число может достичь 42 тысяч. Это крупнейшая спутниковая сеть в истории человечества.
7: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
8: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
9: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16.10 на радио РБК.
2: РБК «Тренды». Быстрая ДНК.
10: Искусственный интеллект уже умеет придумывать новые генетические последовательности за считанные минуты. Но воплотить их в лаборатории до сих пор было намного сложнее. Производство ДНК занимало недели, стоило дорого и часто сопровождалось ошибками. Теперь исследователи разработали технологию, которая позволяет собирать длинные участки ДНК значительно быстрее и точнее. Если раньше ученым приходилось соединять небольшие фрагменты один за другим и постоянно проверять результат, то теперь десятки частей можно собирать одновременно. Во время эксперимента искусственный интеллект спроектировал участок генома кишечной палочки длиной в 12 500 генетических знаков. Затем ученые создали его с нуля, без единой ошибки. Процесс, который раньше мог занимать больше месяца, в будущем рассчитывают сократить до нескольких дней. Это может заметно ускорить разработку лекарств, вакцин, биотоплива и микроорганизмов, которые производят полезные вещества. Ученые смогут быстрее проходить весь путь от идеи до эксперимента и проверять не несколько вариантов, а десятки. Если технология оправдает ожидания, главным препятствием для биоинженерии станет уже не скорость работы лаборатории, а человеческая фантазия. Какие идеи мы захотим проверить?

0: 19:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Иран сохраняет надежду на дипломатию США, но не видит причин возвращаться к ней из-за поведения Вашингтона. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, Тегеран обогащает уран до 60% в мирных целях и не нарушает договор о нераспространении ядерного оружия. Иран передал США через посредников условия для открытия Ормузского пролива, но Трамп их не принял. При этом американский президент ожидает новых переговоров на предстоящей неделе. Швейцария помогает Nestlé по дипломатическим каналам после передачи российского бизнеса во временное управление. Цель — добиться отмены этого решения. Nestlé изучает варианты и обещает защищать свои права. При этом в штаб-квартире подчеркивают, заявление российского подразделения о продолжении работы с ним не согласовано. Это позиция временной администрации. Эксперты допускают, что Nestlé может пойти по пути Danone и продать бизнес. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что стране больше подошел бы военный нейтралитет. По его словам, он сомневается, что страны Европы пойдут воевать за словаков. Фицо отметил, он ничего не может сделать, поскольку Словакия состоит в НАТО. Отклонение инициативы на референдуме не означает отказ Швейцарии от нейтралитета, заявил глава МИД Иньяцио Кассис. По его словам, страна была нейтральной вчера, остается сегодня и будет в будущем. Граждане и кантоны решили не закреплять в Конституции более жесткие рамки. Кассис отметил, нейтралитет никогда не был застывшим, он адаптировался к международным реалиям, то жестче, то мягче. Старое бабье лето ожидается в Москве на предстоящей неделе. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, прогнозируется солнечная погода и до плюс 18 градусов. В ночь на понедельник пройдет небольшой дождь, утром возможен туман. Во вторник ожидается хрустальный ясный день без ветра. В следующие выходные возможны легкие заморозки в Подмосковье. По словам синоптика, старое бабье лето будет продолжительным и перейдет в золотую осень. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. Российские сейлеры позитивно отреагировали на предложение Минфина ввести НДС в 22% на зарубежные товары, купленные онлайн. Об этом радио РБК рассказали опрошенные продавцы. Они поддержали эту инициативу, указав на то, что она помогает работать всем в более равных и конкурентных условиях. Напомню, ранее Минфин заявил, что уплачивать НДС будут маркетплейсы. Меру предложили для, цитата, «выравнивания условий торговли на внутреннем рынке», поясняет пресс-служба министерства. Кроме того, предлагается ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, если они присылают из-за рубежа почты. Отразится ли это на ценах на товары, разбиралась Лиза Мэнгард.
2: Под налог попадут почти все предметы ежедневного пользования. Одежда, обувь, товары для дома, игрушки, косметика, аксессуары для телефонов и прочие мелочи, которые россияне заказывали за рубежом ради более низкой цены. То есть все самое ходовое, что обычно приобретается на маркетплейсах. По оценкам участников рынка, при ставке 22% цены на импортные товары на маркетплейсах могут вырасти в среднем на 8-15%. А в некоторых категориях, например, в бытовой технике, аж до 25%. Отдельно, конечно же, придется закладывать в цену сбор в 100 рублей за каждую почтовую посылку с товарами для личного пользования стоимостью до 200 евро. Это примерно 20 тысяч рублей. Больше всех пострадают продавцы товаров так называемой мелочевки. Таким мнением поделился президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
3: Бизнес, конечно, готовился к постепенному переходу. Ключевым вопросом здесь остается механизм возврата этого НДС, уплаченного на таможне. И если бы это был небольшой налог, можно было бы этот механизм отработать. И сейчас тогда, когда это 22%, сразу, это большой вопрос, а ли этот НДС нельзя будет вернуть после покупки товара, я боюсь, это приведет к существенному отказу потребителя от этого способа покупки. А с точки зрения привычного ассортимента, привычных сервисов для потребителей, конечно, здесь ничего не отменяется, кроме одного, скорее всего, цены на эти товары, потому что есть, помимо НДС, еще и фиксированный платеж, который необходимо будет платить товаров низкой стоимости. Это в определенной степени сделает эти товары дороже. Такой низкотоимостной ассортимент, конечно, в цене вырастет.
2: Часть аналитиков рынка предполагает, что на этом фоне еще и сократится предложение, поскольку иностранным продавцам заходить на российские маркетплейсы будет попросту невыгодно. Мы обратились с этим вопросом в Озон, Валберес и Яндекс.Маркет. Ожидают ли они снижения количества зарубежных селлеров, но все они пока отказались.

0: сет комментариев. Многих российских селлеров такая ситуация неравенства условий фактически выдавила в Китай. То есть многие поехали и прямо там начали регистрировать китайские юридические лица, потому что тогда они, а, не платили НДС, б, у них была льготная комиссия от площадок, как у иностранных селлеров. Тут простой пример из жизни бытовой абсолютно. Можете вы перепроверить самостоятельно. Заходим на маркетплейс. Допустим, у российского продавца туфли стоят 4 рубля. Но ты можешь их заказать без предоплаты, и придут они послезавтра. А вот тут у китайского те же самые туфли за 2 рубля. Но оплатить нужно сразу и ждать 3 недели. Как это выглядит сейчас? Все то же самое. Ждать 3 недели и платить сразу, но уже за 4 рубля. Очевидно, что потребителям будет выгоднее заказывать сразу у российских продавцов. В любом случае, такое закрепощение иностранных селлеров, как выразился один из моих собеседников, выравнивает конкурентную среду в отрасли. Об этом рассказал генеральный директор компании SmartPro Сергей Игнатьев.
1: Наконец-то появится более честная конкуренция. Это еще не самая честная конкуренция, которая может быть между российскими селлерами и китайскими селлерами, потому что китайских селлеров сейчас нет ни НДС, ни честного знака, никому не нужного. У них совершенно другие комиссии по сравнению с российскими селлерами. И вот, пользуясь всеми этими преференциями, они приходят на российские площадки и откровенно демпингуют. Более того, китайские селлеры — это кто такие? Это перепродавцы. Нормальные, серьезные производители не выходят на российские маркетплейсы.
0: Ну, споры спорами, а в итоге пострадает покупатель, потому что он будет платить дороже.
2: В том, как российские селлеры отреагировали на повышение НДС для иностранных продавцов, разбиралась Лиза Мангард.
3: Реклама. Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе? Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
2: Продолжаем разбирать подробности проекта федерального бюджета на ближайшие 3 года, одобренного правительством на уходящей неделе. И в ближайшие 5 минут простыми словами расскажем все, что важно знать о дефиците. Герои программы «Да или нет» — главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов, Яна Ритунская. С его помощью пыталась найти 5,5 триллионов рублей.
4: «Да или нет».
5: Простыми словами, для вас вот такие параметры, которые представили в правительстве, они стали сюрпризом?
6: С учетом того, о чем говорил президент, наверное, нет. С точки зрения влияния на ключевую ставку, этот бюджет тоже на самом деле точно не негативный. Если вы помните, да, то каждый октябрь предыдущих 3 лет бюджетные проектировки приводили к тому, что Банк России ужесточал денежно-кредитную политику. В этот раз Банк России уже заложил консервативные и правдоподобные оценки бюджета в июле, и поэтому в октябре ему не нужно будет корректировать свою денежно-кредитную политику. Не ждем ужесточение риторики от ЦБ, даже где-то можно найти позитив, и даже, может быть, если вы оптимист, то можно даже надеяться на какое-то смягчение риторики.
5: Первое, что бросается в глаза, что не хватает нам 5,5 триллионов рублей. По-вашему, это много или мало?
6: Это небольшая величина, это всего лишь 2% ВВП. Это в целом меньше дефицит, чем, например, вот получится дефицит по итогам текущего года.
5: Тем не менее, где-то нужно этот дефицит восполнять.
6: Известно, что по бюджетному правилу 1,5% ВВП из них, ну, примерно. Это заимствование ОФЗ каждый год, Минфин занимает.
5: Но спрос на ОФЗ же тоже не резиновый. Если, опять же, простыми словами, переживаем ли мы, что Минфин попросту не займет столько, сколько планирует сделать это прямо сейчас?
6: Я не переживаю. В масштабах экономики это все равно величины небольшие. Спрос на ОФЗ, возможно, не резиновый, да, но всегда существует, да, доходность, по которой кто-то что-то закупит.
5: Ну, не переживаем ли мы тогда, что Минфин будет занимать слишком дорого?
6: Даже если Минфин будет занимать дорого, все равно стоимость обслуживания госдолга пропорциональна текущему назначению уровня госдолга. Я очень сомневаюсь, что Минфину придется там следующие 10 лет занимать по таким вот высоким доходностям.
5: Тогда к следующей возможной статье покрытия дефицита ФНБ, то, о чем говорит Минэкономразвитие, будет стоимость барреля Urals $53 в следующем году. Цена отсечения 50. ряд. Это создает условия для пополнения. Вопрос, если он будет пополняться, можно ли из его средств покрывать дефицит бюджета?
6: Ну, теоретически, да. Прецеденты одновременного пополнения ФНБ по бюджетному правилу и использования его на покрытие структурного дефицита бюджета были. Это 2018 год. Более того, это 2023-2024 годы.
5: Много ли там свободных денег? Грубо говоря, опираемся ли мы в следующем году на кубышку?
6: Предстоит узнать.

0: величины, про которые мы говорим, они очень малы. Ну, и я думаю, что ответ нет. То есть структурный первичный дефицит бюджета, который будет в следующем году, он не будет закрываться средствами фонда национального благосостояния. Скорее всего, найдутся другие источники финансирования, приватизация, остатки средств федерального бюджета.
1: Говоря про другие способы пополнения, есть именно изменения налоговые, пассивные доходы по НДФЛ, ПИФ, НДС 22% для трансграничной онлайн-торговли, посылки для личного использования по 100 рублей с каждой. Ну и, конечно, сверхдоходы для добывающих компаний, для золотодобытчиков тоже ставка 20%. Вот все это вместе сколько принесет бюджету?
0: Я думаю, что суммарный вклад все-таки порядка 1 триллиона рублей, где-то 0,7-0,8 это дальнейший рост прогрессивности шкалы НДФЛ, а примерно там, до 200 миллиардов рублей это вклад дополнительного налогового обложения компаний сектора металлургии.
1: Нас в бюджете еще ждут неприятные сюрпризы, да или нет?
0: Знаете, я не могу ответить на этот вопрос. Посмотрим на... Скорее нет. Давайте так. Нет. Не ждут. Потому что Минфин заложил достаточно консервативную цену на нефть, да, в $50 за баррель. Если посмотреть на текущее значение, то нефтегазовые доходы бюджета могут сильно помочь. И мы совершенно по-другому будем говорить тогда про достаточность ликвидной части ФНБ для финансирования возможных нужд.
2: Да или нет?
3: Миноборнауки на этой неделе предложило изменить правила поступления в вузы с 2027-2028 учебного года, а ведомство хочет ужесточить требования к профильным предметам. К примеру, экзамен по физике станет обязательным для поступления на 37 направлений. Кроме того, если раньше вузы могли сами решить, какой предмет нужно сдавать, историю или обществознание, то теперь для таких направлений обязательно именно история. Но математика необходима теперь для всех специальностей, связанных с информационной безопасностью. Ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана Иван Сидельников ранее в нашем эфире назвал возможные изменения крайне позитивными.
4: Сегодня мы видим большую проблему в школьном образовании, что ребята с 10 с 11 класса, а зачастую уже из 9, бросают учиться комплексно и начинают фокусироваться на трех предметах, которые они планируют сдавать в рамках единого государственного экзамена. И в конечном итоге получается, что вроде как ребенок знает, например, физику, информатику и математику, но при этом он, во-первых, комплексно не развит, неорганично развит, он не имеет широкого кругозора, плохо представляет себе о мире, явлениях, которые в нем протекают. Во-вторых, мир становится все более сложным, он все более динамично развивается. И, например, на подготовке инженера очевидно, что во многих отраслях нужны уже знания по информатике. Но формальная процедура конкурса предполагает только 3 ЕГЭ. И непонятно, от чего нельзя отказаться. Мы живем в России, нам очень важно говорить о русском языке и говорить грамотно, и чтобы у нас культура русского языка сохранялась и передавалась дальше и дальше. Математика, естественно, царица наук, лежит в основе всех инженерных расчетов. Физика, понимание процессов, а информатика сегодня это мощнейший инструмент инженера. При этом многие ребята приходят и не знают информатику, и приходится в университете тратить очень много времени на освоение курсов.
5: Давайте попробуем встать на сторону родителей. Правила меняются из года в год. Родители и дети готовятся, они уже нацелились на определенные сценарии, и тут новые предложения, те или иные. Этот процесс сам по себе вы как оцениваете?
4: Те изменения, которые приняли, они очень мудрые со стороны Миноборнауки, и они значительно не влияют на судьбу детей при поступлении. Если, например, ребенок не хочет готовиться, предположим, к четвертому ЕГЭ, то он все равно сможет поступить в университет, и это не вызовет проблемы. Другой вопрос, как это скажется на круге специальностей, что преференции получат как раз те ребята, которые изначально учились, а не только готовились к поступлению.
3: Для тех, кто сдает больше экзаменов, чем требуется для основного конкурса, Миноборнауки предлагает ввести систему поощрений. Если абитуриент набрал 60 и более баллов на ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике или биологии, но не использует эти результаты в основном конкурсе, он сможет получить от 15 до 25 дополнительных баллов. Правила для участников школьных олимпиад станут строже. Без вступительных испытаний смогут поступить только победители. Учитываться будут результаты за 10 и 11 классы. Количество олимпиадников это не сократит, считает директор Московского института электроники, математики имени Тихонова Высшей школы экономики Дмитрий Коваленко. По его мнению, предлагаемые изменения еще доработают и примут во внимание, в том числе общественное обсуждение.
6: Что позитивно? Позитивно, что правильно закрепляются предметы за теми или иными группами специальностей. Конечно, если ребята поступают на машиностроительные, например, специальности, без физики это делать странно, хотя

0: некоторые вузы шли по этому пути. Ну, или, например, на специальности, связанные с информационной безопасностью, теперь обязательным предметом стала математика. Это тоже кажется достаточно позитивно, потому что есть профили, связанные исключительно, допустим, с кодированием, шифрованием, где математика нужна. Но... Кроме того, в этом году вся страна увидела, что увеличилось количество победителей школьных олимпиад, поэтому предложение Минобра закрепить льготу только для победителей олимпиад в 10-11 классе тоже, мне кажется, достаточно позитивное. Я не думаю, что сильно сократится количество победителей олимпиад, которые получат эту льготу, но еще раз, речь о чем идет? О том, что ребята, которые раньше могли поступить в вуз по льготе, победив в олимпиаде 8-9 класс, теперь этого сделать не смогут. Но это очень талантливые ребята. Я думаю, что многие из них продолжат участвовать в олимпиадах в 10-11 классе. Просто у них будет больше стимула, больше мотивации для того, чтобы вот развиваться.
1: Изменения затронут и тех, кто планирует продолжить образование в магистратуре. В одном вузе можно будет подать документы максимум на 5 направлений. В сфере платного обучения будет разрешено использование мат-капитала и образовательных кредитов для оплаты обучения. Вводится обязательная предоплата за первый семестр. И, по мнению ведомства, это поможет зафиксировать выбор поступающего и сделает конкурс на платные места более справедливым. Зарплату платят, а за что – неясно. Компанию наводнили трудовые оппортунисты, сотрудники, которые профессионально имитируют реальную работу.
2: РБК «Коллекция».
1: Ну вот я лично таких никогда в своей жизни не видел. Но вот отмечают, что они научились успешно проходить собеседование на высокую позицию без необходимого опыта. При этом работать они и не собирались. Кроме того, их увольнение сопряжено с большими компенсациями и риском восстановления через суд. Что делать работодателю, чтобы распознать такого кандидата еще на испытательном сроке, рассказал руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
3: Подходят почти любые должности белых воротничков. Эти люди, которых очень много в офисах. А на самом деле такие трудовые оппортунисты возникают там, где очень плохо прописаны рабочие обязанности. Например, там участие в разработке, или там анализ показателей, или там синергия между отделами, что угодно. Да? Все это невозможно измерить. Невозможно какие-то KPI поставить. И человек может ходить там на совещания, участвовать в десятках каких-то созвонов. И даже у коллег может складываться впечатление, что он делает что-то важное. Я вот, например, от HR знакомых слышал, что сейчас много таких людей, кто занимается внедрением ИИ как раз. Потому что тема модная, денег платят много, людям что-то внедряют ИИ. Приходят какие-то совершенно странные товарищи, которые до этого занимались цифровизацией, блокчейн, а когда-нибудь там в 2000-е годы они наверняка занимались NLP.
4: То есть что раньше в чем упрекали системных администраторов, теперь перекинулось и на другие позиции. Человек вроде ходит, какая-то работа происходит, но никто не понимает, чем он занимается, и как будто бы деньги получать ни за что.
3: Именно. Но на самом деле, вот вы упомянули системных администраторов, в чем с ними проблема в том, что их руководство обычно не разбирается в их работе, да, и это очень хороший случай, чтобы трудовой оппортунист занял какое-то место, потому что если, как бы, его начальник не понимает, как устроена разработка или как устроена системная администрация, он и не может ему поставить KPI. Но вроде все работает, да, вроде все хорошо. При этом, может быть, оно работает, потому что оно было настроено хорошо предыдущим системным администратором, а тут сидит человек, там, может, год-два сидеть и исправлять какие-то мелочи.
5: Илья, а почему таких оппортунистов уволить невозможно? В чем их суперсила?
3: А ведь, смотрите, ведь есть какой-то трудовой контракт, да? В нем должны быть прописаны KPI, да? В нем должно быть четко прописано, что от человека ожидает компания. Если этого нет, то как его можно уволить? Да он же ничего как бы не нарушает. Он выполняет все, что сказано в трудовом соглашении. То он исправно ходит на работу.
4: А если дело доходит до суда, как можно избавиться от такого работника? И насколько это вообще применимая практика?
3: Ну вот юристы говорят, что с такими легче договориться, потому что в суде очень трудно будет. Надо какие-то собирать буквально случаи, когда ему дали какое-то задание, а он его не выполнил, например. Но это тоже очень трудно.
4: Но слежку организовывать за сотрудником тоже не вариант.
3: А да, это совсем не вариант, потому что ничего интересного, особенно на удаленке, вы не выясните. Человек может действительно участвовать вот я как говорил, да, в огромном объеме встреч, что-то говорить, предлагать какие-то идеи. Если от него это и требуется, то он выглядит как ценный сотрудник, пользы от него нет.
1: Подробный разбор этой и других бизнес-тем уже в подписке РБК. Через три дня Госдума начнет работу в обновленном составе. Первое пленарное заседание 9-го созыва состоится 30 сентября в 10:00 в соответствии с указом Владимира Путина. Пост председателя сохранил Вячеслав Володин. Однако распределение мандатов в этом году изменилось. «Единая Россия» получила рекордные 349 мест. В прошлом созыве, напомню, у партии их было 324. Редакция «Радио РБК» решила узнать, какие планы

0: Народные избранники строят на свой новый срок. Чтобы ответы не растянулись на много часов, мы попросили их подобрать стихотворный эпиграф к 9-му созыву депутатов Государственной Думы.
1: Избравшийся депутат Александр Асафов.
2: Анна Андреевна Ахматова. Мужество. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет.
1: Избравшийся депутат Александр Борисов.
3: Я гражданин Псковской области, наверное, конечно, за Пушкина, я не знаю, но, может быть, там какой-нибудь. Друзья, прекрасен наш союз. Как душа неразделима вечен. Неколебим, свободен и обеспечен. Дальше, честно, я не помню. Так хотелось бы, чтобы это стало девизом, поэтому, вот, мне кажется, вполне себе. Это, по-моему, Пушкин посвящал своим коллегам, ученикам по Царскому селу. А я друзьям депутатам.
1: Избравшийся депутат Олег Матвейчев.
4: Я думаю, что все бы согласились с тем, что нам нужна одна победа. Поэтому из фильма «Белорусский вокзал» песня «10-й наш десантный батальон» Булата Акуджавы стихи. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим.
0: Да, ну вот так. Отмечу, эти выборы в Госдуму запомнятся исторической явкой. По данным ЦИК, она превысила 59%. Это максимальный показатель за последние 15 лет. Старость больше не страшна. Это мы оставили уже тему Государственной Думы. Это немножко про другое. Вот если верить ученым Института медико-биологических проблем РАН, они взялись за разгадку главного секрета головоземлекопа грызуна, который живет до 40 лет и почти не знает возрастных болезней. На поиск формулы долголетия Российский научный фонд выделил 18 миллионов рублей, а результаты обещают уже к 2029 году. Наладив 12 аспектов образа жизни, можно дожить до 144 лет, так заявил ранее в нашем эфире в программе. А что это значит? Ученый, специалист в области электрофизики и статистической геронтологии Юрий Гущо.
5: 12 направлений образа жизни, и каждый в идеале, часть образа жизни, это примерно от 30 до 40 лет в идеале. Это потенциал. Например, вы правильно питаетесь, можете заработать плюс 40 лет.
6: А если все эти 12 показателей на максимуме, то что же получается?
5: О, вот самый главный лет. Вопрос. Вот этим я занимался много лет, и могу сказать, что предел выживаемости, если все делать идеально, коммунизм по полной и так далее, общество хорошее, и РБК работает замечательно, то это 144 года с вероятностью выжить 50 на 50, так называемая медиана выживания. Если говорить об активном долголетии, вероятность выживания там вообще 75%. Что такое активное долголетие? Это вы заработались или там плохо себя вели и так далее, съездили в отпуск или отдохнули, или полечились, неважно. Вы пришли в себя. То есть процесс здоровья обратим еще. Это зона активного долголетия. Для спортсмена это зона спортивного долголетия. И предел этого активного долголетия 122 года. Каждый себе может добавить 15-20 лет жизни, просто поменяв образ жизни. И это нетрудно. Я бывший мастер спорта, потом у меня из-за медицинской ошибки там я стал инвалидом. Я поменял образ жизни, и до сих пор, вот мне уже скоро почти 90, я до сих пор бегаю.
0: Кстати, по этой же теме в среду в Центре событий РБК прошла третья конференция «Коллаб», посвященная управлению здоровьем и возрастом.
7: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
8: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети вас не слышат, когда вы зовете их издалека. Вы зовете с кухни обедать, ноль реакции. Подходите ближе и говорите «Я сказала». Он поднимает удивленные глаза. Это не игнорирование, это работа таламуса и его фильтрации. Таламус – это центральная релейная станция мозга. Он принимает все сенсорные сигналы и решает, что важно, а что можно отсечь. Когда ребенок увлечен игрой, его таламус фокусируется на зрительных и тактильных сигналах. Звуки из другой комнаты отсекаются как неважные. Он физически вас не слышит. Ваш голос не достигает слуховой коры, потому что таламус не пропустил его через фильтр. Что делать? Во-первых, подойдите.

0: Пятое. Не повторяйте одно и то же 10 раз. Повторение без последствий учит таламус отсекать ваш голос, как фоновый шум. Сказали один раз. Подошли, если не услышали. Без крика. Крик – не усиление сигнала. Крик перегружает таламус, и он отсекает и его тоже. Ваш голос должен быть сигналом, а не шумом. Для этого нужно просто подойти поближе. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Доха.
3: Этот термин из нашей азбуки инвестиций наверняка заинтересует любителей географии. Но спешу их расстроить. Доха – это не столица Катара, а доходность. Употребляется в различных ситуациях, будь то доходность инструмента, портфеля, фонда или инвестора. Часто можно слышать что-то типа «десятая доха», «двадцатая доха». Это значит, что доходность составляет 10%, 20%, ну и так далее. Что ж, доха не самое эстетичное сокращение, но употребляя его, вы точно сойдете за своего. В любой инвест-тусовке.
4: Вы купили новую акцию, Вера?
5: Да, вот еще не решила, Людмила Прокофьевна.
4: Вам она нравится? Подозрительно высокая доха. Я бы не взяла.
5: Значит, хорошая акция. Надо брать.
3: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, Евгения Стогова, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
6: Армстронг. В начале 2000-х годов легендарный велогонщик Лэнс Армстронг находился на пике славы. Знаменитый бренд Nike строил вокруг него свою глобальную рекламную кампанию. Образ национального героя, который победил рак и раз за разом выигрывал Тур де Франс, должен был поднять продажи экипировки на недосягаемый уровень. Маркетологи знали, что вокруг спортсмена постоянно ходят слухи о допинге, но руководство закрывало на это глаза. В 2012 году антидопинговое агентство опубликовало шокирующий доклад о подпольной системе обмана внутри команды. В нее входили врачи, контрабандисты и чиновники, скрывающие подозрительные пробы. Главным доказательством вины Армстронга стали признания бывших товарищей, подтвердивших под присягой совместное употребление запрещенных препаратов. На Nike обрушился шквал критики за спонсирование мошенника. Бренд экстренно разорвал контракт со своим амбассадором и полностью вычеркнул его из своей истории. Это привело к закрытию крупных проектов и фирменных линеек одежды, а сам велогонщик из-за бойкота спонсоров потерял свыше 150 миллионов долларов.
1: Ошибка на миллион.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: 8 вечера в столице. С новостями Артем Самойлов. Александр Вучич намерен сегодня подать в отставку с поста президента Сербии. После сложения полномочий он планирует принять участие в кампании к досрочным парламентским выборам, назначенным на 25 октября. Накануне сербский лидер провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсудив двустороннее сотрудничество, региональную ситуацию, конфликт вокруг

0: Украины, а также поблагодарил президента России за 14 лет совместной работы. Дональд Трамп заявил, что США вывезли через Ормузский пролив рекордный объем нефти, больше, чем до войны с Ираном. Количество баррелей он не назвал. По словам американского президента, нефть сейчас стоит дешевле, чем при Джо Байдене, и цены будут снижаться дальше, особенно после окончания войны. Еврокомиссия призвала страны ЕС принудительно сократить потребление газа и электричества. Как сообщает политика со ссылкой на письмо еврокомиссара по энергетике министрам энергетики, ограничение спроса должно продлиться столько, сколько потребуется. В условиях ограниченного предложения, высокой волатильности цен, принудительное снижение спроса может сдержать цены. Конкретных сроков ЕКА не называет. Издание отмечает, ЕС подходит к отопительному сезону с рекордно низким заполнением газохранилищ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Минобороны и Совбезу за 10 дней представить план военной реформы и полностью изменить систему командования. Повод – гибель 14 моряков на учения в Каспийском море. У них не было спасательных жилетов. Токаев назвал это непрофессионализмом генералов. 5 чиновников Минобороны задержали, министра обороны сменили. Граждане Швейцарии на референдуме отвергли предложение о более строгой интерпретации нейтралитета. Об этом сообщают швейцарские СМИ. Более 70% выступили против этой инициативы, около 30% за. Она предлагала вводить санкции только с одобрения Совбеза ООН и запретить сотрудничество с НАТО. В Ницце появился пляж для собак имени Брижит Бардо. Так город почтил память актрисы, которая всю жизнь защищала животных. Бардо умерла в декабре прошлого года в возрасте 91 года. Ранее в ее честь переименовали пляж в Каннах рядом с дворцом фестивалей. За почти 20-летнюю карьеру Бардо снялась более чем в 50 фильмах и исполнила свыше 70 песен. Еще больше новостей читайте на сайте РБК.
1: Привет, это Евгений Тиханович. Здоровье сегодня все чаще становится таким, знаете, отдельным жизненным проектом. Растет интерес к биомаркерам, трекерам, профилактике, долголетию, а вместе с ним и количество способов контролировать собственный организм, тело и мозг. Но у этой культуры есть обратная сторона. Стремление прожить дольше может незаметно превратиться в такую бесконечную самооптимизацию, где ради будущего здоровья приходится жертвовать спонтанностью, удовольствием и самим настоящим. Так вот, где проходит граница между разумной заботой о себе и культом самоконтроля? Можно ли стремиться к долголетию, не превращая жизнь в подготовку к тому, чтобы жить дольше? И что об этом знают люди, которые уже прожили очень долгую жизнь? Об этом сегодня поговорим с Максимом Кашулинским, журналистом, основателем и редакционным директором издания «Reminder», издания о здоровье и качестве жизни.
2: Качество жизни.
1: Максим, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Давайте для начала введем в курс дела наших слушателей. Вы журналист, у вас за плечами опыт работы в деловых и общественно-политических медиа. Но в какой-то момент, как я понимаю, вы переключились на тему здоровья, на тему качества жизни. И вот уже 7 лет, поправьте, если не прав, делаете издание «Reminder». Как так получилось? О чем издание и кто вы в нем?
3: Все так. Действительно, с 2019 года мы делаем издание «Reminder», которое, как вы сказали, посвящено качеству жизни и в целом улучшению жизни. То есть мы вначале говорили, что это издание, которое позволяет жить чуть-чуть лучше, жить и работать. И почему так получилось? Действительно, может показаться странным, потому что я всю жизнь проработал в деловых изданиях. Я был в первой версии газеты «Ведомости» и занимался экономической, деловой журналистикой, общественно-политической. Но в какой-то момент я, кажется, подвыгорел. И мне стало понятно, что моя работа не приносит никому особенной пользы, не приводит никаким изменениям. И я вернулся к тому, что мне было, ну, наверное, всегда интересно. Мне были интересны люди, мне была интересна, скажем так, наука. Я вообще хотел стать ученым когда-то, но окончил философский факультет, поэтому стал журналистом. Да, и в итоге вот из этих моих интересов сложилось новое медиа, которое было посвящено человеку. Честно сказать, даже когда я работал в Forbes, мне, наверное, больше было интересно не столько микроэкономика или макроэкономика, сколько почему вот у людей, которые сделали успешный бизнес, получилось. Что в них такого?
1: Я тут очень важную ремарку хочу.

0: дать. Максим — это тот человек, который вот в том числе на меня очень сильно повлиял своей знаменитой статьей. Максим, я знаю, что вы эту историю тысячу раз уже слышали, от меня в том числе. История про то, когда вышла статья о том, как заботиться о сердечно-сосудистой системе, следить за давлением, о том, что гипертония — такой ласковый убийца, очень постепенный, медленный, но верный. И вот эта статья на меня очень сильно повлияла. Я сделал чекап, и оказалось, что сделал не зря, потому что вот сейчас я это все очень хорошо контролирую. Такой, мне кажется, важный момент.
1: Все так, поэтому можно вот к тем причинам, которые привели к появлению ремайндера, еще причислить то, что вот такую какую-то внутреннюю ипохондрию, мне самому интересно было разобраться со своим здоровьем, и так получилось, что вышло издание, которое рассказывает про здоровье, саморазвитие и практическую философию. То есть тут сложилось все. Интерес к здоровью, саморазвитие – это вот интерес к человеку, а практическая философия – это, видимо, наследие философского факультета, где я учился.
0: Про философию обязательно еще поговорим, потому что меня тема интересует. Как вы думаете, в какой момент тема долголетия стала условно массовой, да, и вышла за пределы биохакерской тусовки? Потому что как будто бы еще, когда вы ремайндер запускали, мне кажется, она была достаточно нишевой, эта тема.
1: Да, я помню, тогда уже были какие-то первые биохакерские тусовки. Я тогда же познакомился со всеми российскими биохакерами. Кажется, они до сих пор в силе. Все до сих пор продолжают заниматься...
0: Все же здоровы,
1: да, заниматься своим делом. Но надо сказать, что первый подход к теме долголетия случился гораздо раньше. Это было еще 20 лет назад. То есть, когда я работал в журнале Forbes, были предприниматели, которые интересовались этой темой, они спонсировали даже какие-то международные исследования, мы проводили пару встреч, посвященных долголетию. Но тогда это было совсем странным занятием, и мало кого это интересовало. Если говорить про массовость, по-прежнему я не считаю, что эта тема стала массовой, но действительно,
0: условно, да,
1: действительно о ней стали очень много говорить. Мне кажется, это случилось после пандемии ковида, когда был такой всплеск интереса к здоровью, к анализам, и люди, может быть, стали чуть-чуть больше заботиться о себе. И это еще и совпало с определенными изменениями там, в технологиях, в науке, в медиа. И вот теперь все хотят жить вечно.
0: Ну вот, кстати, не все. Знаете, периодически провожу опрос, иногда удивляюсь, что вот не все хотят, и в том числе, кстати, молодые люди, которые мне отвечают на это, что, знаешь, дорогой, вот мне до 70 дожить, и, а дальше уже все. Что меня, кстати, лично удивляет, я вам так скажу, потому что у меня как раз желание прожить подольше все-таки. Ну, еще вопрос о том, как прожить, да, потому что хочется быть бодрым и витальным и в 80, и в 90 лет. Мы эту тему обязательно продолжим буквально через несколько минут.
2: Реклама.
3: Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
3: Теперь слышали.
4: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
5: Повтор программы.
0: Это Евгений Тиханович, у нас в студии журналист и основатель, редакционный директор издания «Ремайндер» Максим Кашулинский.
5: Качество жизни.
0: Максим, продолжаем тему здоровья и долголетия. Мы с вами обсуждаем причины того, почему люди все-таки стали говорить про долгую жизнь и качественную жизнь. И вот я остановился на мысли о том, что не все все-таки вот хотят жить долго. Вы, как человек с философским образованием, что про это думаете?
1: Я думаю, что все хотят жить долго. Весь вопрос в том, насколько долго. И есть какой-то процент людей, которые верят в своего рода такую предопределенность, да, и вот сколько Богом положено отведено. Лет, да, отведено, столько я и проживу. Есть такой класс людей. И есть люди, которые верят вот в то, что можно активно влиять на свое здоровье, на продолжительность жизни, и, наверное, это вот основная аудитория ремайндера в том числе, ну и ваших проектов тоже.
0: То есть, в любом случае, фатализм, вот этот, да, предопределенность, она все равно никуда не денется, и будут люди, которые продолжат верить. И...
1: Здесь очень много есть, скажем так, подтем, да, в этом вопросе. Может быть, люди в целом не то чтобы хотят жить дольше, а боятся умирать. Да? То есть это же тоже нельзя исключать. И мне кажется, что вот есть такое понятие психологии, да, насколько человек агентен, насколько он контролирует

0: даже нет, думает, что он контролирует свои действия, насколько он готов брать за себя ответственность. И, наверное, среди таких людей больше процент тех, кто верит, что можно путем каких-то изменений прожить дольше. Дальше встает вопрос, что значит прожить дольше? Наверное, все-таки правильнее говорить, и к этому все люди постепенно приходят, что речь не только о буквальной продолжительности жизни в годах, а о продолжительности здоровой жизни. То есть сколько человек живет, продолжая заниматься какой-то активной деятельностью. Да, любимой деятельностью. Да, это же очень важно, потому что прожить последние там, 5-7 лет прикованным к больничной койке, наверное, не очень здорово.
1: Да, ну я об этом как раз сказал, что не хотелось бы. Знаете, еще есть развилка, которая меня лично беспокоит. Вот с одной стороны, у нас вроде как больше возможностей заботиться о себе, контролировать свое здоровье и расширять знания о нем. А с другой стороны, ну как будто бы становится меньше пространства для вот этой слабости, да, позволить себе не думать об этом слишком много. И вот была такая идеология, она есть до сих пор, родилась в 1980-х годах, идеология хелсизма, хелтизм по-английски, это когда мир делится на правильных и неправильных менеджеров своего здоровья. Вот есть как бы сильные духом, да, и слабоватые. Вот вам как кажется, есть вот эта дискриминация, которая возникает из-за как раз культа самооптимизации или надуманная проблема?
0: Я бы не назвал это дискриминацией, потому что дискриминация – это все-таки ущемление прав, да, когда человек лишает возможности чего-то делать, но определенное психологическое давление, оно, безусловно, существует, и оно, наверное, только усилилось с 80-х годов просто в силу того, что мы больше потребляем контента, да, и жизнь, которая представлена нам в соцсетях, она не совсем реальная, но, тем не менее, она влияет на поведение человека, да, то есть там есть определенные тренды в косметологии, когда люди делают специально лицо, чтобы выглядеть так, как среднее лицо, которое они видят в соцсети. Mm-hmm. Да?
1: Да,
0: и
1: правда.
0: Вот типичный пример, как соцсеть, контент, рилсы могут влиять на поведение человека.
1: Эти бесчисленные wellness-инфлюенсеры, которые рассказывают, как они с утра облучают лицо красным светом,
0: да,
1: и принимают ванну со льдом. Вы про них?
0: Да, то есть это задает какой-то мнимый, как мне кажется, стандарт и создает давление такое психологическое на человека, что нужно так поступать. А если я так не поступаю, то я плохой, я слабый, я безвольный, и что же мне остается?
1: Ну а вы как смотрите на этот вопрос, что с этим делать? И нужно ли что-то с этим делать?
0: Сложно что-то сделать с огромным явлением, которое существует в мире.
1: Да, я имею в виду вот как проекция, да, себя.
0: Да, нужно просто относиться к этому, развивать критическое мышление, да, говорить себе, что это, в общем, все неправда, перепроверять, примерять на себя, советоваться с живыми людьми. Ну, в общем, типичный набор шагов для того, чтобы не жить в этой реальности, а, в общем, воспринимать ее просто как то, чем она является на самом деле. Просто кто-то записал какое-то видео. Да, знаете, психологи учат не воспринимать все мысли, которые возникают у вас в голове, как истину последней инстанции, да, то есть их можно как-то критически разбирать, смотреть на них со стороны. Точно так же, наверное, можно и на контент, который мы получаем из соцсетей, смотреть немножко на отдаление.
1: И верифицировать данные, потому что часто, конечно, не соответствуют действительности. Я от себя еще посоветую почаще смотреть интервью, например, с авторитетными учеными, которые на самом деле говорят, что волшебной таблетки не существует, и, скорее всего, пока в ближайшее время не появится. И вот буквально недавно смотрел интервью одно, где как раз этот тезис подтверждается. Там эксперту предлагают оценить разные препараты для долголетия. Экспериментальные и не слишком экспериментальные. Он говорит, выкиньте все, ничего не надо. Вот спорт, питание, сон, ну и стресс-менеджмент. Правда, вот со стресс-менеджментом для меня лично все сложнее, потому что там, когда нервная система уже, вот, в общем-то, моглового угла становится, то как будто бы все не так просто. Но да, критическое мышление, как мне кажется, важная составляющая.
0: Я бы добавил еще критическое мышление и самообразование, да, то есть вы сказали смотреть видео ученых, но я думаю, что нужно, может быть, даже более системно подходить к этому, то есть что-то изучать. В том числе, сейчас это довольно просто сделать с помощью искусственного интеллекта, да, то есть задавать вопросы, просить объяснить, почему так, и строить какую-то базу, которая позволит вам, ну вот сразу видеть, это скорее человек говорит правду или скорее нет.
1: Ну и желательно перепроверять искусственный интеллект, конечно, потому что иногда лжет. Очень откровенно так. А я вас почему об этом спрашиваю? Потому что мне еще интересно, какая у вас эволюция взглядов на здоровье и долголетие лично была. Потому что, например, у меня был, знаете, поначалу

0: такой неуемный раш биохакера неофита, когда вот все лучшее сразу. Вот давайте вот эту баночку еще купим, да, вот с каким-нибудь БАДом совершенно бесполезным, по меньшей мере, а может быть даже и вредным. А давайте вот, вот это, этим красным светом облучаться, а давайте еще что-нибудь сделаем такое необычное. Но потом стихло, я к культуре самооптимизации отношусь очень аккуратно и осторожно сейчас. Как у вас это все происходило?
1: Я никогда не пил горстями биодобавки, и в целом у меня такой скорее медицинский, что ли, подход. То есть как я отношусь к проблеме долголетия? Я понимаю, что есть риски, которые в конечном итоге приводят к увяданию и смерти. И половина людей в России уж точно умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Соответственно, если вы хотите как-то продлить свою жизнь, то имеет смысл обратить внимание на то, что у вас с сердечно-сосудистой системой. Отсюда вот та статья и родилась. И здесь такой, ну, парадоксальный, что ли, факт, что в целом современная медицина, она очень хорошо умеет справляться с этими рисками, если позаботиться об этом заранее. Никогда у вас уже случился инфаркт, а
0: Называем медицина 2.0.
1: За 25 лет или за 30 лет до этого. И, как ни странно, существуют препараты, существуют методики, которые просто снижают ваш риск и откладывают наступление вот этих вот неприятных событий вроде инфаркта или инсульта. У меня вот скорее такой подход.
0: Например, статины, да, которые, опять же, очень любят демонизировать в соцсетях. Да. Друзья, если кардиолог вам назначил статины, вы не можете их себе сами отменять. Помните это, даже если вам говорят обратное.
1: Со статинами такая история. Я апологет статинов. Я считаю, что это один, ну, это и есть один из самых проверенных препаратов, самых изученных, и они действительно снижают риски инфаркта, инсульта и, по сути, продлевают жизнь. То есть, когда говорят про какую-то волшебную таблетку, одна из них уже существует.
0: Да.
1: И вот благодаря там, научным исследованиям появятся какие-то схожие препараты, и это будут дополнительные таблетки, которые продлевают жизнь. А что же касается того, что их нужно пить на протяжении всей жизни, это вот часто людей пугает, но то есть они говорят, ну, их придется, если я начну пить, их нельзя отменять. В действительности ничего не случится, если вы отмените статины. То есть у вас просто вернется уровень холестерина на тот уровень, который был, к тем цифрам, которые были...
0: Катастрофа не произойдет, да, в момент.
1: Да, то есть их нужно пить всю жизнь просто потому, что вы хотите всю жизнь контролировать свой уровень холестерина. Вот и все.
0: Кстати, интересно, когда мой кардиолог мне назначил статины, он сказал, слушай, вот это и есть биохакинг. Вот
1: так
0: ты же,
1: и есть.
0: Ты же, говорит, увлекаешься биохакингом, да? Хочешь что-то, какую-то вот пилюльку найти? Вот, пожалуйста, тебе, будешь жить дольше. Вот, друзья, ну напомню, что ни я, ни Максим, мы не врачи, не кардиологи, поэтому назначает только врач.
1: Да.
0: Не мы, да, ни в коем случае...
1: И отменяет
0: тоже. Да, и отменяет тоже только врач. Ни в коем случае вы не воспринимаете это как инструкцию. А я вас вот о чем хотел спросить. Тут вот известный биохакер-миллионер Брайан Джонсон такое очень удивительное заявление сделал. Публично задался вопросом о том, не зашел ли я со всем этим долголетием слишком далеко. Тут важный контекст, он это заявление сделал на фоне обнаружения неизлечимого аутоиммунного заболевания гастроэнтерологического. И вот уже кто-то трактует его пример как крах того самого хелсизма, да, иллюзии, будто здоровье можно полностью контролировать. Что лично вам эта история говорит?
1: Я приведу пример. Есть российский биохакер Дмитрий Веремеенко, который сам сравнивал себя с Брайаном Джонсоном. Они практически одного возраста, и доступны данные сердечно-сосудистой системы, здоровья сердца и сосудов, и того, и другого. Ну, по крайней мере, Дмитрий мог сравнить. И он сказал, что у нас данные примерно одинаковые. То есть мы пришли примерно к одной цели, только Дмитрий тратит на поддержание своего здоровья, на биохакинг, около 3000 долларов в год.
0: А Джонсон сколько, миллион, да?
1: Они миллион, да, как Джонсон. И это очень яркая история, очень яркое сравнение, которое показывает, что в целом, ну, на самом деле, это иллюстрация слова «хайп», во-первых. А во-вторых, это возвращает нас к тому, о чем мы уже говорили, что в целом, возможно, человеку нужно просто принимать статины, что не так дорого. И в этом и будет заключаться весь его биохакинг, который продлит его жизнь на 5-7 лет. Вторая идея, почему Брайан Джонсон может там разочароваться в чем-то, это совершенно нормально. Я встречал не раз энтузиастов радикального продления жизни, которые что-то делали, и потом разочаровывались. Почему это происходит? Потому что, ну, действительно, не изобретается никак та самая таблетка, которая должна окончательно решить проблему старения.

0: и долголетия. И, наверное, на этом фоне люди, у людей могут опускаться руки. Плюс, что касается Брайана Джонсона и других примеров людей, которые очень тщательно все разбирают, возможно, лечат или там, обращают внимание на какие-то детали, которые не так важны, то здесь ну, тоже доходит до смешного. Да? Там, Брайан Джонсон слетал куда-то на другой континент и вот показывает результаты замеров, что у него в ходе этого перелета ухудшились все показатели. Да, ну, вполне понятно, да, почему.
1: Почему, да?
0: Да, потому что он летал в другую временную зону, может, вот он мало спал, может быть, он питался какой-то не той едой, к которой он привык. Да, так происходит. Но это создает какую-то избыточную тревожность, да, то есть от того, что человек слетал, неделю провел в путешествии, возможно, у него на какое-то время ухудшились показатели. Но вряд ли это повлияло в целом на там, прогноз его жизни. Более того, есть же и положительная сторона, он же не просто так летал. Наверное, он получил какой-то новый опыт.
1: Да.
0: Да, он, может быть, там, не знаю, с кем-то познакомился. И почему-то вот это остается за пределами внимания, да, за границами, но фокус смещается на то, что чуть-чуть уменьшились какие-то показатели.
1: И он в том числе создает какое-то неправильное, да, ложное представление у своей аудитории, которое огромное на самом,
0: да,
1: деле.
0: И люди начинают, тут я вот просто продолжу, да, и люди начинают следить за какими-то совершенно неважными деталями, да, и создается просто избыточная тревога.
1: Ну вы как относитесь к Джонсону, как проповеднику этих идей, они больше вредны или больше
0: полезны?
1: Я думаю,
0: что, для не нас. Знаю, как для всех, но в целом такого рода люди, они все равно подталкивают огромную аудиторию заботиться о своем здоровье. И не все же буквально следуют совету Брайана Джонсона, но, тем не менее, начинают обращать внимание на те или иные детали, и это в целом может быть хорошо для аудитории.
1: Потому что здесь я с вами согласен. Мне кажется, пользы там сильно больше, хотя ненависти очень много в комментариях, неизменно, да, потому что, ну, как мне видится, в принципе, идея продления жизни, такого радикального продления жизни, она вот претит прежде всего тем, кто склонен к фатализму, кто склонен к предопределенности. Вот как вы считаете, оттуда корни произрастают от этой ненависти?
0: Наверное. Хейта. Наверное, оттуда. Плюс все-таки Брайан Джонсон или какие-то другие адепты вот такого биохакинга, да, они создают ощущение, что они в целом все контролируют. И я понимаю, что люди где-то бессознательно чувствуют, что это невозможно контролировать. И это их возмущает.
1: Да, это как будто бы не натурально для них, не органично. Эволюция взглядов, собственных взглядов на долголетие, это нормально? Допустим, там, вот год назад считать, что да, я вот приложу максимум усилий для того, чтобы прожить 120 лет, а через год думаю, ну окей, как бы мне 90 хватит, и вообще не надо так заморачиваться. То есть, потому что у меня вот ровно так было.
0: Мне кажется, что вообще, тут мы вот переходим к каким-то философским вопросам, но кажется, вообще эволюция взглядов – это нормально. То есть как только человек приходит в ситуацию, когда ему все ясно, все понятно, да, то в этот момент заканчивается его развитие, и непонятно, зачем ему жить дальше.
1: Действительно, философский уже вопрос. Мы вернемся к практической части, но про философию тоже поговорим через несколько минут.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а один невинный вопрос к нейросети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.
3: Бешеные деньги.
2: Все мы уже привыкли спрашивать у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне. И если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор по имени Алекс решил уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в 2 миллиона долларов. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов. В криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили.

0: В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.
1: Бешеные деньги.
2: Аватар 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
1: РБК «Тренды».
3: В 2010 году об АСМР, автономной сенсорной меридиональной реакции, говорили как о нишевом сетевом феномене. Сегодня на YouTube насчитывается уже около 500 тысяч тематических каналов, которые создали свыше 25 миллионов роликов. К формату подключились и корпорации, и мировые СМИ. Спектр тем постоянно расширяется. От классического шепота и шелеста бумаги до визуальных эффектов, например, смешивания красок или измельчения кинетического песка, губок и мыла. Популярность формата подтверждает. Поиск способов управляемого расслабления на наших глазах превращается из интернет-тренда в полноценный стандарт цифровой гигиены и заботы о ментальном здоровье.
4: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
5: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
3: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
1: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
7: Что читает телеведущая, доцент Высшей школы экономики и эксперт по коммуникациям Анастасия Урнова.
8: Аргументируя это, Никита Непряхина прекрасно описано, каким образом выстраивать аргументы, как не попадать в логические ловушки и как быть максимально убедительным на разные аудитории.
6: Никита Непряхин, аргументируй это, как убедить кого угодно в чем угодно. Когда я провожу тренинг с продавцами, я часто слышу, ну как, почему не купили? Все ясно, не была выявлена потребность. Когда у меня на тренинге профессиональные переговорщики, я получаю такой ответ. Все понятно, эти конкурентные преимущества не были переведены на язык выгоды. А вот HR-директора, психологи, рекрутеры часто говорят мне, что причина в том, что сама по себе коммуникация носила явно негативный контекст. Продавец был сух, не заинтересован во мне, не приветлив, явно пытался навязать свое мнение. Все они по-своему правы. Но мне всегда было интересно. А если отбросить психологию общения, систему переговоров или продаж, как можно описать то, что происходит у нас в голове, когда нас убеждают?
1: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.

20:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Удары беспилотников «Герань» по центрам обработки данных, предоставляющим интернет ВСУ, отправили украинских военных в цифровой детокс, сообщила Минобороны России. Как говорится в публикации ведомства, режим принудительный. Сегодня российские войска нанесли поражение центрам компаний «Омега Телеком» и «Киевстар». Оба предприятия предоставляли услуги высокоскоростного интернета для украинской армии. Силы ПВО за день уничтожили 43 украинских беспилотника над территорией России. Как сообщили в Минобороны, дроны самолетного типа сбиты над Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областями, Крымом и над Черным морем в период с

0: 8 утра до 8 вечера. США и Иран проведут очередной раунд непрямых переговоров завтра, как сообщает Axios со ссылкой на источники на Ближнем Востоке. Катарские посредники продолжают челночную дипломатию. В понедельник они проведут отдельные встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткофом. Ранее Трамп заявил, что ожидает новых переговоров с Ираном на предстоящей неделе, но отметил, что сделка, которую хочет Тегеран, его не устраивает. 18 стран ЕС согласовали план на случай миграционного кризиса как в Сеуте. Как сообщает Билд, план из трех пунктов – единые критерии кризиса, ускоренная депортация и создание оперативной группы пограничной и береговой охраны. Запрашивать помощь страны должны сами. Испания в обсуждении не участвовала, хотя именно ее кризис стал поводом. На МКС пришла посылка с Земли. Прогресс привез кедровые орехи, мармелад, сгущенку, какао и кофе. Космонавт Анна Кикина собирается подарить мармелад астронавту НАСА на день рождения. Всего груза около 2,5 тонн топлива, вода, кислород, еда и оборудование. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Это Евгений Тиханович, у нас в студии Максим Кашулинский, журналист, основатель и редакционный директор издания «Reminder», издание о здоровье и качестве жизни.
2: Качество жизни.
1: Максим, я обещал, что мы от философских материй в разговоре о долголетии перейдем обратно к практическим. Вот уже тему статьи нам затронули. Хотел вас спросить, во что вы еще верите в разговоре про долголетие, но я здесь имею в виду прежде всего вот отсутствие этой волшебной таблетки, про которую ученые говорят, про которую говорят врачи, доказательной медицины прежде всего. Вы сами во что верите? Кроме статинов.
3: С ними понятно. Есть другие препараты, которые призваны снижать сердечно-сосудистые риски, да, и это препараты, которые снижают давление, да, какие-то, может, дополнительные к статинам препараты, которые контролируют холестерин.
1: Ну, не только препараты, но и привычки тоже.
3: Это что касается медицины. Что касается привычек, то здесь все опирается на вот какие-то базовые вещи, одна из которых, я верю, это больше всего, это уровень физической активности. Что, ну, есть рекомендация ВОЗ, 150-300 минут умеренной физической активности в неделю, плюс, это все, кстати, забывают, две силовые тренировки. Mm-hmm. Это вот минимум. Но это, уже... да, это довольно много, да, но именно столько рекомендуется для снижения рисков хронических заболеваний.
1: Потому что силовым тренировкам, как я понимаю, сейчас даже больше внимания уделяется, чем раньше, точнее, больше важности вокруг них. И я вот буквально недавно читал книгу Эрика Тополя, известного американского mm-hmm. кардиолога, который говорит, что силовые тренировки еще важнее, чем вы думаете.
3: Ну, они действительно важны, потому что мышцы – это такой... Это не просто красивый рельеф, а это очень важный орган организма. И орган, который участвует в том числе в регулировании глюкозы в крови, орган, который влияет на нейропластичность, потому что мышцы выделяют определенные вещества, которые сигнальные, которые способствуют росту нейронных связей в мозге. Силовые тренировки также влияют на весь опорно-двигательный аппарат, в том числе на состав костей. Ну и в целом это действительно такой важный элемент заботы о здоровье. Я думаю, что он отчасти оставался за пределами нашего внимания, потому что когда мы говорили о силовых тренировках раньше, мы себе представляли в основном бодибилдеров. Вы занимаетесь не для того, чтобы сниматься на обложках журналов, а для того, чтобы поддерживать здоровое достаточное количество мышц в вашем организме.
1: Ну, правильно я понимаю, что вы тоже сторонник вот этой триады сон, питание и нагрузка, физическая нагрузка, плюс еще и управление нейросистемой или что-то еще есть важного?
3: Больше ничего нет. Здесь, наверное, важно расставлять только приоритеты. Сон действительно важен. Мы можем об этом отдельно поговорить. Тут, опять же, не стоит как-то закапываться, да, вот в эту тему сна. Если человек нормально спит, то, в общем, может быть, и не стоит ничего предпринимать. Как говорят иногда психологи, не чешется, не чеши. Да, и с точки зрения сна очень большое значение имеет две вещи. Продолжительность сна и регулярность сна. Причем для продолжительности жизни важнее даже регулярность сна. То есть у вас тот факт, что вы ложитесь спать и встаете примерно в одно и то же время. Это что касается сна. Физическая активность, на мой взгляд, гораздо важнее, чем питание. Ну, то есть питанию уделяется очень много внимания, очень много споров о том, что можно

0: есть, что нельзя есть. Но лучше бы люди больше занимались физической активностью, чем спорили о там, гречке и авокадо.
1: Знаете, я тут занимаюсь на спортивной площадке во дворе с тренером, и вот выходит сосед, который решил просто там 5 минут попрыгать, что-то потанцевать даже, какая-то хореография случилась. Я тренер говорю, слушай, как, ну как-то странно, несерьезно, вроде 5 минут. Он говорит, слушай, дорогой, люди вообще не занимаются. Люди сидят за рулем дома, на диване, и даже эти 5 минут – это очень хорошо.
0: Да, и все исследования показывают, что максимальный эффект получают те люди, которые встают с дивана и занимаются хотя бы 5, 10, 15 минут.
1: Мы скоро вернемся.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Повтор программы.
1: Это Евгений Тиханович, у нас в студии Максим Кашулинский, журналист, основатель и редакционный директор издания «Ремайндер», издания о здоровье и качестве жизни.
2: Качество жизни.
1: Максим, возвращаемся к философским материям. Я тут прочитал у вас колонку на «Ремайндер». Это ваш текст плюс рассказ предпринимателя Дерека Сиверса, американского предпринимателя, который повествует о том, как вот он многие годы изо всех сил ехал на велосипеде по пляжу Санта-Моники, прилагая максимум усилий и отключаясь от мира полностью. И делал он это, по-моему, за 43 минуты. До конечной точки занимало столько времени, чтобы доехать. А потом он в какой-то момент решил расслабиться, получить удовольствие, наслаждаться природой, быть в моменте, и проехал за 45 минут весь маршрут. И вот у вас в заголовке предложение читателю делать все в полсилы. Ну, или не все, вообще, в принципе, вот делать в полсилы. Так это звучало. Я бы вас хотел попросить объяснить, что вы имели в виду про в полсилы.
0: Мне очень отозвалась эта колонка Дерека Сиверса. Вообще, Дерек Сиверс замечательный человек, предприниматель, который продал свой бизнес еще в конце 90-х годов. И с тех пор вот он куда-то инвестирует, занимается блогингом и в целом превратился в такого мудрого, веселого человека. Я сам один раз на пробежке решил побежать медленнее. И удивился, что вот вышло действительно там на 5 минут больше то же расстояние. Я пробежал, но зато сколько удовольствия получил. И идея делать все в полсилы, ну или не все, но какую-то часть работы или в 3/4 силы, она заключается в том, что иногда мы слишком напрягаемся, желая достичь результата. У нас, если взять тот же бег, да, это же в некотором смысле метафора жизни. Вот я бегу и думаю, почему я бегу так быстро, что меня гонит? Я не соревнуюсь ни с кем, я даже не включил трекер, я просто зачем-то бегу быстро.
1: Триатлон туда же, наверное, да?
0: Триатлон – это уже следующий этап, я до этого не доходил. Я задаю себе вопрос, зачем я так быстро бегу? И я начинаю притормаживать, останавливаться. И в то же самое время я думаю, что какие-то вещи в жизни меня гонят, да, нужно сделать быстрее, я подгоняю других людей. Иногда это полезно, иногда нет. И колонка вот эта, да, моя мысль, она подводит к тому, что стоит иногда притормаживать и задавать себе вопрос, зачем мы куда-то гонимся? Действительно ли это того стоит? Или можно чуть-чуть притормозить, получить примерно тот же результат, в этом же смысл истории Сиверса. Но в дополнение к этому результату еще получить настоящее удовольствие, а не стресс, перегруз и выгорание.
1: У меня тут недавно был в студии нейробиолог. Я им задал вопрос о том, почему люди вроде бы следят за собой, занимаются спортом в том числе, ну, чувствуют себя несчастливыми. Хотя вроде все рекомендации говорят о том, что как раз занимайся спортом, спи хорошо, ешь правильно, и будет тебе счастье. Вот он как раз и отвечал мне, что, слушай, а некоторые слишком много занимаются спортом, слишком много усилий для этого прикладывают, и потом измотанные, изношенные, и в том числе с изношенной нервной системой. Вот я думаю, что это туда же примерно, в ту же копилку знаний можно
0: да, отнести. И спорт можно, как я сказал, это метафора жизни в том числе. Mm-hmm. Есть вот замечательная книга Харуки Мураками «О чем я говорю, когда говорю о беге». Я всем рекомендую ее прочитать, где он рассказывает о том, как он начал бегать, и параллельно, как он стал писателем. То есть это совпало, два этих трека, как сейчас говорят, его жизни. И, во-первых, вы, скорее всего,

0: тоже начнете бегать, прочитав эту книгу. Во-вторых, вы просто получите удовольствие, потому что это замечательный такой автобиографический экскурс.
1: Я знаю, что вы глубоко изучали, ну, насколько глубоко, изучали тему долгожителей. Людей уже в таком преклонном возрасте, да, которые прожили долгую жизнь и вроде как смотрели даже какой-то документальный фильм или художественный, я точно не знаю. Расскажите. Это те, кого называют суперэйджерами еще. Вот что вы там увидели?
0: Действительно, я сам не изучал. Я даже, наверное, никогда не общался с человеком, который старше 100 лет. Угу. Я думаю, нет. Но недавно я смотрел фильм американского режиссера Сэма Грина. Он называется «Самый старый человек на Земле». Идея этого фильма очень простая. Всегда есть самый старый человек на Земле. Угу. Вот сейчас где-то он есть. Мы, может быть, не знаем, кто это, но он существует. И есть книга рекордов Гиннесса, которая ищет таких людей и заносит их в свои справочники. И идея Грина была в том, чтобы ездить к такому человеку, потому что сам такой человек уже никуда не перемещается, и брать у него интервью. Когда самый старый человек умирает, появляется следующий самый старый человек, и Грин ехал к нему, а точнее к ней, потому что это все были женщины. В возрасте от 115 до 117 лет примерно. Два вывода, которые я сделал из этого фильма. Первое. Жизнь таких людей, глядя на них, может расхотеться жить очень долго, потому что, конечно, это очень дряхлые, очень пожилые люди. И второе. Я понял, что бесполезно спрашивать у таких людей, почему они прожили так долго, в чем секрет их долголетия. На этот вопрос не знает ответа наука, то есть до сих пор это до конца непонятно. Есть разные теории, разные гипотезы, но все еще это изучается. Но спрашивать самого человека, дожившего до 115 лет, что стало причиной его долголетия, в чем его секрет, это довольно бесполезно. То есть человек либо, если он честно, он скажет «не знаю», кстати, такие были среди героинь фильма. Либо он выдаст какой-то странный случайный ответ, не знаю, я ем йогурт каждый день. И люди начинают есть йогурт, вот что меня пугает.
1: Или часто вот как раз применяют эту ошибку выжившего.
0: Или бывает ошибка выжившего.
1: Да, да. Вот все это считывают как рецепт долголетия. Но там же еще какая проблема есть с этими долгожителями? Часто это подтасовка, я имею в виду.
0: Это
1: часто
0: да.
1: Это неверная информация о годе рождения.
0: Да, все так. Дело в том, что если брать 115-летних людей, то они родились, предположительно, да, в начале 20 века, и тогда система ведения документооборота, учета рождения, смерти была не настолько надежной. И, конечно, есть шанс, что это ошибка. Некоторые люди специально подделывали документы для того,
1: да,
0: чтобы получить какие-то выгоды.
1: В те времена это проще было делать.
0: Да, да. Поэтому тут надо с легким скепсисом относиться к тому, к той цифре, которая стоит в связи с рождением или там дате смерти.
1: Ну, в том числе вот история про знаменитую долгожительницу Жанну Кальман, да, до сих пор там очень много вопросов. Говорят, что это вроде как ее дочь была, на самом деле.
0: Может быть. Но вот, как ни странно, меня в целом почему-то не интересует вот эта цифра. И даже не интересует, правда это или нет. Ну, то есть, неважно. Это все достаточно старые люди. Они интересны с точки зрения... Ну, а во-первых, они прожили какую-то очень хорошую жизнь, скорее всего. Во-вторых, да, это интересный объект изучения для геронтологов, биологов, для врачей.
1: Согласен. Да. Знаете еще, что вот меня интересует? То, что в разговоре про долголетие очень много звучит мыслей про продление жизни, и я редко очень слышу про завершение жизни, про ее логический итог, про смерть. Как вы думаете, почему?
0: Во-первых, потому что люди боятся смерти, и, возможно, даже живут с ощущением, что этого не случится никогда, то есть они гонят эту мысль, что вполне естественно. А во-вторых, если брать людей вот с таким инженерным подходом, которые целенаправленно совершают какие-то действия для улучшения здоровья, для того, чтобы продлить свою жизнь, то можно провести параллель, наверное, с бизнесом, когда люди там создают какой-то продукт, они же не думают о том, как этот продукт уйдет с рынка, они просто думают о том, как делать его лучше, лучше, да, лучше. Ну, вот два варианта ответа. Первый вариант
1: страшно.
0: Это страшно. Второй вариант – это когда ты что-то делаешь, ты не думаешь о том, что это исчезнет.
1: Угу. А как вы думаете, вообще должна звучать тема смерти вот в этом разговоре? таком большом разговоре про продление жизни. Мы вообще должны учиться про это говорить?
0: Смотря с какой целью. В целом, вообще это полезно, это же, естественно, часть человеческой жизни. То есть давайте признаем, что мы все умрем.
1: Наконец-то.
0: Как там было, да, дуб, дерево, роза, цветок. Россия, наше отечество, смерть неизбежна, да, как в учебнике грамматики было написано, дореволюционном.

0: Поэтому надо воспринимать смерть как естественную часть жизни, цикла человеческой жизни, и не делать вид, что этого не произойдет.
1: Но есть же разница, да, вот между тезисом «я хочу жить долго» и тезисом «я не хочу умирать».
0: Есть, но тут вопрос, что первично. Возможно, первичен страх смерти, да, который уже потом трансформируется вот в такую одержимость собственным здоровьем, улучшением показателей и стремлением к продлению жизни. Да. И, наверное, правильнее было бы в этом смысле не бежать от смерти, а задуматься о том, а для чего мы живем. Да. Вот мы говорили о том, что хочется не просто жить долго, а жить здоровую жизнь, но она еще должна быть насыщенной, интересной. И вот это важно. Да. То есть, так вот, если рассуждать, в конце жизни что мы вспоминаем? Да, вот представьте себе, что в конце жизни, что это было, из чего состоял ваш опыт. И тут можно задаться вопросом, а насколько важно, был ли вот этот опыт растянут на 40 лет или на 90 лет.
1: Да.
0: И может показаться, что, может быть, один день жизни стоил всего этого.
1: А может быть и нет.
0: А может быть и нет.
1: Ну, кстати, про страх смерти, мне кажется, что если ипохондрия умеренная, иногда она даже в пользу. Вот мой случай абсолютно, я после вашей статьи, кстати, сделал чекап, а я ипохондрик, да, и мне пошло на пользу. Но опять же, как бы главное, чтобы это в крайности все не уходило. Я хотел еще вас спросить, как человека с философским образованием, знаете, про что? Вот стоицизм нам советует не забывать, что, ну, многие привычные вещи могут случиться у нас в последний раз. Вы в эту идею лично сами верите? И как, если да, например, да, то как сделать эту идею терапевтичной?
0: Да, это очень классная идея. Она пришла не, собственно, из трудов стоиков, философов, сколько она была предложена таким современным стоиком, профессором философии и автором книг про стоицизм Уильямом Ирвином. И идея – это своего рода упражнение. Стоики любили упражнения, упражнения в голове. И упражнение сводится к тому, что действительно, если задуматься, любая вещь, которую вы делаете, когда-то случится с вами последний раз. Да, вы катаетесь на горных лыжах, возможно, последний раз.
1: Я люблю горные лыжи.
0: Да, вы съедаете, не знаю, баскский чизкейк, возможно, последний раз. Вы съездили в Токио, возможно, последний раз. Да? Какие-то вещи уже точно случились последний раз.
1: Вы перечисляете все, что я люблю, буквально вот только что перечислили.
0: Стоицизм любит, да, правду говорить. И какие-то вещи уже случились последний раз, да, для, ну, там, для определенных, там, в каком-то возрасте вы уже понимаете, что вы не станете родителем, да. То есть вот этот момент, когда вы вышли из роддома с... с ребенком своим, он уже случился последний раз. Но вы даже не думали об этом в тот момент. И смысл этого упражнения в том, что если вы таким образом относитесь к любому действию, то оно как будто бы наполняется новым смыслом, как будто вы в еду добавили каких-то новых специй, и вы проживаете этот момент, это событие совершенно иначе. В этом идея, да? Может быть, я последний раз даю интервью РБК радио.
1: Но в этом...
0: Это звучит печально.
1: Но в этом что-то должно быть духоподъемное.
0: Да, да.
1: Но я буду стараться.
0: Да, но я буду стараться давать его максимально хорошо. Да, вдруг этого никогда больше не случится.
1: Кстати, философия может стать частью психотерапии. Вот у меня некоторые друзья в нее прямо ударились.
0: Психотерапию?
1: Да, философия как часть психотерапии.
0: Ну, философия не может заменить психотерапию, потому что психотерапия – это все-таки в первую очередь метод лечения, терапии с каких-то психических расстройств и неплохо работающие. Ну, во вторую очередь, это способ как-то жить интереснее. Философия может привести к тому, что человеку нужно будет пойти на психотерапию. Но в целом философия – это способ, наверное, как-то лучше понять свою картину мира, лучше понять себя, понять, как вообще все устроено, попробовать отдалиться от каких-то навязанных концепций. Для этого хороша философия.
1: Друзья, изучаем философию. Это был Максим Кашулинский, журналист, основатель и редакционный директор издания «Reminder». Меня зовут Евгений Тиханович. Увидимся.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. БАДы из недружественных стран будут облагаться пошлиной в 35%. Соответственно,

0: Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Новая мера начнет действовать со 2 октября. Уточняется, что пошлины не будут накладываться на продукцию из Венгрии и Словакии. Сбор распространяется на БАДы в потребительской упаковке, маркируемые средствами идентификации. Она будет действовать до 31 декабря 2027 года включительно. Повышение цен стоит ожидать не только на импортные БАДы, отметил генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк. С ним беседовал Илья Приходько.
1: Планировалось, что эта пошлина будет введена с 1 января 2027 года, но, видимо, обстоятельства диктуют правительству то, что нужно собирать деньги как можно быстрее, как можно больше. И мы видим, уже после выборов произошли такие вещи, как объявлено об увеличении утильсбора. И вот следующий шаг, мы видим то, что на 3 месяца раньше срока вводится пошлина на импортные БАДы. В результате, конечно, заплатят за все население.
2: Но да. Вот смотрите, в этой картине особняком стоят Венгрия и Словакия. Они исключены, по крайней мере, пока из-под действия соответствующей регуляторной нормы. Увидим ли мы под видом продукции из Венгрии и Словакии больше БАДов в ближайшее время? Есть шанс такой, как думаете?
1: Скорее всего, конечно, производители будут искать какие-то механизмы. Система маркировки, она показывает страну происхождения. Там очень много деталей, которые не позволяют обходить вот такие варианты, да, там сделать страну происхождения другой, потому что есть и заводы, которые фиксируются именно в системе маркировки. Поэтому здесь мы такого не увидим. Почему их исключили? Ну, возможно, это политический именно момент, а не экономический.
2: Да, но здесь действительно пока больше вопросов. А что с отечественными производителями? Как себя будут чувствовать?
1: Производители, которые выпускают биологически активные добавки очень высокого качества. Вот, но здесь есть такой момент. Это экономика, это ценообразование. Никогда не бывает разрыва в ценовых группах. Когда высокий ценовой сегмент поднимается вверх из-за пошлин, из-за каких-то других обстоятельств, не бывает так, что дешевые препараты до более низкой цены, они оставались в своей цене. То есть мы увидим инфляцию как на препараты, которые из недружественных стран к нам поставляются, так и увидим инфляцию на те БАДы, которые производятся на территории России. Это законы рынка, это законы экономики. В целом потребитель получит все БАДы по более высокой цене.
0: Напомню, вопрос о введении подобных пошлин начали обсуждать еще в 2023 году. Тогда инициативу по установке сборов 220% не поддержали в правительстве, а необходимость ограничений объяснили ростом серого и черного рынка БАДов. Компания OpenAI заявила, что приостановила обучение своих новейших моделей искусственного интеллекта после сообщения о том, что ИИ-агенты вновь вышли из-под контроля, пишет Fortune. Это решение было принято после этого инцидента, когда агент, тестировавшийся в изолированной среде без доступа к интернету, нашел способ связаться с публичным чат-ботом.
3: Кто есть кто? 212T01 – это автомобиль с названием, которое придумал калькулятор. Есть автомобильные бренды, названия которых звучат дорого. Lexus, Land Cruiser, Audi. Есть те, что звучат технологично. Lucid, Zeekr, Tesla. А есть 212. Просто 212. Как будто не автомобильная компания, а номер кабинета в районной поликлинике. Или код домофона, который хозяин забыл поменять с момента покупки. Причем модель называется T01, поэтому вся конструкция выглядит так, словно вместо машины вам выдали промышленный образец. Изделие 212, тип Т01, эксплуатация в особо тяжелых условиях. За этим совершенно бездушным названием стоит история. Современный 212 – это наследник старого Beijing Jeep 212, который выпускался в Китае еще с 60-х и был одним из местных родственников нашего УАЗика. Только новый Т01 решили нарядить в модный костюм, поставить современный салон и сделать вид, что прошлого вообще не было. Внешность здесь вообще отдельный вид китайской психотерапии. Квадратный кузов, почти вертикальные стойки, круглая оптика, огромный капот, запаска сзади, никакой аэродинамической пластики. Машина выглядит так, будто дизайнеру показали современный кроссовер и спросили: а можешь сделать наоборот? И он смог. Причем Т01 не просто изображает суровость. Это действительно рамный внедорожник с двумя жесткими мостами, подключаемым полным приводом и понижающим окружающей передачи. На бездорожье Т-01 ведет себя так, будто асфальт когда-то лично его обидел. На трассе начинает проявляться обратная сторона всей этой брутальности. Рама, мосты, высокий кузов, масса больше 2 тонн. Все это великолепно.

0: РБК в цифрах.
1: 460 километров, 29 городов и более 70 лет истории. Такова романтическая дорога. Романтише Штрассе – старейший туристический маршрут Германии. Проложенный в 1950 году для восстановления туризма после войны, он тянется от реки Майн до самых Альп. Путешественников ждут 28 замков и дворцов, включая сказочный Нойшванштайн. Архитектурное разнообразие охватывает сразу три эпохи – от Средневековья и Ренессанса до пышного рококо. Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням. В 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
2: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
3: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
2: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
1: Soft Skills.
0: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
1: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
0: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Цифровой просчет. В 1975 году инженер Kodak Стив Сассон собрал первую в мире цифровую камеру. Она весила почти 4 килограмма, записывала черно-белый снимок с разрешением всего 0,01 мегапикселя, а его сохранение занимало 23 секунды. В Kodak понимали, что технология однажды изменит фотографию, но был риск. Цифровые камеры могли уничтожить главный источник дохода компании – фотопленку и ее проявку. Вместо того, чтобы развивать собственное изобретение, Kodak еще долгие годы делала ставку на привычный бизнес. За это время цифровая фотография стала массовой, а лидерство постепенно перешло к конкурентам. В начале 90-х Kodak оставалась одной из самых дорогих компаний США, а ее рыночная стоимость превышала 30 миллиардов долларов. Спустя два десятилетия, в 2012 году, компания подала заявление о банкротстве. Kodak первой увидела будущее фотографии, но зарабатывать продолжала на ее прошлом.
0: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 вечера в столице. С новостями Артем Самойлов. Иран сохраняет надежду на дипломатию США, но не видит причин возвращаться к ней из-за поведения Вашингтона. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, Тегеран обогащает уран до 60% в мирных целях и не нарушает договор о нераспространении ядерного оружия. Иран передал США через посредников условия для открытия Армузского пролива, но Трамп их не принял. При этом американский президент ожидает новых переговоров на предстоящей неделе. Британская полиция по борьбе с терроризмом проверяет возможную причастность Ирана к инциденту авиабазы в Фэрфорд. Как сообщает Sky News, следователи отрабатывают иранский след. The Telegraph пишет, что иранские агенты могли участвовать в подготовке напрямую. Арестованы 5 подозреваемых. Авиабаза используется США для ударов по Ирану, и Тегеран ранее предупреждал Лондон о последствиях. Польша предложила разместить завод по производству комплексов «Патриот» на своей территории. По словам заместителя министра обороны страны, если строительство такого завода планируется на Украине, то его следует перенести в Польшу на безопасную территорию. Напомню, ранее Трамп не исключал передачи Киеву лицензии на производство ракет для «Патриот».

0: период, но конкретного решения пока нет. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что стране больше подошел бы военный нейтралитет. По его словам, он сомневается, что страны Европы пойдут воевать за словаков. Фицо отметил, он ничего не может поделать, поскольку Словакия состоит в НАТО и обязательства перед альянсом республика выполнять продолжит. Фицо также против отправки словацких военнослужащих в случае конфликта с Россией. Самолет «Люфтганза», следовавший из Франкфурта в Лиссабон, совершил вынужденную посадку в Лионе из-за возгорания пауэрбанка на борту. Как сообщил телеканал RTL со ссылкой на перевозчика, инцидент произошел накануне вечером. Устройство загорелось в районе одного из кресел. Экипаж поместил его в противопожарную сумку, объявил сигнал бедствия. На борту находились 198 пассажиров и 6 членов экипажа. Больше новостей на сайте РБК.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что правительство одобрило проект федерального бюджета на 2027, плановый период 2028 и 2029 годов. Так, доходы на следующий год прогнозируются на уровне выше 43 триллионов рублей с последующим увеличением почти до 48,5 триллионов в 2029. При этом расходы на следующий год запланированы на уровне в 48 триллионов 800 миллиардов рублей. Приоритетными для казны будут три направления: исполнение социальных обязательств, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны и обеспечение технологического лидерства, а также развитие инфраструктуры. Дефицит бюджета на предстоящие три года составит примерно 2%. Власти верстают главный финансовый документ с учетом базовой цены на нефти марки Urals в $50 за баррель, а при этом казна будет устойчива к различным сценариям, подчеркнул министр финансов Антон Силуанов.
2: Обеспечивается плавный выход на бюджетные правила к 2029 году. Переходный период в 2027-2028 годах предельный размер расходов превысит структурный уровень на 1,5 триллиона рублей соответственно. Продолжится укрепление и доходной базы, и устойчивость. Доля ненефтегазовых доходов будет стабильно превышать 80% всех доходов. Ненефтегазовый дефицит сократится до 5% от валового внутреннего продукта. Это минимальный уровень с 2008 года.
1: Власти при этом намерены формировать доходную часть бюджета за счет налоговых денастроек. Как сообщили в Минфине, для этого придется сделать несколько шагов: обелять экономику, бороться с серым импортом и единообразно взимать налоги с пассивных доходов граждан. Какие параметры прописали в главном финансовом документе страны, разбирался Владимир Асулов.
3: Минфин обозначил сразу несколько изменений. И одно из центральных – это распространить ставку НДФЛ на доходы от продажи имущества, дивиденды и проценты по вкладам. Причем нижний порог предлагаются оставить на уровне в 13%, а верхний – поднять с 15% до 22%. Причем ставка будет зависеть от размера дохода. Поправки не коснутся депозитов до 1 000 000 рублей и доходов участников специальной военной операции. По данным Министерства финансов, такая мера затронет не более 6% граждан. А о том, как будет работать вот эта пятиступенчатая шкала НДФЛ на пассивные доходы, в нашем эфире рассказал начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
4: Я предполагаю, принцип очень похожий на тот многоступенчатый, который применялся, когда вводился изначально механизм ступенчатой шкалы НДФЛ, когда уходили от плоской 13-процентной шкалы. Будет анализироваться за определенный период времени доход, который может получить инвестор, и вот этот доход будет, естественно, использоваться как налогооблагаемая база. Что еще важно отметить, действующие льготы налоговые, которые до этого работали и при плоской шкале, тоже сохраняются. Льготы долговременного владения, некоторые инструменты, которые предполагают льготный режим ставок или отсутствие ставки НДФЛ, в зависимости от конкретных инструментов, они остаются. По крайней мере, пока Минфин не говорит о том, чтобы эти льготы сокращались или вообще отменялись.
3: Помимо прочего, власти в новом бюджете предлагают установить для ПИФов обязанности по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Сейчас такие фонды его не платят. Кроме того, повысится ставка налога на прибыль с дивидендов, которые уплачиваются в пользу нерезидентов на счета типа С до 35%. И отдельно в главном финансовом документе прописали добывающие компании горно-металлургического сектора. Для них вводится налог в 30% на сверхприбыль. Для золота он составит 20%. И на фоне новостей про бюджет бюджет акции производителей цветных металлов, удобрений и золотодобытчиков в момент

0: Инти сильно упали. При этом их положение и без того было не самое устойчивое, подчеркнул в эфире телеканала РБК начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.
1: Этот же сектор был одним из главных пострадавших от роста курса рубля. Я здесь вижу оговорку, что в рублевом эквиваленте считаются мировые цены, поэтому здесь пока до конца не ясно, что будет иметься в виду. Но этот сектор уже в течение достаточно длинного периода сталкивался с таким жестким ударом от курса, а теперь получается, что оказывается, все было очень хорошо из-за роста мировых цен, поэтому нужно дополнительное налогообложение ввести. Сформировался некий диссонанс с национальной целью по повышению капитализации фондового рынка. У нас и налогообложение прибыли недавно выросло, ставки были подняты. Но сейчас мы видим, что и по дивидендам ставки тоже повышаются. В сумме это имеет явно негативный эффект с точки зрения стимулов для инвестиций в фондовый рынок.
0: Кроме того, Минфин хочет установить стандартный НДС в 22% для товаров трансграничной онлайн-торговли. Его будут уплачивать торговые площадки, и по замыслу Министерства финансов мера поможет выровнять условия на внутреннем рынке. Еще одно предложение – ввести таможенный сбор в 100 рублей для посылок из-за рубежа стоимостью менее 200 евро.
2: О параметрах российского бюджета на ближайшие 3 года рассказал Владимир Расулов буквально через полминуты о планах Швейцарии на ближайшие года. В Швейцария выступила против нейтралитета. В стране завершился референдум о закреплении в Конституции более строгого определения независимости страны.
3: Реклама.
4: Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе?
5: Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить.
4: 6+.
2: Швейцария выступила против нейтралитета. В стране завершился референдум о закреплении в Конституции более строгого определения независимости страны. Согласно инициативе правопопулистской швейцарской народной партии, Берн в будущем мог бы воздержаться от санкций против Москвы и сотрудничества с НАТО. Более 2/3 избирателей высказались против этой инициативы. В разговоре с Левтиной Сорокиной, ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских международных исследований на Высшей школе экономики Сергей Шейн подчеркнул, что Швейцарию трудно назвать страной, которая даже в прошлом сохраняла нейтралитет.
6: По опросам общественного мнения, противники изменений пока побеждают, там опережение двукратно. Я не думаю, что здесь состоится какая-то сенсация с точки зрения вот результатов этого референдума. И главное, что, собственно, изменения в Конституцию по вопросу нейтралитета продвигают Швейцарская народная партия, да, и консервативная организация еще за Швейцарию. И, соответственно, все остальные левые, либеральные, центристские партии, они выступают против. И вот такая коалиция устойчивая, которая все-таки выступает против, я думаю, что это тоже важный фактор, почему референдум нас не удивит с точки зрения результата.
7: Участие Швейцарии в программе НАТО, партнерство ради мира, потом так или иначе миссии в Косово и Афганистане, это вот насколько вообще оно совместимо с нейтралитетом?
6: Конечно, это с нейтралитетом несовместимо. Там есть оговорки, когда, соответственно, нейтральная страна может сотрудничать с военными объединениями, с военными альянсами, но, конечно, это не участие в программах партнерства ради мира. Комплекс факторов, который вот делает вроде бы уместным предложение вот такого референдума о закреплении нейтралитета. С одной стороны, Европейский Союз, его взаимоотношения с Швейцарией, где абсолютное доминирование Брюсселя. С другой стороны, собственный интерес Швейцарии, все-таки там есть заблокированные, да, российские активы, там есть активы физических, юридических лиц. Решить вопрос, с которыми Швейцария хотела бы, наверное, самостоятельно, а не с помощью Брюсселя. Я не говорю, что она тут же все разморозит, но тем не менее, пространство для маневра она бы хотела. И третье, это, собственно, относится к тому, что вы спросили. Все-таки Североатлантический альянс сейчас тоже не на пике. Там идут процессы фрагментации, связанные, конечно же, с лидерством Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки. Поэтому здесь, соответственно, вот такой отход от более привычной модели взаимодействия с Североатлантическим альянсом, он тоже, в принципе, выглядит логичным.
2: И еще в конце 2022 года комитет, связанный с правоконсервативной Швейцарской народной партией, предложил определиться, что все-таки означает нейтралитет. И к 2024 году инициаторы собрали более 130 тысяч подписей в поддержку идеи референдума по этому вопросу. Россия и США договорились не ограничивать работу военного искусственного интеллекта. По крайней мере, так пишет Washington Post. Источники газеты сообщили, что российские и американские делегаты обсуждали этот вопрос в конце

0: августа в отделении ООН в Женеве. Стороны работали над проектом международного документа по регулированию автономного оружия, а в результате из текста исключили ключевые пункты ограничений. К примеру, требования о предсказуемости и надежности, ну а также о том, что человек обязательно должен перепроверять выбор целей за машиной. Технологии искусственного интеллекта уже много лет активно применяются в военных конфликтах, однако этическая сторона вопроса никак не зарегулирована, отметил ранее в эфире в разговоре с Ильей Приходько военный эксперт, главный конструктор научно-производственной организации «Двина» Владимир Орлов.
1: Здесь нет какой-то тайны. Это тот же самый искусственный интеллект, но с одной особенностью. Он допущен, условно говоря, там закрытые базы, он может управлять определенными закрытыми государственными системами, и, соответственно, персонал, который работает с подобным искусственным интеллектом, он имеет определенные там формы допуска для того, чтобы работать с теми результирующими знаниями или действиями, которые производит этот так называемый искусственный интеллект. Работают они все на одних и тех же движках, по сути, просто разница в объеме информации, которая доступна для конкретной той или иной модели искусственного интеллекта и те действия, которые он может принимать.
2: Мы видим, как развивается сейчас искусственный интеллект. Понятно, что военная сфера здесь одна из первых, где подобные технологии применяются. Вообще, насколько далеко зашло, по вашей оценке, развитие ИИ в военном деле сейчас?
1: Военные — это, безусловно, атрибут любого общества, которые так или иначе впитывают в себя вершину современных технологий. Конечно, искусственный интеллект здесь не является исключением. Он точно так же приходит на службу. Да, мы, впрочем, уже и сейчас можем наблюдать применение искусственного интеллекта, например, в военных конфликтах на Ближнем Востоке, в специальной военной операции. Мы видим уже дроны летают не просто под управлением операторов, они летают на определенных моделях искусственного интеллекта для того, чтобы классифицировать цели, либо донаводить свое применение.
2: Все равно это все контролируется пока человеком, я правильно понимаю?
1: Не всегда. Вот если мы посмотрим, например, работу израильской системы «Железный купол», она давно работает уже под управлением искусственного интеллекта. Оператор не занимается конкретно управлением всей этой системы. Все эта система управляет искусственный интеллект. Оператор всего лишь либо подтверждает правильность действия системы, либо находится в дежурном режиме и наблюдает, как система ведет борьбу с теми ракетами, которые летят. И если мы посмотрим на специальную военную операцию, мы видим, активно противник внедряет систему искусственного интеллекта, например, тот же самый пресловутый «Палантир», который может анализировать определенные потоки данных и на основании потоков данных вырабатывать определенные решения на применение тех или иных средств, которые уже в последующем, конечно, применяет либо человек, либо в каком-то автоматизированном порядке. То есть системы искусственного интеллекта, они активно внедряются. Наше Министерство обороны также обратилось в это направление, и сейчас под эгидой нашего управления цифрового развития Минобороны тоже идет эта работа по созданию определенных нейросетевых моделей, которые должны упростить принятие решений нашими командирами.
2: С практической точки зрения, Владимир, здесь более чем все понятно, а с морально-этической, если можно так сказать. Вот у нас есть, например, Женевские конвенции, там сказано, как военные должны обращаться с гражданскими населением, военнопленными и прочее. Чего-то подобного для искусственного интеллекта, как я понимаю, сейчас не существует. Ответственность-то все-таки финальная на ком? На тех, кто принимает решение о применении тех или иных средств, которые построены на искусственном интеллекте. Правильно понимаю?
1: А вот здесь у нас большой пробел, поскольку для человека, будь то гражданского, будь то военного, решение, которое принимает искусственный интеллект, это в любом случае черный ящик. Существует определенная предвзятость человека перед искусственным интеллектом, то есть человек всегда считает, что искусственный интеллект принял правильное решение, нужно его выполнять. Мы примеры подобного видели, опять же, на Ближнем Востоке, когда там Соединенные Штаты по указанию искусственного интеллекта наносили удары по паркам, по школам и прочей гражданской инфраструктуре только на основании того, что искусственный интеллект посчитал, что там находятся военные. Существует определенная предвзятость. Понятие, так кто должен отвечать в данном случае? Военный, который нанес удар, разработчик, который создал эти искусственные алгоритмы, либо еще кто-то. На сегодняшний день, к сожалению, вот подобных каких-то решений их не существует. Это правовое вакуум, который появился как раз с приходом вот этих новых технологий. Есть такие понимания, человек в цикле принятия решения, человек над циклом или человек вне цикла. Сейчас у нас зачастую человек находится либо над циклом, либо вне цикла.
0: Переговоры об автономном оружии не имеют обязательной силы, тем не менее могут привести к заключению договора, если страны-участницы придут к согласию. Вашингтон Пост называют встречу в Женеве самой масштабной глобальной попыткой урегулировать использование оружия на основе искусственного интеллекта на поле боя. Мошенники начали использовать цифровой рубль для обмана продавцов. Они сообщают селлерам, что уже оплатили товар цифровыми рублями, просят перейти по ссылке и отсканировать QR-код или ввести данные банковского приложения, чтобы оплата зачислилась продавцу на счет. Но в итоге

0: деньги списываются именно у селлера. Об этом рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин. Чтобы не стать жертвой такой схемы, нужно следить за поступающими переводами средств и контролировать подтверждение платежей, рассказал Ирине Савельева, эксперт по информационной безопасности, представитель компании «Гарда» Лука Сафонов.
1: Что касается цифрового рубля, тут тоже было понятно, что, скорее всего, мошенники не оставят в стороне этот сервис. Что касается самой схемы мошенничества, здесь достаточно мало людей еще пока пользуются этим сервисом, поэтому мошенники пытаются извлечь из этого выгоду. Но если человек пользуется цифровым рублем, он как бы эту схему мошенничества сразу поймет, потому что, во-первых, если у человека не открыт счет цифрового рубля, то ему просто-напросто невозможно туда перевести деньги. Вот это самое главное стоит запомнить. Если вы такой счет не открывали, то вам туда перевести не могут деньги, соответственно, ничего подтверждать не надо. По поводу подтверждения тоже. Обычно подтверждение платежей делает тот, кто платит, как и в любых других сервисах. Поэтому подтверждать то, что вам пришли какие-то деньги, переходить по QR-кодам, ссылкам и рисовать какие-то смс-сообщения, либо какие-то пуши, тоже не следует.
2: Если покупатель использует цифровой рубль, это достаточно новый инструмент, какие еще нюансы нужно знать, чтобы не попасться на удочку мошенников?
1: Это, по сути, просто такой же счет в банке, на который вам на определенный счет приходят деньги. И, соответственно, если вы не ожидаете никаких платежей, вам вдруг туда приходят деньги, то следует уведомить об этом банк свой. Если вам должны туда что-то перевести, то, соответственно, смотреть тоже, от кого вам направлены денежные средства, чтобы вы не попались как бы в цепочку отмывания каких-то ворованных средств и так далее.
2: Если случилось непоправимое, и действительно человек попался на развод, что ему делать? Есть ли у него шанс вернуть средства?
1: Ну, есть банки, которые страхуют ваши сбережения и вклады, есть эти услуги, соответственно, по ним, я думаю, можно вернуть. А так, в любом случае, надо уведомить как минимум банк. Я думаю, дальше они проконсультируют. Там, возможно, стоит писать заявление в правоохранительные органы и так далее.
0: В августе глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предупредил, что мошенники на фоне внедрения цифрового рубля могут предлагать за его использование так называемые льготы. На этой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что россияне уже открыли почти 200 тысяч счетов в цифровых рублях. Такой платежный инструмент стал доступен для массового пользования 1 сентября. Уже через 3 дня Госдума начнет работу в обновленном составе. Первое пленарное заседание 9-го созыва состоится 30 сентября в 10:00 в соответствии с указом Владимира Путина. Предвыборный период завершился. Но вот у депутатов действительно есть одно важное сражение впереди за просторный кабинет. В течение месяца избранники должны распределиться по Госдуме. И красивый офис с видом на Кремль, как в фильме «Жмурки», достанется не всем. Кроме того, на кону служебные квартиры, которые депутат предыдущего созыва обычно не спешат освобождать. Как забраться на этаж повыше, что еще входит в соцпакет, герой программы «Да или нет», преподаватель курса «Законотворческий процесс» в Высшей школе экономики Павел Склинчук, который больше 10 лет проработал в Госдуме на должности помощника и консультанта депутатов. Надежда Сережкина, несмотря на годы работы в парламентском пуле, нашла чему удивиться.
3: Да или нет?
4: Вы, допустим, выиграли выборы. Поздравляем. Так. Что дальше? Что депутат делает в первые 24 часа?
5: Наверное, празднует. А когда праздничная эйфория проходит, то, конечно, затем ему нужно будет получить атрибуты депутатства. Это значок и удостоверение. Удостоверение выдает Центральная избирательная комиссия, а значок – аппарат Государственной Думы.
4: Диспансеризацию нужно проходить.
5: Ну, на самом деле, он прикрепляется к поликлинике управделам президента. Он получает возможность посещать санатории.
4: Сейчас меняется состав Думы. Насколько быстро проигравшему депутату нужно собрать свои вещи и освободить рабочее место? Есть регламент?
5: Кабинет обязан освободить в самое короткое время, до первого заседания. А вот что касается квартир служебных, то там могут проживать и семьи самих депутатов. Есть случаи, когда очень долго депутаты не спешат покидать квартиры, поэтому здесь аппарат Госдумы на первое время заказывает специально гостиницу для того, чтобы, ну, иногородние депутаты могли переехать уже в Москву буквально там на следующий день после получения удостоверения. В целом, наверное, к ноябрю месяцу уже все рассядутся по кабинетам.
4: Совсем ли хватает кабинетов? Потому что депутатов 450. Есть 450 комнат?
5: Помещения, конечно, есть, но они, конечно, не тех масштабов, как, наверное, это

0: должно соответствовать статусу федерального депутата. Если это спикер, его заместитель, председатель комитетов, то, конечно, это, ну, чуть побольше. Там есть отдельная приемная. А вот что касается обычных рядовых членов комитета, то они сидят в помещении где-то 6 на 3 квадратных метра вместе с помощником. То есть условия достаточно спартанские.
1: Павел, а что считается думским люксом? Я не знаю, окно с видом на Кремль, верхний этаж, нижний этаж?
0: Ну, думским люксом считается кондиционер, поскольку там одно здание построено в 30-е годы, другое в 70-е. Летом там очень жарко, а зимой очень холодно. А что касается вида, это обитатели старого здания на Охотном ряду. Там действительно можно усмотреть площадь. Для кого-то это Красная площадь, ну а для кого-то это Лубянка, новая площадь, кому что ближе. Те, кто заседают в новом здании, а таких большинство, это Георгиевский переулок, дом 2, там 15 этажей. Ну, они в основном видят обзор Москвы, вот как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда выходил царь на балкон и говорил «Лепота». Вот примерно то же самое депутаты верхних этажей могут увидеть.
1: А как туда попасть? Кому нести плитку Бабаевского, чтобы получить кабинет с видом?
0: Ну, плиткой Бабаевского вы точно не отделаетесь. Идет распределение по комитетам, то есть комитет там по Дальнему Востоку, например, там на 10 этаже вместе с комитетом по Финрынку, комитет по экологии там на 6. Ну вот, соответственно, куда депутат входит, то кабинет где-то в тех же краях ему и дадут. Плюс нового здания еще в том, что там 8 лифтов, и депутатам меньше нужно ждать в очереди, чтобы подняться до этажа. И когда заседание пленарное заканчивается, это, как правило, там 4 или 5 часов без перерыва, многие депутаты просто хотят размять ноги и идут по лестнице до своего кабинета, и это прям выглядит довольно-таки мило. Ну, знаю, что у многих депутатов в кабинетах есть свои штанги, гантели, у кого-то там массажное кресло, кто в возрасте преклонном.
1: Есть слух о том, что верхние этажи, может быть, не очень, потому что крыша может протекать.
0: Крыша протекала, это факт в самом зале пленарных заседаний. Это ангар, который построили в спешке вот в начале 90-х. Конечно, это помещение для того, чтобы там заседали 400 человек, оно не приспособлено. Можно видеть на фотографиях в интернете, как депутаты зевают, постоянно подтягиваются. Это как раз кислородное голодание. Там нет естественной вентиляции, освещения, в общем, жуткий свет, акустика, и поэтому физиологически сложно вытерпеть. А в старом здании на верхних этажах однажды туда залетала летучая мышь. Но ее потом сотрудники фракции ЛДПР куда-то выпустили в окошко.
1: Быть депутатом тяжело, да или нет?
0: Однозначно да, но приятно.
2: Да или нет?
3: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. Президент Сербии Александр Вучич объявил об отставке, выступая в здании генерального секретариата, передает Сербия Данас. Вот буквально процитирую президента: «Сколько бы мы ни делали, я знаю, что мы сделали много ошибок, и я их сделал. Я благодарен гражданам, которые дважды оказали мне огромное человеческое доверие, тем самым возложили на меня высший долг и ответственность, которую только может получить человек». Так говорит Вучич. Сейчас сказать хочет несколько слов о новой главе, которая ждет Сербию, и о том, что это такое. Напомню, Александр Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году, в 2022 был переизбран на второй срок, который истекает весной 2027 года. К другим заметным новостям уходящей недели. Форт Боярд на Атлантическом побережье Франции откроют для туристов в 2028 году. Именно тогда завершится его масштабная реставрация, пишут французские СМИ. Сейчас знаменитый форт почти разрушен из-за эрозии морских волн. На его восстановление власти выделили более 10 миллионов евро. Специалисты укрепляют фундамент, реконструируют волнрез и гавань причала. Всемирную известность крепости принесло одноименное французское телешоу. В России оно вышло в эфир в 1998 году и транслировалось до 2021 года. В нем принимали участие различные знаменитости, среди которых фигуристы Евгений Плющенко, гимнастка Алина Кабаева, телеведущая Дана Борисова, актер Александр Домогаров и другие. Эксперт моды и участник «Форт Боярд» 2012 года Влад Лисовец поделился с радио РБК своими впечатлениями от игры. Спойлер: он хотел бы вернуться туда снова.
0: Это одно из самых ярких

0: событий в моей жизни. Это невероятное ощущение. Ты и ребенок, и взрослый, и воин, и спортсмен. Во-первых, само по себе расположение фантастическое. Во-вторых, все эти препятствия. В-третьих, командная игра. В общем, если бы была возможность отправиться еще раз, конечно, я бы молил Бога, чтобы мне не попалась высота. Я бы, наверное, точно съездил бы второй раз и сыграл, потому что ты абсолютно отключаешься. Кстати, когда я поехал туда, я именно поэтому и поехал, потому что у меня был кризис 40-летний, кризис возрастной, и мне нужно было как-то вот себя взбодрить, перевернуть. Благодаря Форту Боярд я вернулся, мне кажется, все-таки другим человеком, уже более спокойным. Поэтому я бы рекомендовал всем это сделать.
1: Строительство Форта Боярд началось еще в 1801 году по приказу Наполеона, завершилось в 1857. То есть это не декорации для игры, как многие думали, а настоящий морской форт у берегов Франции. Изначально он был нужен для защиты военно-морской базы в Рашфоре, но к моменту завершения строительства форта уже успел устареть и оказался бесполезен.
2: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
3: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
4: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
5: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
4: Что это было? В эфире.
6: Ничего не изменилось в этом смысле со времен старых промышленных революций. Ну, как, наверное, все наши там слушатели знают историю, что когда появились автомобили, то, например, в Лондоне в один момент был издан такой закон, что перед машиной должен идти человек.
7: Да-да-да.
6: Перед машиной, да, как бы, и там каким-то флажком размахивать, значит, предупреждая, что за ним едет машина.
7: Потому что машина слишком опасна, и нужно...
6: Она очень опасна, должен быть человек, который говорит, на самом деле, очень похоже, как бы, в существенной мере на том, на тактике развития искусственного интеллекта. То есть, когда искусственный интеллект какого-то агента внедряет в компанию, то все вначале говорят, давайте впереди не пустим этого человека с флажком, который будет говорить, за мной идет агент искусственного интеллекта, да? Ничего не изменилось, потому что человек боится неизвестного, человек боится непонятного.
4: Старший вице-президент Сбера Андрей Белевцев в программе «ИИ в деле».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.

21.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Александр Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии. Ранее он заявлял, что примет участие в кампании к досрочным парламентским выборам, назначенным на 25 октября. Накануне Вучич провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Удары беспилотников «Герань» по центрам обработки данных, предоставлявшим интернет ВСУ, отправили украинских военных в цифровой детокс, сообщила Минобороны России. Как говорится в публикации ведомства, режим принудительный. Сегодня российские войска нанесли поражение центрам компании «Омега-Телеком» и «Киевстар». Оба предприятия предоставляли услуги высокоскоростного интернета для украинской армии. У базы «Ферфорд» в Британии задержали 5 человек, которых подозревают в подготовке теракта. Дело ведет антитеррористическая полиция. СМИ пишут о возможном иранском следе. США используют эту базу для ударов по Ирану. Ранее Тегеран грозил Лондону последствиями. Трамп говорит, что целью было нанести ущерб американцам. Отклонение инициативы на референдуме не означает отказ Швейцарии от нейтралитета, заявил глава МИД Иньяцу Кассис. По его словам, страна была нейтральной вчера, остается сегодня и будет в будущем. Граждане кантона решили не закреплять в Конституции более жесткие рамки. Кассис отметил, нейтралитет никогда не был застывшим, он адаптировался к международным реалиям то жестче, то мягче. Старое бабье лето ожидается в Москве на предстоящей неделе, как

0: Сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Прогнозируется солнечная погода и до плюс 18 градусов. В ночь на понедельник пройдет небольшой дождь. Утром возможен туман. Во вторник ожидается хрустальный ясный день без ветра. В следующие выходные возможны легкие заморозки в Подмосковье. По словам синоптика, старое бабье лето будет продолжительным и перейдет в золотую осень. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев и одна из самых заметных новостей уходящей недели. Алишер Усманов и Михаил Фридман вышли из-под европейских санкций, но остались в американском черном списке. Мы узнали, как Михаил Фридман смог выйти из-под санкций. Особенности работы над этим кейсом радио РБК рассказал партнер адвокатского бюро Дякин Гарцунян и партнеры Вадим Ванукайнин, который представлял интересы миллиардера. Сможет ли он теперь открыть счет в Европейском банке? Какого размера была команда юристов? Открылось ли окно возможностей для других подсанкционных бизнесменов? Все подробности выяснил наш коллега Алексей Орлов.
2: Вот санкции с Михаила Фридмана сняли, и, насколько мы понимаем, процедура такова, что теперь он получает возможность снова воспользоваться своими активами, которые были заблокированными. Насколько это соответствует действительности, и если да, то спустя какое время он сможет получить доступ к этим активам?
3: Нет, ну, с точки зрения именно санкционного права, документы о снятии санкций, они уже выпущены официальным органом Европейского Союза, то есть оснований для дальнейшей блокировки нет, и оснований ограничивать его права тоже у Европейского Союза нет. С правовой точки зрения, по крайней мере, доступ к активам он восстановлен.
2: То есть вот прям сразу, как только его фамилию вычеркнули из этого списка, автоматически европейские банки ему дают возможность ими пользоваться, получается?
3: Я не могу сказать, есть ли какая-то процедура именно по снятию внутренних ограничений с точки зрения написать письмо в банк или связаться с менеджером. Но вот с точки зрения права ЕС оснований для каких-либо ограничений уже нет. То есть, может быть, где-то какие-то технические шаги надо предпринять, но это формальность.
2: Сколько человек было в вашей команде, которая работала над этим кейсом, и, может быть, вы привлекали коллег из других стран?
3: Ну, конечно, команда очень масштабная, достаточно большая, международная, в которую входили как бы и наша юридическая фирма, английские баристеры, адвокаты, европейские адвокаты, которые в том числе и представляли позицию в суде ЕС и прорабатывали санкционные аргументы в инвестиционных арбитражах. В общей сложности над разными аспектами дела работали порядка, я думаю, 30 юристов в разных юрисдикциях, которые вот день и ночь защищали интересы Михаила Фридмана.
2: Очень часто же все это измеряется в томах, да? Вот сколько томов вы собрали?
3: Международный арбитраж перешел на электронную систему документооборота, поэтому, как в российских судах, там томов дела нет. Но, конечно, это очень большой объем, это тысячи, может быть, даже десятки тысяч приложений различных документов. Сами правовые позиции — это документы по 200-300 страниц.
2: Ну, если я вас попрошу в гигабайтах тогда оценить, сможете?
3: Навскидку я бы сказал пару терабайт, может быть. По поводу процедуры, это была не одна процедура, это была сразу последовательно юридическая работа по нескольким направлениям. Во-первых, Михаил Фридман инициировал международное инвестиционное разбирательство по инвестиционным соглашениям против Люксембурга и Нидерландов. Он утверждал, что меры, в частности санкции, они являются нарушением стандартов защиты инвестиций, они приравниваются к экспроприации, а за экспроприацию полагается выплата справедливой компенсации. И, во-вторых, Михаил также последовательно добивался отмены санкций в суде ЕС, то есть конкретно оспаривал правомерность введения санкций в органах Европейского Союза. Да, и там был очень важный этап. В апреле 2024 года суд ЕС удовлетворил его заявление, признал, что акты о включении его в санкционные списки с февраля 2022 года по март 2023 года были неправомерными, пришел к выводу, что у Совета ЕС не было достаточно доказательств, и в последующих продлениях также Совет ЕС не обосновал включение Михаила Фридмана в списке.
2: Смотрите, насколько мы понимаем из публикации вот западной прессы, вы подавали иск против Люксембурга о незаконной заморозке активов. При этом рассмотрение этого дела продолжается. Как связаны вот это судебное разбирательство против Люксембурга и отмена санкций?
3: По информации, опять же, которая была в международной прессе, исключение было поддержано, в частности, Люксембургом. Но, опять же, же СМИ связывают позицию Люксембурга в рамках обсуждений, продлять ли санкции в отношении Михаила Фридмана именно с этим иском на 16 миллиардов долларов, который инициировал Михаил. То есть это не какое-то прямое следствие, да, но по сообщениям дипломатов это был одним из факторов принятия этого решения. Само разбирательство автоматически не прекращается в связи с снятием санкций, оно в данный момент является текущим, но, конечно, это тоже один из элементов, который будет учтен при формировании стратегии по делу и при

0: дальнейшем развитии арбитража. И мы с коллегами, с нашей юридической командой, конечно, формируем стратегию сейчас, как снятие санкций отражается на дальнейшем развитии дел. Да, ну и, конечно, положительное участие Люксембурга в процессе по снятию санкций — это один из факторов, который мы рассматриваем. Но, как я уже сказал, разбирательства, они продолжаются.
1: А Нидерланды тогда, вот вы упомянули их, они какую тогда роль играют в этом деле?
0: Нидерланды также являются ответчиком в параллельном деле. Как бы информация дипломатов, какое участие принимали Нидерланды в рамках переговоров, продление или не продление санкций, не было. Но опять же, поскольку решения Советом ЕС принимаются единогласно, то есть они должны быть либо поддержаны, либо сторона должна воздержаться, очевидно, что Нидерланды не возражали против непродления санкций на итоговом голосовании.
1: Как вы думаете, сколько еще может продолжаться вот это дело против Люксембурга и Нидерландов?
0: Не могу сказать, опять же. Во-первых, это сложно прогнозируемый процесс. Наверное, в мировой практике они продолжаются примерно от 5 лет, дела такого масштаба, может быть, 3-5 лет.
1: Можно ли ожидать каких-то аналогичных решений для российского бизнеса, который, ну, наверняка попробует доказать свою правоту по вашему пути и по вашей процедуре?
0: Что касается каких-то похожих дел, или можно ли это считать прецедентом, здесь сложно говорить, поскольку санкционные споры, инвестиционные споры, они всегда очень фактоориентированы. И автоматически сказать, что это означало бы применение к другим спорам, нельзя. Но вместе с тем, это хороший пример, что активная позиция инвестора, последовательное использование разных механизмов защиты в разбирательстве ЕС, в инвестиционном арбитраже, это фактор, который может привести к важному практическому результату. Ну, с исторической точки зрения, Михаил Фридман один из первых, кто инициировал подобный процесс. И мне известно, что многие бизнесмены как бы смотрели на перспективы этого разбирательства, оценивали. Не могу сказать о стратегии каждого из них, но это был флагман практики международного инвестиционного арбитража, на который все смотрели.
2: Евросоюз 22 сентября снял ограничения еще с одного российского бизнесмена, Алишера Усманова. Его, как и Фридмана, внесли в санкционный список в 2022 году. Решение обосновали тем, что миллиардеры играют значимую роль в российской экономике и имеют связи с Кремлем. Оба бизнесмена оспаривали санкции на протяжении нескольких лет. Сняв персональные ограничения с Усманова и Фридмана, Евросоюз продлил их против России еще на 3 года.
3: Реклама. Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+.
2: Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку. Об этом он объявил во время обращения к нации. По словам Вучича, он благодарен гражданам страны за дважды оказанное доверие на позиции главы государства. Исполняющим обязанности главы государства теперь станет спикер парламента, бывший премьер-министр Ана Брнабич. Ранее у резиденции президента Сербии в Белграде собрались его сторонники. В руках у собравшихся были плакаты с надписью «Вучич – отец нашей нации». В разговоре с Алевтиной Сорокиной ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель подчеркнул, что этот шаг со стороны сербского лидера – попытка справиться с силами оппозиции на предстоящих выборах в октябре.
4: Вучич хочет пересесть с кресла премьера, чтобы остаться у власти. Точнее, чтобы власть осталась у него. Какой пост он будет занимать, президент или премьер, это вопрос уже 10-й. Поэтому ему надо оставить пост президента и включиться в избирательную кампанию. Что он, собственно, будет делать? Есть еще один тонкий момент. Если бы он досидел до конца мандата, там в силу разных процедурных вопросов и конституционных необходимо было объявлять президентские выборы. На президентских выборах у них нет кандидата нужного, которого можно было протащить. К оппозиции такой кандидат может появиться. Поэтому ему надо было провести парламентские выборы сначала, а потом уже президентские.
5: Может ли усилиться давление ЕС на Сербию после ухода Вучича с президентского поста, учитывая, что для Брюсселя Вучич такой европейский политик с черной меткой по-своему?
4: Ну, у него таких политиков с черными метками полно. Так что вопрос не в этом. Я думаю, что сейчас Европейский Союз в первую очередь озабочен тем, что в оппозиционной среде нет никого, на кого можно было сделать ставку. Нету там лидера. Лидера с репутацией там нету. Выиграет выборы. Поэтому Европейский Союз будет менять случай. Что, собственно, он уже де-факто продекларировал.
5: А вот тактика Вучича, вот он сейчас идет на этот шаг. Попытка балансировать между всеми. Попытка усидеть одновременно на всех стульях. Она все-таки оправдает себя в итоге или нет?
4: Вот это и мы и увидим. Напомню такой исторический анекдот. Когда шла битва при Ватерлоо, небезызвестный Талейран, министр иностранных дел Наполеона Бонапарта и тайный агент российского правительства.

0: разъезжал в своей карете вокруг, как говорится, поля битвы, не приближаясь к нему. И когда, наконец, стих грохот пушек и зазвонили колокола, старый растрига и безбожник истово перекрестился и сказал: «Слава Богу, мы победили». Его адъютант, сбитый с толку, спросил: «Да кто же победил, князь?» «А это мы сейчас узнаем».
1: Полномочия Вучича на втором президентском сроке должны были закончиться 31 мая 2027 года. Напомню о планах досрочно уйти в отставку. Вучич говорил в течение последних 2 лет. Все началось после протестов из-за обрушения навеса вокзала, и в результате трагедии погибли 16 человек. Реакция на трагедию переросла в антиправительственное движение под названием «Студенческий список». В январе 2025-го она добилась отставки премьер-министра Милоша Вучевича. Сайты для поиска работы смогут запрашивать данные о соискателе из госуслуг. Это следует из распоряжения правительства, с которым ознакомился РБК. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Так, в частности, HeadHunter получит доступ к электронной трудовой книжке, данным об образовании и водительском удостоверении. Таким образом, сервис в автоматическом режиме сможет создавать резюме кандидата и сверять опыт. Отмечу главное, все добровольно. Если соискатель своими данными делиться не хочет, то можно и по-старому. Новый инструмент будет полезен при устройстве на массовые вакансии. В остальном лучше создавать актуальное резюме вручную. Такое мнение в беседе с Ильей Приходько выразил основатель и генеральный директор HR-агентства Favorite Partners Наталья Дубинникова.
2: Эффект будет неоднозначным, очень много нюансов, потому что и рекрутмент, он разный. То есть если говорить про массовый подбор, где очень много откликов всегда приходит на позицию, то для рекрутера, конечно же, это будет таким серьезным подспорьем. Когда уже одобрен опыт, когда мы уже точно знаем, что человек действительно работал на том или ином месте, у него есть стаж, водительское удостоверение к нужной категории и так далее, то, наверное, да. И, честно говоря, я думаю, что в ближайшем будущем это может быть даже хорошим конкурентным преимуществом, потому что, выбирая между человеком согласованным опытом, подтвержденным и неподтвержденным, рекрутер будет, конечно же, выбирать в первую очередь людей, где все понятно.
3: То есть для работодателей понятно, здесь скорее плюсы, а для тех, кто ищет работу?
2: Я бы говорила про массовый рынок отдельно, потому что для них, наверное, да, для другого будет серьезное ограничение. Например, трудовая книжка все-таки подтверждает, где человек работал, но она ничего не говорит о том, как он работал. И если мы представим 2 человека, которые занимают 5 лет позицию коммерческого директора, один просто занимает кабинет, а другой увеличил прибыль, построил команду, вывел компанию на новые рынки, например, то на госуслугах оба этих человека будут выглядеть примерно одинаково. Поэтому для профессионального отбора все равно это такой дополнительный слой верификации. И точно не замена интервью, не замена рекомендациям, кейсам, оценкам результатов. Плюс еще есть люди, у которых сложная карьерная история. Электронная трудовая книжка же, она подтверждает только факт официальной работы, не весь профессиональный путь. И будут люди, которые несколько параллельно ролей вели, у которых была работа по договорам и так далее. То есть эти люди, которые в эту категорию вообще не вписываются. Ну и плюс, опять не будем забывать, что есть люди, которые принципиально осторожны с персональными данными, которые не из-за того, что у них что-то там не так, но просто боятся утечки, потому что сейчас такие времена.
3: Ну да, здесь многие 10 раз подумают, передавать ли куда-то данные, тем более сайту по подбору вакансий. А как вы считаете, может ли получиться, что в будущем работодатели будут отдавать приоритет именно тем, кто верифицировался таким образом через госуслуги, то есть среди соискателей будет некое неравное положение? Может быть, не во всех отраслях, но в некоторых?
2: На массовые позиции, возможно, да, потому что это удобнее. Но если мы говорим про какие-то более сложные позиции, более техническая экспертиза будет нужна и так далее, тогда, конечно же, это не будет являться первым приоритетом. Но мне еще хочется отметить, что сейчас очень много почему-то проверок для соискателей, и мне кажется, что если бы что-то было для работодателей, было бы тоже неплохо, потому что мы видим, что много схем мошенничества, в том числе работодателей фейковых. И если бы вот в эту сторону посмотрели, мне кажется, только все бы выиграли от этого.
3: Наталья, вот представим такую ситуацию. Вы топ-менеджер, к примеру, и будете искать работу, ну, например, на таком сайте, который предлагает некий список вакансий. Вы бы позволили госуслугам получить доступ к вашему профилю на HeadHunter и синхронизировать данные, таким образом большую картину о себе дать или нет все-таки?
2: Нет, я против всей этой информации, потому что действительно сейчас не так спокойно. И давая доступ на какое-то время, опять же, на какое время, очень много нюансов. Я бы работу искала по-другому. И, конечно же, не давала бы возможность привлекать стороннему ресурсу мои персональные данные.
3: Вы знаете, я скорее согласен с вами в этом вопросе. А как много вообще тогда те, кто на рынке ищет работу, готовы будет будет дополнительные сведения о себе подгружать из госуслуг, как считаете?
2: Возможно, на какие-то простые позиции. Это, конечно, с одной стороны, упрощение с точки зрения шаблона заполнения этого резюме.

0: Ну, потому что у многих людей его даже нет, они даже не знают, как его писать. И когда подгружается все автоматически, многим просто проще. Ну, как бы это не хорошо, не плохо. Работодатель видит полную картину, здесь выигрывает. Но если мы говорим про более технические позиции, более высокого уровня, то, конечно же, это не будет являться никаким серьезным аргументом для того, чтобы рассмотреть этого человека.
1: Наши слушатели спрашивают, означает ли все это, что не нужно больше составлять идеальные резюме, то есть обращаться к HR-агентствам?
0: Обращаться к агентствам или делать это самостоятельно, потому что сейчас очень много информации нужно, потому что все равно резюме — это некий путь, некий опыт. А если любой человек претендует на какую-то конкретную роль, мы же не пишем весь свой опыт, мы пишем только то, что имеет отношение к будущей роли. И это очень важно. Я это называю упаковкой опыта, когда мы ничего не привираем, но опыт, за 10 лет мы же не напишем на двух листочках бумажки А4, правильно? Все равно будем писать только то, что будет иметь отношение к делу. Поэтому это две реальности, которые имеют право на существование.
1: Некоторые наши слушатели переживают вот по какому поводу. Некоторые в резюме искусственно занижают, например, свой возраст для того, чтобы попасть в выборку HR-ов, которые сидят тоже на этих сайтах, а потом приходят на собеседование, уже там выясняется, что сотрудник старше, чем хотел казаться, но сам факт уже собеседования состоялся, и начался разговор о дальнейшем трудоустройстве. Теперь, получается, если данные будут подгружаться из госуслуг, уже не получится где-то слукавить, где-то каким-то образом показаться выгоднее, чем ты есть на самом деле.
0: Конечно, если данные будут подгружаться, то там ничего не скажешь, и возраст будет виден, но почему-то очень много говорят сейчас про возраст, хотя это нарушение трудового законодательства. Не имеет работодатель права отказывать по возрасту.
1: Собственно, поэтому люди идут на эти ухищрения.
0: Да. Работодатель почему-то смотрит все равно на возраст, потому что есть очень много нюансов. Я могу сказать, что у меня больше 20 лет практики в рекрутменте, и бывает в 25 лет настолько уставшие люди от всего, а 45-50 очень активные, драйвовые, да плюс у них еще и опыт за спиной колоссальный, которые могут быть хорошим наставником для молодых коллег. Поэтому все равно здесь надо смотреть на персонале, а не на возраст. И мне кажется, что порой даже через рекомендации заходить в какие-то компании лучше, потому что про тебя могут рассказать. И это сделает человек, а не просто страничка на каком-нибудь работном сайте, заполненным шаблоном резюме. Поэтому я прям настаиваю, что резюме должно быть собственное, свое, отражающее именно вашу экспертизу, а не просто то, что предлагает какой-то набор сделать на работном сайте.
1: Многие слушатели пользуются моментом, пока вы у нас в эфире, спрашивают, правда ли, что работодатели не смотрят ни на что, кроме последнего места работы, и весь профессиональный опыт зачастую в 1,5-2 десятка лет их не очень интересует?
0: Интересует последние 5, максимум 7. Это правда, потому что экспертиза, которая была 15-20, она уже нерелевантна. В большей степени даже вот последние 5 лет они больше актуальны, потому что человек знает, как это делает, что он делал. Это те знания, которые он будет использовать на новом месте работы. Для работодателя именно поэтому важно, а не то, что 20 лет назад я работал где-то кем-то, там уже мы никто не помним, чем мы занимались, и мы уже совсем другие.
2: Эксперимент по авторизации через единую систему идентификации и аутентификации проходит в России с апреля 2021 года. В сентябре правительство расширило перечень целей и сведений, которые пользователи могут передавать электронным площадкам через госуслуги. Помимо HeadHunter в список вошли также Авито, Яндекс, Озон и ВК. Медиасделка века близка к завершению. Генпрокуроры 12 американских штатов на уходящей неделе достигли соглашения с кинокомпанией Paramount. Теперь она может купить Warner Brothers. Антимонопольный иск против этой сделки готовы отозвать. В обмен на это Paramount должна выполнить ряд условий. Среди них, к примеру, обязанность выпускать по 30 фильмов в год в течение 2 лет, а еще гарантировать редакционную независимость CBS News и CNN. Подробности сделки собрала Яна Ритунская.
3: Многие обозреватели указывают, что сумма сделки вполне может оказаться неподъемной для Paramount. Я напомню, что стриминг-гигант первым собирался покупать активы Warner Brothers, и получается, довольно внушительная сумма. При этом, как отмечают кинообозреватели, каким образом эти инвестиции будут, скажем, отбиваться, пока непонятно, потому что рынок постоянно меняется, и учитывая, что Paramount теперь будет выходить на стриминговые платформы в том числе, вернее, вполне конкретная платформа HBO теперь оказывается в его владении, совпадениях. Там довольно часто меняется предпочтение аудитории. Буквально из сезона в сезон могут закрывать проекты, которые, казалось бы, были довольно перспективными. Какие еще есть обязательства для Paramount? Они теперь будут обязаны инвестировать в американское кинопроизводство. То есть от них добились, что в течение следующих 2 лет они должны снимать по 30 фильмов в год, то есть в сумме 60. И далее еще в течение 3 лет по 32 фильма в год. Придется вкладывать значительные деньги в это производство. С другой стороны, вероятно, у нас появится интересное малобюджетное кино.

0: Но так считает киноэксперт и зам главного редактора «Московских новостей» Даниил Радштейн.
1: Очевидно, что Paramount попытается для выполнения этой квоты ограничить бюджет у тех или иных картин, но это не обязательно является проблемой, потому что в целом мы видели в этом году успешные выступления в сегменте низкобюджетных фильмов, например, хоррор-обсессия в среднебюджетных, типа «Закулисье реальности». Мы видим в целом перформанс, например, А-24. Это создает условия для творческой стрельбы картечью. Можно пробовать разные вещи, можно вкладываться в интересные идеи, в перспективных молодых режиссеров.
0: Теперь кажется, что для сделки никаких преград не осталось, потому что уже получили одобрение стороны от Минюста США, от Евросоюза, от ряда других стран. Даже с гильдиями удалось договориться, с гильдией сценаристов, например, в частности, которые переживали, что последует масштабное увольнение. Вот теперь и этот иск от генпрокуроров тоже улажен. Теперь нужно закрывать сделку. Сделать это должны до октября.
2: Отмечу, что у Paramount есть серьезный стимул не тянуть с закрытием сделки, если этого не случится до конца сентября. Компания будет каждый квартал платить 650 миллионов долларов неустойки. Итоги сделки Paramount и Warner Brothers к данному моменту подвела Яна Ритунская. Полкило мяса и две чашки кофе в день. Нет, это не моя зарплата на радио РБК. Столько продуктов приходится на одного гостя российского отеля «Все включено». Такие подсчеты приводит Ассоциация туроператоров России. Согласно исследованию, за день один человек также съедает примерно 700 граммов овощей, около 250 граммов фруктов и ягод, а также 340 граммов молочных продуктов. Система All Inclusive все больше развивается в мировом отельном бизнесе, потому что люди хотят понимать свои траты на время отдыха, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан.
3: Каких-то 15 лет назад в России было всего 4 отеля по этой системе, а сейчас уже больше 200. Вот вам, пожалуйста, насколько и дальше будет расти в России это. И это растет в Тунисе, это растет в Африке, уже многие отели переходят на «Все включено». Шри-Ланка, Индия. Это не только, как многие думают, Турция или там Египет. В Израиле уже появились отели по системе «Все включено». То есть это система, которая достаточно плотно заходит на все рынки, потому что люди хотят понимать свои траты. В Европе все больше и больше, в Испании открывается, на Кипре, в Греции, даже в Италии, казалось бы, оплот высокой кулинарии, в Италии появляются отели, по системе «Все включено». Поэтому мы всегда говорим своим турецким коллегам, не надо пугать российский рынок, да и другие рынки, что вы отойдете от системы «Все включено». Вы сразу потеряете примерно 60% рынка российского, потому что россияне поедут в тот же Египет или в Арабские Эмираты. В Арабских Эмиратах все больше и больше отелей перешли на систему «Все включено». Совсем недавно этого не было, а сейчас уже большинство отелей в Эмиратах работает по этой системе.
2: В России летом 2026 года отдых формата «Все включено» предлагали порядка 130 отелей.
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Джоли Гранд Бистро» на Пресне. Французское бистро с московским размахом. Легко, элегантно и немножко театрально. Ресторан занял историческое здание фабрики братьев Мамонтовых. У входа резной фасад кондитерской и цветочная лавка. Словно маленькую французскую улицу спрятали внутри старой Москвы. Дальше два уровня, арочное окно, потолки высотой почти 12 метров, торжественная лестница и открытая кухня. Много света, воздуха и деталей. Росписи по мотивам Анри Руссо, растительные светильники и текстиль с орнаментами Уильяма Морриса. За французскую кухню отвечают Виктор Кислинский и выпускник «Кордон Блю» Вадим Борисихин. Их формула – французская классика, без тяжести плюс современная европейская техника. В меню – блюда, которые не требуют расшифровки. Тартары, салаты, паста, рыба и мясо. Все знакомо, но собрано аккуратно, легко и с парижской интонацией. Что здесь брать? Утку конфи. Это беспроигрышная классика. Еще закажите улиток эскарго, нисуаз со свежим тунцом на гриле и паштет из стерляди. Французская кухня во многом держится на бульонах и соусах. И тут особенно круто поработали с базой. При этом есть близкие нам русские интонации. Например, рядом с луковым супом в меню стоит уха, тоже построенная прежде всего вокруг хорошего бульона. Отдельная глава – десерты Андрея Сокольникова. Золотой орех, медовик и тарт с земляникой. Классика.

0: которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтепереработчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин.
3: Сейчас я пытаюсь осилить 800 страниц книжки про реформацию, так что это не художественное чтение, поэтому идет медленно. Это самое большое структурное изменение в истории Европы за последние 500 лет. Надо хорошо про него знать. У нас в школе про реформацию рассказывают хуже и в более усеченном виде, чем следовало бы. Прочитав половину, в этом глубоко убедился.
2: Дермот МакКаллах. «Реформация. Разделение Европейского дома в 1490-1700 годах». Слово «кризис» ведет свое происхождение из греческого языка, где оно означало «решение». Мы уже сталкивались с одним из важнейших решений, принятых в кризисные 1618-19 годы. Дордрехтский, или по-другому Дордский, синод закрепил за голландской реформаторской церкви приверженность радикальной версии кальвинистского учения о предопределении и утвердил ее в качестве стандарта для реформатских протестантских церквей в целом.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.
4: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
5: С обзором главных событий Артем Самойлов. США и Иран проведут очередной раунд непрямых переговоров в начале недели. Как сообщает Таксиус со ссылкой на источники на Ближнем Востоке, катарские посредники продолжают челночную дипломатию. В понедельник они проведут отдельные встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткофом. Ранее Трамп заявил, что ожидает новых переговоров с Ираном на новой неделе, но отметил, что сделка, которую хочет Тегеран, его не устраивает. У базы «Ферфорд» в Британии задержали 5 человек, которых подозревают в подготовке теракта. Дело ведет антитеррористическая полиция. СМИ пишут о возможном иранском следе. США используют эту базу для ударов по Ирану, а ранее Тегеран грозил Лондону последствиями. Трамп говорит, что целью было нанести ущерб американцам. Александр Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии. Ранее он заявлял, что примет участие в кампании к досрочным парламентским выборам, назначенным на 25 октября. В минувшую субботу он провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Еврокомиссия призвала страны ЕС принудительно сократить потребление газа и электричества. Как сообщает «Политика» со ссылкой на письмо еврокомиссара по энергетике министрам энергетики, ограничение спроса должно продлиться столько, сколько потребуется. В условиях ограниченного предложения и высокой волатильности цен принудительное снижение спроса может сдержать цены. Конкретных сроков ЕК не называет. Издание отмечает, ЕС подходит к отопительному сезону с рекордно низким заполнением газохранилищ. На МКС пришла посылка с Земли. «Прогресс» привез кедровые орехи, мармелад, сгущенку, какао и кофе. Космонавт Анна Кикина собирается подарить мармелад астронавту НАСА на день рождения. Всего груза около 2,5 тонн. Топливо, вода, кислород, еда и оборудование. Больше новостей на сайте РБК.
6: РБК. Коллекция.
7: Apple

0: разрабатывает смарт-часы без экрана. Зачем и кому они нужны?
1: Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что компания уже несколько месяцев изучает эту категорию устройств и сейчас приступила к разработке прототипов. Идея встретила поддержку топ-менеджмента, в том числе и Тима Кука, бывшего гендиректора компании, который сейчас, напомню, занимает должность исполнительного председателя совета директоров. У прототипа тонкий тканевый ремешок и вычислительный модуль с датчиком. При этом релиз, как предполагают источники, состоится не раньше 2028 года.
0: Судя по описанию, напоминает обычный китайский фитнес-браслет лет за небольшое количество долларов.
1: Возможно, так и есть. Но, тем не менее, для компании новое устройство – это возможность вернуть обратно тех пользователей, которые из-за низкой емкости аккумулятора сменили Apple Watch на продукцию конкурентов. Так считает главный редактор itzin.ru и автор подкаста For Geeks Сергей Кузнецов.
2: Apple никак не может побороть историю с тем, что Apple Watch держит очень недолго, да, есть Apple Watch Ultra, который держит 2-3 дня, но при этом все нарекания в сторону Apple Watch по поводу того, что часы нужно так или иначе заряжать. Поэтому пользователи, в том числе устройств Apple, переходят и меняют часы на Whoop, Aura, Ultra Human и прочие кольца, браслеты. В этом случае Apple нужно какое-то конкурентное предложение, поэтому, да, очень логично, что они идут в эту сторону. Вообще, слухов про то, что Apple создает свое кольцо умное, было очень много и в прошлом году, и в этом их немножко поддерживали, но потом все немножко перекинулись на складной iPhone, и вот мы его увидели, поэтому сейчас как будто бы, да, следующее новое устройство, которое мы ожидаем, это может быть как раз-таки подобный либо браслет, либо кольцо. Что это будет, мы пока не знаем. Нет никакого смысла будет покупать это устройство тем, у кого экосистемы Apple нет. То есть оно явно будет подключаться к iPhone. Возможно, ему сделают опцию подключения к Android, но я, честно говоря, сильно сомневаюсь. Все же Apple старается все замыкать на своих устройствах.
0: Кстати, на сентябрьской презентации Apple представила новую версию Apple Watch. Они могут записывать аудио в течение дня и использовать искусственный интеллект для создания сводок разговоров и действий пользователя.
3: Повтор программы.
4: Наконец-то настало время повысить градус вашего и нашего настроения и поговорить о приятном.
3: Время вина.
5: Артур Саркисян и Екатерина Столярова сегодня в студии. В ближайший час говорим о вине, о тех, кто его производит. Мы здесь не пропагандируем алкоголь ни в коем случае. Это разговор об индустрии, экономике, о том, как меняется российское виноделие и как развивается. Да, Кать?
4: Да, и что нам, покупателям, со всем этим делать, об этом мы вообще-то тоже говорим, потому что в магазинах сегодня такой колоссальный ассортимент, что иногда, честно говоря, разбегаются глаза. Там десятки, сотни бутылок с разными этикетками, разные сорта винограда, регионы производства разные. И если ты не специалист, то, наверное, в этом разнообразии достаточно легко заблудиться и прогадать. Вот давай сегодня о том, можно ли, в принципе, в магазине, в таком магазине у дома найти что-то действительно хорошее, качественное, недорогое. Лайфхаки какие-то дадим. Дадим?
5: Дадим, конечно.
4: А можно найти что-то в магазинах у дома качественное и при этом бюджетное?
5: Да, абсолютно. Сегодня многие магазины в этом направлении как раз и работают.
4: То есть что, ассортимент расширяют? Каким образом работают?
5: Договариваются непосредственно с самим производителем, расширяют ассортимент, делаются специальные торговые марки, так называемые. То есть, в принципе, сегодня можно выбрать, есть из чего выбрать.
4: Но ты про российские вина говоришь, а если мы про импорт?
5: Про импорт тем более. Импортного гораздо больше, чем российского.
4: Почему так?
5: Так сложилось.
4: Исторически. Но, кстати, я действительно посмотрела, если вот последние новости взглянуть, то мы увидим, что импорт вин именно даже из недружественных стран, особенно вот за последние месяцы, там июль, август, был на треть наращен. Почему так? Это наша сила привычки или все-таки мы пока не способны полностью заменить импорт?
5: Для того, чтобы заменить импорт, нам нужно как минимум 250 тысяч гектаров виноградников. У нас сегодня 110. Поэтому разница довольно существенная. Плюс еще, как говорят, 255 гектаров должно быть, тысяч гектаров. Потому что на остальное 55 тысяч гектаров – это производство брендит, так называемых коньячных спиртов. Поэтому нам не хватает этого всего. И импорт, естественно, с учетом той ситуации, которая сложилась сегодня, где российские вина гораздо дороже, к сожалению, получаются из-за всех санкций и так далее, импортные вина сегодня есть такие, которые очень даже доступны. Правда, цена поменялась очень серьезно, но в целом много доступного и хорошего, кстати.
4: Давай теперь визуализируем. Вот, допустим, я покупатель, я захожу в магазин. Что я увижу на этих винных полках? Мы вот об этом спросили у Владимира Косенко, руководителя по развитию премиального винного портфеля «Лудин Групп». Что магазины сегодня предлагают? После этого будем разбираться, как нам из этого выбрать. Давайте послушаем.
6: Если говорить про нашу розницу, большую или маленькую, то она в первую очередь ориентирована на российское вино. Тут все сходится, цена и качество есть. Грузинские вина стабильно представлены на полках. Как мне кажется, пространство полочное не растет, ну или растет медленно, но и не убывает. Если говорить о большой винной тройке Франции, Италии, Испании, то здесь, пожалуй, Франция будет внизу. Испанцы, итальянцы более демократичны в среднем сегменте. Ну и большие шансы имеют страны, которые сохраняют с нами нейтральные либо там дружественные отношения. Да, это ЮАР, это Чили, это Аргентина. Особенно сети находят интересных производителей из небольших стран, там Венгрия, Сербия. Но продавать их в больших объемах все-таки не получается.
4: Ну, вот так вот. То есть вроде бы все по классике, но есть и какие-то совершенно новые имена. Там Сербия, допустим, Венгрия, вина, наверное, которые вообще мало знакомы потребителю. Давайте теперь разбираться, как же в этом ассортименте что-то стоящее выбрать. И нам в этом сегодня поможет Кристина Никичева, автор телеграм-канала «Твой сомелье». Она у нас в студии. Кристина, на что нам ориентироваться, когда мы видим эту бутылочную россыпь в магазинах? Вот мы зашли. Давайте прям пошагово. С чего начать?
7: Давайте начнем с того, что человек, любящий вино, ему нужно иметь хотя бы крошечные, маленькие знания о своем вкусе. И когда человек покупает вино, допустим, он выбирает изначально без каких-либо знаний. И я бы советовала то, что нравится, обязательно фотографировать и фотографировать с двух сторон, две этикетки. Контр-этикетку и, соответственно, переднюю этикетку. И отмечать, что это был за сорт, что это была за страна, и что это было за производитель. Соответственно, дальше можно пытаться выбирать вина по сорту, если понравился, допустим, шардоне. Исследовать другие страны, потому что человек начнет накапливать какие-то определенные вкусовые знания. Также можно выбирать производителя. Если понравилось, как производят, тоже можно попробовать его различные другие вина. И, соответственно, по стране. Возможно, просто нравятся либо более жаркие страны с более пышными винами, либо более холодные страны с более сдержанными винами.
4: То есть по стране тоже серьезное отличие, да?
5: Да,
4: допустим,
5: конечно.
4: Вот если ты берешь там Австрию, давай вот прям сравним, Артур, мы берем рислинг австрийский, условно говоря, и какой-нибудь рислинг там из ЮАР. Вот чем они будут отличаться между собой?
5: Ну, во-первых, нужно отметить, что ЮАР — это все-таки тепло, очень жарко, и в вине ты будешь ощущать вот эти вот вкусы и саму структуру вина. Будешь отличать тем, что оно такое теплое, глубокое и какое-то достаточно насыщенное, жирное, скажем так. А Австрия — это более деликатная история и более северная. Поэтому там вина, которые получаются в Австрии, они очень красиво смотрят, они деликатно идут. То есть это не грубые, не навязчивые, не тяжелые. В целом один и тот же сорт отличаться будет в разной стране, по-разному будет выглядеть.
4: А вот Венгрия, Сербия, Кристина, вот что это вообще за вина? Чего от них ждать, когда ты их на полке видишь и думаешь, купить, не купить?
7: Я не могу сказать, что у них будет какая-то грандиозная стабильность качества, потому что Западная Европа не так сильно и хорошо представлена у нас в масс-маркете, и именно прям действительно очень хороших вин, сербских, венгерских, вот на полках обычных магазинах у дома я не встречала.
5: Я согласен, потому что Венгрия вообще, она давно известна своими, в первую очередь, сладкими винами. Да, угу. Такая. Ну, она не настолько популярна с сухими винами, поэтому вряд ли наш потребитель, даже когда зайдет в такие магазины, он вряд ли этого сможет оценить и возьмет себе эту бутылку вина. Но вот винотеки профессиональные, там действительно можно найти абсолютно все. И Сербию, и Венгрию, и вообще все, что хочешь. Уругвай, Парагвай, какой угодно.
4: Но если в магазине у дома, от какой цены вообще имеет смысл рассматривать? Цена имеет значение?
7: Как бы мне хотелось сказать нет, но, конечно же, цена имеет значение. Но я сразу могу сказать, что есть вина достаточно бюджетные и даже до 500 рублей. И как вначале сказал Артур...
4: До 500?
7: Да, как вначале сказал Артур, о том, что наши российские производители делают достаточно классные, бюджетные вина собственных торговых марок. И я могу это подтвердить тем, что вот буквально в июне я в Ленте покупала СТМ-ку, которая сделана для Ленты, Кубань-вино, игристый их брют. Я покупала на Welcome, на мероприятие. Идеально. Меня все потом спрашивали, что это было. Я говорю, ребята, вы не поверите. Она стоила меньше бокала вина в заведении.
4: Называть, к сожалению, название нельзя, но потом запишем уже после того, как здесь пообщаемся. Хорошо, если даже цена, ну, может вот так вот себя интересно показать, это интересно. А, допустим, если мы говорим про европейскую тройку, вот это гарант качества вне зависимости от цены?
7: По моему мнению, нет, потому что мы прекрасно понимаем, что существуют расходы на то, чтобы произвести вино, на то, чтобы напечатать этикетку, приклеить акцизу, привезти вино, сделать еще одну акцизу, зайти к какому-то дистрибьютору и так далее и тому подобное. И вина, которые в бюджетном ценовом сегменте, там до там, 700 рублей, это лотерея. Зачастую.
4: Есть же иногда вот всякие акции в магазинах, когда ты смотришь, и как будто бы бутылка стоила там 2000, а сегодня ты ее можешь купить 3 штуки по 400. Ну, я сейчас утрирую.
5: Слушай,
4: да,
5: но есть такие люди, которые мониторят эту историю. Они все время просматривают, постоянно находятся вот в таком вот действующем режиме для того, чтобы приобрести. Особенно, когда большие сети начинают делать распродажи, то я тебе скажу, что у некоторых любителей вина, таких, которые сидят вот на этой истории, они договариваются с кавистами, и кависты им заранее собирают весь ассортимент для того, чтобы они просто пришли бы и забрали.
4: Ах, вот так вот тогда.
7: Ничего
4: интересно.
7: Себе.
4: Да. Нужны связи с кавистами. А мы сейчас узнаем. Я просто, честно говоря, думала, что это, как правило, скидывают какой-то неликвидный товар, который либо уже не очень по качеству, либо сроки его подходят, что нужно от него избавиться. Давайте мы об этом вот поговорим с Натальей Шершовой, руководителем управления категории вино торговой сети «Перекресток», и Булат Барангулов к нам подключается, амбассадор алкогольной продукции собственного импорта «Азбуки вкуса». Всех приветствуем. Наталья, давайте с вас начнем. По какому принципу вот эти акционные товары на полках появляются? Вы как выбираете категорию, которая действительно может уйти, ну, за низкую цену?
8: Начну, наверное, с того, что я полностью не согласна с мнением того, что это какой-то неликвидный товар. Наоборот, мы сейчас уходим в то, что мы идем сначала в тренд. То есть мы смотрим, что на сегодняшний день в тренде. Расширяем ассортимент и уже этот ассортимент начинаем продвигать на полке с помощью каких-то промо-акций, в том числе даже 1+1 в нашей сети. Сейчас большой пул предложений 1+1. Это все наши новинки. Таким образом, мы их хотим подсвечивать нашему покупателю. Мы хотим, чтобы наш покупатель видел, что в «Перекрестке» есть и доступный сегмент, не только высокий премиум, и супер-премиум сегмент. Поэтому сейчас мы немного пересматриваем. И, в общем-то, это предложение, да, как Артур сказал, правда, кависты как-то распространяют это в своих чатах очень быстро, да, иногда мы вечером запускаем, а утром просыпаешься, во всех чатах уже есть информация о том, что будет у нас на пол, там, промо 1+1 на 12 позиций. Вот, как правило, да, сейчас... Сейчас мы пошли в Просекко, сейчас мы пошли в Ринклинг, Савиньон Блан со всех стран. То есть мы хотим прям вот покупателю показать весь спектр нашего ассортимента новых позиций.
4: Булат, а вот это отражается на том, как формируются винные полки, я имею в виду именно с точки зрения расстановки. То есть есть же золотые полки, да, когда на уровне глаз стоят бутылки, есть нижние ярусы, есть верхние. Вот по какому принципу вы распределяете бутылки, чтобы потребитель, когда заходил в магазин, тоже понимал, на что ему все-таки лучше ориентироваться, на то, что вы хотите продать, или на то, что ему, может быть, больше бы подошло?
9: Как раз звучал вот тезис термин «золотая полка». В «Азбуке вкуса» таким термином не пользуемся, потому что мы достаточно давно уже работаем собственным импортом, и у нас большой объем такого вина, который мы сами привозим, и мы не выставляем конкретно какой-то товар, который хотим продать в определенный период времени на так называемую «золотую полку». У нас сама вообще выкладка товара, она сделана таким образом, что покупатель заходил в магазин, он по привычному, логичному для него сценарию начинает принимать решение. То есть он приходит и видит конкретно какой-то регион, а выделять в этом регионе, в стране какие-то вина, которые мы привозили и привозим, которые прошли достаточно строгий экспертный отбор, какое-то конкретное выделять, что мы его больше хотим продавать, этого нет. У нас вообще нет каких-то специальных полноценных планограмм именно по SKU, по винам, где прописано по этикеткам, где что стоит, мы делаем планирование с учетом страна, регион, затем внутри этого производителя. Потом у нас большую часть именно конкретной выкладки в каждом магазине формирует корист, про которого сегодня вы говорили, что это один из тех людей, который и делает продажу магазина. То есть корист, он действительно принимает внутри принятого зонирования решение, что и как он поставит на какую полку.

0: Вы отмечаете вот такой тренд, что сегодня людям интересны бутылки больше светлые. Ну, вот я, например, по себе могу судить, да, что мне хочется видеть содержимое, поэтому мне интересны вот эти прозрачные бутылки. Я поэтому белые вина, например, больше предпочитаю, потому что мне нравится видеть, что там внутри, или розе. Это я одна такая, или все-таки есть такой тренд и среди производителей тоже, Артур?
1: Ну, в первую очередь...
0: Ты посмотрел просто на меня сейчас так, как ты могла.
1: В первую очередь... Вопрос дефицита зеленой бутылки сегодня стоит. И поэтому некоторые обращают внимание, маркетологи, в кавычках, маркетологи обращают внимание на то, что вроде бы продажи такие хорошие в белых бутылках нужно показывать. А когда ты приобретаешь вино и получаешь плохое содержимое этой бутылки от того, что оно стояло на свету, оно же стоит на свету, да, правильно? То есть зеленая бутылка, она притормаживает процессы вот распада, условно говоря, за счет света. Вино меняется, и, конечно же, потребитель сегодня смотрит, что идет в тренде. А в тренде то, что сегодня действительно бутылки белой много, а зеленой мало, к сожалению, для того, чтобы делать.
0: Вот ты сказал про свет. Наталья, а как тоже вот в магазинах устроена проверка, скажем так, чтобы продукт не испортился? Как долго бутылка может на полке простоять?
2: Ну, если вообще идти к таким, наверное, самым основным трем критериям к полке, это, естественно, что температура, освещение и оборудование, да, ну, такие, наверное, глобальные три критерия, по которым вообще определяется винная полка. И, например, я бы, наверное, в первую очередь говорила про температуру хранения вина в магазине, в торговой точке. Про освещение, если говорить, то это должны быть какие-то LED-лампы без ультрафиолетового излучения. Максимальное хранение на полке зависит от самого продукта. То есть если это молодое белое вино, конечно, оно хранится не более 1,5 лет. Красные вина от 1,5 лет и выше, ну и уже вина с потенциальной выдержкой там на несколько лет, конечно, они должны храниться в каких-то хюмидорах, холодильниках, они вообще не должны стоять на общей полке.
0: Кристин, то есть получается, в масс-маркете чем старше вино, тем оно круче, лучше вот на этот принцип не ориентироваться? Там лучше брать молодые вина?
3: Однозначно нет.
0: Влад, а как часто магазины проверяют вот сроки и условия хранения и снимают там, допустим, вина с полок, понимая, что уже время истекает? Ревизия.
4: С учетом того, что у вина нет какого-то конкретного срока годности, понятно, что это не какой-то естественной, ну, там, периодичностью этого процесса, но мы, хочу сказать, последний год, это 26-25, мы целенаправленно запустили отбор таких позиций, которые уже, по нашему экспертному мнению, они уже не соответствуют продажному уровню, то есть их уже пить нельзя, и мы их снимаем с полок, а те, которые подходят к такому состоянию, мы на них предлагаем специальное предложение для покупателей. Это корейцы нас делают, они, в принципе, постоянная основа.
1: Но в любом случае нужно отметить, что если взять большинство магазинов, которые сегодня продают, занимаются продажей алкоголя, в частности вина, то они не соответствуют условиям хранения. То есть, по сути дела, если бы сегодня там Роспотребнадзор либо кто-то еще, кто занимается вот такими вот вопросами, где отмечается, насколько правильно хранится продукт и так далее, то я думаю, что очень много магазинов просто бы лишились лицензии, потому что там не просто тепло, там жарко, и, по сути дела, вино при такой вот температуре, оно развивается очень быстро, и ты, если возьмешь одно и то же вино одного и того же года урожая в винотеке, например, да, или же где-то в магазине, это будет два абсолютно разных вина, которые ты попробуешь, потому что оно хранилось по-другому. Температура играет ключевую, действительно, роль для того, чтобы вино бы действительно не развивалось так быстро, как, чтобы оно умирало бы на полке, а медленно, пропорционально для того, чтобы раскрывалось оно.
0: Булат, а как вот вы соблюдаете, например, эти правила? Для винных отделов есть свои помещения, свои температурные режимы, свои световые режимы или как?
4: У нас все винные отделы, они оборудованы, выделены именно как отдельное пространство, винотек. В каждом из них должно быть именно кондиционирование свое под этот отдел. Потом вот то, что говорили про щадящий свет, который есть, он тоже у нас используется. А в некоторых наших азбуках реализована отдельная винная комната, где особо ценные экземпляры мы храним вот действительно под постоянной влажностью, температурой и действительно в хороших условиях.
0: Ну вот вы все сегодня говорите кависты. Кависты — это такие самые теперь для меня любимые люди, с которыми хочется быть знакомой. Наталья, а вы обучаете вот в больших магазинах, когда мы говорим про супермаркеты, не ориентируйтесь?

0: ориентированные изначально на винный мир, обучаете ли просто сотрудников разбираться в винах, чтобы консультировать покупателя, который, может быть, хотел бы что-то выбрать?
1: Да, конечно. Во-первых, у нас на сегодняшний день штат 172 кависты на нашу сеть, и штат у нас расширяется, мы постоянно его растим. Каждую среду и четверг ровно половина рабочего дня — это обучение. То есть к нам приезжают каждую среду, каждый четверг производители, виноделы, и проводят с ними прям многогранное и очень глубокое обучение с тестингом, потом с обратной связью, с тестами обратной связи. То есть мы потом общаемся, у нас есть чаты с этими производителями, с кавистами. И если есть какие-то любые вопросы, они их задают. Как правило, после таких обучений каждую пятницу у нас в точках проходят дегустации для наших покупателей. Как раз там уже кависты отрабатывают полученные какие-то навыки, информацию по виноделию и, как правило, подкрепляют это практикой. У нас есть тестирование у полки, то есть руководитель кавистов раз в месяц проводит с ними тестирование у полки. У нас есть тайный покупатель, который приходит, задает каверзный вопрос нашим кавистам, да, там начинаем придираться, а где это вино, почему оно не стоит, и вот мы смотрим на их реакцию, вообще на их знания, и там хочу какого-то конкретному случаю вино, что они предлагают. То есть, да, ответ на вопрос. У нас есть четкий график обучения. Он очень плотный. Сейчас у нас еще и на базе X5 университет по обучению кавистов. Мы запускаем программу государственного уровня. Поэтому и в этом плане мы очень сильно выросли за последние полтора года.
0: Спасибо большое, Наталья, Булат, благодарим вас. Ну, как выбрать вино, точнее, как понять, что вино не очень все-таки качественное в магазине? Есть ли какие-то критерии, характеристики? Буквально через пару минут узнаем.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Самое ожидаемое для меня событие этой недели – 7-я Московская неделя моды. Событие, которое лишний раз доказывает, что мода не существует в изоляции. На этот раз здесь собрались представители 15 стран. Свои коллекции показывают дизайнеры из Казахстана, Китая и Турции. Но мне особенно интересно наблюдать за развитием российских марок и тем, как их вещи оживают на подиуме. Например, в финальный день 1 октября пройдет показ Виктории Андриановой. После долгого перерыва дизайнер не просто вернется на подиум, а устроит настоящий перформанс. В финале шоу прямо на модели трансформируют свою фирменную рубашку. Что глобально Московская неделя моды значит для индустрии, узнала у Юрати Граускайте, основателя журнала «Ю-магазин» и члена экспертного совета Московской недели моды.
4: А показ — это всегда центральная часть на любой неделе моды, Московской неделе в особенности, когда становится таким самым эффективным маркетинговым инструментом для бренда. Он дает охват, внимание, звездность, охват, сопоставимый с полугодом по факту продвижения, сопутствующей программе показа. Еще дополнительно две программы «Маркет» и «Шоурум» превращают это внимание в продажи и оптовые заказы. Спрос и интерес после Московской недели моды заставляют бренды расширять свои производства, нанимать больше людей. И участие по факту конвертируется в рабочие места, что очень важно в текущих условиях развития индустрии моды, и загрузку российских фабрик. Для региональных брендов Московская неделя моды стала такой точкой входа в столичный и федеральный ритейл, когда предоставляются к услугам концепт-сторы, мультибрендовые пространства, собственные шоурумы в Москве и Санкт-Петербурге.
3: Кроме того, в рамках недели традиционно проходит международный форум БРИКС в Заряде. Международные эксперты обсуждают новые тренды, как привлечь инвестиции, роли традиционных ремесел, использование искусственного интеллекта и технологичных тканей. Неделя проходит до 1 октября включительно в Манеже и становится площадкой, где можно показать себя, найти партнеров и новые возможности. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Резать лося.
5: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Пипулечка.
6: И сразу дисклеймер. Об этом слове я узнал от одного из гостей программы «Инвестиционный час» на радио РБК. Оно еще не вошло в обиход инвесторов, но послушайте, оно такое классное, давайте сделаем его популярным. Итак, пипулечка. То есть совсем немного. Чуть-чуть. Самая малость. Применяется, когда речь идет о доле того или иного актива в портфеле. Пример. Пойду возьму акцию X на пипулечку. Купить на пипулечку.

0: Пулечку. Это полная противоположность выражения «затариться на всю котлету».
1: Я тут купила кое-что.
2: И что это?
1: Очень опасная бумага. Настоящее казино.
2: На всю котлету?
1: Ну что ты, пока на пипулечку. Там посмотрим.
0: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
3: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
4: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
3: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
4: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
3: По будням на радио РБК.
5: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Мегаватты майнеров. Криптомайнеры все глубже заходят в искусственный интеллект. Anthropic заключила контракт примерно на 35 миллиардов долларов на облачные вычисления. Один из дата-центров этой инфраструктуры строится в Техасе, на площадке компании, выросшей из бизнеса по майнингу биткоина. Мощность проекта около 350 мегаватт. И здесь интересна сама логика перехода. Майнинг заранее создал то, что сегодня особенно нужно AI. Дата-центры, подключение к электросетям, охлаждение и большие энергомощности. Теперь эта инфраструктура получает нового клиента. Для части майнинговых компаний искусственный интеллект становится более привлекательным направлением, чем добыча биткоина. Получается, криптобум фактически профинансировал инфраструктуру для следующего технологического бума. И одним из самых ценных наследий майнинга могут оказаться не добытые монеты, а площадки и мегаватты, которые теперь нужны искусственному интеллекту.
5: Криптомания. По ту сторону цифры.

и ежами. Такса по ней составляла 115 рублей за экземпляр. Турция планирует сделать туристический сезон круглогодичным и охватить все провинции. Как заявил глава Минтуризма страны, цель – доступность туризма во все сезоны при сохранении наследия. В Анталии модель уже работает. В 2025 году Турцию посетили около 64 миллионов иностранцев, больше всех – россияне. OpenAI остановила обучение своих лучших моделей, пока не решит вопросы безопасности, пишет Axios со ссылкой на представителя компании. Исследователи OpenAI и Anthropic вместе с экспертами расследуют десятки тысяч инцидентов, связанных с AI-агентами. Они обходили защиту и взламывали сайты. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Max.

0: где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
1: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
2: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг в 15:10. Повтор программы.
3: Ну а мы продолжаем повышать градус вашего и нашего настроения.
2: Время вина.
3: Это программа «Вина» на радио РБК. Екатерина Столярова и Артур Саркисян в студии. Сегодня обсуждаем, как можно выбрать в магазине у дома хорошее качественное вино и, возможно, даже бюджетное, чтобы точно гарантированно понравилось. Реалистично ли это? Уже выяснили, что реалистично. Кристина Никитчева, автор телеграм-канала «Твой сомелье», у нас в студии, помогает нам с этими вопросами разобраться. Кристина, вот тут Артур сказал, что зачастую все-таки магазины не соблюдают условия хранения, что по свету есть какие-то нарушения по тепловому режиму. А как понять тогда потребителю, вот он смотрит, допустим, на бутылку, можно по каким-то критериям определить, что все-таки это вино уже не очень и не стоит его брать?
4: Конечно, можно. Я как раз в этот момент все сидела и ждала удобного момента, чтобы задать вопрос. Вам никогда не попадались испорченные вина в сетях?
5: Попадались, конечно.
4: И мне трижды попадалось, но один раз там на заре моего винного энтузиазма много-много лет назад, и я как раз действительно повелась на низкую цену, которая -70%. Ну, и это был лично мой провал, потому что тогда я не знала, как отличить испорченное вино от неиспорченного. Сейчас, как вы сказали, то, что люди предпочитают прозрачные бутылки, и, может быть, и не зря, да? Там можно увидеть цвет вина. И если он будет глубоко янтарным, при том, что...
5: Это не оранж,
4: то есть большая вероятность...
3: При том, что это красное.
4: Да, при том, есть большая вероятность, что вы купите винный уксус. Также еще, если говорить про бутылки из темного зеленого стекла, тоже была ситуация, тоже большие сети. Ну, кстати, я должна отдать должное этой торговой сети, что я им показала, говорю, ребят, мне кажется, говорю, с ним что-то не окей. Говорю, я его не трясла, я его взяла с полки, но там пузыри в красном, оно прям пузырится. Они такие, упс, убираем. Я говорю, ну, что-то пошло не так. Ну, вторичное брожение может случиться, мы все это прекрасно понимаем, что ни одно вино не застраховано от того, что туда попали какие-то небольшое количество бактерий. Вот. И если вот в красном вине вы видите какое-то пузырение, бурление внутри бутылки, однозначно брать не стоит. По белым винам можно, наверное, по цвету определить. Если вы увидите, допустим, осадок в белом вине, возможно, чуть-чуть при транспортировке переохладили и появились такие прозрачные кристаллики. Это выпала винокаменная кислота.
5: В сети это не допускают на самом деле. Потому
4: что... я видела, кстати.
5: Ну,
4: видела, но я на это смотрю, и я в этом, ну уж прям ужаса ужасного я в этом точно не вижу, потому что и дома можно зимой в холодильник вот этот прекрасный балкон поставить и забыть про него.
3: Но все-таки, значит, светлая бутылка — это в приоритете. Ну, для меня теперь, по крайней мере. А что относительно других тар? Да что ты все на меня так смотришь?
4: Я же сказала, что в красной тоже все видно. В целом и осадок будет видно.
3: Но относительно другой тары, ведь сейчас производители экспериментируют с тарой довольно часто и там пробуют разные форматы. Кто-то делает из алюминия, кто-то делает тетрапак. Вот если мы про алюминий говорим, например, имеет смысл доверять вину в алюминиевой банке?
4: Я в этом плане старовер.
5: Серьезно? Mm-hmm. Нет, я абсолютно к этому по-современному отношусь, понимая, что, ну, во-первых, тара такой маленькой бутылочки 0,3 как бы ты не найдешь, а это наиболее оптимальный вариант. Сегодня мы видим, игристых очень много производится в банках металлических. И, естественно, алюминиевая банка дает возможность игристому вину быть более, скажем так, спокойным, потому что если 5 атмосфер это в бутылке самой доходит, под давлением, то в баночках алюминиевых это где-то порядка там 3,5 атмосфер, потому что иначе бы разорвало бы эту историю. Поэтому, ну, вкус он не отличает. По вкусу отличить очень сложно. Если мы говорим об игристых, если об обычном вине, то практически, ну, бутылка там стоимостью там 300 рублей какая-то и аналогичное вино в этой же бутылке, оно будет абсолютно похожим. Я имею в виду алюминиевой банки. Оно будет абсолютно похожим. Поэтому не вижу здесь ничего, никаких проблем. Особенно хочу отметить люди скептически относятся к винам, которые имеют не пробку, натуральную пробку, а именно винтовую. Хотя на сегодняшний день винтовая пробка – это наиболее оптимальная история. Ну, то есть можно со всех сторон смотреть. Я не вижу никаких проблем сегодня в современном мире, когда огромные объемы продаж просто упали. Производители делают вина непонятно для кого, для чего. Люди, государство платят для того, чтобы выкорчевывали виноградники. У нас дефицит всего этого. В любом случае, понимаю, что мы, у нас есть куда идти, а им каким образом отставать от всего.
3: А к тетрапаку как относитесь, Кристиан?
4: Я же говорю вам честно, старовер. Я очень мало встречала приличных вин в тетрапаке, но я должна сказать, что я их все-таки встречала. Они были приличные, на уровне хорошего столового вина. То есть я не могу сказать, что я очень много экспериментировала, потому что я не вижу какого-то грандиозного обилия тетрапака на полках магазинов в интересной какой-то ценовой категории, из интересных стран, из интересных регионов. Обычно это что-то из какой-нибудь Таманский погребок или там, я не знаю, я даже названий не знаю, скажу честно. Поэтому я в эту сторону и не смотрю, я не могу сказать, что я имею какие-то глубочайшие познания в винах из тетрапака. И, кстати, по поводу алюминиевой банки, я должна сказать, что я покупала сама в алюминиевой банке, я покупала Фанагорию, одно из их вин. И вы знаете, прекрасно.
3: Ну вот в сторону тетрапака, на самом деле, посмотрела Роскачество, очень внимательно изучила, исследовала эти вина в мягкой упаковке, что у нас на российском рынке есть. И давайте сейчас мы узнаем, что из этого вышло. Олеся Латышева к нам подключается, директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель винного гида России. А давайте сначала с того, а насколько у нас много вообще такого тетрапака, действительно, вот Кристина говорит, что почти не встречает, и довольно сомнительных производителей. А выбор вообще есть на рынке?
6: Какая у вас интересная тема. Я подключилась в момент, когда вы обсуждали кристаллы в вине после заморозки на балконе, и мы так медленно перешли к тетрапаку. На самом деле вы его не видите, потому что вы его не ищете. Но закупщики Роскачества при формировании каждый год исследований и при закупке в регионах, да, сталкиваются с обилием тетрапака, особенно в винодельческих регионах. В Ставропольском крае, в Краснодарском крае. Да, это не нижние полки, безусловно, это совсем не очевидные места, где вы можете встречать свои знакомые бренды, но тетрапака много, его становится год от года все больше. В прошлом году мы впервые исследовали такой вид упаковки. Если жесть, мы исследуем уже третий год подряд, то тетрапак был первый раз в прошлом году. Порядка 30 SKU, это порядка 10 производителей, которые представлены не только там в одном магазине, да, но достаточно широко. И, к сожалению, к нашему вина мы там не увидели. Да, контр-этикетка содержит сведения, что это вино российское. Да, эти производители его разливают в больших объемах, судя по данным ЕГАИС, но наше органолептическое исследование из всех исследованных тетрапаков 25 года обнаружило единственный образец, который там перешагнул или равен был отметке 78 баллов. Все остальное пошло ниже.
3: Это, видимо, тот самый образец, который в свое время попробовала Кристина.
4: Это была вообще абсолютно это Италия, Пекарина был. Поэтому то, что я единственное стоящее видела.
3: Алиса, а это наши производители или это импорт тоже? Откуда вот едет у тетрапака?
6: Смотрите, мы исследуем винный гид России, только российское вино. Не винные напитки, не какие-то там напитки, имитирующие вино. Исключительная этикетка должна быть российское вино.
5: Олеся сейчас так сказала, до этого так сказала, говорит, жесть исследуем. На самом деле жесть исследуем.
4: Я тоже на это обратила внимание когда.
6: В этом году мы также, буквально прошлую субботу было завершено исследование «Винный гид 26-27». Результаты обрабатываются. Мы не можем отметить, кто какие баллы получил. Но вот Артур Георгиевич, как руководитель экспертной группы, как председатель дегустационной комиссии, может прокомментировать, что там было с учетом дней, когда мы делали исследование по альтернативной упаковке. Мы предупреждали комиссию, да, о том, что все-таки там, где у вас какая тара исследуется. Поэтому Артур Георгиевич сможет вам рассказать свои впечатления.
5: Катастрофа, что Ну, мало того, что катастрофа, меня, знаешь, что удивило один момент, когда члены дегустационной комиссии, когда ты пробуешь очень-очень много плохого, и хоть чуть-чуть что-то самое интересное такое появится, все говорят: о, это очень круто, это уже хорошо.
3: Все познается в сравнении, да? Кристин, а это вот вы потом делаете такие исследования, какие-то рекомендации, потому что снимать вот этот товар с продажи, вы выдаете или он так и продолжает на полках стоять?
6: На самом деле, по итогам органолептического исследования, все образцы, которые получили ниже 71 балла, уходят на физхимию, на исследование уже без дегустаторов, уже исследование согласно протоколам на сахара, спирты и другие дефекты, которые были обнаружены органолептами. То есть если органолепт чувствует там что-то, потом мы переводим. Да, он потом мы переводим в такую физхимию, какой наша гипотеза, что там добавлено, да, и ищем там этот дефект. Соответственно, после того, как мы в прошлом году получили 32 образца с явными нарушениями, с явно утраченной органолептикой, мы отправили их на физхимию, получили результаты, очень плохие результаты. Мы буквально, ну, мы выпускались весной, получается, этого года, и рассказывали о наших альтернативных упаковках. Далее мы направляем результаты по трем путям. Первый путь — это, конечно, Росалкоголь-табак-контроль, потому что Росалкоголь-табак-контроль контролирует производство и должен следить за тем, что условно делает производитель и за что он получает выплаты по акцизам. Да? Второе, куда мы направляем, это ритейлер, у кого куплено это вино, он должен знать, что продает он на полке. И третье, безусловно, производитель. И тут начнем дополнительные проверки производства, то, с чем столкнулись наши недобросовестные производители и же с ними. Поэтому у нас, согласно всем регламентным процедурам исследования Роскачества, очень четко выстроена работа с нарушителями.
3: Спасибо большое. В общем, ваш консерватизм, Кристина, вполне себе оказался оправдан. Все ж таки лучше смотреть в пользу, да, каких-то привычных нам форматов. На что еще смотреть? Вот вы упомянули вначале, Кристина, что нужно фотографировать там этикетки, да, запоминать. А вообще этикетка о чем-то должна потребителю сказать?
4: Есть определенные слова, которые помогут дедуктивным методом сложить пазл и понять, подходит мне по вкусу это вино или нет.
3: Какие это слова?
4: Ну, давайте начнем с того, что указывается сорт винограда, как я говорила, указывается страна, указывается сладость, да, по сахару, сухое, полусухое, сладкое, указывается количество алкоголя. Если вы не любите какие-то тяжелые, мощные, спиртозные вина, соответственно, вам стоит смотреть на какие-то более легкие по алкоголю, там, до 12-13 градусов и так далее. Также, помимо сортов...
3: А там вот бывают классификации после названия региона, вот они о чем-то нам говорят?
4: Ну, которые в Италии, в Испании, да. Вот эти DOC, DOCG, да, ну, да, да. Это, да, нам говорит о том, что...
5: Производство, виноград был именно из...
4: Из этого региона, да. Да, абсолютно верно, из этого региона и подвергается определенным стандартам качества этого региона и соответствует этой категории. То есть, если у нас взять это ЗГУ и ЗНМП, ЗГУ — это... защищенное географическое указание, что вот именно отсюда. А за НМП это уже более высокая категория. Также и ДОК, ДОКГ. Да?
3: В общем, то есть... про качество нам это ничего, в общем-то, не скажет.
5: Ну, для наших производителей лучше, вернее, для нашего потребителя лучше знать производителя, больше ему доверять. Но мы же прекрасно понимаем, что есть хороший производитель, независимо от года урожая, который сделает все равно хорошее вино. Он каждый год будет его делать стабильным. А есть у кого случайно получилось там, или через год может получиться хорошо. Поэтому здесь нужно четко понимать, кто производитель, с какого региона. Если сегодня появится вино из Приморья, то вряд ли можно назвать что-то там найти хорошее.
3: Но учитывая, что у нас постоянно ассортимент вот так вот обогащается, что дистрибьюторы закупают, что-то пробуют, экспериментируют, возможно, ты не знаешь производителя, поэтому я и спрашиваю, что может тебе еще этикетка дополнительно сказать. А вот иногда они на этикетках, допустим, всякие там медали какие-то публикуют, какие-то знаки своего отличия. Вот если с Россией, ну, плюс-минус, мы можем погуглить и понять. А вот с иностранным вином, допустим, такие знаки отличия будут свидетельствовать, что это действительно какой-то победитель там невероятный всех конкурсов мировых за 500 рублей.
5: Кристина, насколько вы обращаете внимание на медальки?
4: Лично я на медальки внимания не обращаю. Но, тем не менее, я не могу девальвировать экспертов, которые ведут свои рейтинги. И когда я делала очередной пост в социальной сети и говорила: вина с рейтингами, да, вот. И мне потом в панамку напихивали эксперты про Лукомарони, что это самый продажный. Я говорю: вы лично ему деньги давали? Они такие: ну вот, ходит история о том, что он консультирует винодельни и потом им дает медальки. Я говорю: а вы, если бы консультировали, вы бы за свое вино, которое вы дали консультацию,

0: что как его улучшить, чтобы оно было приятное органолептически. Вы что, сам себе медальку не повесили? Ему нравится то вино, которое произвели по его рекомендациям. Я говорю, то есть, я говорю, все это как будто бы такое достаточно воздушное, то есть доказательств против него нет. И мы прекрасно понимаем, что очень многие винные эксперты мировые, у них есть свой определенный вкус, да, и они ставят высокие оценки тем винам, которые им более приходятся по вкусу. Поэтому медальки, они говорят о том, что вино сделано хорошо и по вкусу определенному, допустим, эксперту. Про какие-то
1: либо
0: конкурсы...
1: Либо ты этому эксперту доверяешь, либо нет.
0: Да, либо доверяешь, вкус... либо у вас вкус совпадает, да. То есть почему нет? Про большие конкурсы я, к сожалению, не могу сказать. Я не знаю внутрянку, но я искренне верю, что какие-то глобальные большие международные мероприятия, все-таки их медали имеют вес. Ну, тот же Декантер там, допустим.
2: Хорошо.
0: Очень
2: если,
0: надеюсь на
2: если
0: это.
2: У кого-то вызывают там сомнения медальки от экспертов, допустим. А вот рейтинги личные, да, когда на сайтах есть разные отзывы, и люди составляют там вот этот отзывик, да, и пишут там, мне понравилось, там, 5 баллов, и у вина набирается какое-то количество определенное баллов или звездочек. Вот на такое вообще имеет смысл ориентироваться?
0: Так работает народный. И тот же Вивина, да, пишут люди, обычные потребители, и поэтому мы с вами можем иметь рейтинг у абхазского полусладкого вина и у великого бордосского вина абсолютно одинаковый. Можем ли мы верить, что они одинаково хороши? Это значит только одно, что есть аудитория, которая предпочитает полусладкое абхазское вино, а есть, которая предпочитает великие вина бордо и ставит им с таким скептицизмом.
1: Не, ну здесь, здесь момент такой, что
0: здесь
1: есть вина, есть вина, которые проплачиваются для того, чтобы они вина были бы с высокими оценками. Это делается очень просто. Есть вина, которые нельзя ни в коем случае давать на дегустации рейтинги всякие там и так далее, потому что эти вина способны развиваться исключительно после там 10-15 минут, как бы, да, появляться что-то новое и интересное. А до этого момента у эксперта, как правило, нет много времени для того, чтобы вино оценить. Он за 2-3 минуты должен дать оценку этому вину. А таких с разными вкусами экспертов, их очень много. Я вот буквально недавно был на Мундиаль де Брюссель, я видел, у меня за столом сидели мексиканец, итальянка, боливиец и испанец. И мы вроде бы все вместе оценивали в целом нормально, но итальянка всегда винам ставила 95 баллов. 92-95. И потом получалось некая средняя оценка. Здесь нужно понимать, что не все люди хорошо разбираются в вине, даже когда их приглашают на различные мероприятия, это разные варианты. Но сам факт того, что, конечно, окончательная оценка дает возможность потребителю увидеть, что на него можно обратить внимание и можно это вино приобрести, он может потом уже не доверять. А сейчас, в данный момент, вот ему смогли помочь в качестве вот рейтинга той медальки, которая висит, или тех оценок, которые дали этому вину те или иные эксперты.
0: Ну, если честно, я бы не смотрела конкретно на цифру рейтинга, которая есть. Я бы залезла все-таки в комментарии, что пишут люди и какие там органолептические свойства они описывают. Если я знаю, допустим, что мне нравятся легкие вина там, с ароматом яблока, там, белых цветочков, лимонных, леденцов и так далее. Я просто прочитаю, посмотрю, попадает, отлично, возьму. Ну, то есть я говорю сейчас не про себя, а говорю как человека-потребителя, как бы я себя выбирала. То есть я посмотрела, кажется, что это мой стиль. Таким образом,
1: а этикетка,
0: да,
1: играет большую роль?
0: Этикетка. Честно, вот скажу так, что на заре того, когда я не разбиралась в вине, как я любила выбирать по этикетке, вы просто не представляете. Мне так нравилось какую-нибудь найти невероятно красивую этикетку, сидеть и наслаждаться.
1: Вино оказывалось не очень
0: достаточно
1: хорошо.
0: Посредственное. Да.
2: То есть чем веселее этикетка, тем вино будет менее понятным.
0: Нет, такую корреляцию прямую мы не можем провести, у нас нет никаких статистических данных, что чем веселее этикетка, тем хуже вино, но, тем не менее, это не всегда говорит о том, что там обязательно будет либо плохое, либо хорошее. Тут будет 50 на 50. Либо угадал, либо не угадал.
2: Погода будет либо хорошая, либо плохая. Два варианта. Ну что получается? Все равно единственный способ, ну самый, наверное, верный, это пробовать и ориентироваться на то, что тебе нравится, не нравится, запоминать и вот так вот свою культуру постепенно повышать.
1: Самый важный вкус — это непосредственно твой вкус. Во время дегустации, когда проходят, даже вот я сейчас не говорю про профессионалов, когда проходят такие любительские дегустации, ни в коем случае не нужно обращать внимание на тех, кто что вокруг говорит. Надо ориентироваться непосредственно на себя. Слушать, что там появился банан в этом оттенке, ну, ты его найдешь, если тебе будет говорить, особенно человек, который вроде бы авторитетный и так далее. Поэтому нужно в первую очередь рассчитывать на себя и сравнивать. Ведь, по сути дела, мы все знаем все эти ароматы и вкусы, мы знаем прекрасно. Только мы их не можем вспомнить, идентифицировать в данный момент, когда мы что-то пробуем.
2: Да, ты как-то сказал, вкус черемши, там что-то, какие-то оттенки. Ну, а черемша это вообще что такое? Она какая? Я уже и помнить не помню. Нужно обогащать свои вкусовые,
1: знаешь, как,
2: конечно, сосочки.
1: Один из великих наших российских педагогов, который меня тоже обучал, Купцов, такой Александр Васильевич, он сказал, однажды сидя за дегустацией, он сказал: а как вам запах ихтиоловой мази во второй половине носа?
2: Спасибо большое. Надеюсь, что никто из наших слушателей не узнает, как им этот запах ихтиоловой мази. Спасибо большое вам за этот разговор. Всем желаем хороших покупок, приятных вечеров. И чтобы не ошибаться, Кристина, благодарим вас
1: спасибо
2: за то, что
1: большое.
2: Были сегодня в нашей
0: Благодарю
2: студии.
0: Благодарю вас взаимно.
2: Кристина Никитчева была в нашем эфире. Артур Саркисян и Екатерина Столярова. Это было «Время вина».
3: Автоньюз. Мировые автопроизводители все громче говорят о китайской угрозе. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, почему старожилам рынка действительно есть о чем переживать. Генеральный директор Hyundai Хосе Муньос заявил, что китайские автопроизводители стремительно увеличивают присутствие в Европе и отбирают долю как у его компании, так и гигантов вроде Volkswagen. Причина в первую очередь в цене. Муньос утверждает, что на некоторых европейских рынках, в частности, в Италии, Испании и Франции автомобили из КНР стоят на 30-40% дешевле сопоставимых моделей конкурентов. Причем это происходит несмотря на торговые ограничения Евросоюза. В своем заявлении глава Hyundai призвал не допустить подобного сценария в США. Также опасения звучат от Американского совета по автомобильной политике, представляющего интересы General Motors, Ford и Stellantis. Глава организации Мэтт Блант заявил, что китайские автопроизводители получают выгоду от государственных субсидий, валютной политики, а также другие преимущества, которых нет у американских компаний. По его мнению, если разрешить резидентам КНР беспрепятственно выпускать или продавать автомобили в США, это может ударить по местным предприятиям, рабочим и целым сообществам. При этом возникает любопытный контраст. Пускать китайские машины американские марки не хотят, но пользоваться китайскими технологиями – пожалуйста. Вашингтон уже критиковал Ford за сотрудничество с такими компаниями, как Катл и Джили. Тем временем автомобили из КНР уже занимают около 20% мексиканского рынка новых автомобилей. Кроме того, Канада готовится разрешить ограниченный импорт китайских машин по сниженным тарифам. А аналитики Alex Partners отмечают, что к 30-му году китайские бренды смогут контролировать до трети мирового рынка.
4: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
5: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
4: Нет, согласен. Ну,
5: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
6: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
7: РБК тренды.
6: Биотехнологии постепенно выходят из лабораторий в сферу промышленных решений. Сегодня они рассматриваются как инструмент развития локальных производств, снижения логистических и геополитических угроз. Отдельно растущая категория – технологии устойчивости к изменениям климата. В тренды попадают генетика засухоустойчивых культур, биопрепараты для защиты растений, биологические методы сбережения влаги и платформы для аналитики погодных рисков. Аграрии по всему миру регулярно сталкиваются с экологическими вызовами, поэтому адаптация к ним становится залогом рентабельности бизнеса. Тот
7: зовут Женя Стогова. Вы знаете меня как обозревателя РБК и ведущую программы «Медиатренды». Помимо этого, у меня есть увлечение – скалолазание. И сейчас я обращу внимание на печальный антитренд. Новости о гибели людей во время восхождений появляются с пугающей частотой. Почему столько трагедий? У меня в эфире люди, которые не

0: и показывают достаточно приятный футбол.
1: Ну, сейчас такая тяжелая обстановка, потому что все-таки и налогообложение, и много идет на политические все вот эти моменты затрат там. Поэтому, то есть, содержать клуб – это дорогая игрушка. То есть, есть примеры, когда клуб содержит частный клуб, потом наигрался, все, и команды закончили существование. Тот же Черноморец играл в свое время в Кубке УЕФА, а сейчас команда даже со второй лиги снимается.
0: А что с налогообложением, я услышал?
1: Если были бы какие-то льготы для тех людей, кто вкладывает в спорт, еще во что-то, то есть какие-то вот эти моменты, то, может быть, больше бы занимались.
2: Президент СА футбольного агентства Алексей Сафонов в программе «Таманцев. В итоге».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15.10.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. США и Иран проведут очередной раунд непрямых переговоров в начале недели. Как сообщает Таксиус со ссылкой на источники на Ближнем Востоке, катарские посредники продолжают челночную дипломатию. В понедельник они проведут отдельные встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткофом. Ранее Трамп заявил, что ожидает новых переговоров с Ираном на новой неделе, но отметил, что сделка, которую хочет Тегеран, его не устраивает. У базы «Ферфорд» в Британии задержали 5 человек, которых подозревают в подготовке теракта. Дело ведет антитеррористическая полиция. СМИ пишут о возможном иранском следе. США используют эту базу для ударов по Ирану, а ранее Тегеран грозил Лондону последствиями. Трамп говорит, что целью было нанести ущерб американцам. Александр Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии. Ранее он заявлял, что примет участие в кампании к досрочным парламентским выборам, назначенным на 25 октября. В минувшую субботу он провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Еврокомиссия призвала страны ЕС принудительно сократить потребление газа и электричества. Как сообщает «Политика» со ссылкой на письмо еврокомиссара по энергетике министрам энергетики, ограничение спроса должно продлиться столько, сколько потребуется. В условиях ограниченного предложения и высокой волатильности цен принудительное снижение спроса может сдержать цены. Конкретных сроков ЕКА не называет. Издание отмечает, ЕС подходит к отопительному сезону с рекордно низким заполнением газохранилищ. На МКС пришла посылка с Земли. «Прогресс» привез кедровые орехи, мармелад, сгущенку, какао и кофе. Космонавт Анна Кикина собирается подарить мармелад астронавту НАСА на день рождения. Всего груза около 2,5 тонн. Топливо, вода, кислород, еда и оборудование. Больше новостей на сайте РБК.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что правительство одобрило проект федерального бюджета на 2027 плановый период 2028 и 2029 годов. Так, доходы на следующий год прогнозируются на уровне выше 43 триллионов рублей с последующим увеличением почти до 48,5 триллионов в 2029. При этом расходы на следующий год запланированы на уровне в 48 триллионов 800 миллиардов рублей. Приоритетными для казны будут три направления: исполнение социальных обязательств, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны и обеспечение технологического лидерства, а также развитие инфраструктуры. Дефицит бюджета.

0: Это на предстоящие 3 года составит примерно 2%. Власти верстают главный финансовый документ с учетом базовой цены на нефть марки Urals в $50 за баррель. А при этом казна будет устойчива к различным сценариям, подчеркнул министр финансов Антон Силуанов.
1: Обеспечивается плавный выход на бюджетные правила к 2029 году. Переходный период в 2027-2028 годах предельный размер расходов превысит структурный уровень на 1,5 и 0,5 триллиона рублей соответственно. Продолжится укрепление и доходной базы, и устойчивость. Доля ненефтегазовых доходов будет стабильно превышать 80% всех доходов. Ненефтегазовый дефицит сократится до 5% от валового внутреннего продукта. Это минимальный уровень с 2008 года.
0: Власти при этом намерены формировать доходную часть бюджета за счет налоговых денастроек. Как сообщили в Минфине, для этого придется сделать несколько шагов, обелять экономику, бороться с серым импортом и единообразно взимать налоги с пассивных доходов граждан. Какие параметры прописали в главном финансовом документе страны, разбирался Владимир Асулов.
2: Минфин обозначил сразу несколько изменений. И одно из центральных – это распространить ставку НДФЛ на доходы от продажи имущества, дивиденды и проценты по вкладам. Причем нижний порог предлагается оставить на уровне в 13%, а верхний – поднять с 15 до 22. Причем ставка будет зависеть от размера дохода. Поправки не коснутся депозитов до 1 000 000 рублей и доходов участников специальной военной операции. По данным Министерства финансов, такая мера затронет не более 6% граждан. Ну, а о том, как будет работать вот эта пятиступенчатая шкала НДФЛ на пассивные доходы, в нашем эфире рассказал начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
3: Я предполагаю, принцип очень похожий на тот многоступенчатый, который применялся, когда вводился изначально механизм ступенчатой шкалы НДФЛ, когда уходили от плоской 13-процентной шкалы. Будет анализироваться за определенный период времени доход, который может получить инвестор, и вот этот доход будет, естественно, использоваться как налогооблагаемая база. Что еще важно отметить, действующие льготы налоговые, которые до этого работали и при плоской шкале, тоже сохраняются. Льготы долговременного владения, некоторые инструменты, которые предполагают льготный режим ставок или отсутствие ставки НДФЛ, в зависимости от конкретных инструментов, они остаются. По крайней мере, пока Минфин не говорит о том, чтобы эти льготы сокращались или вообще отменялись.
2: Помимо прочего, власти в новом бюджете предлагают установить для ПИФов обязанности по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Сейчас такие фонды его не платят. Кроме того, повысится ставка налога на прибыль с дивидендов, которые уплачиваются в пользу нерезидентов на счета типа С до 35%. И отдельно в главном финансовом документе прописали добывающие компании горно-металлургического сектора. Для них вводится налог в 30% на сверхприбыль. Для золота он составит 20%. И на фоне новостей про бюджет, акции производителей цветных металлов, удобрений и золотодобытчиков в моменте сильно упали. При этом их положение и без того было не самое устойчивое, подчеркнул в эфире телеканала РБК начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.
4: Этот же сектор был одним из главных пострадавших от роста курса рубля. Я здесь вижу оговорку, что в рублевом эквиваленте считаются мировые цены, поэтому здесь пока до конца не ясно, что будет иметься в виду, но этот сектор уже в течение достаточно длинного периода сталкивался с таким жестким ударом от курса, а теперь получается, что оказывается, все было очень хорошо из-за роста мировых цен, поэтому нужно дополнительное налогообложение ввести. Сформировался некий диссонанс с национальной целью по повышению капитализации фондового рынка. У нас и налогообложение прибыли недавно выросло, ставки были подняты. Но сейчас мы видим, что и по дивидендам ставки тоже повышаются. В сумме это имеет явно негативный эффект с точки зрения стимулов для инвестиций в фондовый рынок.
2: Кроме того, Минфин хочет установить стандартный НДС в 22% для товаров трансграничной онлайн-торговли. Его будут уплачивать торговые площадки, и по замыслу Министерства финансов мера поможет выровнять условия на внутреннем рынке. Еще одно предложение – ввести таможенный сбор в 100 рублей для посылок из-за рубежа стоимостью менее 200 евро.
0: О параметрах российского бюджета на ближайшие 3 года рассказал Владимир Расулов буквально через полминуты о планах Швейцарии на ближайшие года. В Швейцарии выступила против нейтралитета. В стране завершился референдум о закреплении в Конституции более строгого определения независимости страны. Швейцария выступила против нейтралитета. В стране завершился референдум о закреплении в Конституции более строгого определения независимости страны. Согласно инициативе правопопулистской швейцарской народной партии, Берн в будущем мог бы воздержаться от санкций против Москвы и сотрудничества с НАТО. Более 2/3 избирателей высказались против этой инициативы. В разговоре с Левтиной Сорокиной, ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шейн подчеркнул, что Швейцарию трудно назвать страной, которая даже в прошлом сохраняла нейтралитет.
5: По опросам общественного мнения, противники изменений пока побеждают, там опережение двукратно. Я не думаю, что здесь состоится какая-то сенсация с точки зрения вот результатов этого референдума. И главное, что, собственно, изменения в Конституцию по вопросу нейтралитета продвигают Швейцарская народная партия, да, и консервативная организация еще за Швейцарию. И, соответственно, все остальные левые, либеральные, центристские партии, они выступают против. И вот такая коалиция устойчивая, которая все-таки выступает против, я думаю, что это тоже важный фактор, почему референдум нас не удивит с точки зрения результата.
6: Участие Швейцарии в программе НАТО, партнерство ради мира, потом так или иначе миссии в Косово и Афганистане, это вот насколько вообще оно совместимо с нейтралитетом?
5: Конечно, это с нейтралитетом несовместимо. Там есть оговорки, когда, соответственно, нейтральная страна может сотрудничать с военными объединениями, с военными альянсами, но, конечно, это не участие в программах партнерства ради мира. Комплекс факторов, который вот делает вроде бы уместным предложение вот такого референдума о закреплении нейтралитета. С одной стороны, Европейский Союз, его взаимоотношения с Швейцарией, где абсолютное доминирование Брюсселя. С другой стороны, собственный интерес Швейцарии, все-таки там есть заблокированные, да, российские активы, там есть активы физических, юридических лиц. Решить вопрос, с которыми Швейцария хотела бы, наверное, самостоятельно, а не с помощью Брюсселя. Я не говорю, что она тут же все разморозит, но, тем не менее, пространство для маневра она бы хотела. И третье, это, собственно, относится к тому, что вы спросили, все-таки Североатлантический альянс сейчас тоже не на пике. Там идут процессы фрагментации, связанные, конечно же, с лидерством Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки. Поэтому здесь, соответственно, вот такой отход от более привычной модели взаимодействия с Североатлантическим альянсом, он тоже, в принципе, выглядит логичным.
0: И еще в конце 2022 года комитет, связанный с правоконсервативной швейцарской народной партией, предложил определиться, что все-таки означает нейтралитет. И к 2024 году инициаторы собрали более 130 тысяч подписей в поддержку идеи референдума по этому вопросу. Россия и США договорились не ограничивать работу военного искусственного интеллекта. По крайней мере, так пишет Washington Post. Источники газеты сообщили, что российские и американские делегаты обсуждали этот вопрос в конце августа в отделении ООН в Женеве. Стороны работали над проектом международного документа по регулированию автономного оружия, а в результате из текста исключили ключевые пункты ограничений. А, к примеру, требования о предсказуемости и надежности, ну а также о том, что человек обязательно должен перепроверять выбор целей за машиной. Технологии искусственного интеллекта уже много лет активно применяются в военных конфликтах, однако этическая сторона вопроса никак не зарегулирована, отметил ранее в эфире в разговоре с Ильей Приходько военный эксперт, главный конструктор научно-производственной организации «Двина» Владимир Орлов.
7: Здесь нет какой-то тайны. Это тот же самый искусственный интеллект, но с одной особенностью. Он допущен, условно говоря, там закрытые базы, он может управлять определенными закрытыми государственными системами, и, соответственно, персонал, который работает с подобным искусственным интеллектом, он имеет определенные там формы допуска для того, чтобы работать с теми результирующими знаниями или действиями, которые производит этот так называемый искусственный интеллект. Работают они все на одних и тех же движках, по сути, просто разница в объеме информации, которая доступна для конкретной той или иной модели искусственного интеллекта и те действия, которые он может принимать.
8: Мы видим, как развивается сейчас искусственный интеллект. Понятно, что военная сфера здесь одна из первых, где подобные технологии применяются. Вообще, насколько далеко зашло, по вашей оценке, развитие ИИ в военном деле сейчас?
7: Военные — это, безусловно, атрибут любого общества, которые так или иначе впитывают в себя вершину современных технологий. Конечно, искусственный интеллект здесь не является исключением. Он точно так же приходит выходит на службу. Да, мы, впрочем, уже и сейчас можем наблюдать применение искусственного интеллекта, например, в военных конфликтах на Ближнем Востоке, в специальной военной операции. Мы видим уже дроны летают не просто под управлением операторов, они летают на определенных моделях искусственного интеллекта для того, чтобы классифицировать цели, либо донаводить свое применение.
8: Все равно это все контролируется пока человеком, я правильно понимаю?
7: Не всегда. Вот если мы посмотрим, например, работу израильской системы «Железный купол», она давно работает уже под управлением искусственного интеллекта. Оператор не занимается конкретно управлением всей этой системы. Всей этой системой управляет искусственный интеллект. Оператор всего лишь либо подтверждает правильность действия системы, либо находится в дежурном режиме и наблюдает, как система ведет борьбу с теми ракетами, которые летят. Если мы посмотрим на специальную военную операцию, мы видим, активно противник внедряет систему искусственного интеллекта, например, тот же самый пресловутый «Палантир», который может анализировать определенные потоки данных и на основании потоков данных вырабатывать определенные решения на применение тех или иных средств, которые уже в последующем, конечно, применяет либо человек, либо в каком-то автоматизированном порядке. То есть системы искусственного интеллекта, они активно внедряются. Наше Министерство обороны также обратилось в это направление, и сейчас под эгидой нашего управления цифрового развития Минобороны тоже идет эта работа по созданию определенных нейросетевых моделей, которые должны упростить принятие решения нашими командирами.
8: С практической точки зрения, Владимир, здесь более чем все понятно, а с морально-этической, если можно так сказать. Вот у нас есть, например, Женевские конвенции, там сказано, как военные должны обращаться с гражданским населением, военнопленными и прочее. Чего-то подобного для искусственного интеллекта, как я понимаю, сейчас не существует. Ответственность-то все-таки финальная на ком? На тех, кто принимает решение о применении тех или иных средств, которые построены на искусственном интеллекте, правильно понимаю?
7: А вот здесь у нас большой пробел, поскольку для человека, будь то гражданского, будь то военного, решение, которое принимает искусственный интеллект, это в любом случае черный ящик. Существует определенная предвзятость человека перед искусственным интеллектом, то есть человек всегда считает, что искусственный интеллект принял правильное решение, нужно его выполнять. Мы примеры подобного видели опять же на Ближнем Востоке, когда там Соединенные Штаты по указанию искусственного интеллекта наносили удары по паркам, по школам и прочей гражданской инфраструктуре только на основании того, что искусственный интеллект посчитал, что там находятся военные. Существует определенная предвзятость. Понятие, а кто должен отвечать в данном случае? Военный, который нанес удар, разработчик, который создал эти искусственные алгоритмы, либо еще кто-то. На сегодняшний день, к сожалению, вот подобных каких-то решений их не существует. Это правовой вакуум, который появился как раз с приходом вот этих новых технологий. Есть такие понимания, человек в цикле принятия решения, человек над циклом или человек вне цикла. Сейчас у нас зачастую человек находится либо над циклом, либо вне цикла.
0: Переговоры об автономном оружии не имеют обязательной силы, тем не менее могут привести к заключению договора, если страны-участницы придут к согласию. Вашингтон-Пост называют встречу в Женеве самой масштабной глобальной попыткой урегулировать использование оружия на основе искусственного интеллекта на поле боя. Мошенники начали использовать цифровой рубль для обмана продавцов. Они сообщают селлерам, что уже оплатили товар цифровыми рублями, просят перейти по ссылке и отсканировать QR-код или ввести данные банковского приложения, чтобы оплата зачислилась продавцу на счет. Но в итоге деньги списываются именно у селлера. Об этом рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин. Чтобы не стать жертвой такой схемы, нужно следить за поступающими переводами средств и контролировать подтверждение. Утверждение платежей, рассказал Ирине Савельевой, эксперт по информационной безопасности, представитель компании «Гарда» Лука Сафонов.
9: Что касается цифрового рубля, тут тоже было понятно, что, скорее всего, мошенники не оставят в стороне этот сервис. Что касается самой схемы мошенничества, здесь достаточно мало людей еще пока пользуются этим сервисом, поэтому мошенники пытаются извлечь из этого выгоду. Но если человек пользуется цифровым рублем, он как бы эту схему мошенничества сразу поймет, потому что, во-первых, если у человека не открыт счет цифрового рубля, то ему просто-напросто невозможно туда перевести деньги. Вот это самое главное стоит запомнить. Если вы такой счет не открывали, то вам туда перевести не могут деньги, соответственно, ничего подтверждать не надо. По поводу подтверждения тоже. Обычно подтверждение платежей делает тот, кто платит, как и в любых других сервисах. Поэтому подтверждать то, что вам пришли какие-то деньги, переходить по QR-кодам, ссылкам и рихтовать какие-то смс-сообщения, либо какие-то пуши, тоже не следует.
6: Если покупатель использует цифровой рубль, это достаточно новый инструмент. Какие еще нюансы нужно знать, чтобы не попасться на удочку мошенников?
9: Это, по сути, просто такой же счет в банке, на который вам на определенный счет приходят деньги. И, соответственно, если вы не ожидаете ожидаете никаких платежей, вам вдруг туда приходят деньги, то следует уведомить об этом банк свой. Если вам должны туда что-то перевести, то, соответственно, смотреть тоже, от кого вам направлены денежные средства, чтобы вы не попались как бы в цепочку отмывания каких-то ворованных средств и так далее.
6: Если случилось непоправимое, и действительно человек попался на развод, что ему делать? Есть ли у него шанс вернуть средства?
9: Ну, есть банки, которые страхуют ваши сбережения и вклады, есть эти услуги, соответственно, по ним, я думаю, можно вернуть. А так, в любом случае, надо уведомить как минимум банк. Я думаю, дальше они проконсультируют, там, возможно, стоит писать заявление в правоохранительные органы и так далее.
0: В августе глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предупредил, что мошенники на фоне внедрения цифрового рубля могут предлагать за его использование так называемые льготы. На этой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что россияне уже открыли почти 200 тысяч счетов в цифровых рублях. Такой платежный инструмент

0: стал доступен для массового пользования 1 сентября. Уже через 3 дня Госдума начнет работу в обновленном составе. Первое пленарное заседание 9-го созыва состоится 30 сентября в 10:00 в соответствии с указом Владимира Путина. Предвыборный период завершился. Но вот у депутатов действительно есть одно важное сражение впереди за просторный кабинет. В течение месяца избранники должны распределиться по Госдуме. И красивый офис с видом на Кремль, как в фильме «Жмурки», достанется не всем. Кроме того, на кону служебные квартиры, которые депутат предыдущего созыва обычно не спешат освобождать. Как забраться на этаж повыше, что еще входит в соцпакет, герой программы «Да или нет», преподаватель курса «Законотворческий процесс» в Высшей школе экономики Павел Склинчук, который больше 10 лет проработал в Госдуме на должности помощника и консультанта депутатов. Надежда Сережкина, несмотря на годы работы в парламентском пуле, нашла чему удивиться.
1: Да или нет?
2: Вы, допустим, выиграли выборы. Поздравляем. Да. Что дальше? Что депутат делает в первые 24 часа?
3: Наверное, празднует. А когда праздничная эйфория проходит, то, конечно, затем ему нужно будет получить атрибуты депутатства. Это значок и удостоверение. Удостоверение выдает Центральная избирательная комиссия, а значок — аппарат Государственной Думы.
2: Диспансеризацию нужно проходить.
3: Ну, на самом деле, он прикрепляет к поликлинике управделаем президента, он получает возможность посещать санатории.
2: Сейчас меняется состав Думы. Насколько быстро проигравшему депутату нужно собрать свои вещи и освободить рабочее место? Есть регламент?
3: Кабинет обязаны освободить в самое короткое время до первого заседания. А что касается квартир служебных, то там могут проживать и семьи самих депутатов. Есть случаи, когда очень долго депутаты не спешат покидать квартиры. Поэтому здесь аппарат Госдумы на первое время заказывает специально гостиницу для того, чтобы иногородние депутаты могли переехать уже в Москву буквально там на следующий день после получения удостоверения. В целом, наверное, к ноябрю месяцу уже все рассядутся по кабинетам.
2: Совсем ли хватает кабинетов? Потому что депутатов 450. Есть 450 комнат?
3: Помещения, конечно, есть, но они, конечно, не тех масштабов, как, наверное, это должно соответствовать статусу федерального депутата. Если этот спикер, его заместитель, председатель комитетов, то, конечно, это чуть побольше. Там есть отдельная приемная. А вот что касается обычных рядовых членов комитета, то они сидят в помещении где-то 6x3 квадратных метра вместе с помощником. То есть условия достаточно спартанские.
2: Павел, а что считается думским люксом? Я не знаю, окно с видом на Кремль, верхний этаж, нижний этаж?
3: Думским люксом считается кондиционер, поскольку там одно здание построено в 30-е годы, другое в 70-е. Летом там очень жарко, а зимой очень холодно. А что касается вида, это обитатели старого здания на Охотном ряду. Там действительно можно усмотреть площадь. Для кого-то это Красная площадь, а для кого-то это Лубянка, новая площадь, кому что ближе. Те, кто заседают в новом здании, а таких большинство, это Георгиевский переулок, дом 2, там 15 этажей. Они в основном видят обзор Москвы, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда выходил царь на балкон и говорил «Лепота». Примерно то же самое депутаты верхних этажей могут увидеть.
2: А как туда попасть? Кому нести плитку Бабаевского, чтобы получить кабинет с видом?
3: Плиткой Бабаевского вы точно не отделаетесь. Идет распределение по комитетам. То есть комитет там по Дальнему Востоку, например, там на 10-м этаже вместе с комитетом по финрынку, комитет по экологии там на 6-м. Соответственно, куда депутат входит, то кабинет где-то в тех же краях ему и дадут. Плюс нового здания еще в том, что там 8 лифтов, и депутатам меньше нужно ждать в очереди, чтобы подняться до этажа. И когда заседание пленарное заканчивается, это, как правило, там 4 или 5 часов без перерыва, многие депутаты просто хотят размять ноги и идут по лестнице до своего кабинета, и это прям выглядит довольно-таки мило. Знаю, что у многих депутатов в кабинетах есть свои штанги, гантели, у кого-то там массажная кресло, кто в возрасте преклонном.
2: Есть слух о том, что верхние этажи, может быть, не очень, потому что крыша может протекать.
3: Крыша протекала, и это факт в самом зале пленарных заседаний. Это ангар, который построили в спешке в начале 90-х. Конечно, это помещение для того, чтобы там заседать.

0: 400 человек, оно не приспособлено. Можно видеть на фотографиях в интернете, как депутаты зевают, постоянно подтягиваются. Это как раз кислородное голодание. Там нет естественной вентиляции, освещения, в общем, жуткий свет, акустика, и поэтому физиологически сложно вытерпеть. А в старом здании на верхних этажах однажды туда залетала летучая мышь. Ну, ее потом сотрудники фракции ЛДПР куда-то выпустили в окошко.
1: Быть депутатом тяжело, да или нет?
0: Однозначно. Да, но приятно.
2: Да или нет?
3: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. Президент Сербии Александр Вучич объявил об отставке, выступая в здании генерального секретариата, передает Сербия Данас, вот буквально процитирую президента: «Сколько бы мы ни делали, я знаю, что мы сделали много ошибок, и я их сделал. Я благодарен гражданам, которые дважды оказали мне огромное человеческое доверие, тем самым возложили на меня высший долг и ответственность, которую только может получить человек», так говорит Вучич. Сейчас сказать хочет несколько слов о новой главе, которая ждет Сербию, и о том, что это такое. Напомню, Александр Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году, в 2022 был переизбран на второй срок, который истекает весной 2027 года.
2: Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: В прокате идет «Девятая планета» с Юрой Борисовым в роли работяги, которому нужно вспомнить все о своей прошлой жизни. Когда-то он служил на другой планете, сражался с гигантскими насекомыми и добывал панацею. Но коварный ученый забрал эти воспоминания. Фильм Николая Рыбникова снят по оригинальному сценарию. Оскаровский номинант Борисов сыграл в паре с Ириной Старшенбаум, звездой «Притяжения» и «Вторжения», но история как-то не заиграла. Глядя на весьма скромную заполняемость кинотеатров к большой российской премьере, я немного грущу. Даже до стратосферы далеко нашей коммерческой научной фантастики. Она напоминает мне макет космической ракеты. Блестит, но не летает. А ведь чтобы вырваться к орбите или через пространство-время в далекое будущее, индустрии понадобилось 20 лет. Было несколько удачных тестов, но график полета так и не утрясли. В конце нулевых вышел «Обитаемый остров» Федора Бондарчука. Это было смело, изобретательно, старательно. Отличная демонстрация возможностей зарождавшегося тогда российского кино в области фантастики. Конечно, «Обитаемый остров» есть за что поругать, но это был хороший тест. Потом, в 2017-м, опять же Бондарчук приземлил космический корабль в Чертанове. «Притяжение», а следом и «Вторжение» — настоящие аттракционы с узнаваемыми московскими пейзажами. А позже космический хоррор «Спутник» Егора Абраменко, тоже спродюсированный Бондарчуком, заслужил похвалу зарубежных зрителей и критиков. В 2020-х жанр разошелся по двум дорогам. По одной отправились большие семейные блокбастеры, вроде «100 лет тому вперед», по другой — маленькие авторские истории, вроде «Контактов». А теперь ситуация в прокате такая, что всем все некогда. Срочно требуется лихо подпрыгивать как можно выше, а вось удастся развить первую космическую скорость и выйти на стабильную круговую орбиту. Но авось такую задачу не вывозит. И в «Девятой планете» это хорошо видно. Весь ее потенциал задвигает обширная мелодрама. А топлива у нее для дальних полетов маловато. Может быть, в следующий раз экипаж российской фантастики нащупает курс, когда найдет для зрителей убедительную причину лететь к неизведанным мирам. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
5: Почему так сложно бывает на переговорах?
6: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
2: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
7: Идеалист – это тот, кто помогает разбогатеть другим. Генри Форд.
8: В 1958 году компания

0: компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главные увлечения той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
2: Я, наверное, Иишке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что И не ангажирован.
3: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
1: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
4: РБК «Тренды».
1: Во французских школах запрещены торговые автоматы. В Нидерландах около касс выкладывают фрукты. А в Чили не изображают персонажей мультфильмов на упаковках вредной еды. Так правительства переходят от просвещения к жесткому регулированию рынка ультраобработанных продуктов. Вводят честную маркировку и ограничения на рекламу. Главная причина – критические расходы бюджетов на лечение заболеваний от несбалансированного рациона. Этот курс неизбежно перестроит пищевую индустрию. Ключевым трендом станет создание здоровой среды за счет уменьшения влияния корпораций на законы и мягкое подталкивание потребителей к осознанному выбору. Вмешательство властей будет усиливаться, меняя стратегию ритейла и формируя правильные привычки с самого детства.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Украина входит в самый тяжелый период конфликта с точки зрения экономики, пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на Минэкономики Украины. Ущерб к концу года может достичь 10 миллиардов долларов. Причины – нехватка рабочих рук и удары по инфраструктуре. Европейский банк реконструкции и развития снизил прогноз роста ВВП Украины на этот год с 2,2% до 1,5%, а некоторые эксперты допускают рост около нуля. Швейцария помогает Nestlé по дипломатическим каналам после передачи российского бизнеса во временное управление. Цель – добиться отмены этого решения. По данным СМИ, Nestlé изучает варианты и обещает защищать свои права. При этом штаб-квартире подчеркивает, заявление российского подразделения о продолжении работы с ними не согласованы. Это позиция временной администрации. Эксперты допускают, что Nestlé может пойти по пути Данон и продать бизнес. Правительство увеличило штраф за незаконный вылов раков до 1688 рублей за один экземпляр. Как следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации, изменения внесены в таксы для расчета ущерба водным биоресурсам. Ранее раки были включены в общую позицию с шримсами, медвежатами и морскими ежами. Такса по ней составляла 115 рублей за экземпляр. Турция планирует сделать туристический сезон круглогодичным и охватить все провинции. Как заявил глава Минтуризма страны, цель – доступность туризма во все сезоны при сохранении наследия. В Анталии модель уже работает. В 2025 году Турцию посетили около 64 миллионов иностранцев, больше всех – россияне. OpenAI остановила обучение своих лучших моделей, пока не решит вопросы безопасности, пишет Axios со ссылкой на представителя компании. Исследователи OpenAI и Anthropic вместе с экспертами расследуют десятки тысяч инцидентов, связанных с AI-агентами. Они обходили защиту и взламывали сайты. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.

0: «Хочешь, я тебя обниму?» Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
1: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день в эфире радио РБК.
2: Повтор программы.
3: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и одна из самых заметных новостей уходящей недели. Алишер Усманов и Михаил Фридман вышли из-под европейских санкций, но остались в американском черном списке. Мы узнали, как Михаил Фридман смог выйти из-под санкций. Особенности работы над этим кейсом радио РБК рассказал партнер адвокатского бюро Дякин Гарцунян и партнеры Вадим Ванукайнин, который представлял интересы миллиардера. Сможет ли он теперь открыть счет в Европейском банке? Какого размера была команда юристов? Открылось ли окно возможностей для других подсанкционных бизнесменов? Все подробности выяснил наш коллега Алексей Орлов.
4: Вот санкции с Михаила Фридмана сняли, и, насколько мы понимаем, процедура такова, что теперь он получает возможность снова воспользоваться своими активами, которые были заблокированными. Насколько это соответствует действительности, и если да, то спустя какое время он сможет получить доступ к этим активам?
5: Нет, ну, с точки зрения именно санкционного права, документы о снятии санкций, они уже выпущены официальным органом Европейского Союза, то есть оснований для дальнейшей блокировки нет, и оснований ограничивать его права тоже у Европейского Союза нет. С правовой точки зрения, по крайней мере, доступ к активам он восстановлен.
4: То есть вот прям сразу, как только его фамилию вычеркнули из этого списка, автоматически европейские банки ему дают возможность ими пользоваться, получается?
5: Я не могу сказать, есть ли какая-то процедура именно по снятию внутренних ограничений с точки зрения написать письмо в банк или связаться с менеджером. Но вот с точки зрения права ЕС оснований для каких-либо ограничений уже нет. То есть, может быть, где-то какие-то технические шаги надо предпринять, но это формальность.
4: Сколько человек было в вашей команде, которая работала над этим кейсом, и, может быть, вы привлекали коллег из других стран?
5: Ну, конечно, команда очень масштабная, достаточно большая, международная, в которую входили как бы и наша юридическая фирма, английские баристеры, адвокаты, европейские адвокаты, которые в том числе и представляли позицию в суде ЕС и прорабатывали санкционные аргументы в инвестиционных арбитражах. В общей сложности над разными аспектами дела работали порядка, я думаю, 30 юристов в разных юрисдикциях, которые вот день и ночь защищали интересы Михаила Фридмана.
4: Очень часто же все это измеряется в томах, да? Вот сколько томов вы собрали?
5: Международный арбитраж перешел на электронную систему документооборота, поэтому, как в российских судах, там томов дела нет. Но, конечно, это очень большой объем, это тысячи, может быть, даже десятки тысяч приложений различных документов. Сами правовые позиции — это документы по 200-300 страниц.
4: Ну, если я вас попрошу в гигабайтах тогда оценить, сможете?
5: Навскидку я бы сказал пару терабайт, может быть. По поводу процедуры, это была не одна процедура, это была сразу последовательно юридическая работа по нескольким направлениям. Во-первых, Михаил Фридман инициировал международное инвестиционное разбирательство по инвестиционным соглашениям против Люксембурга и Нидерландов. Он утверждал, что меры, в частности санкции, они являются нарушением стандартов защиты инвестиций, они приравниваются к экспроприации, а за экспроприацию полагается выплата справедливой компенсации. И, во-вторых, Михаил также последовательно добивался отмены санкций в суде ЕС, то есть конкретно оспаривал правомерность введения санкций в органах Европейского Союза. Да, и там был очень важный этап. В апреле 2024 года суд ЕС удовлетворил его заявление, признал, что акты о включении его в санкционные списки с февраля 2022 года по март 2023 года были неправомерными, пришел к выводу, что у Совета ЕС не было достаточно доказательств, и в последующих продлениях также Совет ЕС не обосновал включение Михаила Фридмана в списке.
4: Смотрите, насколько мы понимаем из публикации вот западной прессы, вы подавали иск против Люксембурга о незаконной заморозке активов. При этом рассмотрение этого дела продолжается. Как связаны вот это судебное разбирательство против Люксембурга и отмена санкций?
5: По информации, опять же, которая была в международной прессе, исключение было поддержано, в частности, Люксембургом. Но, опять же, СМИ связывают позицию Люксембурга в рамках обсуждений, продлять ли санкции в отношении Михаила Фридмана именно с этим иском. На 16 миллиардов долларов, которые инициировал Михаил Михаил. То есть это не какое-то прямое следствие, да, но по сообщениям дипломатов это был одним из факторов принятия этого решения. Само разбирательство автоматически не прекращается в связи с снятием санкций, оно в данный момент является текущим, но, конечно, это тоже один из элементов, который будет учтен при формировании стратегии по делу и при дальнейшем развитии арбитража. И мы с коллегами, с нашей юридической командой, конечно, формируем стратегию сейчас, как снятие санкций отражается на дальнейшем развитии дел, да, ну и, конечно, положительное участие Люксембурга в процессе по снятию санкций — это один из факторов, который мы рассматриваем. Но, как я уже сказал, разбирательства, они продолжаются.
4: А Нидерланды тогда, вот вы упомянули их, они какую тогда роль играют в этом деле?
5: Нидерланды также являются ответчиком в параллельном деле. Как бы информация дипломатов, какое участие принимали Нидерланды в рамках переговоров, продление или не продление санкций, не было. Но, опять же, поскольку решения Советом ЕС принимаются единогласно, то есть они должны быть либо поддержаны, либо сторона должна воздержаться, очевидно, что Нидерланды не возражали против непродления санкций на итоговом голосовании.
4: Как вы думаете, сколько еще может продолжаться вот это дело против Люксембурга и Нидерландов?
5: Не могу сказать, опять же. Во-первых, это сложно прогнозируемый процесс. Наверное, в мировой практике они продолжаются примерно от 5 лет, дела такого масштаба, может быть, 3-5 лет.
4: Можно ли ожидать каких-то аналогичных решений для российского бизнеса, который, ну, наверняка попробует доказать свою правоту по вашему пути и по вашей процедуре?
5: Что касается каких-то похожих дел, или можно ли это считать прецедентом, здесь сложно говорить, поскольку санкционные споры, инвестиционные споры, они всегда очень фактоориентированы. И автоматически сказать, что это означало бы применение к другим спорам, нельзя. Но вместе с тем это хороший пример, что активная позиция инвестора, последовательное использование разных механизмов защиты в разбирательстве ЕС, в инвестиционном арбитраже, это фактор, который может привести к важному практическому результату. Ну, с исторической точки зрения, Михаил Фридман — один из первых, кто инициировал подобный процесс. И мне известно, что многие бизнесмены как бы смотрели на перспективы этого разбирательства, оценивали. Не могу сказать о стратегии каждого из них, но это был флагман практики международного инвестиционного арбитража, на который все смотрели.
3: Евросоюз 22 сентября снял ограничения еще с одного российского бизнесмена, Алишера Усманова. Его, как и Фридмана, внесли в санкционный список в 2022 году. Решение обосновали тем, что миллиардеры играют значимую роль в российской экономике и имеют связи с Кремлем. Оба бизнесмена оспаривали санкции на протяжении нескольких лет. Сняв персональные ограничения с Усманова и Фридмана, Евросоюз продлил их против России еще на 3 года. Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку. Об этом он объявил во время обращения к нации. По словам Вучича, он благодарен гражданам страны за дважды оказанное доверие на позиции главы государства. Исполняющим обязанности главы государства теперь станет спикер парламента, бывший премьер-министр Ана Брнабич. Ранее у резиденции президента Сербии в Белграде собрались его сторонники. В руках у собравшихся были плакаты с надписью «Вучич – отец нашей нации». В разговоре с Алевтиной Сорокиной ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель подчеркнул, что этот шаг со стороны сербского лидера – попытка справиться с силами оппозиции на предстоящих выборах в октябре.
2: Очень хочется пересесть в кресло премьера, чтобы остаться у власти. Точнее, чтобы власть осталась у него. Какой пост он будет занимать, президент или премьер, это вопрос уже 10-й. Поэтому ему надо оставить пост президента и включиться в избирательную кампанию. Что он, собственно, будет делать? Есть еще один тонкий момент. Если бы он досидел до конца мандата, там в силу разных процедурных вопросов и конституционных необходимо было объявлять президентские выборы. На президентских выборах у них нет кандидата нужного, которого можно было протащить. К оппозиции такой кандидат может появиться. Поэтому ему надо было провести парламентские выборы сначала, а потом уже президентские.
6: Может ли усилиться давление ЕС на Сербию после ухода Вучича с президентского поста, учитывая, что для Брюсселя Вучич такой европейский политик с черной меткой по-своему?
2: Ну, у него таких политиков с черными метками полно. Так что вопрос не в этом. Я думаю, что сейчас Европейский Союз в первую очередь озабочен тем, что в позиционной среде нет никого, на кого можно было делать ставку. Нету там лидера. Лидера с репутацией там нету. Выиграть выборы. Поэтому Европейский Союз будет меняться лучше. Что, собственно, он уже де-факто продекларировал.
6: А вот тактика Вучича, вот он сейчас идет на этот шаг. Попытка балансировать между всеми, попытка усидеть одновременно на всех стульях. Она все-таки оправдает себя в итоге или нет?
2: Вот это мы и увидим. Напомню такой исторический анекдот. Когда шла битва при Ватерлоо, небезызвестный Талейран, министр иностранных дел Наполеона Бонапарта и тайный агент российского правительства, разъезжал в своей карете вокруг, как говорится, поля битвы, не приближаясь к нему. И когда, наконец, стих грохот пушек и зазвонили колокола, старый растрига и безбожник истово перекрестился и сказал: «Слава Богу, мы победили». Его адъютант, сбитый с толку, спросил: «Да кто же победил, князь?» «А это мы сейчас узнаем».
3: Полномочия Вучича на втором президентском сроке должны были закончиться 31 мая 2027 года. Напомню о планах досрочно уйти в отставку. А Вучич говорил в течение последних 2 лет. Все началось после протестов из-за обрушения навеса вокзала, и в результате трагедии погибли 16 человек. Реакция на трагедию переросла в антиправительственное движение под названием «Студенческий список». В январе 2025-го она добилась отставки премьер-министра Милоша Вучевича.

0: Сайты для поиска работы смогут запрашивать данные о соискателе из госуслуг. Это следует из распоряжения правительства, с которым ознакомился РБК. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Так, в частности, HeadHunter получит доступ к электронной трудовой книжке, данным об образовании и водительском удостоверении. Таким образом, сервис в автоматическом режиме сможет создавать резюме кандидата и сверять опыт. Отмечу главное, все добровольно. Если соискатель своими данными делиться не хочет, то можно и по-старому. Новый инструмент будет полезен при устройстве на массовые вакансии. В остальном лучше создавать актуальное резюме вручную. Такое мнение в беседе с Ильей Приходько выразил основатель и генеральный директор HR-агентства Favorite Partners Наталья Дубинникова.
1: Эффект будет неоднозначно, очень много нюансов, потому что и рекрутмент, он разный. То есть если говорить про массовый подбор, где очень много откликов всегда приходит на позицию, то для рекрутера, конечно же, это будет таким серьезным подспорьем. Когда уже одобрен опыт, когда мы уже точно знаем, что человек действительно работал на том или ином месте, у него есть стаж, водительское удостоверение к нужной категории и так далее, то, наверное, да. И, честно говоря, я думаю, что в ближайшем будущем это может быть даже хорошим конкурентным преимуществом, потому что, выбирая между человеком согласованным опытом, подтвержденным и неподтвержденным, рекрутер будет, конечно же, выбирать в первую очередь людей, где все понятно.
2: То есть для работодателей понятно, здесь скорее плюсы, а для тех, кто ищет работу?
1: Я бы вот говорила про массовый рынок отдельно, потому что для них, наверное, да, для другого будет серьезное ограничение. Например, трудовая книжка все-таки подтверждает, где человек работал, но она ничего не говорит о том, как он работал. И если мы представим двух человек, которые занимают 5 лет позицию коммерческого директора, один просто занимает кабинет, а другой увеличил прибыль, построил команду, вывел компанию на новые рынки, например, то на госуслугах оба этих человека будут выглядеть примерно одинаково. Поэтому для профессионального отбора все равно это такой дополнительный слой верификации и точно не замена интервью, не замена рекомендациям, кейсам, оценкам результатов. Плюс еще есть люди, у которых сложная карьерная история. Электронная трудовая книжка же, она подтверждает только факт официальной работы, не весь профессиональный путь. И будут люди, которые несколько параллельно ролей вели, у которых была работа по договорам и так далее. То есть эти люди, которые в эту категорию вообще не вписываются. Ну и плюс, опять не будем забывать, что есть люди, которые принципиально осторожны с персональными данными, которые не из-за того, что у них что-то там не так, но просто боятся утечки, потому что сейчас такие времена.
2: Ну да, здесь многие 10 раз подумают, передавать ли куда-то данные, тем более сайту по подбору вакансий. А как вы считаете, может ли получиться, что в будущем работодатели будут отдавать приоритет именно тем, кто верифицировался таким образом через госуслуги, то есть среди соискателей будет некое неравное положение? Может быть, не во всех отраслях, но в некоторых?
1: На массовые позиции, возможно, да, потому что это удобнее. Но если мы говорим про какие-то более сложные позиции, более техническая экспертиза будет нужна и так далее, тогда, конечно же, это не будет являться первым приоритетом. Но мне еще хочется отметить, что сейчас очень много почему-то проверок для соискателей. И мне кажется, что если бы что-то было для работодателей, было бы тоже неплохо, потому что мы видим, что много схем мошенничества в том числе, работодателей фейковых. И если бы вот в эту сторону посмотрели, мне кажется, только все бы выиграли от этого.
2: Наталья, вот представим такую ситуацию. Вы топ-менеджер, к примеру, и будете искать работу, ну, например, на таком сайте, который предлагает некий список вакансий. Вы бы позволили госуслугам получить доступ к вашему профилю на HeadHunter и синхронизировать данные, таким образом большую картину о себе дать или нет все-таки?
1: Нет, я против всей этой информации, потому что действительно сейчас не так спокойно. И давая доступ на какое-то время, опять же, на какое время, очень много нюансов. Я бы работу искала по-другому. И, конечно же, не давала бы возможность привлекать стороннему ресурсу мои персональные данные.
2: Ну, знаете, я скорее согласен с вами в этом вопросе. А как много вообще тогда те, кто на рынке ищет работу, готов будет дополнительные сведения о себе подгружать из госуслуг, как считаете?
1: Возможно, на какие-то простые позиции. Это, конечно, с одной стороны, упрощение с точки зрения шаблона заполнения этого резюме, потому что у многих людей его даже нет. Они даже не знают, как его писать. И когда подгружается все автоматически, многим просто проще. Ну, как бы это не хорошо, не плохо. Работодатель видит полную картину, здесь выигрывает. Но если мы говорим про более технические позиции, более высокого уровня, то, конечно же, это не будет являться никаким серьезным аргументом для того, чтобы рассмотреть этого человека.
2: Наши слушатели спрашивают, означает ли все это, что не нужно больше составлять идеальные резюме, то есть обращаться к HR-агентствам?
1: Обращаться к агентствам или делать это самостоятельно, потому что сейчас очень много информации нужно, потому что все равно резюме — это некий путь, некий опыт. А если любой человек претендует на какую-то конкретную роль, мы же не пишем весь свой опыт, мы пишем только то, что имеет отношение к будущей роли. И это очень важно. важно. Я это называю упаковкой опыта, когда мы ничего не привираем, но опыт, там, не знаю, за 10 лет мы же не напишем на двух листочках бумажки А4, правильно? Все равно будем писать только то, что будет иметь отношение к делу. Поэтому это две реальности, которые имеют право на существование.
2: Некоторые наши слушатели переживают вот по какому поводу. Некоторые в резюме искусственно занижают, например, свой возраст для того, чтобы попасть в выборку HR-ов, которые сидят тоже на этих сайтах, а потом приходят на собеседование, уже там выясняется, что сотрудник старше, чем хотел казаться, но сам факт уже собеседования состоялся, и начался разговор о дальнейшем трудоустройстве. Теперь, получается, если данные будут подгружаться из госуслуг, уже не получится где-то слукавить, где-то каким-то образом показаться выгоднее, чем ты есть на самом деле.
1: Конечно, если данные будут подгружаться, то там ничего не скажешь, и возраст будет виден, но почему-то очень много говорят сейчас про возраст, хотя это нарушение трудового законодательства. Не имеет работодатель права отказывать по возрасту.
2: Собственно, поэтому люди идут на эти ухищрения.
1: Да-да-да. Работодатель почему-то смотрит все равно на возраст, потому что есть очень много нюансов. Я могу сказать, что у меня больше 20 лет практики в рекрутменте, и бывает в 25 лет настолько уставшие люди от всего, а 45-50 очень активные, драйвовые, да плюс у них еще и опыт за спиной колоссальный, которые могут быть хорошим наставником для молодых коллег. Поэтому все равно здесь надо смотреть на персонали, а не на возраст. И мне кажется, что порой даже через рекомендации заходить в какие-то компании лучше, потому что про тебя могут рассказать. И это сделает человек, а не просто страничка на каком-нибудь работном сайте, заполненную шаблоном резюме. Поэтому я прям настаиваю, что резюме должно быть собственное, свое, отражающее именно вашу экспертизу, а не просто то, что предлагает какой-то набор сделать на работном сайте.
2: Многие слушатели пользуются моментом, пока вы у нас в эфире, спрашивают, правда ли, что работодатели не смотрят ни на что, кроме последнего места работы, и весь профессиональный опыт зачастую в 1.5-2 десятка лет их не очень интересует?
1: Интересует последние 5, максимум 7. Это правда, потому что экспертиза, которая была 15-20, она уже нерелевантна. В большей степени даже вот последние 5 лет они больше актуальны, потому что человек знает, как это делает, что он делал. Это те знания, которые он будет использовать на новом месте работы. Для работодателя именно поэтому важно, а не то, что 20 лет назад я работал где-то кем-то, там уже мы никто не помним, чем мы занимались, и мы уже совсем другие.
0: Эксперимент по авторизации через единую систему идентификации и аутентификации проходит в России с апреля 2021 года. В сентябре правительство расширило перечень целей и сведений, которые пользователи могут передавать электронным площадкам через госуслуги. Помимо HeadHunter в список вошли также Авито, Яндекс, Озон и ВК. Медиасделка века близка к завершению. Генпрокуроры 12 американских штатов на уходящей неделе достигли соглашения с кинокомпанией Paramount. Теперь она может купить Warner Brothers. Антимонопольный иск против этой сделки готовы отозвать. В обмен на это Paramount должна выполнить ряд условий. Среди них, к примеру, обязанность выпускать по 30 фильмов в год в течение 2 лет, а еще гарантировать редакционную независимость CBS News и CNN. Подробности сделки собрала Яна Ритунская.
3: Многие обозреватели указывают, что сумма сделки вполне может оказаться неподъемной для Paramount. Я напомню, что стриминг-гигант первым собирался покупать активы Warner Brothers, и получается, ну, довольно внушительная сумма. При этом, как отмечают кинообозреватели, каким образом эти инвестиции будут, скажем, отбиваться, пока непонятно, потому что рынок постоянно меняется, и учитывая, что Paramount теперь будет выходить на стриминговые платформы в том числе, ну, вернее, вполне конкретная платформа HBO теперь оказывается в его владении. Там довольно часто меняется предпочтение аудитории. Буквально из сезона в сезон могут закрывать проекты, которые, казалось бы, были довольно перспективными. Какие еще есть обязательства для Paramount? Они теперь будут обязаны инвестировать в американское кинопроизводство. То есть от них добились, что в течение следующих 2 лет они должны снимать по 30 фильмов в год, то есть в сумме 60. И далее еще в течение 3 лет по 32 фильма в год. Придется вкладывать значительные деньги в это производство. С другой стороны, вероятно, у нас появится интересное малобюджетное кино. Но так считает киноэксперт и зам главного редактора «Московских новостей» Даниил Радштейн.
4: Очевидно, что Paramount попытаются для выполнения этой квоты ограничить бюджет тех или иных картин, но это не обязательно является проблемой, потому что в целом мы видели в этом году успешные выступления в сегменте низкобюджетных фильмов, например, хоррор-обсессия в среднебюджетных, типа «Закулисье реальности». Мы видим в целом перформанс, например, А24. Это создает условия для творческой стрельбы картечью. Можно пробовать разные вещи, можно вкладываться в интересные идеи, в перспективных молодых режиссеров.
3: Теперь кажется, что для сделки никаких преград не осталось, потому что уже получили одобрение стороны от Минюста США, от Евросоюза, от ряда других стран. Даже с гильдиями удалось договориться, с гильдией сценаристов, например, в частности, которые переживали, что последует масштабное увольнение. Вот теперь и этот иск от генпрокуроров тоже

0: уже улажен. Теперь нужно закрывать сделку. Сделать это должны до октября.
1: Отмечу, что у Paramount есть серьезный стимул не тянуть с закрытием сделки. Если этого не случится до конца сентября, компания будет каждый квартал платить 650 миллионов долларов неустойки. Итоги сделки Paramount и Warner Bros. К данному моменту подвела Яна Ритунская.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Вакансия, то есть доля свободных площадей в районных торговых центрах Москвы более чем вдвое превысила показатель окружных. Напомню, районные ТЦ – это небольшие центры у дома с супермаркетом и аптекой, а окружные – более крупные объекты с широким выбором товаров и услуг. По предварительным данным CoreXP, по итогам третьего квартала 2026 года доля свободных площадей в районных ТЦ составила 10,5%, тогда как в окружных – 4,9%. Разрыв между форматами достиг более 5% пунктов. В целом, доля свободных площадей в качественных торговых центрах Москвы без учета суперрегионального формата, то есть тех торговых центров, которые расположены за городом, составила 5,9%. Это 73 тысячи квадратных метров из 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров арендопригодных площадей. За квартал показатель вырос на 0,6% пункта, за год всего на 0,1%. Самая высокая вакансия в районных ТЦ, но там же зафиксировано и самое заметное годовое снижение – 13,2% до 10,5%, то есть на 2,7% пункта. Однако после минимума в первом квартале, когда показатель опускался до 9,5%, вакансия снова начала расти. Ситуация внутри формата неоднородная. В одних объектах свободно более 10% площадей, в других – менее 5%. Устойчивость конкретного центра зависит от состава якорных арендаторов. В региональных ТЦ вакансия достигла 5,4%. За квартал показатель снизился незначительно, но за год вырос на 1% пункт. То есть квартальная коррекция пока не компенсировала годовое увеличение свободных площадей. Самыми устойчивыми остаются окружные ТЦ – 4,9%. Это минимум среди всех форматов. Что это значит на практике? Люди стали реже ходить в маленькие центры у дома. За покупками они предпочитают ехать в более крупные окружные и региональные объекты, где выбор шире, а сервисов больше. Районные ТЦ теряют арендаторов. Если они не смогут предложить что-то уникальное, разрыв будет только расти.
2: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает глава Всемирной организации здравоохранения в России Батыр Бердыклычев.
6: Я открыл в себе, что я перечитываю то, что когда-то в детстве мы читали еще в школьной программе. Скажем так, классику. Это и Чехов, и Достоевский. Например, совсем недавно «Леди Макбет» Мценского «Уезда Лескова». Хотя читали уже два раза, но когда перечитываешь это уже в таком более зрелом возрасте, открывается столько много граней. Поэтому периодически я перечитываю и классику, но хотел бы, чтобы больше было времени на такое приятное времяпровождение.
4: Николай Лесков, «Леди Макбет» Мценского «Уезда». При всем довольстве и добре житье Катерины Львовны в свекровом доме было самое скучное. В гости она езжала мало, да и то, если и поедет она с мужем по своему купечеству, так тоже не на радость. Народ все строгий, наблюдают, как она сядет, да как пройдет, как встанет. А у Катерины Львовны характер был пылкий, и, живя девушкой в бедности, она привыкла к простоте и свободе. Пробежать бы с ведрами на реку, да покупаться бы в рубашке под пристанью, или обсыпать через калитку прохожего молодца подсолнечную лузгою. А тут все иначе.
2: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.
7: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
8: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
9: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в

0: она стала вирусной, но не совсем так, как рассчитывала компания. За несколько дней акции Peloton заметно снизились, а рыночная стоимость компании сократилась более чем на миллиард долларов. Сам ролик пришлось фактически убрать из коммуникации. Этот случай стал одним из самых известных примеров того, как одна рекламная идея может быть прочитана совершенно иначе, чем задумывали ее авторы. В эпоху социальных сетей именно интерпретация аудитории нередко определяет судьбу компании.
1: Ошибка на миллион.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. США и Иран проведут очередной раунд непрямых переговоров в начале недели. Как сообщает Таксиус со ссылкой на источники на Ближнем Востоке, катарские посредники продолжают челночную дипломатию. В понедельник они проведут отдельные встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткофом. Ранее Трамп заявил, что ожидает новых переговоров с Ираном на новой неделе, но отметил, что сделка, которую хочет Тегеран, его не устраивает. У базы «Ферфорд» в Британии задержали 5 человек, которых подозревают в подготовке теракта. Дело ведет антитеррористическая полиция. СМИ пишут о возможном иранском следе. США используют эту базу для ударов по Ирану, а ранее Тегеран грозил Лондону последствиями. Трамп говорит, что целью было нанести ущерб американцам. Александр Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии. Ранее он заявлял, что примет участие в кампании к досрочным парламентским выборам, назначенным на 25 октября. В минувшую субботу он провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Еврокомиссия призвала страны ЕС принудительно сократить потребление газа и электричества. Как сообщает «Политика» со ссылкой на письмо еврокомиссара по энергетике министрам энергетики, ограничение спроса должно продлиться столько, сколько потребуется. В условиях ограниченного предложения и высокой волатильности цен принудительное снижение спроса может сдержать цены. Конкретных сроков ЕК не называет. Издание отмечает, ЕС подходит к отопительному сезону с рекордно низким заполнением газохранилищ. На МКС пришла посылка с Земли. «Прогресс» привез кедровые орехи, мармелад, сгущенку, какао и кофе. Космонавт Анна Кикина собирается подарить мармелад астронавту НАСА на день рождения. Всего груза около 2,5 тонн. Топливо, вода, кислород, еда и оборудование. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК. Коллекция.
3: Выдача шенгенских мультивиз россиянам упала до отметки в 1 или 2%. Почему?
4: Как сообщила Ассоциация туроператоров России, речь идет о полугодовых многократных шенгенских визах. По данным организации, число обращений за шенгенскими визами выросло на 15-25% год к году. Чаще всего россияне подавали документы на визы Италии, Франции, Испании и Греции. Быстрее всего осенью оформить документы можно было через Грецию и Венгрию. Греческие визы рассматривались примерно от 3 до 6 недель, венгерские от 3 до 5, испанские и французские около 4-6 недель. Данные визового центра Worldwide Consulting подтверждают тренд на Францию и Испанию. Об этом рассказал руководитель отдела Константин Калашников.
5: По оценкам туроператоров, в 3 летних месяца 2026 года больше всего поездок россияне совершили в Грецию, плюс 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, в Испанию плюс 30%. В Италию россияне ездили на уровне прошлого года. Поездки же на Кипр резко сократились из-за обязательной сдачи биометрии при получении виз. Чаще всего наши заявители выбирали оформление виз в Испанию и Францию вследствие доступности слотов на подачу документов и скорости рассмотрения поданных дел. Италия – высокий летний сезон, может задержать принятие решения по выдаче визы вплоть до непосредственной даты вылета. 3 месяца рассмотрения для консульства Италии скорее норма, чем исключение. Турист влетает в шенгенскую зону через страну, выдавшую эту визу, и уже внутри зоны может совершить поездку в реальную страну, в которой собирается

0: провести отпуск. Но это скорее исключение. Чаще всего таким образом заявители совершают туристические поездки в Бельгию, Нидерланды, Швейцарию, Португалию и ряд других стран. Вследствие того, что эти страны либо вообще не выдают визы заявителям из России, либо делают почти невозможным процесс подачи документов.
1: Ну и как всегда бывает в таких ситуациях, доля отказов в выдаче визы, в первую очередь, зависит от страны, качества документов и, конечно же, профиля заявителя. Но напомним, что для россиян 90 евро, для лиц от 6 до 12 лет льготный тариф 45. Но это практически никогда такая сумма не бывает, потому что есть еще всевозможные сборы, конечно, которые кратно увеличивают те деньги, которые россияне платят, претендуя на соответствующие документы. Но, кстати, по информации Ассоциации туроператоров России, у разных компаний она составляла от единичных случаев, именно количество отказов, до 7%. При этом больше сложностей возникало при оформлении виз Греции и Болгарии.
2: Повтор программы. Таманцев в итоге.
3: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах. В телерадиоэфире РБК. В студии сегодня Прохор Тебин, ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшей школы экономики. И Сергей Илконин, заведующий сектором экономики и политики Китая ММО РАН. Здравствуйте, я благодарю вас, что вы здесь сегодня. Поговорим о том, кто и как перекраивает мировой порядок и что, соответственно, меняется на внешнем контуре для России, пользуясь, как говорится, случаем. Си Цзиньпинь сегодня прибыл в США с первым государственным визитом за 11 последних лет. Трамп лично встретил китайского лидера на красной дорожке на взлетке, крайне нетипичная для американского дип-протокола ситуация. Прошли F-16, на бреющем пролетел Б-1, Трамп вздрогнул, Си не моргнул. Немножко такой патетики. Вечером государственный ужин с участием крупнейших американских технологических корпораций, но дипломатический этикет – это одно, а что лежит под ним – совсем другое. Вот мы попробуем посмотреть, заглянуть под скатерть. Обсуждать будут многое, в том числе Украину, ближневосточные войны, потом, как Китай практически перестал закупать саудовскую нефть, а российскую берет рекордными объемами, по крайней мере, цифры говорят об этом. Оба конфликта в зоне интересов Китая. Предварительные ожидания почти единодушные, слабые результаты и в итоге просто визит за впечатлениями. Но не обещает ли приезд Си Цзиньпина уже сразу стать знаковым в пику всем прогнозам и заголовкам наших СМИ? Вот торговые перемирия, да, Пусанская сделка, еще вчера не договорились, было красной строкой в заголовках, сегодня пролонгировано. Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками. Настроен урегулировать все разногласия с Соединенными Штатами. Си Цзиньпинь из официального заявления по прибытию. Пожалуйста, ваше мнение. Прохор Юрьевич, давайте.
4: Данный визит, несомненно, является важным. И в то же время скепсис к нему абсолютно понятен. Простого какого-то ответа дать сложно. Очевидно, что Трамп лично возлагает достаточно большие надежды. Ему очень нравится вот эта вот дипломатия лидеров. Вместе с тем, у китайского руководителя явно гораздо более сдержанная позиция. В то же время на уровне общественном и экспертном в Америке, по-моему, скорее доминирует скепсис. И сейчас на повестке, ну, собственно, как и всегда в США, внутренняя политика, промежуточные выборы. И Китай на самом деле, и взаимодействие Китая с Китаем не первая новость, и даже не новость там в топ-5. В Китае, наоборот, на мой взгляд, достаточно распространены взгляды, что сейчас реальная разрядка между Китаем и США. США много оптимизма, на мой взгляд, зачастую преувеличенного.
3: Угу. А у меня немножко скепсис к скепсису. Вот я смотрю, в преддверии визита Народный банк Китая ослабил сопротивление укреплению юаня, который 21 сентября достиг более чем трехлетнего максимума. И аналитики трактуют это прежде всего как создание некого спокойного валютного фона перед встречей, чтобы не раздражало. Вот чем не аргумент к готовности чего-то достичь? Что если будет не просто продление торгового перемирия, а пакет по торговле технологиям, ресурсам, искусственному интеллекту, каким-то правилам, не знаю, вокруг Тайваня? Что было бы самым чувствительным в этом случае для России?
5: Ну, во-первых, я думаю, что никаких правил вокруг Тайваня быть не может, потому что Китай считает Тайвань своей

0: внутренней территории. Это провинция Китайской Народной Республики. Поэтому какие правила можно обсуждать вокруг Тайваня с точки зрения Пекина? Никаких правил обсуждать невозможно, потому что, ну, вот в отношении нашей Рязанской области можно ли какие-то обсуждать правила там с Соединенных Штатов Америки? Нет. По поводу скепсиса, вот хотел бы подискутировать немного с коллегой по поводу скепсиса или, наоборот, позитивных ожиданий в Китае. Да я думаю, что все они прекрасно понимают, что ждать много не стоит. Но, с другой стороны, вот подобные визиты, встречи, даже краткосрочные договоренности, они направлены на то, чтобы просто делать внешнюю среду для китайских стратегических планов более предсказуемой. Поэтому, с точки зрения Пекина, даже минимальные договоренности уже идут на руку Пекина. Поэтому, ну да, даже если никаких сделок, пакетов и не будет, сам факт того, что хотя бы что-то обсуждают, дает возможность Пекину чуть более точно выстраивать свою внешнеэкономическую, внешнеполитическую, а оттого и внутриэкономическую и политическую стратегию. Для России, ну, я бы сказал, что понятно, что если, да, там, Пекин и Вашингтон достигают неких договоренностей, это означает, что российские интересы, даже минимальные, ну, там, Пекин хоть что-то отстаивал, да, говорил, что нужно понимать, из-за чего начался украинский конфликт, принимать во внимание опасения Российской Федерации, ну, и так далее, да, он, может быть, станет менее рьяно это делать, более сдержанно, хотя он и так-то, в общем-то, не особенно активничал на внешней арене. Но и с другой стороны, все равно я не верю, что, хотя странно слышать это от эксперта, да, термины «верю» или «не верю».
1: А что тут еще?
0: Да, я не думаю, что может быть реальная какая-то сделка, потому что это тогда, ну, это тогда вопрос, я перекидываю к Прохору Тебину, как специалиста по штатам. Это тогда штаты должны признать, что они проигрывающая сторона, и, да, подумать, в какой сфере они должны сделать шаг назад. А мне кажется, что такого, ну, невозможно. Да? Поэтому вот игра двух сторон. Пекин понимает, что штаты его обманывают, но надо тянуть время. Штаты понимают, что с Пекином невозможно договориться, но нам тоже надо тянуть время. И вот такая дипломатическая игра.
1: Прокурор, я немножко оренбургских кружев добавлю. Вот мне понравилась асимметрия горизонтов. По-моему, очень точно, очень красиво. Да, и тут реакция эксперта, да? От чего? Вашингтон живет электоральными циклами, а Пекин десятилетиями. Если это некрасивый миф, что тогда вообще для Китая является результатом этой встречи? Доступ к американским технологиям? Или просто купить 12-18 месяцев предсказуемости, вернуться домой и спокойно строить то же самое, что она делала? Стратегическую архитектуру по глобальному югу. Мы перебросили опять про Китай. Ну, вы со стороны американцев посмотрите.
2: Ну, смотрите, на мой взгляд, значительная часть текущей разрядки между США и Китаем – это формальности и слова, но они, на самом деле, сыграли большую роль. В конце администрации Байдена отношения, на самом деле, стали весьма и весьма непростые. И Трамп, он, что он сделал реально? Он, на самом деле, ничего прямо вот кардинального в американской политике не пересмотрел. Он начал, во-первых, дипломатию лидеров и попытки подружиться, побрататься с Си Цзиньпином. Во-вторых, убрал, скажем так, из военно-политического курса США в отношении Китая идеологическую составляющую. Там осталось сдерживание, там осталось соперничество. И просто, ну, условно, нету больше явных провокационных визитов, там, не знаю, Пелоси на Тайвань. И это реально снизило градус напряженности. Сейчас очень популярно в американской экспертной среде рассуждать про... Ну, изначально это начали про китайскую как раз экономику, что она К-образная, то есть многие сектора идут вниз, но есть сектора, в том числе высокотехнологичные, которые тянут вверх и всю ситуацию вытягивают. И сейчас вот то же самое аллегорию применяют в отношении китайско-американского взаимодействия, что это и не разрядка, и не конфронтация однозначно, это вот такая достаточно противоречивая диалектическая ситуация, когда объективные долгосрочные тенденции, они на самом деле китайско-американские отношения тянут вниз, и чтобы они реально как-то нормализовались, действительно нужно ну, китайцы считают, что американцы должны отступить, американцы считают, что это невозможно и недопустимо. И есть как бы доводы в пользу и тех, и других. Но в то же время

0: Дипломатия лидеров, снижение идеологической, идейной как бы напряженности, это толкает отношения вверх. Вот в каком-то таком взаимодействии все и происходит. Ну и повторюсь, как бы для американцев, у них, во-первых, внутренняя политика играет огромную роль, и Китай это сейчас, ну, не новость первого порядка и не тема первого порядка, и вряд ли она будет качественно влиять на американскую политическую жизнь.
1: Высокотехнологичный сектор вы затронули. Сейчас, Сергей Александрович, одну минуту. Ужин, да, я вспоминаю, ужин с представителями всех высокотехнологичных компаний Соединенных Штатов назначен на сегодняшний вечер. А Си, как выясняется, не включил в состав своей делегации глав крупнейших китайских корпораций, если ничего не изменилось до настоящего момента, потому что точной информации не было. Но нет Ля Нинфэня, DeepSeek, нет ни Xiaomi, ни BUD и так далее. И опять же это вызывает, так сказать, мнение и прогнозы о том, что договориться в этом секторе ни о чем серьезном не просматривается. В общем-то, наверное, это имеет место быть. Если бы не одно «но», да, вы что-то хотите сказать?
2: Хотелось пошутить.
1: Да, пожалуйста.
2: Что, а может быть, просто недавно же Китай ввел в действие новое правило разрешения или разрешения выезда из страны, и в том числе там есть элемент, который касается технических команд. Может быть, просто Госсовет не разрешил выезжать,
1: ну, даже, вот, даже с председателем, ребят, можно я возьму с собой? Не, извини. Есть еще один момент. Американские чиновники якобы сочли, что это вот инсайды, без фамилии, сочли, что китайские IT-гиганты, связанные якобы с китайской армией, неуместны на мероприятии. Как вы считаете?
0: Ну, это как раз одна из тех тем, где вот это верхний уровень позитивного настроя дипломатии лидеров, он сталкивается с реальностью, с реальными противоречиями и опасениями Китая в отношении США и США в отношении Китая и долгосрочным соперничеством, потому что как бы оно будет так или иначе развиваться в ближайшие годы вне зависимости от Трампа. И как раз высокотехнологичная сфера, где обе стороны вероятно хотели бы на высоком уровне и поговорить, договориться и найти какие-нибудь варианты сотрудничества или как минимум диалога, но на самом деле там есть реальное соперничество, и очень многие игроки, они болезненно воспринимают китайские успехи, ну, а китайские игроки, конечно, внимательно следят за американцами.
1: Ну, вы усматриваете вот в этом всем, в отсутствии китайских лидеров высокотехнологичных компаний, как бы ответ Китая на возможный запрос на урегулирование вот в этой сфере, на регулирование?
0: В Китае есть, на мой взгляд, реальное желание снизить, ну, сейчас вот часто говорят, что в сфере искусственного интеллекта фактически гонка вооружений, ну, гонка технологий. И американцы, и китайцы, отдельные эксперты видны, они явно хотят снизить накал нарративов в этой сфере, но я бы вот не усматривал каких-то излишних сигналов. Мне кажется, для китайской стороны это политический визит руководства страны, и как бы, ну, принимающая сторона, она может на официальный прием позвать кого угодно. Мы приехали, ну, китайская сторона приехала в качестве руководства страны и будет обсуждать на высоком уровне актуальные вопросы. Все остальное, если будут достигнуты какие-то намерения, они будут уже в рабочем порядке обсуждаться.
1: А как вам такое, Сергей Васильевич? Си приезжает договариваться с Трампом о торговле, но за пределами этой встречи Китай одновременно и буквально накануне выстраивает систему, которая должна позволить ему пережить гораздо более длинный конфликт. Я имею в виду новый или переписанный, если хотите, да, закон об оборонной мобилизации, где речь уже не просто о резервистах и военных заводах, да. Это все, по-моему, выглядит как эпиграф к визиту. Если что, мы готовы перейти от мирного состояния к военному быстрее, чем река меняет цвет, когда смотришь на воду. Ну, это я. Это сигнал прежде всего кому?
2: Я думаю, что это не сигнал. Я думаю, что это типично китайская попытка резервации.

0: резервировать какие-то средства на будущее. То есть понятно, что Китай, ну, если бы я был лидером великой державы, я бы не рассматривал вероятность какого-либо сценария, а рассматривал бы, что все сценарии могут быть реализованы. И один из сценариев – это начало крупного военного конфликта. Я всеми возможными способами с точки зрения Китая попытаюсь избежать его, потому что для меня это будет конец развитию социально-экономическому моему, что в конце концов ставит под угрозу и власть коммунистической партии Китая, а мы, да, нужно помнить, что в Китае 1 миллиард 400 миллионов человек, ну, сейчас меньше, да, ну, примерно.
1: И 1,3
0: вот,
1: чуть-чуть назад.
0: Да, да, и вот эти вот возможные акции протеста, это вообще очень серьезная угроза. Поэтому, естественно, я буду резервировать средства, буду готовиться, возможно, к какому-либо конфликту, но сам приложу максимум усилий к тому, чтобы в него не влезать.
1: Вот у России законодательная система мобилизационной подготовки существует давно, ну, к слову, да, но Китай сейчас делает ее предметом никакой кардинальной модернизации, да, цифровизирует, выстраивает данные, технологии, гражданскую промышленность и цепочки поставок. Ну, вы, наверное, более подробно можете рассказать об этом, если хватит времени. И вот у нас мобилизационная система тоже якобы предусматривает и мобилизационные планы, экономику, и подготовку предприятий к работе, скепсис, да, вот уже проходящей к работе в военное время. Но насколько вот наша эта система соответствует войне, в которой критическим результатом ресурсом становятся уже не только металлы, станки, а данные, микроэлектроника, программное обеспечение и устойчивость логистики.
0: Ну, во-первых, надо отдать должное китайцам, да, как бы мы там к чему бы с критикой не относились, у них есть специалисты, государственные управленцы, которые, по крайней мере, стараются видеть картину в целом. И вот эта вот тенденция, там, резервирование, выстраивание данных и прочее, прочее, это же тенденция не вчерашнего дня. Это началось все там с начала 2000-х, 2010-х годов, когда Китай запустил полноценные программы развития национальной промышленности, национальной науки, национальной обороны, национально-космической промышленности. И все это в рамках пятилетних планов, в рамках среднесрочных целей развития страны до 2035 года. Это все увязано друг с другом. Поэтому это не чисто военный компонент. Это компонент общего социально-экономического развития страны. Поэтому вот у нас всегда отставали в развитии, по темпам развития, внутренние районы Китая. Что нужно сделать для того, чтобы ускорить? Ну, во-первых, можно перенести туда какие-либо предприятия, какие-то элементы, звенья, цепочек добавленной стоимости. Что-то не выходит, что-то не получилось. Но вот сейчас одна из идей – это перенос туда центров обработки данных. По центру обработки данных…
1: Вы про Китай сейчас говорите?
0: Да, про Китай, да. Про центр обработки данных…
1: Думаю, неужели у нас уже это дело?
0: Мы запускаем всю промышленность, которая будет производить полупроводники обработки.
1: Знаете, ну, и так далее. Китай – страна, которая не ведет и не участвует ни в каком военном конфликте напрямую, да, хотя мы знаем, что Китай, конечно, продает все компоненты микроэлектроники и одной стране, и другой стороне. Но, тем не менее, как в США смотрят именно вот на то, что со стороны кажется подготовкой к войне?
2: Ну, так и американцы готовятся примерно к тому же самому и окружают Китай сетью сдерживания, и оно никуда не девается. Кроме того, как бы вот в отношениях США у Китая некоторое потепление, например, если посмотреть на ситуацию в отношениях с Японией, там очень и очень серьезное охлаждение отношений. Американцы, опять же, влезли в Иран, и как бы результаты, скажем так, текущей иранской кампании заставляют американцев очень о многом задуматься. Если возвращаться к вашему предыдущему вопросу про нас, то Россия к тяжелейшему продолжительному напряженному конфликту, где фактически опосредованная война со всем Западом, оказалась готова во многих отношениях лучше, чем могли быть любые другие страны. Как раз вопросы мобилизационной готовности тут себя показали. Например, я помню, как много-много лет, десятилетий смеялись и критиковали, например, систему баз хранения еще советской военной техники и вооружения, потом оказалось, что на самом деле это нужно. Американцы сейчас задумываются примерно о том же, когда операция в Иране против Ирана, она привела к резкому опустошению

0: судя по всему, запасов высокоточного оружия. Это у США, у которых, ну, как бы надо понимать, что и США, и Китай сейчас в плане размера экономики, развития ряда ключевых направлений высокотехнологичных, они являются, ну, впереди планеты всей существенным образом. И мобилизационные сценарии просматриваются и там, они их реализуют просто по-разному. У США нету определенных возможностей, скажем, на уровне госуправления, там, заставлять штаты, например, конкретные проводить МОП-подготовку или там коммерческие предприятия заставлять излишне вкладываться в резервирование мощностей. Но Трамп активнейшим образом пытается это все стимулировать. Получается не очень хорошо.
1: Получается асимметрия горизонтов по всему, по всем точкам треугольника. И тогда возникает не очень такой приятный вопрос. Россия в этой конструкции мыслит какими горизонтами? Об этом сразу после рекламы будем говорить. Оставайтесь.
2: Таманцев в итоге. Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – российский фильм «Пирамида» с тремя буквами «М». Да-да, этот фильм про МММ, самую известную финансовую пирамиду в истории России. 94-й год. Россия только переходит к рыночной экономике, люди плохо понимают, как работают инвестиции, а инфляция съедает все сбережения.
4: Зачем качать нефть, если можно качать деньги?
5: Если темпы роста сохранятся...
6: Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем.
5: То через полтора месяца Мамонтова будет четверть денежного оборота страны.
3: В основу сюжета положена повесть самого Сергея Мавроди, а главную роль играет Алексей Серебряков. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. В фильме люди покупают бумаги только потому, что они дорожают. Вкладчикам гарантируют астрономические проценты, и эти обещания привлекают все новых и новых участников. Вывод. Аномально высокая доходность – это сигнал опасности. Это повод насторожиться, а не инвестировать. Второе. Реклама проекта звучит из каждого телевизора, обещая всем несметные богатства. Она делает ставку на массовую аудиторию, подогревая эмоции жадности и страха упустить выгоду. Вывод. Когда кто-то апеллирует к жадности и страху, это манипуляция. Финансовые решения лучше принимать на холодную голову.
4: Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей.
3: Третье. Компания не вела реальной деятельности и продажи физических товаров или услуг. Выплаты старым участникам обеспечивались только деньгами новых. Такая система рано или поздно должна была рухнуть. Вывод. Инвестируйте только в прозрачный бизнес с понятным источником дохода. Кстати, фильм показывает героя скорее как талантливого математика, бросившего вызов системе. Но в реальности все закончилось потерей денег для миллионов вкладчиков. Поэтому это не история успеха, а история финансового краха. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Пирамида с тремя М». Добавьте в свой кинофорфель историю, которая поможет распознать финансовую пирамиду и сохранить свои деньги. Приятного просмотра!
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
7: БИК. В 2012 году компания БИК, мировой лидер в производстве канцтоваров, запустила линейку под названием «For Her» – «Для нее». Идея заключалась в создании шариковых ручек специально для женщин. Новинки отличались корпусом в розовых и фиолетовых тонах с цветочным узором. А еще утонченной формой, которая якобы лучше подходит для нежной руки. Страница товара на Amazon мгновенно превратилась в площадку для троллинга. Покупательницы высмеивали саму задумку. Неужели в 21 веке нам понадобился особый инструмент для письма? Другие переходили на сарказм. Наконец, наконец-то.

0: Раньше я пыталась пользоваться мужскими ручками, но они такие тяжелые, что я просто падала в обморок от усилий. Ситуация вышла из-под контроля после выпуска знаменитого американского телешоу «Эллен Дедженерес». Ведущая иронизировала над завышенной ценой. Эти ручки стоят на порядок дороже, потому что, ну, наверное, внутри них заложены какие-то специальные женские гормоны. Видео завирусилось в сети. Мировые СМИ подхватили скандальную историю. Только тогда в руководстве компании «Биг» осознали масштаб репутационных потерь и признали ошибку. Позже были проведены исследования, которые подтвердили, до 70% молодых потребителей предпочитают такие товары без гендерной маркировки.
1: Ошибка на миллион.

0: Ру. Про главное экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Украина входит в самый тяжелый период конфликта с точки зрения экономики, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на Минэкономики Украины. Ущерб к концу года может достичь 10 миллиардов долларов. Причина – нехватка рабочих рук и удары по инфраструктуре. Европейский банк реконструкции и развития снизил прогноз роста ВВП Украины на этот год с 2,2% до 1,5%, а некоторые эксперты допускают рост около нуля. Швейцария помогает Nestlé по дипломатическим каналам после передачи российского бизнеса во временное управление. Цель – добиться отмены этого решения. По данным СМИ, Nestlé изучает варианты и обещает защищать свои права. При этом штаб-квартире подчеркивает, заявление российского подразделения о продолжении работы с ними не согласованы. Это позиция временной администрации. Эксперты допускают, что Nestlé может пойти по пути Данон и продать бизнес. Правительство увеличило штраф за незаконный вылов раков до 1688 рублей за один экземпляр. Как следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации, изменения внесены в таксы для расчета ущерба водным биоресурсам. Ранее раки были включены в общую позицию с шримсами, медвежатами и морскими ежами. Такса по ней составляла 115 рублей за экземпляр. Турция планирует сделать туристический сезон круглогодичным и охватить все провинции. Как заявил глава Минтуризма страны, цель – доступность туризма во все сезоны при сохранении наследия. В Анталии модель уже работает. В 2025 году Турцию посетили около 64 миллионов иностранцев, больше всех – россияне. OpenAI остановила обучение своих лучших моделей, пока не решит вопросы безопасности, пишет Axios со ссылкой на представителя компании. Исследователи OpenAI и Anthropic вместе с экспертами расследуют десятки тысяч инцидентов, связанных с AI-агентами. Они обходили защиту и взламывали сайты. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
0: Программы. Таманцев в итоге.
2: Мы продолжаем наш разговор в студии Прохор Требин. Тебя, ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских международных исследований НИУ школы экономики, и Сергей Лукунин, заведующий сектором экономики и политики Китая ММО РАН. Прохор Ильич, извините. На чем мы остановились? Да, вот. На эпиграфах. У США свой эпиграф. Есть к этому ко всему, наверное, может показаться в связи вот с событиями и то, как они развиваются в Иране, что Америка слабеет. Но Америка не отступает при всем том, в это нужно всмотреться. Одновременно с визитом Си Конгресс дал Трампу право карать покупателей российской нефти и газа. Китай, Индия, Турция в августе, именно на них приходилась львиная доля российского экспорта. Совпадение, Прохор Ильич?
3: Ну, почему обязательно совпадение? Это и не совпадение, и не случайность. Это целенаправленная американская политика. Законопроект долго-долго шел, долго реализовывался. Ну, и Америка, она, конечно, слабее, все равно остается очень сильной. Я вот люблю говорить, что доля Запада в мировой экономике сокращается, а доля США в экономике Запада растет. То есть, а это большой ресурс для укрепления положения США относительно их союзников. И не только союзников.

0: Если вот этот законопроект мы рассмотрим, это как раз не только и не столько против России, сколько инструмент Трампу, который он может использовать или не использовать в отношении там Индии в том числе.
1: Китая. Вы говорите, Китай не первая новость сейчас в Соединенных Штатах, но именно Китай, как представляется, должен помочь Трампу сбить цены на топливо внутри страны в преддверии электорального цикла, который грядет.
0: А как он это может сделать напрямую?
1: Как может сделать это Китай?
2: И зачем? Не знаю. Ну, теоретически, наверное, если поспрашивать сотрудников не самых каких-то профессиональных средств массовой информации, то, наверное, будет такой распространенный тезис, что Китай должен договориться с Ираном, чтобы он прекратил военные действия против Америки и союзников в регионе.
1: Я самый непрофессиональный сотрудник на РБК, на деловом канале. Мне тоже так представляется, что Китай должен поговорить, в общем-то, с Ираном, по мнению Трампа. Нет? Разве не так?
2: Нет, я думаю, что возможности Китая здесь сильно преувеличены, и если бы мы задали вопрос властям Китая, да, о том, что хороша для них эта ситуация или плоха, они бы сказали, что нет, эта ситуация плохая, потому что это ставит под угрозу развитие всей мировой экономики, а учитывая размер экспорта китайского в мир, это ставит под угрозу темпы прироста китайского ВВП.
1: Кстати, вы интересные вещи говорите. То есть Китай не хочет или не может надавить на Иран для того, чтобы ситуация с логистикой, с нефтяной логистикой была нормализована?
2: Я думаю, что попытки были. Китай неоднократно посылал очень четкие сигналы и через Пакистан, и напрямую иранским властям. Однако это особенно ни к чему не привело.
1: Китайские танкеры проходят через Армуз?
2: Да, но все остальные-то не проходят. Даже если китайские танки проходят, все равно есть дефицит на рынке авианосителей.
1: Китаю это и нормально?
2: Его товары никто не будет покупать, потому что если у Китая у одного будет все хорошо, а в других странах начнется экономический кризис, то в итоге он не сможет продавать то избыточное производство, которое сейчас в китайской экономике присутствует. А ему это, да, конечно, за последнее время значимость китайского экспорта для развития китайской экономики, она, конечно, снизилась. Но в последнее время растет. Чистый экспорт дает значимый вклад в темпы прироста китайского ВВП. И если сейчас представить, что там, допустим, например, там, я сейчас точно уже не помню, ну, 2-3% пункта, который там обеспечивает китайский экспорт, это, в общем, серьезно. В Китае начнется экономический кризис. Они, конечно, с ним справятся, деньги есть, золотовалютные резервы, но это ударит по будущему развитию китайской экономики.
1: Ситуация может Китае позвонить Трампу, сказать, что это напрасно вообще, все надежды на это.
0: Я думаю, я бы даже сказал, грубо говоря, еще более жестко, то есть Китай и не может, и не хочет. Он как-то, наверное, пытался эту ситуацию разрулить, но однозначно, во-первых, ситуация на Ближнем Востоке не в интересах Китая, он не хочет ее усугубления, он не может повлиять должным образом на Тегеран, который...
1: Вот, объясните мне, я прерву. Вот у меня непонимание такое возникло. Супердержава, да, практически второй гегемон, который ничего не делает, смотрит на все как бы в 3D-формате, вот, и при этом не проявляет никакой инициативы. Почему? Но,
0: во-первых, это не второй гегемон, и как-то тут в свое время недавно вышла очень жесткая американская одна статья одного известного специалиста, которая называлась «Есть только одна сфера влияния». Региональный гегемон в мире один. Это Соединенные Штаты Америки, регион, где они являются гегемоном, это западное полушарие. Китай не является пока гегемоном в Восточной Азии, несмотря на весь свой размер, мощь и все прочее. Они мыслят долгосрочно, они мыслят очень осторожно. И сейчас, на самом деле, насколько я могу судить, от Китая во многих регионах мира, во многих странах ожидали в последние, скажем так, полтора года каких-то хотя бы действий проактивных. Вместо них Китай не только не нарастил свою активность внешнеполитическую визави США, а наоборот снизил. И это, как минимум, краткосрочно, достаточно серьезно, на мой взгляд, ударило по репутации Китая за рубежом. Есть ли за этим рациональное долгосрочное обоснование, или это текущая какая-то ошибка и пассивность, это покажет только будущее.
2: Тут справедливости

0: Надо,
1: тогда все ошибаются в Китае? Почему такой пышный прием? Ради чего тогда, если ничего нет в карманах у Китая?
2: Ну, тут смотри, справедливости надо отметить, что некоторые китайские дипломатические инициативы увенчали с успехом. Например, мы слышали про урегулирование отношений между Саудовской Аравией и Ираном. И не перепутал, между Саудовской Аравией, да, по-моему. Вот. И тут как будто бы они почувствовали себя на коне. Да? Потом начался украинский кризис, Китай начал выдвигать какие-то свои тоже планы по урегулированию, оно не сработало. И здесь, с точки зрения Китая, эту проблему, например, да, наших там взаимодействий с Европой или с Америкой, ее решить нельзя. Но если туда влезть и ничего не получится, то он потеряет имидж. Поэтому лучше сейчас держаться в стороне, чуть-чуть над схваткой и демонстрировать всему остальному миру, что он является ответственной мировой державой. Это вот сейчас как раз нарратив, который они продвигают. И вот с точки зрения создание такого имиджа, лучше никуда не вылезать, а да, разбрасываться такими риторическими, давайте, чтобы было все хорошо везде, а давайте жить в мире, да, та ситуация выиграть, взаимного обоюда выигрышной ситуации, ну и так
1: просто,
2: далее.
1: Да, это просто может быть, это вот известные Лао Цзы, там, сиди и жди, пока проплывет мимо тебя.
2: Ну, с точки зрения...
1: То, что уже не представляет никакой опасности.
3: Я бы даже сказал, что скорее, как есть три базовые уже живых существ в реакции в стрессовой ситуации. Вот то, что говорил Сергей Александрович про ответственную державу, про позитивную риторику, мне кажется, это вот было последние годы. А в последнее время у Китая сейчас отчасти реакция «замри», то есть они очень не хотят раскачать лодку в негативном для себя свете и смотрят, потому что явно ситуация сейчас немножко стала раскачиваться, они очень не хотят этому способствовать. И китайцы, будучи тысячелетней цивилизацией, много тысячелетней цивилизацией, очень самобытной, очень специфичной, они зачастую плохо понимают своих соседей, от чего многие противоречия там бывают и с Индией, и со странами АСЕАН, и вот этот вот взаимодействие, диалог и понимание того, как их воспринимают, иногда, на мой взгляд, дает сбой.
2: А я бы еще добавил даже, вот правильно вы заметили, а вот с точки зрения, да, очень легко мыслить там столетиями, да, 15-летними планами, когда у тебя внешняя обстановка, она стабильна, предсказуема и благоприятна тебе. Когда тебя берут в ВТО, когда ты пользуешься благами глобализации, когда к тебе идут инвестиции из Европы и США, а когда вдруг начинается жесткая конкуренция, ну, смотреть вдаль мы, конечно, по инерции продолжаем, но прям строить и действительно попадать в точку, предсказывать что-то, это становится очень сложно.
1: А что можно выстроить? Вот парадоксальные ситуации, казалось бы. Насколько невероятный инструмент, что вот тот рычаг, который используется для изоляции России, я имею в виду вторичные санкции, 100% тариф, постепенно заставит Россию и Китай, Индию и других создавать уже не механизмы обхода, да, вот этого всего, а альтернативно-торгово-финансовую песочницу. Я сразу, я говорю о БРИКС, допустим, я говорю о ШОС. Вот недавно все это было в саммитах пройдено, мы опять слышали и о независимых расчетах, снижение зависимости от доллара, расширение торговли между странами глобального юга. Вот этот принципиальный вопрос. БРИКС может стать альтернативой зарождающейся системы такой?
3: Но он отчасти и становится. Просто это процесс весьма медленный, весьма противоречивый и неоднозначный. И как бы и с политической точки зрения, и с экономической нельзя... Вот...
1: Вот скептики сейчас вот в пабликах, да, мои союзники, обыватели, которые читают и видят все, и которые очень умные люди, они говорят, о чем вы говорите? Одновременно Индия пытается сохранить отношения с США, а Китай ведет переговоры с Трампом. И опять же, по поводу продажи микроэлектроники и элементов для производства ППЛА, а Россия подвергается вторичным санкциям и угрозам. Какая вообще альтернативность? Какой вообще союз? О чем мы?
2: Ну, я, пожалуй, гиперболизирую и тоже так вброшу до крайней точки зрения. Я вообще считаю, что пока нет альтернативной системы финансовых расчетов, ни о какой полицентричности, многополярности или о значимости роли БРИКС говорить не приходится. Это все слова.
1: Может Вашингтон действительно вот, взять

0: Хотите выставить Китаю 100% тариф из российской нефти?
1: Теоретически может, но, на мой взгляд, это не нужно ни той, ни другой стороне, и сейчас...
0: А что нужно Трампу, скажите, от Си? Вот что нужно Трампу? Почему такой пышный прием? Еще раз я повторюсь, если у него нет никаких рычагов в кармане, и он просто наблюдает...
1: У него есть рычаги, но Ларсон задействование Триер. Большей части рычагов вызовет проблемы либо для администрации Трампа, либо для США в целом. Но они есть, и как бы Соединенные Штаты являются одним из ключевых партнеров для Китая, им есть где надавить, есть и военно-политической, и в экономической сфере. И Китай очень болезненно, на самом деле, это воспринимает. Часто любят шутить и смеяться, как журнал «Экономист», он там на протяжении уже 20 лет, по-моему, регулярно, каждый год у него бывает номер на обложке, что-нибудь типа «Китайский рост закончился», но на самом деле в последние годы, после ковида, в том числе вследствие экспортного контроля, санкций, тарифов и противодействия американцев, очень серьезная нагрузка на Китай и их, скажем так, экономическую, экспортно-ориентированную экспансию, то есть практически экспортная экспансия. Вот. И Китай огромный, у него колоссальные технологии, колоссальная экономика, экспорт, промышленность, но очень серьезные внутренние напряженности.
0: Да, и внутреннего спроса не хватает на то, чтобы, да, Америка самый мощный по-прежнему, пока еще рынок и самый объемный в мире. Ну вот, как бы мы говорим про нефть, да, вот российская нефть вдруг оказалась в совершенно необычном положении, да, и смесь Urals наша уже в отдельных направлениях стало дороже Brent. Это впервые такое происходит. Как раз эксперты связывают это с дефицитом ближневосточных поставок. Вот, то есть санкции против России ужесточаются, тоже некий парадокс, да, а рынок одновременно делает российский ресурс более дорогим и востребованным. Правда, пока нет твердой уверенности, что сверхдоходы и колоссальные прибыли оседают, приходят в российский бюджет по определенным причинам, но появляются основания предполагать, что украинский конфликт будет продолжаться сколь угодно долго. Вот вы видите, Прохор Юрьевич, политические ограничения, вот даже если есть какие-то деньги и ресурсы на такое развитие?
1: Политические ограничения на что?
0: Я имею в виду политические ограничения на прекращение конфликта. Ну, вот те же самые переговорный процесс, который сейчас как бы вновь активировался. Причем и со стороны челночной дипломатии, да, и со стороны классической.
1: Ну, на мой взгляд, позиция Москвы, она последовательна и поступательна. И как бы мы идем к целям СВО, но достижение их, как вы видите, оно это дело не быстро. И давление, несомненно, есть. Челночная дипломатия вновь активизировалась. Это...
0: А не складывается ли впечатление, что Москва в последнее время стала не мягче, а наоборот требовательной в вопросах переговоров? Да, еще недавно обсуждалась последовательность прекращения огня, энергетической перемирия. Сейчас звучат гораздо больше предварительных условий, по крайней мере, из уст министра иностранных дел.
2: Ну, я сейчас выскажу теорию мирового заговора, которую я сам придумал.
0: Давайте.
2: Да, я вообще считаю, что Соединенным Штатам Америки не нужна победа ни в Иране, ни на Украине. Ему достаточно создать точки напряженности на евразийском континенте для того, чтобы в том числе опосредованно влиять на китайскую экономику.
0: Так же, как и Китаю.
2: Да, и, в общем, на мой взгляд, конечно, с их стороны украинский конфликт, его не нужно урегулировать, его нужно заморозить, чтобы в нужный момент его опять разжечь. И я думаю, что у наших, там, лидеры нашей страны, у наших первых лиц, наконец-таки, все-таки зародилось понимание того, что договариваться с нами никто особенно не хочет, а просто хотят тянуть время. И поэтому, вероятно, из-за этого у нас наша риторика, наши действия становятся более жесткими, потому что, ну, хорошо, договоримся мы о чем-то, а кто будет соблюдать эти договоренности? А как контролировать эти договоренности? А какая ответственность будет? Да, у лиц, которые поставили свою подпись под этими договоренностями.
0: Это бы камень в огород Прохора Юрьевича. А Вашингтон?
1: Ну, а что Вашингтону?
0: А что Вашингтону?
1: Мне кажется, что позиция России действительно стала более жесткой в связи с объективными факторами. Это произошло не вчера, это произошло достаточно

0: давно. Но, опять же, да, для американцев конфликт на Украине скорее однозначно выгоден. Хотя он отвлек у администрации Байдена значительное число ресурсов и внимания. Конфликт на Ближнем Востоке, очень сложно сказать, это сильнейший удар по, на самом деле, внутриполитическим позициям республиканской партии. И промежуточные выборы для них не будут легкими однозначно. Для Китая конфликт на Ближнем Востоке однозначно негативен. Поэтому, мне кажется, ситуация несколько более сложная.
1: Угу. Да, действительно. Вот Марк Рубио допускает встречу президентов России и США в декабре, если президент Путин приедет на саммит. Вот для такой поездки какой нужен значимый повод? Хотя уже появилась информация, что Владимир Владимирович приедет именно на саммит, который, где будет председательствовать Си Цзиньпинь, саммит, все. Да. Вы, вам нужно высказаться по поводу, будет встреча, это обычная ситуация, будет встреча, не будет встречи такой.
0: Тут как встретить динозавра на улице, либо встречу, либо не встречу, я думаю, что новый саммит руководителей России, Соединенных Штатов Америки возможен, несомненно, но для этого должна быть проделана работа. И, опять же, российско-американские отношения, они отнюдь не ограничиваются и не сводятся к конфликту на Украине. Есть целый ряд других весьма серьезных вопросов от НАТО и стратегических наступательных вооружений до там, торгового, технологического и дипломатического взаимодействия. Все эти вопросы, они на самом деле решаются гораздо медленнее. Ну, по сути, сейчас топчутся на месте, но есть надежда на то, что это изменится.
1: Да. А что сегодня Россия рискует неправильно понять в отношениях США и Китая? Прям буквально коротко. Если коротко можно в отношении Китая.
2: Я думаю, что нужно, конечно, очень внимательно смотреть над договоренностями, которые между...
1: Все-таки нужно подождать, да.
2: Да.
1: Ну что ж, посмотрим, что будет в итоге. Спасибо, что были с нами. Я благодарю вас. Спасибо.
3: Таманцев в итоге.
4: РБК коллекция.
5: Заметили, как стало меньше нейрокотов в рилсах? А между прочим, ссора окончательно все.
6: Действительно, OpenAI полностью закрыла свой проект для генерации видео с помощью искусственного интеллекта. Еще весной работу прекратили веб-версия и мобильное приложение, а вот теперь компания отключила доступ и по API. Это значит, что все сторонние платформы, видеоредакторы и боты, которые использовали Сору, больше не могут отправлять запросы к серверам компании. Решение свернуть проект продиктовано исключительно огромными затратами на серверы и полным отсутствием внятной модели заработка. Об этом Ростиславу Мерецкому рассказал автор программы «Технологии и тренды» Аркадий Глушенков.
7: Это не признание технологического тупика. Проблема оказалась не в том, что видео нельзя хорошо генерировать. Проблема в том, что на видео пока не научились зарабатывать. Видео — это один из самых прожорливых видов генеративного ИИ. Сора требует очень серьезных вычислительных ресурсов. Она отнимала мощности у других команд OpenAI. А для компании сейчас очень важен корпоративный рынок. Если один и тот же вычислительный ресурс можно потратить либо на ролик, который посмотрят один раз, непонятно, как на нем зарабатывать, либо на ИИ-агента, которым компания пользуется каждый день, ну, понятно, куда деньги пойдут.
8: Если с экономикой понятно, то что со срывом контракта на миллиард долларов? Почему от него так легко отказались?
7: OpenAI не выбрасывает миллиард долларов. Disney должна была инвестировать миллиард долларов в эту саму OpenAI, а потом еще и заключить трехлетнее лицензионное соглашение на использование персонажей Disney, Marvel и так далее. Но сделка не закрылась, деньги никто не получил. Это вообще-то очень показательная история, потому что изначально казалось, что нашли идеальный мостик между Голливудом и генеративным искусственным интеллектом, не пиратить условного Микки Мауса, а официально лицензировать его. Но этого оказалось недостаточно на самом деле. Похоже, сделка не устроила ни Disney, ни OpenAI.
8: Значит ли это, что создатели фильмов Голливуд могут выдохнуть?
7: Сора умерла, генеративное видео живее всех живых. Рынок становится взрослее, нельзя просто показать ролик. Голливуд не то чтобы выдыхает с облегчением. Закрылась одна конкретная платформа, а не технология. И генеративное активно видео развивается теперь одновременно у множества американских и китайских компаний. Это, в общем, угрожает Голливуду в долгосроке. Поэтому долгоиграющий вывод, пожалуй,

0: Следующая эпоха вау-эффекта заканчивается, начинается эпоха экономического эффекта. Генерировать видео мы умеем, но теперь индустрии нужно доказать, что это а. выгодно, б. рабочий конвейер.
1: Вместе с этим OpenAI срывается сделка на $1 миллиард с корпорацией Disney по генерации нейровидео с персонажами вселенных Marvel и «Звездные войны». Издание Financial Times сообщало в декабре 2025 года, что контент в стиле Disney не пользуется популярностью.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Самое ожидаемое для меня событие этой недели – 7-я московская неделя моды. Событие, которое лишний раз доказывает, что мода не существует в изоляции. На этот раз здесь собрались представители 15 стран. Свои коллекции показывают дизайнеры из Казахстана, Китая и Турции. Но мне особенно интересно наблюдать за развитием российских марок и тем, как их вещи оживают на подиуме. Например, в финальный день 1 октября пройдет показ Виктории Андриановой. После долгого перерыва дизайнер не просто вернется на подиум, а устроит настоящий перформанс. В финале шоу прямо на модели трансформируют свою фирменную рубашку. Что глобально московская неделя моды значит для индустрии, узнала у Юрати Граускайте, основателя журнала «Ю-Магазин» и члена экспертного совета «Московской недели моды».
4: А показ – это всегда центральная часть на любой неделе моды, московской неделе в особенности, когда становится таким самым эффективным маркетинговым инструментом для бренда. Он дает охват, внимание, звездность, охват, сопоставимый с полугодом по факту продвижения, сопутствующей программе показа. Еще дополнительно две программы «Маркет» и «Шоурум» превращают это внимание в продажи и оптовые заказы. Спрос и интерес после Московской недели моды заставляют бренды расширять свои производства и нанимать больше людей. И участие по факту конвертируется в рабочие места, что очень важно в текущих условиях развития индустрии моды, и загрузку российских фабрик. Для региональных брендов Московская неделя моды стала такой точкой входа в столичный и федеральный ритейл, когда предоставляются к услугам концепт-сторы, мультибрендовые пространства, собственные шоурумы в Москве и Санкт-Петербурге.
3: Кроме того, в рамках недели традиционно проходит международный форум БРИКС в Зарядье. Международные эксперты обсуждают новые тренды, как привлечь инвестиции, роли традиционных ремесел, использование искусственного интеллекта и технологичных тканей. Неделя проходит до 1 октября включительно в Манеже и становится площадкой, где можно показать себя, найти партнеров и новые возможности. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
5: На самом деле маркетинг и продажи – это, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.
2: Рекламный щит.
6: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21:00.
7: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
8: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник
9: в 16:10 на радио РБК.
6: Что это было?
9: В эфире.
10: Ваш бизнес – это хобби или все-таки предпринимательство?
11: Мы бы так сказали, что это не хобби и не предпринимательство, и не бизнес, и ничего в общем понимании этих слов. Для нас цветы – это способ реализации творческого какого-то потока.
10: То есть все-таки про творчество?
11: Не творчество тоже. Здесь все вместе, по чуть-чуть. Как брат сказал, мы не профессионалы, поэтому мы просто интуитивно двигаемся, и поэтому нельзя сказать, что мы про это, либо про это. Про все, а может быть и даже не про что. Вот как-то так.
12: Я бы назвал это ремеслом. ремесленники, которые трудятся своими руками. У нас большая команда, но мы все равно, не отходя от стола, собираем цветы вместе с пацанами.
11: У нас нет в команде профессионалов ни в одной области, ни в логистике, ни в операционке, ни в сборке заказов, ни в администрировании. Просто обычные друзья, пацаны, которые собрались в гараже и делают дела. К счастью, у нас все

0: своем диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. США и Иран проведут очередной раунд непрямых переговоров в начале недели. Как сообщает Axios со ссылкой на источники на Ближнем Востоке, катарские посредники продолжают челночную дипломатию. В понедельник они проведут отдельные встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткофом. Ранее Трамп заявил, что ожидает новых переговоров с Ираном на новой неделе, но отметил, что сделка, которую хочет Тегеран, его не устраивает. У базы Фэрфорд в Британии задержали 5 человек, которых подозревают в подготовке теракта. Дело ведет антитеррористическая полиция. СМИ пишут о возможном иранском следе. США используют эту базу для ударов по Ирану, а ранее Тегеран грозил Лондону последствиями. Трамп говорит, что целью было нанести ущерб американцам. Александр Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии. Ранее он заявлял, что примет участие в кампании к досрочным парламентским выборам, назначенным на 25 октября. В минувшую субботу он провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Еврокомиссия призвала страны ЕС принудительно сократить потребление газа и электричества. Как сообщает «Политика» со ссылкой на письмо еврокомиссара по энергетике министрам энергетики, ограничение спроса должно продлиться столько, сколько потребуется. В условиях ограниченного предложения и высокой волатильности цен принудительное снижение спроса может сдержать цены. Конкретных сроков ЕКА не называет. Издание отмечает, ЕС подходит к отопительному сезону с рекордно низким заполнением газохранилищ. На МКС пришла посылка с Земли. «Прогресс» привез кедровые орехи, мармелад, сгущенку, какао и кофе. Космонавт Анна Кикина собирается подарить мармелад астронавту НАСА на день рождения. Всего груза около 2,5 тонн. Топливо, вода, кислород, еда и оборудование. Больше новостей на сайте РБК.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что правительство одобрило проект федерального бюджета на 2027 плановый период 2028 и 2029 годов. Так, доходы на следующий год прогнозируются на уровне выше 43 триллионов рублей с последующим увеличением почти до 48,5 триллионов в 2029. При этом расходы на следующий год запланированы на уровне в 48 триллионов 800 миллиардов рублей. Приоритетными для казны будут три направления. Исполнение социальных обязательств, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны и обеспечение технологического лидерства, а также развитие инфраструктуры. Дефицит бюджета на предстоящие три года составит примерно 2%. Власти верстают главный финансовый документ с учетом базовой цены на нефти марки Urals в $50 за баррель, а при этом казна будет устойчива к различным сценариям, подчеркнул министр финансов Антон Силуанов.
3: Обеспечивается плавный выход на бюджетные правила к 2029 году. Переходный период в 2027-2028 годах предельный размер расходов превысит структурный уровень на 1,5 и 0,5 триллиона рублей соответственно. Продолжится укрепление и доходной базы, и устойчивость. Доля ненефтегазовых доходов будет стабильно превышать 80% всех доходов. Ненефтегазовый дефицит сократится до 5% от валового внутреннего продукта. Это минимальный уровень с 2008 года.
2: Власти при этом намерены формировать доходную часть бюджета за счет налоговых денастроек. Как сообщили в Минфине, для этого придется сделать несколько шагов, обелять экономику, бороться с серым импортом и единообразно взимать налоги с пассивных доходов граждан. Какие параметры прописали в главном финансовом документе страны, разбирался Владимир Асулов.
4: Минфин обозначил сразу несколько изменений. И одно из центральных – это распространить ставку НДФЛ на доходы.

0: доходы от продажи имущества, дивиденды и проценты по вкладам. Причем нижний порог предлагаются оставить на уровне в 13%, а верхний поднять с 15 до 22. Причем ставка будет зависеть от размера дохода. Поправки не коснутся депозитов до 1 000 000 рублей и доходов участников специальной военной операции. По данным Министерства финансов, такая мера затронет не более 6% граждан. Ну, а о том, как будет работать вот эта пятиступенчатая шкала НДФЛ на пассивные доходы, в нашем эфире рассказал начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
1: Я предполагаю, принцип очень похожий на тот многоступенчатый, который применялся, когда вводился изначально механизм ступенчатой шкалы НДФЛ, когда уходили от плоской 13-процентной шкалы. Будет анализироваться за определенный период времени доход, который может получить инвестор, и вот этот доход будет, естественно, использоваться как налогооблагаемая база. Что еще важно отметить, действующие льготы налоговые, которые до этого работали и при плоской шкале, тоже сохраняются. Льготы долговременного владения, некоторые инструменты, которые предполагают льготный режим ставок или отсутствие ставки НДФЛ, в зависимости от конкретных инструментов, они остаются. По крайней мере, пока Минфин не говорит о том, чтобы эти льготы сокращались или вообще отменялись.
0: Помимо прочего, власти в новом бюджете предлагают установить для ПИФов обязанности по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Сейчас такие фонды его не платят. Кроме того, повысится ставка налога на прибыль с дивидендов, которые уплачиваются в пользу нерезидентов на счета типа С до 35%. И отдельно в главном финансовом документе прописали добывающие компании горно-металлургического сектора. Для них вводится налог в 30% на сверхприбыль. Для золота он составит 20%. И на фоне новостей про бюджет, акции производителей цветных металлов, удобрений и золотодобытчиков в моменте сильно упали. При этом их положение и без того было не самое устойчивое, подчеркнул в эфире телеканала РБК начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.
2: Этот же сектор был одним из главных пострадавших от роста курса рубля. Я здесь вижу оговорку, что в рублевом эквиваленте считаются мировые цены, поэтому здесь пока до конца не ясно, что будет иметься в виду, но этот сектор уже в течение достаточно длинного периода сталкивался с таким жестким ударом от курса, а теперь получается, что оказывается, все было очень хорошо из-за роста мировых цен, поэтому нужно дополнительное налогообложение ввести. Сформировался некий диссонанс с национальной целью по повышению капитализации фондового рынка. У нас и налогообложение прибыли недавно выросло, ставки были подняты. Но сейчас мы видим, что и по дивидендам ставки тоже повышаются. В сумме это имеет явно негативный эффект с точки зрения стимулов для инвестиций в фондовый рынок.
0: Кроме того, Минфин хочет установить стандартный НДС в 22% для товаров трансграничной онлайн-торговли. Его будут уплачивать торговые площадки, и по замыслу Министерства финансов мера поможет выровнять условия на внутреннем рынке. Еще одно предложение – ввести таможенный сбор в 100 рублей для посылок из-за рубежа стоимостью менее 200 евро.
3: О параметрах российского бюджета на ближайшие 3 года рассказал Владимир Расулов, и буквально через полминуты о планах Швейцарии на ближайшие года. В Швейцарии выступила против нейтралитета. В стране завершился референдум о закреплении в Конституции более строгого определения независимости страны. Швейцария выступила против нейтралитета. В стране завершился референдум о закреплении в Конституции более строгого определения независимости страны. Согласно инициативе правопопулистской швейцарской народной партии, Берн в будущем мог бы воздержаться от санкций против Москвы и сотрудничества с НАТО. Более 2/3 избирателей высказались против этой инициативы. В разговоре с Левтиной Сорокиной, ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских международных исследований на Высшей школе экономики Сергей Шейн подчеркнул, что Швейцарию трудно назвать страной, которая даже в прошлом сохраняла нейтралитет.
4: По опросам общественного мнения, противники мнений пока побеждают, там опережение двукратное. Я не думаю, что здесь состоится какая-то сенсация с точки зрения вот результатов этого референдума. И главное, что, собственно, изменения в Конституцию по вопросу нейтралитета продвигают Швейцарская народная партия, да, и консервативная организация еще за Швейцарию. И, соответственно, все остальные левые, либеральные, центристские партии, они выступают против. И вот такая коалиция устойчивая, которая все-таки выступает против. Я думаю, что это тоже важный фактор, почему референдум нас не удивит с точки зрения результата.
5: Участие Швейцарии в программе НАТО, партнерство ради мира, потом так или иначе миссии в Косово и Афганистане, это вот насколько вообще оно совместимо с нейтралитетом?
4: Конечно, это с нейтралитетом несовместимо. Там есть оговорки, когда, соответственно, нейтральная страна может сотрудничать с военными объединениями, с военными альянсами, но, конечно, это не участие в программах партнерства ради мира. Комплекс факторов, который...

0: делает вроде бы уместным предложение вот такого референдума о закреплении нейтралитета. С одной стороны, Европейский Союз, его взаимоотношения с Швейцарией, где абсолютное доминирование Брюсселя. С другой стороны, собственный интерес Швейцарии, все-таки там есть заблокированные, да, российские активы, там есть активы физических, юридических лиц. Решить вопрос, с которыми Швейцария хотела бы, наверное, самостоятельно, а не с помощью Брюсселя. Я не говорю, что она тут же все разморозит, но, тем не менее, пространство для маневра она бы хотела. И третье, это, собственно, относится к тому, что вы спросили. Все-таки Североатлантический альянс сейчас тоже не на пике. Там идут процессы фрагментации, связанные, конечно же, с лидерством Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки. Поэтому здесь, соответственно, вот такой отход от более привычной модели взаимодействия с Североатлантическим альянсом, он тоже, в принципе, выглядит логичным.
1: И еще в конце 2022 года комитет, связанный с правоконсервативной швейцарской народной партией, предложил определиться, что все-таки означает нейтралитет. И к 2024 году инициаторы собрали более 130 тысяч подписей в поддержку идеи референдума по этому вопросу. Россия и США договорились не ограничивать работу военного искусственного интеллекта. По крайней мере, так пишет Washington Post. Источники газеты сообщили, что российские и американские делегаты обсуждали этот вопрос в конце августа в отделении ООН в Женеве. Стороны работали над проектом международного документа по регулированию автономного оружия, а в результате из текста исключили ключевые пункты ограничений. К примеру, требования о предсказуемости и надежности, но также о том, что человек обязательно должен перепроверять выбор целей за машиной. Технологии искусственного интеллекта уже много лет активно применяются в военных конфликтах, однако этическая сторона вопроса никак не зарегулирована, отметил ранее в эфире в разговоре с Ильей Приходько военный эксперт, главный конструктор научно-производственной организации «Двина» Владимир Орлов.
2: Здесь нет какой-то тайны. Это тот же самый искусственный интеллект, но с одной особенностью. Он допущен, условно говоря, там закрытые базы, он может управлять определенными закрытыми государственными системами, и, соответственно, персонал, который работает с подобным искусственным интеллектом, он имеет определенные там формы допуска для того, чтобы работать с теми результирующими знаниями или действиями, которые производит этот так называемый искусственный интеллект. Работают они все на одних и тех же движках, по сути, просто разница в объеме информации, которая доступна для конкретной той или иной модели искусственного интеллекта и те действия, которые он может принимать.
3: Мы видим, как развивается сейчас искусственный интеллект. Понятно, что военная сфера здесь одна из первых, где подобные технологии применяются. Вообще, насколько далеко зашло, по вашей оценке, развитие ИИ в военном деле сейчас?
2: Военные — это, безусловно, атрибут любого общества, которые так или иначе впитывают в себя вершину современных технологий. Конечно, искусственный интеллект здесь не является исключением. Он точно так же приходит на службу. Да, мы, впрочем, уже и сейчас можем наблюдать применение искусственного интеллекта, например, в военных конфликтах на Ближнем Востоке, в специальной военной операции. Мы видим уже дроны летают не просто под управлением операторов, они летают на определенных моделях искусственного интеллекта для того, чтобы классифицировать цели, либо донаводить свое применение.
3: Все равно это все контролируется пока человеком, я правильно понимаю?
2: Не всегда. Вот если мы посмотрим, например, работу израильской системы «Железный купол», она давно работает уже под управлением искусственного интеллекта. Оператор не занимается конкретно управлением всей этой системы. Всей этой системы управляет искусственный интеллект. Оператор всего лишь либо подтверждает правильность действия системы, либо находится в дежурном режиме и наблюдает, как система ведет борьбу с теми ракетами, которые летят. И если мы посмотрим на специальную военную операцию, мы видим, активно противник внедряет системы искусственного интеллекта, например, тот же самый пресловутый «Палантир», который может анализировать определенные потоки данных и на основании потоков данных вырабатывать определенные решения на применение тех или иных средств, которые уже в последующем, конечно, применяют либо человек, либо в каком-то автоматизированном порядке. То есть системы искусственного интеллекта, они активно внедряются. Наше Министерство обороны также обратилось в это направление, и сейчас под эгидой нашего управления цифрового развития Минобороны тоже идет эта работа по созданию определенных нейросетевых моделей, которые должны упростить принятие решений нашими командирами.
3: С практической точки зрения, Владимир, здесь более чем все понятно, а с морально-этической, если можно так сказать. Вот у нас есть, например, Женевские конвенции. Там сказано, как военные должны обращаться с гражданским населением, военнопленными. вселенными и прочее. Чего-то подобного для искусственного интеллекта, как я понимаю, сейчас не существует. Ответственность-то все-таки финальная на ком? На тех, кто принимает решение о применении тех или иных средств, которые построены на искусственном интеллекте. Правильно понимаю?
2: А вот здесь у нас большой пробел, поскольку для человека, будь то гражданского, будь то военного, решение, которое принимает искусственный интеллект, это в любом случае черный ящик. Существует определенная предвзятость человека перед искусственным интеллектом, то есть человек всегда считает, что искусственный интеллект

0: принял правильное решение, нужно его выполнять. Мы примеры подобного видели, опять же, на Ближнем Востоке, когда там Соединенные Штаты по указанию искусственного интеллекта наносили удары по паркам, по школам и прочей гражданской инфраструктуре только на основании того, что искусственный интеллект посчитал, что там находятся военные. Существует определенное предвзятое понятие, так кто должен отвечать в данном случае? Военный, который нанес удар, разработчик, который создал эти искусственные алгоритмы, либо еще кто-то. На сегодняшний день, к сожалению, вот подобных каких-то решений их не существует. Это правовой вакуум, который появился как раз с приходом вот этих новых технологий. Есть такие понимания, человек в цикле принятия решения, человек над циклом или человек вне цикла. Сейчас у нас зачастую человек находится либо над циклом, либо вне цикла.
1: Переговоры об автономном оружии не имеют обязательной силы, тем не менее могут привести к заключению договора, если страны-участницы придут к согласию. «Вашингтон-Пост» называют встречу в Женеве самой масштабной глобальной попыткой урегулировать использование оружия на основе искусственного интеллекта на поле боя. Мошенники начали использовать цифровой рубль для обмана продавцов. Они сообщают селлерам, что уже оплатили товар цифровыми рублями, просят перейти по ссылке, отсканировать QR-код или ввести данные банковского приложения, чтобы оплата зачислилась продавцу на счет. Но в итоге деньги списываются именно у селлера. Об этом рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин. Чтобы не стать жертвой такой схемы, нужно следить за поступающими переводами средств и контролировать подтверждение. Подтверждение платежей, рассказал Ирине Савельевой, эксперт по информационной безопасности, представитель компании «Гарда» Лука Сафонов.
2: Что касается цифрового рубля, тут тоже было понятно, что, скорее всего, мошенники не оставят в стороне этот сервис. Что касается самой схемы мошенничества, здесь достаточно мало людей еще пока пользуются этим сервисом, поэтому мошенники пытаются извлечь из этого выгоду. Но если человек пользуется цифровым рублем, он как бы эту схему мошенничества сразу поймет, потому что, во-первых, если у человека не открыт счет цифрового рубля, то ему просто-напросто невозможно туда перевести деньги. Вот это самое главное стоит запомнить. Если вы такой счет не открывали, то вам туда перевести не могут деньги, соответственно, ничего подтверждать не надо. По поводу подтверждения тоже. Обычно подтверждение платежей делает тот, кто платит, как и в любых других сервисах. Поэтому подтверждать то, что вам пришли какие-то деньги, переходить по QR-кодам, ссылкам и рисковать какие-то смс-сообщения, либо какие-то пуши, тоже не следует.
3: Если покупатель использует цифровой рубль, это достаточно новый инструмент. Какие еще нюансы нужно знать, чтобы не попасться на удочку мошенников?
2: Это, по сути, просто такой же счет в банке, на который вам на определенный счет приходят деньги. И, соответственно, если вы не ожидаете никаких платежей, вам вдруг туда приходят деньги, то следует уведомить об этом банк свой. Если вам должны туда что-то перевести, то, соответственно, смотреть тоже, от кого вам направлены денежные средства, чтобы вы не попались как бы в цепочку отмывания каких-то ворованных средств и так далее.
3: Если случилось непоправимое, и действительно человек попался на развод, что ему делать? Есть ли у него шанс вернуть средства?
2: Ну, есть банки, которые страхуют ваши сбережения и вклады, есть эти услуги, соответственно, по ним, я думаю, можно вернуть. А так, в любом случае, надо уведомить как минимум банк. Я думаю, дальше они проконсультируют. Там, возможно, стоит писать заявление в правоохранительные органы и так далее.
1: В августе глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предупредил, что мошенники на фоне внедрения цифрового рубля могут предлагать за его использование так называемые льготы. На этой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что россияне уже открыли почти 200 тысяч счетов в цифровых рублях. Такой платежный инструмент стал доступен для массового пользования 1 сентября. Уже через 3 дня Госдума начнет работу в обновленном составе. Первое пленарное заседание 9-го созыва состоится 30 сентября в 10:00 в соответствии с указом Владимира Путина. Предвыборный период завершился. Но вот у депутатов действительно есть одно важное сражение впереди за просторный кабинет. В течение месяца избранники должны распределиться по Госдуме. И красивый офис с видом на Кремль, как в фильме «Жмурки», достанется не всем. Кроме того, на кону служебные квартиры, которые депутат предыдущего созыва обычно не спешат освобождать. Как забраться на этаж повыше, что еще входит в соцпакет? Герой программы «Да или нет» преподаватель курса «Законотворческий процесс» в Высшей школе экономики Павел Склинчук, который больше 10 лет проработал в Госдуме на должности помощника и консультанта депутатов. Надежда Сережкина, несмотря на годы работы в парламентском пуле, нашла чему удивиться.
4: Да или нет?
5: Вы, допустим, выиграли выборы. Поздравляем.
6: Да.

0: дальше? Что депутат делает в первые 24 часа?
1: Наверное, празднует. А когда праздничная эйфория проходит, то, конечно, затем ему нужно будет получить атрибуты депутатства. Это значок и удостоверение. Удостоверение выдает Центральная избирательная комиссия, а значок – аппарат Государственной Думы.
0: Диспансеризацию нужно проходить.
1: Ну, на самом деле, он прикрепляется к поликлинике управделам президента. Он получает возможность посещать санатории.
0: Сейчас меняется состав Думы. Насколько быстро проигравшему депутату нужно собрать свои вещи и освободить рабочее место? Есть регламент?
1: Кабинет обязан освободить в самое короткое время, до первого заседания. А вот что касается квартир служебных, то там могут проживать и семьи самих депутатов. Есть случаи, когда очень долго депутаты не спешат покидать квартиры, поэтому здесь аппарат Госдумы на первое время заказывает специально гостиницу для того, чтобы, ну, иногородние депутаты могли переехать уже в Москву буквально там на следующий день после получения удостоверения. В целом, наверное, к ноябрю месяцу уже все рассядутся по кабинетам.
0: Совсем ли хватает кабинетов? Потому что депутатов 450. Есть 450 комнат?
1: Помещения, конечно, есть, но они, конечно, не тех масштабов, как, наверное, это должно соответствовать статусу федерального депутата. Если этот спикер, его заместитель, председатель комитетов, то, конечно, это, ну, чуть побольше. Там есть отдельная приемная. А вот что касается обычных рядовых членов комитета, то они сидят в помещении где-то 6 на 3 квадратных метра вместе с помощником. То есть условия достаточно спартанские.
0: Павел, а что считается думским люксом? Я не знаю, окно с видом на Кремль, верхний этаж, нижний этаж?
1: Ну, думским люксом считается кондиционер, поскольку там одно здание построено в 30-е годы, другое в 70-е. Летом там очень жарко, а зимой очень холодно. А что касается вида, это обитатели старого здания на Охотном ряду. Там действительно можно усмотреть площадь. Для кого-то это Красная площадь, ну а для кого-то это Лубянка, новая площадь, кому что ближе. Те, кто заседают в новом здании, а таких большинство, это Георгиевский переулок, дом 2, там 15 этажей. Ну, они в основном видят обзор Москвы, вот как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда выходил царь на балкон и говорил «Лепота». Вот примерно то же самое депутаты верхних этажей могут увидеть.
0: А как туда попасть? Кому нести плитку Бабаевского, чтобы получить кабинет с видом?
1: Ну, плиткой Бабаевского вы точно не отделаетесь. Идет распределение по комитетам. То есть комитет там по Дальнему Востоку, например, там на 10 этаже вместе с комитетом по Финрынку, комитет по экологии там на 6. Ну вот, соответственно, куда депутат входит, то кабинет где-то в тех же краях ему и дадут. Плюс нового здания еще в том, что там 8 лифтов, и депутатам меньше нужно ждать в очереди, чтобы подняться до этажа. И когда заседание пленарное заканчивается, это, как правило, там 4 или 5 часов без перерыва, многие депутаты просто хотят размять ноги и идут по лестнице до своего кабинета, и это прям выглядит довольно-таки мило. Ну, знаю, что у многих депутатов в кабинетах есть свои штанги, гантели, у кого-то там массажное кресло, кто в возрасте преклонном.
0: Есть слух о том, что верхние этажи, может быть, не очень, потому что крыша может протекать.
1: Крыша протекала, это факт в самом зале пленарных заседаний. Это ангар, который построили в спешке вот в начале 90-х. Конечно, это помещение для того, чтобы там заседали 400 человек, оно не приспособлено. Можно видеть на фотографиях в интернете, как депутаты зевают, постоянно подтягиваются. Это как раз кислородное голодание. Там нет естественной вентиляции, освещения, в общем, жуткий свет, акустика, и поэтому физиологически сложно вытерпеть. А в старом здании на верхних этажах однажды туда залетала летучая мышь. Но ее потом сотрудники фракции ЛДПР куда-то выпустили в окошко.
0: Быть депутатом тяжело, да или нет?
1: Однозначно да, но приятно.
2: Да или нет?
3: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. Президент Сербии Александр Вучич объявил об отставке, выступая в здании генерального секретариата, передает Сербия Данас. Вот буквально процитирую президента: «Сколько бы мы ни делали, я знаю, что мы сделали много ошибок, и я их сделал. Я благодарен гражданам, которые дважды оказали мне огромное человеческое доверие, тем самым возложили на меня высший долг и ответственность, которую только может получить человек». Так говорит Вучич. Сейчас сказать,

0: хочет несколько слов о новой главе, которая ждет Сербию, и о том, что это такое. Напомню вам, Александр Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году, в 2022 был переизбран на второй срок, который истекает весной 2027 года.
1: Кто есть кто?
2: Есть машины, которые проектировали как универсалы. А есть Stellato S9T. Автомобиль, который посмотрел на огромный седан S9, подумал, что багажника маловато, и просто отрастил себе пятую дверь. Получилось примерно, как если бы китайский чиновник однажды пришел в офис в деловом костюме, но с туристическим рюкзаком на плечах. Название тоже прекрасное. Stellato звучит, будто это не марка автомобиля, а итальянское слово, которое придумал маркетолог из Шанхая после третьего эспрессо. Но за этой почти космической вывеской скрывается вполне земная конструкция. И вот здесь начинается самое интересное, потому что универсал длиной больше 5 метров — это уже не семейный автомобиль, а семейное обстоятельство. В него можно загрузить коляску, чемоданы, велосипед, собаку и половину Ашана. При всем при этом S9T вполне элегантен. Низкий кузов, длинная крыша, вытянутая корма — это тот редкий случай, когда практичность не требует выглядеть так, будто вы работаете курьером. Скорее наоборот, машина напоминает представительский седан, который внезапно понял, что жизнь бывает не только в переговорной, но еще и на даче. Внутри китайцы, конечно, не смогли остановиться вовремя. Здесь огромный центральный экран, проекция, отдельный дисплей перед пассажиром, задний монитор, но главная фишка S9T — это, конечно, партнерство с компанией Huawei. Здесь установлена продвинутая система интеллектуального вождения, то есть машина буквально обвешана электроникой, чтобы однажды уверенно сообщить вам: «Я все вижу». Версии S9T несколько на выбор, но самая популярная у нас — гибридная. У нее 1,5-литровый бензиновый мотор, который работает как генератор, и электродвигатель на 300 с лишним лошадей. Но главное разочарование — это привод, который в гибриде бывает только задним. При этом S9T совсем не пытается быть грубым спортсменом. Здесь пневмоподвеска, которая позволяет менять высоту кузова. Получается машина, которая утром может изображать представительский лайнер, а вечером немного приподняться и отправиться на загородную прогулку.
1: Кто есть кто?
2: Так кто есть кто? S9T можно поставить рядом с универсалами вроде Mercedes E-класса, пятерки BMW и Audi A6. Но подход у китайцев здесь совершенно другой. Меньше поклонения традициям, зато больше экранов и чуть больше смелости. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
3: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
4: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 — это 20%.
3: Нет, согласен. Ну,
4: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
5: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире

0: фуде – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
1: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
0: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
1: По будням на радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Зачем рынку индексы Solana? В России готовится расширить линейку биржевых инструментов, связанных с криптовалютами. Речь идет о появлении новых индексов, отражающих динамику – Solana, Ripple и Tron, и производных контрактов на их основе. Это важный сдвиг в логике рынка. Инвесторам предлагают не прямую покупку токенов, а доступ к их ценовой динамике через регулируемую инфраструктуру. По сути, криптовалюта начинает встраиваться в традиционный биржевой контур как полноценный класс базовых активов. Solana – один из крупнейших блокчейнов по объему операций. Он ориентирован на высокую скорость и низкие комиссии и активно используется в сегментах DeFi, NFC и игровых приложениях. В отличие от биткоина, Solana — это прежде всего технологическая платформа, а не только средство сбережения. Интерес к таким индексам отражает более широкий

0: Крипторынок постепенно перестает быть исключительно средой прямых спекуляций и начинает интегрироваться в привычные финансовые конструкции через индексы, фьючерсы и другие деривативы. Это снижает инфраструктурные риски для участников, но не отменяет рисков рыночных. Волатильность криптовалют остается высокой, а сами активы по-прежнему чувствительны к настроениям инвесторов и регуляторным новостям. Фактически рынок делает следующий шаг – от экспериментов с цифровыми активами к их встраиванию в финансовую систему.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Украина входит в самый тяжелый период конфликта с точки зрения экономики, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на Минэкономики Украины. Ущерб к концу года может достичь 10 миллиардов долларов. Причины – нехватка рабочих рук и удары по инфраструктуре. Европейский банк реконструкции и развития снизил прогноз роста ВВП Украины на этот год с 2,2% до 1,5%, а некоторые эксперты допускают рост около нуля. Швейцария помогает Nestlé по дипломатическим каналам после передачи российского бизнеса во временное управление. Цель – добиться отмены этого решения. По данным СМИ, Nestlé изучает варианты и обещает защищать свои права. При этом штаб-квартире подчеркивает, заявление российского подразделения о продолжении работы с ними не согласованы. Это позиция временной администрации. Эксперты допускают, что Nestlé может пойти по пути Danone и продать бизнес. Правительство увеличило штраф за незаконный вылов раков до 1688 рублей за один экземпляр. Как следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации, изменения внесены в таксы для расчета ущерба водным биоресурсам. Ранее раки были включены в общую позицию с шримсами, медвежатами и морскими ежами. Такса по ней составляла 115 рублей за экземпляр. Турция планирует сделать туристический сезон круглогодичным и охватить все провинции. Как заявил глава Минтуризма страны, цель – доступность туризма во все сезоны при сохранении наследия. В Анталии модель уже работает. В 2025 году Турцию посетили около 64 миллионов иностранцев, больше всех – россияне. OpenAI остановила обучение своих лучших моделей, пока не решит вопросы безопасности, пишет Axios со ссылкой на представителя компании. Исследователи OpenAI и Anthropic вместе с экспертами расследуют десятки тысяч инцидентов, связанных с AI-агентами. Они обходили защиту и взламывали сайты. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Max.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и одна из самых заметных новостей уходящей недели. Алишер Усманов и Михаил Фридман вышли из-под европейских санкций, но остались в американском черном списке. Мы узнали, как Михаил Фридман смог выйти из-под санкций. Особенности работы над этим кейсом радио РБК рассказал партнер адвокатского бюро Дякин Гарцунян и партнеры Вадим Ванукайнин, который представлял интересы миллиардера. Сможет ли он теперь открыть счет в Европейском банке? Какого размера была команда юристов? Открылось ли окно возможностей для других подсанкционных бизнесменов? Все подробности выяснил наш коллега Алексей Орлов.
3: Вот санкции с Михаила Фридмана сняли, и, насколько мы понимаем, процедура такова, что теперь он получает возможность снова воспользоваться своими активами, которые были заблокированными. Насколько это соответствует действительности, и если да, то спустя какое время он сможет получить доступ к этим активам?
4: Нет, ну, с точки зрения именно санкционного права, документы о снятии санкций, они уже выпущены официальным органом Европейского Союза, то есть оснований для дальнейшей блокировки нет, и оснований ограничивать его права тоже у Европейского Союза нет. С правовой точки зрения, по крайней мере, доступ к активам он восстановлен.
3: То есть вот прям сразу, как только его фамилию вычеркнули из этого списка, автоматически...

0: Фактически европейские банки ему дают возможность ими пользоваться, получается.
1: Я не могу сказать, есть ли какая-то процедура именно по снятию внутренних ограничений с точки зрения написать письмо в банк или связаться с менеджером. Но вот с точки зрения права ЕС оснований для каких-либо ограничений уже нет. То есть, может быть, где-то какие-то технические шаги надо предпринять, но это формальность.
0: Сколько человек было в вашей команде, которая работала над этим кейсом, и, может быть, вы привлекали коллег из других стран?
1: Ну, конечно, команда очень масштабная, достаточно большая, международная, в которую входили как бы и наша юридическая фирма, английские баристеры, адвокаты, европейские адвокаты, которые в том числе и представляли позицию в суде ЕС и прорабатывали санкционные аргументы в инвестиционных арбитражах. В общей сложности над разными аспектами дела работали порядка, я думаю, 30 юристов в разных юрисдикциях, которые вот день и ночь защищали интересы Михаила Фридмана.
0: Очень часто же все это измеряется в томах, да? Вот сколько томов вы собрали?
1: Международный арбитраж перешел на электронную систему документооборота, поэтому, как в российских судах, там томов дела нет. Но, конечно, это очень большой объем, это тысячи, может быть, даже десятки тысяч приложений различных документов. Сами правовые позиции — это документы по 200-300 страниц.
0: Ну, если я вас попрошу в гигабайтах тогда оценить, сможете?
1: Навскидку я бы сказал пару терабайт, может быть. По поводу процедуры, это была не одна процедура, это была сразу последовательно юридическая работа по нескольким направлениям. Во-первых, Михаил Фридман инициировал международное инвестиционное разбирательство по инвестиционным соглашениям против Люксембурга и Нидерландов. Он утверждал, что меры, в частности санкции, они являются нарушением стандартов защиты инвестиций, они приравниваются к экспроприации, а за экспроприацию полагается выплата справедливой компенсации. И, во-вторых, Михаил также последовательно добивался отмены санкций в суде ЕС, то есть конкретно оспаривал правомерность введения санкций в органах Европейского Союза. Да, и там был очень важный этап. В апреле 2024 года суд ЕС удовлетворил его заявление, признал, что акты о включении его в санкционные списки с февраля 2022 года по март 2023 года были неправомерными, пришел к выводу, что у Совета ЕС не было достаточно доказательств, и в последующих продлениях также Совет ЕС не обосновал включение Михаила Фридмана в списке.
0: Смотрите, насколько мы понимаем из публикации вот западной прессы, вы подавали иск против Люксембурга о незаконной заморозке активов. При этом рассмотрение этого дела продолжается. Как связаны вот это судебное разбирательство против Люксембурга и отмена санкций?
1: По информации, опять же, которая была в международной прессе, исключение было поддержано, в частности, Люксембургом. Но, опять же, СМИ связывают позицию Люксембурга в рамках обсуждений, продлять ли санкции в отношении Михаила Фридмана именно с этим иском на 16 миллиардов долларов, которые инициировали Михаил. То есть это не какое-то прямое следствие, да, но по сообщениям дипломатов это был одним из факторов принятия этого решения. Само разбирательство автоматически не прекращается в связи с снятием санкций, оно в данный момент является текущим, но, конечно, это тоже один из элементов, который будет учтен при формировании стратегии по делу и при дальнейшем развитии арбитража. И мы с коллегами, с нашей юридической командой, конечно, формируем стратегию сейчас, как снятие санкций отражается на дальнейшем развитии дел, да, ну и, конечно, положительное участие Люксембурга в процессе по снятию санкций — это один из факторов, который мы рассматриваем. Но, как я уже сказал, разбирательства, они продолжаются.
0: А Нидерланды тогда, вот вы упомянули их, они какую тогда роль играют в этом деле?
1: Нидерланды также являются ответчиком в параллельном деле. Как бы информация дипломатов, какое участие принимали Нидерланды в рамках переговоров, продление или не продление санкций, не было. Но, опять же, поскольку решения Советом ЕС принимаются единогласно, то есть они должны быть либо поддержаны, либо сторона должна воздержаться, очевидно, что Нидерланды не возражали против непродления санкций на итоговом голосовании.
0: Как вы думаете, сколько еще может продолжаться вот это дело против Люксембурга и Нидерландов?
1: Не могу сказать, опять же. Во-первых, это сложно прогнозируемый процесс. Наверное, в мировой практике они продолжаются примерно от 5 лет, дела такого масштаба, может быть, 3-5 лет.
0: Можно ли ожидать каких-то аналогичных решений для российского бизнеса, который, ну, наверняка попробует доказать свою правоту по вашему пути и по вашей процедуре?
1: Что касается каких-то похожих дел, или можно ли это считать прецедентом, здесь сложно говорить, поскольку санкционные споры, инвестиционные споры, они всегда очень фактоориентированы. И автоматически сказать, что это означало бы применение к другим спорам, нельзя. Но вместе с тем, это хороший пример, что активная позиция инвестора, последовательное использование разных механизмов защиты в разбирательстве ЕС, в инвестиционном арбитраже, это фактор, который может привести к важному практическому результату. Ну, с исторической точки зрения, Михаил Фридман один из первых, кто инициировал подобный процесс. И мне известно, что многие бизнесмены как бы смотрели на перспективы этого разбирательства, оценивали. Не могу сказать о стратегии каждого из них, но это был флагман практики международного инвестиционного арбитража, на который все смотрели.
2: Евросоюз 22 сентября снял ограничения еще с одного российского бизнесмена, Алишера Усманова. Его, как и Фридмана, внесли в санкционный список в 2022 году. Решение обосновали тем, что миллиардеры играют значимую роль в российской экономике и имеют связи с Кремлем. Оба бизнесмена оспаривали санкции на протяжении нескольких лет. Сняв персональные ограничения с Усманова и Фридмана, Евросоюз продлил их против России еще на 3 года. Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку. Об этом он объявил во время обращения к нации. По словам Вучича, он благодарен гражданам страны за дважды оказанное доверие на позиции главы государства. Исполняющим обязанности главы государства теперь станет спикер парламента, бывший премьер-министр Ана Брнабич. Ранее у резиденции президента Сербии в Белграде собрались его сторонники. В руках у собравшихся были плакаты с надписью «Вучич – отец нашей нации». В разговоре с Алевтиной Сорокиной ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель подчеркнул, что этот шаг со стороны сербского лидера – попытка справиться с силами оппозиции на предстоящих выборах в октябре.
3: Вучич хочет пересесть с кресла премьера, чтобы остаться у власти. Точнее, чтобы власть осталась у него. Какой пост он будет занимать, президент или премьер, это вопрос уже десятый. Поэтому ему надо оставить пост президента и включиться в избирательную кампанию. Что он, собственно, будет делать? Есть еще один тонкий момент. Если бы он досидел до конца мандата, там в силу разных процедурных вопросов и конституционных необходимо было объявлять президентские выборы. На президентских выборах у них нет кандидата нужного, которого можно было протащить. К оппозиции такой кандидат может появиться. Поэтому ему надо было провести парламентские выборы сначала, а потом уже президентские.
4: Может ли усилиться давление ЕС на Сербию после ухода Вучича с президентского поста, учитывая, что для Брюсселя Вучич такой европейский политик с черной меткой по-своему?
3: У него таких политиков с черными метками полно. Так что вопрос не в этом. Я думаю, что сейчас Европейский Союз в первую очередь озабочен тем, что в оппозиционной среде нет никого, на кого можно было сделать ставку. Нету там лидера. Лидера с репутацией там нету. Выиграть выборы. Поэтому Европейский Союз будет меняться лучше. Что, собственно, он уже де-факто продекларировал.
4: А вот тактика Вучича, вот он сейчас идет на этот шаг, попытка балансировать между всеми, попытка усидеть одновременно на всех стульях, она все-таки оправдает себя в итоге или нет?
3: Вот это мы и увидим. Напомню такой исторический анекдот. Когда шла битва при Ватерлоо, небезызвестный Талейран, министр иностранных дел Наполеона Бонапарта и тайный агент российского правительства, разъезжал в своей карете вокруг, как говорится, поля битвы, не приближаясь к нему. И когда, наконец, стих грохот пушек и зазвонили колокола, старый растрига и безбожник истово перекрестился, сказал: «Слава Богу, мы победили». Его адъютант, сбитый с толку, спросил: «Да кто же победил, князь?» А это мы сейчас узнаем.
2: Полномочия Вучича на втором президентском сроке должны были закончиться 31 мая 2027 года. Напомню о планах досрочно уйти в отставку. Вучич говорил в течение последних 2 лет. Все началось после протестов из-за обрушения навеса вокзала, и в результате трагедии погибли 16 человек. Реакция на трагедию переросла в антиправительственное движение под названием «Студенческий список». В январе 2025-го она добилась отставки премьер-министра Милоша Вучевича. Сайты для поиска работы смогут запрашивать данные о соискателе из госуслуг. Это следует из распоряжения правительства, с которым ознакомился РБК. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Так, в частности, HeadHunter получит доступ к электронной трудовой книжке, данным об образовании и водительском удостоверении. Таким образом, сервис в автоматическом режиме сможет создавать резюме кандидата и сверять опыт. Отмечу главное, все добровольно. Если соискатель своими данными делиться не хочет, то можно и по-старому. Новый инструмент будет полезен при устройстве на массовые вакансии. В остальном лучше создавать актуальное резюме вручную. Такое мнение в беседе с Ильей Приходько выразил основатель и генеральный директор HR-агентства Favorite Partners Наталья Дубинникова.
5: эффект будет неоднозначным, очень много нюансов, потому что и рекрутмент, он разный. То есть если говорить про массовый подбор, где очень много откликов всегда приходит на позицию, то для рекрутера, конечно же, это будет таким серьезным подспорьем. Когда уже одобрен опыт, когда мы уже точно знаем, что человек действительно работал на том или ином месте, у него есть стаж, водительское удостоверение к нужной категории и так далее, то, наверное, да. И, честно говоря, я думаю, что в ближайшем будущем это может быть даже хорошим конкурентным преимуществом, потому что, выбирая между человеком,

0: согласованным опытом, подтвержденным и неподтвержденным, рекрутер будет, конечно же, выбирать в первую очередь людей, где все понятно.
1: То есть для работодателей понятно, здесь скорее плюсы, а для тех, кто ищет работу?
0: Я бы вот говорила про массовый рынок отдельно, потому что для них, наверное, да, для другого будет серьезное ограничение. Например, трудовая книжка все-таки подтверждает, где человек работал, но она ничего не говорит о том, как он работал. И если мы представим двух человек, которые занимают 5 лет позицию коммерческого директора, один просто занимает кабинет, а другой увеличил прибыль, построил команду, вывел компанию на новые рынки, например, то на госуслугах оба этих человека будут выглядеть примерно одинаково. Поэтому для профессионального отбора все равно это такой дополнительный слой верификации. И точно не замена интервью, не замена рекомендациям, кейсам, оценкам результатов. Плюс еще есть люди, у которых сложная карьерная история. Электронная трудовая книжка же, она подтверждает только факт официальной работы, не весь профессиональный путь. И будут люди, которые несколько параллельно ролей вели, у которых была работа по договорам и так далее. То есть эти люди, которые в эту категорию вообще не вписываются. Ну и плюс, опять не будем забывать, что есть люди, которые принципиально осторожны с персональными данными, которые не из-за того, что у них что-то там не так, но просто боятся утечки, потому что сейчас такие времена.
1: Ну да, здесь многие 10 раз подумают, передавать ли куда-то данные, тем более сайту по подбору вакансий. А как вы считаете, может ли получиться, что в будущем работодатели будут отдавать приоритет именно тем, кто верифицировался таким образом через госуслуги, то есть среди соискателей будет некое неравное положение? Может быть, не во всех отраслях, но в некоторых?
0: На массовые позиции, возможно, да, потому что это удобнее. Но если мы говорим про какие-то более сложные позиции, более техническая экспертиза будет нужна и так далее, тогда, конечно же, это не будет являться первым приоритетом. Но мне еще хочется отметить, что сейчас очень много почему-то проверок для соискателей. И мне кажется, что если бы что-то было для работодателей, было бы тоже неплохо, потому что мы видим, что много схем мошенничества в том числе. Работодателей фейковых. И если бы вот в эту сторону посмотрели, мне кажется, только все бы выиграли от этого.
1: Наталья, вот представим такую ситуацию. Вы топ-менеджер, к примеру, и будете искать работу, ну, например, на таком сайте, который предлагает некий список вакансий. Вы бы позволили госуслугам получить доступ к вашему профилю на HeadHunter и синхронизировать данные, таким образом большую картину о себе дать или нет все-таки?
0: Нет, я против всей этой информации, потому что действительно сейчас не так спокойно. И давая доступ на какое-то время, опять же, на какое время, очень много нюансов. Я бы работу искала по-другому. И, конечно же, не давала бы возможность привлекать стороннему ресурсу мои персональные данные.
1: Ну, знаете, я скорее согласен с вами в этом вопросе. А как много вообще тогда те, кто на рынке ищет работу, готов будет дополнительные сведения о себе подгружать из госуслуг, как считаете?
0: Возможно, на какие-то простые позиции. Это, конечно, с одной стороны, упрощение с точки зрения шаблона заполнения этого резюме, потому что у многих людей его даже нет. Они даже не знают, как его писать. И когда подгружается все автоматически, многим просто проще. Ну, как бы это не хорошо, не плохо. Работодатель видит полную картину, здесь выигрывает. Но если мы говорим про более технические позиции, более высокого уровня, то, конечно же, это не будет являться никаким серьезным аргументом для того, чтобы рассмотреть этого человека.
1: Наши слушатели спрашивают, означает ли все это, что не нужно больше составлять идеальные резюме, то есть обращаться к HR-агентствам?
0: Обращаться к агентствам или делать это самостоятельно, потому что сейчас очень много информации нужно, потому что все равно резюме — это некий путь, некий опыт. А если любой человек претендует на какую-то конкретную роль, мы же не пишем весь свой опыт, мы пишем только то, что имеет отношение к будущей роли. И это очень важно. Я это называю упаковкой опыта, когда мы ничего не привираем, но опыт, там, не знаю, за 10 лет мы же не напишем на 2 листочках бумажки А4, правильно? Все равно будем писать только то, что будет иметь отношение к делу. Поэтому это две реальности, которые имеют право на существование.
1: Некоторые наши слушатели переживают вот по какому поводу. Некоторые в резюме искусственно занижают, например, свой возраст для того, чтобы попасть в выборку HR-ов, которые сидят тоже на этих сайтах, а потом приходят на собеседование, уже там выясняется, что сотрудник старше, чем хотел казаться, но сам факт уже собеседования состоялся, и начался разговор о дальнейшем трудоустройстве. Теперь, получается, если данные будут подгружаться из госуслуг, уже не получится где-то слукавить, где-то каким-то образом показаться выгоднее, чем ты есть на самом деле.
0: Конечно, если данные будут подгружаться, то там ничего не скроешь, и возраст будет виден, но почему-то очень много говорят сейчас про возраст, хотя это нарушение трудового законодательства. Не имеет работодатель права отказывать по возрасту.
1: Собственно, поэтому люди идут на эти ухищрения.
0: Да-да-да. Работодатель почему-то смотрит все равно на возраст, потому что есть очень много нюансов. Я могу сказать, что у меня больше 20 лет практики в рекрутменте, и бывает в 25 лет настолько уставшие люди от всего, а 45-50 очень активные, драйвовые, да плюс у них еще и опыт за спиной колоссальный, которые могут быть хорошим наставником для молодых коллег. Поэтому все равно здесь надо смотреть на персонале, а не на возраст. И мне кажется, что порой даже через рекомендации заходить в какие-то компании лучше, потому что про тебя могут рассказать. И это сделает человек, а не просто страничка на каком-нибудь работном сайте, заполненным шаблоном резюме. Поэтому я прям настаиваю, что резюме должно быть собственное, свое, отражающее именно вашу экспертизу, а не просто то, что предлагает какой-то

0: набор сделать на работном сайте.
1: Многие слушатели пользуются моментом, пока вы у нас в эфире, спрашивают, правда ли, что работодатели не смотрят ни на что, кроме последнего места работы, и весь профессиональный опыт, зачастую в 1.5-2 десятка лет, их не очень интересует?
0: Интересует последние 5, максимум 7 лет. Это правда, потому что экспертиза, которая была 15-20, она уже нерелевантна. В большей степени даже вот последние 5 лет они больше актуальны, потому что человек знает, как это делает, что он делал. Это те знания, которые он будет использовать на новом месте работы. Для работодателя именно поэтому важно, а не то, что 20 лет назад я работал где-то кем-то, там уже мы никто не помним, чем мы занимались, и мы уже совсем другие.
2: Эксперимент по авторизации через единую систему идентификации и аутентификации проходит в России с апреля 2021 года. В сентябре правительство расширило перечень целей и сведений, которые пользователи могут передавать электронным площадкам через госуслуги. Помимо HeadHunter в список вошли также Авито, Яндекс, Озон и ВК. Медиасделка века близка к завершению. Генпрокуроры 12 американских штатов на уходящей неделе достигли соглашения с кинокомпанией Paramount. Теперь она может купить Warner Brothers. Антимонопольный иск против этой сделки готовы отозвать. В обмен на это Paramount должна выполнить ряд условий. Среди них, к примеру, обязанность выпускать по 30 фильмов в год в течение 2 лет, а еще гарантировать редакционную независимость CBS News и CNN. Подробности сделки собрала Яна Ритунская.
3: Многие обозреватели указывают, что сумма сделки вполне может оказаться неподъемной для Paramount. Я напомню, что стриминг-гигант первым собирался покупать активы Warner Brothers, и получается, довольно внушительная сумма. При этом, как отмечают кинообозреватели, каким образом эти инвестиции будут, скажем, отбиваться, пока непонятно, потому что рынок постоянно меняется, и учитывая, что Paramount теперь будет выходить на стриминговые платформы в том числе, вполне конкретная платформа HBO теперь оказывается в его владении. Там довольно часто меняется предпочтение аудитории. Буквально из сезона в сезон могут закрывать проекты, которые, казалось бы, были довольно перспективными. Какие еще есть обязательства для Paramount? Они теперь будут обязаны инвестировать в американское кинопроизводство. То есть от них добились, что в течение следующих 2 лет они должны снимать по 30 фильмов в год, то есть в сумме 60. И далее еще в течение 3 лет по 32 фильма в год. Придется вкладывать значительные деньги в это производство. С другой стороны, вероятно, у нас появится интересное малобюджетное кино. Но так считает киноэксперт и замглавного редактора «Московских новостей» Даниил Радштейн.
4: Очевидно, что Paramount попытаются для выполнения этой квоты ограничить бюджет у тех или иных картин, но это не обязательно является проблемой, потому что в целом мы видели в этом году успешные выступления в сегменте низкобюджетных фильмов, например, хоррор-обсессия в среднебюджетных, типа «Закулисье реальности». Мы видим в целом перформанс, например, А24. Это создает условия для творческой стрельбы картечью. Можно пробовать разные вещи, можно вкладываться в интересные идеи, в перспективных молодых режиссеров.
3: Теперь кажется, что для сделки никаких преград не осталось, потому что уже получили одобрение стороны от Минюста США, от Евросоюза, от ряда других стран. Даже с гильдиями удалось договориться, с гильдией сценаристов, например, в частности, которые переживали, что последует масштабное увольнение. Вот теперь и этот иск от генпрокуроров тоже улажен. Теперь нужно закрывать сделку. Сделать это должны до октября.
2: Отмечу, что у Paramount есть серьезный стимул не тянуть с закрытием сделки. Если этого не случится до конца сентября, компания будет каждый квартал платить $650 миллионов неустойки. Итоги сделки Paramount и Warner Brothers к данному моменту подвела Яна Ритунская. Полкило мяса и 2 чашки кофе в день. Нет, это не моя зарплата на радио РБК. Столько продуктов приходится на одного гостя российского отеля «Все включено». Такие подсчеты приводит Ассоциация туроператоров России. Согласно исследованию, за день один человек также съедает примерно 700 граммов овощей, около 250 граммов фруктов и ягод, а также 340 граммов молочных продуктов. Система All Inclusive все больше развивается в мировом отельном бизнесе, потому что люди хотят понимать свои траты на время отдыха, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан.
5: Каких-то 15 лет назад в России было всего 4 отеля по этой системе, а сейчас уже больше 200. Вот вам, пожалуйста, насколько и дальше будет расти в России это. И это растет в Тунисе, это растет в Африке, уже многие отели переходят на все включено. Шри-Ланка, Индия. Это не только, как многие думают, Турция или там Египет. В Израиле уже появились отели по системе все включено. То есть это система, которая достаточно плотно заходит на все рынки, потому что люди хотят понимать свои траты. В Европе все больше и больше, в Испании открывается, на Кипре, в Греции, даже в Италии. Казалось бы, оплот высокой кулинарии, в Италии появляются отели по системе все включено. Поэтому мы всегда говорим своим турецким коллегам, не надо пугать российский рынок, да и другие рынки, что вы отойдете от системы все включено. Вы сразу потеряете примерно 60% рынка российского, потому что россияне поедут в тот же Египет или в Арабские Эмираты. В Арабских Эмиратах все больше и больше отелей перешли на систему все включено. Совсем недавно этого не было, а сейчас уже большинство отелей в Эмиратах работает по этой системе.
2: В России летом 2026 года отдых формата «Все включено» предлагали порядка 130 отелей.
6: Качество жизни.
7: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Магний – настоящий подорожник для души и главный спонсор мемов в духе «Пока мир полыхает, я в домике». Кажется, им предлагают лечить все неурядицы – от разбитого сердца до выгорания на работе. Но прежде чем вы побежите скупать аптечные запасы, давайте сверим часы. Магний действительно критически важен. Он участвует в работе мышц, нервной системы, сердца и кучи биохимических реакций. Однако баночка с таблетками едва ли станет магическим пультом управления вашим настроением или сном. Есть научные данные, что люди, которые получают больше магния с пищей, в среднем реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми и метаболическими проблемами. При этом нет уверенности, что дело исключительно в магнии. Обычно это просто часть более здорового образа жизни. Дальше самое любопытное. В добавках магний далеко не так всемогущ, как принято считать. Его эффект часто оказывается весьма умеренным и не всегда отличается от плацебо. Например, он может немного снизить давление или помочь при мигрени. Есть данные, правда, небольшие, о пользе при тревоге и проблемах со сном, но ученые осторожничают. Это точно не универсальное решение. Отдельная история – формы магния. Их довольно много, и часто можно услышать, что разные формы работают под разные задачи. Одни для сна, другие для мозга. Но железобетонных доказательств такой специализации просто нет. В конечном итоге в кровь попадает один и тот же ион магния, хотя скорость и полнота его всасывания могут различаться. Итак, кому имеет смысл задуматься о магниевых добавках? Ну, прежде всего, людям с дефицитом, при несбалансированном питании, проблемах с всасыванием, приеме некоторых лекарств и в пожилом возрасте. Там дефицит встречается чаще. Суточная потребность в магнии от 300 до 400 миллиграммов, и значительную часть можно получить из еды, поэтому тарелка с полезными продуктами – это ваш приоритет. Доказательная медицина не относит магний к добавкам, которые нужно принимать на всякий случай для спокойствия или сна. Его прием имеет больше смысла при дефиците или конкретных показаниях, и лучше это обсудить с врачом. С вами был Евгений Тиханович. Делайте ставку на сбалансированное питание и повышайте качество жизни на РБК.

0: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10. На радио РБК. Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает заместитель президента, председателя правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
2: Я люблю Чехова и Довлатова. «Вишневый сад» – это же не про продажу имения, это про тот момент, когда одна жизнь уже закончилась, и человек этого не понимает, а другая уже началась. Чехов же, он не говорит в лоб, что сейчас будет смешно или сейчас будет страшно. То есть люди смеются, пьют кофе, вспоминают детство, говорят там о деньгах, о погоде и даже шутят. А там продается и рушится их мир. Поэтому у него всегда так, что главное событие происходит тогда, когда люди говорят о второстепенном. И вот в этом и есть его тонкость, его многогранность.
1: Антон Чехов, «Вишневый сад». Шарлотта, в раздумье. У меня нет настоящего паспорта. Я не знаю, сколько мне лет, и мне все кажется, что я молоденькая. Когда я была маленькой девочкой, то мой отец и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления, очень хорошие. А я прыгала сальто-мортали и разные штучки. И когда папаша и мамаша умерли, меня взяла к себе

0: про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. США и Иран проведут очередной раунд непрямых переговоров в начале недели. Как сообщает Таксиус со ссылкой на источники на Ближнем Востоке, катарские посредники продолжают челночную дипломатию. В понедельник они проведут отдельные встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткофом. Ранее Трамп заявил, что ожидает новых переговоров с Ираном на новой неделе, но отметил, что сделка, которую хочет Тегеран, его не устраивает. У базы «Ферфорд» в Британии задержали 5 человек, которых подозревают в подготовке теракта. Дело ведет антитеррористическая полиция. СМИ пишут о возможном иранском следе. США используют эту базу для ударов по Ирану, а ранее Тегеран грозил Лондону последствиями. Трамп говорит, что целью было нанести ущерб американцам. Александр Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии. Ранее он заявлял, что примет участие в кампании к досрочным парламентским выборам, назначенным на 25 октября. В минувшую субботу он провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Еврокомиссия призвала страны ЕС принудительно сократить потребление газа и электричества. Как сообщает «Политика» со ссылкой на письмо еврокомиссара по энергетике министрам энергетики, ограничение спроса должно продлиться столько, сколько потребуется. В условиях ограниченного предложения и высокой волатильности цен принудительное снижение спроса может сдержать цены. Конкретных сроков ЕК не называет. Издание отмечает, ЕС подходит к отопительному сезону с рекордно низким заполнением газохранилищ. На МКС пришла посылка с Земли. «Прогресс» привез кедровые орехи, мармелад, сгущенку, какао и кофе. Космонавт Анна Кикина собирается подарить мармелад астронавту НАСА на день рождения. Всего груза около 2,5 тонн. Топливо, вода, кислород, еда и оборудование. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК «Коллекция».
3: А знаете ли вы место на планете, которое часто называют самым инопланетным здесь, на Земле? Если нет, подскажем, это остров Сокотра.
4: И, собственно, именно поэтому режиссер Николай Рыбников выбрал его для съемок своего фантастического фильма «Девятая планета», который вышел в российский прокат. О том, как шла работа над картиной, почему режиссер отказался от использования искусственного интеллекта при создании пейзажей, он рассказал Анне Забродзе и Александру Ляпину.
5: Вот мы обсуждали по поводу девятой планеты, как мы будем создавать вот этот мир девятой планеты. И решили то, что нам сначала нужно посмотреть, какие удивительные места есть на Земле, для того, чтобы потом докрутить их средствами компьютерной графики и сделать из этого девятую планету. Вот, и нашли очень интересные места в Алжире, в Йемене, в Марокко. И посмотрели сначала по картинкам в интернете, после этого посмотрели, сколько стоят билеты, посмотрели возможности, можем ли мы поехать туда посмотреть своими глазами и сделать фото как реф. Съездили, потом посчитали, прикинули стоимость компьютерной графики на хромаке или на LED-экранах и поняли, что абсолютно сопоставимо стоит командировка съемочной группы в Марокко или Йемен, потом с дополнением, небольшим дополнением компьютерной графики, и как бы примерно плюс-минус это стоило одинаково.
6: Николай, не можем не спросить, а не проще ли сейчас использовать искусственный интеллект?
7: Докрутить искусственным интеллектом?
6: Да, для отрисовки этих планов.
5: С искусственным интеллектом еще пока есть очень много сложностей. В первую очередь, это авторские права. Для создания большой картины из-за ограничений по авторским правам мы не можем использовать ИИ. Во-вторых, ИИ пока еще в этом году вот на наш день сегодняшний не может делать выходной формат там 4К, необходимый для кинотеатров, для больших экранов. Мы попробовали использовать искусственный интеллект для того, чтобы делать превизы перед съемками.
6: Превизы, уточните, что?
5: Превиз — это компьютерная сцена, по которой мы понимаем положение камер, как плюс-минус будет двигаться монстр, плюс-минус как будут двигаться актеры, как они будут взаимодействовать. И мы разрабатывали превизы через искусственный интеллект и пришли к выводу, что мы даже времени не особенно экономим.
3: Остров Сокотра, если вы не знали, находится в Аденском заливе. Да, это тот самый, где Баб-эль-Мандебский пролив и хуситы.
0: Повтор программы.
8: Привет, это Евгений Тиханович. Здоровье сегодня все чаще становится таким, знаете, отдельным жизненным проектом. Растет интерес к биомаркерам, трекерам, профилактике, долголетию, а вместе с ним и количество способов контролировать собственный организм, тело и мозг. Но у этой культуры есть обратная сторона. Стремление прожить дольше может незаметно превратиться в такую бесконечную самооптимизацию, где ради будущего здоровья приходится жертвовать спонтанностью, удовольствием и самим настоящим. Так вот, где проходит граница между разумной заботой о себе и культом самоконтроля? Можно ли стремиться к долголетию, не превращая жизнь в подготовку к тому, чтобы жить?

0: дольше? И что об этом знают люди, которые уже прожили очень долгую жизнь? Об этом сегодня поговорим с Максимом Кашулинским, журналистом, основателем и редакционным директором издания «Reminder», издания о здоровье и качестве жизни.
1: Качество жизни.
0: Максим, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Давайте для начала введем в курс дела наших слушателей. Вы журналист, у вас за плечами опыт работы в деловых и общественно-политических медиа, но в какой-то момент, как я понимаю, вы переключились на тему здоровья, на тему качества жизни, и вот уже 7 лет, поправьте, если не прав, делаете издание «Reminder». Как так получилось, о чем издание и кто вы в нем?
2: Все так. Действительно, с 2019 года мы делаем издание «Reminder», которое, как вы сказали, посвящено качеству жизни и в целом улучшению жизни. То есть мы вначале говорили, что это издание, которое позволяет жить чуть-чуть лучше, жить и работать. И почему так получилось? Действительно, может показаться странным, потому что я всю жизнь проработал в деловых изданиях. Я был в первой версии газеты «Ведомости» и занимался экономической, деловой журналистикой, общественно-политической. Но в какой-то момент я, кажется, подвыгорел. И мне стало понятно, что моя работа не приносит никому особенной пользы, не приводит никаким изменениям. И я вернулся к тому, что мне было, ну, наверное, всегда интересно. Мне были интересны люди, мне была интересна, скажем так, наука. Я вообще хотел стать ученым когда-то, но окончил философский факультет, поэтому стал журналистом. Да, и в итоге вот из этих моих интересов сложилось новое медиа, которое было посвящено человеку. Честно сказать, даже когда я работал в Forbes, мне, наверное, больше было интересно не столько микроэкономика или макроэкономика, сколько почему вот у людей, которые сделали успешный бизнес, получилось. Что в них такого?
0: Я тут очень важную ремарку хочу дать. Максим – это тот человек, который вот в том числе на меня очень сильно повлиял своей знаменитой статьей. Максим, я знаю, что вы эту историю 1000 раз уже слышали, от меня в том числе. История про то, когда вышла статья о том, как заботиться о сердечно-сосудистой системе, следить за давлением, о том, что гипертония – такой ласковый убийца, очень постепенный, медленный, но верный. И вот эта статья на меня очень сильно повлияла. Я сделал чекап, и оказалось, что сделал не зря, потому что вот сейчас я это все очень хорошо контролирую. Такой, мне кажется, важный момент.
2: Все так, поэтому можно вот к тем причинам, которые привели к появлению «Reminder», еще причислить то, что вот такую какую-то внутреннюю ипохондрию, мне самому интересно было разобраться со своим здоровьем, и так получилось, что вышло издание, которое рассказывает про здоровье, саморазвитие и практическую философию. То есть тут сложилось все. Интерес к здоровью, саморазвитие – это вот интерес к человеку, а практическая философия – это, видимо, наследие философского факультета, где я учился.
0: Про философию обязательно еще поговорим, потому что меня тема интересует. Как вы думаете, в какой момент тема долголетия стала условно массовой, да, и вышла за пределы биохакерской тусовки? Потому что как будто бы еще, когда вы «Reminder» запускали, мне кажется, она была достаточно нишевой, эта тема.
2: Да, я помню, тогда уже были какие-то первые биохакерские тусовки. Я тогда же познакомился со всеми российскими биохакерами. Кажется, они до сих пор в силе. Все до сих пор продолжают заниматься...
0: Все же здоровы,
2: да, заниматься своим делом. Но надо сказать, что первый подход к теме долголетия случился гораздо раньше. Это было еще 20 лет назад. То есть, когда я работал в журнале Forbes, были предприниматели, которые интересовались этой темой, они спонсировали даже какие-то международные исследования, мы проводили пару встреч, посвященных долголетию. Но тогда это было совсем странным занятием, и мало кого это интересовало. Если говорить про массовость, по-прежнему я не считаю, что эта тема стала массовой, но действительно,
0: условно, да,
2: действительно о ней стали очень много говорить. Мне кажется, это случилось после пандемии ковида, когда был такой всплеск интереса к здоровью, к анализам, и люди, может быть, стали чуть-чуть больше заботиться о себе, и это еще и совпало с определенными изменениями там, в технологиях, в науке, в медиа. И вот теперь все хотят жить вечно.
0: Ну вот, кстати, не все. Знаете, периодически провожу опрос, иногда удивляюсь, что вот не все хотят, и в том числе, кстати, молодые люди, которые мне отвечают на это, что, знаешь, дорогой, вот мне до 70 дожить, и, а дальше уже все. Что меня, кстати, лично удивляет, я вам так скажу, потому что у меня как раз желание прожить подольше все-таки. Ну, еще вопрос о том, как прожить, да, потому что хочется быть бодрым и витальным и в 80, и в 90 лет. Вы, как человек с философским образованием, что про это думаете?
2: Я думаю, что все хотят жить долго. Весь вопрос

0: в том, насколько долго. И есть какой-то процент людей, которые верят в своего рода такую предопределенность, да, и вот сколько Богом положено отведено. Лет, да, отведено, столько я и проживу. Есть такой класс людей. И есть люди, которые верят вот в то, что можно активно влиять на свое здоровье, на продолжительность жизни, и, наверное, это вот основная аудитория ремайдера в том числе, ну и ваших проектов тоже.
1: То есть в любом случае фатализм, вот этот, да, предопределенность, она все равно никуда не денется, и будут люди, которые продолжат верить. И
0: здесь очень много есть, скажем так, подтем, да, в этом вопросе. Может быть, люди в целом не то чтобы хотят жить дольше, а боятся умирать. Да? То есть это же тоже нельзя исключать. И мне кажется, что вот есть такое понятие психологии, да, насколько человек агентен, насколько он контролирует, вернее, думает, что он контролирует свои действия, насколько он готов брать за себя ответственность. И, наверное, среди таких людей больше процент тех, кто верит, что можно путем каких-то изменений прожить дольше. Дальше встает вопрос, что значит прожить дольше? Наверное, все-таки правильнее говорить, и к этому все люди постепенно приходят, что речь не только о буквальной продолжительности жизни в годах, а о продолжительности здоровой жизни. То есть сколько человек живет, продолжая заниматься какой-то активной деятельностью. Да, любимой деятельностью. Да, это же очень важно, потому что прожить последние там, 5-7 лет прикованным к больничной койке, наверное, не очень здорово.
1: Да, ну я об этом как раз сказал, что не хотелось бы. Знаете, еще есть развилка, которая меня лично беспокоит. Вот с одной стороны, у нас вроде как больше возможностей заботиться о себе, контролировать свое здоровье и расширять знания о нем. А с другой стороны, ну как будто бы становится меньше пространства для вот этой слабости, да, позволить себе не думать об этом слишком много. И вот была такая идеология, она есть до сих пор, родилась в 1980-х годах, идеология хелсизма, хелтизм по-английски, это когда мир делится на правильных и неправильных менеджеров своего здоровья. Вот есть как бы сильные духом, да, и слабоватые. Вот вам как кажется, есть вот эта дискриминация, которая возникает из-за как раз культа самооптимизации или надуманная проблема?
0: Я бы не назвал это дискриминацией, потому что дискриминация – это все-таки ущемление прав, да, когда человек лишает возможности чего-то делать, но определенное психологическое давление, оно, безусловно, существует, и оно, наверное, только усилилось с 80-х годов просто в силу того, что мы больше потребляем контента, да, и жизнь, которая представлена нам в соцсетях, она не совсем реальная, но, тем не менее, она влияет на поведение человека, да, то есть там есть определенные тренды в косметологии, когда люди делают специально лицо, чтобы выглядеть так, как среднее лицо, которое они видят в соцсети. Mm-hmm. Да? И правда. Вот типичный пример, как соцсеть, контент, рилсы могут влиять на поведение человека.
1: Эти бесчисленные wellness-инфлюенсеры, которые рассказывают, как они с утра облучают лицо красным светом,
0: да,
1: и принимают ванну со льдом. Вы про них?
0: Да, то есть это задает какой-то мнимый, как мне кажется, стандарт и создает давление такое психологическое на человека, что нужно так поступать. А если я так не поступаю, то я плохой, я слабый, я безвольный, и что же мне остается?
1: Ну а вы как смотрите на этот вопрос, что с этим делать? И нужно ли что-то с этим делать?
0: Сложно что-то сделать с огромным явлением, которое существует в мире.
1: Да, я имею в виду вот как проекция, да, себя.
0: Да. Нужно просто относиться к этому, развивать критическое мышление, да, говорить себе, что это, в общем, все неправда, перепроверять, примерять на себя, советоваться с живыми людьми. Ну, в общем, типичный набор шагов для того, чтобы не жить в этой реальности, а, в общем, воспринимать ее просто как то, чем она является на самом деле. Просто кто-то записал какое-то видео. Да, знаете, психология учит не воспринимать все мысли, которые возникают у вас в голове, как истину последней инстанции, да, то есть их можно как-то критически разбирать, смотреть на них со стороны. Точно так же, наверное, можно и на контент, который мы получаем из соцсетей, смотреть немножко на отдаление.
1: И верифицировать данные, потому что часто, конечно, не соответствуют действительности. Я от себя еще посоветую почаще смотреть интервью, например, с авторитетными учеными, которые на самом деле говорят, что волшебной таблетки не существует и, скорее всего, пока в ближайшее время не появится. И вот буквально недавно смотрел интервью одно, где как раз этот тезис подтверждается. Там эксперту предлагают оценить разные препараты для долголетия. Экспериментальные и не слишком экспериментальные. Он говорит, выкиньте все, ничего не надо. Вот

0: спорт, питание, сон, ну и стресс-менеджмент. Правда, вот со стресс-менеджментом для меня лично все сложнее, потому что там, когда нервная система уже, вот, в общем-то, могла бы угла становится, то как будто бы все не так просто. Но да, критическое мышление, как мне кажется, важная составляющая.
1: Я бы добавил еще критическое мышление и самообразование. Да? То есть вы сказали смотреть видео ученых, но я думаю, что нужно, может быть, даже более системно подходить к этому, то есть что-то изучать. В том числе сейчас это довольно просто сделать с помощью искусственного интеллекта. Да? То есть задавать вопросы, просить объяснить, почему так. И строить какую-то базу, которая позволит вам, ну вот сразу видеть, это скорее человек говорит правду или скорее нет.
0: Ну и желательно перепроверять искусственный интеллект, конечно, потому что иногда лжет. Очень откровенно так. А я вас почему об этом спрашиваю? Потому что мне еще интересно, какая у вас эволюция взглядов на здоровье и долголетие лично была. Потому что, например, у меня был, знаете, поначалу такой неуемный раш биохакера неофита, когда вот все лучшее сразу. Вот давайте вот эту баночку еще купим, да, вот с каким-нибудь БАДом совершенно бесполезным, по меньшей мере, а может быть даже и вредным. А давайте вот этим красным светом облучаться, а давайте еще что-нибудь сделаем такое необычное. Но потом стихло, я к культуре самооптимизации отношусь очень аккуратно и осторожно сейчас. Как у вас это все происходило?
1: Я никогда не пил горстями биодобавки, и в целом у меня такой скорее медицинский, что ли, подход. То есть как я отношусь к проблеме долголетия? Я понимаю, что есть риски, которые в конечном итоге приводят к увяданию и смерти. И половина людей в России уж точно умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Соответственно, если вы хотите как-то продлить свою жизнь, то имеет смысл обратить внимание на то, что у вас с сердечно-сосудистой системой. Отсюда вот та статья и родилась. И здесь такой, ну, парадоксальный, что ли, факт, что в целом современная медицина, она очень хорошо умеет справляться с этими рисками, если позаботиться об этом заранее. Никогда у вас уже случился инфаркт, а
0: называем медицина 2.0.
1: За 25 лет или за 30 лет до этого. И, как ни странно, существуют препараты, существуют методики, которые просто снижают ваш риск и откладывают наступление вот этих вот неприятных событий вроде инфаркта или инсульта. У меня вот скорее такой подход.
0: Например, статины, да, которые, опять же, очень любят демонизировать в соцсетях. Да. Друзья, если кардиолог вам назначил статины, вы не можете их себе сами отменять. Помните это, даже если вам говорят обратное.
1: Со статинами такая история. Я апологет статинов. Я считаю, что это один, ну, это и есть один из самых проверенных препаратов, самых изученных, и они действительно снижают риски инфаркта, инсульта и, по сути, продлевают жизнь. То есть, когда говорят про какую-то волшебную таблетку, одна из них уже существует.
0: Да.
1: И вот благодаря там, научным исследованиям появятся какие-то схожие препараты, и это будут дополнительные таблетки, которые продлевают жизнь. А что же касается того, что их нужно пить на протяжении всей жизни, это вот часто людей пугает, но то есть они говорят, ну, их придется, если я начну пить, их нельзя отменять. В действительности ничего не случится, если вы отмените статины. То есть у вас просто вернется уровень холестерина на тот уровень, который был, к тем цифрам, которые были...
0: Катастрофа не произойдет, да, в момент.
1: Да, то есть их нужно пить всю жизнь просто потому, что вы хотите всю жизнь контролировать свой уровень холестерина. Вот и все.
0: Кстати, интересно, когда мой кардиолог мне назначил статины, он сказал, слушай, вот это и есть биохакинг. Вот
1: так
0: ты же,
1: есть.
0: Ты же, говорит, увлекаешься биохакингом, да? Хочешь что-то, какую-то вот пилюльку найти? Вот, пожалуйста, тебе, будешь жить дольше. Вот, друзья, ну напомню, что ни я, ни Максим, мы не врачи, не кардиологи, поэтому назначает только врач.
1: Да.
0: Не мы, да, ни в коем случае...
1: И отменяет
0: тоже. Да, и отменяет тоже только врач. Ни в коем случае вы не воспринимаете это как инструкцию. А я вас вот о чем хотел спросить. Тут вот известный биохакер-миллионер Брайан Джонсон такое очень удивительное заявление сделал. Публично задался вопросом о том, не зашел ли я со всем этим долголетием слишком далеко. Тут важный контекст. Он это заявление сделал на фоне обнаружения неизлечимого аутоиммунного заболевания гастроэнтерологического. И вот уже кто-то трактует его пример как крах того самого хелсизма, да, иллюзии, будто здоровье можно полностью контролировать. Что лично вам эта история говорит?
1: Я приведу пример. Есть российский биохакер Дмитрий Веремеенко, который сам сравнивал себя с Брайаном Джонсоном. Они практически одного возраста, и доступны данные сердечно-сосудистой системы, здоровья сердца и сосудов, и того, и другого. Ну, по крайней мере, Дмитрий мог сравнить. И он сказал, что у нас данные примерно одинаковые.

0: одинаковые. То есть мы пришли примерно к одной цели. Только Дмитрий тратит на поддержание своего здоровья, на биохакинг, около 3000 долларов в год.
1: А Джонсон сколько, миллион, да?
0: А не миллион, да, как Джонсон. И это очень яркая история, очень яркое сравнение, которое показывает, что в целом, ну, на самом деле, это иллюстрация слова «хайп», во-первых. А во-вторых, это возвращает нас к тому, о чем мы уже говорили, что в целом, возможно, человеку нужно просто принимать статины, что не так дорого. И в этом и будет заключаться весь его биохакинг, который продлит его жизнь на 5-7 лет. Вторая идея, почему Брайан Джонсон может там разочароваться в чем-то, это совершенно нормально. Я встречал не раз энтузиастов радикального продления жизни, которые что-то делали, и потом разочаровывались. Почему это происходит? Потому что, ну, действительно, не изобретается никак та самая таблетка, которая должна окончательно решить проблему старения и долголетия. И, наверное, на этом фоне у людей могут опускаться руки. Плюс, что касается Брайана Джонсона и других примеров людей, которые очень тщательно все разбирают, возможно, лечат или там обращают внимание на какие-то детали, которые не так важны, то здесь, ну, тоже доходит до смешного, да, там Брайан Джонсон слетал куда-то на другой континент и вот показывает результаты замеров, что у него в ходе этого перелета ухудшились все показатели. Да, ну, вполне понятно, да, почему.
1: Почему, да?
0: Да, потому что он летал в другую временную зону, может, вот он мало спал, может быть, он питался какой-то не той едой, к которой он привык. Да, так происходит, но это создает какую-то избыточную тревожность, да, то есть от того, что человек слетал, неделю провел в путешествии, возможно, у него на какое-то время ухудшились показатели, но вряд ли это повлияло в целом на там прогноз его жизни. Более того, есть же и положительная сторона, он же не просто так летал, наверное, он получил какой-то новый опыт,
1: да.
0: Да, он, может быть, там, не знаю, с кем-то познакомился, и почему-то вот это остается за пределами внимания, да, за границами, но фокус смещается на то, что чуть-чуть уменьшились какие-то показатели.
1: И он в том числе создает какое-то неправильное, да, ложное представление у своей аудитории, которое огромное на самом,
0: да,
1: деле.
0: И люди начинают, тут я вот просто продолжу, да, и люди начинают следить за какими-то совершенно неважными деталями, да, и создается просто избыточная тревога.
1: Ну, вы как относитесь к Джонсону, как проповеднику этих идей, они больше вредны или больше полезны?
0: Я думаю, что, не знаю, как для всех, но в целом такого рода люди, они все равно подталкивают огромную аудиторию заботиться о своем здоровье. И не все же буквально следуют совету Брайана Джонсона, но, тем не менее, начинают обращать внимание на те или иные детали, и это в целом может быть хорошо для аудитории.
1: Потому что здесь я с вами согласен. Мне кажется, пользы там сильно больше, хотя ненависти очень много в комментариях, неизменно, да, потому что, ну, как мне видится, в принципе, идея продления жизни, такого радикального продления жизни, она вот претит прежде всего тем, кто склонен к фатализму, кто склонен к предопределенности. Вот как вы считаете, оттуда корни произрастают от этой ненависти?
0: Наверное. Хейта. Наверное, оттуда. Плюс все-таки Брайан Джонсон или какие-то другие адепты вот такого биохакинга, да, они создают ощущение, что они в целом все контролируют. И я понимаю, что люди где-то бессознательно чувствуют, что это невозможно контролировать. И это их возмущает.
1: Да, это как будто бы не натурально для них, не органично. Эволюция взглядов, собственных взглядов на долголетие, это нормально? Допустим, там, вот год назад считать, что да, я вот приложу максимум усилий для того, чтобы прожить 120 лет, а через год думаю, ну окей, как бы мне 90 хватит, и вообще не надо так заморачиваться. То есть, потому что у меня вот ровно так было.
0: Мне кажется, что вообще, тут мы вот переходим к каким-то философским вопросам, но кажется, вообще эволюция взглядов – это нормально. То есть как только человек приходит в ситуацию, когда ему все ясно, все понятно, да, то в этот момент заканчивается его развитие, и непонятно, зачем ему жить дальше.
1: Действительно, философский уже вопрос. Мы вернемся к практической части, но про философию тоже поговорим через несколько минут.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети не могут сидеть спокойно и постоянно крутятся. Родители просят: не ерзай,

сиди смирно, не вертись. А ребенок как будто не слышит. Но нейробиология объясняет нам, это не непослушание. Это работа мозжечка и его связи с вестибулярным аппаратом. Мозжечок – всего 10% объема мозга, но больше половины всех нейронов находится именно там. Он отвечает за координацию, равновесие и тонус мышц, но также за скорость обработки информации. Когда мозжечок не получает достаточно сигналов от вестибулярного аппарата, он просит движений. Ребенок крутится, качается, вертится, не чтобы разозлить вас, а чтобы стимулировать мозжечок и вестибулярную систему. Ему физически трудно сидеть неподвижно, потому что его мозжечок требует тонической активности. Инструкция к действию. Первое. Не запрещайте движение. Направляйте его. Качается. На стуле поставьте балансировочную подушку. Вертится. Дайте вращающееся кресло на несколько минут. Так вы даете мозжечку нужную стимуляцию, и он успокаивается. Второе. Встраивайте двигательные паузы. Каждые 15-20 минут занятий – это 2-3 минуты активного движения. Попрыгать, покрутиться, походить по линии – это не отвлекает, а перезагружает мозжечок и улучшает внимание. Третье. Вестибулярные игры. Качели, горки, кувырки, ходьба по бревну – это мощная тренировка для мозжечка. Четвертое. Не путайте двигательную активность с гиперактивностью. Если ребенок может сосредоточиться во время движения и успокаивается после 5-10 минут активности, это норма. Если он не может остановиться вообще, это повод сходить к неврологу. Пятое. Разрешите ерзание на месте. Легкое покачивание или кручение в руках – это самопомощь нервной системы. Не запрещайте, а дайте безопасное пространство для движения. Движение – это топливо для мозжечка, а мозжечок – это внимание, скорость реакции и эмоциональная регуляция. Чем больше вы разрешаете телу работать, тем лучше работает голова. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.

0: Это и есть та самая персонализация в действии. Персонализация работает в любом случае, работает очень хорошо. Нам всем хочется быть не цифрой в статистике, а индивидуальностью, под которую подстраивается компания.
1: Рекламный щит. Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21:00.
2: РБК Тренды.
1: Полет длиною в сутки. Испытательный аэробус А350-1000 ULR провел в воздухе больше суток. Лайнер поднялся над Мельбурном в понедельник, а приземлился во французской Тулузе уже во вторник, через 24 часа и 24 минуты. За это время самолет преодолел 23 тысячи километров, пересек Тихий океан, Северную Америку и Атлантику. Это был не пассажирский рейс, а испытание. Инженеры проверяли системы самолета и дополнительный топливный бак в задней части фюзеляжа. Он увеличивает дальность почти на 2000 километров. Новый лайнер создают для прямых рейсов из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Путешествие продолжительностью до 21 часа должно обходиться без пересадки и экономить пассажирам несколько часов. Но у такой экономии времени есть цена. В самолете будет всего 238 мест, заметно меньше обычного для лайнера такого размера. Более 40% салона займут первый класс, бизнес и премиум-эконом. Авиакомпания рассчитывает брать за прямой перелет примерно на 20% больше и получать от проекта более 400 миллионов австралийских долларов в год. Получается, два рассвета – лишь красивая сторона этого полета. На самом деле авиакомпания продает отсутствие пересадки и несколько сэкономленных часов тем, кто готов за это доплатить.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Украина входит в самый тяжелый период конфликта с точки зрения экономики, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на Минэкономики Украины.

0: Ущерб к концу года может достичь 10 миллиардов долларов. Причины – нехватка рабочих рук и удары по инфраструктуре. Европейский банк реконструкции и развития снизил прогноз роста ВВП Украины на этот год с 2,2% до 1,5%, а некоторые эксперты допускают рост около нуля. Швейцария помогает Nestlé по дипломатическим каналам после передачи российского бизнеса во временное управление. Цель – добиться отмены этого решения. По данным СМИ, Nestlé изучает варианты и обещает защищать свои права. При этом штаб-квартире подчеркивает, заявление российского подразделения о продолжении работы с ними не согласованы. Это позиция временной администрации. Эксперты допускают, что Nestlé может пойти по пути Данон и продать бизнес. Правительство увеличило штраф за незаконный вылов раков до 1688 рублей за один экземпляр. Как следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации, изменения внесены в таксы для расчета ущерба водным биоресурсам. Ранее раки были включены в общую позицию с шримсами-медвежатами и морскими ежами. Такса по ней составляла 115 рублей за экземпляр. Турция планирует сделать туристический сезон круглогодичным и охватить все провинции. Как заявил глава Минтуризма страны, цель – доступность туризма во все сезоны при сохранении наследия. В Анталии модель уже работает. В 2025 году Турцию посетили около 64 миллионов иностранцев, больше всех – россияне. OpenAI остановила обучение своих лучших моделей, пока не решит вопросы безопасности, пишет Axios со ссылкой на представителя компании. Исследователи OpenAI и Anthropic вместе с экспертами расследуют десятки тысяч инцидентов, связанных с AI-агентами. Они обходили защиту и взламывали сайты. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Это Евгений Тиханович, у нас в студии Максим Кашулинский, журналист, основатель и редакционный директор издания «Reminder», издание о здоровье и качестве жизни.
2: Качество жизни.
1: Максим, я обещал, что мы от философских материй в разговоре о долголетии перейдем обратно к практическим. Вот уже тему статьи нам затронули. Хотел вас спросить, во что вы еще верите в разговоре про долголетие, но я здесь имею в виду, прежде всего, вот отсутствие этой волшебной таблетки, про которую ученые говорят, про которую говорят врачи, доказательной медицины прежде всего. Вы сами во что верите? Кроме статинов.
3: С ними понятно. Есть другие препараты, которые призваны снижать сердечно-сосудистые риски, да, и это препараты, которые снижают давление, да, какие-то, может, дополнительные к статинам препараты, которые контролируют холестерин.
1: Но это не только препараты, но и привычки тоже.
3: Это что касается медицины. Что касается привычек, то здесь все опирается на вот какие-то базовые вещи, одна из которых, я верю в это больше всего, это уровень физической активности. Что, ну, есть рекомендация ВОЗ, 150-300 минут умеренной физической активности в неделю, плюс, это все, кстати, забывают, две силовые тренировки. Mm-hmm. Это вот минимум. Но это, да, это довольно много, да, но именно столько рекомендуется для снижения рисков хронических заболеваний.
1: Потому что силовым тренировкам, как я понимаю, сейчас даже больше внимания уделяется, чем раньше, точнее, больше важности вокруг них. И я вот буквально недавно читал книгу Эрика Тополя, известного американского mm-hmm. кардиолога, который говорит, что силовые тренировки еще важнее, чем вы думаете.
3: Ну, они действительно важны, потому что мышцы – это такой... Это не просто красивый рельеф, а это очень важный орган организма. И орган, который участвует в том числе в регулировании глюкозы в крови, орган, который влияет на нейропластичность, потому что мышцы выделяют определенные вещества, которые сигнальные, которые способствуют росту нейронных связей в мозге. Силовые тренировки также влияют на весь опорно-двигательный аппарат, в том числе на состав костей. Ну и в целом это действительно такой важный элемент заботы о здоровье. Я думаю, что он отчасти оставался за пределами нашего внимания, потому что когда мы говорили о силовых тренировках раньше, мы себе представляли в основном бодибилдеров. Вы занимаетесь не для того, чтобы сниматься на обложках журналов, а для того, чтобы поддерживать здоровое достаточное количество мышц в вашем организме.
1: Ну, правильно я понимаю, что вы тоже сторонник вот этой триады сон, питание и нагрузка, физическая нагрузка, плюс еще и управление нейросистемой или что-то еще есть важного?
3: Больше ничего нет. Здесь, наверное, важно расставлять только приоритеты. Сон действительно важен. Мы можем об этом отдельно поговорить. Тут, опять же,

0: не стоит как-то закапываться, да, вот в эту тему сна. Если человек нормально спит, то, в общем, может быть, и не стоит ничего предпринимать. Как говорят иногда психологи, не чешется, не чеши. Да, и с точки зрения сна очень большое значение имеет две вещи: продолжительность сна и регулярность сна. Причем для продолжительности жизни важнее даже регулярность сна. То есть у вас тот факт, что вы ложитесь спать и встаете примерно в одно и то же время. Это что касается сна. Физическая активность, на мой взгляд, гораздо важнее, чем питание. Ну, то есть питанию уделяется очень много внимания, очень много споров о том, что можно есть, что нельзя есть. Но лучше бы люди больше занимались физической активностью, чем спорили о там, гречке и авокадо.
1: Знаете, я тут занимаюсь на спортивной площадке во дворе с тренером, и вот выходит сосед, который решил просто там 5 минут попрыгать, что-то потанцевать даже. Какая-то хореография случилась. Я тренеру говорю: слушай, как-то странно, несерьезно, вроде 5 минут. Он говорит: слушай, дорогой, люди вообще не занимаются. Люди сидят за рулем дома, на диване, и даже эти 5 минут – это очень хорошо.
0: Да, и все исследования показывают, что максимальный эффект получают те люди, которые встают с дивана и занимаются хотя бы 5, 10, 15 минут.
1: Я тут прочитал у вас колонку на Reminder. Это ваш текст плюс рассказ предпринимателя Дерека Сиверса, американского предпринимателя, который повествует о том, как вот он многие годы изо всех сил ехал на велосипеде по пляжу Санта-Моники, прилагая максимум усилий и отключаясь от мира полностью. И делал он это, по-моему, за 43 минуты. До конечной точки занимало столько времени, чтобы доехать. А потом он в какой-то момент решил расслабиться, получить удовольствие, наслаждаться природой, быть в моменте, и проехал за 45 минут весь маршрут. И вот у вас в заголовке предложение читателю делать все в полсилы. Ну, или не все, вообще, в принципе, вот делать в полсилы. Так это звучало. Я бы вас хотел попросить объяснить, что вы имели в виду про в полсилы.
0: Мне очень отозвалась эта колонка Дерека Сиверса. Вообще, Дерек Сиверс замечательный человек, предприниматель, который продал свой бизнес еще в конце 90-х годов. И с тех пор вот он куда-то инвестирует, занимается блогингом и в целом превратился в такого мудрого, веселого человека. Я сам один раз на пробежке решил побежать медленнее. И удивился, что вот вышло действительно там на 5 минут больше то же расстояние. Я пробежал, но зато сколько удовольствия получил. И идея делать все в полсилы, ну или не все, но какую-то часть работы или в 3/4 силы, она заключается в том, что иногда мы слишком напрягаемся, желая достичь результата. У нас, если взять тот же бег, да, это же в некотором смысле метафора жизни. Вот я бегу и думаю, почему я бегу так быстро, что меня гонит? Я не соревнуюсь ни с кем, я даже не включил трекер, я просто зачем-то бегу быстро.
1: Триатлон туда же, наверное, да?
0: Триатлон – это уже следующий этап, я до этого не доходил. Я задаю себе вопрос, зачем я так быстро бегу? И я начинаю притормаживать, останавливаться. И в то же самое время я думаю, что какие-то вещи в жизни меня гонят, да, нужно сделать быстрее, я подгоняю других людей. Иногда это полезно, иногда нет. И колонка вот эта, да, моя мысль, она подводит к тому, что стоит иногда притормаживать и задавать себе вопрос, зачем мы куда-то гонимся? Действительно ли это того стоит? Или можно чуть-чуть притормозить, получить примерно тот же результат, в этом же смысл истории Сиверса. Но в дополнение к этому результату еще получить настоящее удовольствие, а не стресс, перегруз и выгорание.
1: У меня тут недавно был в студии нейробиолог. Я им задал вопрос о том, почему люди вроде бы следят за собой, занимаются спортом в том числе, ну, чувствуют себя несчастливыми. Хотя вроде все рекомендации говорят о том, что как раз занимайся спортом, спи хорошо, ешь правильно, и будет тебе счастье. Вот он как раз и отвечал мне, что, слушай, а некоторые слишком много занимаются спортом, слишком много усилий для этого прикладывают, и потом измотанные, изношенные, и в том числе с изношенной нервной системой. Вот я думаю, что это туда же примерно, в ту же копилку знаний можно
0: отнести. И спорт можно, как я сказал, это метафора жизни в том числе. Mm-hmm. Есть вот замечательная книга Харуки Мураками «О чем я говорю, когда говорю о беге». Я всем рекомендую ее прочитать, где он рассказывает о том, как он начал бегать, и параллельно, как он стал писателем. То есть это совпало, два этих трека, как сейчас говорят, его жизни. И, во-первых, вы, скорее всего, тоже начнете бегать, прочитав эту книгу. Во-вторых, вы просто получите удовольствие, потому что это замечательный такой автобиографический экскурс.
1: Я знаю, что вы глубоко изучали, ну, не знаю, насколько глубоко изучали,

0: тему долгожителей, людей уже в таком преклонном возрасте, да, которые прожили долгую жизнь и вроде как смотрели даже какой-то документальный фильм или художественный, я точно не знаю, расскажите. Это те, кого называют суперэйджерами еще. Вот что вы там увидели?
1: Действительно, я сам не изучал, я даже, наверное, никогда не общался с человеком, который старше 100 лет. Угу. Я думаю, нет. Но недавно я смотрел фильм американского режиссера Сэма Грина, он называется «Самый старый человек на Земле». Идея этого фильма очень простая. Всегда есть самый старый человек на Земле. Mm. Вот сейчас где-то он есть. Мы, может быть, не знаем, кто это, но он существует. И есть книга рекордов Гиннесса, которая ищет таких людей и заносит их в свои справочники. И идея Грина была в том, чтобы ездить к такому человеку, потому что сам такой человек уже никуда не перемещается, и брать у него интервью. Когда самый старый человек умирает, появляется следующий самый старый человек, и Грин ехал к нему, а точнее к ней, потому что все были женщины. В возрасте от 115 до 117 лет примерно. Два вывода, которые я сделал из этого фильма. Первое. Жизнь таких людей, глядя на них, может расхотеться жить очень долго, потому что, конечно, это очень дряхлые, очень пожилые люди. И второе. Я понял, что бесполезно спрашивать у таких людей, почему они прожили так долго, в чем секрет их долголетия. На этот вопрос не знает ответа наука, то есть до сих пор это до конца непонятно. Есть разные теории, разные гипотезы, но все еще это изучается. Но спрашивать самого человека, дожившего до 115 лет, что стало причиной его долголетия, в чем его секрет, это довольно бесполезно. То есть человек либо, если он честно, он скажет «не знаю», кстати, такие были среди героинь фильма. Либо он выдаст какой-то странный случайный ответ. Не знаю, я ем йогурт каждый день. И люди начинают есть йогурт. Вот что меня пугает.
0: Или часто вот как раз применяют эту ошибку выжившего.
1: Или бывает ошибка выжившего.
0: Да, да. Вот все это считывают как рецепт долголетия. Но там же еще какая проблема есть с этими долгожителями. Часто это подтасовка, я имею в виду.
1: Это
0: часто
1: да.
0: Это неверная информация о годе рождения.
1: Да, все так. Дело в том, что если брать 115-летних людей, то они родились, предположительно, да, в начале 20 века, и тогда система ведения документооборота, учета рождения, смертей была не настолько надежной, и, конечно, есть шанс, что это ошибка. Некоторые люди специально подделывали документы для того,
0: да,
1: чтобы получить какие-то выгоды.
0: В те времена это проще было делать.
1: Да, да. Поэтому тут надо с легким скепсисом относиться к тому, к той цифре, которая стоит в связи с рождением или там дате смерти.
0: Ну, в том числе вот история про знаменитую долгожительницу Жанну Кальман, да, до сих пор там очень много вопросов, говорят, что это вроде как ее дочь была, на самом деле.
1: Может быть, но вот как ни странно, меня в целом почему-то не интересует вот эта цифра, и даже не интересует, правда это или нет. Ну, то есть неважно. Это все достаточно старые люди, они интересны с точки зрения... Ну, а во-первых, они прожили какую-то очень хорошую жизнь, скорее всего. Во-вторых, да, это интересный объект изучения для геронтологов, биологов, для врачей.
0: Согласен полностью. Да. Знаете еще, что вот меня интересует? То, что в разговоре про долголетие очень много звучит мыслей про продление жизни, и я редко очень слышу про завершение жизни, про ее логический итог, про смерть. Как вы думаете, почему?
1: Во-первых, потому что люди боятся смерти, и, возможно, даже живут с ощущением, что этого не случится никогда, то есть они гонят эту мысль, что вполне естественно. А во-вторых, если брать людей вот с таким инженерным подходом, которые целенаправленно совершают какие-то действия для улучшения здоровья, для того, чтобы продлить свою жизнь, то можно провести параллель, наверное, с бизнесом, когда люди там создают какой-то продукт, они же не думают о том, как этот продукт уйдет с рынка, они просто думают о том, как делать его лучше, лучше, да, лучше. Ну, вот два варианта ответа. Первый вариант
0: страшно.
1: Это страшно. Второй вариант – это когда ты что-то делаешь, ты не думаешь о том, что это исчезнет.
0: Угу. А как вы думаете, вообще должна звучать тема смерти вот в этом разговоре, в таком большом разговоре про продление жизни? Мы вообще должны учиться про это говорить?
1: Смотря с какой целью, в целом вообще это полезно, это же, естественно, часть человеческой жизни. То есть давайте признаем, что мы все умрем.
0: Наконец-то.
1: Как там было, да, дуб, дерево, роза, цветок. Россия, наше отечество, смерть неизбежна, да, как в учебнике грамматики было написано, дореволюционном. Поэтому надо воспринимать смерть как естественную часть жизни, цикла человеческой жизни, и не делать вид, что этого не,

0: произойдет.
1: Но есть же разница, да, вот между тезисом «я хочу жить долго» и тезисом «я не хочу умирать».
0: Есть, но тут вопрос, что первично. Возможно, первичен страх смерти, да, который уже потом трансформируется вот в такую одержимость собственным здоровьем, улучшением показателей и стремлением к продлению жизни. Да. И, наверное, правильнее было бы в этом смысле не бежать от смерти, а задуматься о том, а для чего мы живем. Да. Вот мы говорили о том, что хочется не просто жить долго, а жить здоровую жизнь, но она еще должна быть насыщенной, интересной. И вот это важно. Да. То есть, так вот, если рассуждать, в конце жизни что мы вспоминаем? Да, вот представьте себе, что в конце жизни, что это было, из чего состоял ваш опыт. И тут можно задаться вопросом, а насколько важно, был ли вот этот опыт растянут на 40 лет или на 90 лет.
1: Да.
0: И может показаться, что, может быть, один день жизни стоил всего этого.
1: А может быть и нет.
0: А может быть и нет.
1: Ну, кстати, про страх смерти, мне кажется, что если ипохондрия умеренная, иногда она даже в пользу. Вот мой случай абсолютно, я после вашей статьи, кстати, сделал чекап, а я ипохондрик, да, и мне пошло на пользу. Но опять же, как бы главное, чтобы это в крайности все не уходило. Я хотел еще вас спросить, как человека с философским образованием, знаете, про что? Вот стоицизм нам советует не забывать, что, ну, многие привычные вещи могут случиться у нас в последний раз. Вы в эту идею лично сами верите? И как, если да, например, да, то как сделать эту идею терапевтичной?
0: Да, это очень классная идея. Она пришла не, собственно, из трудов стоиков, философов, сколько она была предложена таким современным стоиком, профессором философии и автором книг про стоицизм Уильямом Ирвином. И идея – это своего рода упражнение. Стоики любили упражнения, упражнения в голове. И упражнение сводится к тому, что действительно, если задуматься, любая вещь, которую вы делаете, когда-то случится с вами последний раз. Да, вы катаетесь на горных лыжах, возможно, последний раз.
1: Я люблю горные лыжи.
0: Да, вы съедаете, не знаю, бакский чизкейк, возможно, последний раз. Вы съездили в Токио, возможно, последний раз. Да? Какие-то вещи уже точно случились в последний раз.
1: Вы перечисляете все, что я люблю, буквально вот только что перечислили.
0: Стоицизм любит, да, правду говорить. И какие-то вещи уже случились в последний раз. Да? Для, ну, там, для определенных... Там, в каком-то возрасте вы уже понимаете, что вы не станете родителем. Да? То есть вот этот момент, когда вы вышли из роддома с ребенком своим, он уже случился последний раз. Но вы даже не думали об этом в тот момент. И смысл этого упражнения в том, что если вы таким образом относитесь к любому действию, то оно как будто бы наполняется новым смыслом, как будто вы в еду добавили каких-то новых специй, и вы проживаете этот момент, это событие совершенно иначе. В этом идея, да? Может быть, я последний раз даю интервью РБК радио.
1: Но в этом...
0: Это звучит печально.
1: Но в этом что-то должно быть духоподъемное.
0: Да, да.
1: Но я буду стараться.
0: Да, но я буду стараться давать его максимально хорошо. Да, вдруг этого никогда больше не случится.
1: Кстати, философия может стать частью психотерапии. Вот у меня некоторые друзья в нее прямо ударились.
0: Психотерапию?
1: Да, философия как часть психотерапии.
0: Ну, философия не может заменить психотерапию, потому что психотерапия – это все-таки в первую очередь метод лечения, терапии с каких-то психических расстройств и неплохо работающей. Ну, во вторую очередь, это способ как-то жить интереснее. Философия может привести к тому, что человеку нужно будет пойти на психотерапию. Но в целом философия – это способ, наверное, как-то лучше понять свою картину мира, лучше понять себя, понять, как вообще все устроено, попробовать отдалиться от каких-то навязанных концепций. Для этого хороша философия.
1: Друзья, изучаем философию. Это был Максим Кашулинский, журналист, основатель и редакционный директор издания «Reminder». Меня зовут Евгений Тиханович. Увидимся.
2: РБК «Коллекция».
3: Россияне стали говорить быстрее. Об этом заявили в Институте русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Дело в том, что гласные звуки в русском языке становятся короче. Поэтому скорость речи зумеров, как правило, превышает скорость миллениалов. Это естественный этап развития языка, рассказал доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований Российской академии наук Валерий Ефремов.
4: Я бы не стал связывать вот это ускорение нашей речи с проблемами гласных. Гласные у нас всегда как были, так и были. Какие-то исторически долгие, какие-то исторически краткие. А вот то, что происходит, это скорее связано с информационным потоком. Тем, как много мы перевариваем информацию в течение дня, в течение года и так далее. Ну и вообще с стилем жизни. Мы действительно очень быстро живем на фоне, допустим, наших бабушек и дедушек.
5: А Валерий, а вы за собой замечали, что вы в каких-то ситуациях, вы ученый, внезапно начинаете говорить быстрее, может быть, себя внутренне при этом одергивать?
4: Да, конечно, у меня это было уже на первом курсе филологического факультета, когда я отвечал билет по средневековой литературе прекрасному профессору, который сказал, что вы все замечательно говорите, но вам академичности в речи не хватает.
5: Как замедлиться и надо ли замедляться? Иначе мы вообще зумеров перестанем понимать.
4: Я не думаю, что проблема понимания поколений связана со скоростью речи, но замедляться действительно нужно. То, о чем мы говорим, так называемый аллегровый стиль произношения, он существовал всегда. Люди, которые говорят друг с другом, сидя за чашкой кофе, совершенно не так же говорят, когда выступают публично. Соответственно, да, мы привыкли глотать звуки, проглатывать окончания, не всегда четко выстраивать синтаксические конструкции, но это неизбежно для разговорной речи. А вот если мы хотим говорить интеллигентно, правильно, корректно, особенно с представителями старшего поколения, не потому что они как-то вот когнитивно поражены, а просто потому что они жили в другом темпе, то да, вообще это нужно делать, и любой прилично образованный человек умеет переключать не только регистр речи, но и скорость говорения.
5: Но что касается более молодых поколений, фраза вроде «молодой чек» или «чечек», да, что они очень часто говорят, это обычное дело, и как будто бы никто этому сейчас не противодействует. Может, и не надо?
4: Конечно, не надо. Смотрите, у нас слово есть «спасибо», да, одно из самых распространенных, и мы помним, что это тоже результат аллегрового ускоренного произношения, потому что восходит к словосочетанию «спасибо». То есть вот из-за того, что слишком часто употребляли в устной речи, получилось, что у нас слово стало вот ровно такого происхождения, да, появилось. Или, например, мы уже несколько десятилетий точно слышим «сейчас» вместо «сейчас», «тысяча» вместо «тысяча». И никого это, по большому счету, не смущает. В устной речи, у дикторов, да, у людей, которые беспокоятся о собственном публичном речевом имидже, лучше все-таки им говорить правильно и полно. А вот остальные могут и так вот.
5: Я знал, что мы последняя надежда русского языка.
6: А не связано ли ускорение речи с ритмом жизни? Мы постоянно куда-то торопимся, у нас клиповое мышление, мы постоянно кликаем в интернете на какие-то ролики короткие.
4: Ну, знаете, это все по тревожность. Понятно, что старшее поколение всегда с тревогой смотрит на младшие, и всегда кажется, что младшие поколение портит язык, уж точно его ускоряет, да, еще какими-то непонятными словечками жаргонными нашпиговывает. Но это неизбежно. Жизнь так и существует. Собственно, язык развивается за счет того, что в нем должны происходить какие-то изменения. Я бы не стал тревожиться по поводу темпа речи. Меня скорее больше беспокоит контент, который мы принимаем. Да, вот, может быть, с ним нужно что-то делать.
3: В книге рекордов России официальным чемпионом по скорости речи в категории «Самое быстрое воспроизведение самой длинной скороговорки Лигурия» является Виталий Станкевич из Оренбурга. Он полностью и без ошибок прочитал огромный текст сложнейшей скороговорки за 1 минуту 47 секунд. Рекорд был официально зафиксирован 6 июня 2020 года. Надо тоже попробовать.
2: Кинопортфель.
7: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
7: Сегодня мой выбор – российский фильм «Пирамида» с тремя буквами «М». Да-да, этот фильм про МММ – самую известную финансовую пирамиду в истории России. 94-й год. Россия только переходит к рыночной экономике. Люди плохо понимают, как работают инвестиции, а инфляция съедает все сбережения.
8: Зачем качать нефть, если можно качать деньги?
9: Если темпы роста сохранятся...
10: Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем.
9: То через полтора месяца Мамонтова будет четверть денежного оборота страны.
7: В основу сюжета положена повесть самого Сергея Мавроди, а главную роль играет Алексей Серебряков. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. В фильме люди покупают бумаги только потому, что они дорожают. вкладчикам гарантируют астрономические проценты, и эти обещания привлекают все новых и новых участников. Вывод. Аномально высокая доходность – это сигнал опасности. Это повод насторожиться, а не инвестировать. Второе. Реклама проекта звучит из каждого телевизора, обещая всем несметные богатства. Она делает ставку на массовую аудиторию, подогревая эмоции жадности и страха упустить выгоду. Вывод. Когда кто-то апеллирует к жадности и страху, это манипуляция. Финансовые решения лучше принимать на

0: холодную голову.
1: Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей.
0: Третье. Компания не вела реальной деятельности и продажи физических товаров или услуг. Выплаты старым участникам обеспечивались только деньгами новых. Такая система рано или поздно должна была рухнуть. Вывод. Инвестируйте только в прозрачный бизнес с понятным источником дохода. Кстати, фильм показывает героя скорее как талантливого математика, бросившего вызов системе. Но в реальности все закончилось потерей денег для миллионов вкладчиков. Поэтому это не история успеха, а история финансового краха. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Пирамида с тремя М». Добавьте в свой кинофорфель историю, которая поможет распознать финансовую пирамиду и сохранить свои деньги. Приятного просмотра!
2: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
3: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
4: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10. Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
5: Ошибка на миллион. Краткое руководство. Как испортить все.
4: Харли Дэвидсон. В начале 90-х компания Харли Дэвидсон задумала монетизировать лояльность фанатов по максимуму. Под маркой уже тогда выпускали все, от галстуков и детских пижам до кухонной утвари. Но руководство пошло дальше, решив, что суровому байкеру в косухе, от которого веет бензином и дорожной пылью, не хватает лишь одного – капельки парфюма. Целая аудитория была в шоке, когда увидела хрупкий, даже говорили, слишком утонченный пузырек. Ведь Харли, сама брутальность и независимость, зачем упаковали их в стеклянный сувенир? Его же просто страшно взять в руки, чтобы не уронить. Фанаты сочли это личным оскорблением. «Наш мир – мощный рев мотора», – говорили они. Никаких цветочных ноток в изящной упаковке. Преданные фанаты в открытую заявляли, что марка окончательно продалась и стала ширпотребом. Ситуация зашла в тупик. Те, кто не ездил на мотоциклах, не хотели иметь ничего общего с байкерским ароматом. А владельцы железных коней считали использование подобного одеколона неуместным. Погоня за прибылью чуть не разрушила легенду. Товар продержался на полках недолго и был снят с производства. Это хрестоматийный пример того, что даже у самого мощного имиджа есть границы. Попытка поставить известное имя на все подряд обернулась маркетинговым абсурдом. Компания совершенно забыла о ДНК бренда, превратив символ свободы в очередной забытый флакон из корзины распродаж.
5: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. США и Иран проведут очередной раунд непрямых переговоров в начале недели. Как сообщает Таксиус со ссылкой на источники на Ближнем Востоке, катарские посредники продолжают челночную дипломатию. В понедельник они проведут отдельные встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткофом. Ранее Трамп заявил, что ожидает новых переговоров с Ираном.